кстати, напомнить, к кольчатым червям относятся не только малощетинковые черви, которым, представителем которых является дождевой червь, но еще и многощетинковые, еще и пиявки. Ну, да ладно, мы сейчас не про это. Что же у кольчатого червя, на примере дождевого червя, с нервной системой? Мы увидим, что вокруг глотки есть скопление нервных клеток, как такой бублик, в центре которого проходит глотка. Окологлоточное нервное кольцо, от которого отходит нервный ствол с ганглиями, то есть нервными узелками в каждом сегменте. Позволяет ли... ну, такое строение называется брюшная нервная цепочка. На бусы похоже. Позволяет ли такой план строения обладать каким-то более сложным поведением, чем у плоских червей? Да, но не принципиально. У кольчатых червей вырабатываются условные рефлексы, но говорить о том, что их можно чему-то надолго научить, ну, все-таки скорее не приходится. Хотя условные рефлексы у них уже чуть более сложные вырабатываются, чем у плоских червей. Ганглиев больше. И вот мы переходим к типу моллюски. А моллюски – это совершенно удивительный тип, потому что казалось бы, что вот кто-кто, а они, ну, не должны были в процессе эволюции произвести никого с очень сложным поведением. Почему? Позволю себе напомнить, что предки моллюсков были похожи на кольчатых червей, родственниками которых они и являлись. У них было тоже сегментированное тело, но в процессе эволюции от этой сегментации они отказались. И если мы посмотрим на строение усредненного моллюска, то увидим, что, знаете, честно говоря, такое ощущение, что взяли кольчатого червя и вот так его с двух концов сжали в один такой шарик, комочек. А нервная система у них, ну, то, что называется узлового типа или ганглиозного. Имеется в виду, что у них, ну вот, нервная система здесь обозначена черным. Видно, что здесь, правда, на этом рисунке, к сожалению, не обозначены нервные узлы ганглии. Видно, что она не очень крупная. Это действительно несколько нервных узлов, разбросанных по телу, соединенных просто нервными перемычками. Вот и все. Казалось бы, на базе этого сложно построить существо с очень сложным поведением. Тем не менее, именно у моллюсков это получилось. Но давайте познакомимся с тем, как устроена нервная система трех самых крупных классов моллюсков. Брюхоногих, двустворчатых и, конечно же, головоногих. Как вы догадываетесь, уже, наверное, по крайней мере, многие из вас, именно к ним мы потихоньку и подбираемся. Если говорить про класс брюхоногие, гастропода, ну, большинство из них выглядят как улитки, хотя по-разному они могут выглядеть. Ну, вот, например, слизни утратили в процессе эволюции раковину. Их нервная система как раз и представлена несколькими нервными узлами, которые соединены отдельными нервами. У них достаточно хорошо развиты органы чувств, глаза, органы обоняния. Но про какое-то сложное поведение у них говорить не приходится. Да, как и у кольчатых червей, как и у плоских червей, у них можно вырабатывать условные рефлексы. Но на этом и все. И опять же, эти рефлексы достаточно простые. А если мы поговорим про класс двустворчатые бивальвия, то тут, честно говоря, получается вообще необычная ситуация. Как я думаю, вы помните, двустворчатые моллюски в процессе эволюции перешли к питанию с помощью фильтрации. Тело их заключено в две створки, левую и правую. Большая часть пространства внутри створок занята пустотой, которая называется мантийная полость. Ну, мантия, опять же, напомню, это поверхность тела моллюска, выделяющая или выделявшая в эволюционном прошлом раковину. В этой полости, мантийной полости, туда свисают жабры, ну вот здесь они сиреневым нарисованы, туда ведет вводной и выводной сифон. Через вводной сифон, это две такие трубочки, вода туда засасывается, через выводной выталкивается. А как они питаются?
Очень просто. Вода омывает жабры, просто. Вода омывает жабры, жабры одновременно выполняют

нервная система, голова с органами чувств. Но голова, как мы уже говорили, нужна для того, чтобы искать еду. Если еду искать не надо, если ты фильтратор, даже пусть и подвижный, но все-таки двустворчатые моллюски довольно мало подвижные фильтраторы в основном. Голова тебе ни к чему. Ты просто прокачиваешь через себя воду, и все. А вообще, нужно заметить, что если у эволюции появляется возможность избавиться от головы, она это с радостью хохоча делает. А вот двустворчатые моллюски – яркий пример того, что от головы, если ты перешел к типу питания фильтратор, нужно избавляться, потому что зачем она тебе? Особенно незачем. Понятно, что поскольку они избавились от головы, и нервная система их ощутимо упростилась по сравнению, например, с брюхоногими, ну, говорить о каком-то сложном поведении здесь опять же не приходится. Поэтому да, все двустворчатые моллюски при всем своем разнообразии, при всей своей фантастически важной экологической роли как одних из основных фильтраторов и в океане, и в пресных водах, это фактически живые фильтры. Живому фильтру голова ни к чему. А вот представители другого класса моллюсков, головоногие моллюски, пошли совершенно по другому пути. Вообще тип моллюски поражает как раз тем, что показывает, насколько нервная система – это относительная ценность. Нам хотелось бы верить, что чем сложнее устроено существо, тем более сложная у него нервная система. Но мы увидели, что двустворчатые счастливо отказались от сложной нервной системы, от хорошо развитых органов чувств, потому что они им не нужны. В одном типе с ними находятся головоногие моллюски. Существа, которых часто называют приматы моря. Существа, за которыми мы подозреваем наличие, ну, прям настоящего интеллекта. Все зависит от того, конечно, где мы проводим границу того, что такое интеллект, но тем не менее. А это все родственники. Давайте разберемся с головоногими. Из головоногих одним из наиболее примитивных ныне живущих представителей являются представители отряда наутилиды. Ну, туда как раз относится Наутилус помпилиус. Это существа, которые активно плавают. Тело их, правда, заключено в раковину. Большая часть головоногих, как мы знаем, в процессе эволюции от жесткой наружной раковины отказалась. У них хорошо развиты глаза. Но, правда, по сравнению с остальными головоногими, нервная система у них еще достаточно примитивна. Хотя, по сравнению с другими беспозвоночными, она хорошо развита. Ну, в первую очередь, потому что это активно плавающие существа. А если ты активно плаваешь, тебе нужно активно рулить. А чтобы активно рулить, ты должен понимать, что происходит. Тут без сложной нервной системы не обойтись. Но у представителей других отрядов развитие нервной системы зашло куда дальше. Ну вот здесь такая усредненная схема строения осьминога, контуры тела. И мы хорошо видим, что сиреневым обозначена нервная система, что есть настоящий мозг. У головоногих в процессе эволюции из-за того, что они стали вести образ жизни не просто подвижного существа, а подвижного хищника. А ведь если ты хищник, это значит, что тебе нужно выслеживать жертву, уметь перехитрить жертву. Именно у хищников мы находим, ну или близких к ним по типу питания существам, находим наиболее сложную нервную систему. Хотя, конечно же, есть некоторые исключения. Про них мы обязательно тоже поговорим. Итак, у головоногих есть настоящий мозг. Крупный, относительно их тела, конечно, нервный узел, нервный ганглий. Примерно такое строение имеет нервная система каракатиц. Еще обратите внимание, насколько крупные глаза. Это глаза...

0: Активного хищника. А чтобы обслуживать такие глаза, нужна развитая нервная система. Вообще про связь зрения и нервной системы мы тоже с вами еще, ну правда уже в следующий раз, будем подробнее говорить. У кальмаров тоже очень хорошо развита нервная система, тоже хорошо развиты глаза. Что касается кальмаров, ну, собственно, скорее всего, именно кальмары являются обладателями самых больших глаз в царстве животных и относительно размеров тела, и по абсолютным величинам глаза колоссального кальмара, глаза гигантских кальмаров в поперечнике до там, 20 сантиметров, то есть больше, чем с ладонь. Действительно впечатляющие. У китов меньше глаза, чем у самых крупных кальмаров. И вот мы подходим к отряду осьминоги. И каракатицы, и кальмары обладают уже не просто способностью вырабатывать условные рефлексы, но и способностью фактически к обучению в широком смысле этого слова. То есть они явно хорошо запоминают происходящее, могут ориентироваться в нестандартной ситуации и использовать те знания, которые у них уже есть, для решения каких-то еще задач. Но лучше всего это развито именно у осьминогов. А осьминоги – существа мягкотелые, фактически это такие просто комки мышц, которые могут и изменять форму тела довольно активно, и изменять цвета своего тела. С помощью, кстати, цвета осьминоги могут не просто маскироваться от хищников или наоборот, чтобы напасть на свою жертву, но и могут транслировать окружающим осьминогам свое настроение. Стоит приближаться, не стоит приближаться. А вообще окраска осьминогов – это действительно фактически целый язык, с помощью которого даже человек, который хорошо разбирается в осьминогах и в их поведении, может предположить, насколько агрессивно настроена каждая конкретная особь. А более того, для осьминогов, именно их чаще всего называют приматы моря, характерна та самая способность решать вполне себе нестандартные задачи. А помимо того, что у них в природе сложное поведение, у них очень сложные ритуалы ухаживания, у них довольно сложное взаимодействие друг с другом, они еще способны очень хорошо обучаться. Ну, например, если мы будем пускать осьминога проходить один и тот же лабиринт подводный, он каждый раз будет проходить его быстрее. Суть в следующем. Суть в том, что осьминога засовывают в банку. Это ему не доставляет особых никаких неудобств. Осьминоги любят забираться во что-нибудь вот подобное. А дальше эту банку закручивают крышкой. Обычной закручивающейся крышкой. Вот это осьминогу уже доставляет неудобство. Оказаться запертым ему не нравится. После чего происходит потрясающее. Осьминог некоторое время ощупывает, пытается как бы вытолкнуть крышку, понимает, что не получается, а дальше начинает цепляться за крышку и крутиться. И в какой-то момент он понимает, что крышка скручивается в одном направлении. И дальше он вращает собственное тело внутри банки, держась присосками за крышку, ее открывает. Ну, особенно трогательно в этом видео, что после того, как он избавляется от крышки, он не вылезает из банки. Осьминоги, как и котики, любят залезать в какие-нибудь такие емкости. Вот. Поэтому понятно, что единственное, что его здесь раздражало, это крышка. От нее он избавился, дальше прекрасно сидит в банке. А еще один важный момент, который касается осьминогов, помимо того, что они обладают ярко выраженными способностями к обучению, причем не просто к выработке, как мы уже говорили, простых каких-то условных рефлексов, а запоминают путь в лабиринте. Следующий раз, кстати, если осьминога закрыть, он быстрее сообразит, как выбраться из этой банки, а следующий раз еще быстрее. Но, возможно, самое удивительное – это то, что, согласно последним представлениям нашим, осьминоги не исключено, что видят сны. Вот здесь спящий осьминог, осьминоги спят, им нужно время сна. Это, кстати, само по себе уже, видимо, характеризует достаточную сложность организации нервной системы. Так, ну вот это видео тоже у меня не запустится. Тоже не запускается. Тогда расскажу, что на этом видео. И оно тоже очень легко гуглится в любом поисковике. Осьминог спит и видит сны. Суть в следующем. Суть в том, что на этом видео в ускоренной съемке показано, как спит осьминог. И видно, что пока он спит, у него меняется узор на теле. Причем очень сильно меняется, появляются узоры, которые выражают самые разные эмоции. А если он испытывает эмоции, пока он спит, это наводит нас на мысль о том, что он видит сны. А это характеристика, в нашем понимании, очень сложной нервной системы. Таким образом, вот сегодня мы с вами начали от тех животных, у кого вообще нет и намека на нервную систему, и дошли до тех беспозвоночных, которые спят и видят сны, умеют выбираться из закрученных банок и запоминают путь по лабиринту. Более того, осьминоги запоминают людей, которые с ними общаются. Осьминогов можно в определенных пределах дрессировать, по крайней мере, они очень хорошо становятся ручными, если с ними много общаются. Мы сейчас поговорили только про один эволюционный ствол, эволюционный путь развития нервной системы. Нам остается с вами поговорить теперь, включая беспозвоночных, про поведение таких существ, как членистоногие, насекомые в первую очередь, а также про поведение иглокожих, наших родственников. Посмотреть, насколько мы с ними похожи. Вот про это, про все мы будем говорить с вами в следующий раз. Надеюсь, какое-то общее представление о том, как развивалась нервная система, усложнялось поведение, и кто из беспозвоночных действительно, хотя мы еще не про всех поговорили, обладает очень сложным поведением, у вас сформировалось. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы.
1: Про пластинчатых, какая у них симметрия, да, вы это уже упомянули.
0: А что там, какой вопрос про пластинчатых?
1: А у пластинчатых какая симметрия?
0: Вопрос очень хороший. Никакой. Они асимметричны. Пластинчатые – это существа, трихоплекс, это фактически такой плоский мешочек из одного слоя клеток, где клетки нижней стороны отличаются несколько от верхних. Между ними тоже клетки, который ползает, довольно ощутимо меняя форму. Это похоже на такую, совсем грубо отвечу, на многоклеточную амебу по характеру движения. То есть амебы, понятно, это по определению одноклеточные существа. Вот по характеру движения трихоплекс похож на амебу, только это многоклеточное существо. Никакой симметрии тела у него нет. А вот у его предков с большой вероятностью была симметрия и, возможно, даже билатеральная симметрия. Но мы с этим пока до конца не разобрались. Еще есть какие-то вопросы?
1: Да. Скажите, а глаза головоногих похожи по строению на наши или нет?
0: Глаза головоногих похожи по строению на наши. Я, на самом деле, сейчас намеренно на этом не акцентировал внимание, потому что хотел про то, как органы чувств устроены, поговорить отдельно, чтобы все в одну кучу не кидать. Но я вкратце, конечно, ответки разошлись. С ними никаких глаз у них еще вообще не было совсем. То есть это все результат параллельной эволюции. А вообще, если говорить про нервную систему и органы чувств, ну, я вот вкратце про голову упомянул, что это, конечно, шутка, где фотографии головы жирафа и головы кузнечика, насколько они похожи. На самом деле, в каждой шутке не просто доля, а в данной конкретной ситуации очень много правды. Удивительно, как совершенно разные эволюционные линии животных пришли к очень похожим, я бы сказал, техническим решениям. Вот поэтому, да, у нас похожие по строению глаза, но возникшие совершенно, совершенно по-разному. Еще вопросы?
1: Скажите, пожалуйста, может ли осьминог жить в аквариуме?
0: Да, конечно, только в морском. Осьминогов только понятно, что если это хоть сколько-нибудь крупный осьминог, а осьминоги в основном достаточно крупные, аквариум должен быть большой, и его нужно, это существо довольно прожорливое, его нужно кормить. Поэтому содержать осьминога дома, если у вас море не под боком, плохая идея, ну, потому что либо вам нужно, в общем, очень много времени тратить на уход. А при этом им нужна морская вода с соленостью, близкой к океанической, то есть, например, черноморская вода им не подойдет. Или вода из Белого моря, ну, из большей части Белого моря тоже не подойдет. То есть это существа, для которых нужно обеспечивать большой аквариум с хорошо фильтрующейся морской водой, с океанической, сиональный аквариум. Можно представить себе такой аквариум в домашних условиях, но следить за ним должен профессионал. И, в общем, разводить осьминогов просто как любителю скорее не получится. Еще вопросы?
1: Вопрос не про осьминогов. Плоские черви, получается, никогда не спят?
0: Фактически, да. Вообще, сон – это очень непростая вещь. Мы не до конца сейчас разобрались, зачем он нужен, но мы, скажем так, можем с уверенностью говорить, что существует некоторая закономерность, что чем сложнее нервная система, тем больше потребность во сне, так или иначе. И для большинства беспозвоночных животных такое явление, как сон, в нашем понимании, не характерно. А вот у осьминогов оно точно есть. И это, конечно, удивительно. А плоские черви, да, у плоских червей нервная система, ведь такое строение достаточно простое, что, в общем, спать им не обязательно. То есть у них есть периоды покоя, но назвать какой-то момент их существования сном не получится. Вот у осьминогов получится. Еще вопросы?
1: Кто у вас в фуражке на футболке?
0: Морж.
1: Еще вопросы. А у каракатиц цветное зрение?
0: Это не такой простой вопрос, как может показаться. Да, у каракатиц цветное зрение, если кратко отвечать. И вообще у головоногих моллюсков, да, зрение цветное, потому что если бы оно было не цветным, то зачем им было бы в процессе эволюции развивать способность к тому, чтобы общаться друг с другом с помощью разной окраски тела? Но когда мы говорим цветное зрение, это не значит, что оно такое же, что они видят такие же цвета, как мы. Ну, я уже сказал, что я просто про глаза хотел отдельно совсем рассказать, что нам кажется, что есть два возможных варианта зрения: цветное и черно-белое. На самом деле, в чистом виде того, что мы как бы вот черно-белое изображение, никто в чистом виде таком не видит. Зрение цветное так или иначе у всех. Другое дело, какие цвета они видят. Но исходя из того, что глаза головоногих моллюсков похожи на наши, в целом, скорее всего, они видят мир более-менее так же, как мы. все-таки, скорее всего, не точно, но более-менее так же. Есть существа, там, как раз среди членистоногих, которые видят мир совсем иначе, но про это я тоже буду еще рассказывать. А еще вопросы?
1: Да, у нас несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, делают ли осьминогам ФМРТ для определения активности тех или иных отделов нервной системы?
0: Понимаете, в чем проблема? Чтобы проводить такие исследования, надо, чтобы животное было неподвижным. Человеку можно сказать «не двигайся», осьминогу нельзя. Можно сделать так, чтобы осьминог не двигался, введя ему соответствующие химические вещества, но тогда и картина работы нервной системы будет другая. То есть его можно наркотизировать, ввести в наркоз, но и работа нервной системы будет другая. Это отдельная сложность изучения работы нервной системы у животных, потому что если мы хотим посмотреть, как происходит в нормальной ситуации работа нервной системы, какие отделы нервной системы более активны, менее активны, то не очень понятно, как это сделать. Ну, как бы нельзя взять и зафиксировать осьминога. Поэтому это отдельный, очень большой сложный вопрос. Но про него я подробнее буду в следующий раз говорить. Потому что сегодня мы говорили скорее просто про эволюцию нервной системы. И вот дошли до того, как из совсем простой, даже из отсутствия нервной системы, появились существа действительно со сложным поведением. А вот в следующий раз мы как раз будем еще, когда будем говорить про общественных насекомых, будем говорить про методы изучения сложности поведения. И это вот отдельный совершенно вопрос. Да, еще вопросы?
1: Немного не в тему осьминогов. А видят ли сны шершни, стрекозы и другие членистоногие со сложным поведением? Были ли такие исследования?
0: Как я уже сказал, вот в следующий раз, это первое, сегодня была первая половина рассказа про разум у беспозвоночных, в следующий раз будет вторая. И про насекомых я как раз буду рассказывать в следующий раз, и именно в следующий раз я подробно про все это буду рассказывать. Потому что тут нет короткого ответа. Вот сегодня мы поговорили про вот этот вот как бы эволюционный путь, который привел, грубо говоря, к головоногим моллюскам. А в следующий раз будем говорить как раз про эволюционный путь развития нервной системы, который привел к насекомым со сложным поведением, к социальным насекомым, общественным насекомым. Подробно про все это расскажу. Еще вопросы?
1: Скажите, пожалуйста, каких размеров достигают осьминоги?
0: Ну, самые крупные известные виды осьминогов, они, ну, что-то в районе до 2 метров. С расправленными щупальцами во все стороны, в поперечнике. Но вообще осьминоги не колоссально крупные существа, то есть из головоногих самые крупные – это вот кальмары родов Architeitis, Mesonychateitis, которые там веса 400-500 килограммов достигают и вместе с щупальцами до 15-20 метров в длину. А осьминоги – существа более компактные, так что вот этих таких гигантских спрутов их все-таки нет. Гигантские кальмары есть, а осьминогов гигантских нет. То есть, ну, 1.5-2 метра с расправленными щупальцами во все стороны.
1: Когда осьминоги спят, у них глаза закрываются?
0: Прикрываются, скажем так. Ну, как таковых прям вот век нет, но они действительно немножко прикрываются кожей. Еще вопросы?
1: Где-то читал, что каждая нога осьминога имеет свой обособленный мини-мозг. Так ли это?
0: И да, и нет. То есть, вот сейчас я верну обратно к нервной системе. Действительно, каждая нога осьминога имеет отдельный... отключена демонстрация, да, прошу прощения. Сейчас я включу демонстрацию тогда. Так, прошу прощения, сейчас. Так, демонстрация идет, да? Да, ну посмотри, здесь, конечно, очень схематично нарисовано, но видно, что есть как бы один мозг, от которого в каждую ногу отходит свой нервный ствол. И да, если отрубить щупальце, оно некоторое время будет вполне себе как-то пытаться куда-то уползти. Более того, есть головоногие, у которых щупальце в период размножения, просто щупальце, несущее сперматозоиды, отрывается и некоторое время само плавает в поисках самки. Вот такое тоже бывает. Так что, да, щупальца у них достаточно автономны, но не полностью автономны, разумеется, конечно же. То есть все это подсоединено все равно к основному мозгу. Еще вопросы?
1: Осьминоги решают какие-то задачи группами?
0: Нет. Осьминоги – это индивидуалистичные животные. Группами решают задачи кальмары. Ну, например, кальмары охотятся стаями на рыбу. И действительно, довольно большое число кальмаров вместе загоняют рыбу и, в общем, работают слаженно. Осьминоги – это... Осьминоги все-таки индивидуалисты. Но если как бы отвечать на вопрос, встречается ли у головоногих моллюсков какое-то групповое взаимодействие для решения тех или иных задач, да, например, у кальмаров встречается при охоте. Все, тогда спасибо большое за внимание, спасибо за очень интересные вопросы. И в следующий раз мы с вами продолжим говорить о разуме беспозвоночных, но пойдем по другому эволюционному пути. Спасибо за внимание.

0: Доброе утро! Сегодня я вам расскажу про книгу «Северный полюс и полуостров Ямал». И не смотрите, что эта книга такая невзрачная, это библиографическая редкость. Выбор этой книги был не случайен. Во-первых, зима уже близко. И голоса севера скоро зазвучат у нас за окнами, в наших голосах. Яна, привет! И самое время начать такие зимние истории. Ну а во-вторых, я что-то не припоминаю, что я вам рассказывала про русских исследователей, все про каких-то европейских исследователей или понаехавших в Россию иностранцев, а это вот именно про русских людей, которые исследовали наш север. Но прежде я хочу проделать такую штуку. Год назад я записала ролик, в котором рассказывала о сексуальном влечении селезня курам. Этот ролик так и не вышел, поскольку про секс мы на нашем канале не говорим, только про половое размножение, ну или на крайняк про бесполое. Но речь сейчас не об этом. Дело в том, что именно в этом ролике я отвечала на вопросы предыдущего ролика, но тоже на вопрос сейчас отвечать не буду. Но в предыдущем ролике, который был посвящен старому ботаническому журналу, ботанический журнал Кёртиса, я задала очень неаккуратный вопрос, знаете ли вы какие-нибудь старые журналы. И сама на самом деле имела в голове бюллетень Московского общества испытателей природы, но оказалось, что он позже возник, чем ботанический журнал, и, наверное, вот этот журнал Кёртиса действительно на сегодняшний момент самый старый журнал, который с момента своего основания печатается до сих пор. Но в комментариях два человека предложили свои версии, которые мне очень понравились. Одна версия – это был National Geographic, а вторая – какой-нибудь модный журнал. И по моей просьбе наш художник-дизайнер еще год назад изготовил две такие открытки для двух этих людей. Это совершенно такие эксклюзивные, ни у кого таких нет, с иллюстрациями из этого ботанического журнала. Если вы еще не потеряли интерес к нашему каналу, то человек, скрывающийся под ником Art777 и Ольга Свитзерленд, если я правильно произношу, отзовитесь как-нибудь, и мы найдем способ, чтобы передать вам такие замечательные открытки. Ну, а теперь к нашей книге. Собственно, это не научные исследования, это такие путевые заметки человека, который много лет провел вот в Сибири. Его зовут Юрий Николаевич Кушелевский. Он годами ранее служил вроде как по юридической части, про него очень мало чего известно. Потом он уехал в Санкт-Петербург, и ему поступило предложение принять участие в путешествии, чтобы проложить путь и водный, и сухопутный между Обдорском и Енисеем. Ему, наверное, в Санкт-Петербурге не хватало романтизма, поэтому он с радостью принял это предложение. Тут в книжке есть карта. Сейчас мы с вами посмотрим, что это был за сложный такой путь. Сообщения тогда такого не было. Обдорск – это сейчас Салехард. Тогда это было село, состоящее из 40-50 деревень, 40-50 домов, и туда еще зимой прикочевывали местные кочевые народы. Вот, собственно, вот это место Обдорск, и они должны были совершить путь в сторону вот этого Енисея и дальше проложить путь на запад, чтобы соединить Обдорск с бассейном реки Печора. Он прибыл в 1861 году, поздним уже летом в село Обдорск, и начал собирать эту экспедицию. Сложность была такова, что он никак не мог найти как сопровождающих кочевников, потому что у них было такое предание, что где-то вот восточнее живут одноглазые люди, которые верхом ездят на медведях, и никак они не могли преодолеть свой страх. И в этом преодолении этого страха ему помог миссионер-священник Попов, который имел такое нравственное влияние. Местные купцы помогли ему, которые снижали цену на закупку необходимого оборудования. Но оборудование, собственно, это были нарты. В итоге он собрал 94 нарты, где-то примерно 600 плюс-минус оленей и 24 сопровождающих. Я до сих пор не понимаю, как 24 человека могут управлять таким поездом из 94 нарт, но, видимо, они их действительно как-то соединяли. За 42 дня они прошли путь 800 верст. Собственно, дороги-то не было, дорогу они сами прокладывали. Они залезали на высокие деревья, смотрели, где там меньше растений растет. Растения – это, собственно, кедровник, ольха, ель. Срубали эти деревья, рубили просеку, если находили какие-то русла малых рек, то шли по ним, подходили к большим рекам. И на своем вот этом большом пути им встретилось только один лишь ворон, и очень не обрадовались, когда они нашли кал оленя, потому что думали, что рядом есть какой-то кочевник или какое-то поселение, но, естественно, никаких поселений не было, это был какой-то забредший олень. Сами понимаете, что этот путь был очень тяжелый, потому что это зима, а проложить такой путь можно было только зимой, вернее, даже не зима, а осень календарная, но по температуре это была абсолютная зима, потому что морозы достигали 40 и больше градусов. Ночевали они в чумах, которые везли с собой. На одной из нарт они везли икону Николая Чудотворца, которого местные малые народы очень почитали, уже приобщенные к христианской религии. Ну и интересно об одном способе согревания. Иногда они ночевали просто вот в снегу, в каких-то этих, как это называется, сугробах вырывали, о чем Юрий Иннокентич говорит, что достаточно тепло, на его удивление. И интересный способ, когда они срезали осину небольшую, с одной стороны ее поджигали, а другую сторону засовывали себе под верхнюю одежду и в таком виде спали. Он говорит, что поступающий пар достаточно сильно нагревал и даже становилось просто горячо. Но интересно, как можно уснуть, когда у тебя воткнута какая-то горящая палка. Вот, тут на одной картинке как раз и изображено, как они отправляются в путь. Сейчас мы ее с вами откроем. В самом начале. Вот они все собираются, получают благословение, отслужили молебен и отправили свое путешествие. Окрылённый этим успехом, Кушелевский моментально вернулся в Тобольск. Там он построил шхуну для того, чтобы уже по летним период можно было по рекам добраться до того же самого Енисея. А у него тут было гораздо больше каких-то сложностей, потому что в одно время сгорел дом человека, который уже все закупил для этой экспедиции, пришлось закупать заново. Но главная сложность случилась с набором людей, моряков. Они отказывались идти по этому сложному, неизведанному, очень страшному пути. И тогда Кушелевский отправил служащего по кабакам. И он нашел людей, которые были раньше ремесленниками. Они были и портными, кузнецами, шорниками, плотниками. Но по причине своего пьянства потеряли свою работу, спились и вели совершенно нищенское существование. Им обещали оплату в 5 раз больше, чем тогда было принято, и они согласились. Ну, такая бригада из алкоголиков и тунеядцев. Он их одел, оплатил их долги и выдал им задаток. До еще отхода судна они моментально все это пропили, поэтому он поручил их полицейским, которые с удовольствием за ними приглядывали. Но оказалось, что люди, лишенные алкоголя на борту, очень даже легко справились с своими обязанностями, с энтузиазмом изучали все, и уже когда они из Иртыша пришли в реку Обь, достаточно хорошо разбирались и в мачтах, и в снастях, и были, в общем-то, неплохими моряками. А в Абдорске он еще снарядил небольшое судно, такое более маневренное, видимо, такой разведывательный характер оно имело. И как раз туда он взял в качестве помощников представителей коренных народов, местных самоедов и остяков, которые, хотя он называл их дикими, но он очень уважительно про них писал, и оказалось, что они еще более сообразительные, достаточно быстро разобрались во всех этих сложных терминологиях. Ну, и эти люди, которые сами плавали на маленьких лодках и знали местность, и, в общем, ничего не боялись. С этим путешествием было немного сложнее, там были всякие разные сложности, и вот на этой картинке как раз они прошли какой-то сложный участок пути, и у них тут праздник какой-то, который они, в общем, перешли этот сложный путь. Но во время этого путешествия случались некоторые такие неприятные моменты с Кушелевским. Когда он по сухому пути что-то там разведывал, он провалился в одно озеро, но выбрался, и ему пришлось достаточно долгий путь скакать, то сначала в мокрой одежде, потом оледеневший, и, в общем, это было достаточно тяжело. Еще в один момент он отправился в сопровождение самоедов, и ночью они его ограбили и убежали, и он остался один с одним самоедом, которого не удалось разбудить просто-напросто, и тоже было достаточно сложно, но он тоже спасся. Ну и главное, что он заболел цингой и мучился, у него почернели ноги, и 3 месяца после этого путешествия он приходил в себя и лечился он местными средствами. Это свежей оленью кровью, сырой рыбой и какими-то отварами местных трав. Но этого не остановило, и следующее путешествие было связано уже с прокладыванием пути до Печоры, через Уральские горы. Ну, все замечательно прошло, наконец-то этот путь был остановлен, эти экспедиции были в период 1861 по 65 год. А для чего это было сделано? Дело в том, что в 1859 году купец Михаил Константинович Сидоров обнаружил месторождение графита. А графит – это такой самородный минерал, в то время прямо относился к драгоценным минералам, и он был очень качественный, с высоким содержанием вообще углерода. А петербургские художественные вот эти фабрики в то время закупали графит для производства карандашей на Цейлоне, на Шри-Ланке. И сами знаете, что за морем телушка-полушка, торуп перевоз, это было очень дорого, а тут наш высокий качественный графит, и нужно было найти способ, чтобы можно было его легко переправлять в Европу. Кстати, про русских людей. Дело в том, что этот графит был очень хорошего, высокого качества и получил неоднократно высшие премии на международных выставках в Париже и в Лондоне. И этим графитом очень заинтересовался основатель компании «Кохинор», которую мы знаем и до сих пор. Он предложил царскому правительству наладить вообще добычу и сбыт этого кохинора, и даже уже была устная договоренность. Но Сидоров Михаил Константинович возмутился, что, а где же русские люди? Мы сами все это можем сделать, и, собственно, этим и занимался. Он действительно проложил эти пути, чтобы доставлять этот графит в Петербург, ну и в Европу тоже, соответственно. Он основал Печорскую пароходную компанию, которая пользовалась популярностью в свое время, была очень крупной и поставляла не только графит, но и лес обработанный. И так что тут мы заткнули за пояс этих заморских исследователей. Русские люди сами все. Михаил Константинович Сидоров совершенно замечательный человек, и здесь он гораздо больше, чем как общественный деятель, чем как купец. Родился он в Архангельске, и назвали его Михаил в честь Ломоносова. И, собственно, все свое состояние он заработал не наследственными деньгами, а вот с нуля практически стал миллионером. Он открыл огромное количество месторождений золота, и вот графита, и других полезных ископаемых. И все свои деньги он вкладывал в освоение севера, в его процветание. Он строил такие школы-интернаты для местных жителей, местных детей, прокладывал дороги, оплачивал экспедиции для изучения севера, открыл Печорское пароходство. И, например, в 1857, по-моему, году, когда случилась русско-крымская война, он все свое состояние пожертвовал русской армии. И человек совершенно замечательный, про него много чего написано в интернете, но в конце жизни он разорился, потому что, видимо, все его проекты были такие какие-то познавательные, неприбыльные в конце концов, потому что все деньги он вкладывал, в общем, в изучение севера. Но интересно, что на самом деле-то в этой книге, хоть она называется «Северный полюс», ни одного слова нет про Северный полюс, и достаточно большая часть связана с такими этнографическими заметками. Это, конечно, не исследование, потому что Кушелевский не был ученым, но он считал, что эти народы вымирающие, и его свидетельство будет какая-то фиксация в истории, чтобы мы о них помнили и знали. Астеки – это старое название хант, а самоеды – это такое общее название малых народов, куда входят, ну, совершенно разные по себе народы. Но он, значит, записал очень подробно их быт, их какие-то легенды, и о том, как они жили, и как их костюмы, и как они устраивали свой чум. А современного человека, конечно, все это потрясает. Вот я вам расскажу просто несколько историй. Например, почему они называются самоедами. Ну, собственно, потому что сами себе ели. И здесь есть такое свидетельство, и вот картина это нам подтверждает, что пожилой самоед который уже не мог работать, пасти оленей, охотиться, был готов к смерти, собственно. И почему-то они считали, что после смерти они обязательно станут купцами, у них будет много оленей, вообще много всего. И поэтому под руководством шамана их сыновья их убивали и дальше расчленяли и варили из них еду, то есть мясо их съедали. При этом про старых женщин такого здесь не говорится. Видимо, старые женщины все равно могли пригодиться в хозяйстве. Еще одна история, леденящая кровь, показывает, как некто, гражданин Какаулин, приехал собирать дань. И старшина самоедов, такой родоначальник, решил его получше угостить, пригласил свою дочь, раздел ее догола, показал, что она белая и жирная, убил ее, отрезал ей грудь, вырезал сердце и решил угостить вот этого Какаулина. И видно, что в ужасе этот Какаулин выползает вообще в каком-то страхе и кошмаре. Ну и еще такой исторический эпос. Ацтеки, которые ханты, они пришли с юга и какое-то время они воевали за территорию, самоеды с ними воевали, но в конце концов решили признать их главенство. И в знак вот этого примирения... И в знак этого примирения они убили своего товарища, сварили, опять же, его съели. А после этого они срубили верхушку ольхи и поместили как памятный знак вот этот котел на этой верхушке в знак вот этого примирения. Но Кушлевский говорит, что это какие-то старые традиции, и сейчас он их уже не наблюдает. Но, тем не менее, там еще интересный случай врачевания. Например, он говорит о том, что они считали, что зло – зло, добро – добро, и зло легко можно подхватить. Болезнь, которая, несомненно, зло, если ты ей заболел, то они ее не лечили какими-нибудь снадобьями, а пытались передать камню, дереву, животному, кому-либо. Например, если у человека заболела нога, они могли поймать этого песца, тереть этим песцом свою ногу. Дальше этого песца подвешивали на дереве и читали своего рода такой заговор. Вот, что болезнь, перейди на дерево, я хочу, чтобы у меня нога была здоровая. Или же, например, если шаман не знал, вот человек болеет, а он не знал, какой у него орган болеет, то в это время начинали убивать оленей. Причем каким-то жутким мученическим способом, чтобы выяснить, какой орган человека затронут. Если вдруг человек во время вот этого шаманского действия выздоравливал, а олень уже был приговорен к смерти, то оленя живьем закапывали в землю. Ну и интересная еще история о том, как они помогали справиться с тяжелыми женскими родами. Женщина, которая собиралась рожать, исповедовалась у старухи. Она должна была рассказать ей о всех половых контактах, которые у нее были до брака и после брака. В это время старушка завязывала узелок, соответственно, каждому вот такому случаю. Одновременно с этим мужчина то же самое делал, исповедовался старцу и рассказывал о всех контактах. Ой, не знаю, можно ли это говорить прямо? О всех контактах с женщинами, с суками и с оленями. И старик тоже завязывал такие узелки. Дальше они эти две веревки связывали и разницу отрезали. И эту разницу во время родов клали на половые органы женщины. Считалось, что именно вот эти узелки заберут все зло, все болезни и все нехорошее, что может дальше передаться новорожденному ребенку. Этот узелок и детское место завязывали в такую коробочку и подвешивали на дерево. И по количеству этих коробочек можно было узнать, сколько детей родилось вот в этом поселении. Вот здесь еще приводится такой самоедский словарь в конце. Ну, интересно тем, что то есть это неудивительно, что он совсем не похож на русский, но и звуки такие, которые мы редко произносим. Тут, например, очень много слов на букву «сю». У нас в русском языке там мы знаем только «сюда», сюсюкать, там, не знаю, что еще. А тут огромное количество слов на букву «сю». Ну, конечно же, это не может быть никаким источником, поскольку это самоеды, это такое комплексное название народов, как я уже сказала, и наверняка у них есть какие-то различия и в традициях, и в их эпосе историческом, и в словаре, и так далее, и тому подобное. Последняя картинка, которая здесь есть... Ага. Нет, все-таки последняя картинка, которая здесь есть, это памятник Ермаку в Тобольске. Ну, Ермак, вы знаете, это покоритель Сибири. А также Ермак – это один из героев первой трагедии на русском языке, которую написал Алексей Степанович Хомяков, славянофил. И не просто так я о нем заговорила, потому что, как вы уже догадались, книга поступила к нам в музей из коллекции Алексея Степановича Хомякова, который был... внучатым племянником славянофила. А, собственно, это книга из коллекции его отца. Здесь есть подпись «Степан Хомяков». Степан Хомяков, про него мы тоже очень мало чего знаем. Знаем только, что он закончил Московский университет, был по образованию юристом. Нет никаких у нас сведений о том, что он служил. Скорее всего, может, и не служил. Но был он членом общества распространения полезных книг. Это общество занималось печатанием такой недорогой литературы, чтобы распространять знания среди самых широких масс населения. Ну, на этом с вами я хочу попрощаться. Если вы случайно забрели на наш канал, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить никакие новости. Ну и ставьте нам, конечно, лайки. А лайки, вот, а дизлайки нам ставить не нужно. А лучше напишите нам в комментариях, что вам не понравилось. Вот, и мы тогда будем понимать, что же вы хотите. Ну, понятно, что комментарии, что где же Сударик и Попов, мы передадим им привет. Они здесь, все нормально, все с ним хорошо. Ну и задавайте нам вопросы, мы на них будем с удовольствием отвечать. Ну, а разбудил вас сегодня северный олень.
1: Понятно, еще важный вопрос. Где завязывают и кому завязывают узелки, когда исповедуется олень?
0: Оленю не... Слушай, олень – это самое пострадавшее животное. Я вообще удивилась, что их вся жизнь была связана с этими оленями, а они как-то, ну, совершенно как-то бесчеловечно. Вот их убивали, чтобы... Ну, как-то очень странно. Они же и питались, и лечились, и молоко, и так далее. А представляешь, вот человек заболел, пока шаман не выяснит, что этих оленей просто-напросто умерщвляли. А уж заживо закопать – это вообще, конечно, просто страшно. Сидоров указал.
1: Меня просто впечатлила безумно сцена с дочерью. Я не понимаю, это он реально описывает с ним такую историю происходящую?
0: Да, тут есть прям фамилия, вот это, не с ним, а с другим. Он рассказывает историю, которую он там слышал. Я же сказала, какой господин, Какалаев какой-то, я уже забыла.
1: Вот этот Какалаев выползает там?
0: Какаулин, да, вот он в ужасе. Понимаешь?
1: А у него не было времени остановить этот процесс?
0: Слушай, здесь об этом ничего не говорится. И... Про Крузенштерна я решила... Вот он работал как раз у Сидорова в Печерском пароходстве, этот Крузенштерн. Потому что они, конечно же, он строил там и дороги, он строил вот эти соединительные каналы между реками. И Печерское пароходство он основал и отправлял не только графит туда, но еще и лес. Который, ну, слушай, в 1810 году он полностью обанкротился, удивительно.
1: Это удивительно, кстати, он же занимался бизнесом, то есть если он там...
0: Он занимался бизнесом, он, между прочим, за какой-то период времени, там, правда, не сказано, за какой, оплатил налогов только в русскую конзуль 5 миллионов. Ну, и сейчас это неплохие деньги. И тогда он быстро очень стал миллионером. Быстро стал миллионером, он... происходит из купцов, но его, кстати, его отец и его дед тоже разорились. И он еще, его выгнали из гимназии, потому что преподаватель по французскому, как-то их называл, типа русские свиньи или что-то в таком духе, он возмутился из-за хамства, его выгнали из гимназии. Но он самостоятельно доучился, сдал экзамен на учителя. И сначала он, когда поехал в Сибирь, он у купца Латкина, который там был тоже очень крупный промышленник, он у него был преподавателем его детей. Вот. Но так как он занимался всю жизнь самообразованием, собственно, как и, видимо, Ломоносов, Он стал, в общем, исследовать, хорошие знания у него были по геологии, он стал вот эти заниматься исследовательской деятельностью геологической, открыл огромное количество месторождений, а этот Лапкин ему платил какой-то процент. И он буквально за какие-то небольшие годы стал миллионером. Потом он женился на этой дочери этого Латкина. Но дело в том, что он неоднократно, то есть он вот в 57-м, 59-м, что-то забыл, как год, действительно, когда была вот эта Крымская война, он все свои деньги отдал русской армии и все заново поднялся. Он очень много занимался меценатством, благотворительностью. То есть это вообще невероятное количество. То есть вот человек, он выступал, какой у него был проект, чтобы помогать вот этим малым коренным народам строить дома, потому что жили-то они ужасно бедно, они были, во-первых, они были там наполовину, они все были больные, они там, их никто никогда не лечил, там вот сам Кушелевский пишет, что из двух человек, ну, половина больна сифилисом просто, и какие-то разные там заболевания, они были беднота, конечно, они денег вообще никогда не видели, они занимались только обменом, они все покупали на белок там и кого они добудут, причем какой-то невероятной большой цене, ну и, соответственно, любили они водку, на которую уже их подсадили. Вот, они все были такие большие любители, но много они ее купить не могли, потому что, вот как посчитал Кушелевский, там 1,5 рубля бутылка, видимо, это большая цена была, очень большая. Вот, поэтому он, как раз и Кушелевский говорил, что я буду продавать вам и муку, и хлеб по более низкой цене, но водку от меня не дождетесь. То есть вот, и он много делал для сохранения их вот жизни, вообще культуры, потому что это были, конечно, люди тяжело живущие в то время. В наше время, наверное, тоже тяжело. Я не знаю.
1: Слушай, если водка 1,5 рубля, а он отдал 5 миллионов, это впечатляет.
0: Конечно. Я же тебе говорю, что это большие деньги-то были. Ну вот первую свою экспедицию, там просто цены такие, он вот купил вот эти нарты, нанял людей, ну, соответственно, оборудование, наверное, топоры, пилы, я не знаю, что там, чтобы рубить эти деревья, еду, чумы, оленей, и на все это он потратил 15 тысяч рублей. И как раз он и говорит, что эта ярмарка происходила в январе, то есть это в 61-м году, а в 62-м году как раз у этих холостяков-самоедов появились наличные деньги. Небывалая вообще история. Они много чего могли закупить. Они туда съезжались, в этот Абдорск, на зиму. Наверное, зима там была вообще самая суровая. И чтобы вот обмен произвести, вот этот обмен каких-то на пушнины, на что-то такое, что им было нужно. Поэтому они какое-то время там делали стоянку вокруг. А дальше они откачевывали. В общем, вот такая история. Насчет вот этих самоедов, это прям не верится.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Земля на самом деле плоская. Точно это знают инопланетяне, они сверху видели. Можно было бы у них спросить, но Пентагон и НАСА их прячут, никому не показывают. А Луна, кстати, внутри полая. Люди могли бы убедиться сами, но вот только на Луну никто не летал, американцы все врут. Так пишут в интернете, и людей, которые в этом уверены, очень много. Всем мира во Вселенной. Сегодня мы поговорим о самых популярных заблуждениях, мифах и фейках о космосе. Это «Неземной подкаст». В студии, как всегда, астроном Владимир Цурдин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Добрый день.
1: И сегодня у нас гость, астрофизик Вячеслав Авдеев. Здравствуйте, Вячеслав.
3: Здравствуйте.
1: Кстати, у Вячеслава есть отличный YouTube-канал о космосе, улица Шкловского. Всем рекомендую, подписывайтесь.
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения коммуна» университета МИСИС.
1: Давайте начнем с мифов и легенд, созданных людьми, которые некоторые из них даже создавали псевдонаучные, ну, почти как будто бы научные теории на эти темы. Много доказательств того, что они напридумывали. Но, наверное, самое популярное – это, конечно, плоская Земля. Вот это топ номер один в наших комментариях. Если бы Земля была круглая, океаны с нее бы куда-то смывало, они бы утекали прямо в космос. Владимир Георгиевич, что скажете?
2: Я скажу, что мифы украшают нашу жизнь. Мы с детства любим сказки. И не только дети, но и взрослые любят сказки, фэнтези. Правда же, мы все любим фэнтези, научную фантастику. Так что миф не такая плохая штука, но когда говоришь о науке, надо все-таки разделять сказки и реальность. Да? Насчет Земли. Ну, как-то в наше время говорить, что она плоская, уже неприлично. И, по-моему, это говорят только из соображений саморекламы, или, как говорят, самопиара. Ну, потому что надо же как-то выделиться, да? Толпа идет в одном направлении, а ты сбоку, и все тебя видят. Ну, а если серьезно, космические

0: И аппараты фотографировали Землю. А я придумал вообще новый способ, как убедить сторонников плоской Земли, что она не плоская ни на трех китах, ни на черепахе. Ребята, мы же видим, не улетая в космос, какая форма у нашей Земли. Время от времени Земля отбрасывает свою тень на Луну. Даже если Луна плоская, она нам экраном служит, и мы видим профиль Земли. И если этот профиль действительно представляет нам плоскую Землю на фоне Луны, на китах, на черепахе, а может, без китов и черепахи, то она действительно плоская. Но мы почему-то каждый раз видим круглую Землю. А во всех положениях профиль, который выглядит круглым, может дать только шар. Вариантов нет.
1: Меня всегда в этой истории удивляло средневековье. Да. Они не сомневались в том, что Земля, она шарообразная. И, в общем-то, периодически разные религиозные деятели пытались сказать, что, знаете, а все-таки с точки зрения Писания, там, неважно, это были христианские какие-то там мыслители или там восточно-исламские, может, все-таки лучше плоское, а то как же это возможно? Но всегда объясняли торговцам, мореходы, что, ребята, если мы будем считать Землю плоской, то у нас не будет работать навигация, потому что на море без ориентации по звездам или когда ты идешь с караваном по пустыне, там, через степь, когда много дней вокруг нет ориентиров, только это звездное небо, больше ничего. А вот в 19 веке, когда у нас и с навигацией уже было все нормально, внезапно вот начал этот миф всплывать.
0: И не только он, а астрология, как стала популярной в 19 веке. Я думаю, все дело во всеобщей грамотности. Пока люди были неграмотны, они доверяли грамотным, то есть ученым. А когда все стали грамотными, эти мифы стали бродить через газеты, через какие-то средства массовой информации, оставаться в головах у людей, ну, не затронутых научной мыслью, а, тем не менее, умеющих читать и смотреть телевизор. Может быть, в этом дело?
2: Интересно. Может быть, близится конец света, ибо дети перестают уважать своих родителей, а каждый мечтает написать книгу. Сказано это было 2000 примерно лет назад. Об истории, кстати, еще поговорим, но вот еще одна атака в комментариях, которая очень часто всплывает у нас в подкасте, не знаю, может быть, и вам достается. Американцы никогда не летали на Луну. Все это было снято в павильонах Стэнли Кубрика в 70-е. И, собственно говоря, есть логичный вопрос. Если летали в 70-е, то почему не летают сейчас?
0: А давай вспомним историю подобных экспедиций, но еще до полетов на Луну. Были такие вот экстремально сложные, с человеческими жертвами или без, вот самые-самые топовые экспедиции в истории человечества. Были, конечно, в начале 20 века. Самым недостижимым местом считался Южный полюс, центр Антарктиды. И туда люди старались попасть. И шли, и погибали, и все-таки доходили, втыкали флаг. Когда люди пришли на Южный полюс, в 1912 году пришли, воткнули флаг, ушли. Когда они вернулись туда, люди, полвека спустя, в 50-е, даже в конце 50-х, когда уже там самолеты стали приземляться, трактора, там снегокаты, снегоходы, и без жертв, без особых трудностей, хотя трудности тоже были, полвека прошло. Вот это самая экстремальная экспедиция, сначала как спортивное достижение, а потом приехали работать на Южный полюс, до сих пор работают.
2: Трудности с тракторами действительно были. И, в общем, это была героическая эпопея в 50-е, но все-таки она была, она случилась.
0: Следующий пример, который мог бы не случиться вот еще накануне. Самая недостижимая точка в океане – Марианская впадина. 11 километров с копейками. Когда впервые человек достиг ее дна – и в каких целях? Ну, просто чтобы застолбить, что я там был. 1960 год. Сколько лет прошло, пока люди вернулись туда? Кто помнит, кто и когда туда вернулся?
1: Сейчас скажу, Кэмерон.
0: Кэмерон. 50 с лишним лет спустя. Приехал туда на своем купленном недорого батискафе, снял очень хороший фильм, кстати, снял. И вот такая же ситуация с Луной. Пришли, ставили флаг, отметились, мы были первыми. А потом зачем тратить усилия, деньги, рисковать людьми, если к Луне все время летали, вот в прошедшие десятилетия роботы хорошо работали и до сих пор работают. И не только СССР и США, а уже многие страны туда, к Луне. А люди будут на Луне в ближайшее время. Так что вот этот вот разрыв в эпохе пилотируемых полетов к Луне, он не должен быть каким-то необычным. Это было в истории человечества.
2: Ну, хорошо, а какие-то доказательства того, что они на Луне были, свои следы оставили, мы как-то наблюдали?
0: А мы следы видим. Мы видим следы. Орбитальные аппараты фотографируют с хорошим разрешением. Видны детали до 30-40 сантиметров шириной. Это как раз тропинки, протоптанные астронавтами. А нижняя часть лунного модуля, которая там осталась, 6 вот этих лунных модулей.
1: Следы от этого вездехода, который там катался.
0: Следы от вездехода, да, колеса. Все видно. Что, тоже Кубрик там нарисовал на Луне?
2: Вряд ли. 400 килограмм грунта. Какую технику, расскажите, это можно разглядеть? Что для этого нужно?
1: Ну, на самом деле, я сейчас точно не вспомню. У нас, по-моему, несколько аппаратов фотографировали Луну с очень хорошим разрешением.
0: Но самым лучшим был Lunar Reconnaissance Orbiter, который до сих пор летает. У него вот такой фотообъектив, и он снимает до 30 сантиметров размером следы. Летает уже больше 10 лет.
2: То есть, какие-то оптические приборы Земли?
0: Земли нет,
1: никак не разобрать. Очень часто такая вот фраза модная: разверните Хаббл, значит, на Луну и снимите, значит, там следы астронавтов.
0: Да. И что мы увидим, знаешь?
1: Ну, на самом деле, Хаббл снимал Луну, насколько я помню. Но у нас разрешение, если брать ультрафиолет, а у нас же, чем короче длина волны, тем более зоркий получается инструмент, то у нас там все равно порядка 50, по-моему, 60 метров разрешения. То
0: 200.
1: Это 200. В оптике. Это в оптике.
0: А ну, в хорошо.
1: Порядка 100 метров. В любом случае, никаких ни следов, ни аппаратов увидеть нельзя.
2: А достоверность этих снимков, потому что я прям чувствую мысль, которая зарождается сейчас в голове у тех, кто услышал о том, что это какой-то спутник там летает, у него фотокамера, да, может, чей там спутник? Внутри него нейросеть, да. И он рисует эти следы.
0: Чей спутник? Американский. Вот они и подделали эти фотографии, да? Нет, ребята, а грунт, который привезли с Луны, и в котором обнаруживаются минералы, отсутствующие на Земле. Их тоже подделали? Нет, конечно.
1: Причем грунт-то совпадает с тем, что Советский Союз привозил. Ну, то есть он...
0: Да, мы-то привозили. Никто не сомневается, что Гагарин летал в космос. А много у нас достоверных фактов о том, что он летал первым?
2: Да я думаю, что уже не все и знают, что он летал в космос. Да
0: нет, вот,
2: иногда говоря с очень молодым поколением, мне кажется, что это знание, оно уже не так общедоступно, и особенно если говорить не про нашу страну.
0: Про Гагарина знают все, Вот про второго космонавта уже не все помнят, что это был Титов. Про Гагарина, конечно, я много раз проверял, школьники даже в детском саду знают. Дело не в том. Таким крупным странам, как СССР, США, у которых имидж стоит гигантских денег, а проколоться на обмане международном – это просто потерять не только уважение, а реальную экономику, финансы, возможность торговать с кем-то, заключать договоры, заключать там мир и так далее. Это гораздо дороже, чем экспедиции на Луну.
2: Ну, я слышал еще одно доказательство от людей, которые работали тогда еще в космическом центре. Мы весь этот полет отслеживали уже нашей техникой.
0: Мы получали прямо с Луны радиоизображение, конечно, да.
2: Безусловно. Но американцы, наверное, могли бы, конечно, тут дать веское, совершенно четкое доказательство, ну, просто выпустив из зоны 51 всех своих инопланетян, которые бы рассказали, что и Земля не плоская, и что на Луну там все летали и так далее. Но зона 51 до сих пор остается очень закрытым объектом. О ней мы как-нибудь тоже обязательно поговорим. Мы в «Неземном подкасте» очень любим книги. Они расширяют кругозор и помогают видеть разные точки зрения. Но в современном мобильном мире, где ты часто и интенсивно перемещаешься, таскать с собой толстые бумажные тома неудобно и тяжело. В такой ситуации проводить время интересно и при этом узнавать новое помогает книжный сервис «Строки» от МТС. Сейчас, например, я читаю в «Строках» книгу известного популяризатора науки Иэна Стюарта «Математика космоса» о том, как математические модели объясняют
3: понимают устройство Вселенной. А когда глаза устают, я слушаю познавательный подкаст, названный в честь известной картины Рене Магритта «Это не трубка», про случай, когда ученый открыл совсем не то, что собирался изначально. Строками еще выгоднее пользоваться в рамках подписки премиум. Там вы найдете много полезных сервисов по выгодной цене. Например, онлайн-кинотеатр «Кион», в котором можно посмотреть в том числе фильмы о покорении космоса. Меломанов порадует сервис МТС Мьюзик. И уж точно всем без исключения пригодится блокировщик спам-звонков «Защитник» и 50 гигабайт интернета.
2: Сегодня есть еще один миф, вот не могу его не затронуть, потому что я это слышу все чаще и чаще от своих знакомых, причем иногда с тремя высшими образованиями. Как только что-то у них происходит в жизни, возникает ретроградный Меркурий, который во всем виноват. Объясните мне, пожалуйста, что это вообще такое?
0: Три высших образования меня всегда настораживают. Вот у нас по одному высшему образованию, и мы специалисты в своей области.
1: Ну, вот у моей жены, кстати, два.
0: Два? Ну, два еще ладно, но три – это, по-моему, перебор. А насчет ретроградного Меркурия, недавно я получил электронное письмо. Я читал вполне такую учебную лекцию, и она в сети лежит, ее записали. И кто-то из молодых инженеров, посмотрев ее, написал мне: «Не могу поверить, что планета сначала по небу движется в одном направлении, потом останавливается и начинает двигаться в другом. Это же противоречит небесной механике, всем ньютоновским законам. Нас этому учили, не может планета остановиться». Ну, легко напомнить человеку, как он, когда едет на машине, видит, обгоняя грузовик, что тот, ну, ты нажал газ, да, твой легковой автомобиль рванул вперед, и те машины, которые ехали рядом с тобой или даже обгоняли тебя, вдруг двинулись назад. Почему? Потому что ты наблюдаешь их с движущейся точки, со своего автомобиля. Такая же ситуация у Земли и Марса, например. Земля быстрее по орбите летит, но она поворачивает. Она, приближаясь к Марсу, видит, как Марс летит в одну сторону, потом поворачивает по орбите, обгоняет его, и Марс движется в другую сторону. Ну, а потом снова Земля удаляется от Марса, и кажется нам, что он меняет свое направление движения. Нормально, движущиеся объекты всегда друг относительно друга движутся. Почему астрологи? Не знаешь, почему астрологи именно за Меркурий
1: так уцепились? Ну, у меня есть предположение, что все-таки обычно, если брать другие планеты Солнечной системы, там Марс, Венеру, то вот это вот возвратное движение мы наблюдаем один раз в год. А тут у нас три и изредка даже, по-моему, 4. То есть у нас получается, что гораздо чаще это, значит, гораздо больше поводов во всем обвинить Меркурий.
0: Чисто экономическая ситуация. Да.
2: Потому что удобно.
0: Удобно.
2: Ну, я разбирал вообще, как с лингвистической точки зрения устроены астрологические гороскопы. И сейчас появились, кстати, еще более продвинутые системы. Есть еще такие вот буквально карты, псевдоматематические, псевдонаучные системы новой астрологии. Астрологии 2.0 я бы ее назвал. Это human design и так далее. Где как раз вот на ретроградных Меркуриях и так далее описываются многие явления в жизни человека. Но все это в итоге с точки зрения какого-нибудь нейролингвистического программирования, да или просто здорового рассудка, логики и лингвистики, оказывается на поверку, конечно, ничем иным, где всегда нужен какой-нибудь поворот, который может все оправдать.
1: Как вы сказали,
2: вот ретроградный Меркурий очень подходит.
0: И тайна. Тайна
2: и некая, ну, некая тайна.
1: Как вы сказали, непонятно. Астрология 2.0, я сразу подумал, что наконец-то ребята вышли все-таки на сферу из плоскости, но, видимо, нет. Это, наверное,
2: нет. Это продолжение все того же.
0: А Меркурий – это тайна. Кто из вас, друзья мои, видел Меркурий на небе? Кто видел?
2: Ну, однажды.
0: И... Ты уверен, что это был Меркурий?
2: Не уверен, вот я хотел сказать об этом.
0: Говорят, Коперник вообще ни разу в жизни не увидел Меркурий, я в это верю, потому что Меркурий очень редко бывает виден. Он всегда недалеко от Солнца, и поэтому всегда в лучах либо восходящего, либо заходящего Солнца. Он маленький, кстати, Меркурий, плохо отражает свет. И увидеть его – это большая удача. Это надо знать, куда смотреть, когда смотреть, да еще и чтобы облаков у горизонта не было. В общем, поверьте, что Меркурий – это таинственная планета, которую редко кто видел, а значит, на ней можно сыграть. Вот ретроградный Юпитер, да кто же его не видел? Он на небе, вон фонарь какой-то.
2: Обычное дело. Но да. Тут как бы вот еще... прежде чем поговорить еще о более загадочной планете, расскажите мне, как ученые, а вот кто-то из ученых, из астрономов, из астрофизиков, известных вам, вообще интересовался астрологией хоть когда-нибудь?
0: Да, я интересовался. А ты интересовался?
1: С какой точки зрения? Я рано или поздно хочу сделать наконец-то видео про астрологию, где разобрать с исторической точки зрения, то есть как это пошло, как менялись представления людей, то есть пойти по регионам от древней Месопотамии до, соответственно, Греции, Рим, Средневековье. И, ну, ты, ну, с этой точки зрения, это же интересно, как менялись Конечно. Представления людей, как менялась астрология. Сначала это же было именно астрология знамений, то есть наблюдались жрецами явления, которые пытались как-то интерпретироваться. Вот вокруг Луны там какой-нибудь там венец, значит, там то-то.
0: Почему ты это называешь астрологией? Это была такая естественная, натуральная астрономия. Ну, прогноз. Мы же делаем прогноз. Через 3 месяца будет зима. Вот нормально, да, потому что там Юпитер заходит за горизонт. Слушайте, братцы, я книжку даже написал об астрологии, тоже глубоко разобрался в это. Дело вот в чем. В 90-е годы, когда стал говорить, о чем хочешь, возможно, и писать, о чем хочешь, цензура вроде как притихла тогда или совсем ушла в подполье, а тогда астрология всплыла. Она стала вот делать коммерцию на незнаниях
2: людей. Мощно всплыла. На любой радиостанции шел после прогноза погоды астрологический прогноз. Да. Сейчас до сих пор, кстати, кое-где это можно услышать.
0: И мы, астрономы, тоже заинтересовались. Может быть, там все-таки есть что-то. Может, нащупали люди какие-то связи взаимные. Я составил программку, которая мне не только жизнь человека по рождению, по распределению звезд и планет на небе, но и момент смерти предсказывал. Я нашел такую программу и с радостью стал считать по датам рождения своих друзей и знакомых, когда им придет конец. И что вы думаете? Самая довольная моим прогнозом оказалась моя бабушка, потому что я показал ей астрологическую вот эту карту и сказал: бабушка, тебе по звездам суждено было в 27 лет закончить жизнь. Она сказала: боже, как приятно, а мне уже под 80.
1: То есть теперь, видимо, все, будет жить вечно. Если говорить про такие проверки, то в свое время, ну, опять же, ради просто красивой такой истории, я решил проверить, вот обычно, как говорят астрологи, про Меркурий, что ретроградный Меркурий, нельзя начинать новое дело, оно не пойдет, там проблемы со связью, проблемы, значит, с какими-то этими. Ну, хорошо, ребят, давайте проверим. Проблемы с транспортом. Заходим на сайт ГИБДД, выгружаем статистику за 5 лет, вычитаем за 5 лет среднее медианное значение числа аварий, потому что оно в течение года будет меняться. Вот. И накладываем вот эти вот данные на периоды, когда у нас Меркурий ретроградный. Если совпадение, если будет какое-то сильно выбиваться значение из чего-то среднего, значит, наверное, влияние есть. Его нет. Хорошо, заходим на сайты, где сбои там по социальным сетям, там по Ютубу, там уже самому Контакту, Фейсбуку запрещенному, да, вот, и опять же никаких совпадений нет. То есть обычно у астрологов такой аргумент, что если вы не можете как-то сейчас объяснить, что эти события влияют, но мы знаем, что они влияют, мы это видим. Ну вот хорошо, вот я проверил, я не вижу этих влияний.
2: Тем
1: вот
2: более, что образом. И древние видели, а уж как же не верить древним? Тут-то вообще аргумент, который прям ничем не побьешь. Вот ведь какая-то история. Но меня очень радует, что такие ученые все-таки этим занимаются, увлекались когда-то. Хочется верить, что мы уже вроде из 90-х вышли и никуда назад туда не вернемся. Но что-то мне подсказывает, вот по количеству, опять же, рождающихся новых теорий вокруг астрологии, что, видимо, еще придется когда-нибудь
1: об этом. Это же не поговорить. Только наша проблема, ведь она же популярна не только в России, 90-х была, и сейчас в России, это во всем мире. Это огромные вообще деньги в этом крутятся сейчас.
0: Вот ключевое слово «деньги». Я часто слышу от коммерсантов, которые фирмы какие-то представляют, что да, мы ориентируемся на астрологические прогнозы, что наша работа поддерживается астрологами, что у нас есть персональный, и я понимаю, для чего это сделано. Самые необразованные люди легче всего на рекламу ведутся. И когда они слышат, что и владелец фирмы, и сама фирма свою деятельность поддерживает с астрологической точки зрения, а этот человек тоже каждый день читает астрологические прогнозы, он чувствует какую-то взаимную связь, что вот он недаром, так сказать, верит в это дело. Вот даже те, кто для него продукты создают, тоже в это верят. А это чисто коммерческая уловка. И я не верю, что человек, манипулирующий большими деньгами, будет советоваться с астрологом. С кем угодно, только не с астрологом. С банковскими профессионалами, да, но с астрологом он потеряет деньги на этом.
2: Но зато приобретет клиентов, возможно.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Еще более загадочная планета, о которой поговорим, это планета Нибиру, откуда якобы и инопланетяне прилетали, и которая должна была уже несколько раз нас привести к концу света, но свет и ныне там. Давайте тогда и просветим, что же это за планета такая, и будем ли мы ее когда-нибудь искать, или уже все доказано.
0: А насчет инопланетян я не помню, чтобы это как-то связано было с Нибиру. Дело вот в чем. Есть реальная периодичность в катастрофах. Биологических, в экологических катастрофах на Земле. И она довольно четко прослеживается. Там раз в 30-35 миллионов лет бывают большие неприятности на Земле. И одна из возможных теорий, которую надо было проверить, говорила о том, что в Солнечной системе есть далекая-далекая планета. Она так далеко от Солнца, что мы ее не видим. Там темно, Солнце не освещает. Но время от времени, двигаясь по вытянутой орбите, она пролетает мимо наших тут внутренних планет и наводит шорох, там вызывает землетрясения, ураганы и так далее. То есть какая-то вот основа естественная под этой идеей была. Ее стали проверять. Оказалось, что есть другие причины, которые с такой же периодичностью могут вызывать на Земле там метеорные дожди или даже более серьезные вещи. Это, например, движение Солнечной системы в галактике, потому что Солнечная система вот так вот относительно плоскости галактики ныряет, и, проходя через наиболее плотные ее части, действительно может вздрогнуть от гравитационного поля. Стали искать эту Нибиру или Нибиру, не уверен, что это правильное ударение, не нашли, но ведь продолжаем искать.
1: На самом деле, если говорить про вот именно само слово Нибиру, откуда оно пошло, то тут все история куда прозаичнее. Да, периодически мы ищем планету X, вот ту самую, да, которая, возможно, вот гипотеза Батагина-Браун, так называемая, но Нибиру-то это не про то совсем. То есть, это термин в общий массовый оборот ввел такой лжеученый, да, журналист Захария Сичин, который написал книгу, который называлась «Двенадцатая планета».
0: Журналист или ученый все?
1: Лжеученый. Ну, то есть, как бы...
0: лжеученый.
1: Да, то есть, называют-то себя они обязательно исследователями, там, учеными, но мы же понимаем, что это все-таки люди от науки довольно далекие. По образованию он был то ли экономист, то ли... Ну, что-то такое, в общем, никак не связанное ни с чем.
2: Ну, академик какой-то академии.
1: Ну, тогда еще
2: было
1: не
2: время, было... Когда было
1: такого,
2: много.
1: Да, академии. Такого не было. И, в общем, он поигрался с языками разными, вот как вот он посчитал, и сказал, что вот все эти переводы древних текстов, там, например, там Ассирии и Вавилона, они все неправильные, я сейчас вам скажу, как все на самом деле. Вот, и из своих правильных переводов у него была концепция, что раз в 3600 лет, это обязательно, значит, важно, вот, прилетает планета, которая вращается по очень вытянутой орбите, как кометная, влетает на расстояние почти до пояса астероидов, вот, наводит здесь, значит, шороху и улетает. На этой планете живут разумные существа, которые описаны в этих, значит, в мифах и легендах, названных, вернее, это, опять же, слово, оно известное, это нунаки, это низшие боги, значит, опять же, вот это вот междуречие. И, как бы, вот они на нашу жизнь, видимо, влияют. Вот, значит, что такое Нибиру, на самом деле? Дело в том, что в Месопотамии, да, опять же, в Вавилонии было для Юпитера сразу четыре названия. Когда Юпитер восходит, он назывался Шульпа-Э. Когда вот он поднялся наполовину до кульминации, да, Сагмигар, когда Юпитер находится в высшей точке, его зовут Нибиру, и когда он заходит, по-моему, Дапину. Соответственно, Впервые упоминание Нибиру – это поэма Энума Элиш, которая описывает возвышение бога Мартука над другими богами, его победу над Тиамат, этим божеством хаоса первичного. И поскольку Мардук был, я надеюсь, сейчас не сильно путаю, но верховным богом города Вавилон, то вместе с возвышением Вавилона нужно было возвысить и божество. И вот тот самый Мардук установил Нибиру наблюдать за порядком на небе. Вот что это такое.
0: И за это, порядком?
1: Да. Чтобы
0: никакая... А ему приписали беспорядок, который он вызывал.
1: Фактически. То есть, получается, что термин «хорошо этот известен», это слово есть, оно известно исследователям. Вот у нас с ним занимался, вот, к сожалению, в этом году от нас ушел Геннадий Евсеевич Куртик, очень большой специалист по астрономии Древней Месопотамии, как раз он мне помогал делать выпуск про Нибиру в свое время. И, в общем-то... Он даже не знал, что вокруг вот этого термина наросло столько всего. Говорит, правда? Я посмотрел. Я не знал.
2: 3600 лет оборот, это значит на каком удалении?
0: Не так далеко.
1: Я считал, у меня получалось, по-моему, в апоцентре где-то... я пытался прикинуть, там были проблемы с альбедо. Я предположил, что она очень яркая, светлая, значит, чтобы ярко сиять на небе, когда она приходит. Порядка чуть дальше 400 астрономических единиц у меня получился апоцентр примерно. И мы даже с ребятами в астрокосмическом центре, с лабораторией баллистики, мы просто попробовали просчитать, а вот существует такое тело в Солнечной системе, что с ним будет? Но, очевидно, разваливается просто все, потому что стабильной такая орбита быть не может, она после первого прохождения меняется уже совершенно таким жутким способом, еще при этом влияя на другие планеты.
0: А подожди, никто же массу этой планеты Нибиру не указывал?
1: У меня получилось...
0: Может быть, она маленькая.
1: У меня, чтобы она была яркой, как Венера, находясь в поясе астероида.
0: Ты еще предполагал, что ее видно, когда она
1: прилетает? Да.
2: Иначе как они узнали? У кого не было радиотелескопа.
1: То есть, я так понимаю, да, ее видно, и у меня получилось, примерно, с массой Сатурн чуть поменьше. Вот, то есть, видимо...
0: Крупная.
1: Большая, и поэтому она колоссальная и страшная вещь, что должна была бы сделать. Поэтому, почему бы не проверить? Вот журналист пишет, что это так, давайте проверим. Нет, не так. Самый простой способ.
2: Давайте я тогда попытаюсь взять вот этот шарик тогда, да?
0: Это модель
2: чего? Давайте это будет моделью Солнца в данном случае. Где-то в 8 световых минутах, можно я в световых минутах попробую это представить себе? То есть, где-то в 8 световых минутах от Солнца находится Земля. То есть, где-то, наверное, вот здесь, гораздо дальше находится Плутон. А где у нас будет, условно говоря, Нибиру? Где-то вот там.
1: Нет, самое интересное, что постоянно все вот эти вот сейчас современные тексты в интернете, они же постоянно предсказывают, что она вот-вот прилетит, значит, наверное, где-то уже поближе.
2: Возможно. Хорошо, возможно вообще, допустим, мы вот не так давно об этом говорили, и меня всегда поражает этот факт, что 8 световых минут свет добирается до Земли, а до конца нашей условной границы Солнечной системы, если таковая есть, он летит еще года полтора.
0: Около 2 лет.
2: Около 2 лет. То есть, огромные пространства, неизведанные, темные. Там может быть какая-то эллиптическая орбита у какого-нибудь большого небесного тела, которое может оттуда вдруг однажды там к нам и подлететь.
0: Конечно, может быть.
1: Ведь у нас же был инфракрасный телескоп ВАЙС, который сделал замечательный обзор неба, и у нас есть некоторые ограничения на предельные размеры тел. И, скажем так, 400 астрономических единиц, это для Сатурна,
0: не спрячешь.
1: Не спрячешь Сатурн так близко. Его нужно сильно дальше отодвигать.
2: И тогда он незамеченным к нам, условно говоря, и не подкрадется.
1: Из
0: этой дали. Кстати, Осинчин, когда эту идею стал публиковать?
1: По-моему, это 70-е годы.
0: 70-е?
1: 70-е.
0: Боже. Тогда к Луне был интерес, вообще к астрономии, да, надо было на волне интереса.
1: Да, и я так понимаю, сейчас существует тут несколько таких вот псевдо-деятелей. Сичин как-то уже потихонечку забывается, Нибиру существует отдельно от него. Сейчас такой персонаж есть популярный очень Грэм Хэнкок, который, описывал, что пирамиды гораздо древнее. Вот сторонник такой вот этой вот гипотезы вымирания позднего Дриаса. Вот сейчас как-то он больше на коне. А вот раньше, тогда в 70-е, 80-е, был вот именно Сичин с его вот этими... А вот
0: те, кто прогнозировал близкий прилет Нибиру, они не читали про Хаджу Насреддина, потому что принцип Хаджи Насреддина – делай прогнозы такое далекое будущее, когда ни ты, ни осел, ни шах уже не будут на этой земле.
2: Ну, раз мы заговорили о теориях 70-х, давайте поговорим еще об одной теории. Она называется «Новая хронология». Автор ее Анатолий Фоменко, и у него есть еще соавтор, как вы знаете. И вообще, конечно, здесь бы, наверное, с археологами, палеонтологами нам обсуждать эту тему, но интересно и с точки зрения астрономии об этом поговорить, потому что вот что я нашел, разбираясь еще раз в этой теории. Приводятся, в том числе, доказательства того, что новая хронология, а новая хронология – это значит, что мы живем вот не столько, сколько там жили от Вавилона и через Египет и так далее, а всем этим цивилизациям, ну, так скажем, гораздо меньше лет, начинается все где-то в X веке, а все вот эти события, которые описывают хроники шумеров, Вавилона и китайская даже литература, это все можно наложить одно на другое, и получится, что центр Земли чуть ли не где-то в районе Москвы, ну, и далее все сплошная татария, и вот этой татарии, в общем, совершенно немного веков.
0: То есть история человечества и короче, да?
2: Намного короче. И есть еще самое главное, то есть некие доказательства этой, ну, назовем ее пока пусть теорией, астрономические данные. То есть в качестве методики, независимой от исторических интерпретаций, создатели этой теории предполагают, что есть астрономические данные, допустим, изображения звездного неба, которые встречаются где-то в Древней Греции на археологических памятниках, и вот с помощью них все это тоже может быть доказано. Что вы об этом слышали? Занимался ли кто-нибудь этой проблемой среди астрономов?
0: Как же мог не заниматься, если это астрономическая проблема? Более того, мои коллеги, вот мы в одной комнате работаем, Эльза Дмитриевна Павловская, Юрий Николаевич Ефремов и Андрей Дамбис, они специалисты по движению звезд, они обратили внимание на один из аргументов Фоменко, академика, кстати, хорошего математика, прекрасного художника, надо не забывать, что у него есть много положительных качеств. Человека увлеченного, может быть, гипертрофированно увлеченного поиском математических закономерностей, заковык и в истории человечества. Так вот, мои коллеги обратили внимание на такой его аргумент. Он утверждал, что карты звездного неба, то есть распределение звезд, их положение на небе, тоже были фальсифицированы, точно так же, как в средние века подделывали пергаменты, глиняные таблички, так сказать, протянули историю человечества далеко вглубь несуществующую, точно так же подделали карты, которые к нам пришли, но они в виде каталогов пришли, то есть не рисованных карт, а положение звезд координатами были на небе отмечены, тоже были подделаны. Каким образом? В средние века посмотрели, измерили положение звезд, измерили их движение. Звезды движутся, они летят в пространстве, и конфигурация созвездий потихонечку меняется. Медленно, на глаз незаметно, но астрономы-то умеют измерять. И они, так сказать, двинули звезды обратно и приписали как будто бы древним каталогам то положение звезд, которые они должны были иметь 2000 лет назад, 2500 лет. Мы посмотрели, ничего не получается. С такой точностью движения звезд стали измерены только в конце 20 века, а ни в каком не в Средневековье. Тогда не было достаточно аккуратных приборов, точных приборов для измерения. В общем, все это оказалось липа. Липа – выдумка. Выдумка человека, который очень верит в свою идею и старается натянуть на нее факты, а не наоборот, не отталкиваться от фактов. Жалко, что математик вот пошел не в свою область.
1: На самом деле, да, в этом-то и проблема, что часто вот такие вот разоблачительные идеи появляются у людей, которые могут быть очень хорошими специалистами в своей области, но лезут-то они не в свою область. И говорят, ну вот, я так понимаю, опять же, у того же Фоменко, типа, ребят, не знаю, что у вас у историков, вот я взял, значит, астрономические наблюдения и по ним получил вот такие датировки.
0: Вы историки ничего не понимаете, да, в астрономии, вот, а я математик.
1: У вас там какие-то непонятные методы, а вот у меня-то методология вся понятна, это математика, точнейшая наука, но вот выясняется, даже в астрономии-то он немножко-то поплыл.
2: Сейчас все проверяется математикой. Я помню еще, опять же, в те самые 90-е, когда на радио звучали астропрогнозы, я слушал лекцию математика, причем это была математика с мировым именем, записанная она была на кассетах МК-60, где он с таким придыханием, помните, говорил о том, что, вы знаете, мне кажется, но это еще надо перепроверять, но я вычислил некую область, которую условно можно назвать во Вселенной областью абсолютного знания. И вот сложно поспорить с математиками, потому что действительно все поверяется сейчас математикой. Мы уже, наверное, в синхрофазотронах и в ускорителях не добьемся вот той раздробленности материи, мы не разобьем ядро атома, дальше мы будем вычислять ее, вычислять. Но вот опять же от этих вычислений происходит иногда интересное ответвление. Одно из них предлагаю обсудить. Это некий эфир. В интернете очень много людей, которые утверждают, что вся современная, вообще вся, она вся не очень-то и верна. И вот свет, например, он распространяется не способом летящих фотонов, квантов, а по некому эфиру, который разлит повсюду. И теория, причем не новая, но живучая.
0: А, и слово красивое. Эфир, кефир, зефир, что-то такое очень приятное.
2: Ночной,
0: да?
2: Зефир, ночной строит эфир.
0: А ведь красивая, правда, была теория. И основана-то она вроде бы на таких бытовых аналогиях. Звук может в пустоте распространяться? Нет. Ему нужен носитель звука. Что-то должно вибрировать. А почему свет может в пустоте? Ему тоже нужен носитель. Эфир неощутим, но он передает вибрации, которые мы ощущаем как свет. Там источник, здесь глаз, а между нами эфир. А если пустота между нами, какой же может быть свет? Но астрономы засомневались, сказали, что между звездами и Землей вообще-то не видно никакой среды. А сторонники эфира сказали, а вы его не видите, но он вот такой неощутимый. А планета наша движется, она не испытывает сопротивления в эфире? Нет, он не оказывает сопротивления, и так далее. Еще отцы теории электромагнетизма, вот Фарадей, Максвелл, великие уравнения Максвелла, они ведь тоже думали про эфир. Уравнения это Максвелла описывали колебания эфира. Но тут пришел товарищ Майкельсон и сказал, давайте проверим. Если это среда, то наше движение относительно этой среды должно изменять скорость света. А как же так? Если мы движемся в этой среде, то, двигаясь навстречу свету, мы должны раньше его получать, а удаляясь от него с запаздыванием. Он сделал прибор, так называемый интерферометр, где лучи света скрещенные гуляли туда-сюда, и проверил, вращая его. Ему помогал Морли, вот это знаменитый эксперимент Майкельсона-Морли. И оказалось, что движение земного шара, которое в эфире происходит, никаким образом не влияет на скорость света. Вот и все. И на этом теория эфира закончилась, а началась теория относительности. Когда Эйнштейн сказал, хорошо, значит, надо новую физику строить, которая без эфира все это объяснит, и объяснила. Но я вам расскажу одну замечательную вещь, которая для человека уверенного в существовании эфира создала почву для очень красивой новой идеи. Так вот, история совершенно замечательная, связанная с эфиром, в наши дни помогла правильно объяснить движение искусственных спутников Земли и небольших астероидов. А дело было так. В Москве работал на Октябрьской железной дороге, тогда она Императорской называлась, из Питера в Москву, инженер Иван Ярковский. Поляк по происхождению, с хорошим инженерным образованием, и он, кроме своих паровозных дел, еще занимался естественными науками и думал о том, как устроена Вселенная. И вот он понимал, что если эфир заполняет все пространство между планетами, то планетам трудно двигаться в эфире, они будут тормозиться и падать на Солнце, но они же не падают, значит, надо какой-то противоположный эффект, противопоставить вот этому трению об эфир. Он стал думать, и до него дошло, что луч света, падающий на планету, нагревает ее дневную часть, а ночная – холодная. Но планета вращается, день-ночь меняются, и нагретая солнцем дневная сторона поворачивается на запад. А от горячей стороны планеты исходит инфракрасное излучение, тогда это было известно. И оно дает эффект реакции, толкает планету вперед. И таким образом он к своему удовольствию объяснил, почему планеты не падают на Солнце. После этого выяснилось, что никакого эфира нет. А эффект Ярковского-то все равно есть, но про него забыли. Ярковский знал, наверное, все европейские языки. Он свои книжечки небольшие за свой счет выпускал, и он на русском, польском, французском, английском и немецком языках написал их и разослал во все библиотеки тогда, в конце XIX века, ну, большие университетские библиотеки. И книжки эти легли мертвым грузом, насколько я понимаю. И в нашей библиотеке МГУ, в моем родном астрономическом институте, она лежала невостребованная где-то там на третьем ярусе забытых книг. Я читал отчет о движении спутников и увидел такую фразу в англоязычной научной статье, что наконец-то нам удалось объяснить, почему спутник летает вокруг Земли именно таким образом, с помощью эффекта Ярковского, предсказанного российским ученым. Я думал, нет такого ученого. Ну, наверное, я не знаю таких ученых. Надо поискать. Может быть, правда, такой эффект был нашим ученым предсказан. Что за фамилия? Полез в каталог нашей библиотеки, нашел ссылку на эту книжечку, мне ее достали. Такая забытая, слежавшаяся страница. Я стал ее читать и увидел, да, ребята, этот эффект работает. И он работает, конечно, не очень сильно в отношении планет, но очень заметно в отношении небольших тел, спутников, небольших астероидов размером там 50-70 метров, как раз тех, которые часто падают на Землю. Так вот, их орбита изменяется за счет эффекта Ярковского. И в зависимости от того, куда они крутятся, вправо или влево, либо он тормозит этот эффект движения тел, либо, наоборот, ускоряет его, оно удаляется от Солнца. А ведь началось-то все с эфира. С неправильной, как мы теперь понимаем, гипотезы, которая позволила правильный эффект предсказать. И сейчас он в мировой небесной механике просто циркулирует как эффект Ярковского. И мало кто знает, что это был инженер-паровозостроитель наш, российский, московский.
1: Ну да, здесь хочется добавить, что сейчас, когда открываются новые, так называемые, потенциально опасные астероиды, то сначала-то они понятно не вращаются, и вот вроде говорят, ну, пройдет мимо, а потом говорят, подождите, ребята, нужно еще учесть вот этот эффект.
0: Эффект Ярковского.
1: Потому что кто знает, и когда его учитываешь, оказывается, может быть, чуть ближе пройдет или чуть дальше, и уже так немножко нервно.
0: А ведь следующий шаг – это научиться управлять движением астероида. А вдруг он летит на Землю, как нам его отвезти? И мы вновь вспоминаем про Ярковского, и думаем так, а если он черный, то эффект Ярковского будет его замедлять. А если мы его покрасим белой краской, то эффект Ярковского изменится, лучи будут по-другому от него отражаться. И, может быть, мы его уведем с опасной орбиты. Спасибо инженеру XIX века, верившему в эфир.
2: Сейчас я дам идею, возможно, киношникам, потому что я помню, что Брюс Уиллис на астероид летал, и был он бурильщиком. То есть, следующий русский герой, который полетит на астероид, должен быть маляром.
0: Маляром с банкой белой краски.
1: Безусловно. Наверное, единственная проблема в том, что все-таки этот эффект будет хорошо работать, если у нас есть в запасе сотни лет. Все-таки надо было быстро действовать, а вот тут покрасил, надо подождать еще, чтобы он сработал.
2: Интересно, но, тем не менее, есть теории, которые говорят о том, что звук уже распространяется и в вакууме. Есть уже и такие теории, как-то вот перескакивают. Придется нам когда-нибудь к теории эфира вернуться, когда, допустим, мы обнаружим вот те самые нейтрино, которые сейчас ищут на Байкале, которые вообще ни с чем не взаимодействуют.
1: Нет, не взаимодействуют,
2: в стандартную модель Вселенной.
1: Иначе как же их искать?
2: Ну вот сложно, но ищем же.
1: Они взаимодействуют, но это же не имеет отношения к эфиру. Эфир – это же некоторая среда, или, не знаю, как, причем среда упругая, по которой могут распространяться колебания. Видимо. А нейтрино – это частицы, которые как бы летают. То есть, это они, нет никакого нейтринового поля, в котором бы это все распространялось.
0: Но согласись, вакуум – непростая штука.
1: Вакуум, да.
2: Ну, давайте физику вакуума мы сейчас строгать не будем. Я к чему задал этот вопрос? То, что среди наших комментариев, мне помнится, попадалось, и вообще очень часто я слышу о том, что вот как раз эти самые нейтрино, они могут составлять с собой некое поле, которое может взаимодействовать как некий эфир. Ну, просто, опять же, такой эфир 2.0. Нет, никак.
1: А зачем? То есть, если мы сейчас описываем все взаимодействия нормально, то есть, не нужно изобретать новых сущностей просто потому, что мы любим эфир.
0: Да я понимаю, почему. Слово-то красивое. Красивое. Не хочется терять его из обихода научных терминов. Вот давайте повесим эту бирку эфир на что-нибудь новооткрытое. Например, темную материю назовем эфиром. Красиво, а то она какая-то темная.
1: Ну да. Хотя вот тут же можно вспомнить историю про великого русского ученого Дмитрия Менделеева, потому что как раз когда он уже придумал свою периодическую систему, в ней было довольно много пустых клеточек, и самое главное, было еще не совсем понятно, какой физический механизм стоит за тем, что вот эти вот элементы будут так отличаться. И как раз в то время был особый такой вот момент, когда стали открывать спектральный анализ, стали изучать спектры далеких небесных тел, и в них стали открывать какие-то линии, которые не принадлежат элементам, которые можно в лаборатории измерить. Так у нас появился, я помню, короний. Это в спектре короны солнечной, да. Так появился небулий. Впервые, по-моему, в планетарной туманности кошачий глаз. Потом вот еще это вы заметили, эти линии. И долгое время их приписывали каким-то элементам, которых у нас нет. И вот как раз у Менделеева у него было предположение, что на самом деле у него должен быть еще несколько элементов таблицы Менделеева более легкие, чем водород. Они должны все быть инертными, как гелий, не взаимодействовать, поэтому они, поскольку очень легкие и не могут никак химически соединиться ни с каким элементом, они вот улетают куда-то в космос, и вот в верхних слоях Солнца, потому что оно очень тяжелое, где-то там в каких-то космических туманностях они есть, а на Земле их нет. И вот самый-самый вот легкий элемент, который вообще не наблюдается никак, но он считал, что он есть, он назвал его ньютоний. И это был вот тот самый, как он считал, эфир, та самая среда, в которой и распространяются колебания света и тяготения, и, возможно, еще много.
0: Зачем же он ему другое название придумал? Эфир так эфир.
2: Ну, вот. Помнится, эти теории, они уже были, собственно говоря, разбиты.
1: Уже потом, да.
2: Давным-давно, то да, есть, еще в прошлом.
1: Как предположение, это было красиво, но потом оказалось, что все не так, и уже, конечно, в 20 веке никто ни о ком, ни то, ни, понятное дело, не думал.
0: Слушайте, эфира нет, но как много интересного можно рассказать вокруг эфира, правда?
2: Ну, а пока мы говорим, таблица Менделеева все пополняется и пополняется, в общем, новыми элементами, только уже в сторону более тяжелых и все более тяжелых, кстати, благодаря российским ученым, наверное, в первую очередь.
0: А ньютония так и а нет. А
1: ньютония... Зато есть оганесон.
2: Вот, есть, да, дубни, оганесон и так далее. А, спасибо вам огромное, было очень интересно, я думаю, что некоторые из этих тем мы еще однажды продолжим обсуждать, потому что наука не стоит на месте. Ну, а я напомню, что нашими гостями сегодня, нашим гостем, точнее, был сегодня астрофизик Вячеслав Авдеев, у него есть канал «Улица Шкловского», не забудьте подписаться, ну и, конечно, спасибо Владимиру Георгиевичу Сурдину, до встречи через неделю, пока.
4: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Иван, с чего начнем?
1: Владимир Георгиевич, спросим сразу, о чем нам интересно. Я бы спросил, вот, Алексей, я не понимаю, откуда эти люди берутся, которые уверены, что Земля плоская, что американцы на Луну никогда не летали, что инопланетяне вокруг на тарелках. Мы же учились в одних школах, в одних институтах. Почему мы мыслим так, а они совсем по-другому? Вот интересно об этом поговорить.
0: Ну, давайте об этом и поговорим. Это «Вселенная Плюс». Добрый день, друзья.
2: Здрасте.
0: Здесь, как всегда, астроном Владимир Сурдин, физик Алексей Семихатов. И сегодня в гостях у нас Алексей Рощин, социальный психолог, преподаватель МГУ.
2: «Вселенная Плюс» означает, что мы говорим обо всем, что интересного во Вселенной, и приглашаем для этого интересных людей.
0: Вот он плюс.
2: Плюс есть. Ура!
0: Ура!
3: Здравствуйте.
0: Алексей, сегодня разговор будет о мифах. И это немаловажная часть вообще просветительской деятельности. Вот мы, как нас называют, популяризаторы науки, и мы постоянно с этим сталкиваемся. И надо как-то понять, откуда это в головах у людей, почему в комментариях к нашим передачам, к нашим подкастам есть совершенно нормальные комментарии, очень полезные, очень приятные для нас, хвалебные, либо просто полезные.
2: Либо критические, либо что мы тоже ценим, конечно, полезные, да.
0: И есть комментарии совершенно непонятные нам. Люди злятся, люди говорят, что наука – это сплошной заговор, что Земля плоская, что Луна пустая, что американцы не были на Луне. А мой вопрос социальному психологу. Есть ли какие-то связи, корреляции между вот этим настроением человеческой психики отрицать все, что преподносится, ну, со стороны, как говорят, официальной науки, и придумывать что-то свое и не верить ученым? Какие-то еще свойства этих людей можно выделить, вот, типичные? Что это за человек, что это за люди?
3: Да, на самом деле трудно сказать, что это какие-то люди, которые там чем-то там отличаются, там, например, там, каким-то уровнем образования, возрастом или чем-то другим. Я даже сказал, что скорее они сейчас у нас такого типа люди представлены практически во всех, так сказать, слоях общества.
2: Вот мне тоже это казалось. Мы в этом смысле, мы хотим сейчас очень так взвешенно поговорить об этом, потому что мы живем вот вместе друг с другом, и нам нужно как-то друг друга научиться лучше понимать, я бы так сказал.
3: Я бы даже сказал, что такие люди сейчас, на самом деле, составляют большинство населения в нашей стране, не знаю, как в других, но, возможно, и там также. И это вызвано, ну, в частности, прежде всего, и не надо прятать голову в песок в этом смысле, общим падением престижа науки и научного знания в обществе. То есть наука, она как бы для многих не оправдала их ожиданий.
2: А какие могли быть ожидания, если у нас лучшие лекарства, лучшая связь, лучшие там телевизоры, смартфоны,
0: да все,
2: маленькие устройства,
0: да
2: транспорт.
0: Лучшее, да.
2: Честно говоря, все окружает. Мы живем среди проблем, спора нет. Но, пожалуйста, оглянитесь на 50 лет назад и сравните, чем мы пользуемся сейчас с тем, чем мы пользовались тогда. Сравнение, значит, повторюсь, проблемы, разумеется, есть, но тем у меня сравнение очень впечатляющее. И это же вещи взялись не сами по себе, не из ниоткуда-то, не инопланетяне их привезли.
0: Подожди, не инопланетяне, но человек, ну, как говорят, с улицы, пешеход, рассуждает, возможно, так. А при чем тут наука? Ученые занимаются непонятными вещами. Космология, элементарные частицы. Это вообще все очень далеко от реальной техники, которая нас окружает, которая улучшает нам жизнь. Ее создают инженеры, рабочие на фабриках, а ученые сидят в своей башне из слоновой кости и непонятно, зачем получают деньги.
2: Ну вот квантовые точки, как ты знаешь, это такое исследование сначала было совершенно, ну, квантовая механика в действии. Ты устраиваешь искусственный атом в твердом теле, потом выясняется, что ты можешь моделировать множество процессов с этой помощью, и ты можешь выбирать цвет, окраску, менять вещества и
0: так далее. Она стала полезной для людей сегодня?
2: Она стала, конечно, полезной для людей.
0: А многие об этом знают?
2: Вот это хороший вопрос.
0: Инженер создает проект, а рабочий воплощает его в изделие. А где тут ученый?
3: Я так понимаю, что у нас в стране, вообще говоря, падение престижа науки, она также очень во многом...

0: если там, условно говоря, даже, может, даже не 90-х, а может быть уже начиная с 80-х, престиж науки стал падать, ученые зарабатывают минимум денег, в частности, это выливается в итоге в то, что девушки уже от перспективы, что я выйду замуж за ученого, совершенно не приходит никакой восторг, а скорее, если кто это делает, то это воспринимают это как некое там, не знаю, служение, что надо просто вот, так сказать, положить себя, и далеко не многих это привлечает. То есть мы видим, что с точки зрения населения наука, она как бы социально бесперспективна, и с другой стороны на это накладывается и критика того, что действительно вот это замедление НТП, что все идет не так быстро,
1: смотрите, как я вас слышу. Я вас слышу так, что в то время, когда не было, давайте так, нашу родную страну, в Советском Союзе, не было людей успешных в современном смысле, то есть богатых, говоря попросту. А роль вот этих небожителей исполняли, ну, звезды, celebrities, как это сказать, люди известные, кинозвезды и так далее. И благодаря некоторому мифу, о котором, Володь, ты говоришь, ученые, ну вот так, через кинофильм, они там такие крутые, и все. А потом выяснилось, что другие люди заняли вот это вот привилегированное положение.
0: Ну, все там ученые. Иду на грозу, там вот эти
1: вот. Вот это все. Да, но это действительно отчасти мифологизированное сознание. А скажите, пожалуйста, плоская Земля - это протест?
0: Отчасти да, но я вот тут, кстати, различал, например, вот как мы назвали плоскую землю, и, допустим, там летали ли американцы...
1: Давайте плоскую землю.
0: Ну, плоская земля, это, конечно, это, по сути дела, такое вотум недоверия, потому что одно дело... Что такое вообще плоская земля, как концепция? Это же, по сути, не просто там, ну, что мы считаем, что какой-то заговор, что кто-то чего-то там, значит, куда-то не летал, или летал, или там снял в Голливуде. Это как бы понятно, это такие как бы, ну, пиарские штуки. А концепция плоской земли – это, по сути, отрицание вообще гелиоцентрической как бы модели Вселенной. То есть это вообще...
1: Не-не-не, послушайте, пожалуйста, мы с вами прекрасно понимаем, что это отрицание здравого смысла. Нам интересно, почему это так, откуда это берется, чем это поддерживается, при том, что это отрицание здравого смысла.
0: Это, вообще говоря, я бы так интерпретировал, что это такой протест против истеблишмента, условно говоря, к которым в том числе относятся и вот эти вот научные убеждения. То есть, да, то есть, в принципе, чем хуже как бы живут люди, точнее, даже чем хуже они представляют свои перспективы, чем ниже горизонт планирования у людей, тем больше у них проявляется вот это самое недовольство, ну, вообще существующим просто порядком картины мира.
2: Обиженные люди, да?
0: И как раз атаковать ее удобнее всего, на самом деле, как раз чего? С общепринятых представлений. Общепринятые представления, одно из, это, естественно, ну, там,
1: гелиоцентрическая
0: система.
1: Слушайте, бог с ней с гелиоцентрической системой. Значит, насчет того, что Земля... Вам не кажется просто, Володь, не знаю, что ты думаешь, что это кто-то когда-то, выражаясь современным языком, решил протроллить, а люди с менее развитым чувством юмора эту шутку восприняли всерьез. И как-то после этого она стала передаваться. Мне интересно, кто это первый изобрел в качестве шутки, в качестве прикола.
2: Вряд ли сейчас это установишь. Друзья, сегодня мы хотели бы рассказать об одной очень интересной перспективной работе, которая в этом месяце была удостоена научной премии Сбера. Правда, к моменту, когда премию вручали, Алексея Семихатова не было в Москве. Но мы связались с ним удаленно, и поэтому я попрошу его рассказать о работе, за которую получил премию академик Российской академии наук Евгений Тыртышников. Алексей, ты можешь рассказать нам более подробно о той работе, за которую академик Тыртышников получил свою научную премию Сбера?
3: А, слышал, конечно, про премию Сбера. Ну, два слова готов сказать.
2: Сформулировано так, я читаю. За создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности. Алексей, ты доктор физико-математических наук, но объясни нашим зрителям, что это значит. Как это понимать?
3: Ну, смотри, как я понимаю, в нашем мире компьютеры очень много чего моделируют, и огромное количество областей мы зависим от моделей, которые решаются на компьютерах. Для этого компьютерам нужно перечислять пересматривать огромное количество вариантов, шаг за шагом моделировать какую-то систему. Для этого нам нужны суперкомпьютеры. Но и суперкомпьютеры должны работать не

0: не тупо, а умно. Во многих системах большое число параметров, и каждый принимает несколько значений. Если мы будем на равной основе одинаково учитывать все, мы никуда не продвинемся, никакого суперкомпьютера не хватит. А как выделять главное? Как узнавать, какие параметры важны, какие нет? Это требует особых методов. Нужно обучить систему концентрироваться на существенном, игнорируя несущественное. Таким образом, вычисления продвигаются вперед, и премия Сбера отмечает успехи в том, каким образом мы можем лучше организовывать, сжимать наши вычисления и делать хорошие настоящие предсказания.
1: Спасибо, Алексей. В общем, если говорить проще, то теперь суперкомпьютеры смогут решать те задачи, которые раньше были им недоступны. Трудно поверить, но даже суперкомпьютеры некоторые задачи не могут решить. Хорошая работа. И нужная. Я в этом уверен. И премия очень нужная. Сбер ежегодно вручает ученым из России 3 премии по 20 миллионов рублей каждая за работы, которые открывают новые перспективы для развития технологий в нашей стране. Я считаю, что давать деньги ученым – это правильно, чтобы они двигали вперед и свою область знаний, и страну в целом. Про остальных лауреатов научной премии Сбера и, главное, про их научные работы – можно прочитать на сайте премии Сбера. Мы оставим ссылку в описании. Но было сказано слово «пиар». И вот я хочу за него зацепиться и рассказать одну историю. Я все-таки много историй знаю на своей жизни. И одна из них касается так называемой бюроканской концепции. Дело в том, что астрономы давно уже понимают, как рождаются звезды. Они из больших облаков газа сконцентрируются потихонечку, гравитация сжимает. А поначалу это была не очень доказанная идея, хотя все понимали, что это так. И был период в конце 50-х, когда с ней конкурировала другая идея, что звезды рождаются из сверхплотных объектов, которые взрываются, разделяются на части, разлетаются, их называли дотелами. Придумал это замечательный, во всем смыслах замечательный человек, академик Виктор Мазаспович Амбарцумян, создатель армянской обсерватории Бюраканской, ну, действительно очень мощный теоретик. Возник такой вот момент в моей жизни, когда я выглядел довольно перспективным ученым, и Амбарцумян пригласил меня в Бюракан к себе познакомиться, поговорить. Он был в советское время, в Армении он светило. Вообще полубог, да, ну и вот, все его знали.
0: Вот, из серии тех ученых, которые являли собой что-то типа небожителей.
1: Я приехал туда, мы с ним познакомились, я о своих работах рассказал, потом мы спустились в сад и гуляли в Бюракане, великолепный сад в обсерватории. И я набрался наглости и спрашиваю: Виктор Мазаспович, ну вот уже сегодня, это начало 80-х было, мы же профессионалы, мы понимаем, откуда звезды. Почему живет бюроканская концепция?
0: Бюроканская концепция, вот эти вот.
1: Да, почему вы держитесь за эту идею, которая давно уже себя дискредитировала? А он такой спокойный, философского склада человек. Володя, вы же понимаете, что если вы идете в толпе, то выделиться очень сложно. Но если вы отойдете в сторонку, вас все заметят, и у вас будет шанс остаться на виду. Больше я вам ничего не скажу. Думаю, что вы и остальное поняли. Я понял, конечно, что это возможность демонстрировать себя, отойдя от общей толпы. Пиар?
2: Ну, отчасти, чистой
1: воды пиар. Это было сделано, так сказать, осознанно человеком, который все прекрасно понимал. Он сильный математик был, он хороший астроном был и руководитель.
0: Это то, что я называю, то, что можно назвать при некотором растяжении понятия словом троллинг. Давай я всех протроллю, сказавши вот такой вот, постою в сторонке от всех, ну, думайте, чего хотите. Да, я вот такой вот высказываю, да.
1: Ну, тогда не было слова
0: тролль. Да нет, слова тролль тогда не было. Тогда
1: и никто не тоже
0: знал,
1: не
0: тогда
1: было.
0: Никто не, и пиара-то никто не знал, что они кого-то троллят. Да, это правда.
1: Но он понимал, что надо быть на виду даже вот с такой не совсем правильной.
0: Хотя это был человек, интегрированный в научный процесс, в
1: президент Академии наук,
0: да, он был армянский. Интегрированный в научный процесс,
1: всё
0: в научные
1: понимал,
0: понятия, и не, совершенно не обязательно, и вовсе не маргинальный, а вовлеченные в разработку того, что являлось мейнстримом, ну, собственно, да. того, куда
1: не она обиженный ничем, шла. Да. и славой, и деньгами.
2: Ну, я думаю, там еще просто он и не был готов, как говорится, сдавать концепцию, потому что все-таки в нашем понимании, таком общепринятом, особенно в таком очень в иерархизированном обществе, это как бы, если ученый сдал какую-то свою концепцию, это вот типа Акела промахнулся,
1: проиграл,
2: и на да. него можно
0: а наука уже делает ошибки. Нападать. Ну, кстати говоря, наука делает ошибки, наука их признает. Скажите, пожалуйста, разговаривать с апологетами, ну, например, плоской Земли, бессмысленно, да? Ну, бессмысленно им говорить, что посмотри, пожалуйста, как самолеты
1: посмотри,
0: летают.
1: Посмотри, какая Земля.
0: Да, посмотри, как самолеты летают. Тут, понимаете, какое-то интересное сознание происходит. Значит, нет, это потому, что вот это, а это потому, что... А это я вообще не знаю. А это потому, что все обманывают. И еще раз все обманывают. А вот тут опять все уже обманывают. Например, все пилоты всех авиалиний все обманывают. Вот. Все, понимаете? Все без исключения.
1: И заговор ученых, да?
0: Нет, не ученых. Это вообще всеобщий заговор. И, честно говоря, вот просветите меня. Заговор, как подразумевается? Заговор... Бенефициары есть у заговора? Он кто-то... Ну, цель. Ради чего мне делать цель, заговор? Не знаю, стать кем? Чего добиться?
2: Ну, условно говоря, действительно, вот трудно очень кого бы то ни было будет разубеждать в такого рода вещах, потому что тут надо понимать все-таки главное – мотивация. А мотивация, вот. Ну, мотивация у таких людей, она, ну, очень редко, она чисто познавательная. Вообще, масса, это же кто придерживается такого типа концепции, типа плоской Земли? Это же не люди, для которых это что-то там как-то вообще связано. Это могут быть там и пекари, и инженеры, там, не знаю, атомщики, и это могут быть писатели, кстати, очень много гуманитариев, которые придерживаются подобных вещей. То есть они это для чего делают? Они таким образом на самом деле демонстрируют, ну, как они считают, независимость мышления. То есть это флаг. Это флаг, который человек над собой понимает, и которым он как бы говорит, я... контрэлита.
1: Не навязывайте мне.
0: Нет, я отошел в сторону, как ты говоришь. Туда же не в сторону, на самом деле.
2: Тут это скорее я перешел на другую сторону. То есть, это вот разные стороны. Я перешел, я против вас, человек говорит таким образом. Вы, вот когда он говорит, что вы все в заговоре, вы все, значит, придумываете, вы, на самом деле, меня обманываете. Что говорит человек? Вы меня все обманываете. Это выражение протеста, но в... сфере, как бы, максимально, на самом деле, тоже важно, безопасной. Потому что, если человек скажет, условно говоря, нашим, так сказать, политическим начальникам, и он это тоже может думать, вы меня все обманываете, вы тут все засели.
1: Но я молчу.
2: Вы тут все, значит, это самое, свою крышу кроете, вам наплевать на, собственно, как бы, такие познавательные, на... соображения всеобщего счастья и так далее, вы на самом деле отделились от нас, и вы на нас плюете, ну, политикам такое говорить стрёмно, на это решаются немногие. А ученые в этом смысле, кстати, в этом парадокс, потому что, с одной стороны, с точки зрения населения, ученые все, так сказать, давно уже обрушились куда-то в маргиналы, и на самом деле там прибиться к ним не имеет смысла, но, с другой стороны, все равно ученые, они как бы вот при власти, кстати, с точки зрения именно нашего человека, это вообще почти всегда так, то есть они все
0: ну, при власти. Ну, такая парадоксальная, это немножко из противоречия есть.
2: Ну, потому что наука, она только государственная. Это выражение еще и недоверия к государству. Но в такой форме, в которой как бы, ну, к тебе особо никто не прибьется. То есть это люди вообще протестно настроенные, поэтому вы будете приводить им разные аргументы, там, значит, но он не будет в них вникать.
0: У вас друзья есть такие?
2: Моих блогеров есть такие, причем даже некоторые, наверное, действительно с познавательной мотивацией. Да. Такие вот очень многие, кстати говоря, при этом являются одновременно и верующими.
1: Вот ага, это, кстати, вот уже вот, корреляции. Да, вот да. уже намечаются корреляции.
2: Потому что это такое, конечно, ну, возможно, в данном случае такие вот верующие, они используют эти настроения, чтобы на самом деле бороться со своим, как бы, как они всегда понимают, извечным противником, то есть наукой,
0: Я не думаю, что наука извечный противник.
2: Склонять массы
0: моего религиозного чувства.
2: Да, но склонять массы к чисто религиозному сознанию, то есть вообще.
1: Нет, это правильное замечание. Смотри, религий много. каждая из них утверждает что-то, разные утверждения делает, и не дает доказательств. Она дает постулаты, там, христианская религия, мусульманская, либо ты веришь в это, либо веришь в это. Это конкуренты, это конкурирующие наборы утверждений. И эти люди также относятся к науке. А вот еще один конкурирующий набор утверждений, и он ничем не лучше, чем любой другой религиозный.
2: Окей, ты сказал.
1: Я выбираю себе что-то, какую-то платформу, а все остальное для меня это...
0: Слушай, ты очень важную вещь сказал. Ты сказал, что, и вот Алексей, может быть, со мной согласится, а может быть, сейчас меня, наоборот, опровергнет, что здесь подразумевается взгляд на науку не только как вот на ученых с той или иной социальной функцией, с тем или иным социальным статусом, когда-то хорошим, а сейчас плохим, а на науку как систему взглядов, близкой к религиозному воззрению.
2: Я бы сказал, да, что это вообще для очень многих людей, на самом деле ученые, это, кстати, это в ковид было очень заметно, это некое новое жреческое сословие. Угу. Вот, это жрецы науки, кстати, многие ученые так к себе относятся.
0: Да, был такой, были такие слова, жрецы науки.
2: Мы жрецы науки, и, соответственно, сама по себе наука, и это, кстати, очень поддерживается на официальном уровне, она преподносится как некая разновидность современной религии. Даже, смотрите, мы сами этому поддаемся. Мы все время с вами говорим в терминах «веришь, не веришь». Он верит в науку, а вот кто-то не верит в науку. Он верит в некие там теории, а он не верит. Это же, по сути дела, это как бы есть... жрецы, и мы должны им так или иначе верить, и это тоже вызывает на самом деле протесты.
1: Нет, то есть, сами вот ученые все... никогда так не говорят. Верю, не верю, в нашем словаре нет таких слов. Ну вот
2: мы с вами сколько раз повторили слово «верить».
0: Я согласен, что это слово волей-неволей используется за неимением другого слова. И, ну, потому что иначе мне нужно объяснять,
1: Алексей,
0: что
1: есть
0: я
1: другой.
0: Разделяю логику и аргументацию до тех пор, пока она там что-то описывает, я ею пользуюсь. Да, в этом смысле я верю в то, что здесь происходит, но и очень большая разница вот где. Я просто хочу сразу подчеркнуть. Не в том, что один раз сформулированы догматы, и вот они остаются неизменными, как в более религиозно ориентированном сознании. В науке, да, есть основные положения, но все только и смотрят, как их изменить, что нужно подправить, что это вещь, которая развивается, критикует себя и иногда опровергает саму себя, когда... опыт сильно расширяется.
1: Ну да, чем мы занимаемся вообще на семинарах, на конференциях? Мы только и делаем, что ищем ошибки, недочеты у своих коллег. Ну,
0: то есть мы непрерывно этим занимаемся.
1: А публика думает, что мы занимаемся заговором. Мы собираемся на какое-то там научное совещание и уговариваемся вот всем остальным говорить нечто такое общее наше мнение, чтобы нас считали жрецами, да, чтобы это было
2: выглядело. Причем еще и сплачивать ряды необходимо.
1: Заповеди науки, да, неизменные такие. Нет, конечно, но как это объяснить людям, трудно сказать.
0: Алексей, чтобы, может быть, закончить с плоскоземельщиками, значит, можно ли все-таки как-то сказать, оппозиция – это кому, какие слои участвуют в этом самом заговоре, потому что представляется, что должно быть такое количество людей, вовлеченных вот в эту вот как бы мистификацию, объясняющую нам, что Земля не плоская, какая она на самом деле, а что Земля круглая, что такое количество людей должно быть вовлечено в эту мистификацию, что даже удивительно.
2: То есть, ну, вот давайте мы, кстати, обернем это вот обратным концом на психологию. Какова должна быть психология самих людей, которые вот это провозглашают?
0: Да.
2: То есть, что все пилоты вошли там в некий заговор, там,
0: все вот картографы, эти самые, там, все артиллеристы, все там, космонавты,
2: подделывают
0: все стратегические, свои эти все самые, да. Заметьте, все военные, все стратегические ядерные силы, даже артиллерийские офицеры знают, что нужна поправка на кривизну.
2: Вот само себе такое, это же... А с другой стороны...
0: Климатологи, ну, я не знаю, кто вообще.
2: Понятно, все. Но просто это же в какой-то степени декларация как раз своей беспомощности. Это человек, который такое утверждает, он должен внутри себя дойти до представления, что вот вокруг него некий враждебный мир, на который он вообще не может никак влиять, и там что-то происходит... что ему не нравится. То есть ему на самом деле человеку не нравится вообще очень многое, и, скорее всего, как раз там какая земля, это последнее место занимает в его, сказать, в его недовольствах. Но это то, что он как бы может сказать. Но в глубине, в основе вот этих всех убеждений, это то, что это вот глобальное разделение, так я слегка отойду вот даже от этого вопроса, всегда проявляется на всех фокус-группах, при опросах, там, при вот я сколько не ездил по стране, и это очень четко везде, и в городах, и в селах, и в горах, и на равнинах, и так далее. Есть очень четкое разделение на «мы» и «они». И всегда люди понимают, кто такие мы. Мы – это вот как бы простые люди, которые вот там просто работают, что-то делают. И они – это вот те, кто нами управляет. Это вообще совершенно разные. Что там они придумали? Что они еще
1: для нас готовят? И ученые в этой группе, да?
2: И ученые, получается, да. Они автоматически зачитаются в эту категорию. И, соответственно...
0: Нет, вот, ну, тут, и... Володь, но тут заметь, речь не только об ученых. Здесь не про ученых, здесь вообще не про ученых. Поэтому... Здесь вообще про огромное количество людей. Я повторюсь,
1: Алексей, ну преподносит.
0: Капитаны всех кораблей. Капитаны всех кораблей. Штурманы всех океанских кораблей, без исключения.
1: Это мы с тобой понимаем. Да. Но учебники пишут ученые и учителя высшей категории. То есть это идет от.
0: Послушай, ты вот стоит корабль, у него есть капитан, у него есть штурман. Он никуда не приплывет на плоской земле.
1: Это ты понимаешь. Штурман не пишет школьный учебник. Да. Наоборот, школьный учитель утверждает ученику вот эту идею. И эта идея, честно говоря, редкие школьные учителя могут сами ее подтвердить чем-то, кроме текста учебника. Как текст Библии что-то утверждает.
2: А это текст... еще и особенность нашего образования. Вот. Оно же... Это тоже надо понимать, причем эта скорее черта только усиливалась последние там, 20-30 лет. Образование очень дидактическое и очень такое
0: декларативное,
2: да, внушающее. Вот, то есть там что нужно делать? Ты как бы ты молодец, ты хорошо учишься, если ты просто пришел к учителю и лучше всего наизусть процитировал какой-то параграф учебника. Садись. 5. То есть, на самом деле, а если ты там стал чего-то рассказывать, а если ты еще стал задавать вопросы, а если ты еще и сформулировал не так, как в учебнике, часто же бывает так, что учителя, которые, кстати, очень там сейчас очень постаревшие этот контингент, и он тоже, кстати, по всей стране, кроме Москвы, очень мало получает, и тоже потерял, кстати, престиж. Вот учителя, они сами теряются, то есть, и они не любят учеников, которые, что называется, пытливые и задают думают, что-то задают вопросы. И, соответственно, а это вызывает, кто, кстати, потом так протестует, как раз именно пытливые ученики, которые даже ничего не поняли, но они очень недовольны тем, что им не дали понять, и говорят, читай учебник, там все написано. И вот, эти люди, они в итоге... переходит в стадию отрицания. Вы все нас обманываете. И, кстати, вот вы говорите, учебник от ученых. Но с точки зрения населения большинства, учебник не от ученых, он от государства.
0: Окей.
2: Как интересно. От государства. А если у человека есть претензии к государству, автоматически это все переносится уже и на, соответственно, и на науку.
0: Круто, круто. Экселент, а у меня к вам научный вопрос. А спрогнозируйте, пожалуйста.
1: Как оно дальше будет?
0: Да, чего будет дальше? Да, чего будет дальше? Да,
1: тенденция.
0: Вот большое количество людей вовлечённых в эту тенденцию. Что будет через, возможно, как один из сценариев, что, куда тяготеет развитие тенденции, не знаю, на 10 лет?
2: Скажем. Тенденция очень четкая, на самом деле. Ее, как бы, сказать, она никуда и не меняется последние, как минимум, 20 лет. Это то, что... И, кстати, и наука здесь одна из таких, как бы, как это, collateral damage, это вот сопутствующие потери. То есть на фоне того, что население все больше разочаровывается вообще в, как бы, авторитетах, так сказать, в широком смысле этого слова, под это выпадают и ученые, и, соответственно, население разбивается на две части. На две, я бы сказал, части. Это одна часть, это люди, которые просто пропускают все мимо ушей. То есть они как бы нас там все дурят. Значит, мы не будем в это вникать, потому что все равно, ну, видите, они все против нас, они все нам внушают какую-то неправильную картину мира. Мы не будем в это вникать, и вы видите огромное количество сейчас все больше и больше молодых людей, которые, в принципе, ничего не знают, и, главное, знать не хотят. Причем, ну, кроме...
1: Это статистика или это мнение?
2: Это не то, что мнение, но просто... Конечно, никто как бы такие вот прямые исследования не проводит, но очень много, допустим, публикуются всякие уличные опросы, например, там, ну, по самые простые, там, как бы, формула воды, кто написал Анну Каренину, так сказать, когда именно была война там с французами и так далее. Как-то люди даже не понимают вообще зачастую, о чем идет речь, молодые люди. Они просто сбиваются. Потому что в каком-то смысле это, ну, это кажется, что просто их никто не учит, но отчасти это еще и потому, что это, может быть, такая форма пассивного протеста. У нас, кстати, очень любят народ пассивный протест. Это первая часть, да. Причем самая многочисленная. А вторая часть, такая как бы меньшинство, это как раз люди, у них то же самое внутри, то, что они не хотят воспринимать официоз, они заранее не верят ничему, что исходит от, так сказать, лидеров как бы мнений, и они сами для себя придумывают, что на самом деле все не так, как совы не то, чем они кажутся, и постепенно, я думаю, очень сильно нарастает, и мы даже не знаем точно масштабов этого явления.
1: Почему? Вы должны это знать. Нет, вы социальные психологи.
3: Это хороший вопрос. Занимается ли озаботилась ли социология вот этим, в том числе и этим явлением?
2: А здесь, понимаете, какое дело? Тут ведь это мы приходим к структуре нашей науки. А она у нас какая? У нас она, наука вся так или иначе завязана на государство. Каких бы то ни было там, ну, реальных, частных вообще исследований, я думаю,
3: они есть,
2: и ваших
3: мало,
2: их, да, очень мало, но в социологии их еще меньше. Почему? Потому что с точки зрения властей частная социология очень опасное дело. Потому что это же напрямую про людей. Это мы станем что-то говорить о том, что люди думают, что они чувствуют.
1: Может, власти надо знать это.
2: Может оказаться, ну, это только если как бы чисто для властей закрытые есть такие...
3: Вот и заговор.
2: Есть заговор. Ну, да. Известная
1: секретная
2: социология. Известная социологическая служба есть, это все знают, на самом деле, так называемая соцслужба ФСО. Это Федеральная служба охраны при президенте, имеет при себе социологическую службу и проводит всегда закрытые исследования. И, кстати, у некоторых есть убеждение, что, ну, это ФСО, это при президенте, там все только самое четкое. Я, поскольку занимался и политтехнологиями, я периодически получал от разных людей, иногда и параллельно с ними проводил исследования тоже. Вот. Я могу сказать, что на самом деле ФСО – это очень странная служба с очень странными выводами, и там проблема-то какая? Именно потому, что эта служба закрытая, то, что они готовят свои исследования для людей, которые, ну, слабо в этом разбираются, то есть для начальников.
1: И других источников,
2: да,
1: не имеют.
2: И они ни с кем не конкурируют, угу, и они нигде, угу, не выступают, угу, и не получают никакой обратной связи
3: того от коллег. Того самого скепсиса научного,
2: да,
3: о котором,
2: да,
3: мы говорили.
2: То это, в общем, ну, на самом деле, самодеятельность. То есть вот то, что они для себя делают, оно именно поэтому довольно слабое, а все остальное, оно просто придушено в стране. По максимуму при мне закрылось очень много социологических служб. Именно потому, что это как бы, так сказать, ну, знаете, нашего начальства представление, так сказать, как это, у Слуцкого-Щедрина, там, не нать. Нам такого не нать. Скажите... И поэтому, получается, частники не финансируют, государство совсем по остаточному принципу. И вот так вот, что вы знаете, нам, социологам, просто изучать то, что нам хочется, знаете, как это, что такое наука, определение есть.
3: Удовлетворение.
2: Да, свое любопытство за госсчет. С этим у социологии совсем плохо.
4: Вселенная шепчет. Подпишись.
1: Вот мы тут подошли к вопросу связи политики и научных представлений или представлений о науке. И надо вспомнить Луну.
2: Угу.
1: Американцы были на Луне, а советские космонавты не были на Луне. Это вроде бы факт, но с этим фактом многие не согласны. Считают, что американцы тоже не были на Луне, но создали миф о том, что были. А как к этому относиться? Это действительно протест против политической оппозиции? Вот все, что делают, все, что утверждают американцы, это либо неправда, либо плохо? или как-то по-иному. Я в этом смысле, давайте расскажу вам одну историю, тоже у меня много разных историй. Мы с коллегами написали книгу об исследованиях Луны. Вот эта Луна, путешествие к Луне, и в ней примерно половина посвящена полетам космических аппаратов, людей, астронавтов к Луне. И когда книжка вышла, меня попросили сделать ее обзор в доме книги на Новом Арбате. Я пришел туда, собралась публика, сидят, смотрят, я рассказываю, что-то там картинки показываю на экране. Люди сидят с интересом. Вижу уже скептические взгляды, и самый скептический стоял в конце этой аудитории, видимо, места не хватило, в кожаной куртке, мужчина лет 50, и он так, прищурившись, смотрел на меня, но я уже чувствую, сейчас будет какой-нибудь вопрос. Вопросы есть? Есть, только не вопросы, а утверждения. Ну, пожалуйста, какое? Мы всегда были первыми в технике, и тем более в космической технике. И вы что, верите, что вдруг американцы нас обогнали и попали на Луну? Их техника против нашей, тем более в космосе, всегда была второй. Я подумал, как же его переубедить? Начать факты выкладывать. Да фактов было уже много. Говорить о том, что вот все это мы видели, все это фиксировали независимо от американцев. Я думаю, надо что-то такое вот четкое, понятное. Вижу, он в кожаной куртке, подтянутый, такого спортивного вида. Спрашиваю, вы автомобилист? Да, говорит он, ну, какое-то имеет отношение. Вы на чем ездите? И тут он все понимает. Но на иномарке. Опустил глаза и отошел. Возможно, это был тот аргумент, который дал ему понять. Да не во всем мы были первые. Да не во всем мы остаемся первыми. Мы во многом догоняющие. И ничего странного, что мы догоняли,
3: Ничего страшного в этом нет.
1: Ничего нет странного. Быть вторым вещей, передовом деле, да. Это не так уж плохо, да? Вот эти люди, почему сами к этим аргументам не приходят? Ну, не дураки же они, но они с техническим образованием. Часто инженеры с этим обращаются. Они находят какие-то невероятные факты. А почему там на снимках, присланных с Луны, нет звезд? Начинаешь ему объяснять. Потому что экспозиция была не та, потому что звезды слабо светятся. Да, да, понял.
3: А почему тогда отпечаток на Луне вот такой, а в скафандре вот это? Потому что вот лунные валенки. А почему тогда вот эта штука здесь погнутая, а здесь кривая? Потому что прежде вот это. И это бесконечная история.
1: Но это неплохо. Критическое мышление само по себе это хорошо, да? Но почему оно человека подталкивать к нему нужно? Почему он сам к этому не приходит?
2: Он так вообще по статистике, тут как раз и были на эту тему исследования, опросы и так далее.
3: Безобидная тема, можно делать исследования.
2: Да, вот, да, и даже вот она в чем-то как бы такая в общей канве, что американцы негодяи. Вот, поэтому ее как бы можно даже слегка продвигать. Но вообще и в Америке тоже такие проводят исследования, и, в общем, по всем опросам получается, что, во-первых, это не то, что там кучка маргиналов, это, вообще говоря, там миллионы человек. Ну, так вот получается. И больше всего неверящих в полет на Луну в двух странах. Угадайте, каких? Это Россия
3: и Соединенные Штаты.
2: И сама Америка. Ну,
3: просто да. Население в Америке большое,
2: да, ну, там большое, ну, то есть там тоже есть вообще такая прослойка. И, естественно, опять же, это... Скорее всего, эта тема, она очень, конечно, политизированная, и поэтому там и мотивация этого, она во многом не имеет отношения к, собственно, там, так сказать, к научным каким-то познавательным моментам. Это густо замешано, конечно, на как бы там... Это же еще и у нас и соревнования двух систем, которые до сих пор как бы не изжили.
3: Нет, это с нашей стороны, с американской, наверное, это потраченные деньги.
2: Это
3: распил. Вот потратили деньги, ничего не сделали,
2: и тоже, сказали, что там тоже денег. Есть прослойка, ну, анти-истеблишмент. Да. То есть, в данном случае, как бы, мы против Америки, и заодно мы отрицаем достижения Америки. Одно из самых, как бы, жестких, ну, и таких всем очевидных, это, конечно, полет на Луну. Поэтому, как бы, это в каком-то смысле выразить свое фе по отношению к США, к лидеру, да никакой ты не лидер, это все, так сказать, все пиар, это все придумал, Стэнли Кубрик снял вам этот, значит, фильм. Соответственно, тут к этому очень четко приписывается всегда Кубрик. Но
3: как он замазался,
2: как он хорошо это снял. Да, да. Ну вот что касается России, то, конечно, еще и дополнительное обстоятельство. Конечно, во-первых, наш традиционный антиамериканизм, который подпитывается очень, кстати, всегда подпитывался со стороны государства. То есть это как бы даже в каком смысле демонстрация лояльности. То есть, в этом смысле мы против своего истеблишмента.
1: Поддерживаем.
3: Ну, уж тем более мы против.
2: Да, тем более против этого. Плюс еще к тому, что вот это вот, ну, само по себе чувство протеста, то, что не устраивает, а это просто негативное чувство. Я хочу выражать свои негативные чувства по отношению к истеблишменту. Я боюсь выражать его по отношению к российскому истеблишменту, но как бы к американскому сам Бог велел.
3: У меня просто замечание в скобках, как вы прекрасно понимаете. Если предположить этот заговор, то в заговор должен был вовлечен Брежнев и все советское
2: руководство. Это уже тоже обосновано, что...
3: Обосновано.
2: Что это вообще было, значит, соглашение о разрядке, типа с Союзом договорились, что... Так и быть, мы типа дадим вам зерна и будем разоружаться, а вы тогда взамен, значит, не заметите, что мы, значит, не летали на Луну. Вот так вот. То есть это был некий, совершенно четко описывается, как глобальный заговор. Но еще, конечно, одна вещь, она, думаю, как раз для России специфическая, это уже тоже позиция нашего обучения и вообще советской системы образования. Потому что я вот даже сам, я вспоминаю, вот у нас все, что касалось так, достижений советской космонавтики, Гагарина, вот эти вот управляемые станции...
3: Нет, но их много, их много.
2: Это много писали и так далее, но... Что касается вот именно полета на Луну, именно потому, что как бы в этом отношении Советский Союз проиграл, это вообще никогда не акцентировалось. Это подается не как достижение, это подается там, ну, абзацем в учебнике.
3: Статья в «Правде» была «Первая экспедиция к Луне». Первая экспедиция на Луну, не к Луне, на Луну. Первая экспедиция на Луну.
2: Да,
3: она называлась так. Была подписана кем-то из наших академиков.
2: Да. Вот. И, ну, и, в общем, никогда... Это как, ну, было и было. То есть, это как бы было скучно это утверждать.
1: А нам не больно-то хотелось.
2: Да. И с точки зрения такого простого советского школьника, а сейчас одни, собственно говоря, советские школьники, это как раз основная масса, так сказать, людей, там, которые принимают решения в стране и вообще, так сказать, там, что-то читают. А вот. Да и, собственно, и, кстати, после 91-го года тоже не особо изменилось. Все равно акцента на то, что вот, видите, мы же сами с вами как говорим, американцы на Луне. Мы не говорим человечество на Луне.
3: Ну, вообще мы говорим. Да, вообще-то мы говорим.
2: Да, да, да, но, Луне, но да. Это вот всегда, а почему не мы и так далее. То есть, и в итоге получается как? Получается, что значительная часть, опять-таки, я думаю, большинство, и даже, скорее всего, очень сильное большинство, они, если они специально не интересовались именно астрономией, вот этими всеми вещами, они это и не запомнили. Угу. То есть, для них Гагарин летал, про Гагарина все уши прожужжали.
1: Хотя фактов о его полете намного меньше, чем о полетах американцев на Луну.
2: Да. Но для наших людей как
1: это
2: раз...
1: Это очевидная вещь. Ну, конечно, летал.
2: Очень многим людям, вообще, я вас уверяю, вы как ученые не поверите, но я, поскольку все время общаюсь с населением, я могу вам сказать,
3: Приготовимся к чему мы не поверим.
2: Ну-ка, что... Ну-ка. Для многих вообще сам факт, что американцы куда-то летали, он и прошел совершенно по краю сознания, и люди этого вообще не знают. То есть для них я никогда не знал, а что, американцы на Луну летали? Для многих. Ну да, летали, причем давно. Это было в учебнике.
1: Позвольте еще одну историю рассказать. В советское время общество знания работало очень эффективно, очень однородно, без особой там, политической окраски. Я много-много по обществу знания ездил по Советскому Союзу, по сопредельным странам. И вот как-то приехал в далекую-далекую деревню. А нас куда только не посылали. Коровник. В коровнике маленький, ну, чистая комната, где переодеваются там. Меня туда, я читаю лекцию о космонавтике, рассказываю, картинки показываю. Сидит человек 7 или 8 доярок, и один мужчина, ну, вот как это, механизатор. Они его вперед, значит, посадили, сами девушки так тихо сидят, слушают меня. Ну, я говорю там о полетах, та-та-та-та, и фраза. А вот когда американцы были на Луне, смотрю на них, что-то у них в глазах как-то остановился у всех взгляд. Девушки молчат, а А, не-не-не-не, я сказал. Ну вот, когда люди летали на Луну, и Скотни так поднимает на меня глаза. Наши? Нет, говорю, американцы. Да ты что? Это был конец 80-х, канун 90-х. Я очень хорошо это запомнил. Да ты что? Абсолютно неинформированные люди были.
2: Да причем еще ведь одно время, вот как раз в 80-е годы, был такой предмет астрономия. Ну, я помню, 9-10 класс.
1: 10-й только.
2: Да, 10 класс. 10. Да, астрономия, учебник был и так далее. Потом ведь это выкинули из программы.
3: Потом появилось, потом стало да, снова. Да,
1: а в этом году опять выкинули.
2: Да, да, вот опять выкинули. Ну, вот, то есть это вообще... Я думаю, кстати, в частности, во многом именно поэтому. Потому что как бы астрономия – это антироссийская наука для наших... именно...
3: Ну, Володь, заступи. Ну, Володь, спаси. Давай, Володь, давай, нет, пожалуйста, пожалуйста.
2: Нет, я, ну, я объясню, почему. Потому что если учить людей, значит, там вот будет вот то, о чем вы говорили, про мужчину, про мужчину в кожаной куртке. То есть, он как бы... Эта наука показывает, что у американцев приоритет над Россией. И все не надо. Про это лучше не говорить. И получается так, что она как бы в данном случае, она и не поощряется. И поэтому для большинства людей, как раз почему это очень легко всходят эти, так сказать, зерна, для большинства людей сам факт того, что кто-то куда-то летал, да еще и американцы, это удивительно. А потом говорят, что летали, да еще и американцы, но на самом деле в этом есть сомнения. Ага, сомнения. Какие? Ну, вот там, кстати, начинается. Вот люди там перечисляют вот эти все, так сказать, поклонники. Да, наверняка американцы всех обманули. То есть, для них это и не есть некий такой кирпич в голове. Это новое знание, которое тут же ставится под сомнение.
5: Может быть, людей, которые думают, что американцы на Луну не летали, сейчас так много, потому что сегодня, как и в брежневские времена, как бы в государственных СМИ официальных эта история не педалируется никак. А когда у человека, ну тут вот еще важный момент, а когда у человека складывается такая картина мира, что в наших источниках про это ничего нет, а зарубежные источники однозначно утверждают, что американцы на Луне были, как будто бы заговор какой-то, да?
2: О чем в итоге речь-то? Что для наших людей, в принципе, даже не то, что для людей, для начальства. Сейчас, вот, например, вот так выступит кто-то, выступит по телевизору и скажет, а вот американцы на Луну летали, типа, потому-то. Это будет воспринято многими как подрыв скреп.
1: Опасно для карьеры, да?
2: Нелояльность. И более того, я даже сказал, что достаточно четко можно видеть корреляцию.
3: Между.
2: Люди, которые, условно говоря, западники, люди, которые поддерживают, ну, так сказать, интеграцию России в цивилизацию, в Европу, в Америку, за дружбу и так далее, эти люди, как правило, всегда четко, значит, спорят и говорят, высмеивают все то, что говорится о том, что американцев не было на Луне. И наоборот, соответственно, люди, которые говорят, что мы патриоты, мы за скрепы, мы за то, чтобы, так сказать, там, мы шли своим российским путем, а вот эти люди очень часто очень склонны к тому, чтобы как минимум ставить под сомнение. То есть, четкое, всегда существовавшее в России вот это, значит, разделение западники и славянофилы, и они, вот буквально, это один из вопросов, который, ну, практически обозначает вот эту разницу.
1: Хорошо, это проблема или этот вопрос вот с Луной, который делит людей по политическим...
2: По лагерям,
1: по политическим паролям. Да. А я вам приведу один пример или миф, пример, который вообще никак не связан с политикой. Как-то раз я на Сахалине читал лекции в леспромхозе. Сидят лесорубы, ну, в основном мужчины, но там и женщины были. В общем, огромная аудитория, за окнами сопки там с лесом. Я рассказываю о спутниках, и кто-то меня спрашивает, не помню кто, а правда, что спутники испортили нам погоду? Я говорю, в каком смысле испортили? Ну как, вот в этих местах мы живем уже 40 лет. Раньше не было наводнений, а теперь что не весна, то потоп.
3: Небо проткнули.
1: Я говорю, а... Так, посмотрел в окно, говорю, а раньше на сопках лес рос? Ну, раньше тут было. А где же он теперь? Ну, как же, мы же вырубили. Я говорю, а спутники тут при чем? А вы не знали, что лес задерживает таяние снега? И вот тоже молчание в аудитории, и один, другой голос. А правда, мужики? А правда, ну, так вы же понятно же.
3: Но спутники так, не мы же, спутники не мы.
2: Да, да, это не себя.
1: Никакой политики. Просто вот то, что у них под ногами, они сами не могут объяснить своим же влиянием на климат, на погоду, на благополучие жизни. Да мы же вырубили, а что же удивляться,
3: хорошая что... Хорошая история. Слушайте, еще какая мысль пришла в голову? Вот эта вот странная амбивалентность такая, вроде и власть, и они, я от них во многом завишу, а с другой стороны, я это отрицаю, я не хочу ничего про это знать, нет социальных лифтов. Есть, мне кажется, человек такого вполне мирового масштаба, который отчасти персонифицирует.
1: Илон Маск,
3: совершенно верно.
1: Супер мирового
3: масштаба. Значит, он для некоторых это визионер, движитель человечества в будущее с его идеей, что человечество должно стать мультипланетарным, придумавший то, это, сделавший это, заставляющий людей делать вот это, а с другой, для некоторых он, ну, не знаю, ну, разве что не жулик. При этом, почему у него столько ракет летает, это требует какого-то объяснения, ну, наверное, спер, или там сидит на Пентагоне, который за него все делает, платит и так далее.
1: Либо много денег заработал, он сегодня самый богатый человек в мире, по-моему, да? А деньги не зарабатываются, а только воруются, да?
2: Ну, я думаю, тут вот есть некоторая связь именно Илона Маска с вопросом про летали ли американцы на Луну. То есть некоторые мотивации тут явно совпадают. Потому что, видите, здесь, опять-таки, я думаю, есть деление пресловутых западников и, так сказать, патриотов, и, соответственно, это тоже вопрос, который четко достаточно проводит линию. То есть, для западников как раз вообще Маск – это в каком-то смысле идеальный человек, потому что он, с одной стороны, как бы, ну, элита реальная западного общества, миллиардер там и так далее, один из самых богатых людей в мире, вот, но, с другой стороны, он бунтарь. То есть, значит, Маск удовлетворяет сразу два запроса такого типа людей, что, с одной стороны, ориентация на Запад, и Маск Запад али для них олицетворяет, и, с другой стороны, протест против элиты, который тоже, на самом деле, у многих именно вот этих людей тоже есть. То есть, это вот символ нового, символ прорыва, и в то же время как бы мы не расходимся с, значит, нашей установкой, что современная западная цивилизация – это лучшее, что может быть.
1: Это отношение на Западе к нему.
2: И на Западе, и у нас тоже.
1: А у нас?
2: Наша часть западников.
1: А западников?
2: Да, наша часть западников.
1: А славянофилы?
2: Но для России как раз в данном случае, ну, как бы признать Маска, что он такой лидер, что он такой, значит, там, прорывный человек, что он, значит, тоже летит теперь на Марс.
3: И, может быть, высадится на Луну.
2: Да, и на Луну, и на Марс
1: вообще везде летит. Что-то можно без помощи и указки государства сделать.
2: И самое главное, что опять он американец. То есть, в этом смысле Маск, хотя он не американец.
3: Да, он американец сейчас, но он южноафриканец.
2: Но для большинства, как бы, они в такие тонкости не вникают. Это просто представитель, опять-таки, проклятого Запада. И само упоминание о том, что Маск какой-то выдающийся, с их точки зрения, это упоминание о том, как же, как говорится, как же вы отстали.
3: То есть, то, что у него хорошая ракета, это меня унижает.
2: Это, да? Упрек. Это упрек. Да? А почему не мы? Мы же вроде, что мы были самые первые, а теперь, значит, вот этот Маск, и все про него долдонят. А что противопоставить? С нашей стороны что? Что с нашей стороны?
1: Где наши маски?
3: Кстати говоря, когда он начинал, некоторые авторитетные астронавты, бывшие на Луне, были против частного финансирования космоса. Это были люди, выросшие вот на этой аполлоновской программе. Их психология была такая, что они говорили, что это плохая идея. И он до сих пор, ну, еще недавно он им это поминал. Что да, вот они меня, да, значит, пытались закрыть SpaceX.
2: То есть для очень... У нас же общество ведь на самом деле старое. Оно старое, и оно, соответственно, чем человек старше, тем он более консервативен.
3: А продолжительность жизни, однако, растет.
2: Да, растет продолжительность жизни. Ну, кстати, последнее время стало сокращаться. Вот, но, тем не менее, действительно, люди пожилые. Люди пожилые, для них Маск – это молодой выскочка. Да к тому же не от нас, да к тому же от проклятых американцев. И чем больше его нахваливают, тем больше эти люди начинают испытывать раздражение и чувство некоторой неполноценности. То есть для них действительно Маск для них это упрек.
3: К тому же Тесла дорогая.
2: Да, и Тесла дорогая, и вообще это все лишнее, как бы. То есть в данном случае это еще и не и разрыв межпоколенческий, безусловно. Mm. То есть, действительно, более молодые за Маска, более пожилые против. Патриоты против Маска, западники за Маска. Противники, значит, современной элиты, они скорее будут за Маска, потому что он бунтарь, но очень при этом ориентированные на как бы родные скрепы, они будут все равно против Маска, потому что он олицетворяет как раз для них эту самую элиту.
1: Какой полезный человек, это лакмусовая бумажка.
3: Сколько вот... сумел в себе воплотить да. разных
2: очень черт. Много, поэтому, да. кстати, очень много на себя, это еще и в этом смысле, он мастер пиара, безусловно.
1: О, да. Еще и это.
2: И, кстати, он на этом делает очень большой акцент, и это тоже очень многих, это раздражает, кстати говоря, многих таких, знаете, ну, поборников чистой науки.
3: В этом я смысле. Бы сказал, инженерно ориентированных
2: людей. Да, серьезный человек не может. Слишком много, знаете, слишком много болтает. Как бы, и слишком разбрасывается. Это тоже, то есть, это такая яркая фигура, которая поляризует отношение к нему.
1: Ну что ж, будем следить за его успехами.
3: Хорошо, а такая вроде неполитизированная история, взятая то ли из кинофильма, то ли из фантастики, из какой-то лунополая, да, внутри?
1: Это из книжки Носова про «Незнайку на
3: Луне». Да, это про... А, я никогда не осознавал, что это оттуда, что корни оттуда. Надо сказать, надо просто сказать, что корни, что это оттуда берется.
2: Нет, по-моему, был какой-то еще там еще в начале века, какая-то фантастика тоже. А, кстати, это еще же у нас и «Земля» тоже полая, помните? Это же...
1: Да-да-да,
2: «Земля». Да, «Обручев», «Конан Дойл». Вот, они же там все там, типа, внутри земли.
1: Ну, то есть, отделять сказку от реальности не все умеют, да? Им кажется, что вот фантастика и сказка...
3: Нет, это не то, что не все умеют. Алексей Анатольевич скажет, что люди специально погружают себя в эту сказку, чтобы чего-то не видеть.
2: Ну, а в частности, это же еще, ну, во-первых, действительно, наука, как бы, что называется, вышла из доверия, на самом деле, это факт, что тут говорить, вот, и поэтому, плюс, вы даже заметите, например, это видно по литературе. Вот у вас научная, раньше, помните, всегда была фантастика. Фантастика, и она же называлась, помните?
1: Научная
2: фантастика. Да. Ее мы все любили, читали и так далее. Сейчас же, по сути дела, везде всю эту научную, значит, фантастику, ну, практически вытесняет тотально так называемая фэнтези. Фэнтези – это как раз совсем никакая не
1: сказка фантастика. Для взрослых, да?
2: Да, это именно сказки, причем их обожают, это огромные томины, а очень много их пишут в России, кстати говоря, это вообще самый мощный жанр, там выходило, сейчас такая, в связи с общим падением уровня жизни, чуть меньше стало, так выходило по 1000 книг разных авторов, так сказать.
3: Вот фэнтези?
2: Все, фэнтези вот, огромное. Да, там,
1: да, мы не читали.
2: Это в основном там, путешествие во времени, жизни, да. Как мы спасем Сталина, как мы спасем там, значит, этого самого Наполеона в 19-м году.
3: А сейчас не совсем фэнтези, а альтернативная история.
2: Да, да, но
3: это называется альтернативная история.
2: Альт-история или просто вот там, но это обязательно должна быть какая-то, значит, что-то такое как бы реалистичное, но с примесью магов, колдунов и волшебных веществ.
1: И пришельцев. Слушай, вот. Нам надо уже подходить к концу нашего разговора, мы долго интересно говорим, но остался один миф, который, ну, ни с политикой, ни с чем не связан, это НЛО.
3: Сейчас выяснится немедленно, что связано с политикой.
2: Связано с политикой. Ну, потому что... Почему ее не любят очень власть поддержащие? Потому что в социальной психологии, в социологии почти все связано с политикой.
1: Да.
2: О чем не поговоришь.
1: Летающие тарелки каким образом?
2: Да. Или летающие тарелки,
3: во-первых... На пользу властям, там для чего-нибудь для манипуляции.
2: Одна из основ теории заговора вообще.
3: Какая?
2: То, что... Ну, опять-таки, вспомним эту знаменитую фразу из «Твин Пикса» «Сова не то, чем они кажутся». То есть, на самом деле... от нас скрывают правду. А это вот еще был знаменитый, помните, секретные материалы?
3: Да.
2: Секретные материалы, сериал там с этим Малдером.
3: Искали.
2: Он же весь пронизан политикой. Он вообще, это политический сериал. И там основа того, что власти, от нас скрывает, что на самом деле происходит. Власти тут значит, получается, разгул этих самых инопланетян.
3: Ну, там,
2: они делают, что хотят.
3: Ну, там сценаристы меняли свое мнение по поводу развития сюжета относительно того, чего там, именно там... власть скрывает. У них там концы с концами не очень сходятся, но смотрятся некоторые серии замечательные. И там много разных приколов.
2: Концепция общая какая? Да. Что власти, в общем, все это базируется на том, что у людей есть ощущение, что они теряют контроль над своей жизнью. И прежде всего то, что вот кто-то ими управляет, а я ими никак, а я вот ими вот этими всеми не управляю вообще. И из-за этого приходят самые разные фантазии. И, конечно, в этом смысле НЛО, это оно чем очень удобно? Тем, что оно, ну, как бы все объясняет.
3: А именно?
2: Тогда оно объясняет, почему мы ничего не можем сделать. Это же тоже очень важное объяснение нужно людям. А почему мы такие беспомощные? Почему вот мы как-то вот ни на что не можем повлиять? Почему? Это же вроде бы, ну, такие же люди, как мы, там, это сам власть поддержащие. Почему мы вот ничего не можем
3: сделать? НЛО и пришельцы им помогают.
2: А пришельцам, у них же там неведомые технологии, гипнолучи, там, что у них еще есть?
3: Ну, все, у них все.
1: Все, что нужно. И, соответственно, власти овладели этими технологиями.
2: Да, или вошли с ними в контакт. Или еще даже, скажем, самое радикальное, уже продали им землю вместе с нами, соответственно. И они тут над нами проводят всякие разные эксперименты. А поскольку они инопланетяне, у них мощные там эти самые орудия, мы ничего не можем делать. Все понятно, как бы вот, наконец-то, картина мира устоялась. И для людей это, с одной стороны, как бы очень мрачное мировоззрение, естественно, что мы жертвы каких-то непонятных этих, даже кто это такие, неизвестно. Вот. Но, с другой стороны, в данном случае ведь НЛО – это... для массового сознания это попросту, с точки зрения психологии, это просто образ собственного правительства.
3: Да нет.
2: Как он? Да.
3: Да,
2: да, да, нет. Правительство – это вот нечто непознаваемое.
1: Небожители.
2: Но очень могущественное.
6: Правительство на другой планете живет, родной.
2: И это, кстати, объясняет пассивность. Это тоже очень важный момент. Человек все спрашивает, а почему тогда я не протестую? Как бы, почему я там чего-то не делаю? Значит, типа, я что, трус? Думать про себя, что я трус, на самом деле никому не нравится. Значит, тут или впадать в экстаз, как бы мы полностью поддерживаем порядок вещей, но если у человека падает уровень жизни, ему очень трудно в себе экстаз сохранять. Он как бы видит, что ну, у меня падают мои перспективы, там все, а я буду поддерживать. Ну, как бы это начинается фрустрация. Или тогда, значит, ну, мне страшно, естественно, выступать против. А вот что тут можно объяснить? Там же пришельцы.
3: Значит, НЛО, говорите вы, это вещь, которая в массовом сознании почти всегда интегрирована с правительственным
2: заговором. На самом деле, это аватар, это как бы такой архетип. Просто нами управляет что-то, что очень могущественное, очень страшное. Ничего сделать нельзя, но вот только мы зато понимаем, что к чему.
1: Честно говоря, мне это никогда не приходило в голову. Я как астроном просто разбираюсь с теми явлениями, которые называют люди неопознанными, пытаюсь объяснить, что это такое, потому что немножко лучше понимаю, чем большинство. Но вот такие сложные психологические причины.
2: Знаете, вот какая разница? Вот, допустим,
1: причины.
2: 60-е годы. Там же как было, там, в 70-е годы, что... пришельцы – это как бы некая перспектива, что мы войдем с ними в контакт.
1: Положительная перспектива.
2: Они нас научат, как там все болезни лечить, значит, мы с ними вместе полетим к звездам. То есть это внушало оптимизм. Почему? Потому что в тот момент был гораздо выше градус социального оптимизма в принципе. То есть, опять-таки, пришельцы есть или нет, никто не знает.
3: Мы проецируем содержимое нашей социалки, проецируем вообще на всю Вселенную.
2: Да, да, естественно.
3: И готовы эту Вселенную воспринимать с точки зрения того, что у меня
2: хорошо, там сегодня, плохо, завтра. Да, хорошо, нам сейчас плохо, градус социального оптимизма ощутимо идет вниз. Угу. Не только у нас, кстати. Да. Вот, и, соответственно, наоборот, НЛО представляет как что-то страшное, что-то ужасное, что-то такое, что... Причем, как говорится, обстоятельства неодолимой силы.
3: Да.
2: Что такое. Это мы уже стали самим себе рассказывать, почему мы все это терпим. Почему?
3: Мне понравилось это замечание, действительно, мне не приходило в голову, спасибо.
1: Мне не приходило.
3: Насчет того, да. что инопланетяне проделали эволюцию. Угу. Они были от немножко...
1: Желанных.
3: От желанных, может быть, внушающих легкое опасение и восхищение существ, и радостное, до вот этих самых...
1: Опасных.
3: Нет, не просто, да не просто опасных, нет. а глубинно вредных мерзавцев, кроме того, скрывающих себя. Заметь, все это делающих, но не заявляющих о себе. То есть отсутствие социальных лифтов. Это плоская Земля, это люди не были на Луне, это, не знаю, полая Луна.
2: Не были и не будут никогда.
1: Не будут,
2: и никогда не будут, да. Но это же тоже...
1: Это невозможно, летать на Луну
2: никогда. Невозможно.
3: Это, ну, там это невозможно.
2: Очень да? много разных этих самых, там, типа, какой-то...
1: Радиация.
2: Пояс Ван Аллена, там, радиация. Да, да, да. Там человек не может его преодолеть, потому что его радиацию убьет. То есть, как бы изначально вообще отрицается, в принципе, это все.
1: Так что?
2: И так далее.
1: Антинаука – это глубинное свойство человека, неудовлетворенного жизнью.
2: Это все социология.
3: Социология. Это не просто не антинаука, это даже не только антинаука. Полет к Луне, там, конечно, большое количество научного, но там, кроме науки, там, там технологии, это, да. которыми многие мы сейчас пользуемся, начиная от залипки вот этой самой, такой, которая залипает, до кучи разных других вещей, до первый раз жизнь людей доверили компьютеру на этих космических кораблях, на Аполлоне, которые к Луне летали. Ну, и так далее, и так далее. Первая интегральная схема. В общем, это не наука, вот в смысле сидят ученые, чего-то там...
2: Непонятно зачем,
3: это,
2: да.
3: Это вовлеченность огромного количества производящих и создающих, и созидающих людей через большие, широкие слои общества. Ну, возьми программу, например, лунную, возьми космическую программу в Советском Союзе, возьми еще более масштабную лунную программу в Соединенных Штатах. Оно затронуло колоссальное количество людей, сотни тысяч человек, которые ради этого работают.

0: Я хочу, давно уже готовлю книгу, даже название придумал «Столкновение с НЛО», рассказывать людям о том, что они видят в атмосфере, в космосе. Это все не будет воспринято, потому что социология говорит, не воспримут ваши научно-технические аргументы. Как живет человек, так он и смотрит на мир. Это все не надо, то, что мы делаем.
1: Но да?
0: Просвещение вообще.
1: У меня было такое вот некоторый инсайт. Я тоже иногда читаю всякие фэнтези, и вот я скажу, что на самом деле почтение к науке, оно, несмотря ни на что, оно в людях живет. Один из самых знаменитых, ну, самых популярных именно фэнтезистов, то есть вроде совершенно такой, Ник Перумов такой есть, там у него огромные тиражи там и так далее. И вот он там описывает, естественно, там у него никакой науки, у него там сплошная типа магия, маги. Но, кстати, и то же самое у Роулинг про этих самых, про магов. Но и вот и у Роулинга, и у Перумова, я заметил, это очень было смешно понять, потому что вот он описывает, как маги там борются с какими-то нашествиями там монстров и так далее.
2: С плохими магами.
1: Да, с плохими монстрами, вот, но при этом, и как они чертят руны, и там, значит, раскладывают там эти самые, то есть, ну, все как бы такое, с точки зрения, это бред, вот, но при этом... Огромный акцент, что они этому долго учились, что это 5 лет, что очень важно положить эти самые, значит, волшебные камни именно так, что это очень четкое, нужно, то есть там и как экспериментатора, и как теоретика, и как, значит, вот именно с хорошей памятью, и с прекрасной логикой, чтобы выстроить эти самые. То есть, на самом деле, я вот читаю, я вдруг прихожу к выводу, что это Даниил Гранин. Это вот «Иду на грозу», только излагая другим языком, и народ это читает, и народ действительно свято верит. Вот да, нужно учиться.
0: Нужно
1: читать книги, нужно именно иметь талант к этому делу. А если ты этого не читаешь, никакая тебе волшебная палочка не поможет. Это вот...
2: Круто. Значит, знаете, какой есть еще аспект у этого? Вот у этой альтернативной вселенной, у которой, если она хорошо устроена, у этой магии какой-то придуманной, у нее есть какие-то свои внутренние законы, иначе совсем не интересно читать, наверное.
1: Да, конечно.
2: Компьютерные игры, в которых вы тоже погружаетесь в другие правила игры, и смысл игр в том, что там есть правила, потому что если бы не было правил, ну, было бы вообще неинтересно играть. И там есть сложности, вы должны что-то преодолевать, но там вы пользуетесь, ну, разные есть игры, пользуетесь там магией, или путешествуете по космосу, или какие-то сверхъестественные явления, и монстры, и все на свете. То есть вот это то, что мы еще не успели обсудить, но этот элемент сознания, мне кажется, тоже влияет то, что мы в компьютере погружаемся в другую реальность,
0: но управляемую правилами.
2: Управляемую, тем не менее управляемую правилами. Они каждый раз другие. Нам игры интересны за то, насколько там другие правила и какие.
0: Но их придумывают люди. Так же, как и законы государственные.
1: То, что надо постигать, главное. То, что вот
0: это хорошее.
1: Сейчас наука заходит как бы в общественное сознание под видом магии. Вот это очень интересно.
2: Наука заходит в общественное сознание под видом магии.
1: Под видом магии, потому что магию нужно постигать, надо учиться в Хогвартсе. И, кстати, вот эта вот Академия волшебства, это сейчас сквозной, потому что типа про науку писать неинтересно.
2: Да.
1: Университеты потеряли авторитет, как бы все это вообще непонятно что. Но Академии волшебства в книгах огромное количество, у них есть градация, у них есть степени, и они именно, что и это везде подчеркивается, и народ это читает, народу нравится, что это все достигается неким огромным трудом по познанию этой самой магии. Сейчас у нас наука вот в таком виде скрывается.
2: Это самое оптимистическое, что вы за сегодня готовы сказать?
1: Ну, отчасти да, естественно. Но, в принципе, все-таки я бы сказал так, что люди будут готовы как бы именно воспринимать науку, работать науке, если она, во-первых, станет более демократичной, сейчас этого, видимо, нет.
2: В смысле?
1: Демократичной, но в том смысле, что ведь еще одна вещь, это общее, то, что в науке невозможно продвигаться по мере своих достижений, что есть некая мафия, которая там покупает диссертации, которая, значит, типа сплотилась, не пропускает молодых людей вверх, а если даже ты и продвинешься вверх, то у тебя у младшего научного сотрудника было 15 тысяч в месяц оклад, а станет 40 тысяч в месяц оклад, и это, значит, совершенно...
0: Это тоже не здорово, да.
1: Да, совершенно никого не привлекает.
2: И то это есть, тоже распространенное...
1: Это общее совершенно отношение, есть такое, то есть да. Это человек, который... как бы сказал, что я пошел в ученые, он вызывает

0: ухмылки такие и довольно странную реакцию практически во всех, так сказать, обществах.
1: Ну, это, конечно, зависит от конкретной науки. Еще одна моя история в заключении нашего разговора. Я читаю курс для всех факультетов МГУ, там 40 с лишним факультетов. И ко мне приходят студенты с разных направлений, филологи, философы, географы и так далее. И вот приходит мальчик, хороший мальчик, неплохо сдал. Я ему поставил, по-моему, 4, и он вынимает из портфеля, я не помню, бутылку коньяка или что-то такое, и преподносит мне. Я говорю: спасибо, но не надо, мы тут взяток не берем. Это не взятка, это от чистого сердца. Говорю: ну, на нашем факультете не принято получать подарки от студентов. Как не принято? Везде принято, а у вас не принято. То есть я тут тоже был в растерянности. Далеко не каждая наука отличается вот скрупулезной честностью. Есть в науках некоторых, может быть, не совсем естественных, действительно, не миф, а реальность, связанная вот с этим вот «ты мне, я тебе».
2: Бакшишем, при том, что мы прекрасно понимаем, что развитие науки происходит тогда, когда есть конкуренция, тот самый скепсис, когда именно... общение, причем широкое столкновение мнений, потому что ты не можешь
1: в келье придумать
2: что-то просто так, значит, из ничего. Ты должен подпитываться идеями, и идеи, одни идеи сталкиваются с другими и рождают другие идеи.
1: Да. Ну, наверное, на этом мы неплохо поговорили. Я думаю, кому-то этот разговор окажется полезным.
0: Ну, вот я сейчас вам обещал, у меня есть книжка, это как раз про современную, на самом деле, современное наше общество. Называется «Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее».
1: Очень интересно, вот. Спасибо большое.
0: Таких книг вообще, на самом деле, мало.
1: Спасибо.
0: Вот, как раз вот этим тиражом, как вы сказали, 2-3 тысячи экземпляров. Вот,
2: спасибо.
0: Это как раз вот, спасибо. Что из себя представляет наше современное общество, поскольку я достаточно много по нему ездил.
1: Это от астрономов, что наша вот, Солнечная система и другие планетные системы представляют. Моя новая книга.
0: Спасибо.
1: Что вышла.
0: Спасибо.
1: Обменялись.
0: Значит, у меня есть живой журнал, я сапожник, в сетях достаточно, в принципе, известный в этом смысле, давно уже пишу, я есть в Телеграме, тоже называюсь сапожник, то есть, если что, приходите, читайте.
2: И
0: у меня есть свой, главное, видеоканал, который так и называется, Алексей Рощин, то есть, от моего Ютуба вашему Ютубу.
1: Спасибо большое, Алексей, и Алексей.
2: И Владимир.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: До следующих встреч.
2: До свидания.
0: Спасибо, да. До новых встреч.
1: Да.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер и выслушать ответы на интересующие вас вопросы. Традиционно здесь, на каналах лаборатории научных видео anthropogenes.ru, два ведущих, и сегодня второй ведущий – это Георгий Скалов. Гоша, привет!
2: Привет, Виталий! И я тогда сразу представлю нашего сегодняшнего гостя и скажу, о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня у нас формат, который называется «Постскриптум», а значит, мы отвечаем на вопросы, которые остались или накопились после одного из выступлений на наших форумах «Ученые против мифов». И сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые накопились после доклада «Не злись, а то заболеешь. Проверенные средства от психосоматики». Этот доклад состоялся в июне прошлого года, как раз в разгаре пандемии, и прочитал его Никита Жуков, врач-невролог, автор серии книг «Медицина», медицинский директор сети «Лахта Клиник». Привет, Никита.
3: Добрый день.
4: Привет.
2: Да, и доклад состоялся на форуме «Ученые против мифов Z» и вызвал много, я скажу, неполиткорректно, воплей в комментариях, потому что, ну, все же мы знаем, что болезни все-таки... 90% болезней от нервов. Мы много нервничаем, поэтому много болеем. И это вообще неоспоримая истина. Никита вообще ее оспорил и навлек на себя множество критики и вопросов. Вот сегодня, надеюсь, на часть этих вопросов он ответит, а также на те вопросы, которые мы призываем вас задавать в чате нашей трансляции. Да, Виталий?
1: Да, конечно. И также напомню о том, что нас всегда можно поддержать, задавая вопросы при помощи ссылки, которая имеется в чате данной трансляции, ну или она же есть в описании, ну или при помощи суперчата. Вы поддерживаете наш проект, а вопрос, который вы задаете таким образом, зачитывается в самую первую очередь. А самый простой способ поддержать наш проект – нажать лайк этому видео. И не забудьте подписаться. Кстати, если вы нажимаете на колокольчик, то YouTube понимает, что вам такой канал интересен и будет больше показывать вам подобных видео. А для нас это хорошо, потому что идет развитие проектов. Ну и не забывайте про то, что и у проекта anthropogenes.ru, у проекта лаборатории научных видео, имеется свой Patreon.
2: Да, и если вы подпишетесь на нашу страницу на Патреоне, то получите много замечательных бонусов. Ну, например, наши видео, которые выходят на наших каналах, вы будете смотреть раньше, чем все остальные наши подписчики, которых мы тоже любим. А еще одна важная вещь. Задавая вопросы сегодня, вы участвуете в конкурсе на лучший вопрос. После сегодняшнего стрима мы, как обычно, попросим нашего гостя Никиту Жукова выбрать два лучших вопроса, и авторы этих лучших вопросов получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов». Кстати говоря, у нас определились победители, обладатели наших замечательных футболок с двух предыдущих стримов. Первый из них состоялся еще до нашей поездки в Египет. Антрополог Марина Бутовская назначила авторами лучших вопросов. Значит, зрителя под ником Ямазакура, который спрашивал, корректно ли считать современных бродячих охотников-собирателей полным аналогом древних, с теми же характерами и т.д. И второй зритель под ником World Manager. Вопрос, как думаете, они живут счастливее цивилизованных людей? Это два победителя стрима с Мариной Бутовской и историк Кирилл Назаренко, который водил наших зрителей по Военно-морскому музею в эту субботу, выбрал двух победителей. Это Иван Рандошкин, который спросил, «Брик кажется достаточно поздним типом кораблей, а если думать об альтернативной истории, мог бы быть он изобретен раньше?» И Максим Песцов... Так, что-то шумно стало. Максим Песцов. Когда создавалась модель корабля, ее создатель сразу мог сказать, какими мореходными свойствами будет обладать корабль. такой вопрос. Да, я назвал 4 наших зрителей, которые получат футболки. Напишите, пожалуйста, мне по тем контактам, которые появятся сейчас в чате, и я расскажу вам, как эту футболку замечательную получить. А теперь, наверное, мы, собственно, перейдем уже к вопросам, к самому интересному, и просим Никиту быть готовым. Я знаю, что он отвечает на вопросы лаконично и очень конкретно.
1: Хорошо. Да, еще быстренько скажу, тебе, Гош. Друзья, мы пытаемся всячески продвигать наши ресурсы, и в данный момент на Твиче тоже идет трансляция. Если вы не подписаны, посмотрите, найдите нас, пожалуйста, в лаборатории научных видео, и вдруг Твич вам как-то ближе. Вот. Так что имейте в виду, там мы стримы тоже периодически видим.
2: Да, хорошо. Твич так Твич. И первый вопрос из комментариев, и задает его Евгений Торопов. И вопрос звучит так. Он как бы отвечает на некие тезисы Никиты. Значит, тезис: существует эффект плацебо. Ну так пусть и расскажет тогда, как это работает. Как влияет ли настрой человека на скорость выздоровления? Быстрее ли выздоровишь, так сказать, орфография сохранена, будучи окруженным теплом и заботой близких или нет? И второй тезис. Существует 7 известных болезней из-за стресса. Это доказанные, серьезные. А остальное? Или то, что из-за стресса ухудшается аппетит, уменьшается влечение к противоположному полу, волосы могут выпадать, иммунная система ослабевает. Это не болезни или это неправда? Спрашивает Евгений. Что скажете, Никита?
4: Да, вопросы прям чудесные. Ну, во-первых, про эффект плацебо. Никаких сомнений нету, что он существует, и мы широко его используем в науке, да, собственно, в медицине. Это то, от чего отталкиваемся при доказательстве как эффективности, так и безопасности методик. Эффект плацебо – довольно странная штука. До конца толком никто все равно механизм еще не разобрал, и более того, даже частота везде варьирует. В каких-то экспериментах это около 30%, а в каких-то и до 60-70% может доходить. И тут основной прикол, собственно, эффекта плацебо, что его невозможно спрогнозировать. Невозможно, во-первых, потому что нормально непонятна частота, во-вторых, непонятны, собственно, механизмы. В-третьих, в эффект плацебо вкладывается вообще все. Любое неспецифическое воздействие на человека или другой объект испытания, скажем так, потому что эффект плацебо и на животных вполне себе проявляется. Все неспецифические факторы, это значит и настроение конкретного человека, и там погода, и цвет стен в больнице, окружение близкими, или наоборот какая-то изоляция. Все это так или иначе дает вот тот неспецифический вклад, отличный от, собственно, вмешательства медикаментозного или немедикаментозного. И более того, у каждого отдельно взятого человека это влияние будет совершенно различное. И поэтому как-то это стандартизировать и обозвать это психосоматикой, ну, на данный момент не представляется возможным, потому что это слишком размытая такая область знания, которую мы вот, ну, как черную дыру используем в медицине и как-то вокруг нее пытаемся плясать. Но вытащить из нее какую-то конкретику и сказать, типа, да, вот это вот прям психосоматика на 100%, не представляется возможным и, может быть, никогда и не представится, потому что мы все-таки не роботы. В частности, этим мы и отличаемся, да? В смысле, такими вещами мы и отличаемся, да, от роботов, к примеру. Про вторую часть вопроса. Вопрос был про то, что, мол, 7 заболеваний, которые я перечислял, ну, это там гипертоническая болезнь, в том числе, что, мол, доказанные и серьезные. Ну, так да, мы про то и говорим, что в научно обоснованной медицине мы отталкиваемся про серьезные, научно доказанные вещи, а не про какие-то фантазии. То, что вопрошающий спросил про, мол, на фоне стресса там может снижаться аппетит или уменьшаться либидо, да, тяга к противоположному полу и так далее. само по себе это, в принципе, не болезнь, и поэтому некорректно так говорить, во-первых. Ну, то есть просто снижение аппетита – это один из симптомов чего? Да может быть и ничего. Если на фоне стресса у вас там один день в месяц снизился аппетит, это не болезнь, даже близко не болезнь, это не медицинское состояние, оно не требует ни контроля, ни наблюдения, ни лечения. Равно как и снижение либидо. И то, и другое может снизиться не только от стресса, а от каких-то других вещей. Допустим, вы съели какую-то некачественную еду и два дня сидите в туалете, скорее всего, у вас либидо тоже в этот момент будет снижено. Но тем не менее, мы не говорим, что это психосоматика. Это просто так или иначе какая-то нагрузка на организм, которая перераспределяет ресурсы, скажем так. Это во-первых. А во-вторых, опять же, все же мы индивидуальны. И если у кого-то стресс может снижать аппетит, то у кого-то он вполне может и повышать аппетит. Если у кого-то стресс может снижать либидо, ну, у кого-то вполне может и повышать либидо. Опять же, мы упираемся в то, что это не стандартизировать. И поэтому речь о стресс-индуцированных заболеваниях она достаточно ограничена вот серьезными семью проблемами, где стресс выделяется как достаточно серьезный, достаточно большой фактор. Конечно, большое количество состояний, как патологических, так и достаточно обычных для здорового человека, могут быть завязаны на стрессах. Но пока это не болезнь, и пока это не симптом, и пока это чисто индивидуальное что-то для конкретного человека, говорить о том, что это какая-то психосоматика, бессмысленно совершенно. Это не имеет практического смысла. Вот так.
2: Спасибо большое. Спасибо. Виталий, у нас там, видимо, какая-то из-за доната вылезла чья-то такая. Да. Красивая.
1: Перекрыла меня. Я прошу, да, не использовать графику, но постоянно какие-то там настройки в Donation поменяются, и они выскакивают все снова и снова. Я тяжело с этим бороться.
2: Я думаю, спасибо
1: за донат, обязательно ваш вопрос прочитаем. Но, пожалуйста, не делайте больше так. Просто какой-нибудь вопрос без анимации. Спасибо вам огромное за это.
2: Да, спасибо. А мы переходим к следующему вопросу. Спасибо, Никита, за подробный ответ. И отвечает... задает вопрос Bearded Джинжу или Джинжу, не знаю, как правильно почитать. Значит, что говорит наш зритель? Мне кажется, что психосомата поклонники частично правы. Не насчет излечения однозначно. Скорее, что стресс помогает развиваться болезням. Есть люди, которые патологически зажаты, некоторые зажаты в плечах и ходят постоянно присогнутыми вперед, плечи сведены. У кого-то зажата область паха, ноги постоянно собирают, кладут ногу на ногу. Чем вызвано такое поведение? Стрессом. В итоге они занимают более комфортное положение в стрессе, постоянно находятся в этих положениях и банально ухудшают нормальную циркуляцию крови. Даже когда стресс уходит, привычка остается. Но вот в итоге и получается, что посредственно стресс упрощает возникновение болезни крайне окольными путями. Но это чисто теоретически. Говорит наш зритель.
4: Ну да. Во-первых, про вот эти всякие зажатости и там снижение циркуляции и всего прочего, это, конечно, такие остеопатические больше сказочки, да, про то, что что-то где-то можно зажать или разжать обратно и там типа как-то повлиять на кровоток. Не существует фактора риска среди известных нам болезней, где говорилось бы, что типа вот будешь с зажатыми плечами ходить, у тебя будет там гипертоника, да, или сахарный диабет, или что-нибудь еще такое. Такого в принципе нет. И даже если мы себе попробуем абстрактно представить различных людей, они могут быть зажаты не только от стресса, они могут быть зажаты, например, в силу собственного характера, да, если это какой-то абсолютно интровертный человек, да, он может быть сгорбленным, зажатым, но у него там соматически все будет прекрасно всю его жизнь. Просто он там не очень любит общаться, скажем так, условно. Или если мы пойдем еще дальше и посмотрим на людей, которые живут с ДЦП или другими органическими проблемами в организме, они, в принципе, технически зажаты всю жизнь, и не то чтобы у них какие-то заболевания из-за этого чаще возникают. И еще одно утверждение в самом начале, да, типа про стресс, что стресс, мол, способствует развитию болезней. Стресс в целом, это очень такое растянутое определение. Ну, то есть, стресс принято делить на эустресс и дистресс. Эустресс – это как бы нормальный для человека, и который, ну, переносится им как все в порядке. А дистресс – это когда он переходит за определенный порог и, собственно, начинает вызывать те или иные проблемы. Ну, хотя бы просто там излишнее напряжение. Так вот, порог этот у каждого человека свой, личный. Характер у каждого человека свой личный. И если у кого-то дистресс будет постепенно, там, с годами приводить к развитию каких-то заболеваний, то это не исключено. То у, скажем, такого боевого человека, да, с остальным характером и несломимым духом, стресс, наоборот, его будет только сильнее условно закалять, и он вообще никогда не заболеет. Это тоже все на уровне мысленных экспериментов, потому что, ну, нету факторов риска по зажатости или там по количеству стресса в штуках, потому что мы его не измерим, он у каждого свой.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И говорим спасибо Фоме, который перешел на уровень лаборанта, это значит, он стал спонсором канала «Лаборатории рыночных видео» на YouTube. Спасибо вам огромное за поддержку. И вопрос, который задает Power of Idiocy. Даррелл в путешествиях описывал проклятие африканских духов Ю-Ю и считал, что жертве внушается, что она проклята, а та от стресса заболевает и умирает. Известны ли случаи таких внушений со злым умыслом с последствиями для здоровья?
4: Да, это интересный пример. Насчет прям конкретных таких кейсов не могу сказать. Я, честно, не настолько изучал глубоко этот вопрос. Чисто теоретически подозреваю, что это вполне себе возможно. Если взять достаточно внушаемого человека, как показывает нам хотя бы просто историческая практика, внушить людям можно все, что угодно. Я имею в виду всякие религиозные секты и так далее. Посмотреть, как люди там беснуются и сходят с ума, мне кажется, там недалеко и до того, чтобы убедить людей, что им пора умирать, и чтобы они в итоге умерли.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Brainiac. Возможно ли отнести к психосоматике повышенную тревожность, которая приводит, например, к нарушениям сна, которые, в свою очередь, приводят к проблемам с телесным здоровьем? Или это психиатрия?
4: Коли уж мы говорим про науку, да, и, соответственно, научно обоснованную медицину, то тревожность – это все-таки психиатрия во первую руку. Конечно, в тревожности, ну, так или иначе играют роль внешние факторы для, собственно, ее развития, которые и можно вот обозвать этим неисчерпаемым словом «стресс» для организма. Но так или иначе, одни люди от конкретных факторов начинают тревожиться, другие совершенно нет. А это значит, что если факторы одни и те же, то роль играет, собственно, конкретная нервная система и психоэмоциональное состояние конкретно взятого человека, который тревожится. Поэтому, опять же, это не обзовешь вот, ну, такой чисто прям психосоматикой. Да, какой-то фактор есть, но он не на всех работает, и, опять же, это не выделить как какое-то отдельное патологическое состояние. А у кого-то тревожность не стресс вызывает, а что-то другое.
2: Интересно, может ли вызывать тревожность отсутствие стресса? Что-то давно я не стрессовал, и как-то мне нервозно от этого стало.
4: Да-да-да, вполне себе.
1: А прыжок с парашютом является стрессом?
4: Конечно, но это такой более положительный стресс. Там, кстати, где-то дальше вопрос про это, по-моему, был.
1: Да, попробуем дальше.
2: Что, Виталик, ты собрался прыгать или это ты так
1: спросил? Не, я прыгал, просто это тоже форма стресса, и ты говорил, что, может быть, там, человек упал в уныние, и вот таким образом себя взбодрил, положительный стресс, вот, собственно. Угу. Отсюда у меня вопрос возник.
2: Да. Жубраед пишет комментарий, и он пишет вот что. А как вам такой расклад? Постоянная злость, постоянная выработка определенного коктейля гормонов, которых в нормальном состоянии не должно быть. Изменения микрофлоры и продукты микрофлоры оказывают влияние на организм. Иммунитет, токсины и так далее. И равно болезнь, которую лечат только таблетками. Вот объясните мне, почему у меня хронический гастрит? Такой переход неожиданный произошел. Видимо, злится товарищ.
4: Да, гастрит. Это прямо интересно. Я думаю, с гастрита и есть смысл начать. Но, опять же, во-первых, все-таки язвенная болезнь желудка как раз относится к тем семи стресс-индуцированным заболеваниям, поэтому, собственно, почему бы и нет, и не отнести гастрит как начальный такой этап. А в остальном, вот это, да, то, что было сказано про постоянную злость, которая якобы может влиять на там человека, иммунитет и так далее. Опять же, а какой характер у человека? Может, его эта злость, наоборот, только радует, и у него там сплошной серотонин с дофамином в голове именно от ощущения злости, агрессии и всего прочего. И что, ну, тогда у него ничего не разовьется. Это... совсем такая, опять же, не специфическая история. Ну, то есть, если мы условно, там, я не знаю, берем вирус иммунодефицита человека, то в большинстве случаев человека мы берем, заражаем, и он берет и болеет. Там нету таких вариантов, что если у него там более злой характер, то вирус на него не подействует. Не-а. Там есть только парочка мутаций в рецепторах лимфоцитов, которые, да, не восприимчивы к вирусу иммунодефицита. Их очень мало, а в всех остальных случаях, несмотря ни на какие различия в психическом состоянии или там в нервной системе или в количестве стресса, человек все равно возьмет да заболеет ВИЧом.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Алексей Тирон спрашивает, правильно ли я понимаю, что продолжительный стресс не оказывает модулирующего влияния на иммунную систему?
4: Это явно вопрос с подвохом, да? Правильно понимаю, что не оказывает. Ну, конечно, оказывает. Вопрос, какое оказывает, вот тут вам вряд ли кто-то скажет. Потому что модулирующее влияние что на иммунную систему, что на всякие остальные штуки, оказывает все, что только можно. И это как раз в том числе про эффект плацебо, к примеру. Ну, модулирующее влияние на иммунную систему может оказывать и окружающий климат, к примеру. Это огромное количество факторов, которые почти невозможно учесть, и пытаться из них выделить один только стресс, это достаточно странно. Это как если сказать человеку, у которого там какая-нибудь пачка хронических болезней, да, что вот если он будет бегать по утрам, то у него типа все пройдет. Нет, не пройдет. Потому что, скорее всего, ну, комплекс того, что нужно ему исправлять, даже просто в образе жизни, намного шире, чем пробежки по утрам. И вот зацепившись за один какой-то небольшой фактор, поправив его, все не изменится. Точно так же и с выделением стресса, как вот одного фактора из миллиона всех остальных.
2: Что-то вспомнилось, на самом деле, из моей еще бытности аспирантом. У меня была тема диссертации «Математическое моделирование работы скелетных мышц антагонистов». Вот. И я помню, что все попытки представить там, не знаю, какую-нибудь модель человеческой руки или чего-то в виде набора пружинок и демпферов, то есть таких простых элементов, они венчались вообще не успехом. Просто потому, что там, например, если представить там какую-нибудь мышцу в виде пружинки, то жесткость этой пружинки меняется там на два порядка, в зависимости там, не знаю, от того, там, что делает человек, в каком он настроении, какая там вокруг температура. Еще куча, там огромное количество факторов. Вот, поэтому, наверное, так же, как и тут, выделить, что вот именно стресс повлиял на иммунитет.
4: Да, именно а так. Там...
2: А еще я вспомнил, что в отчетах МВД, вроде мне говорили, что там пишется, отчет МВД заканчивается фразой, что преступность в стране зависит от 130 факторов, из них МВД контролирует 19. Вот, поэтому извините, ребята, делаем, что можем, но, увы, вот не все факторы мы контролируем, даже не половину. Вот.
1: Продолжим с вопросами. Алдз спрашивает. И спасибо за поддержку. Заметил, что при сне в неудобной позе снятся кошмары. Может ли быть такое, что надо изменять привычки сна?
4: Сами по себе чисто кошмары, если они не приводят к явным проблемам, вроде там постоянных хронических недосыпов, да, или снижения настроения, сами по себе плохие сны, ну, не являются как таковой проблемой. Поэтому тут больше вопрос о том, насколько мешают эти кошмары. Ну, в целом, есть же много людей, которые любят там фильмы ужасов, и, возможно, они бы кайфовали, если бы у них все время снились им кошмары. Чисто теоретически. Стоит опираться просто на собственное самочувствие. Если вам это в целом мешает, и вы понимаете, как это исправить, да, ну, то есть не спать там на левом боку, а спать на правом, то, собственно, это и используйте. Как-то это дополнительно лечить или обследовать, я не слышу необходимости, по крайней мере, в рамках вот таких данных.
2: Ну, я бы тут задал зрителю вопрос, зачем вы спите в неудобной позе? Вопрос. Заметил, что при сне неудобной позе. Может, в удобной попробовать поспать?
1: Ну, вряд ли человек встает на мостик и начинает засыпать, как бы, да. Скорее всего, в процессе, как бы, сна перевернулся, неудобно, и вот. Так, ладно, продолжим. Виктор Чеботарев спрашивает: если все болезни от нервов, то почему главный универсальный, в кавычках, врач-терапевт, а не невролог или психиатр?
4: Да, это чудесный вопрос. Ну, а внутри медицины всегда считается, да, что если что-то непонятное, то отправляйте к неврологу. Вот. А терапевт считается общим врачом, потому что это специалист по внутренним заболеваниям, да, то есть по болезням внутренних органов. Это сердце, легкие, печень, почки и так далее. В общем, все, что скрыто, скажем так. Почему именно так сложилось? Честно говоря, сложно сказать, но, наверное, потому что все-таки именно потому что скрыто, да, и не до конца понятно, что с этим делать. А как раз вот этот набор скрытых органов – это то, чем занимается терапевт. Поэтому, ну, то есть, я имею в виду, что если там сломана рука, да, или с глазом что-то не то, то это и так понятно, к врачу какой направленности взять это и нести. А если что-то где-то в животе болит или стучит, то надо, соответственно, разбираться, что это. Потому что снаружи непонятно. Мне кажется, вот так.
2: Я помню, считал про один эксперимент, когда, грубо говоря, людей, приходящих в некую поликлинику, сначала направляли к психотерапевту первым делом, и половина из них дальше просто не шла вообще. То есть выяснилось, что половина людей, особенно пожилых, приходит в больницу там поболтать, пожаловаться там немножко. Вот. Да? Это на тему главного врача. То есть это некий такой сортировщик, то есть куда человека отправить, или вообще его просто никуда и не надо отправлять, а просто поговорить с ним вежливо. И вопрос задает Ботан Channel, или Ботан Channel, как правильно произнести. По поводу плацебо определитесь, плиз. На вашем же форуме ученые разрушали миф плацебо, тот же Водовозов, к примеру.
4: Да. Ну, по-русски считается, что плацебо все-таки. Насчет разрушения мифа плацебо, честно, я не в курсе. Может, прокомментируете?
2: Я подозреваю, что имеется в виду, что многие представляют себе плацебо как некий метод лечения, что есть человеку дать там таблетку, сказать, что она действует, и тут он выздоровел. И что вот это является действительно мифом. А то, что такой эффект существует и, может быть, скорее относящийся к субъективным ощущениям человека, ну да, он существует. Вот.
4: Ну да. Мне тоже кажется, что это в эту сторону. Я бы со своей стороны прокомментировал мою любимую историю про плацебо. Не историю в смысле, да, мой любимый аргумент на эту тему, собственно, почему нельзя использовать эффект плацебо в медицине. Ну, типа, если вы там в науке считаете, что эффект плацебо действительно существует, то почему вы такие, типа, против гомеопатии? Какая вам разница? Ну, типа, пустышка, если она дает эффект плацебо, то почему бы они не лечили? А нельзя, потому что это неэтично получается. Потому что эффект плацебо, он непрогнозируемый. Невозможно сказать, сработает он на этом человеке, сработает он на этом человеке сегодня или завтра, да, потому что вот тот весь бесконечный спектр неспецифических факторов, да, он там каждую минуту будет меняться. И если мы будем раздавать людям пустышки в надежде на то, что эффект плацебо сработает, то получается, что ну, мы по факту обманываем человека, да, говорим ему, да, типа это сработает, а сами даже представления даже близкого не имеем, какое будет действие, что произойдет, произойдет ли вообще и так далее. Ну, то есть, как минимум, это неэтично, это нечестно по отношению к человеку, и, ну, как максимум, так, в принципе, делать-то некрасиво, а уж в медицине и подавно. Вот так вот.
2: Спасибо. Ну, то есть получается, что это неэффективно. Если мы не можем спрогнозировать эффект, то мы не можем даже в процентах его оценить, то значит неэффективно получается. Вот, я насколько помню, вот как раз в этом отчете, то есть в документе комиссии по борьбе с лженаукой РАН, который был на тему гомеопатии, там был какой-то один раздел небольшой, посвящен плацебо, и там ссылки на исследования, которые показывают, что именно как средство лечения неэффективно. Вот просто исследование на эту тему есть. Вот. Да. А так эффект существует, и вот при проверке, при испытании лекарственных препаратов он, естественно, учитывается. Вот. Далее.
1: Шикарный длинный вопрос для тебя,
2: вот,
1: Георгий.
2: Вот длинный вот вопрос, который я долго упорно тут его разбил на 6 ячеек. Значит, зритель под ником 112 ампер А говорит следующее. Ух, я уже долго смотрю УПМ и всячески топлю за научный подход, но вот настал тот день, когда я не могу согласиться с докладчиком полностью. Можно выделить случаи, когда вполне реальная болезнь в какой-то степени является следствием не самого благостного душевного состояния. Реальный случай. Чел, будучи в состоянии типа стресса, в холодное время года выскочил на улицу без шарфика, потому что забыл про него, потому что мысли были заняты совершенно другим делом, которое вызвало этот стресс, и вызывало этот стресс, и в итоге простыл, простудился и заболел. И вот это что? Ну, то есть, конечно же, это обычная простуда, причиной которой было переохлаждение. Но ведь первой причиной переохлаждения был стресс, и вот такой феномен. Его в категорию, какую категорию можно отнести? Это не чисто физиологическая травма, это не чисто психологическая травма, и это даже не психосоматика в классическом понимании. Полагаю, что это именно то, что называют болезнь от нервов. Если поискать, то подобных случаев можно еще. Чел унывает и сидит, сгорбившись. Я, наверное, не буду все-таки дальше зачитывать, потому что идет некий повтор уже предыдущих того, о чем говорили. Вот, и вот, может быть, предпоследнюю ячейку, если это, Виталик, откроешь. И в том же стрессе нередко забивают на правильное и регулярное питание, что также повышает шансы на самые разные болезни. Те самые болезни, которые, конечно же, имеют очевидные причины, но по большому счету появились из-за тех самых нервов. Поэтому не могу согласиться с тем, что болезни от нервов всего пяток. Нет, их больше. Кстати говоря, их больше, их семь. Поэтому не нервничайте попусту, питайтесь правильно, не забывайте утепляться и не болейте.
4: Да, меня в этом вопросе, конечно, поражает ну, цепочка именно вот, да, событий в этих примерах. Да, ну то, что вот, мол, в стрессе забыл шарф, выбежал на улицу и поэтому заболел. Ну, если немножко переиначить, то можно сказать так, что в стрессе выбежал на улицу, не заметил машину, его сбил и там типа перелом ноги. Перелом ноги из-за стресса, якобы, да? Ну, это как минимум звучит странно, такие причинно-следственные связи. Ну, то есть так это не работает. Это все-таки слишком косвенная связь, серьезно. Это во-первых. Ну, потому что таким образом можно вообще все на свете связать и получить ответы на все возможные вопросы. Но нет. Увы, не так все просто. Во-вторых, опять же, поскольку мы, в принципе, тут в научной среде не любим аргументы на тему «а мне помогло, а я вот выбежал с шарфиком, без шарфика на стрессе и заболел», то я могу точно так же, например, привести пример, что если я в обычном своем состоянии без шарфа выйду на улицу, то я заболею. А если я на стрессе, в какой-то жуткой панике куда-то где-то бегу, я вообще холода не почувствую и, скорее всего, вообще не заболею. Именно потому, что я был весь на взводе, на адреналине, и мне вообще там без разницы, какой там мороз, минус 20, все будет в порядке.
2: Вообще. Машина сбила и не заметил, побежал дальше.
4: Машина сбила и побежал дальше. Вообще не проблема совершенно. Mm-hmm. Ну, то есть, это опять же про различия такие чисто индивидуальные. И опять же про то, что и стресс для всех разный, и с каким он знаком, как он воспринимается, в каких условиях и так далее.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. И говорим спасибо Роману Маркову, который нас поддерживает. И он задает вопрос. А на УПМ, видимо, мы узнали, что никакого модулирования иммунитета не существует. На что отвечает уважаемый спикер?
4: Ну, я отвечаю на заданный вопрос. Если говорить про модулирование иммунитета, это, конечно, речь про то, что можно ли типа поднять иммунитет, да, про то, что профилактировать там простуды и так далее, и принимать иммуномодуляторы. Ну, в этом ключе, конечно, никакой модуляции иммунитета не существует, это бред полный. Но если мы смотрим на это как на иммунитет, как на систему в организме, то, естественно, она в разное время может там работать условно сильнее, может работать слабее. И, конечно, так или иначе, какие-то факторы за это отвечают. Вот и все. Это вот можно назвать модулированием. Но это не то, что мы берем, как у телевизора, там крутим ручки и модулируем иммунитет. Конечно же, нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И еще один донат. Человек подписался «А». И следующий вопрос. Если более важно, какие гормоны выделяются, озвучен пример со злым человеком, у которого выделяется от злости эндорфин, то разве это не значит, что суть проблемы – гормональный фон? Может лечить гормональный фон и не лечить поведение?
4: Ну, в некоторых ситуациях это может быть обосновано. Но, тем не менее, это такие гормональные изменения, связанные, опять же, со стрессом, они все-таки не настолько крупные, чтобы взять их вот как-то эндокринологически лечить. Есть некоторые биохимические маркеры, которые там показывают, что организм в стрессе и так далее. К примеру, это гормон пролактин. Это очень такой чувствительный гормон, и, в принципе, даже сдавая анализ крови на него, нужно хорошо выспаться, не волноваться, спокойненько прийти там в лабораторию, сдать анализ, и тогда, может быть, он будет соответствовать там так, той или иной норме. Но вообще лучше так раза три повторить, потому что очень часто люди там потревожатся, особенно если они, в принципе, склонны к тревожным расстройствам, и у них пролактин все время завышен черти сколько. Но этот завышенный на фоне тревоги пролактин мы лечить все равно не будем, если нам удается добиться нормальных показаний в спокойном состоянии человека. Почему? Потому что организм все равно сам себя так или иначе подкручивает. А вмешиваясь в именно эндокринологическую службу, скажем так, организма, можно сделать все намного хуже. И потом это только все-таки такие симптоматические чисто проявления. Если мы говорим про тот же, скажем, кортизол или нейромедиаторы, про нейромедиаторы, в общем-то, в первую очередь. По факту это же тоже те же гормоны, только немного с другой стороны, которые работают между двумя нейронами в синаптических щелях. Мы как раз на них и воздействуем там антидепрессантами теми же самыми, которые ингибируют обратный захват вот этих нейромедиаторов вроде серотонина, дофамина, норадреналина и так далее. В общем, по факту мы на это и воздействуем, только чуть-чуть по-другому.
2: Спасибо. Вопрос задает Флуффи. Как человеку самому определить, психосоматика это и нужно хлопнуть успокоительных или реальная болячка? Это значительная проблема для людей с тревожными расстройствами.
4: Если мы говорим именно про группу людей с тревожными расстройствами, то им совершенно точно, ну, раз это уже прям постановленный, скажем, диагноз, то им такие вещи стоит обсуждать со своим лечащим врачом. А всем остальным порекомендую, на самом деле, ровно то же самое. Потому что нормальных успокоительных вы все равно не бахнете, потому что у вас их нету, они все рецептурные. А вот так вот, сидя на кухне, разделять собственные симптомы на значимые и незначимые, это плохая затея. Понятно, да, что у нас с медициной не все фантастически, но тем не менее, у обычного человека намного больше шансов пропустить что-то серьезное, да, и потом плохо серьезно заболеть, чем показав все-таки это какому-нибудь врачу так или иначе. Поэтому даже вне разреза нынешней темы совершенно точно рекомендую не разбираться самостоятельно со своими симптомами, а ходить к доктору, если что-то беспокоит.
1: Спасибо. Хочу сказать перед тем, как Георгий следующий вопрос задаст, что нас смотрят почти 370 человек, и лайков мы чуть-чуть набираем до 200. Друзья, если вам нравится, нажмите лайк, не стесняйтесь. А если не нравится, нажмите дизлайк. На самом деле любая такая вот живинка, что ли, очень полезна. Комментарии напишите, если вы смотрите. Да, комментарии напишите, если вы смотрите в записи. А если не в записи, все равно напишите.
2: Нет, если не в записи, просто пишите в чат, и даже не просто вопросы, можете высказывать ваше мнение, потому что вы видите. Главное, чтобы это было вежливо и по теме стрима. Вот это тоже поднимает рейтинг нашего стрима, и его увидит больше людей. А я хочу еще сказать, раз уж Виталик немножко отвлекся, что мы сейчас работаем над программой следующего форума «Ученые против мифов 15», который у нас состоится 19-20 июня. Если вы хотите быть среди первых, кто узнает о том, что вот появилась его программа, и там появились билеты, напишите мне, пришлите на адрес, который сейчас появится в чате, пустое письмо, указав в теме «УПМ-15». И как только билеты появятся, мы вам пришлем специальный промокод и ссылку. А программа будет интересной. Там уже наметился, кстати, такой интересный блок выступлений около медицинской тематики. Например, Юрий Сиволап у нас будет рассказывать про алкоголизм, Алексей Водовозов про табакокурение. У нас будет такой вот блок.
1: Все время привычки соберем.
2: Да, вот такой блок. Ну, а остальные секреты пока не буду раскрывать.
1: Что там еще? Будет круто, будет очень круто.
2: Это да. А вопрос задает Васисуалий Лоханкин. А как же синдром разбитого сердца? Сильные эмоции ведут к ослаблению сердечной мышцы. Это ли не психосоматика?
4: Да, действительно, есть такой синдром разбитого сердца, но тут, как всегда, все разбивается о том, что к нему есть так или иначе даже анатомическая предрасположенность, скажем так. Это речь про кардиомиопатию Такотсуба. И на самом деле точных механизмов ее развития толком непонятно, но там есть три варианта предполагаемых, из-за чего это может быть. И все они так или иначе связаны с вероятной анатомической проблемой в собственном сердце, которая на фоне интенсивного стресса и выброса адреналина в кровь может приводить к тому, что в стенке сердца натурально возникают аневризмы, и оно действительно может прям остановиться, нарушиться, и это будет, собственно, смерть. Но опять же, тут все равно получается, что стресс чисто вторичный фактор, так или иначе. И если этот фактор вторичен, то, собственно, он не ведущий, и это все-таки это не то. Увы.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Виктор Чеботарев задает следующий вопрос. Если у всех болезней невротическая причина, почему тогда антидепрессанты и нейролептики не назначаются всем по дефолту?
2: Видимо.
4: Ну как не назначаются? По-хорошему назначались бы, ну так попробуй людей в постсоветском пространстве убеди принимать антидепрессанты и нейролептики. На самом деле в большинстве случаев, ну как, не то что в большинстве, во многих, так сказать, случаях соматические симптомы действительно имеют чисто психическое какое-то обоснование, и назначение тех же антидепрессантов даже без какой-либо депрессии прекрасно улучшает состояние человека и может даже его прям полностью вылечить. И нейролептики, кстати, тоже. Это антипсихотические препараты, которые вообще изначально от галлюцинации и бреда используются, но могут помогать и при многих других вещах. Так что, в общем-то, это работает. Ну, просто по дефолту всем раздавать это, конечно, не будешь. Зачем так делать?
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, вопрос короткий от Ланы Ланотте. А кардиомиопатия Такацубо?
4: А так это позапрошлый вопрос.
1: Примерно то же самое.
4: Да, ровно то же самое, я же прям произнес название.
1: Спасибо. Марки Рамоне. Можно ли рассматривать гомеопатию как проявление эффекта плацебо?
4: Ну, знаю, в общем, плацебо, да, я уже про это упоминал, что, в общем, вполне можно, и, собственно, именно поэтому мы все равно не используем гомеопатию.
2: Спасибо. Злюка один спрашивает. Один момент хотелось бы уточнить. Псориаз. Есть корреляция со стрессами?
4: Да, у псориаза, у именно обострений псориаза действительно есть явная корреляция с уровнем тревожности, интенсивностью стресса и даже просто там стабильностью настроения. Именно развитие самого заболевания все-таки считается, что нет, потому что псориаз – это системное заболевание, там много чисто физиологических и патофизиологических звеньев в этой болезни. Но вот именно обострение псориаза, уже имеющегося, да, они так или иначе связаны со стрессом и с другими факторами.
2: Спасибо. Еще один вопрос от Виктора Чеботарева. Откуда вообще ноги растут про невысказанные обиды и непринятие себя и их связь с реальными заболеваниями?
4: Ну, собственно, это как раз в докладе хорошо освещалось. Это же все, ну, считается, что от Луизы Хей пошло, которая написала свою книжку про «Излечи себя сам» или вроде того. Именно про набор всяких вот этих негативных эмоций, мыслей, сдержанных обид, которые в итоге там приводят к каким-то заболеваниям. От этого, в общем, пошел, в принципе, термин про психосоматику. Дальше это росло, развивалось, плодилось другими авторами. Но в, собственно, реальной медицине места своего так и не нашло. Поэтому это все-таки такая альтернативная штука.
1: Спасибо, и огромное спасибо говорим Роману Хамадуллину, который поддержал и просто сказал спасибо. Спасибо всем, кто нас поддерживает, друзья. Марина Фейнман задает следующий вопрос. А почему из-за сильного стресса люди сидеют? Как работает такой механизм?
4: Я, когда, в принципе, готовился еще к тому докладу на «Ученые против мифов», тоже прям специально

0: гормон чувствительные клетки, поэтому там возникает мужская алопеция, облысение, к примеру, и они как раз могут реагировать на уровни кортизола и всего прочего, и просто чуть более быстро, скажем так, стареть и становиться более седыми. Но тем не менее, все же это заметно, как оказалось, да, изучив там научную литературу, это не настолько широко распространенное явление, чтобы все-таки прям считать, что типа много будешь стрессовать, раньше всех ровесников посидеешь. Нет, это не так, это все-таки отдельные какие-то проценты, отдельные наблюдательные кейсы, и тоже тут из этого прям статистику какую-то не выявишь. Ну то есть по рано посидевшим людям, которым там по возрасту еще вроде бы не надо еще сидеть, мы все равно по одному этому признаку не можем сказать, что типа да, вот она, психосоматика, этот человек много всю жизнь волновался. Ня.
1: Спасибо. И вновь Виктор Чеботарев с нами, и он задает следующий вопрос. А почему психологи, пытающиеся лечить серьезные заболевания аффирмациями и позитивным мышлением, не несут никакой ответственности за печальный исход для пациента?
0: Почему они не несут? Я не знаю. Я думаю, это большой вопрос к правоохранительным органам. Почему у нас некоторые люди несут какую-то ответственность? Потому же, почему и другие шарлатаны и лечебники не несут ответственность? Ну, я уверен, что у любого гомеопата можно найти огромное кладбище пропущенных всяких раков и других неприятных состояний, которые их пациенты получили, потому что долго ходили принимать сахарные шарики без всякой пользы и верили, что их это спасет от всего. Да, тем не менее, что-то не припомню я уголовных дел на гомеопатов.
2: Кстати говоря, мне кажется, что если психолог будет оказывать как бы медицинские услуги без лицензии, он же все-таки, по идее, понесет какую-то ответственность. Вот. То есть, если он именно заявляет, что он лечит заболевания, то есть оказывает медицинские услуги, то, по идее, он должен лицензию иметь на это дело. Или он просто беседует, я психотерапевтом является, это другое.
0: Ну да, но это как раз все сложности формулировки. То есть вполне психолог может обозвать любую беседу психологическим консультированием, а что там внутри нее будет, ну, никто никогда не узнает. И поэтому его невозможно будет привлечь за ведение медицинской деятельности без лицензии.
2: Да. Спасибо. Сергей Любомудров поддерживает наш стрим. Наш постоянный зритель. Спасибо, Сергей. Сергей пишет: keep calm and support anthropogenes.ru. Спасибо, Сергей. И наш зритель Aldizet спрашивает: как вы думаете, заикание – это психосоматика? Ведь бывают случаи, когда после сильного пережитого стресса человек начинает страдать дефектом речи, заиканием.
0: Да тут даже не то, что психосоматика. Заикание – это, в принципе, симптом из блока F. А то не симптом, а заболевание из блока F. А это, ну, психическое расстройство, так или иначе. И, собственно, если смотреть там на медикаменты, которые могут помогать от заикания, это, опять же, нейролептики. Так что тут, в общем-то, ну, тут это и не назовешь психосоматикой, просто потому что это психиатрия, так или иначе. Вот.
2: Спасибо. Александр М. тоже поддерживает стрим и говорит: давно ждал стрима с Никитой и хотел задать вопрос. И вот стрим настал, а вопрос вспомнить не могу. Вспомню, когда уже не надо будет. Так что спасибо Никите за расстрельный список, а команде лаборатории за стримы.
1: Да. Спасибо, спасибо.
2: И, наконец, вопрос от призрака Т. Разве был один случай излечения гипертонии или бронхиальной астмы? Так, чтобы совсем.
0: Я, если честно, даже не задавался этим вопросом, но наблюдая людей с, будем, допустим, про гипертоническую болезнь именно говорить, мне это ближе, наблюдая за пациентами с гипертонической

0: болезнью, можно совершенно точно сказать, что, ну как точно, можно предполагать, что соблюдая они все положенные им рекомендации, помимо даже медикаментозных, есть представление, что их гипертоника вполне себе постабилизировалась и самостоятельно. Но все, собственно, упирается в то, что люди крайне редко строго выполняют там назначение врача и испытывают достаточный уровень комплаенса, чтобы этим рекомендациям следовать. Ну, то есть, натурально, очень часто люди ничего не делают из того, что им рекомендует доктор, а потом удивляются, что, блин, ничего не работает, и всю жизнь приходится принимать таблетки. Это нормально. Это просто вот мы, да, люди, живые, эмоциональные и все прочее.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Алина Веденина спрашивает. Я в интернете встречал информацию, что сахарный диабет – чисто психосоматика. Вроде как нет жизнерадости. Что вы думаете об этом?
0: Это все как раз про вот плохую сторону психосоматики и про вот эти все Луизы Хей и так далее. Ну, сахарный диабет что первого, что второго типа имеет совершенно обоснованный патогенез, да, и, ну, и совершенно обоснованно лечится не устранением стресса и добавлением радости в жизни, а, черт подери, инсулином и снижением уровня сахара в крови. Поэтому пытаться привязать такую достаточно серьезную и неприятную болячку, которая охватывает огромное количество людей, только к тому, что не хватает радости, ну, это, конечно, крайне странно.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И Сергей Иванов следующий вопрос задает. Вопрос звучит так. А то, что психические и соматические заболевания могут быть вызваны одной причиной, не озвучили?
0: Психические и соматические заболевания могут быть вызваны одной причиной. Я пытаюсь просто сформулировать какую-нибудь причину, которая может вызвать сразу и то, и другое. Ну, как минимум, это не всегда так, да? Потому что если мы, опять же, возьмем там инфекционные заболевания, то все из них соматическое заболевание вызывают, а психически, ну, разве что чисто астенический синдром, да, то есть такую постоянную усталость, утомляемость и другие неприятности. Вот. Про патогенез других состояний, ну, если говорить там про ту же эссенциальную гипертензию, ведут ли причины повышения артериального давления к каким-то чисто психическим заболеваниям? Нет. Ну, то есть избыточный лишний вес, нескорректированная диета, повышенное потребление соли, сниженная физическая нагрузка, вредные привычки. Рано или поздно, скорее всего, это к гипертонии приведет. Приведет ли это к психическому расстройству? Само по себе крайне вряд ли. Поэтому я все же думаю, что ответ на этот вопрос, ну, прям нет, потому что не придумать такого.
2: Спасибо. Вопрос задает будущий педиатр. Никита, вам не кажется, что некоторым людям просто выгодно прикрываться психосоматикой?
0: О, да. Я уверен, что многим людям выгодно прикрываться психосоматикой. И более того, я уверен, что многим людям выгодно прикрываться вообще любой другой проблемой со своим здоровьем. Потому что это удобно и в большинстве случаев не верифицируется никак вообще. Вот даже мой прием невролога, я никогда... Ну, как, я уже давно перестал задумываться, честно ли со мной пациент общается или нет. Просто потому, что я никак не смогу это проверить. Самый классический пример – это любой болевой синдром. Боль — это исключительно субъективное восприятие человека, его ничем нельзя объективно оценить, померить линейкой или, ну, или как-то еще подтвердить, есть ли он или его вообще нету. И поэтому все эти десятки людей, которые ходят ко мне с болью, ну, я просто лечу то, что они мне сказали, словно. Если я буду задумываться, ну, мне тогда будет нечем вообще заниматься.
1: Никит, немножко пропала связь на моменте, если я буду задумываться, если ничего не буду.
0: Да, если я буду задумываться, врут они мне или не врут, выгодно им это или нет, то мне будет нечем заниматься. Я занимаюсь то, чем как бы люди говорят. А уж выгодно им это или нет, это исключительно их проблема.
2: А может тогда это быть как... То есть вообще слова, те, которые люди озвучивают с помощью своей высшей нервной деятельности, их вообще не учитывать, а только какие-то объективные показатели мерить, там, градусником, грубо говоря, или приборчиком. Вот. Такой подход вообще возможен? Или просто мы не узнаем всего спектра с помощью вот каких-то объективных измерений?
0: У нас все равно еще недостаточно силы науки, чтобы мы вот так объективно много чего намерили. Это во-первых. Во-вторых, все равно вылетел из головы хороший пример. Ну, в общем, условно, даже какие-то объективные, казалось бы, вещи мы тоже фиг различим без вот этой продукции высшей нервной деятельности в виде речи. Ну, то есть... Словно какой-нибудь эпилептический припадок, отличить его от чисто истерического там, или от панической атаки не всегда получится объективными методами типа ЭЭГ. И нам важно будет то, что человек расскажет, там, типа, помнил он, не помнил, что там происходило, и много других еще вещей. А если пытаться все вот так именно прям объективизировать, то там ту же психиатрию нам вообще всю придется прикрыть, потому что, ну вот как мы аппаратно отличим депрессию от там тревожного расстройства или от биполярочки? Никак, в ближайшее время, по крайней мере, точно.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: И вопрос задает Вероника Полбина. И она говорит следующее. А как же труды Сапольского про стресс в обезьян и сердечно-сосудистые болезни? Стресс не фактор? Почему-то она расстроилась при этом. Вот Вероника. Не знаю.
0: Да.
2: Надеюсь, что на ее сердце это не повлияло.
0: Ну, вот тут с этим вопросом как бы все просто. В те 7 заболеваний, которые считаются стресс-индуцированные, как раз входит гипертоническая болезнь. Это вам и есть ведущее сердечно-сосудистое заболевание. Когда на него наслаиваются другие проблемы, типа атеросклероза, и дальше, собственно, это приводит к уже нередко фатальным сердечно-сосудистым проблемам, типа инфарктов, инсультов и всего прочего. Так что, да, в общем, вот она вам и связь. Вот тут она прям есть.
1: Спасибо большое. Перед тем, как следующий вопрос задать, предлагаю несколько объявлений выдать. Мы уже больше часа работаем в прямом эфире. Самое время напомнить вам о том и благодарить всех тех, кто нажал лайк. Если вы этого не сделали, сделайте, пожалуйста. Как говорится, вам несложно, мне приятно. Не забывайте подписаться на канал. В общем-то, это помогает нам развиваться. И, соответственно, больше людей увидят подобные стримы, подобные видео. А не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить каждое появляющееся новое видео или, например, стримы. Ну и, конечно же, у вас есть возможность поддержать нас денежкой. Есть, например, суперчат, есть ссылка, которая имеется в описании. Если вопросы задаются таким образом, мы зачитываем их в самую первую очередь. И Patreon есть, и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта «Лаборатория научных видео».
2: А я хочу сказать о тех эфирах, которые вы, наши дорогие зрители, увидите в течение ближайшей недели. Значит, завтра на канале Anthropogenes.ru выйдет следующий, уже 6-й или 7-й, да, вроде бы 6-й выпуск форума «Ученые против мифов 14, где уже упомянуты сегодня Юрий Павлович Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук и прочее, прочее. выступит с докладом «Шизофрения. Лечить нельзя, изолировать». Очень интересный и, на мой взгляд, важный доклад, который состоялся на 14-м форуме и будет опубликован завтра. Кстати говоря, наши патроны и спонсоры с Ютуба увидят его уже сегодня вечером. Осталось только его, им, грубо говоря, прислать им ссылку. А в субботу, 1 мая, на канале «Научная станция» пройдет наш уже 4-й, по-моему, по счету стрим со скульптором Ольгой Вдовиной, посвященный ходу эксперимента «Диоритовая ваза по древним технологиям». Уже с августа месяца продолжается эксперимент. Ольга Вдовина работает с диоритом. Сейчас она расширяет, растачивает полость внутри вазы. Расскажет о том, что у нее происходит, с какими трудностями она сталкивается. Есть ли свет в конце туннеля? А возможно, мы еще также поговорим немного о тех артефактах и замечательных вазах, которые нам удалось увидеть в музеях Египта во время нашей последней вот поездки в Египет, закончившийся буквально неделю назад. Да, много интересных ваз мы увидели. Разные формы, из разных материалов, разного размера. Судя по всему, египтяне были действительно большими ценителями, любителями и мастерами изготовления ваз вообще из всего, что им под руку подворачивалось. То есть из любого камня делали. А в среду 5 мая на канале «Лаборатория научных видео» по скриптум доклада Алексея Водовозова, который состоялся на последнем 14-м форуме «В погоне за антителами. Как привить весь мир, не привлекая внимания санитаров». Доклад был посвящен прививкам от коронавируса. И за 2 недели этот доклад посмотрели уже, если я не ошибаюсь, 330 тысяч человек, если не больше. Там огромное количество комментариев. В комментариях творится настоящий ад. И Алексей, я думаю, будет рад ответить на те адекватные вопросы, которые прозвучали после его доклада. Вот, собственно, анонсы ближайшие. Я призываю вас продолжить задавать вопросы.
1: Давай еще, Гош, напомним, что у наших проектов есть Инстаграм.
2: Да.
1: Вот, и мы регулярно там какую-то информацию выдаем или картинки симпатичные. В общем, все, для чего Инстаграм предназначен.
2: Инстаграм, да, и еще можно опять же напомнить, что мы готовим следующий 15-й форум «Ученые против мифов», который состоится 19-20 июня. Ну, площадка та же самая, это МИСИС в Москве. По понятным причинам мы пока точно не знаем формат этой форума. Причины две, на самом деле. Непонятная ситуация немного с коронавирусом, но мы надеемся, что нам удастся пустить в зал некоторое количество живых зрителей. Вот. Последний раз это у нас получилось в феврале прошлого года. Вот. Я надеюсь, что у нас будет какое-то количество офлайновых билетов. А кроме того, в связи с принятым законом о просветительской деятельности, и мы все видели проект поправок к нему, мы еще толком не знаем, нам придется какие-то уже предпринимать действия в связи с этим постановлением. Надо ли нам будет какие-то бумажки подписывать, какие-то подписывать договор с каждым спикером там, и с его организацией. Будем ли мы требовать справку об отсутствии судимости с каждого нашего докладчика и вот это вот все. Мы пока этого не знаем. Надеемся, что нет. Но, может быть, и да. Поэтому вот пока что пребываем в неведении, но форум готовим, и он будет при любых обстоятельствах. Никто не сможет нам помешать провести его. Особенно при вашей поддержке, дорогие зрители, которые, я знаю, наш форум очень любят. Собственно, теперь можно продолжить отвечать на вопросы.
1: И следующий вопрос от Марка Рау. А вы за классическую психиатрию, где психология на вторых ролях, на первых выводится психотерапия и фармакотерапия, фармакотерапия, наверное, так, да? Или признаете психологию в отрыве от психиатрии?
0: Ох, сложный вопрос. Потому что... Почему? Потому что обычно людям приходится рассказывать, чем вообще различаются вот эти три штуки на букву «П». Психиатрия, психотерапия и, собственно, психология. Я вполне себе признаю психологию в отрыве от психиатрии, и более того, в основном так я ее и признаю, и вижу. В том плане, что мне видится основным предназначением именно психологии, психологического консультирования, это в первую очередь работа именно со здоровыми людьми, то есть у которых не удается выявить так или иначе именно психическое расстройство, но с которыми так или иначе надо работать именно вот психологически. Ну, самый банальный, самый простой пример – это типа, кем бы мне пойти работать? Да, допустим, вот человек не может нормально определиться в жизни, и ему нужно профессиональное консультирование, как это, я не помню, как это называется конкретно, ну ладно. Вот. Это же не болезнь, не болезнь. Это, в принципе, и не симптом, и не проблема вот, ну, такого медицинского характера. Но, тем не менее, это то, с чем надо разобраться, это надо покопаться где-то там в голове, а может даже и в подсознании. И тут как раз у нас для этого есть вполне себе прям психолог. Вот. Если это дальше там вырастает в какую-нибудь явную депрессию из-за того, что человек не может найти работу, не может определиться в жизни и так далее, у него развивается явная апатия, ангедонизм и другие неприятные вещи, он уже полгода лежит на диване и не двигается, и это прям депрессивный эпизод, то тут, конечно, психологами не разберешься, тут нужна именно прям психотерапия, скорее всего, психофармакология в виде антидепрессанта, и, собственно, вот так. Я вот за такое разделение.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Елена Дулина спрашивает. Если прошло 2 месяца после жуткого стресса, смерть мамы, человек вроде бы ок, но носит в себе все, это может вылиться позже во что-то? Или ничего не случилось за 2 месяца, значит, все норм?
0: У всех по-разному. У кого-то это может выстрелить там и через год. У кого-то может вообще не выстрелить. Вопрос в том, насколько это вот, собственно, сейчас мешает жить. Сам по себе срок в 2 месяца, он не показателен, просто потому что не существует каких-то регламентных сроков, когда это должно пройти или не пройти. Ориентироваться надо только на собственное состояние и сопоставлять его с собственными же силами, скажем, да, эмоционально, душевными. Если это настолько, что это выливается в вопрос для прямого эфира, то я думаю, вам стоит все же обратиться к психологу. Вот. Тут это тоже, опять же, про психолога сначала, как минимум.
2: Спасибо. Вопрос задает Андрей, поддерживает стрим. Спасибо вам, Андрей. Первичная психосоматика, рефлекторная или что-то такое, спазмы в том или ином месте тела, гипертония, мигрень, сосуды, ЖКТ, выделение чего-то не того, следовательно, нарушение и так далее. Насколько верно? Другая психосоматика, переедание, курение и т.д. Что угодно, чтобы выключить мысли. Если вам понятен комментарий, Андрей, прошу вас что-то ответить.
0: Это действительно сложновато для того, чтобы разобраться. Я, пожалуй, начну со второй части, да, как бы, ну, называть психосоматикой переедание, курение и там другие злоупотребления, это, конечно, странно, потому что, ну, злоупотребление – это злоупотребление. Чего бы то ни было, что курение, что еда, что там абьюз в отношениях, это может быть спровоцировано там стрессом или другими вещами, но это все-таки самостоятельное состояние, скорее всего. Или все-таки признак чего-то еще большего, да, вроде там депрессивного эпизода или там даже биполярного эпизода. Вот. Про первую часть вопроса, да, что психосоматика – это там возможные спазмы, гипертоническая болезнь и там типа мигрень. Суть вопроса, конечно, я все так не смог осознать, но гипертоническая болезнь, да, связана со стрессом. Мигрень, само ее появление, патогенез, нет, не связано, и вообще непонятно, с чем оно связано. Обострение мигрени, да, действительно может быть спровоцировано стрессом, а может и не быть. И стресс это тоже может быть совершенно разного рода. Опять же, понятие стресс... человек произносит что-то про стресс, он сам, наверное, не до конца понимает, что он имеет в виду. Ну, например, если мы по той или иной причине пропустили прием пищи и голодаем, без разницы, не потому что мы волнуемся или да, стрессуем, вот почему-то пропустили, не успели дойти до магазина, банально. Это тоже стресс для организма. Это именно ровно такой же стресс, как если бы вас только что почти сбила машина, но вы успели отпрыгнуть. Ну, может быть, немного другой по интенсивности, но тоже стресс. Многих людей очень удивляет, что, например, вождение автомобиля – это тоже стресс, даже если вы водитель там, типа с 30-летним стажем, и как бы основная ваша деятельность на протяжении вашей жизни – это вождение машины. Это все равно будет стрессом, так или иначе, потому что это связано с большим количеством дополнительных факторов, которые все равно для нашего организма, они так или иначе необычны. И если мы будем профессиональных водителей постоянно мониторировать там на показатели организма объективные, там на частоту пульса, артериальное давление, там движение зрачков и прочие вещи, мы увидим, что они реально, черт подери, волнуются во время стресса. Они могут даже этого сами не замечать, но тем не во время вождения, в смысле. И они пребывают, да, в постоянном стрессе. А сами могут считать, что типа все окей, они 30 лет за баранкой и как бы никаких проблем. И потом еще искренне удивляются, типа в смысле, какой у меня стресс? А вот такой, дружище. Хотя ты даже и не волновался вроде бы.
2: Спасибо. Виктор Чеботарев поддерживает наш стрим и говорит спасибо за DocMed. Спасибо вам, Виктор. И задает вопрос. Как, по-вашему, сколько лет понадобится, чтобы вытеснить мракобесие и советские стандарты медицины и полностью прийти к доказательной медицине?
0: Я думаю, что это невозможно нормально прогнозировать, особенно на фоне как раз вот наших последних законодательных нововведений. Ну, я, если честно, боюсь вот этого закона про просветителей, потому что, мне кажется, если им действительно будут серьезно пользоваться, то сейчас весь наш научпоп свернут, и больше никакого докмеда, и мы будем лечить по заветам советского прошлого. Вот. Даже вот на фоне этого, мне кажется, что мы еще лет 20 будем до этого идти. Существует же много других препятствий. Ну, доказательная медицина – это до сих пор сейчас диссидентство. Ну, то есть, так как лечу я, лечат процентов, наверное, 5 неврологов по всей стране. А значит, мы диссиденты, это мы неправильные, а не остальные неврологи. И это будет долго еще трансформироваться, если вообще в принципе будет. Но если у нас сейчас вырастет очередной железный занавес, и мы закроемся от всего мира, то, ну, все, так и будем вариться по заветам пожелтевших учебников.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вот опять какой-то вылез. Кусочек головы, да. Ди Каприо.
1: Спасибо, Роман, вам за поддержку. Вот. И, ну, Ди Каприо симпатичнее меня, так что, ну, может быть, и да. Но лучше не использовать больше анимацию. Спасибо вам огромное. Гироскоп спрашивает, что можете сказать про сексуальную дисфункцию после СИОЗС?
0: СИОЗС – это антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Сейчас это наиболее широко используемая группа антидепрессантов. У большинства из них, да, собственно, в общем-то, у всех так или иначе, действительно есть такая проблема, что они понижают уровень либидо, то есть именно сексуального влечения к противоположному полу. Это работает и на мужчин, и на женщин. На мужчин еще иногда работает, что это влияет именно на потенцию, а не только на влечение, на само либидо. Ну, это неприятный эффект, но нередко все же польза превышает вот такие негативные эффекты. Во-первых, есть чем это дело корректировать, как у мужчин, так и у женщин. Есть некоторые препараты, которые могут улучшить и либидо, и потенцию на фоне применения антидепрессантов. Во-вторых, это все же обратимая история, и после окончания курса, а антидепрессанты это все-таки ограниченный курс, почти всегда, это все восстанавливается в полном объеме, а нередко еще и лучше становится в том плане, что если человек был на курсе антидепрессантов, скорее всего, ну, у него было какое-то расстройство. Очень может быть, что тревожного или депрессивного спектра, а там как бы они и сами по себе либидо снижают. Вот. Соответственно, вылечив это расстройство, мы, допустим, тактически снижаем либидо, но стратегически в конце лечения оно должно вырасти просто потому, что человеку в целом лучше становится.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И также мы Фениксу говорим спасибо за поддержку нашего стрима. А также наш постоянный зритель Имри Ач спрашивает про единую причину у психического и соматического и про инфекции. Токсоплазмоз же. Паразитарная инфекция и вроде как влияние на поведение доказано.
0: Ну да, ну, токсоплазма, потому что в принципе может атаковать именно прямо голову и, собственно, повреждать органически головной мозг, вызывая, собственно, там поведенческие проблемы. Ну, как бы это лучше сказать? Привести какую-то другую аналогию, да? Если в голову забить гвоздь, то кровотечение будет соматическое, и галлюцинации, скорее всего, будут вот такие, да, психические, органические, вот повреждение, собственно, мозга, да, можно сказать, что причина одна, но я потерял нить вообще, почему про это разговариваем, ну, в общем, да. Наверное, речь про то, что, типа, давайте к стрессу прикручивать и соматические заболевания, и психические, ну, опять же, это один из факторов.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Павел Резников переходит сразу на уровень стажер, то есть спасибо. Становится спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо вам, Павел, добро пожаловать. И Роман Хамадуллин еще раз поддерживает наш стрим, и уже так конкретно говорит, что это вклад в собственное будущее. Спасибо, Роман.
1: Спасибо вам.
2: Очень приятно. И Нейли Адибек, или Нейли Адибек, пишет: совершенно верно, что все заболевания ЖКТ от стрессов и нервов. Там 1,5 килограмма нервной ткани, которая так может замкнуть сфинктер ОДИ, что может привести к тяжелейшим последствиям. А добрый заболевает, потому что держит все себе. Объясните, почему происходит спазм в ЖКТ?
0: Ты вот мне... нравится такая диалектика уже в самом вопросе, да, что типа, ну, получается, что как бы злой заболевает, потому что он злой и там типа все злится и спазмируется, а добрый, потому что типа держит все в себе. И то есть выхода нет, что ты злой, что ты добрый, все равно будь добр болеть, уж прости. Ну, я считаю, что это, конечно, абсурд. Во-первых, просто потому что, ну, мы не оперируем ни в науке, ни в медицине, ни в психиатрии, ни где-либо еще понятиями добрый и злой человек. Это, опять же, какие-то необъективные совершенно вещи. Ну, вот попробуйте, в принципе, да, вот зрители представить у себя в голове там сотню, да хотя бы десяток своих знакомых, и вот поделить их, типа, вот эти вот прям добрые, а вот те прям типа злые. Я уверяю вас, ничего не получится, потому что, хотя бы просто потому, что мы не настолько хорошо знаем других людей, даже очень близких. Вот. А почему происходят спазмы в ЖКТ? Да почему угодно. Речь про очередную консультацию, ну, в смысле, что спазм – это один из симптомов проблемы в желудочно-кишечном тракте. Это может быть вызвано чем угодно. даже банальное пищевое отравление тоже так или иначе вызывает спазм, после которого вы бежите и сидите в туалете дольше, чем обычно, скажем. Спазм – это просто спазм, это чисто один какой-то симптом. Происходит он из-за сокращения гладкомышечной мускулатуры. А уж там изначальная причина – это все что угодно.
2: Спасибо. И в чате спрашивает Хаджи Тархан, я не знаю, всерьез или в шутку, как различить психосоматику от соматопсихики? Отличить, видимо.
0: Как отличить психосоматику от соматопсихики? Знать бы, да, что такое соматопсихика для начала. Возможно, я все же недостаточно квалифицированный специалист для таких тонких материй. Но попробую предположить, что соматопсихика – это когда есть какое-то изначальное, да, видимо, чисто соматическое заболевание, и оно влияет на психическое состояние. Ну, особо каких-то явно выделенных состояний в этом плане нету. В принципе, так или иначе считается, что да, если у человека соматическая проблема, то это дальше может привести к вполне закономерной депрессии, так или иначе. И это в первую очередь именно будет расстройство депрессивного спектра. Просто за счет там общей астении нервной системы. И вот. Разовьется ли у человека шизофрения или биполярное расстройство или что-то еще от соматических проблем? Ну, даже теоретически это звучит странно, а на практике такого, конечно, не происходит. Вот. Собственно, если я правильно трактовал термин «соматопсихика», то, наверное, вот он и ответ на этот вопрос.
1: Это из серии «Задай и смешной вопрос, получи умный ответ», так что... Я думаю, что всех этот ответ удовлетворил полностью. Так, Виктор Чеботарев снова задает вопрос. Парадокс, но позитивное мышление – деструктивная концепция. Мол, думай только позитивно и подавляй остальные эмоции. Но ведь подавление эмоций ведет к стрессу и болезни. Так что же делать?
0: Да, да, я вот тут с вопрошающим полностью соглашусь в риторичности этого вопроса. Что, типа, с одной стороны, слушая всяких психосоматологов, они говорят, что, типа, плохие эмоции, они вредят вашему организму, и вы из-за этого заболеете. А с другой стороны, буквально там, перелистнув страницу психосоматического буклетика, там будет написано, что не подавляйте свои эмоции, из-за этого вы можете заболеть. И ты такой сидишь и думаешь, блин. Типа, негативно мыслить нельзя, но и подавлять негативные мысли тоже нельзя. И как бы опять, выхода нет. Уже второй раз причем, да. Во-первых, выхода нет, потому что без разницы, злой ты или добрый. И выхода нет, потому что негативные мысли все равно будут появляться. Это функция психики. Нельзя о чем-то не думать. Вот. А подавлять это тоже нельзя. Короче... Жуть сплошная, и психика – это ваш сплошной ужас, от которого все будем болеть, умирать и страдать.
1: Кошмар, кошмар.
2: Спасибо. Ксения Димитрий Целест задает вопрос, поддерживает наш стрим, ну, это вообще наш постоянный и любимый зритель. Как с точки зрения неврологии объясняется состояние аффекта при совершении преступления?
0: Ого, с точки зрения неврологии. Ну, тут все-таки про психиатрию в первую очередь, да, а не про неврологию. Ну, потому что аффект все-таки можно сравнить с таким гипоманиакальным или даже маниакальным состоянием, а это, в общем-то, уже так или иначе психоз. Ну, люди в состоянии аффекта, они же в том числе даже потом и не помнят, что там типа толком происходило. А все эти психотические состояния, ну, это прям серьезная психиатрия. Любой острый психоз это может в итоге оказаться как там шизофренией, так и биполярным аффективным расстройством, да. ну, так и просто каким-то острым транзиторным психозом на фоне чего-то там, эмоционального стресса. Как это с точки зрения именно неврологии объяснить? Ну, широкими мазками толком никак. Это надо лезть прямо в мозги, нейромедиаторы, синапсы и все прочее. Практически неприменимое совсем никак. И я, честно, в это даже и не лезу.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: А еще мы скажем спасибо большое Марку Рау, который стал спонсором канала и перешел на Редитажер. Спасибо, что поддерживаете. И вопрос Марк задает следующее. По поводу препарата можно задать вопрос? Мне назначен давно и надолго венлафаксин. Антидепрессант, и он очень хорошо улучшил с тех пор мою жизнь, но почему-то мне часто снятся яркие сновидения, и раз в неделю это обязательно жуткий кошмар. Тут только препарат идти менять, или это что-то из психологии, а препарат просто дает большую яркость сна?
0: Практически все антидепрессанты имеют у себя такой эффект, что делают сны яркими. И это может быть очень по-разному. Это может быть просто более яркая, более интенсивная яркость снов. Это могут быть совсем другие сюжеты, даже нетипичные для вас. Они могут стать более пугающими, чем это было обычно, или наоборот, более добрыми. Но факт остается фактом. Это обычный эффект антидепрессанта. Если он не приводит к каким-то негативным проблемам, то ничего с этим делать не нужно. Если у вас планируется завершение курса венлафаксина, то после завершения, скорее всего, там в течение полугода сны вернутся к совершенно нормальным.
2: Спасибо. Светлана Гусейнова спрашивает, когда уже при устройстве на работу у нас введут психтесты для создания комфортной атмосферы и снижения стресса?
0: Ну, в нашей стране все-таки говорить про создание комфортной атмосферы где бы то ни было очень сложно. Уж тем более говорить про работу – это странно. Я думаю, все такие разговоры все же должны упираться в первую очередь в то, что в первую очередь, когда же у нас все же сформируется культура обращения к специалистам психопрофиля, вот это вот так сказать. Ну, потому что я натурально там без шуток считаю, что у нас прям страна нелеченных, тревожных и депрессивных сограждан. И если бы вот вот этим бы мы занимались так или иначе, то у нас бы общее качество жизни выросло бы в разы. Потому что все вот эти недовольные лица наших соотечественников, которые вечно страдают, у них все плохо, которые на самом деле это одна из ведущих вообще проблем России матушки.
2: Вот. Тут было небольшое пропадание связи. Да. На словах, которые наши, вы начали про наших соотечественников с нерадостными лицами, которые и дальше... Ну
0: да. Да, которые вечно страдают, плачут, у них все плохо, и ну, они нас везде так или иначе окружают. И очень может быть, что это вообще, в принципе, ключевая проблема нашего российского общества, которой, на самом деле, никто толком не занимается. И даже чисто эмпирически это подтверждается тем, что не видел еще ни одного человека, который бы начал ходить к психологу, и ему не стало бы лучше, и он бы не сказал, что типа, господи, да это вообще лучшее вложение во всей моей жизни. Так что нам бы, в принципе, с себя начать, как всегда.
1: Ну, справедливости ради, по поводу хорошей атмосферы на работе, я знаю, что очень многие айтишные компании создают примерно такое настроение, то есть там совершенно свободное какое-то пространство, постоянные бесплатные фрукты, все такое. То есть в целом люди, конечно, стараются, но на уровень, на поток, скажем так, это, естественно, не поставлено.
2: Ну, не факт, что это, кстати говоря, в 100% случаев работает. Вот. И, кстати говоря, я не знаю, я просто задал уточняющий вопрос. А вообще, как вы думаете, нужны какие-то тесты при приеме на работу? Вообще у них какой-то смысл может быть? Психологические тесты при приеме на работу? Я, например, не уверен. Если чисто говоря, определить, что человек не псих и конкретный.
1: Несмотря на какую, в космонавты, наверное, вряд ли стоит брать неуравновешенного человека.
2: В космонавты, да.
0: Не знаю, мне все же кажется, что тесты при устройстве на работу – это утопия какая-то. Ну, у меня одно из основных занятий, я, собственно, собеседую врачей, у меня еженедельно десяток собеседований. Уже давно, на протяжении многих лет. И совершенно точно могу сказать, что все же так или иначе личное впечатление, оно куда больше переваливает, чем какая-то возможная объективизация человека. Вот. А какой бы тест ты ни придумал, все равно его можно будет обмануть так или иначе. Особенно, когда мы говорим про вот, там, психологические тесты.
2: Спасибо. И вопрос задает Дмитрий Дмитриев. То есть гость утверждает, что наши эмоции никаким образом не влияют на наш организм? Я не знаю, почему Дмитрий сделал такой вывод. Вот. Утверждаете ли вы это?
0: Я, наверное, скорее подтвержу, что мы не можем достоверно дифференцировать, какая эмоция как влияет на наш организм. Вот. Это я, да, совершенно точно могу сказать, что под этим я подписываюсь. Мы не можем дифференцировать там, что типа злость вот вызывает вот такие вот физические проблемы в организме, а вот радость вызывает такие проблемы в организме, а там вот, я не знаю, удивление вызывает вот такие вот проблемы. Нет, это все ересь, конечно.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Сергей Филиппов задает следующий вопрос. Как вы думаете, заикание – это психосоматика? Это, по-моему, уже был вопрос. Ведь бывают случаи, когда после сильного пережитого стресса, да, этот вопрос уже был, непонятно, почему он снова появился. Так, Ева Корнеева спрашивает. Может ли хроническая депрессия привести в скором времени к более серьезным и необратимым расстройствам? Как смотрите на инвалидизацию депрессии?
0: Ну... Да, депрессия может привести к более серьезным расстройствам, например, к суициду. Ну, то есть, это все равно так или иначе более серьезное расстройство, они с депрессией связаны. И, ну, тут уж суицид сложно, наверное, разделить, что это чисто психическое страдание или физическое. Человек все-таки физически умирает. Ну, это так, скорее, лирическое отступление. Сама по себе депрессия, как просто сниженная активность организма, конечно, опосредованно приведет к другим проблемам. Ну, потому что это все равно так или иначе, это гиподинамия, ну, то есть сниженная физическая активность будет. Это будет точно не отрегулированный режим бодрствования и сна. Это будет неконтролируемый график питания и все прочие вещи, которые дальше, собственно, формируют факторы риска самых обыкновенных заболеваний, вроде той же гипертонической болезни, вроде там атеросклероза, инфаркта миокарда и всего прочего. Так что, в общем, да, конечно, оно может этому способствовать. Но... опять же, не напрямую, а тоже как вот один из возможных факторов, которые могут, да, повредить.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Павел Евдокимов следующий вопрос задает. Никита, добрый вечер, говорит он. Ведущий, большой привет. Привет. Мне кажется, что эффект плацебо все-таки работает в контексте субъективного восприятия. Объективно он не влияет, например, на СОЭ или гематурию в анализе мочи.
0: Ну, не, во-первых, никто не говорит, что эффект плацебо не работает. Эффект плацебо есть, он действует. Он просто не прогнозируется, и поэтому его нельзя использовать, потому что мы не можем быть уверены, как он сработает и сработает ли вообще в данном конкретном случае. Но так или иначе работает. Более того, есть эксперименты, которые показатели тоже могут изменяться лишь под действием эффекта плацебо. То есть вот как раз упомянутые, к примеру, лабораторные показатели. Да, это тоже действительно может измениться. Вот, черт подери.
2: Спасибо. И говорит, спрашивает Софья К. А самовнушение работает? Смотря что, интересно, Софья хочет себе внушить.
0: Да, во-первых, что Софья хочет себе внушить. Во-вторых, насколько она, в принципе, внушаема. Ну, вполне можно даже самому себе привести примеры каких-то людей, которые достаточно подвержены внушению, и тех, кого вообще ничем никогда в жизни не убедишь и ничего ему не внушишь излишнего. Поэтому я считаю ответ, что это чисто индивидуально. Кто-то может себя самовнушить, и это будет его бонусом, которым он может пользоваться на протяжении всей жизни. А кто-то не позволит самому себя обмануть. Это тоже вполне справедливо.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Владимира Редькина. А про курение чего будет вопрос? Не понял. Про курение чего будет вопрос? Вот дьяки курят ладан. Вред ладана курения обсуждаться будет?
1: Про курение у нас будет, насколько я понимаю, на следующем форуме.
2: Так. А, вот что, возможно, он имел в виду доклад Алексея Водовозова. Нет, он будет, естественно, не про ладан, он будет про табак, никотин и вот все, что массово курится населением. И вопрос от Саличека, или Сали, неважно.
1: Саличек, наверное.
2: А можно ли внушить себе головную боль? Опять же, про внушение.
0: Ну, опять же, вы можете ответить на этот вопрос, если после эфира сядете и попробуете себе внушить головную боль. Если получилось, то можно.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос. Коинг задает. Осознание и жизнь с приятными фактами об отсутствии силы воли вследствие того, что мы – скопление протонов, электронов и нейронов. От этого отсутствие злости и эмоций как влияет на здоровье?
0: Это все перечислено, а также все остальные факторы, которые существуют вокруг вас, потому что вы все же не изолированный набор атомов, протонов, нейтронов и электронов, а вы все же живете в среде, взаимодействуете с другими людьми, другими объектами и так далее. И, собственно, опять же, все вот эти перечисленные эмоции и другие вещи – это один из миллиона вот этих всех факторов. И он будет действовать на вас так, как не подействует ни на кого другого. А это значит, что на кого-то другого он может подействовать ровно противоположно. Поэтому невозможно тут утверждать, что вот там типа жизнь в добрых эмоциях, и когда там все хорошо, она будет безусловно для вас полезна и там профилактирует какие-то болезненные состояния. Да нет, ни в коем случае. Если человек, ну, условно, это, конечно, не научное слово, но тем не менее, чтобы понятно было, если человек условно там меланхолик, депрессивный и так далее, и он там, не знаю, может продуктивно жить, творить только когда страдает хоть от чего-то, да, а радостные люди его бесят, то почему ему должно быть хорошо от положительных эмоций? Почему он должен быть уверен, что ничем не заболеет, если он все время в положительных эмоциях купается? Это ему условно не свойственно совершенно. Ему так или иначе нужна какая-то депрессия, и тогда вот у него будет все хорошо. Наверное, тут точка должна быть.
1: Спасибо. Так, Виктор Чеботарев, снова с нами. Если бы вы могли изменить что-то в нашей системе медицины и образования.
2: В нынешней,
1: да. Что бы вы сделали?
0: Я бы начал даже не с самой прямо системы медицинской, именно чисто. Я бы начал с высшего образования, и я бы закрыл 2/3 медицинских вузов к чертям. Вот. После этого, наверное, еще 2/3 больниц по нашей стране. Почему? Потому что, несмотря на распространенный миф, врачей у нас не хватает. Врачей у нас настолько много, что их прям девать некуда. Их намного больше, чем это нужно на наше население. И из-за этого страдают все. Из-за этого страдают сами врачи, потому что специальность непрестижная, врачей очень много. Поэтому зачем платить большие деньги, если ты любого врача в любой подворотне найдешь и заменишь его, если тебе что-то не нравится. Обучение бесплатное, оно несложное совершенно. Это тоже такой миф, что в медицинском сложно учиться. Это просто фантазия. Там до сих пор учат по учебникам столетней давности, которые простые до безумия. И так далее. Когда стать врачом будет действительно сложно, это будут штучные специалисты, и они будут получать достойную зарплату и будут работать в более достойных местах, то, скорее всего, медицина начнет постепенно меняться.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Интересно. Интересная мысль. Обычно приходится слышать и другое совершенно. Вот. Эльвина спрашивает, как вылечить разбитое сердце? Какие, на ваш взгляд, самые эффективные способы снятия этого стресса? Про разбитое сердце у нас уже сегодня было, но про снятие этого стресса?
0: Ну, про снятие этого стресса, мне кажется, это больше про все-таки психоэмоциональное состояние, да, про, как это у нормальных людей называется, расставание его. Мне кажется, это в эту сторону. Я бы, вот опять же, это тот случай, когда, собственно, есть смысл отправить человека именно на психологическое консультирование. Потому что, как таковое там, да, как таковая проблема в психоэмоциональном состоянии из-за там расставания или там утраты близкого человека, это все-таки не прям диагноз, не прям психическое расстройство. Ну, пока оно до чего-то не доросло. А если это что-то, что надо обсудить, и тем более, раз оно задается вот так вот публично вслух на нынешнем стриме, то очевидно, стоит сходить это обсудить с правильным человеком. В данном случае это как раз психолог.
1: Спасибо.
2: Роман Хамадулин еще раз поддерживает наш стрим, уже в третий раз. И спасибо вам, Роман.
1: И пишет без Ди Каприо, ну какой же он красавчик. Да. Роман, вы красавчик, спасибо вам за это. Шлите свою фотку.
2: Да. И Иван Тимофеев спрашивает. Я слышал оценку, что 6% населения склонны к депрессии. Можно ли считать это адекватной цифрой? Вообще, на взгляд уважаемого гостя, как много среди нас людей с различными расстройствами. Я, кстати, хотел бы все-таки обратить внимание зрителей, что все-таки Никита не совсем психиатр. Или я ошибаюсь, Никита?
0: Ну, есть за мной такой грешок, я просто его стараюсь не пиарить особенно, потому что я хочу больше неврологией заниматься.
2: Вот, ну, тем не менее, вопрос вот про склонность к депрессии.
0: Ну, про склонность к депрессии различные данные ходят, и в том числе они очень сильно различаются даже, ну, просто от страны к стране. И я не склонен верить таким статистическим данным, мне потому что кажется, что в нынешних условиях, даже там в странах, которые привержены к психологической или психиатрической помощи, все равно эти цифры будут некорректны просто за счет, ну, субъективности таких состояний. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это не имеет практического смысла. Все, что не имеет практического смысла, не интересует. Ну, типа, какая мне разница, 6% или 60%? Что, я буду больше вглядываться в пациентов и типа, типа, точно подходишь под эти 6%. Да ну нет, конечно. Во-первых. Во-вторых, хочу привести свой любимый пример про разницу там статистики, да, и вот наши бесполезные диагнозы. Во всем цивилизованном мире болезнь Альцгеймера считается ведущей причиной деменции, да, то есть когнитивного снижения у пожилых людей. И в среднем это там типа 80-90% от вот, ну, любого старческого слабоумия, так или иначе. Это прям болезнь Альцгеймера. И это такой рядовой диагноз, который, ну, просто так вот ставится, и все. В СНГ и в России ведущий диагноз называется ДЭП.

0: дай бог, там на 2% натянет, то в среднем, да, мы получаем вообще какую-то неразбериху, да, в районе там типа 50%, если сравнивать, если суммировать, да, типа средние данные по СНГ и там по Европе, к примеру. И это я, собственно, к тому, что тем 6% типа склонного к депрессии населения, я бы вот, даже если они достоверны, я бы им не особо доверял.
1: А я бы наших зрителей отослал к докладу Юрия Павловича Сиволапа на 12-м форуме, по-моему, который был полностью посвящен депрессии. А потом еще отдельный постскриптум у нас был посвященный полностью депрессии, где Юрий Павлович ответил на... в течение 2 часов отвечал на вопросы. На канале Антропогенез.ру доклад. На канале «Лаборатория ночных видео» по скриптум. Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что там масса вопросов про депрессию были закрыты.
2: Если не забуду, обязательно поставлю вот где-то там всплывающую какую-то подсказку на оба доклада. Так, Сергей А. спрашивает, а насколько успешно сейчас лечится частая головная боль? То есть, сколько процентов людей обычно выздоравливает после визита к профессиональному неврологу?
0: Честно, я прям не веду статистику на такие вещи, но могу сказать, что по моим наблюдениям, сделаю пометочку, да, что по моим наблюдениям это не научные сведения, я не говорю, что это объективно, но по моим наблюдениям где-то 2/3 людей так или иначе удается добиться той или иной ремиссии. Оставшаяся треть либо вообще почти ничего не получается, либо, что чаще, они просто куда-то теряются бесследно, и, собственно, неизвестно, что с ними происходит.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Андрей Зомер следующий вопрос задает. Учитывая недавний вопрос, ваш комментарий про гипертонию. Как вам идея корреляции между смертностью в России от сердечно-сосудистых, одно из первых мест в мире, с особенностями психологии и воспитания?
0: Ну, очень можно долго тут фантазировать на тему особенностей психологии, воспитания и так далее, и там других стрессовых факторов. Но я бы все же, ну, если уж вот так пытаться что-то там скоррелировать, я бы взял какие-то еще более, скажем, негативные условия, чтобы они уж совсем крайние были. Ну и там посмотреть на какие-нибудь совсем страны третьего мира. И, ну, допустим, даже они там доживают до нашего возраста, но все равно там не будет это так настолько ведущим этот процесс. Россия, собственно, тоже особо не выделяется в этом плане на фоне мировой статистики. Коль уж мы все же болеем, коль уж мы умираем в основном все-таки от именно цивилизованных заболеваний, а это именно сердечно-сосудистые, то, похоже, мы вписываемся в этом плане в статистику более-менее.
1: Спасибо. Сергей Филиппов задает вопрос. Тремор рук при волнении – это к неврологу, психиатру или психологу?
0: Ну, можно к неврологу, можно к психиатру. Тут психолог вряд ли поможет, но, как всегда, стоит задать мой любимый вопрос себе, насколько это, собственно, мешает. Потому что в целом дрожать руки при волнении могут у любого человека.
1: Вопрос от Торвент. Добрый вечер. Есть ли лайфхак, как отличить совсем плохого психолога или психиатра? У нас сегодня речь почему-то про психологов и психиатров в основном. От нормального. Допустим, спросив, знает ли доктор такого автора, которого изучают все психологи? Ага.
2: Немножечко подзавис, Никита.
0: Да, все зависло, я ничего не услышал.
1: Еще раз. Есть ли лайфхак, как отличить совсем плохого психолога или психиатра от нормального? Допустим, спросив, знает ли доктор такого автора, которого изучают все психологи?
0: Нет, к сожалению,

0: по крайней мере, я до сих пор не нашел такого кейса, и более того, даже ну, в других специальностях, к сожалению, так это нормально не отличить. Это все равно должен быть набор, так или иначе, вопросов по конкретной специальности. Вот тогда они уже могут что-то говорить про человека. Собственно, этим я и пользуюсь на собеседованиях, поэтому я не буду раскрывать свои профессиональные секреты.
1: Спасибо. Спасибо. Следующим вопросом несколько объявлений. И благодарю всех 465 человек, которые смотрят сейчас прямой эфир. Друзья, спасибо вам огромное. Если вы не нажали лайк, сделайте это, пожалуйста. Это помогает развиваться нашему каналу. И еще помогает развиваться, конечно же, подписка на канал. Если вы по какой-то причине не подписаны, во-первых, напишите, по какой причине. Может быть, мы можем что-то сделать, чтобы смотивировать вас на подписку наших каналов от antropogenes.ru, лаборатории научных видео. Ну, а во-вторых, не забудьте нажать колокольчик, чтобы вот подобный стрим не пропустить. Ну и вновь появляющиеся видео также вы смогли видеть первыми.
2: Да, спасибо, Виталий. А я хочу проанонсировать несколько наших ближайших видео. Завтра, уже завтра, в четверг, на канале Anthropogenes.ru появится следующий выпуск форума «Ученые против мифов 14» под названием «Шизофрения. Лечить нельзя, изолировать». Спикер Юрий Павлович Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук, автор свыше 100 научных работ, монографий и клинических руководств. Уже завтра. А наши патроны увидят сегодня, увидят этот доклад уже сегодня. Кстати говоря, подпишитесь на наш Patreon. В субботу, 1 мая, мы проведем стрим с Ольгой Вдовиной, которая в Кемерово уже несколько месяцев ведет бой с диоритом, неравный бой, но в котором, я надеюсь, она победит. И сейчас она вытачивает полость внутри будущей вазы. И стрим будет посвящен этому эксперименту, а также мы, может быть, поговорим немного о тех артефактах, которые мы видели в музеях Египта в нашу последнюю поездку. А в среду, 5 мая, Алексей Водовозов ответит на вопросы, накопившиеся после его доклада, посвященного вакцинации от коронавируса. Доклад назывался «В погоне за антителами. Как привить весь мир, не привлекая внимания санитаров». Состоялся он на предыдущем форуме «Ученые против мифов» и набрал уже почти 300, не знаю, сейчас скажу, почти 350 тысяч просмотров. Думаю, что сильно не совру. А, собственно, вот. А в июне мы планируем 19-20 июня провести уже 15-й форум «Ученые против мифов». Всех приглашаем. А и чтобы узнать первыми о том, что появились билеты на этот форум, напишите, пожалуйста, мне, пришлите мне пустое письмо, указав теме его. Три буквы. УПМ и цифру 15. Две цифры. УПМ 15. А если вы хотите продолжить общение в нашем чате, допустим, вы сейчас общались в чате трансляции, вам это понравилось, то я приглашаю вас всех в наш телеграм-чат. Кстати, Никиту тоже приглашаю в наш телеграм-чат. Может быть, он там сможет ответить на еще большее количество вопросов. Сегодня он ответил уже.
0: Там есть, я просто, к сожалению, не слышу
2: ничего. Да, понял. Ну, может быть, тогда и зрители наши вспомнят, что вы там есть в чате научной станции, зададут вам какой-нибудь вопрос, а вы вдруг даже найдете минутку свободную посмотреть туда и на него ответить. Сегодня вы ответили, я не назову точную цифру, но где-то вопросов на 60. 50-60 вопросов. Это серьезно. И еще не закончили на них отвечать, поэтому я прошу, передаю слово Виталию.
1: Да, я хочу сказать спасибо Максиму Песцову, который задонатил и, как всегда, с нами на стриме. Поблагодарим его за донат. И Ксю задает следующий вопрос. Как долго можно принимать антидепрессанты для профилактики мигрени?
0: Ну, все зависит, собственно, от эффекта, который получается. И, ну, в среднем речь идет про несколько месяцев. Если эффект достаточный, то спустя несколько месяцев делается попытка отменить и смотрится, что, собственно, происходит. Если это сразу же возобновляется, то Дальше, соответственно, тоже можно вернуть на место курс антидепрессантов. В целом, антидепрессанты вроде СИОЗС или СИОЗСЕН могут приниматься в некоторых случаях неограниченно долго. Ну, то есть, при других состояниях, вроде там обсессивно-компульсивного расстройства, они вообще могут пожизненно назначаться, и ничего страшного. Вот. Так что это в любом случае индивидуально, и отталкиваемся от состояния человека.
1: Спасибо большое. 2 часа работаем мы уже в прямом эфире. Я думаю, что на этом, наверное, нужно нашего гостя отпустить. Еще раз огромное спасибо всем, кто с нами продолжает оставаться на стриме. Да, и не забывайте о том, что...
0: Классные вопросы.
1: Да, и спасибо, Никите, за ответы. По-моему, было очень интересно. Да. Друзья, если вы смотрите в записи, также не забывайте написать какой-нибудь комментарий, чтобы немножко продвинуть видео, чтобы его увидело как можно больше людей. Это в целом полезно для наших проектов.
2: Спасибо. Спасибо, Никите. Спасибо тебе, Виталик. Спасибо Марише и Ксюше, которые наш стрим участвовали в его технической поддержке. Спасибо, зрители. До новых встреч.
1: Всего хорошо.
0: Пока.

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня он вам расскажет про коллекцию растений. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, сегодня мы с вами поговорим о коллекциях растений, потому что, вот знаете, как так получилось в моей жизни, такое вот счастливое везение, что мне довелось побывать в очень многих ботанических садах мира. И мало того, мне пришлось побывать, что не менее интересно, во многих частных ботанических садах, потому что есть люди, которые как-то не афишируют своих достижений, но тем не менее собрали у себя уникальные коллекции ботанические. О них мы с вами тоже говорим, поговорим, но начнем мы, наверное, все-таки, вот я думал, с чего же нам начать? Давайте все-таки с ботанических садов начнем. И вот как-то сразу у меня первая мысль была: да, надо с этого ботанического сада начинать. Вот картиночка номер один. Александр, это она, да, вот. Я уже все перенесся во времени и в пространстве, уже стою у ворот и приглашаю вас туда зайти. Это служебный ход. Это, правда, не главные ворота, это ботанический сад в Бразилии, Рио-де-Жанейро. Один из старейших ботанических садов, безумно совершенно интересный. Очень смешно было, когда уезжал в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. Ну, это давно было, лет 15 назад. Встретил своего старого друга, он объездил весь мир. Говорит: куда едешь? В Рио-де-Жанейро? Говорит: понятно. Белые штаны себе купи. Я говорю: зачем? Ну как, ну будешь там единственный, как дурак, в белых штанах ходить. Вот, ну вот смешно, если помните, Остап Бендер считал, что там все ходят в белых штанах. На самом деле, конечно, нет. Все без штанов ходят, в шортах и в трусах. Так вот, Рио-де-Жанейро, ботанический сад, прошу за мной. Вот видите, какие у нас растения прямо у калитки уже встречают, интересные. Ну, едем дальше. Едем дальше. Вот это авеню королевских пальм. Там дальше в конце очень красивый фонтан. Литье совершенно потрясающее. Дело в том, что ботанический сад действительно очень старый. Основан в 1808 году. Его основал португальский король Жоан IV. Ну, ребят, мы же с вами все знаем, что Бразилия говорит на португальском языке, в отличие от большинства латиноамериканских стран, потому что это португальская колония, которая потом стала империей. Вот там такая интересная была история. Ну, вот покопайтесь, вам действительно будет очень интересно. Причем сначала этот ботанический сад создавался для того, чтобы можно было акклиматизировать и разводить специи, пряности. Ну, это очень все-таки доходная статья была бы. Кстати, ребят, вот мало кто знает, что само название Бразилия, да, Пау де Бразил, это Пау де Бразил, это так называлось дерево, красное дерево с драгоценной древесиной, которое было как валюта. Вот, пилили чебуки этого дерева, и они были как валюта, очень-очень дорого стоили. Вот, ну, специи разводить не стали, там стали разводить хлопок и другие всякие интересные вещи, но парк большой. Парк 54 гектара, это только сам парк, и к нему примыкают ландшафтные парки, там в общей сложности гектаров, наверное, 100-150, не меньше. Ну, едем дальше, мы с вами сейчас по этой авеню королевских пальм пройдем. И дойдем до первых коллекций. Вот это я специально взял эту фотографию, чтобы просто было видно масштаб. Видите, там человечек стоит, то есть это гигантские пальмы, которым, ну, наверняка больше 200 лет. Просто гигантские пальмы, колоссальные. И, конечно, ощущение такое, что ты где-то вот на другой планете. Не может быть, чтобы у нас на планете были такие вот монументальные живые композиции. Едем дальше. Ну, разве что только метасеквои какие-нибудь. Так, а вот это вот, собственно говоря, уже такая... Мы с вами подбираемся к первой коллекции, потому что здесь повышенная влажность, как мы понимаем, да, здесь достаточно большой водоем, и вокруг этого водоема встали стеной. Что это за растение? Посмотрите, ребят, я думаю, что вы быстро узнаете, да? Это явно что-то такое знакомое по листикам. Да, конечно, банан. Вы узнали бананы, все правильно. Это такие вот огромные бананы. Ну, едем дальше. Едем дальше, смотрим следующую картиночку. Там же, вот видите, плавают огромные листы Виктория Регия, знаменитое водное растение, которое напоминает наши кувшинки, наши нимфеи. И едем еще дальше. Едем еще дальше. Вот это вот там такая встреча с местными детишками. Вот мы с ними общались там очень здорово в зоопарке, в ботаническом саду. Вот общались, я им тоже рассказываю про животных, про растения, школьники, очень хорошие ребята. Едем дальше, Александр, сейчас на следующую. Вот. И вот, пожалуй, мы с вами подходим к первой нашей коллекции. Это тоже ботанический сад в Рио-де-Жанейро. Вот такие вот романтические аллейки, а это в обрамлении гигантского бамбука. Гигантский бамбук. Ну, ребят, вы знаете, что бамбук все-таки это не дерево, это злак. То есть можно сказать бамбук-трава, и не ошибетесь, потому что род бамбуков, там, по-моему, около 140 видов. А вот, но, тем не менее, они принадлежат к злаковым растениям. Рост бамбуков, ну, как мы с вами знаем, бамбук – одно из самых растущих растений на Земле. Но вот что касается скорости роста, здесь вот, видимо, источники любят привирать. Потому что во многих источниках пишут, что до 70 сантиметров в сутки он вырастает. Но вот я копался-копался и нашел, что рекорд был зарегистрирован аж в 1903 году в Цейлонском королевском ботаническом саду. И бамбук там за сутки вырос всего лишь на 46 сантиметров. Ну, 46 сантиметров – это тоже немалое, это приличная такая длина. И вы знаете… Очень смешно, как-то в Китае мы когда были на съемках в экспедиции, то я спросил у китайцев, а мы оказались тоже в таком парке, где было очень много разных бамбуков, такая целая коллекция бамбуков, там местный ботаник с нами ходил, и я его спросил, говорю, слушайте, а вот правда такая казнь была, сажали на росток бамбука? Он не понял, говорит, о чем вы говорите? Я говорю, ну как, в Древнем Китае была такая казнь, человека привязывали, сажали на росток бамбука, и вот острый росток его насквозь. Он начал хохотать, как безумный. Подошли другие китайцы, он им пересказал, они тоже хохотали рядом, утирали слезы от смеха, и мы как-то очень неловко себя почувствовали. Ну, наверное, мы бы так же хохотали, если бы нас спросили, а что правда у вас по Москве медведи ходят, да? Вот. Но, тем не менее, вот, ребят, в книжках вы наверняка встречали такое, ну, теперь уже можно сказать заблуждение, что… Хотя, знаете, с другой стороны, китайцы такие ребята, они очень любят о себе всякие мифы создавать и распускать так, что, может быть, сами они этот миф и создали. Гигантский бамбук называется дендрокаламус. Братцы мои, что такое дендро, мы с вами знаем, да? Дендрарий, дендро, рододендрон. Дендро – это дерево. Вот. Толщина вот этого вот ствола, ну не ствола, а у бамбука не ствол, у него скорее такой рулон, поскольку все-таки трава, но ствол очень крепкий. Вот представьте себе такой свернутый плотно рулон бумаги, да? Вот это и есть бамбук, только вместо бумаги, конечно, ой, нет, извините, это я с бананом уже совсем уже дошел. Бамбук, конечно, полый внутри. Ребята, извините, это у меня, наверное, от перемены давления. Вот. До бананов мы, кстати, с вами и доберемся. Вот что еще интересно, ребят, бамбук относится к монокарпикам. Мы уже с вами знаем, что такое монокарпики. Монокарпики – это растения, которые цветут и после этого умирают. Но не умирают совсем, очень часто отмирает только наземная часть, а вот то, что там скрыто от наших глаз под землей, корневая система, она остается, и она потом выпускает новые росточки. Вот бамбуки цветут раз в несколько лет, раз в несколько десятков лет, а иногда раз там в 100 лет или даже в 150 лет, смотря какой вид. И как мы с вами знаем, большая панда, вот этот вот симпатичный черно-белый мишка, она почти облигатный вегетарианец, питается практически все время одним бамбуком. Там 90%, по-моему, ее пищевого рациона составляет разные части и виды бамбука. И вот мне рассказывали в центре, в Сычуане, в центре панды, что в природе было несколько таких моментов, китайцами зарегистрировано, когда одновременно цвели сразу много видов бамбуков. И вообще для жителей Юго-Восточной Азии это трагедия. Если, не дай бог, одновременно зацветают бамбуки разные, то это очень плохой признак. Это значит, они после этого засохнут, отомрут, и мы, ребята, долгое время будем без бамбука. И пандам пришлось совсем плохо, потому что есть было нечего. Ну, те, кто выжил, дождался вот этих зеленых росточков, но к ним мы с вами еще тоже подберемся. Давайте дальше посмотрим следующую картинку. Вот, видите, это вот как раз гигантский бамбук. Здесь вот человек рядом стоит, сразу все видно. Какое-то мощное растение, не только мощное, но очень крепкое. Еще давайте следующую картиночку посмотрим, что у нас там. Вот, это вот тоже девушка. Сразу видно, да, представляете себе, 30, а то и 40 сантиметров толщина ствола. Причем, мало того, это очень-очень прочный материал. Очень легкий, очень прочный, прекрасная теплоизоляция. И даже вот в умных книжках пишут, что бамбук понижает жару вокруг своей рощи аж на 8 градусов. То есть, если жара там 30 градусов, то заходите в бамбуковую рощу, и там будет 22. Это уже прямо приятная прохлада в тропиках. Так, едем дальше. Едем дальше. Вот видите, теперь мы с вами видим разные даже цвета бамбука, потому что, естественно, люди понаводили, ну, мало того, что все-таки 1,5 сотни видов, люди стали выводить из них сорта. Вот, честно говоря, ребят, не спрашивайте меня, я не знаю, как можно вывести сорта из бамбука, потому что размножается-то он в основном вегетативно. Да? Ну, представляете, если бамбук раз там в 30 лет цветет, и надо раз в 30 лет дожидаться семян, ну, не знаю, может быть, какие-нибудь китайцы там на протяжении 3 тысячелетий, они, ребята, терпеливые, вывели какие-то сорта, пересеивая бамбуки, может быть. Но, а скорее всего, это какие-то мутации, которые вегетативно закрепили. Вот мне кажется, что вот эта версия, она более подходящая. Но здесь вы видите сразу, да, здесь есть и бамбук вот такой варегатный, полосатый, есть темно-зеленый, есть оливкового цвета, желтенький. Вот дальше Александр сейчас вам покажет, там будет и черный бамбук, и всякие разные другие бамбуки. Вот, видите, это бамбук черный, почти черный. Из него, кстати, изготавливают музыкальные инструменты, у него какое-то особое звучание. Вообще, знаете, ребят, вот по поводу звучания бамбука в Японии на острове Хонсю есть знаменитая бамбуковая роща Сагана. И при дуновении ветра там бамбук начинает соприкасаться друг с другом, стволы шелестят, листья. И все это создает какую-то, совершенно говорят, невероятную симфонию, которая очень умиротворяюще действует на человека. Можно медитировать, можно сесть на скамеечку и размышлять о бренности бытия или о вечности. Вот. Но это очень старая древняя роща, она с XIV века. У японцев выращиваются там огромные бамбуки, гигантский бамбук в том числе. И вот она прославилась своим таким вот мелодичным звучанием в ветреную погоду. Ну, говорят, похоже, что-то есть какие-то такие же парки во Вьетнаме, в тропических странах. Хотя я вам напомню, что, ребята, Япония – это не тропики, это все-таки субтропики. Ну, мы с вами дойдем еще до хладостойких бамбуков, такие тоже бывают. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, это красный бамбук. И я просто вот еще вспомнил такой момент. Вы наверняка тоже об этом слышали или читали, что вот гигантский бамбук, который тоже растет очень быстро, он, когда растет, он еще издает всевозможные звуки. Ну вот, вьетнамцы уверяют, что эти звуки как тихие стоны и всхлипывания, Но в книжке Меннингера «Причудливые растения» у меня в юности была такая любимая книжка, называлась «Причудливые деревья» Меннингер. Вот, там описывается впечатление какого-то путешественника, который оказался в тропическом лесу, решил там заночевать, и ночью он вскочил, потому что он думал, что он куда-то попал в какое-то адское место, отовсюду издавались какие-то адские звуки, он думал, что это проснулись какие-то древние духи, а оказалось, что это так пел бамбук. Почему он поет ночью? Ну, вот ваша бабушка, наверное, если она огородница, она знает, что огурцы растут душной ночью, влажной. Быстрее всего днем они уже притормаживают свой рост. Но вот также гигантский бамбук, он растет быстрее всего перед рассветом, если жаркая такая влажная погода, и вот за счет трения это называется кроющие листья и влагалищные листья, потому что в англоязычных странах вот эти вот части бамбука так и называют ножны и лезвие. Лезвие – это то, что вот выходит из этого, да, ну, как телескопическая удочка. И вот когда он вытягивается, то вот и происходит вот этот страшный стон, эти страшные звуки. Ну, а поскольку бамбук внутри полый, то он еще работает как резонатор, да, как вот дека скрипки или гитары, поэтому эти звуки усиливаются. Ну, я такие вещи называю «рассказы у камина», потому что путешественники в 17, 18, 19 веке собирались около камина в салонах и очень любили приврать. Барышни падали в обморок, смотрели восхищенными глазами на этих отважных путешественников, а они начинали травить байки про всякий ревущий бамбук и про людей с пёсьими головами, про растений-людоедов. Мы с вами еще до этого дойдем. Ну, я думаю, что вот эти вот вопли бамбука – это, скорее всего, из области вот этих вот каминных рассказов. Бамбук растет, кстати, не только в Юго-Восточной Азии, по-моему, даже несколько десятков видов в Австралии, если мне память не изменяет. Но самое интересное, что бамбук есть и у нас. Вот давайте мы пролистаем Александр дальше, и мы дойдем до нашего бамбука тоже. Вот видите, это синий бамбук, есть и такой. Следующий покажите. Вот это варегатный бамбук, варегатные сорта. Что такое варегатные, вы знаете, да, с такими с разводами, с молочными, с белыми, с узорчатыми на листьях. Это называется варегатные сорта. Следующий нам покажите картиночку. Вот. А вот это так называемый бамбук вздутый. Очень модная штука. Это сорт, конечно. Я, когда бывал в Юго-Восточной Азии, я пытался выяснить, как они делают этот бамбук. Ну, понятно, что это какая-то мутация. Вот. Ну, единственное, что я понял, люди, которых я спрашивал, они, ну, то ли не хотели, то ли не смогли мне раскрыть всех своих секретов. Единственное, что я понял, что этот бамбук заражает какой-то специальной болезнью или каким-то специальным вредителем, после чего и получается вот такая вот мутация. Видите, каждое колено как такой вот пузатый бочоночек. Там, по-моему, будет еще одна фотография, да? Да, вот видите, в ряд они стоят на подросте, в горшочках. Ну, а потом их купят и будут сажать в своих садах всякие там ландшафтные дизайнеры. А вот теперь следующий как раз бамбук. Вот, покажите. Вот этот бамбук я, помнится, как-то увидел в Тремсе. Тремсе – это Норвегия, это уже Приполярье, это ворота Арктики. Из Тремса выходили вот эти все знаменитые полярные экспедиции Амундсена и так далее, так далее. Там белые ночи, ну, север. Что это севернее нашего Петербурга намного. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил там вот этот бамбук. Это саза. Это саза, которая единственный вид бамбука, который аборигенного бамбука, который растет в нашей стране. Ну, в нашей стране, как вы знаете, где-нибудь в Краснодарском крае, в Сочи тоже есть бамбуки. Но там японские, нет, там другие просто виды бамбука. Что-то мне опять на бананы клинит. Японский это банан. Вот. А саза – это бамбук, который растет в Японии тоже, на Сахалине, на Курилах. И у нас в Подмосковье, я знаю, многие пытались его удержать. В каких-то ботанических садах, по-моему, он все-таки растет, а, по-моему, даже ГПС растет. Но, как правило, эта группа риска все-таки вымерзает. А тут я смотрю, достаточно высокие кусты. А когда я увидел там еще фикус карика в Тремсе, в норвежском городе, а это фикус карика, как вы знаете, это инжир, тут я совсем был потрясен и сказал: ребята, а зимой-то у вас здесь какая температура? Он говорит: ну, градусов 10, не больше. Тогда мне стало все ясно. Ну, еще бы, там же Гольфстрим. Это Гольфстрим, все-таки он туда добивает, и поэтому там холодных зим не бывает. А вот. Ну, у нас вот саза – это единственный бамбук, наш аборигенный, все остальные – это вот уже интродукция, да, которую можно встретить у нас где-нибудь на Кавказе, в Закавказье, в Краснодарском крае, по-моему, даже в Ставрополье. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. И это тоже саза, но, видите, здесь немножко уже другой культивар. У него более широкие листики, и он низкорослый. Вообще-то он бывает до 2 метров и даже выше. Но, как вы понимаете, все зависит от условий, где этот бамбук растет, какая почва, какой климат и так далее, и так далее. Он может быть очень низкорослый, как травка, 30 сантиметров, может быть высокий, с человеческий рост или выше. Вот, все бывает по-разному. Ну, давайте следующий посмотрим. Вот. А вот это очень важный момент. Вот это вот растущий бамбук. То есть сначала появляется вот такой вот проросточек нежный, и потом он уже превращается вот в эту твердую палку бамбуковую, в ствол. А если снять с него листики, вот эти вот чешуистые, то вот что у нас получится. Следующий покажите нам снимок, пожалуйста. Вот. И вот это вот мы с вами увидим, такая мягкая хрустящая кочерыжка. И вот этот бамбук едят. Очень многие виды молодого бамбука едят, очень вкусно готовят. Вот. А если там с каким-то вкусным соусом, то вообще очень хорошая штука. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Мы с вами здесь приближаемся к тому, что можно сделать из бамбука, да? Вот это всевозможные. Ну, во-первых, леса, да? Вот где-нибудь в тропических странах, в азиатских, там, как у нас, из железных трубок, из металлических строительные леса не делают, потому что это слишком дорого. Зачем? Когда вот бамбуковые леса, они не менее прочные и практически ничего не стоят, очень дешево. Давайте следующее. И прочные, по ним можно ходить также уверенно. Вот, видите, это постройки, которые целиком выполнены из бамбука. Целиком, абсолютно. И видите, такой заборчик, и стены, и даже крыша. Но вот как наша дранка, да, как наша черепица, вот так же уложенные бамбук, и видите, какие получаются очень интересные дома. Покажите следующие, вообще фантастические совершенно конструкции. Видите, какой материал легкий, прочный, что только из него не делают. Я вам сейчас даже покажу, что из него делают чуть позже. Еще одну нам покажите фотографию. Следующую. Ага, вот. Потрясающая совершенно конструкция. И еще одну следующую покажите. Это будет вообще очень интересная штука. Вот. Это есть такое местечко в Китае, Анлан. И в этом местечке бамбуковый мост. Больше 300 метров. Видите, он почернел от времени. Ребят, как вы думаете, сколько ему лет? Ему 1700 лет. Это такое очень популярное у туристов место, но представляете, вот так вот пройтись по бамбуковому мосту, которому 1700 лет, потому что бамбук – это потрясающий прочный материал, не гниет, не разлагается, и я вот вам сейчас даже покажу, что из него можно делать. Ну вот, есть очень хороший материал, называется бамбуковое полотно. Вот, видно, да? Это вот такие вот бамбучные, они сидят на матерчатой основе. Самые-самые разные бывают, разных цветов, разных оттенков. Вот этот вот, например, видите, у него даже природный рисунок сохранился. Вот какой красавец. Очень хороший материал. Вот я очень люблю здесь в доме, у меня много чего обделано. С ним очень легко работать, я не великий мастер, но даже вот я смог сделать там в одной комнате потолок из него, в другой комнате стены. Очень легко на клей ПВА сажается, на щиты из фанеры. И, в общем-то, посмотрите, бамбуковое полотно – очень перспективный материал. Ну, конечно, циновки разные, и не только. Вот я вам сейчас покажу другую, если подниму. Если вошло в кадр, да, это крест из бамбука. Но я его все поднимать не буду. Просто вот возьму вам, покажу спинку, да. Вот совершенно непонятно, что это бамбук. То есть такое впечатление, что это какое-то полированное дерево, очень твердое, гвоздиком даже его процарапать невозможно. Тут, видите, разные виды, разные сорта даже бамбука. И очень тяжелый, очень плотный материал, но для мебели очень красивый, и он настолько отполирован, что вот рукой, когда по нему проводишь, прямо как будто бы он стеклянный. Но это еще не все. Из бамбука что только не делают. И в свое время Томас Эдисон, когда конструировал свою первую лампу накаливания, то вот я где-то прочитал, что вот эта вот карбонизированная нить, которая в ней использовалась, на самом деле была не нить, а бамбуковая жилка карбонизированная. Ну, еще очень такой забавный момент. Мы, когда были детьми, очень любили, зря я вам, наверное, об этом сказал, тоже будете так хулиганить, мы очень любили кусочки шифера кидать в костер, и он там лопался с таким громким-громким пах, разлеталось все на свете, потому что там пузырьки воздуха хлопались. Так вот, во время пожаров бамбук издает совершенно мощнейшие такие вот, как выстрелы, хлопки. Ну, тоже понятно, потому что у него в каждом колене этот воздух, который взрывается, и китайцы поэтому первые самые свои такие огненные хлопушки делали из бамбука. Как-то вот хитрым образом поджигали, чтобы это хлопало, рвалось и на разные лады, и получалась прямо такая вот праздничная канонада. Бамбук еще чем полезен для жителей Юго-Восточных Азии, особенно в сейсмически опасных районах, где часто бывают землетрясения. Вот там, в деревнях, если начинается землетрясение, все бегут в бамбуковую рощу. Потому что, во-первых, там тебе ничего на голову не упадет, а во-вторых, бамбуковая дерновина, она настолько плотно оплетает землю, что ну, ничего, никаких трещин там не будет, все это удержится. И вот считается, что самое безопасное место – это бамбуковая роща. Вообще, я даже не представляю, как бы человечество, особенно вот в том азиатском южном полушарии, выживало бы без бамбука. Наверное, никак. То есть жизни без бамбука представить просто никак невозможно, потому что что только из него не делают, куда он только не идет. И ткань делают из бамбука очень прочную, циновки и всякое бамбуковое плетение. То есть вот абсолютно все, что угодно. Ну, давайте дальше поехали. Куда мы едем дальше? Ну, естественно, поэтому бамбуковые коллекции тоже есть во многих ботанических садах мира, особенно в южных. Ну, а сейчас мы с вами возвращаемся в Рио-де-Жанейро. Мы же с вами можем легко переноситься во времени, в пространстве, снова вернулись в этот совершенно потрясающий ботанический сад. Там, знаете, что еще очень здорово? То, что совершенно разные ландшафты, тропики, да? Ну, это вот у нас, казалось бы, да, в средней полосе можно как-то разнообразиться, и можно сделать в одном ботаническом саду и какой-то степной участок, и лесной участок, и даже субтропические некоторые растения в нашей средней широте выдерживают, да? А там, казалось бы, тропики, но настолько разные ландшафты, что вот в каждом уголке ботанического сада совершенно не похожие на другие ландшафты создаются. И такие очень романтичные места. Видите, какие анфилада. Так, дальше давайте следующее посмотрим картинку, Александр. Вот, здесь уже пошли суккуленты нового света, целая коллекция. Очень меня подмывает, конечно, рассказать вам о коллекции кактусов, тем более, что новый свет, кактусов больше нигде не растут, кроме как в Америках, но я, к сожалению, в кактусах не самый большой специалист. Ну, какой-нибудь там лофофор от мамиллярии, конечно, отличу, но не более того. Поэтому давайте мы пока кактусы пропустим до лучших времен и алоэ. Вот грустно смотрю на алоэ. У меня, ребят, бахнулась вчера алоэ вера, вот такая вот огромная. Ужас. Верните, пожалуйста, Александр, вот эту картиночку. Да. А вот в самом таком уютном уголке ботанического сада я обнаружил, ну, простите, ребят, снимал мыльницы 15 лет назад, поэтому плохое качество. Но этого достойного человека мы вам можем показать с другой стороны. Следующее, покажите нам картиночку. Вот. Видите, если бы я к нему подошел бы и сказал бы, если бы мы с ним бы познакомились, да, и я бы сказал: «Здравствуйте, позвольте представиться. Хабургаев Александр Георгиевич». Он бы, возможно, протянул бы мне свою царственную руку и ответил: «Очень приятно. Педро дел Канатра, Жуан Карлум Леопольдо Сальвадор Бибиано Франсяшку Шавьер де Пауло Леонарди у Мигель Габриэл Рафаэль Гонзага ди Браганза и Аустралия». Нет, Аустрия. Я это не придумал, это действительно его имя, и, по-моему, даже не целиком. Кто не верит, можете залезть в Википедию, потому что мы его знаем как императора бразильского Педро II, ну, Бразилия, Дона Педро, да, только не Педро, а Педру. И первый император был Педро I, это его сын Педро II, у него было прозвище Великодушный. Ну, дядя, говорят, был действительно очень хороший, такой милый. Почему ему там стоит бюст? Потому что он очень увлекался естественными науками, очень любил путешествовать, бывал в России, собирал, кстати, и растения всевозможные, достаточно хорошо в них разбирался. Вот. А однажды, кстати, его очень любил народ, но тем не менее это был последний император, первым был его папа Педро I. Он был сын португальского короля Жуана IV, но это были наполеоновские войны. И когда Наполеон вошел в Португалию, то Жуан IV своей семьей быстро прыгнули в корабль со свитой и отчалили свою самую большую колонию в Бразилию. Наполеон только помахал ему вслед, вот ушел у него прямо из-под рук. И случился такой парадокс, что в Бразилии, да, временно существовала столица Португалии, поскольку там был король со всей своей свитой, со всеми министрами. Но потом Наполеона, как известно, разгромили, а король Жуан вернулся домой, в Португалию, а на хозяйстве оставил в Бразилии своего сына Жуана, Педро I. И Педро I решил провозгласить себя императором и сказал, что мы теперь никакая не колония, мы теперь империя. А когда папа приехал его навестить, он встретил его верхом на коне, достал шпагу и громко папе крикнул: «Свобода или смерть!» Ну, папа все понял, вздохнул, сказал: «Эх, сынок, сынок», уплыл назад Португалию, а Педро I стал императором Бразилии. Но он потом сложил свои полномочия в пользу сына Педро II. Кстати, когда однажды Педро II отъехал куда-то собирать растения, то на хозяйстве осталась его сестра, и она отменила рабство. И было это, ну, года через 2-3, по-моему, после того, как мы отменили в России крепостной строй. То есть Бразилия, позже Россия, отменила рабство на несколько лет. Мы были далеко не последние, что утешительно. Вот там стоит поэтому бюст императору Педро II. Ну вот погуглите, там действительно очень интересная такая история. Прям вот романы можно было бы писать. Но едем дальше. Отвлеклись немножко. Отвлеклись немножко, вот. А прямо когда выходишь из этой полянки, где стоит бюст императору Федору II, то первое, что ты видишь, это такая вот аллея из высоких деревьев. А на каждом дереве, ну не на каждом, на этих деревьях такая предупреждающая табличка. Это цветочек. Ну, Наверное, ребята самые продвинутые в ботанике уже узнали, как это растение называется. Это растение у нас называется крупита. Крупита гвианская, если уж целиком. Порядок вереска цветные, а род уже самостоятельный, крупита. То есть она дальняя-дальняя родственница нашей с вами клюквы, нашей брусники, наших рододендронов. Хотя это дерево, достаточно высокое дерево, у нее есть несколько названий. Одно из них дерево пушечных ядер, другое название в Бразилии, кстати, на португальском, я не помню, как оно звучит, обезьянье дерево. Я спросил, говорю, ребята, а почему обезьяне-то? Я ни одной обезьяны на курпите не видел. А мне говорят, они любят мякоть плодов. Вот покажите нам следующую картинку. Цветы потрясающие. То есть за один день может распускаться более 1000 цветков на этом дереве. И вот обратите внимание, цветы облеплены прямо, вот они на стволе и на скелетных толстых ветвях. Прямо на стволе цветы. Это явление в ботанике называется каулифлория. Каулюс, мы знаем, что такое, да? Каулифлория – это вот когда цветы распускаются не на ветках, где-то там на кончиках, да, как, а вот именно на самом стволе. И в этом есть великая эволюционная мудрость, ребята. Знаете почему? А потому что, когда эти цветочки завяжутся, красивые, кстати, очень цветы, а когда эти цветочки завяжутся, то из них созреют, вот покажите дальше следующую картинку, Александр. Вот такие вот ядра. Вот такого размера ядра. Это действительно как пушечные ядра, абсолютно круглой формы. Весят они несколько килограммов каждая, то есть они очень-очень тяжелые. У каждого такая плотная шкурка, ну, как у кокосового ореха, но более хрупкая. И вот эти вот ядра, они валятся с дерева. Поэтому и вон видите табличка: под деревом не стоять, упадет на голову, может и убить. И вот когда вот такое вот ядро пушечное валятся с дерева, когда оно ударяется об землю, оно раскалывается, и там обнажается такая белая мякоть, ну, на что похожая? Ну, питахая, помните, фрукт, да, драконий глаз. Вот что-то в этом роде, только она белоснежного цвета, и она очень быстро окисляется и приобретает неприятный такой запах и становится синеватого цвета, такого грязно-синего цвета. Ну вот, сказали, что обезьяны любят эту мякоть. Я пытался выяснить в свое время, съедобна она или нет. Кстати, курупиты я встречал циркумтропические, и даже циркум субтропический, потому что вот последний раз я с ней встречался в Израиле. Хамад-Гадере, там большие деревья курупиты, и хотя, как мы с вами знаем, Израиль – это субтропики, а не тропики. И прекрасно она себя там, курупита, чувствует. Кстати, вот знаете, что еще интересно? У курупиты вот этот вот цветок, он имеет такую вот форму, как львиный зев, да, такая бородка снизу, у него нет нектара, абсолютно. Но как же он привлекает своих опылителей? Очень просто. У него очень сладкая, вкусная, ароматная, душистая пыльца. И вот для того, чтобы полакомиться этой пыльцой, насекомые заползают туда внутрь, а опыляется, у него специализированный опылитель, пчела-плотник, только там другие виды, американские. Вы знаете, наверное, вот особенно южнее в наших регионах можно встретить такую черную, темно-синюю, почти черную, большую-большую пчелу, она одиночно летает, такая вот огромная прямо пчела. Это вот пчела-плотник. И вот такие же пчелы, ее родственники, они опыляют курупиту. Ну вот, я так и не понял, все-таки съедобная там эта мякоть у плодов или нет, что-то как-то я не отважился сам попробовать, но зато ее с удовольствием едят свинки, пекари, с удовольствием ее расклевывают птицы, так что есть кому разносить семена курупиты. Вот так она. А, еще знаете что, я вот видел даже в деревнях в Бразилии из вот этих половинок делают посуду. вот как пиалушки, да, как вот из кокосов делают. Вот точно так же из курупиты тоже делают какие-то поделки, какую-то посуду. Вот такое забавное дерево. Так, едем дальше. Давайте следующую посмотрим, кто у нас там будет. Вот, это дальше проходим. Дальше мы с вами увидим манговые рощи, потрясающие деревья, как сказочные, огромные, в несколько обхватов. Тоже я уж не знаю, сколько там, 200 лет или 300. Нет, назад, вернитесь к мангам, Александр. Сейчас мы, да, к этим еще. Что интересно, манго много разных видов и много сортов, да? А вот у этих деревьев, я не знаю, им тоже лет по 200, наверное, потому что вы знаете, как эти наши многовековые дубы. А плоды у них вот такие маленькие, желтенькие, но, правда, вкусные, душистые. И каждое дерево как ботанический сад, потому что оно все усеяно эпифитами. Ребята, кто такие эпифиты? Помните? Мы с вами говорим, эпифиты – это растения, которые растут на деревьях, но не паразиты. Они используют деревья, ветки, кору просто как свою опору. И вот они все в мхах, в лишайниках, каких-то бромелевых. То есть каждое дерево такое манговое – это отдельный ботанический сад. Вот коллекция эпифитов. Вот каждое дерево, старое манговое дерево, это вот мы видим уже там какие-то бромелевые, эти лансии сидят, видите на них. Так, ну смотрим дальше. А вот дальше мы с вами уже выходим на наши любимые бананы. Да? Значит, банан. Банан – это, естественно, тоже трава, потому что, когда говорят банановое дерево, это совершенно неправильно, и это совсем даже не дерево, это абсолютно трава. Муса на латыни банан. Вот сколько видов бананов, честно говоря, вот разные источники расходятся, но будем считать, что несколько десятков, там либо 40, либо 50. Но съедобных видов бананов не так уж и много. Это муса акумината, муса парадиза. Парадиза, ребята, это вы сразу поняли, о чем речь, да? Что такое братья? Конечно, райский, банан райский, такой райский вкус у него. И муса сапиентум. Что такое муса сапиентум? Ребят, вы уже латынь знаете, мы же с вами уже латынь всю выучили, наверное. Ну, мы с вами кто? Мы с вами homo sapiens, да? Что такое сапиенс? Человек разумный. Значит, муса сапиентум можно перевести как, ну, скажем так, фрукт разумного человека. Хотя, конечно, бананы в ботаническом понимании – это не фрукт, но мы его будем называть фруктом, потому что он относится брендово, относится к категории фруктов. Ну, не овощ же, правда? Вот я недавно где-то читал, что мы с вами, человечество, за год съедаем порядка 100 миллиардов бананов. Ну, если учесть, что население Земли приближается к 10 миллиардам, да, то, в общем-то, не так уж и много на самом деле. Кстати, банан – это единственный из фруктов, условно фруктов, да, который не вызывает аллергических реакций даже у младенцев. Вот такое у него достоинство. У меня близкий мой друг школьный, он вырос в Индии с родителями за границей в Мадрасе, и он говорит, что у тамильцев есть такая пословица: если человек сегодня съел хотя бы один банан, то сегодня он уже не умрет с голода. То есть, видимо, там достаточно часто умирали тогда от голода, но если банан съел, значит, все хорошо, выживешь. Есть отдельная подгруппа бананов, которая называется Кавендиш. Ну, вы знаете, я думал раньше, что Кавендиш – это какое-то индийское название, да, ну, по созвучию похоже, да, Кавендиш, да, что-то такое пахнет Индией. Но оказалось, потом я случайно где-то встретил вдруг герцога Кавендиша британского и сразу все понял, полез в источники, да, это в честь него, оказывается. Он там при помощи, ну, многие из британских аристократов любили ботанизировать и, конечно, везли в свои оранжереи из колонии всевозможные растения. Да? И вот как раз герцог Кавендиш, он там очень долго экспериментировал с бананами. Ребят, дело в том, что вот то, что мы с вами едим, их десятки, если не сотни сортов бананов, да, без косточек. Вам никогда косточка в банане не попадалась? Нет, мне тоже никогда не попадалась. Почему? Вы никогда не задумывались, ведь это же плод. А потому что на протяжении тысячелетий это уже вывелся сорт, в котором семян нету. То есть эти бананы сортовые, они могут размножаться только вегетативно.

бананов, которые уже навсегда без косточек, как раз называется Кавендиш. Теперь, значит, еще такой интересный момент, ребят. Вот посмотрите на листья банана, да? Как вы думаете, почему они такие вот бахромой? Вот лист банана очень похож на перо птицы. Перо птицы берешь так, и оно разъезжается очень легко, да, как молния на нашей одежде. Только если перо вы погладите рукой, и на этом месте сразу перо слово обретет свою целостность, то с бананом очень легко его порвать. Просто вот рукой стукните по листику, он в двух-трех местах обязательно порвется, образует такую бахрому. Но назад, конечно, эти половиночки не соединятся. Кстати, говорят, что молнию-то как раз изобрели после того, как внимательно присмотрелись к птичьему перу, нашу молнию на одежде. Ну, а, ребят, подумайте, зачем это нужно? Эволюционно зачем такое приобретение? Ну, как вы думаете? Давайте вместе думать, дедукцию включаем. Где растут бананы? В тропиках. Вообще это Индия. Индия, Юго-Восточная Азия, потому что банановая республика, мы с вами говорили как-то об этом, то, что вот мы называем некоторые бедные страны Латинской Америки, там бананы интродуцированы из Азии, а родина их только Азия, тропическая Азия. Муссонный климат, ветра, дожди. А теперь представьте себе, если бы вот этот листик бы не лопался так вот на бахрому. Какая была бы парусность у этого листика, и сколько бы простояло такое, в кавычках, банановое дерево, да его повалил бы первый же шторм. Вот поэтому эволюция была защитное приспособление. Листик превращается в бахрому, продувается ветром, парусность теряется, и банан уже не падает. Ну, давайте дальше поедем. А вот я вам не сказал, какой порядок у бананов. Так, это у нас, а вот это, между прочим, это уже у нас не банан. Это у нас уже равинала. Ой, нет, до равинала мы еще не дошли. Это инсета. Инсета маурелли. Инсета – это тоже банановый родственник, относится к одному и тому же порядку с бананом. Какой порядок, я не говорю вам специально, я держу интригу. Это вы сейчас скоро узнаете, какой порядок, потому что сразу все будет ясно. Очень похоже растение на банан. Это у нас 35-й, да, картиночка, Александр? Ну да. Энсетта маурелли. Ну, давайте следующий покажем. Видите, это у нее цветок. Такой, кстати, очень похож на банановый цветок. Только у бананового цветка у него вот этот вот хобот, на котором он висит, немножко подлиннее. Да, а вот такие унсет. Да. Да, 36-й, все правильно. А это у инсетты завязываются вот такие вот плоды, тоже похожие на бананы, только банановый он все-таки длинненький, а это такой вот как шишечка получается. А вот вниз идет такой шланг, а на конце этого шланга как раз висит цветок. Вот у банана вся такая же конструкция абсолютно. Только у банана этот шланг, он как хобот у слона, может быть длиннющий-длиннющий, а цветок вот такой вот здоровый, так что вот им голове, если дать, то свалить человека можно запросто. Он очень тяжелый. У него такие мясистые лепестки, плотно свернутые. Вот дальше следующий давайте посмотрим. Это вот еще один банан. Это банан джилингский. Тоже сразу видно, что это вот другой уже вид. Их много разных видов, вот я же говорю, этих диких бананов. Но вот знаете, что самое смешное? С бананом такая же история, как с кокосовой пальмой. То есть не с кокосовой, а с финиковой пальмой. Мы с вами знаем сотни-сотни-сотни сортов фиников. Но мы не знаем с вами первую дикую финиковую пальму, из которой вывели все эти сорта. Такая же история почти с лимоном, да? Или с апельсином. Мы с вами знаем кучу сортов лимонов, апельсинов, да, но мы не знаем дикого вот этого цитрусового предка, потому что он утерян. Вот с бананами, которые муса парадиса, акумината, вот которые вот съедобными с ними, такая же история. То есть нам оставили только сорта.
А вот дикие предки, из которых, ну, представляете,

0: банан культивируется, там, я не помню, по-моему, то ли 3, то ли 4 тысячи лет. Да, ну, конечно, за это время утратили дикого предка. Вот, зачем ему расти, когда расти должны хорошие бананы, вкусные, без косточек. Ну, вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, это еще один банан, видите, с такой уже почти, ну, почти что варегатный. Декоративный очень. Нет, просто другой вид. Я сейчас не помню какой. А вот следующую картиночку вы, наверное, узнаете. Это растение. Я не знаю, как у вас. Стрелеция, да? Оно же продается в цветочных магазинах срезки, да? Стрелеция – это тоже родственница банана. Но стрелеция – это уже отдельный род. А тот же самый порядок, что и банан. Какой порядок, я вам скажу чуть позже. Ну, давайте еще посмотрим. Вот следующая картиночка. Это стрелеция. Видите, она уже целиком. И вы видите, что очень похожие листья. Вот такой вот ствол тоже свернутый, как бумажный рулон, поэтому достаточно плотный. Вот очень похоже. Теперь мы сразу с вами. Хотя в систематике определяющим признаком является строение цветка. Ну, это так считается. Но, с другой стороны, вот возьмите клевер, да, семейство бобовое, и возьмите там, я не знаю, какую-нибудь там белую акацию, да, ну, не сразу скажешь, что цветочек похож. Вот если ты возьмешь уже крупное увеличительное, сильное увеличительное стекло и присмотришься к соцветию клевера, каждому вот этому вот цветочку, то тогда станет ясно, да, действительно, это бобовое. Правда, бобик такой маленький. Я хочу вам напомнить, ребят, что у бобовых вот этот вот плод, он все-таки не стручок, а именно боб. Это немножко разные вещи в ботанике. Так, ладно, едем дальше со стрелицей. А вот это вот дерево, да, ну оно так называется, дерево путешественников. Хотя на самом деле, конечно же, не дерево, это травянистое растение, родственница банана, такая, скажем, двоюродная сестра равинала или дерево путешественников. Когда я учился в школе, ну я, правда, очень давно учился в школе, у нас на обложке учебника географии было такое. На закате, на красном фоне дерево, силуэт дерева путешественников. Следующую покажите, Александр, картинку, и тогда вы ее узнаете. Вот, видите, как такое пахало. Почему дерево путешественников? А потому что вот в пазухах листьев собирается вода, и одинокий путник, томимый жаждой, всегда мог там напиться прохладной свежей водички. Поэтому дерево путешественников. То же самое, тоже тот же самый порядок, что и банан. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. И дальше мы с вами сейчас увидим вот этот цветок банана, про который я говорил, который болтается на хоботе. И там поэтапно вот так вот завязываются в несколько этажей плодики. Поэтому получается такая огромная банановая гроздь в несколько этажей, в несколько ярусов. И для того, чтобы бананы как следует поспели, вот специально обученные люди, работники на плантации, они обрывают потом сухоцветы. Видите, такие кончики сухие, их надо вручную обрывать, чтобы каждый банан был мясистый, хороший и развивался правильно. Представляете, какой это труд, да? А цветок действительно очень тяжелый. Давайте следующую картиночку посмотрим. Разные бананы, разные цветки. Конечно, в них кое-что есть общее. А вот, видите, а вот этот цветочек вам ничего не напоминает? И мы с вами сейчас к порядку-то как раз и подойдем. Ребята, а что такое порядок? Порядок – это таксон. А что такое таксон в систематике? А таксон – это вот эта полочка, да? Порядок, семейство, отряд, род, вид. Вот каждая вот эта вот полочка называется таксон. Следующее покажите, ну, Александр, картиночку. Вот, а это их родственник. Не узнали? Нет, да? Ну, вообще-то он называется зирумбет. Но зирумбет – это вид. А вообще это имбирь, ребята, это один из имбирей. Дело в том, что, братцы мои, имбирей очень много разных видов. Имбирецветные – это порядок имбирецветных, да? И туда входит колоссальное совершенно количество семейств, родов там и так далее, и так далее, и так далее. Значит, имбирь по-английски «джинджер». Вот вы знаете, я пытался в свое время выяснить, да, почему джинджер, помните, фильм такой был «Джинджер и Фред», да? «Джинджер» – это имбирь и имя. Восходит, я даже вот выписал, чтобы вы посмеялись, «Джинджер» восходит к древнеанглийскому «джинджифер», а оно в свое время от среднелатинского «джинджибер». Оно в свое время, в свою очередь, относится к греческому «зингиберис» и к пракритскому «зингабера», а та, в свою очередь, к санскриту, ну и так далее, так далее. То есть вот там, наверное, 50 разных выстраивается вот этих цепочек, звеньев в этой цепочке этимологической. Но, в общем-то, все эксперты сходятся во мнении, что изначально это от слова «тело». То есть напоминает всем известный корень имбиря, который мы покупаем в овощном магазине, он якобы напоминает человеческое тело. Хотя, не знаю, воспаленное воображение было у тех, кто так считал, но тем не менее. Цветы у имбиря потрясающие и разные, потому что имбирей, как я уже говорил, очень-очень много. Ну вот родина наших имбирей, которые мы употребляем в пищу, это Юго-Восточная Азия, культурные сорта. Это и имбирь аптечный, и имбирь лекарственный, и имбирь настоящий. Там есть несколько сортов, корни которых мы употребляем, корневища которых мы с вами употребляем и в пищу, и как приправу, и как лекарственное средство. Если вы помните, когда была страшная пандемия, то имбирь исчез в прилавках овощных магазинов, потому что это действительно очень мощный иммуностимулятор, который повышает иммунную систему. Если, не дай бог, заболели, простудились, чай завариваем с имбирем, трете его на мелкой терочке. Только самое главное, чтобы когда будете выбирать, выбирайте молодой корешочек имбиря, потому что если он старый, то там получится мочалка. Там очень грубые волокна внутри, и будет сплошная мочалка. А вот молодой, он нежный, он хрупкий, и действительно очень-очень полезная штука. Полезная, во всех отношениях, потому что как только не использовали имбирь, вот древние римляне, например, они были такие гурманы. Обжоры страдали обжорством массово, я имею в виду богатых римлян, и они возлежали за своими пиршественными столами. Вот мы с вами сидим, да, чинно, и все больше разговариваем, а они лежали. Они лежали, им подавали одни яства за другими, и когда они уже больше ничего не могли есть, ничего не лезло, то рабы приносили им специальную чашу, и вот такой обожравшийся, простите за выражение, древний римлянин, два пальца в рот, избавлялся от всего, что у него в желудке, и вот здесь помогал имбирь от этого обжорства, поэтому древние римляне их и ценили. Ну, ребят, кончилось это плохо, как мы знаем с вами, древняя Римская империя погрязла в грехах и развалилась. Именно потому, что вместо того, чтобы делом заниматься, видите, древние римляне праздно предавались обжорству и другим человеческим порокам. Ну, давайте посмотрим на прекрасные имбири дальше, да? 52 рода у имбири. Вот теперь мы узнали с вами этот корешочек, который в овощных магазинах. 52 рода и видов. Знаете, сколько видов? Ребят, 1500, даже больше там, да, что-то 1560 или 1580, я сейчас точно не помню, но я помню, что больше, чем 1500 видов. Представляете, какое колоссальное разнообразие растений, которые мы все объединяем вот под этим таинственным именем джинджер, имбирь. Ну, мы сейчас дальше кузенов и кузин этого имбиря увидим, которых вы тоже очень хорошо знаете. Ну, естественно, в кулинарии имбирь тоже используется. Мы до этого тоже с вами дойдем. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот дальше будут различные цветки имбиря. Видите? Это цветок имбиря. Я сейчас не помню, как называется сорт. Ну, давайте следующий посмотрим. Вот, видите, есть белоснежные цветки, есть такие вот биколоры, белые с розовым или белые с красным. Дальше давайте посмотрим. Тут я их несколько просто взял, чтобы вам показать, вот какая удивительная такая полиморфия. А вот это вообще потрясающе, как улей, да, пчелиный. Это вот такие вот у него лепестки плотные. И там вот в этих, в каждой такой чашечке, там сладкий нектар. Вот вообще, ребят, вот у зерумбета первый цветок, вот этот огромный красный, он бывает розовый, он вот такой вот огромный, огромный цветок. И каждый раз, когда я встречал этот цветок где-нибудь в ботаническом саду, потому что ну, в природе не видел, я всегда обращал внимание, он весь облеплен насекомыми, мухами, пчелами. Весь. То есть там копошится какой-то колоссальный, то есть настолько притягательный вот этот вот аромат нектара имбирного, что все-все-все насекомые отовсюду слетаются. Ну, давайте следующий посмотрим картиночку. Вот, видите, это тут у нас уже их много. Следующую давайте посмотрим. А здесь уже видите, какой вот это Костус барбатус, по-моему, называется. Следующий, давайте посмотрим, это имбирь у нас будет Этлингера. Вот. Дальше посмотрим следующее. Покрутите, это прямо как розочки, да? Такие вот. Это розея какой-то. Вот сейчас я. Вот не помню, по-моему, какой-то сорт. Ну, естественно, розе. Это уже альпинии у нас пошли. Давайте следующий посмотрим. Вот, это альпинии. Это тоже, это, ну, по сути дела, двоюродная сестра имбиря. Альпинии – это род, в котором очень много таких красиво цветущих, очень декоративных растений. Это все вот такая вот имбирная семья. Следующий давайте посмотрим. И здесь мы с вами сейчас увидим вот. Это две такие категории, как бы товарные категории, потому что это так называемый черный имбирь, и есть еще белый имбирь. Значит, что касается имбиря, вот давайте немножко белый покажите нам, черный и белый имбирь. Здесь давайте мы с вами сделаем небольшое лирическое отступление, потому что имбирь был популярен у всех народов абсолютно, вот за счет вот этого согревающего действия, потому что вот когда выпьешь чай с имбирем, да, сразу чувствуешь, как греется горло, желудок, да, все. Сразу были очевидны его лекарственные достоинства, за что его тоже очень лечили от простуды, от перееданий. Поэтому имбирь был известен у многих древних народов, и у древних египтян, и у древних финикийцев, и у древних греков, да, вот в трактатах древнегреческие ученые оставили упоминание о имбире, вот «Афинеи, пир мудрецов». Есть замечательная книжка, Гаспаров ее несколько лет назад издавал. Это такие беседы мудрецов за пиршественным столом. Но они там беседуют о всяких разных вещах, что как лучше готовить, что как лучше хранить, какие продукты, всякие такие, вот как «Малаховец», книжка молодой хозяйки. И вот там тоже имбирь, кстати, упоминается. Естественно, в Китае в древнем знали имбирь, рядом Индия, откуда поставляли. В средние века, и уже там 17-18 век, моряки европейские обязательно брали с собой в плавание имбирь и даже проращивали его там. Ну, как его прорастить, об этом мы с вами еще поговорим отдельно. Ох, я так чувствую, до сарацинии мы с вами сегодня точно не дойдем. Почему? Потому что имбирь был прекрасным средством от цинги. скудная пища на корабле, тяжелые условия, вечный стресс у моряков и, конечно же, цинга косила. Люди оставались без зубов, десна кровоточили. И имбирь очень здорово помогал от цинги, поэтому его даже проращивали на кораблях, возили с собой как такое живое лекарство. У нас он в домострое упоминается. Дети мои, вы помните, что такое домострой, да? Домострой – хорошая книга. Там, например, рекомендовалось жену пороть вожами каждую субботу после бани. Вот так. И у нас такие сейчас жены, попробуй к ним подойди после бани с вожами. Ой, они сами нас выпарят, правда? Ну, помимо всяких глупостей, в домострое было очень много разных мудростей. И, ну, на всякий случай, это 15 век, ребят. И там тоже имбирь упоминается. Я не помню, в то время были уже вот эти вот градации на черный, на белый имбирь, потому что черный имбирь, вот этот барбадосский, который мы только что видели, он как-то считается более жгучим, более острым, а белый называли бенгальским имбирем.
1: Возвращаемся в эфир, просим прощения за связь, такое бывает. А, Александр, прошу вас, продолжайте.
0: Да, ребята, мы остановились на черном, на белом имбирях, да, на барбадосском и бенгальском. Ну, ребят, конечно же, очень много сортов вывели, колоссальное количество сортов, но среди них есть и такие, которые ценятся, например, за цветки, да, потому что вот зерумбет, который мы с вами видели, там, конечно, огромный цветок декоративный, там есть сорт, который называется замечательный, там алые цветки, есть косумунар там с белыми цветками, японский, это вот ранний имбирь, он очень быстро образует корень. И самое главное, что японский имбирь, это сорт, да, он очень ароматный. У него ароматный цветок, который источает такое благоухание. Но здесь мы с вами... Так, мы сейчас с вами подойдем к очень интересным вещам. Давайте к следующему посмотрим картиночку. Вот. А вот это что такое у нас? А, ребята, это... Ну, как что, кукурма, скажет кто-то, кто с йогой, да, хорошо связан. Это действительно кукурма, знаменитая пряность, есть не что иное, как имбирь. Но вы знаете, ребят, я тоже всю жизнь говорил кукурма, кукурма, а потом вот недавно узнал от Натальи Георгиевны Замятиной, а Наталья Георгиевна Замятина вообще великая травница, и для меня истина в последней инстанции, что мы, оказывается, неправильно делаем ударение, кукурма она, а не кукурма. Ну вот я еще пока не переучился, ну давайте попробуем переучиваться, да? Вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. А вот эта кукурма, она так цветет. Вот это она такая на плантациях, где ее выращивают в промышленных масштабах. Видите, какие замечательные розовые цветочки. Кстати, очень долго стоят, поэтому их можно было бы и в срезке использовать, и как угодно. Тем более, что вот мне, знаете, что непонятно? Мне непонятно, почему кукурму, ту же самую имбири, цветы не... срезки не продают, не используют, потому что же ведь, на, как мы знаем с вами, на растения больше всего тратят энергии даже не на цветок, а на созревание семян. И поэтому, если, мне кажется, вот так вот срезать цветонос цветком, то корню будет легче, он будет быстрее наливаться. Ну, не знаю, видимо, либо они быстро теряют тургор и коммерчески невыгодно ими торговать. Не знаю, но почему-то вот я у нас в продаже цветы имбиря, да нет, пожалуй, я не встречал. Ну, давайте следующий посмотрим. Картиночку. Вот. А это что? Посмотрите, там видите, там сложный какой цветок. Там еще внутри такие желтые цветочки, видимо, мужские, женские, да, разные. Потрясающий цветок. Он крупный, да, кстати, достаточно крупный. Вот такая вот соцветие. Не узнали, кто это? Ну, понятно, что порядок имбирецветных. Мы о них говорим. Здесь трудно было не угадать. Ну, давайте следующее посмотрим, кто это, попробуем определить. А вы знаете это растение? Хорошо знаете. Вот она. Вот видите, здесь похожий на орхидею цветочек. из соцветия его выдернули. А вот там внизу семена. Ну, конечно, ну вот, надо было три подсказки, чтобы вы догадались. Вот следующий, Александр, нам покажите, и сразу станет все ясно, что это. Кардамон это. Это кардамон. Так, ну, едем мы с вами дальше. Кардамон мы с вами промотаем. Вот, а это что такое? Это печенье, это знаменитый такой традиционный имбирный человечек. А вы знаете, что вот этот имбирный человечек, это очень такая древняя форма выпечки, традиционная форма, и она была еще известна во времена, вот покажите следующую картиночку, во времена вот этой тетеньки. Вот. Знаете, кто эта тетенька, да? Не знаете. А к ней, между прочим, наш Иван Грозный сватался, предлагал ей руку и сердце. Но она испугалась, он же такой грозный, а по-английски one the terrible, ужасный, и она ему отказала. А если бы не отказала бы, то, может быть, мировая история стала бы развиваться совершенно по-другому, потому что это Елизавета I, королева английская, британская королева. И вот Елизавета I обожала вот эти вот имбирные печенья, и уже в ее времена были вот эти имбирные человечки с имбирным вкусом, которые были благодаря ей популярны сначала у знати, конечно, вот, ну, а потом уже они стали доступны и более простому населению Британии. Хотя, ребят, по секрету вам скажу, что в Британии даже сейчас очень, как бы, очень явно обозначенные границы сословные. Да, вот между простолюдинами, между аристократией, выше топ-менеджментом. То есть в этом плане страна, скажем так, старых британских традиций. Там невозможно себе представить, чтобы прислуга могла себе позволить какую-то фамильярность с хозяевами. Просто невозможно. В отличие от некоторых других стран. Так, ну едем дальше. Едем дальше, это у нас королева английская. А вот это вот теперь мы с вами, ребята, поговорим с вами о имбирях как комнатных растениях. Их продают в цветочных магазинах, в горшочках, разные вот эти вот декоративные сорта, имбири и так далее, и так далее. Можно, конечно, купить. Можно купить корешочек в магазине. Ну, я его в свое время просто клал в блюдце с водой. Надо только воду все время подливать. И очень скоро там обозначится такая почка ростая. Затем пойдут такие длинные побеги. Растет очень хорошо. Потом можно его укоренить уже в горшочке. И вот те, кто этим шалил как-то и баловался, уверяли мне, что за 10 месяцев можно вырастить при правильном уходе хорошего товарного вида свежий корень, да еще свой собственный, и как-то его использовать. То есть, таким образом, видимо, можно корень, который вы купили, поделить сразу на такие деленочки, да? И потом из каждой деленочки уже получить товарного вида хороший корень. Вот кому не лень, попробуйте, займитесь. Если, конечно, ну, здесь сразу, конечно, я слышу этот вопрос, слышу, зацветет он или нет в комнатных условиях. Я не знаю своих близких друзей и знакомых, у кого бы он зацвел в квартире, но на форумах где-то читал, что да, зацветает, но только если за ним правильно ухаживать, и зацветает он на новых отростках. Вот на старых отростках корня он не зацветает. То есть, если вы купили корешок, у этого корешочка вот новые такие ответвления, когда появятся, вот на них уже потом появляются цветковые почки. Если вы ухаживаете плохо за имбирем, если он сохнет, если там сквозняки какие-то, света ему чего-то не хватает, влажности, то тогда вот эта вот цветочная почка, она не разовьется в цветок, и она превратится в обычную ростовую почку и выкинет просто еще один побег. Есть еще, знаете, есть еще какой-то вот, я сейчас не помню, как он называется, этот вид имбиря, у него желтые-желтые, у него небольшие корешочки, ярко-желтого цвета вот эта вот мякоть, и вкус у этой мякоти, ну, знаете, такого, представьте себе острый мандарин или острый апельсин, То есть тут такое приятное, острое, душистое, но тем не менее такое достаточно жгучее. Но когда, конечно, имбирь цветет, то в корнях появляются вот эти вот грубые волокна, мочалка, и уже, конечно, его в пищу нельзя использовать. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. Вот как раз мы сейчас с вами видим эти почки, наклюнулись. Ну, попробуйте, ребят, если кто-то вот хочет поэкспериментировать, если купили имбирь, а он оказался такой волокнистый и мочалистый, да, ну, не выбрасывать же его, вы его прорастите, а в магазине купите новый, выберите помоложе, повкуснее, посочнее. Потом пересадите его в горшочек. Ну, если залезете в интернет, я думаю, там кучу рекомендаций вы увидите. Вот следующее покажите нам картиночку. Вот, видите, это вот один из таких лайфхаков. Видите, он на этой самой, на палочке болтается, и таким образом у него нижняя часть в воде. Сейчас туда пойдут корешочки, образуются. И как только пошла вот эта вот бородочка корешочков, можно будет его пересаживать. Ну, я не заморачивался, я просто клал блюдце с водой. Ну, давайте следующее посмотрим. Вот. Значит, теперь у нас с вами, поскольку мы с вами имбирецветных пока перебираем, да, у нас с вами коллекция имбирецветных, это маранта. Маранта тоже порядок имбироцветных. Кстати, там очень много в этом порядке имбироцветных. И канна на клумбах у нас иногда встречается. Помните, это тоже все имбироцветных. И геликония, кстати. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот маранта очень нарядная, очень красивая. Да. В честь чего? В честь чего она маранта? Она маранта в честь Бартоломея Маранта, который жил в XVI веке. Он был такой выдающийся ученый своего времени, ботаник и медик. Ну, он очень увлекался ботаникой, очень много там оставил интересных трактатов ботанических, но вот надо же было как-то иметь какую-то профессию, чтобы зарабатывать себе на жизнь, поэтому он был лекарем, причем не просто лекарем, а он был лекарем у знати, у каких-то герцогов, потом, по-моему, даже у кого-то из римских пап он был лекарем, если мне память не изменяет. Но самое главное другое. Главное, что Маранта был одним из первых, кто, в общем-то, систематически подошел к такой будущей отрасли, как фитотерапия. Вот сейчас даже у нас в Пироговской, ну, бывший медицинский институт, теперь это медицинская академия Пирогова, да, там даже есть ботанический сад, где студенты изучают фитотерапию, лекарственные растения. Вот Наталья Георгиевна Замятина, которую я помянул, она, кстати, там и работает в этом ботаническом саду, в медицинском, проводит со студентами занятия. И вот Марант, он совместил свои медицинские знания со знаниями ботаническими, и вот один из первых, кто, в общем-то, это стал возводить уже на уровень такой самостоятельной науки. И вот в честь него Маранта все это и назвали. Ну, давайте дальше полюбуемся на Маранту, потому что это очень интересное растение. Это вот тот случай, когда растение ценится за декоративные листья. Таких случаев немного, но они есть. Ну, кстати, диффенбахия, пожалуйста, вот ароидная, да, там куча сортов диффенбахии с красивыми узорами на листьях. Колиус, да, крапивка цветная. Если помните, я вам рассказывал в свое время про драгоценные орхидеи, у которых цветочки, ты их там и не увидишь, но зато потрясающие красоты листья. Маранта – это тоже вот такое растение. Давайте полистаем его. Там разные маранты, разные виды, разные сорта. Просто чтобы вам показать разнообразие. Видите, желкование какое. Следующую давайте листанем картиночку. Вот еще одна картиночка. А следующую покажите нам. Вот, видите, прямо совсем светлое. Тоже какие-то варигатности уже пошли. Очень нарядное растение, декоративно-лиственное. Следующий, давайте посмотрим картиночку. Вот, это, по-моему, та же самая следующая картиночка. Что-то я вам две подряд одинаковых. Вот. Неужели нет цветочка у Маранта? Конечно, есть. И цветочек симпатичный. Вот, но вот видите, совсем-совсем маленький. И на следующей картиночке вы просто масштаб видите. Вот с человеческой рукой сразу будет понятно, что это за цветочек у Маранта. Покажите нам следующий, Александр. Вот. Видите, какой он? Крошечный такой неказистый листочек. Зато очень-очень красивые листья. Ну вот, наверное, здесь мы с вами закончим с коллекцией имбиры цветных, порядка имбиры цветных. Как мы с вами поняли, что огромные 1500 видов, да? Ну, можно найти, можно, конечно, безусловно. Можно собрать. И я думаю, что если у вас будет долгая-долго интересная жизнь, все равно вы, может быть, целиком полную коллекцию собрать и не сможете. Кстати, я читал интересную статью, в которой говорится о том, что доказывается с научной точки зрения, что коллекционирование – это продление жизни. И как иллюстрацию я могу рассказать такой случай. Был очень известный, сейчас не помню его фамилию, очень известный мультимиллионер, собиратель автомобилей старинных, раритетных. И вот он собирал линейку, ну, скажем так, вот автомобилей до Второй мировой войны с объемом двигателя там больше там 2 или 3 литров. И вот собрал он там 20, 30, 40, сколько там этих автомобилей, каждый из них стоил целое состояние, а он уже дедушка, ему уже там было хорошо за 80, и не было всего лишь одного автомобиля. И вот какой-то там Хорхе, или я не знаю, какой автомобиль, за которым он гонялся, на всех аукционах были его представители, которые искали этот автомобиль, и вот уже у него конюшня, ребят, у тех, кто содержит много автомобилей в гараже, это тоже называется конюшня. То есть это профессиональный такой термин. И вот в его конюшне уже стояли эти автомобили, как на парад, выстроившиеся каждый в своем отделении. И вот одно было свободно для этого самого автомобиля. И вот уже там ему 90 было с чем-то лет. И он все искал, и он каждое утро просыпался и смотрел эти отчеты, нашли его или не нашли. И вот, наконец, его нашли, он торговался отчаянно, выкупил его, привезли, поставили вот в эту пустую нишу. Дедушка вышел, посмотрел и умер со спокойной совестью. А вот если бы не нашел бы, жил бы еще там лет 10, а то и больше. Вот. Так что коллекционирование – это не просто страсть, это все-таки это достаточно такое хорошее занятие-то по жизни, действительно хорошее, потому что это не пагубная страсть, это то, что развивает человека, потому что вы же ведь стараетесь все больше и больше узнать о предмете своего интереса, ну, в данном случае о растениях. Вот, заканчиваем мы с вами с имбирецветными, с порядком целым, закрываем мы этот порядок, переходим к следующей коллекции. Есть у нас время? Есть. О, ребят, это один из моих любимых городов. Узнали, да? Прага. Вот я специально взял и Бразилию, и Прагу подряд, не только потому, что там и там, и там очень интересные ботанические сады, потому что Бразилия – это страна, в которую влюбляешься с первого взгляда. С первого взгляда буквально. Кстати, в Бразилии такой закон. Если ты прожил год в Бразилии, вот неважно, паспорт показал с отметкой, год назад ты уехал, то все, тебе уже дают гражданство. Все, без всяких, год прожил, да, все, ты уже бразилец. Или, например, там есть такой забавный закон. Вот я сейчас у себя в загородном доме моем, да, а представляете, я отсюда уехал куда-нибудь, да, и если человек на моем участке, на моей земле, неважно где, построил себе какую-то хибару там из картонных коробок, он прожил там год и докажет, что он год прожил, все, это уже его хибара, и я не имею права его трогать. А Прага это город, в который тоже влюбляешься с первого взгляда. И я, когда увидел первый раз Прагу, я, конечно, просто обалдел. И у меня было такое ощущение каждый раз, когда я в Прагу приезжал, что попадаешь в какую-то сказку. Вот в какое-то сказочное бытие, где обязательно происходят чудеса, где не просто мистика, мистики там много, там это один из самых мистических, там и алхимики, там чего только не было, там легенда, предание на каждом. У моего друга Вадима Бурлака есть такая серия книжек, там Нью-Йорк таинственный, Москва таинственная, и там есть Прага таинственная. Вот, ребят, полистайте эту книжку, если она вам попадется, очень интересная. И, конечно, почему нас Прага еще привлекает? Потому что чехи, потрясающие садовники, они всегда славились именно своим садоводчеством, искусством. И богатые люди в Европе и в России в дореволюционные очень часто нанимали чешского садовника. То есть это был такой бренд «чешский садовник». Ну вот, например, в Симферополе есть знаменитая Павлова дача. Ну, Павлова дача – это огромный парк, такой ландшафтный шедевр там, с букетными посадками. Это до революции все это было. Павлов, конечно, был хозяином. И его создавал чех Новак, садовник. Поэтому у чехов очень много ботанических садов, не только в Праге, но и в других более мелких городах. И у чехов очень много садоводов-любителей, коллекции. Вот я когда увидел выставку «Саксифраг» в Чехии, ну, саксифраги – это камнеломки, а их в таких вот плошках выставляли, в глиняных, как бонсаи, да, и вот эти вот подушки из цветов фантастические, я просто не поверил, что такое бывает. Поэтому, конечно же, путь наш в Чехию. Мы с вами сейчас отправляемся в Пражский ботанический сад, потому что в Пражском ботаническом саду тоже очень интересные коллекции. Давайте следующий посмотрим. Вот он, Пражский ботанический. Да?
1: У нас очень сильно ухудшилась связь, вас стало очень плохо слышно.
0: Так.
1: Надо либо пересоединиться, либо перезагрузить роутер. Потому что связь стала... Все хуже и хуже звук становится. Все хуже, хуже, хуже.
0: Да? Друзья мои, давайте мы сейчас перезагрузимся, что ли, да?
1: Да, звук очень плохой. Ухудшается, все хуже становится, да.
0: Я понял. Давайте сейчас еще раз звоночек сделаем.
1: Мне кажется, а вы сможете роутер перезагрузить?
0: Я боюсь, это придется долго людям ждать. Минут 5-7.
1: Ну,
0: давайте попробуем перезвонить, если...
1: Я думаю, давайте. Проблема со связью, да. Давайте.
0: Хорошо.
1: Да, еще раз просим прощения, мы вернулись в эфир. Александр, прошу вас.
0: Да, друзья мои, извините, ради бога, ну вот видите, по техническим причинам. Итак, мы с вами сейчас в Пражском ботаническом саду. Он, конечно, не такой большой, как в Рио-де-Жанейро, он достаточно компактный, но там есть целый ряд очень интересных коллекций. Кстати, там свои виноградники у них, и вот нам даже... Я там на съемках был, я тогда еще вел... Да, заметки натуралиста я тогда вел, когда последний раз снимал в ботаническом саду в Праге. Нам подарили вино, которое они делают очень вкусно, кстати, очень хорошее вино. Но нам повезло, потому что в это время было цветение, такое массовое цветение в коллекции хищных растений. Вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, это вот оранжерея Пражского ботанического сада. Следующую давайте посмотрим картиночку. Это вот ландшафт. Там очень интересный такой ландшафтный дизайн. Ну, я же говорю, что чехи, они великие мастера. Вот, знаете, когда говорят ботаники, в первую очередь почему-то вспоминают голландцев. Но голландцы, они великие мастера по части что-то там получить, какой-то вид, сделать из него культивар. То есть это вот такой вот сорт, который можно массово выгонять и продать. Вот это вот они великие мастера. А вот если какой-то дизайн, вот чисто эстетическая сторона вот этого вот ботанизирования, это как раз к чехам. Чехи здесь, конечно, опережают всех остальных. Ну, правда, британцы тоже в свое время добились больших успехов в этом вопросе. Но в Англии я не был, поэтому оценить не могу. Так, ну давайте следующую картиночку посмотрим. Так вот, когда мы снимали там, то как раз было цветение коллекции хищных растений. Вот мы с вами уже говорили, что вот эти вот каминные истории путешественников 18-19 века, что там только не рассказывали, конечно, рассказывали про страшные, ужасные хищные растения. Ну, это уже какая-то современная такая графическая фантазия. А вот покажите следующую. А вот следующее это уже из какой-то старой книжки, видите? Ну, у нас Александр Сергеевич Пушкин тоже анчар написал, хотя анчар на самом деле не такое уж и страшное дерево, и подойти к нему можно совершенно спокойно. Конечно же, ребята, что бы вы там ни читали, хищные растения человеку никакого вреда причинить не могут. Мало того, хищные растения практически не питаются позвоночными животными, только беспозвоночными. Мы до этого еще дойдем. И все эти рассказы про какие-нибудь там гигантские кувшины Непентеса, в котором заживо сварились летучие мыши или там кто-то еще, или какие-то птицы туда залетевшие, это все, ну, это все, как правило, сказки. Потому что, ну, практически все, да не практически, а все хищные растения питаются беспозвоночными. Мало того, мы с вами до этого дойдем. Там есть потрясающие формы симбиоза. Мы с вами увидим летучих мышей, которые живут в ловчих кувшинах. Мы с вами увидим, что в этом ловчем кувшине хищного растения там целый зоопарк. Там и личинки некоторых насекомых, которые прекрасно себя там чувствуют и не попадают к растению, хищнику на обед. Там и паучки. Мало того, для меня загадка, каким образом там могут жить и существовать личинки комаров. Почему? Потому что, смотрите, вот давайте начнем. Я так чувствую, что мы с вами сегодня обозначим только вступительную часть, потому что хищные растения – это колоссальная тема, и коллекция хищных растений – колоссальная тема. А мы с вами уже почти 2 часа в эфире. Меня ругают за то, что я вас так долго мучаю по 2 часа. Академический час – 90 минут, час 20. Мы с вами уже больше. Но здесь такое дело, штука-то интересная. 19 семейств из 600 видов хищных растений всего у нас на свете. Ну, я думаю, что кто из вас интересуется ботаникой, ребята, сразу начнут наперебой перечислять. Да, там Непентес, росянка, сарацения, пузырчатка, венерина мухоловка, ап-ап-ап-ап-ап-ап. А их 19 семейств. Ну, все 19, конечно, мы с вами в нашей коллекции собирать не будем, но все-таки о некоторых я вам расскажу. Ну, для начала, с чего им понадобилось разнообразить свое меню? Ну, казалось бы, у всех растений есть фотосинтез, все нормально, чего еще нужно для полного счастья? А дело в том, что таким образом растение дополняет свое автотрофное питание, то есть свой фотосинтез, да, одной из форм гетеротрофного питания, да, это происходит когда? Когда не хватает азота для синтеза белков, ну и других полезных веществ, там, калия, фосфора, там, и так далее, и так далее. Растения выкручиваются по-разному. Ну, мы с вами знаем, как выкрутились эволюционно, да, вот представьте себе, мы живем в таком месте, где не хватает азота, что делать? И вот эволюция обозначила несколько путей. По одному пути, например, пошли бобовые, или не только бобовые, ольха, например, наша, почему под ольхой все время косят сено, знаете? Там самое лучшее сено, самая лучшая трава под ольхой. Потому что у этих растений симбиотическая связь с клубеньковыми бактериями, которые связывают азот из воздуха. Вот то, чем мы с вами дышим, мы чем дышим? Мы дышим атмосферой. Атмосфера, по-моему, на 80%, если мне память не изменяет, это азот. кислорода там совсем немного. И вот этот азот связывается клубеньковыми бактериями и в той форме, в какой его может воспринимать растение. Ну, а хищные растения решили эту проблему эволюционно по-другому. То есть, ну, мы сейчас делаем такие ловчие приспособления, при помощи которых мы будем ловить всяких мелких зверушек и будем их переваривать. Стоп, стоп, стоп, стоп, сказали растения. А как мы их будем переваривать? Подождите, ребят. Ну, ладно, ловушку мы сделаем из листиков там или еще с чего-нибудь, да, какой-нибудь клейкий сок выпустим, да, чтобы эту маленькую козявку заарканить. А что мы с ней будем дальше делать? У нас нет зубов, мы ее не сможем переживать и проглотить. Ну, подумали, подумали растения, сказали, ну, мы пойдем другим путем эволюционным. Мы будем вырабатывать такой вот сок, который будет работать как желудочный сок у млекопитающих. Да? Помните, мы с вами, когда говорили про пауков и скорпионов, мы с вами услышали тогда такой термин, как наружное пищеварение. У нас с вами внутреннее пищеварение. Мы с вами жуем пищу. Чем мельче мы ее жуем, тем лучше, проглатываем. И дальше идет ферментация, там всякие бактерии у нас в желудке начинают работать, и мы эту пищу перевариваем. А паук не может ее проглатывать, у него нет зубов, у него нет этих бактерий, поэтому он делает по-другому. Он впрыскивает яд в тело жертвы, и этот яд там уже начинает работать как желудочный сок, он эту жертву переваривает, и он высасывает содержимое, да, это называется внешнее пищеварение. Вот такое же, можно сказать, внешнее пищеварение, но нет, оно не внешнее, оно все-таки внутреннее, потому что внутри цветка, внутри ловчего кувшина происходит этот процесс. Что-то похожее происходит с растениями, потому что вот эта жидкость, куда попадают жертвы, она, во-первых, работает как желудочный сок, переваривает свою жертву. У непентеса, например, какие-нибудь мелкие мошки перевариваются, или муравьишки перевариваются за несколько часов. И плюс ко всему, у многих хищных растений, например, у сарацений, у росянок, у них там есть еще алкалоид, который жертву обездвиживает. Мало того, вот если вы посмотрите, какая хитрая ловушка, я сейчас забегаю вперед. Почему? Потому что мы с вами в следующую встречу все это будем внимательно на картинках разглядывать. Я просто делаю анонс нашей следующей встречи. Вот представьте себе ловчий кувшин Непентеса, да? Там стенки все усеяны такими ресничками, которые косо посаженные смотрят вниз. То есть, если жертва захочет выбраться из этой липкой, вязкой жидкости, она не сможет, потому что это такой чистокол, который ей мешает. Мало того, мыши там, восковая стенка, гладкая, скользкая, восковая. Ну, представьте себе, там жиром или маслом намазанная, как она туда выберется? Никак. Мало того, вот в этой жидкости у Непентеса там еще плавают невидимые глазу тончайшие нити. И если вот эта жертва начинает шеволиться, как говорила одна моя бабушка знакомая, шевелиться, то эти нити начинают ее опутывать. Представляете, какая вот многоступенчатая надежная ловушка. И вот в такой сложной ловушке, куда, казалось бы, попал и пропал, тем не менее живут симбиотические беспозвоночные организмы. И прекрасно они находят взаимную выгоду с непентесами. В свое время страшно увлекся хищными растениями Чарльз Дарвин. Страшно увлекся. Он, когда первый раз пригляделся к росянке, когда увидел, что вот в этих крошных капельках росянки влипли какие-то мелкие-мелкие мошки, и он стал их изучать, он стал внимательно изучать, чтобы понять вот саму механику этого процесса, как это все происходит, что потом дальше, что с этой мошкой происходит. Дальше он начал экспериментировать, он стал разводить этих росянок и венериных мухоловок, он начал экспериментировать, какую пищу они больше любят, муравьишек, вот мы росянку сейчас видим, да, муравьишек или мошек или что, да, кусочки мяса им туда подбрасывал. И когда кто-то из друзей, из выдающихся ученых ему прислал какое-то письмо с чем-то там о происхождении видов, то Дарвин отмахнулся и написал ему, какие происхождения видов, какие, вы знаете, вот меня сейчас росянки интересуют гораздо больше, чем происхождение всех видов на свете. И сэр Чарльз Дарвин потом издал целую книжку, которая была посвящена хищным растениям. Но, тем не менее, вот как это ни странно, да, ребят, о том, что растения хищничают, да, люди догадались-то очень поздно. То есть, вот, например, античные философы об этом не знали, ранние средневековье, средневековье тоже. То есть, это уже где-то, наверное, конец 17-го, даже начало 18 века, потому что Джон Эллис, да, 1769 год, в письме Линнею Первым, пожалуй, вот это задокументированно выдвинул такое предположение, что, скорее всего, растения могут быть хищниками, да, а потом через несколько лет Уильям Бертрам, да, ввел термин «плотоядное растение», и вот потом уже сэр Чарльз Дарвин как-то был одержим этой идеей познать все тонкости плотоядности, и вот еще что интересно, ребят, это то, что вот палеоботаника, а палеоботаника – это наука об ископаемых растениях, она нам демонстрирует, что, оказывается, растения-хищники были очень-очень давно, то есть эволюционно они появились на Земле очень-очень давно, десятки миллионов лет назад. Вот. Но давайте так, это уже у нас все будет в следующий раз, и в следующий раз мы с вами рассмотрим каждую группу, каждый род растений-хищников, увидим, какое потрясающее конвергентное сходство. Помните, что конвергентное сходство, ребят? Такая умная фраза, но очень простая и понятная. Когда у совершенно разных организмов эволюция пошла по одному и тому же пути и создала что-то совершенно похожее. Я вам покажу ловчий кувшин хищного растения и такой же кувшин растения, который к нему никакого отношения не имеет. Очень похоже. Ловчий кувшин – это лист, а вот у другого растения, которое похоже как две капли воды, это не лист, а цветок. Вот. И цветок вот такой же формы, с такими же ловушками, создан вовсе не для того, чтобы ловить и переваривать свою пищу. Для чего? Это мы с вами все в свое время узнаем. Ну, наверное, на этом мы остановимся. Я думал, хотя бы росянок мы сегодня осилим, но, видите, плохая связь. Тогда я с вами, ребят, прощаюсь. Мы с вами увидимся через 2 недели. Я очень надеюсь, что связь будет хорошая. Вот, и мы тогда с вами посвятим весь разговор коллекции хищных растений, потому что даже у себя дома вы можете собрать целую коллекцию хищных растений. Есть даже сорта хищных растений. Представляете, это все можно держать у себя. Не все, но кое-что. Вот. Ну что ж, спасибо большое всем, кто был с нами, выдержал этот длинный, нудный разговор. Да, ребят, на прощание очень прошу вас. Обязательно оставляйте, особенно вот те, кто будет смотреть не в прямом эфире, а потом на Ютубе, где-то на других ресурсах нашей встречи, обязательно в комментариях пишите, во-первых, свои замечания, да, это помогает, мы не обижаемся на конструктивную критику, это просто помогает делать наши встречи интереснее для вас. Что бы вы хотели услышать, на какие темы вы хотели поговорить при встречах, это все обязательно пишите, да, и чтобы вот, на ваш взгляд, интересно было бы уточнить. Вот. Ну, всего доброго.
1: До свидания, увидимся через 2 недели.
0: Всего доброго.

Традиционно в исторической картине мира китайцев очень большую роль играли основатели, собственно говоря, китайской цивилизации, которые объединяются в несколько групп. Можно встретить упоминание о трех августейших, которых сменили пять божественных правителей или пять теархов, и списки он их в разных источниках могут немножечко различаться, но суть одна. Это такие вполне известные нам по другим мифологическим традициям культурные герои, самые ранние из которых, которыми вот в такой сформировавшемся списке считаются Фуси и его, так сказать, то ли сестра, то ли жена Нюйва. Они восстанавливали мир после катастрофы. Там, значит, был такой неприятный хтонический чудищ Гунгун, который, значит, расшалившись, сломал опоры небосвода, небо упало на землю, и, значит, жить стало невозможно. Не очень понятно, жил ли кто-нибудь в мире до этого, но вот после этого стало нельзя. И вот Фуси и Нюйва, они, в частности, значит, там отрубили ноги большой черепахи, поставили эти ноги по четырем углам небосвода, зачинили дырку в небе, которая треснула, значит, расплавив самоцвет, и после этого, вот, в частности, Нюйва занималась якобы созданием человечества, причем это очень любопытно описано. Сначала она лепила людей из леса, вот этой жидкой глины в Хуанхэ, из которой, собственно, она есть Хуанхэ, желтая река, да, потому что там больше жидкая грязь, на самом деле, чем вода. Но потом она поняла, что это слишком долгий способ, и стала окунать в эту жидкую грязь веревку, и, значит, ей размахивать, и каждая капля, слетавшая с этой веревки, она превращалась в отдельного человечка. Причем есть даже пара текстов, где говорится о том, что тех, кого она лепила руками, они, значит, стали всякими аристократами, а тех, кто вот этим квадратно-гнездовым способом, значит, они стали простолюдинами. Но, в принципе, как ни странно, хотя это очень продуктивный, на самом деле, был бы такой компонент для какого-нибудь кастового выделения, но вот большого распространения эта концепция, к счастью, в Китае не получила. Вот, и, соответственно, Нюйва, вот она как бы создательница или воссоздательница человечества и живых существ, ну, потом тем же способом, значит, были созданы животные и так далее. Она же придумала брак, а вот ее брат или муж, он, значит, придумал для людей огонь, научил их охоте.

И еще много всего считается, что он же первым придумал один из музыкальных инструментов. У него, по-моему, если я не ошибаюсь, был такой, значит, домашний крокодил, который падал на спину и бил себя по животу лапами. Вот это была самая первая, значит, музыка. После этого есть еще несколько таких, такого же рода персонажей. Есть, например, Шэнь Нун, который, его имя переводится как «божественный землепашец». Он, собственно, учил людей пахать землю и вообще возделывать злаки, а также много чего сделал для торговли и для медицины. Считается, что, значит, у него было такое нефритовое чрево, поэтому он не только не страдал от каких-то ядовитых растений, он, более того, скушав каждое растение, он мог сказать, какие у него полезные и вредные свойства. Поэтому, значит, вот он якобы был первым, кто придумал китайскую медицину. И даже сейчас можно легко встретить в Китае утверждение, что к нему же, он же придумал и чай, хотя мы знаем, что чай появился в Китае вообще довольно поздно, только в раннем средневековье он появился на юге, а на севере Китая его победа вообще, так сказать, уже в такой развитой средневековье, где-нибудь там 10-11 век, а то и позже. Так что это как раз классический пример удревления чего-то важного за счет использования вот этих вот мифологических персонажей. Следующим из тех, кого полезно знать, был как раз Желтый император Хуанзи, который играет, пожалуй, такую корневую роль в истории китайской цивилизации, потому что к нему возводят, мало того, что он считается создателем всяких там военных изобретений и много всего другого, к нему возводят все китайские фамилии и даже всякие народы, которые живут на территории современного Китая, там тибетцев, хмонгов, так сказать, тоже есть концепция, что вот они происходят от разных, значит, детей, от старшего сына произошел, значит, произошли китайцы, а вот от всяких младших произошли другие вот эти дружественные и поневоле братские народы, вот это тоже все к нему возводится. И, собственно, в китайской картине мира идея о том, что все мы, значит, потомки Хуанди, да, вот есть такое выражение Хуанди Джисунь, да, значит, внуки Хуанди, это была такая важнейшая концепция, объединявшая, собственно, всех вот этих китайцев, которые ужасно разные, говорят на разных диалектах, едят разную еду, живут в разных местах и, в принципе, часто не любят соседей таких же китайцев, но на каком-то уровне они все осознают себя как вот эти внуки Хуанди, и это их объединяет. Это, собственно, очень важный момент, который делает такой китайский суперэтнос этносом, да, хотя вот без такой мифологической концепции очень легко было бы себе предположить, что он распался бы на много родственных этносов, и все это совсем по-другому бы выглядело. Но вот эта вот сугубо мифологическая скрепа, она в этом плане очень большую роль в истории Китая сыграла. После Хуанди традиция описывает еще несколько правителей. Чем они позже, тем они больше похожи на людей. Да, вот про тех, что мы с вами говорили, они в таких самых сохранных описаниях, многие вообще не очень антропоморфны. Там Фуси и Нюйва, они изображаются как полулюди, полузмеи. У Шэнь Нуна рога. И даже Хуанди есть изображение, где у него четыре лица. Он такой божество-центр, значит, во все стороны смотрит. Тоже, значит, человек не очень похож. Вот следовавшие после него, например, Яо и Шунь, они уже такие вполне люди. И тут даже есть некоторая вероятность, что, может быть, действительно рассказы о них восходят к каким-то реальным, значит, добрым правителям. Они всегда были образцом для более поздних, и поэтому очень популярны во всякой такой конфуцианской нравоучительной литературе. Их всегда ставили в пример более поздним правителям, в частности, то, что они были бережливые, народ не обременяли и вообще не слишком лезли в управление, потому что главной задачей правителя в Китае является связь с небом. Да? Он не зря именуется Сын Неба, потому что он, собственно говоря, единственный на земле, который имеет непосредственный канал, открытый вот наверх, и получает от неба право на власть, да, это называется тхенмин, то есть небесный мандат или небесное повеление, то есть небо решает, кто будет править на земле, и вместе с этим правом правитель получает то, что называется сила Д, да, которая в дальнейшем, вот этот знак Д, он сейчас значит скорее какая-нибудь там добродетель или что-то в этом духе, но когда концепция формировалась где-то там в районе 11 века до нашей эры, она уже существовала, это такая мана, да, так сказать,
вот, которую правитель получает от неба, благодаря ей он не столько правит, сколько вообще делает вот все вокруг пригодным к жизни. Да? Китайцы очень долго считали, что их территория единственная, где можно, где цивилизация может существовать, поэтому они единственная цивилизация. И здесь им даже помогала действительно физическая география, потому что, если вы посмотрите на долину Хуанхэ, действительно, ну, к востоку там, значит, море, к северу степи, где живут кочевники, понятно, так, значит, люди жить не могут, к югу там такие болота и джунгли, долины Янзы, где на самом деле жили земледельцы, всякие рисоводы, но их образ жизни также очень сильно отличался от вот этих вот просоводов долины Хуанхэ, которые считали себя, значит, образцом. Ну, а с запада там пустыни и горы, поэтому действительно вот, ощущение, что здесь вот такой пятачок, на котором можно сажать прос, его выращивать и построить какую-то сложную иерархию, где есть право, власть придержащие, управляемые, есть какие-то сановники, которые, опять же, вот эту волю правителя куда-то там несут, есть какая-то сложная социальная организация, правила поведения, мораль. Вот казалось, что только здесь это и возможно, и, соответственно, само существование этого пятачка является следствием того, что вот есть правитель, который от неба получает магическую силу, позволяющую ему держать такой купол безопасности над этим местом, и благодаря ему, соответственно, там солнце всходит на востоке, садится на западе, после весны приходит лето, там разливается Хуанхэ, потом сливается обратно. Все это следствие его возможностей вот мироустройства. Да? И понятно, если это с такой точки зрения воспринимать, становится ясно, что при этом, например, его желание вникнуть куда-нибудь с точки зрения процента собираемого налога, это слишком мелко для него. Да? Он решает такие важные задачи, что вот это вот лезть и там идти кому-нибудь с кем-то воевать, ну, кого-нибудь можно найти, кому это передоверить, чтобы это делали за него. Естественно, концепция эта во многом была создана профессиональными сановниками, бюрократами, которым было выгодно, чтобы правитель не лез в дела, а, значит, доверял их им. Но, тем не менее, вот эта концепция, которая позиционирует правителя, там сначала правитель назывался Ваном, это скорее царь, потом появился термин в 3 веке до нашей эры, появился термин Хуанди, вот августейшее божество, тех вот эти 5 теархов, божественных правителей, о которых мы с вами сегодня говорили, они как раз тоже носили титул Ди. Вот с 3 века до нашей эры этот титул стал носить уже вполне человеческий правитель, и потом мы вот этот Хуан Ди мы переводим как император, но суть не поменялась, да, вот это вот единственный законный правитель мира, никаких других быть не может. В этом плане Китай был очень похож на такую универсалистские модели империи, типа там римской, византийской и так далее. И вот идея о том, что его главная задача – это вот такой ритуальный канал, по которому небо пересылает свою благотворную силу вниз, а он ее распределяет на своих подданных, эта концепция существовала долгие-долгие годы, и вплоть до позднего Средневековья у нас время от времени возникают ситуации, в которых становится понятно, что она по-прежнему, как ни странно, актуальна, несмотря на то, что китайцы там к этому времени уже прекрасно представляли себе, что они далеко не одни на этом свете, но поскольку у них было что-то около 1000 лет, а может быть и больше, да, если считать от неолита, то много тысяч лет, чтобы утвердиться в мнении, что они одни, а больше никого, настоящих людей в мире нет, то, конечно, поскольку людям вообще свойственна ксенофобия, да, то здесь, когда у вас еще есть такие тепличные условия для того, чтобы ее разработать и в ней увериться, то потом от нее избавиться, конечно, нелегко. Причем, если вернуться к нашей с вами теме вот этих мифологических правителей. Любопытно, и это, кстати, было замечено самими китайскими учеными, в том числе Гудзиганом, было отмечено, что этот список рос. То есть вот в самых первых текстах, которые говорят про это, про вот это доисторическое время, там, например, в Шаншу, это тексты, которые были записаны где-то в 8, 7, 6 веках до нашей эры, там упоминаются Яо и Шунь. Вот уже у Сыма Тяня, который, значит, работал во 2-1 веке до нашей эры, у него это удревляется до Хуанди. А в раннем средневековье к Хуанди сверху надстроились еще, значит, вот Шэньнун и Фуси с Нюйвой. То есть эта мифологическая история, она постепенно нарастала вглубь. Да? И вот мы с вами говорили
также, что в 20 веке, значит, она попыталась нарасти уже такую в сторону антропогенеза, да, то есть, когда вот это вот желание удревнить собственную историю, оно породило идею, что китайцы есть продукт независимой линии антропогенеза, то есть, это вот желание удревнить свою историю, она для китайцев очень характерна, хотя они как раз относятся к тем категориям народов, которым даже не надо слишком сильно было бы выдумывать, чтобы эту историю так считать, наверное, одной из самых древних, по крайней мере, из тех народов, которые существуют сейчас.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук Андрей Александрович Рязанов. Андрей Александрович, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Рад буду поделиться, чем смогу.
2: Да, я тоже ожидаю. У меня огромное количество вопросов. Ну, вот я понимаю, что любой ученый, связанный с биологией, с зоологией, должен путешествовать и много путешествует. А вы путешествуете, исследуете птиц. И мне, знаете, с самого начала хочется услышать какую-нибудь небольшую историю вот о самом необычном поведении какой-нибудь птицы, которую вам приходилось наблюдать.
3: О, даже так вот трудно сразу сказать, но у меня был очень необычный случай в Венесуэле. У нас там была такая мини-экспедиция, мы на плато Рорайма путешествовали, собирались, и уже на обратном пути, ну, все время хотели увидеть каких-нибудь интересных птичек, вот, но кое-кого увидели, но не так много именно в этом месте. И на спуске с этого плато вдруг я вижу, какая-то вот такая мелькает, ну, маленькая, небольшая птичка. Вот это оказалось колибри. Но вот потом произошло очень интересное. Она прямо вдруг как бы заметила меня, подлетает к моему лицу и начинает вот прям как муха вправо, влево и все ближе и ближе. Вот если бы это была не колибри, я думал, может, она какие-то там глазами моими заинтересовалась, может, вообще там клюнуть захочет. Но я все-таки понимал, что птичка безобидная. Вот. И потом, после этого случая, я уже потом, когда проанализировал, обратил внимание, я шел в такой вот синей рубашке, и, видимо, она ее цвет восприняла как вот, там венчик цветка, потому что это как раз же птички, которые интересуются цветами. Ну вот, видимо, может, меня приняло за какой-то большой цветок.
2: Цветок вкусный. Слушайте, да, а колибри, да. Вы сказали, муха. Я представила себе, потому что, ну, муха перед глазами – это нормально. Колибри я никогда в жизни живьем, к сожалению, не видела. Она насколько больше мухи такой большой, чтобы мы понимали?
3: Ну, колибри бывают разных видов. А в принципе, ну, если говорить большой, конечно, она заметно больше, если так можно сказать, как очень увеличенный шмель, может быть, прям в так два-три раза больше. Но поскольку она маленькая птичка, то, понятно, ей надо, вот, чтобы, так сказать, держаться в воздухе, нужно намного чаще совершать движение крыльями. Ну, известно, когда большая птица, она может вообще где-то на высоте парить и так вот, вяло, не спеша, там даже иногда краешком крылья так вот.
2: Поспать на ходу где-то там.
3: Да, да, прям красиво смотреть. А маленькие птички, они прям вынуждены работать как такие заводные механизмы. Вот у нее, она прям часто-часто двигает крылышками, причем у нее даже траектория движения крыла вот такой вот как бы в восьмерке. Вот если посмотреть, конечно, мы это не увидим.
2: Мне кажется, с нее срисовывали в фильме о Гарри Поттере мячик Снитч. Ужасно мне напомнил вот в игре именно вот эти крылья и траектории их движения. Да, вот это я видела, конечно, ну, естественно, по телевизору, и меня поражает величина, вот насколько природа интересное создание может придумать. Знаете, у меня когда-то в гостях в передаче данных была ваша коллега Ирина Рюриковна Бёме, и мы с ней говорили о коммуникации птиц. И вот мне, знаете, что стало интересно? Вот она специалист именно по коммуникации, а вы интересуетесь другим, я об этом еще обязательно с вами поговорю. Но вот хочется узнать, когда человек очень долго изучает птиц, начинает понимать, о чем они разговаривают друг с другом, ну, то есть, о, вот это, наверное, что-то такое, например, зовет к обеду, а вот это, наверное, ссорится, а вот ухаживают друг за другом, вот такие начинаешь понимать тонкости?
3: Да, конечно, совершенно верно. И когда вот действительно долго за ними наблюдаешь, вот, а меня как раз это интересует, поведение птиц, их этология, там, экология поведения, и поэтому, конечно, вынужден к ним присматриваться. Ну, у меня и дома живет серая ворона, но это домашний питомец, это как бы немножко не в счет, хотя, конечно, птица тоже, она дикая изначально, но она уже, так сказать, импринт, она уже как бы, ну, ко мне привыкла, в общем-то, воспринимает.
2: То есть вы ее друг и партнер, да, я понимаю.
3: Да, да.
2: Как это мило.
3: Даже когда пришло время, она, видимо, меня уже стала, так сказать, воспринимать и даже отложила яйца.
2: Да вы что?
3: Вот, неоплодотворённый. Это как раз, когда была пандемия, я там сидел дома, конечно, ее там кормил и так далее. И вот она, видимо, это восприняла как определенное ухаживание. Это был сигнал для того, что пора заводить потомство.
2: Потрясающе. Слушайте, как ее зовут?
3: Ее Кряка.
2: Кряка. И вот она, когда с вами общается, вы понимаете, чего она хочет?
3: Конечно, конечно. Она конечно, не говорит вот в таком, ну, так сказать, привычном нам понимании, но различные ее жесты, значит, соответственно, какие-то движения она может показать недовольство, может, наоборот, когда она так благо расположена. Ну, когда она недовольна или устала, ну, в общем-то, хочет, чтобы ее не трогали, она просто может, так сказать, запрыгнуть в клетку, закрыть за собой дверцу, это ее домик, и там усесться на насест. Вот, и сидеть. Но когда захочет общаться, то она выйдет, пообщается. Мне, кстати, вот ее поведение, у меня тоже вот кошки жили, оно очень напоминает вот такое какое-то такое кошачье поведение. Когда кошка хочет, она ласкается. Если не хочет, то может и, так сказать, удовольствие привести. Да, поэтому меня птичка иногда может тоже клюнуть.
2: Андрей Александрович, мы с вами, получается, подобрались прям вплотную к интеллекту птиц. Я, когда готовилась ко встрече с вами, узнала такой термин, как синантропизация. Для слушателя объясню, это приспособление организмов к обитанию вблизи человека. И вот, насколько я поняла, существует точка зрения, что степень этой синантропизации птиц зависит от уровня их интеллекта. И у многих птиц он действительно высокий. Вы только что, рассказав историю о своей домашней вороне, но это подтвердили. Скажите мне, пожалуйста, какую птицу можно поставить в один ряд? И вот здесь подставьте, так сказать, два слова. Какую птицу и в один ряд с кем?
3: Наверное, одна из умнейших птиц – это ворон. Он примерно, как ряд тестов показывает, где-то примерно соответствует 4-летнему ребенку. Но поскольку, в принципе, он как бы говорить не может, этот по ряду других тестов, но самый рекордсмен именно вот по речи, эта птичка выучила даже 150 слов, такой вот порядок, это Жако, такой вот африканский попугайчик, вот его даже Алекс звали, он очень хорошо известен, и вот считается, что его уровень достиг примерно даже уровня 5-летнего ребенка, то есть получается, конечно, ни одна птица, она не может по уровню интеллекта именно как бы тягаться с, ну, со взрослым человеком, но, по крайней мере, уже вот до уровня такого начинающего, до уровня детей, вот они, как говорится, доходят. Вот поэтому получается, что представители многих врановых птиц, те же попугаи, они очень-очень разумны. Конечно, надо понимать, что вот эти опыты, которые проводят с ними, ну, это так называемые психологические эксперименты, они для них, конечно, никакого вреда не представляют, для этих птичек, но, тем не менее, они демонстрируют именно данные таких выдающихся, вот как спортсмены отбирают таких самых передовых. Конечно, это не значит, что вот все представители, например, Жако, они будут на уровне того же Алекса.
2: А почему? Вот мне интересно. Но это так же, как у людей, кто-то умнее, а кто-то менее умен.
3: В принципе, да, да, совершенно верно.
2: То есть Жако, я прошу прощения, просто Жако очень хорошо мне известная птица. Мне так повезло в жизни, что в трех знакомых мне семьях моих друзей есть эти птицы. И в одной птице это уже взрослая, в одной семье это уже взрослая птица. И даже от ревности, от какого-то стресса он сбросил перья, был момент. То есть я так этому удивилась, думаю, боже, как же переживает. Просто хозяйка уехала, хозяйка это была жена, да, а с мужем он вот не очень любил оставаться. Но он разговаривал. А вот сейчас другая семья, где-то уже год назад купили Жако, учит его разговаривать, но пока так... не очень это двигается. То есть не угадаешь, какого купишь, как говорится. Может быть, и не такого умного, как хотелось бы. Я правильно понимаю?
3: Да, да. Может быть, талант такой одаренный представитель. А может быть, в общем-то, ну, та птичка, которая звезд с неба не хватает, но, в принципе, так сказать, потенциал есть, он может раскрыться. И вот вы действительно очень заметили интересную вещь, как раз попугаи этим отличаются, там Жако, какаду тоже, особенно вот этот знаменитый такой желтохохлый, этот пиратский
2: попугай. Да-да-да.
3: Вот на плече у Сильвера.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к нашим птичкам.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В какой-то момент мне захотелось кричать «пиастры-пиастры», но это когда мы говорили об интеллекте пернатых и вспоминали, конечно же, небезызвестных попугаев. Сегодня у нас в гостях орнитолог МГПУ Андрей Рязанов. Андрей Александрович, прервала вас. Давайте начнем с того самого места.
3: Они отличаются тем, что очень-очень могут тосковать по хозяевам. Действительно, и бывают и теряют и оперение, прямо они у себя вырывают. То есть вот очень-очень-очень тоскуют.
2: А как они идентифицируют хозяина? Это в первую очередь визуализация, либо запах, либо что?
3: Ну, прежде всего, конечно, визуально и по поведению, потому что животные, они, да, может быть, по ряду как бы тестов на интеллект, они, конечно, уступают нам, но тем не менее, они очень хорошо, очень тонко чувствуют даже мельчайшую мимику человека, какие-то эмоции, то есть они вот это состояние, они хорошо считывают.
2: То есть ваша ворона, да, домашняя, если вы нахмуритесь и будете строгим голосом говорить ей: «Ай-яй-яй, девочка, как ты себя плохо ведешь», она это считает?
3: Безусловно, безусловно.
2: Потрясающе.
3: Хотя, допустим, вот речь не понимает, но вот интонации вообще животных...
2: Ну, как дети, только... как щенки, да, даже как котята. Вы меня, честно говоря, удивили сейчас. Я просто... Вот сейчас это так круто удивляться. А скажите мне, пожалуйста, Андрей Александрович, а на вас нападали птицы? И вообще, вот есть ли такие летающие крокодилы в современном мире, которые могут напасть на человека, и не на животное охотиться, а вот на человека и сожрать его? Ну, извините меня за эту пиратскую форму вопроса, но по-другому как-то будет слишком трагично.
3: Ну, я могу начать с того, что на меня и моя птичка тоже периодически нападает, ну, правда, играя. Она очень любит, вот, ну, наверное, как все знают, у кого кошки, как бывают, вот, у кошки, они охотятся за ногами.
2: Да, сзади так хватают, пока ты идешь.
3: И я тоже очень удивился, что у птиц очень похоже, если, ну, по крайней мере, у вранов. То есть она охотится, бывает, за ногами. Причем, поскольку чувствует очень хорошо, только стоит мне, даже я ничего не говорю, вот я стою, и как только чуть глаза повернул, все, она сразу чувствует, как делает, что она ничего не хотела, и проходит мимо. Как только я отвлекусь, она может достаточно, так сказать, больно даже клюнуть. А у диких ворон тоже есть очень интересное похожее. Они, например, вот когда вы идете мимо вороны, ну так, не замечаете, можно мимо нее пройти, она прям будет рядом так сидеть, притаилась, но стоит вам вот идти, и вдруг она как-то заметит вы краешком глаза, и уж не дай бог, прямо посмотрели, все, она от одного этого может улететь. То есть они очень тонко чувствуют, как вот такая, так сказать, потенциальная угроза.
2: Внимание, и... да, я поняла. Они, да. Они не опасно спать в одной квартире с домашней птицей, у которой такой мощный клюв, как у врановых?
3: Нет, это абсолютно. Дело в том, что они ночью спят, когда... Свет тушится, ну, да, даже бывает раньше, она, кстати, иногда даже и при свете засыпает, это у них такая адаптация.
2: Они спят, сидя на ногах, да?
3: Ну, они, да, то есть они выбирают вот любой насестик там и в клетке специально вот такую палочку толстую поперек выложил, она туда садится, это ее, так сказать, самое главное место, и также спит. Вот спит на этой палочке.
2: Ну и вот возвращаясь, нападали ли птицы? Есть ли такие птицы, которые могут напасть на человека?
3: Да, безусловно. Ну, надо сказать, что они, конечно, нападают прежде всего защищаясь, хотя если начать вот, ну, с реальных нападений, ну, бывают, например, даже вот там был такой случай, что беркут, когда был такой фестиваль хищных птиц, а это, ну, самая, наверное, крупная охотничья птица, он пытался напасть на маленькую девочку. Ну, видимо, даже она все-таки как маленький ребенок, а он же берет достаточно крупную добычу. Вот, получается, воспринял ее, видимо, как потенциальную добычу. Но это вот, в общем-то, такие редчайшие случаи. А если речь идет о большинстве птиц, которые нападают, например, врановые бывают, вот серые вороны, часто люди в период их гнездования жалуются, ой, вот на меня там кинулась ворона сверху, даже иногда бывает чуть приклюнет. Ну, правда, тут достаточно там какой-нибудь шапкой защититься. Вот. А, ну, они защищают свое потомство. И, в принципе, если, так вот сказать, вот это понимать, где они гнездятся, где их гнезда, ну, и стараться их не тревожить, то, конечно, никакого нападения не будет. Ну, это, в общем-то, как говорится, для жизни, конечно, не опасно.
2: А вот то, что нам в кино показывают, знаете, я тут смотрела достаточно давно фильм, где была ослабленная девушка, она застряла в пустыне, там, ну, не суть. В общем, она была беззащитна и уже ослаблена. И вот на нее начинали потихонечку охотиться. Насколько я понимаю, это какие-то грифы, ну, может быть, американские грифы. Я понимаю, что это как бы две разные такие группы, но тем не менее. Вот эти хищные ястребиные, они могут там, увидев что-то ослабевающее, пусть даже человек, начать пытаться откусить кусочек?
3: Хищные птицы, падальщики, ну, они, как правило, караулят, это когда вот они кружатся, они, ну, видят там, допустим, какая-то жертва там или кто-то находится без движения, вот они ждут, когда будет исход.
2: Помрет когда?
3: Да,
2: это как смерть,
3: да,
2: кружит.
3: И тогда уже можно будет поживиться, потому что, ну, тут много еще иноземных конкурентов.
2: Точно.
3: Может быть, поэтому, кстати, кто успел, тот и съел.
2: А вообще вот эти хищные птицы, они, ну, я имею в виду крупных, конечно, в первую очередь, они действительно сильные очень существа. То вот если вот, знаете, как представь, вот любили мы в детстве спрашивать, кто сильнее, лев или тигр, да? А тут вот если представить, что человек, ну вот даже пусть слабый или ослабленный, вступает в некую схватку с такой сильной хищной птицей. Мне всегда казалось, что птицы хрупкие существа от природы. Но вот когда начинаешь читать о них, когда начинаешь задумываться... Сомнения возникают. Они правда крепкие, сильные, чем крупнее, тем действительно больше и больше.
3: Безусловно, безусловно. Если речь взять вот именно хищных, да, птиц, то, конечно, причем даже не только дневных, но и ночных, вот таких как сов. Потому что часто бывают, например, вот крупные совы очень-очень активно могут защищать свое потомство. И если когда вот исследователям надо там посмотреть гнездо или еще что-то, могут, ну, если человек туда прям вот к ним не полезет, могут нанести серьезные травмы, потому что у них Вот можно представить, какие
2: когти, да, да, и клюв.
3: Да,
2: вот,
3: да,
2: Андрей Александрович,
3: такие случаи бывают, да.
2: Как говорится, не к ночь помянуто будет, вы вспомнили про сов. Это одни из моих самых любимых и загадочных, на мой взгляд, птиц. А совы действительно такие умные? Вот как о них складывают легенды, ведь в них вселяются духи, совы. Вот, ну, правда, совы – это что-то такое тотемное, причем в очень многих культурах. Вот они... умные?
3: Да, безусловно. Тесты на интеллект вот показывают у них, так сказать, определенный уровень. Но, конечно, они не являются рекордсменами, но у них есть, кроме их, так сказать, бесспорного ума, у них есть поразительные такие природные качества. Они даже меня поражают, вот многих людей, казалось бы, кто их давно знает. Это поразительная точность при охоте, то есть вот она может какую-нибудь мышку, полевку услышит какое-нибудь движение мельчайшее, и когда она пикирует с высоты, как надо рассчитать, причем у нее такой неслышный полет, и она прям вот на бреющем полете может вообще почти не видно откуда-то мышку и точным движением ухватить. Это, конечно, поразительно.
2: А меня в детстве в глубоком поразило самое главное, что у совы угол зрения практически 360 градусов для меня. Вот я как запомнила картинку из детства, из книги. У меня просто папа занимался зоологией, и было очень много книг по зоологии дома, и я вот подумала, а что такое бывает? И вот, соответственно,
3: ну, это за счет того, что она может... И головой очень, очень хорошо. У нее здесь имеется в виду не то, что вот она прям будет, так сказать, вот абсолютно все, что на затылке. Видите, она может чуть-чуть повернуть голову. И самое главное, у нее, кроме этого, еще великолепный слух. То есть она ей вот нужно для ориентации, конечно, и зрение, и слух – это ее... Самые главные инструменты, которые ей помогают в охоте. Причем охотится она не только ночью, но есть и случаи и дневной охоты. То есть действительно совы очень-очень хорошо такие приспособленные, адаптированные хищники.
2: Друзья, сегодня в передаче данных был орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук Андрей Рязанов. Большое вам спасибо.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ксения Степанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, доцент кафедры археологии Института истории СПбГУ.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вы прямо с раскопок?
4: Да.
3: Ну что? Нашли что-нибудь интересненькое?
4: Да, экспедиция длится всего неделю, но мы на самом деле уже нашли классных друзей, с которыми очень весело кидать землю лопатой. Если вы спросите, зачем мы кидаем землю лопатой снова и снова из года в год, ведь все вроде как уже раскопали, и все уже понятно, и в учебниках написано, что у архантропов ручные рубила, у неандертальцев остроконечники из кремня, которые они насаживали на деревянные палки копья, а у сапиенсов копьеметалки, венеры, может быть, даже лук со стрелами, ну и дальше до космических кораблей, то я вам отвечу, нет, еще не все раскопали, еще очень много чего предстоит раскопать, и нет, еще не все понятно. Понятно только самая общая такая вот эволюция культуры, а в частностях нам еще очень и очень многое предстоит уточнить. Дело в том, что большая часть нашей истории – это дописьменная история или доистория. Большую часть ее составляет каменный век, и абсолютно большую часть каменного века составляет древнейший каменный век или палеолит. Соответственно, мы все преимущественно родом из палеолита, да, то есть все началось в палеолите, и там нам нужно искать самих себя, свои корни, свои истоки. Поскольку было это очень давно, никто на самом деле не знает, как там это все было, и реконструкции образа жизни наших древнейших предков строятся на чем только они не строятся, и на аналогиях из этнографии, причем описаниях какого-нибудь там 18-19 веков довольно упрощенных, и даже на приматологии. И только последние лет 100-150 более или менее активно привлекаются данные собственной археологии. Посмотрим на примере вот этих вот реконструкций. В одной из вот этой вот части слайда мы видим реконструкции рубежа 19-20 века, как представляли себе в то время тех людей, которые жили 20 тысяч лет назад. Это такие диковатые полузвери какие-то, да, которые на полусогнутых, с длиннющими руками, корягу с корнями прямо вырвали, камень под ногами нашли и пошли там по своим делам. В действительности это, конечно, совсем неверные реконструкции. Мы сейчас с вами знаем, что 20 тысяч лет назад жили такие же умные, красивые Homo sapiens, как мы с вами. И современные реконструкции, которые уже в значительно большей степени основываются именно на археологическом материале, они гораздо больше очеловечивают даже неандертальцев, не то что уж Homo sapiens времен палеолита. Вот на этой правой части слайда реконструкции неандерталец, у него и рисунки охры на лице, и украшения из перьев и когтей диких, а хищных птиц. Посмотрим на такие образы из учебников, из рисунков реконструкторов, из массовой культуры. Здесь мы тоже видим довольно значительный разброс от каких-то полудиких звероподобных существ и до вполне, вот здесь, например, у нас полудикие звероподобные, а здесь у нас вполне прилично одетые, даже не голые, не полуголые, на фоне жилищ, с богатой материальной и духовной культурой. Так вот, откуда эта разница между реконструкциями, например, из учебника древнего мира 5 класса и рисунком Либора Балака, ученика знаменитого реконструктора Сдены Кабуриана? Разница во времени, когда эти реконструкции создавались. Да, чем больше мы накапливаем данных, именно археологических данных, тем более сложными и близкими, очевидно, к реальности становятся наши реконструкции. То есть для того, чтобы грамотно представлять себе, какими были наши древнейшие предки, нам нужно обратиться не к этнографии, не к приматологии, не к своим каким-то абстрактным соображениям, а именно к археологическому источнику, если мы хотим увидеть свое отражение, то есть с чего мы начинали. Действительно, в нашей биографии есть этот период звероподобия, какого-то дикости, такой ба-уга-буга, или мы всегда были более или менее культурными такими вот людьми, ну, в широком смысле культурными, да, все, что входит в это широчайшее понятие. Итак, чтобы разобраться с этим точно, нам нужно отправиться за археологическими источниками. Доверяем преимущественно им. Итак, первый этап. Нам нужно провести раскопки, потому что археология начинается с того, что мы добываем свои источники буквально с лопатой наперевес. Можно ли, если вы преисполнились этого желания, добыть информацию, отправиться куда-нибудь в хорошенькое местечко покопать? Нельзя. Дело в том, что любой археологический объект, будь то ржавый гвоздь, черепок или остатки древнего храма или древнего городища, охраняется 73-м федеральным законом как культурное наследие народов Российской Федерации. Очень строго, вообще сравнительно, у нас один из самых строгих законов, так в целом по больнице. И этот закон предусматривает несанкционированный доступ и повреждение памятников археологии вплоть до уголовной ответственности. На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как оформлять документы на то, чтобы получить разрешение, как ввести фиксацию в процессе раскопок и как потом об этом отчитываться. И начинается наш процесс с того, что мы немножко должны посидеть в архиве, написать научное обоснование того, что мы достаточно имеем и представление о научных проблемах, и квалификацию, чтобы подать запрос на получение открытого листа. Так уже почти 170 лет называется такое вот разрешение, которое археологи получают от государства на право проведения раскопок. Первые открытые листы выдавала еще Императорская археологическая комиссия. Сейчас его выдает, такое разрешение выдает Министерство культуры, то есть государство по-прежнему, да, является главным таким охранителем вот этих всех древностей и присматривает за всеми, кто какую-то работу с ними проводит. Ну хорошо, допустим, наш начинающий археолог подает, посидел, значит, написал хорошую заявку, получил разрешение на проведение своих самых первых археологических работ. Но это не сразу будут раскопки сначала. Придется просто походить и посмотреть, даже без лопаты, потому что даже наблюдение, как вид археологических работ, требует разрешения, фиксации и отчетности. Допустим, наш молодой археолог все это преодолел, отчитался, на следующий год он может получить следующий открытый лист, чуть-чуть повыше по полномочиям, уже на проведение разведок с небольшими такими зачистками и закладкой маленьких таких раскопчиков, которые называются красивым русским словом шурф. Вот он буквально может быть метр на метр, может быть 2 на 2. В любом случае он ограничен по площади. Ну, допустим, что наш замечательный начинающий археолог преодолел и этот этап, тоже отчитался, его отчет приняли. И он получает на третий год уже разрешение проводить полноценные раскопки большими площадями. И вот мы с вами разберем этот процесс раскопок на примере среднепалеолитического, то есть времен неандертальцев, многослойного, то есть туда много раз приходили и несколько культурных слоев отложилось, памятника Хотылева-1 в Брянской области, на территории одноименного села Хотылево. Вот тут шумит сурово Брянский лес. На самом деле там под деревьями прячется человечек с 5-метровой рейкой, который стоит у места, где вот эти раскопки с научной целью выполняющиеся продолжаются из года в год. И начались они там еще аж в середине 20 века. То есть с научными целями раскопки могут идти десятилетиями, а в случае с костенками там уже почти 1,5 века, да, там через несколько лет будет 150 лет исследования палеолита в костенках в Воронежской области. Итак, мы приехали в место, где собрались проводить раскопки. Что нас ждет? Нас ждет довольно большой объем земляных работ. Палеолит был давно. Много времени прошло, и много большими-большими такими мощными толщами рыхлых отложений успело все это занести. Даже если мы работаем не первый год на этом объекте, мы каждый раз, откопав небольшую площадь, а палеолитические памятники копаются медленно, потому что очень тщательно, откопав небольшую площадь, все, что мы не докопали, мы должны законсервировать, то есть обеспечить сохранность. А если мы что-то законсервировали на зиму, то что мы летом должны? Опять расконсервировать. Снова откидываем большое количество пустой земли. Многие наши практиканты испытывают проблемы с мотивацией, потому что им кажется, что они уже неделю кидают землю, ничего не происходит, ничего не меняется. Они только откинут, сюда им снова кто-то накидывает. Но На самом деле курочка по зернышку, и недельки так за три палеолитический памятник почти готов к началу работ. И последнее приготовление. Строим навес и крыши для того, чтобы защититься от погодных неурядиц, не только от дождей, но и от испепеляющего солнца. Выполняем такую подготовительную работу, как нанесение проекции квадратной сетки на стенки на вертикальной поверхности и на плоскость раскопа, потому что, несмотря на то, что у нас с вами цифровой век, цифровые приборы для фиксации, все равно базой остается квадратная сетка, да, такая как шахматная доска, и мы определяем положение наших находок внутри этих квадратиков квадратной сетки. И вот, наконец, место проведения будущих работ становится полноценным таким вот полевым кабинетом для археологов, и не только. Археологи здесь не только разбирают культурный слой, они еще и обязаны фиксировать очень детально и подробно все происходящее. Вот в верхней части слайда вы видите тетрадку и карандашик на культурном слое. Это не личный какой-то блокнот, не погода была прекрасная, каша была ужасная, а именно полевой дневник, в котором фиксируется все происходящее на раскопе. Положение каждой находки должно примерно, не примерно, а примерно каждой находки, каждой значимой находки точно, должно попадать в ваши заметки, если вы ведете раскопки и отвечаете за фиксацию. Как лежит, в чем лежит, что лежит, все это нужно детально описывать. Кроме археологов, на раскопках часто работают, особенно на палеолитических, часто работают представители естественно-научных дисциплин, геологи-четвертичники, те, кто изучают вот эту вот последнюю эпоху в истории Земли, четвертичный период, и палеогеографы, которые работают над реконструкцией условий среды жизни тех людей, которые сюда приходили. Да? Это во многом помогает нам понять, почему именно вот в этот момент люди приходили, а вот в этот момент нет на это место. Рассказывают нам отчасти о датах, рассказывают нам и о том, тепло, холодно, сухо, влажно. Это очень важная для нас информация, потому что древние культуры во многом зависели от внешней среды, адаптация такая вот, да, вот культурная адаптация к внешней среде. Ну и, наверное, самый такой заметный или самый понятный такой этап работы археологов – это именно расчистка артефактов в культурном слое. Когда мы буквально кисточками там смахиваем пылинки с черепа мамонта, можем его погладить, там почистить ему зубки зубной щеточкой. Когда мы нашими стальными ножами, сделанными в Китае, можем откопать кремневый нож, сделанный неандертальцем. Все это на самом деле похоже на путешествие во времени. Это как будто бы переносит нас в те времена, да, мы буквально можем походить по поверхности, по которой когда-то ходили неандертальцы. И несмотря на вот такую вот эмоциональную насыщенность этого процесса, на самом деле он только вершинка вот этого айсберга археологической работы, потому что наиболее существенным и важным этапом является фиксация всего того, что мы расчистили. В первом докладе вы уже слышали о восстановлении связей в пространстве, да, между разными артефактами. Мы, археологи, смотрим на археологическую культуру как на культуру мертвую, в которой разорваны контекстуальные связи. Нам не совсем понятно, что есть что, до тех пор, пока мы не проведем особую вот эту вот работу, направленную на воссоздание контекста, технологического контекста, культурного контекста. И даже если вам кажется, что здесь половина людей просто сидит и отдыхает, на самом деле нет. У каждого тут своя миссия. Это такой конвейер, слаженный процесс, в котором даже там, тот, кто вообще не шевелится, на самом деле сидит и подписывает паспорта. Человек за тахеометром, электронным прибором сообщает координаты каждой находки, они фиксируются, дублируются. Да? Мало того, что они сохраняются в памяти прибора, они еще дублируются на бумажный паспорт, потому что лучше перебдеть в этом случае. Мы уничтожаем памятник в процессе раскопок. Зато создаем источник. К источнику уже есть доступ у самых широких пользователей. То есть если у вас есть к этому интерес, вы можете пойти в архив, прочитать публикации и узнать то, что было до этого скрыто в земле. Фиксация очень важна, и в результате у нас должна получиться вот такая вот, в результате и расчистки, и фиксации у нас должна получиться красивая картинка. Мы не только на электронные приборы тахеометры снимаем координаты всех находок, мы также еще ведем фото и графическую фиксацию для того, чтобы максимум, опять же, информации, в том числе планиграфической, то есть в плане, что как с чем связано. Вот здесь мы можем видеть череп мамонта, а между его костями, тут еще позвонки, ребра, и между этими всеми косточками каменное орудие. Среди них был даже такой массивный неандертальский нож. Совпадение? Мы так не думаем. Мы считаем, что это вот место, где этого слона, мамонта разделали. Но кроме того, что должно все получиться в плане красиво и информативно, также все должно получиться хорошо и в разрезе, в профиле. А вот эту последовательность, темные, светлые слои, там почвы древние или песчаные наносы, все это интерпретируется как геологами, так и, в принципе, археологи тоже более или менее как-то обучаются считывать вот эту вот информацию, записанную в слоях геологии.

И, допустим, приходят в этот момент к нам на раскоп гости и спрашивают, что интересного нашли. Я говорю, ну, камни и кости. А интересного? Ну, они для нас интересные. А что вы потом с этими колотыми камнями будете делать? Выкидываете? Нет, это все государство, это все собственность, музей попадет. А может быть, самое ценное, если что-то найдете, продадите? Да нет, ну зачем? Это же собственность для всех нужна. А если золото поделим? Ну, в общем, вот эти вот вопросы, они как бы чаще всего крутятся вокруг ценностей, которые нам понятны, да? А вот ценности такого рода, как просто какая-то косточка, лежащая на слое, они нам, даже нам, археологам, не всегда понятны сразу. И только после того, как это все расчищено, зафиксировано и отнесено в лабораторию, мы после очистки от земли, после пропитки клеем к такой первичной консервации, вдруг видим, что на этой косточке какие-то линии процарапаны, неандертальская, если что, косточка. То есть тогда, когда подразумевается, что у людей не так, чтобы очень много искусства-то было. И глазам своим не верим, потому что таких находок, в принципе, рисунков неандертальских, ну, изображений, выполненных неандертальцами, их там порядка 40 на всю Европу. И вот одна из них попадает в руки нам. Мы там спрашиваем у коллег, нам не мерещится, мы не перегрелись. Коллеги говорят, да перегрелись. Но потом постепенно факты берут свое, да, факт — самая прямая вещь в мире, и мы понимаем, что действительно нам в руки попал предмет, созданный неандертальцами из таких вот символических соображений, да, это творчество неандертальское. И тогда уже у всех начинается такой вот катарсис, экстаз, и один из членов экспедиции даже набил себе татуировку с довольно таким вольной интерпретацией этого рисунка, там мамонт уже такой получается в действительности, здесь просто царапушки. Так вот, теперь мы с вами знаем, что в процессе полевых работ нам не всегда ясно, насколько ценные перед нами артефакты. Для того, чтобы оценить их потенциал, нам нужно перенести их в кабинеты, в лаборатории и буквально заставить их говорить. Для этого у нас есть от 3 до 5 лет, ну там бывает и подольше, конечно, так по правилам, 3-5. И ну вот, однажды к нам пришла девушка из IT в наше помещение, это тоже академический институт, примерно как вот здесь институт физиологии в старом дворце Великокняжеском. Не так, чтобы суперудобно, но девушка из IT-сферы пришла и сказала: «Вау, у вас коворкинг!» Ну да, получается, что у нас вот такой коворкинг. И вот как раз девушка, моя коллега Мария, сидит с этой косточкой и подробно ее описывает, разглядывая в бинокуляр, делая уже исследовательское описание. Уже это не полевой этап, а более такой глубокого осознания и попыток разобраться. Иногда мы используем и металлографические микроскопы, например, для того, чтобы совсем в самые мельчайшие детали и подробности проникнуть. Зачем нам это все нужно? Потому что, опять же, разрывы, да, культурные разрывы, огромное время отделяет нас от того периода, который мы изучаем. Мы уже плохо понимаем, зачем они вообще это делали, как они это делали, для чего они это делали. И вот для того, чтобы разобраться с тем вообще, что это такое и какой стороной его повернуть, даже не совсем бывает понятно. Вот это главный рабочий элемент, вот этот вот клювик остренький, или все-таки надо перевернуть, и этот клювик, это крепление в рукоятку было. А главный рабочий элемент вот здесь. Это такой скребок называется, таким овальным лезвием для того, чтобы выделывать шкуры. В общем, для того, чтобы вещи заговорили и ответили нам на все эти вопросы, у нас есть некоторый арсенал методов. Из них есть, собственно, наши археологические, которые родились внутри археологии и служат нам верой и правдой. Это работа с формой, типологический анализ, это работа с технологией, как это было сделано, работа с тем, для чего это, как использовалось, это функциональный анализ. И бывает, что, работая с артефактами, мы еще немножко как бы в чужую епархию заходим, чужие методы используем, например, методы географии для пространственного или планиграфического анализа, или математические методы, потому что археология — это всегда работа с сериями. Одна яркая находка — это классно, здорово и впечатляет, но механизмы культуры мы сможем выделить только тогда, когда у нас большие серии подобных вещей, и тогда человеческому сознанию уже сложно этот объем данных обработать, и тогда мы прибегаем к помощи математических методов. Конечно же, древности могут быть разговорены с помощью каких-то методов естественно-научных дисциплин, физика, химия, все что угодно, датирование. И последняя вот такая вот бомба просто, сенсации, можно сказать, одна за другой посыпались с развитием методов палеогенетических анализов. Ну, просто самые такие на поверхности лежащие примеры — это выделение нового вида древних

0: людей денисовской популяции. Буквально пару недель назад мы получили возможность посмотреть в лицо денисовцам, да, потому что изначально они были выделены по ДНК из фрагментов фаланги мизинца, из зубика, из отложений даже, а вот черепов не было. И только недавно человек-дракон, вот здесь есть реконструкция на перерыве, пожалуйста, обратите на него внимание, если пока еще не обратили, было подтверждено генетическими методами, что он тоже денисовец, и вот теперь можем в глазницы ему посмотреть. И еще один очень интересный сюжет, связанный с развитием ДНК-методик, это мы из украшений, из органических материалов, например, из зубов животных, можем извлечь ДНК его владельца, потому что это украшение висело, терлось, как-то впитывало в себя пот, слезы там, и другие физиологические жидкости, и поэтому можно выделить ДНК владельца. Очень часто вот эти вот результаты палеогенетики, они входят, ну, не то чтобы в противоречие с археологическими данными, но они меняют нашу точку зрения на них. И это, на самом деле, здорово. Это не значит, что нам надо всю археологию переписывать. Нам нужно поменять угол зрения иногда и искать вот тот самый междисциплинарный диалог. Но вернемся к нашей археологии. Наши главные методы, специально их на букву Т все три назвала, чтобы легче было запомнить: типология, технология, трассология. Типология работает с формами, как мы уже знаем, несколько примеров будет ниже. Технология и трассология, они обращаются вот к этой вот производственной сфере. Как сделано технологический анализ и как этим работали, функциональный или экспериментально-трассологический анализ. В этом названии слово «эксперимент» подчеркивает важность того, что свои гипотезы о том, как этим пользовались, мы проверяем через свои же реконструкции древних технологий, создавая аналогичные, пользуясь ими, и фиксируя следы от изменения вот этих вот поверхностей артефактов наших экспериментальных, потом сравниваем их с археологическими и, находя соответствие, говорим, значит, вот это был нож по мясу, например. Как работает типологический метод? В идеале это работа не с отдельными формами, а как раз-таки с эволюцией форм. Считается, что у культуры есть собственные механизмы, по которым внутри нее развиваются формы самых таких ведущих инструментов или иногда украшений и других каких-то таких вот важных элементов этой культуры. Устойчивые формы трансформируются. Закономерности эти до сих пор на самом деле хорошо не изучены, но считается, что они тоже эволюционируют формы. Да, и вот на заре формирования археологии палеолита отец палеолитоведения, французский исследователь Габриэль де Мартелье, он вот что предположил, что есть самая глубоко лежащая в пещерах Франции культура, названная так, ну вот эти все названия, это по названиям французских памятников, культура, в которой нет костяных орудий, зато есть вот такие крупные грубые, обитые с двух сторон, бифасы мы их называем, двусторонние обитые орудия. Можно потом в перерыве, опять же, подойти к столу с выставкой черепов и орудий и приглядеться, да, еще раз пройти вместе с Мартелье вот этот путь. Потом чуть выше, в других пещерах, может быть, залегает культура, в которой нет таких вот бифасов, но есть костяные острия, наконечники. Здесь у нас дальше идет культура, в которой снова есть бифасики, но они более изящные. И также острия, наконечники костяные тоже изящные. Потом в самом позднем варианте культуры, это все бифасов вообще нет, каменные орудия самые такие упрощенные, простенькие, зато какие разнообразные костяные инструменты вплоть до гарпунов. Что он решает, что нужно расположить эту линию эволюции вот так. Сначала есть грубые бифасы, нет костяных, потом появляются костяные, бифасы становятся тоньше, бифасы исчезают, костяные самые разнообразные. Не клеилось только то, что у него вот здесь вот бифасиков-то нету, да, то есть эволюция как бы немножко сбивается. Тогда он просто выкидывает ориньяк, точнее, сначала он переставляет его местами с солютре, а потом просто выкидывает, потому что вот так эволюция получается очень ровненькая. Ну, мы сейчас знаем, что, конечно, все не так прямолинейно и все гораздо сложнее, но пионерам прощаем такие заблуждения. Рядом с анализом формы, вот в смысле типологии, может еще возникнуть желание стилистический анализ приложить или даже семантический, попробовать объяснить, что же это значит. Но чем древнее находки, например, вот уже упомянутая косточка с неандертальскими гравировками, тем сложнее ее поставить в ряд. Слишком мало источников сохранилось, и, возможно, не так уж и много их и было создано в те древние времена. То есть стилистический анализ подразумевает, что мы в ряд тоже можем поставить и выделить стили какие-то. Здесь не хватает источников. Семантика абсолютно никак не сработает. Если вам кто-то начинает объяснять, что это значит, не слушайте. слишком большой разрыв культурный, и мы не знаем, мы не можем трактовать смысл этого изображения, тем более, что неандертальское искусство все не фигуративно, это только геометрические разнообразные значки. Что тогда нам делать? Ну вот еще один такой слайд, на котором показаны, какие вообще варианты есть изображений неандертальских. Да, видно, что здесь просто набор либо зигзаги, либо прямые линии, такие повторяющиеся, либо какие-то пересекающиеся линии, угловидные фигуры. Наша косточка, надо сказать, из Хотылева самая такая разнообразная по числу элементов, которые входят в это изображение. Что же мы тогда будем делать с ней, если нам стилистика ничего не говорит, если нам семантика ничего не говорит? А мы будем анализировать технологию, как она была сделана. И тогда, если мы приглядимся к этому предмету повнимательнее, то за кажущейся простотой, подумаешь, там зигзаги и какие-то дуги, мы увидим сложную на самом деле последовательность действий, заранее продуманных и реализованных. Во-первых, кость перед нанесением гравировки была выскоблена для того, чтобы каменное орудие, которым сама гравировка делалась, лучше цеплялось за эту поверхность. Во-вторых, разные элементы выполнены немножко с разным нажимами, возможно, даже разными инструментами. То есть там вот, а зигзаг, он вообще был первоначально как бы размечен тонкой линией, только потом прорезан, да, то есть он спланирован, не просто спонтанно вдруг начали чего-то там. Был какой-то план. И уже после того, как изображение было выполнено, кость была со всех поверхностей обломана. Возможно, здесь был какой-то ритуальный контекст, да, есть такой вот в культуре, в истории культуры есть такой феномен убивания вещей, когда мы хорошие вещи разрушаем, ритуально их уничтожая. Да или нет, сложный вопрос, пожалуй, просто не будем пытаться даже ответить. Зафиксируем сложное, последовательное и творческое поведение. Это важно, да? Неандерталец таким образом даже по одной этой находке уже предстает для нас не как дикарь, который не способен ни на что, кроме как вырвать березу с корнями, с ней куда-нибудь побежать, а как очень такое вполне человеческое, творческое существо. Хорошо, это неандертальцы. Что у нас? У нас, у сапиенсов, уже с древнейших времен есть гораздо более разнообразные свидетельства символического поведения, такого, которое не связано непосредственно с выживанием. Это поведение, которое, за которым стоят какие-то высокие мотивы. Да? И вот, например, древнейший памятник, связанный с распространением Homo sapiens, таких же, как мы с вами, людей в Восточной Европе, костенки 17-й, второй слой, возрастом 42 тысячи лет. Там при раскопках было найдено вот так, была найдена вот такая вот, такое украшение. Не сразу было понятно, дырочка – это естественная каверна в известняке, такое бывает, или сделан руками человека, и вот эта окрашенность в красный цвет, она просто от слоя возникла, в слое тоже попадаются пятна краски, или преднамеренная. Но более детальный анализ технологический и сравнение с экспериментами показывают нам, что все здесь не случайно. И дырочка вот эта вот сделана руками человека, такой разверткой кремневой, и окрашенность преднамеренно придана, то есть белый цвет известняка был заменен на красный, потому что у красного своя какая-то семантика, своя символика. Вообще в этом слое найдено довольно много украшений, большая часть из них из клыков песца, то есть они гонялись за песцами, выбивали им зубы для того, чтобы потом себя украсить, из камушков, вот эти вот нижний рядочек, но и также из окаменелостей. То есть вот это вот первые люди приходят на территорию Восточной Европы, нынешних костенок, у них под ногами какие-то такие забавные штучки, ростры белемнитов мелового периода, известные в народной культуре как чертовы пальцы, они их подбирают, тащат к себе на стоянку, делают дырочки и делают из них украшения. Окаменелые кораллы Дивона, которые тоже, выходы которых есть на территории села, они тоже там что-то ходят, смотрят, собирают, тащат к себе, делают дырочки, используют как украшения. Но как именно они себя украшали? Потому что в костюме выражается и в украшениях выражается самоидентификация и принадлежность к группе, и какие-то личные характеристики. Все это в традиционной культуре очень важно и выражается через набор украшений. Как правило, реконструкции в музеях предлагают нам вот такой вот вариант, когда все зубы, которые найдены на каком-нибудь памятнике, например, в Зарайске, набраны в нитку, и мы сразу себе, значит, что представляем, что это все на груди, вот так вот, как такие бусы на полуголое тело или даже на голое. Археология иногда подтверждает такой способ ношения, потому что вот здесь вот мальта, Это Забайкалье, погребение ребеночка, у которого на груди в положении вот неповрежденном сохранились такое вот, сохранилось ожерелье. Есть пример сунгирских погребений, там, где и подростки, и взрослый мужчина лежат тоже в непотревоженном состоянии, и положение бусинок явно указывает на то, что они были нашиты к костюму, на шапочку, на курточку, на штанишки, штаны тоже появились в палеолите, и на сапожки. То есть вот даже археология разные варианты реконструкции предлагает. Еще посмотрим на этнографию и видим здесь, что зубы-то на самом деле не обязательно в такую вот нитку бус собирать, а можно и на костюм пришить, особенно если это охотничий трофей. И того мы приходим к пониманию того, что очень по-разному могут быть использованы украшения. Они могут и нашиваться, и на голое тело, и еще на что-то. Но для того, чтобы ответить на вопрос, как конкретно, мы обратимся не к аналогиям, а конкретно к следам на этих предметах. Дело в том, что каждый раз, когда вы надеваете украшение, что-то делаете, на нем появляются царапины, потертости, да, кто давно в браке и не чистит свои обручальные кольца, можете сравнить внешнюю и внутреннюю поверхность, заметите, как много там царапин. Это происходит сейчас, это происходило в палеолите. Все украшения, которые достаточно долго носились, на них появились вот эти самые потертости и царапины, характер и локализация которых могут указывать нам на то, как носились эти украшения. И наше исследование говорит нам о том, что они нашивались к одежде, примерно так же, как сунгирские вот эти вот варианты. Хотя у нас нет погребения, которое бы сохранилось на месте, инситу, но у нас есть следы, которые указывают нам вот на такие, такого рода. Ну, то есть, если у вас вдруг такой клишированный образ дикаря с бусами в набедренной повязке, меняем его на вполне одетого, прилично украшенного человека. И еще нельзя не сказать о одном виде следов, которые позволяют нам реконструировать особенности древней жизни и культуры. Следы от использования. Опять же, пользуясь аналогиями современности, вы на кухне, пользуясь ножами, чувствуете, что они затупляются со временем. Это потому, что кромка выкрашивается, там царапушки появляются, и вот эти вот следы износа, следы использования, они также формировались и в древности. На самом деле, вот этот вот метод экспериментально-трассологический неплохо развит. Он родился, кстати говоря, вот это предмет гордости советской археологии Ленинградской школы. Довольно хорошо изучены следы, которые на кремне формируются от контакта, например, с мясом, со шкурой, с костью, с деревом. Но есть также и куда развиваться. И тоже одно из недавних наших исследований, буквально вот текущих, направлено на выяснение того, какие следы могут оставаться на кремне от контакта с железистыми конкрециями. Идеально, если с пиритом, потому что там в составе не только железо, но и сера, которая дает горячую и долгоживущую искру. Да? Ну, все знают, это кресало, кремень. Но в новое время кремень с сталью использовался, в палеолите он мог использоваться с природными конкрециями железа. И создавая в эксперименте образцы таких следов, мы затем обращаемся к археологическому материалу и видим, что мы находим такие палеолитические зажигалки, по крайней мере, в верхнем палеолите, то есть во времена Homo sapiens, в культурах разных, да, то есть это разные культурные традиции, по времени удаленные друг от друга, от 36 до 16 тысяч лет назад. Таким образом, опять же, вот этот вот клишированный образ хранительницы очага, что надо сидеть из поколения в поколение, передавать эти угольки, его тоже нужно скорректировать и признать, что, по крайней мере, в верхнем палеолите люди могли зажигать нормально так, когда им было нужно. Да? Надо зажечь, зажигаем. Не надо, ну, не зажигаем. И это здорово на самом деле. Таким образом, если мы всю вот эту вот картинку пересоберем заново, сначала подытожим, получается, что хотя раскопки это, наверное, самая такая на слуху находящаяся часть археологической работы, в действительности это только первый этап, который добывает для нас источники. Но источники сами по себе с разорванными связями, они у нас как бы с разорванным контекстом, и этот контекст нам нужно восстанавливать уже в кабинетах и лабораториях. Для этого у нас есть разные методы, как, собственно, археологические, так и методы смежных дисциплин. И когда мы к этим методам прибегаем и, ну, не с утюгом, конечно, но вот с разными не мытьем, так катанием заставляем наши артефакты говорить, тогда они рассказывают нам о том, что культура древних людей в палеолите была сложнее, чем то, что мы обычно видим в таких вот реконструкциях массовой культуры. И мы видим не только себя, Homo sapiens палеолитического времени, но и нашу такую параллельную двоюродную веточку неандертальцев и творческими, и любознательными, и социальными, и высокоадаптивными. Да? Приходим на новое место и сразу интересуемся всем, что тут есть, собираем и используем. Это замечательные качества, и я желаю нам всем с вами сохранять их с палеолитических времен и в будущее. Надеюсь, что мы пронесем нашу творческую жилку и любознательность. Если вам интересна эта тема, я предлагаю вам обратить внимание вот на некоторые такие книжки.
1: И позадавать вопросики. И сначала вопрос от Анны Брандт, которая спрашивает, а что такое культурный слой-то? Почему он везде разной глубины, а где-то его нет вообще?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле, культурный слой – это то, что остается от нашей жизни. Все то, что мы теряем, роняем, выбрасываем, то, что мы храним при себе, как правило, в культурный слой не попадает. Ну, только если это ситуации какие-то экстренные, например, клад оказывается зарытым. Но вот это вот культурное такое накопление, оно противостоит природному разрушению. Да? Каждый раз, когда культурный слой как бы возвращается, подвержен процессам археологизации, как мы его называем, он возвращается в природную среду. Вот культура и природа противостоят друг другу, и природа пытается все это вернуть себе обратно. Если где-то нет культурного слоя, это значит, скорее всего, что либо люди здесь не жили, либо культурный слой был разрушен. И здесь как раз нам очень важна кооперация с естественно-научными специалистами, которые расскажут нам динамику накопления этих слоев, что здесь происходило в природе, размывы, обрушения и так далее. То есть это такой сложный процесс, который с двух сторон работает. Накопление и разрушение. Поэтому в зависимости от локальных условий может очень по-разному получиться.
1: Так, давайте дадим микрофон. Да, вот сюда, пожалуйста.
2: Да, благодарю вас за лекцию, Дмитрий. Что, на ваш взгляд, могли бы, и что, на ваш взгляд, может быть, действительно передали друг другу при встрече кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы гипотетически из материального наследия, вот какие-то методы охоты, произведения искусства, кто-то умел там, допустим, расписывать пещеры, а кто-то умел лучше охотиться на пещерного медведя и так далее. Вот что они могли друг другу такое передать, что в итоге слилось в одну нашу культуру? Спасибо большое.
0: На самом деле тут только так отчасти гипотетически можно ответить, например, что неандертальцы передали сапиенсам. Дело в том, что сапиенсы приходят с такой более прогрессивной, как считается, более сложной культурой, и те же украшения, например, неандертальцы вроде бы как заимствуют у сапиенсов, потому что именно у поздней такой вот прослоечки неандертальцев появляются признаки того, что они как-то себя украшали. И на самом деле, например, погребения, они большей частью в Европе найдены для неандертальцев именно поздних, то есть уже после того, как те как-то где-то повстречались, пообщались с сапиенсами. Что сапиенсы могли взять у неандертальцев? Вопрос более такой умозрительно, на который можно ответить. Ну, мы с вами помним, что неандертальцы — это единственные коренные европейцы, которые научились жить в условиях суровой приледниковой Европы. И вот эти друзья из Африки, с Ближнего Востока, сапиенсы, в смысле, приходят, и, возможно, они подсматривали у неандертальцев способы как раз-таки, ну, не акклиматизация, а способы адаптации к местным суровым условиям. Возможно, домостроительство, потому что здесь неандертальцы, если мы будем рассматривать, например, находки из Молодовы, там, где из костей неандертальцы якобы складывали жилища, потом гораздо позже это такая традиция складывается и у сапиенсов тоже. То есть, возможно, более теплые, но это очень так вот гипотетично.
1: Вопрос от зрителя Дзирит. Куда звонить, если я увидел в поле толпу с металлодетекторами? Что-нибудь меняется?
0: В полицию звонить, ну, ваш участковый, по идее, должен прийти. Понятно, что для полиции это не приоритетная задача. У них есть как бы более такие страшные, опасные случаи, поэтому сразу могут не приехать. Но здесь только ваша настойчивость. И на самом деле, ну вот, можно еще запугать просто этих ребят, да, там мы иногда бывает, что встречаемся с такими даже в Хотылево, и просто как можно больше на них наругаться и угрожать. Они там скажут, что да я сын губернатора, но просто ругаться на людей, объяснять им, просвещать, может быть, в конце концов.
1: А если они лопатами начнут махать? Если они начнут махать лопатами?
0: Вы тоже можете махнуть лопатой. Нет, лучше, конечно, не доводить до прямого столкновения. Лучше звонить в полицию. Лучше действовать в рамках правового поля.
1: А можно в самый далекий ряд дать микрофон? Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Олег меня зовут. Хотел спросить, а были ли какие-нибудь расовые различия между людьми в палеолите? И на кого больше современных людей были похожи древние люди?
0: По крайней мере, вот верхнепалеолитическая популяция Европы считается, что у них не было такой какой-то вот одной расы, да, там, например, в костенках найден такой негроид, как его называют, или если мы посмотрим на сунгирцев, они там не похожи на тех, кто найден в костенках, то есть они еще не сформировались как какие-то отдельные расы, потому что считается, что современные наши расы – это вариант адаптации к тем условиям, где люди в итоге расселились и, наконец, остановились, а наши ребята палеолитические, они были очень мобильными, они меняли постоянно положение, не задерживаясь там из поколения в поколение на одном месте и постоянно обмениваясь генами. Поэтому вот у них не было какого-то такого определенного расового разделения на популяции. На кого они были похожи больше? Да, наверное, ни на кого. Просто вот такая палеолитическая популяция.
1: Вопрос задает Андрей Ирхин. А если в шурфе нет артефактов, раскопки не разрешат? Не теряем ли мы таким образом какие-то открытия?
0: Нет, все нормально, если в шурфе нет артефактов, мы все равно этот шурф фиксируем, мы все равно описываем его как пустой, все это попадает в отчет, и следующее поколение исследователей, прочитав ваш отчет в архиве отраслевом, специализированном, просто не пойдут на то же самое место.
1: Мы его потеряли, можно сказать, для науки.
0: Нет. Ну, во-первых, любая хозяйственная деятельность, она рано или поздно приведет к тому, что памятники будут найдены. Во-вторых, современное требование по установлению границ памятника, если уж мы чего-то там ищем, оно требует парных шурфов по периметру. То есть один пустой, один полный. Нашли пустой, ищите полный. Только когда у вас есть два, посерединке между ними пройдет граница.
1: Да, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот сюда. Да, пожалуйста.
4: Спасибо за выступление, Нина. А по каким критериям выбирается место для будущих раскопок? Про первый год работы на местности понятно, а вот почему именно Брянская область, почему Хотелево, почему не другое место? Угу. Спасибо.
0: Ну, здесь это либо вариант стечения обстоятельств, как было с Хотелёво. Здесь местные школьники ходили, бродили по берегу, и там не было такого леса, стоящего стеной вот этого. Были лысые эти холмы. Школьники ходили, берега обрушались, они находили эти камни и принесли школьному учителю, потому что камни были какие-то уж очень правильных форм. Школьный учитель тоже оказался достаточно таким сообразительным и грамотным человеком, чтобы отнести это в краеведческий музей. Оттуда уже начали приезжать специалисты, которые начали проводить раскопки. Но бывает и что мы специально, археологи специально вот идут в разведки, чтобы найти памятники. С палеолитическими чуть сложнее, потому что они слишком глубоко в земле, так просто их не найдешь. Но опять же, где-то разрушается немножко культурный слой, что-то выпадает, и это для нас сигнал, что здесь есть памятник. А если памятник уже вот голоценового времени, то есть последних 10 тысяч лет, ну 12, часто бывает в рельефе видно, что вот здесь удачное место для поселения, или что... Даже иногда бывает видно очертания вот этого памятника, скрытого в толще земли, если это не глубоко, да, там где-то чуть пониже, где-то трава гуще растет. Ну, в общем, есть некоторые косвенные признаки, которые указывают на то, что здесь может быть памятник.
1: И так и со спутников даже ищут теперь.
0: Тоже бывает, да.
1: По характеру растительности. Угу. Спрашивает Алена Ермилова, возможно ли человеку с экономическим образованием попасть на археологические раскопки не в рамках чернорабочего и копать отсюда и до обеда?
0: Ну, у нас вообще чернорабочих-то нет. У нас есть волонтеры, студенты, практиканты. Чем больше человек интересуется, чем больше он сам готов к тому, чтобы погружаться в работу, тем больше мы можем ему доверить. Если, конечно, руки к голове приделаны, а то если бывает, что желание есть, творится, что попало ручками, тогда, наверное, нет. Но в целом, да, можно.
1: Дайте микрофон вот молодому человеку, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня к вам такой вопрос. Кто является родоначальником археологии, то есть кто начал вводить этот термин, и кто является вашим кумиром в археологии?
0: Моим кумиром в археологии является мой учитель Андрей Александрович Синицын. Он копает в костенках. Это человек, который всегда во всем сомневается и все время думает о смысле происходящего. И мне это очень импонирует, что для него любое событие в жизни – это загадка. И также и на культурном слое он все время осмысляет. Это здорово. Первым археологом можно, наверное, назвать Винкельмана, который работал с древностями, найденными в Помпеях. Но вообще археология палеолита, она немножечко особняком стоит от всей остальной археологии, потому что Помпеи античные городок, который был погребен под пеплом, да, и когда его откопали, вдруг оказалось, что вот все, что было описано в письменных источниках, это трагическое событие извержения вулкана, гибель людей, вдруг оно все буквально ожило на глазах у тех, кто это все раскапывал. Сначала просто как древности собирали, вытягивали красивые статуи, а потом уже стали формироваться особые методы для проведения работ. Но с палеолитоведением было другое. Оно появилось гораздо позже. Оно самое такое молодое во всей археологии. Ему всего 150 лет. Это просто детский возраст для науки, младенческий. И первым таким археологом-палеолитчиком был вот этот Габриэль де Мартелье, который менял культуры местами, там, в зависимости от того, есть там бифасики или костяные орудия или нет.
1: А Буше де Перт не считается?
0: Буше де Перт был таможенником, и он был энтузиастом, который, кстати говоря, в итоге травли сжег все свои... Нет, его потомки после его смерти сожгли все его труды, потому что не хотели иметь с ним ничего общего с таким оригиналом, скажем так.
1: Вопрос от зрителя The Soul. Mm-hmm. Назовите, пожалуйста, места недалеко от Петербурга, где можно приехать, покопать и найти себе какой-нибудь древний сувенирчик на память.
0: Древних сувенирчиков на память сразу быть не может. Да, это сразу в полицию. Нет, пожалуйста, не берите себе древние сувенирчики на память. Каждый из предметов, который вам может казаться каким-то бросовым и что наука не пострадает, если вы его заберете, в действительности может оказаться очень важным для науки. Никогда себе этого не позволяйте. Поучаствовать в экспедициях, пожалуйста, у нас есть Институт истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге, да, подпишитесь на его каналы, следите за объявлениями, пишите организаторам экспедиции, можно принять участие в каких-то из них в качестве волонтера, но ничего домой не берем, кроме впечатлений.
1: Так, давайте дадим микрофон вот там вот девушке.
6: Здравствуйте, меня зовут Кристина, и у меня вопрос. Вот как вы рассказали, с Землей достаточно все понятно, где-то бывает что-то опадет или видно по рельефу, а ведь водоемы — это тоже хранители информации. Да. Болота и водоемы, как с ними работают, как ведется там в принципе работа и как часто там происходят работы.
0: Есть даже целое направление — подводная археология. Там действительно в гидрокостюмах ребята с аквалангами там вот так вот легким движением руки расчищают ил на дне болота какого-нибудь и открываются мезолитические или неолитические, то есть позднего каменного века, места жизни охотников-собирателей вот этого времени. Это находится обычно либо рядом с теми местами, где уже на сухом месте изучены памятники, либо при каких-то мелиоративных работах, там болото, торфяники осушают, и экскаватор или там другая такая землеустроительная техника, она поднимает какие-то артефакты и тоже вот так вот, благодаря разрушению, с одной стороны, да, как бы плохо, но хорошо. Или античные памятники, например, Акра, которая сегодня затоплена, она исследуется тоже методами подводной археологии, там у них даже в университете есть программа магистерская по подводной археологии.
1: Вопрос от зрителя Селигер. Могут ли археологи 21 века вернуться к месту раскопок 20-го? У нас на месте древнего города Кличен на пути из Варяг в реки сделали несколько шурфов в СССР, и все.
0: Ну, конкретно про этот случай ничего не скажу, потому что палеолитоведение очень далеко от средневековых раскопок. Но в целом, да, мы очень часто вот Хотылёво открыто в середине 20 века. Очень известный неандертальский памятник Сухая Мечетка в Волгограде тоже открыт там еще в первую половину 20 века. То есть мы постоянно возвращаемся к тем памятникам, которые были найдены ранее, доследуем их или даже заново, бывает, отвалы перекапывают. Во французских памятниках там пещеры, раскопанные в начале 20 века, копались, ну, так, по современным меркам, не очень тщательно, и поэтому заново копают отвалы, все то, что выкинуто было. И там находят даже целые произведения искусства венерочек.
1: Да, так, пожалуйста. Ну, давайте в первый ряд дадим микрофон.
7: Вячеслав Антонов, спасибо большое за интересный рассказ. Сейчас мы все чаще слышим от ученых информацию о том, что искусственный интеллект помог им решить всего за пару недель какую-то очень сложную задачу, над которой ученые бились десятилетиями. А вот что в археологии, насколько активно сейчас применяется искусственный интеллект, и насколько этот опыт широко распространен в России? Может быть, вы даже какую-то личную историю расскажете, когда в вашей работе искусственный интеллект помог значительно облегчить труд, тяжелый труд археолога? Спасибо.
0: Спасибо. Интересный вопрос. Там, наверное, когда распознавание идет, вот в этих случаях действительно эти механизмы искусственного интеллекта, они могут пригодиться, алгоритмы. В нашем случае... Нет, скорее нет. Или для каких-то очень специфических задач. Например, когда мы получаем новые статьи по теме там, по нескольку в день, прочитать это вдумчиво, тем более если это на иностранных разных языках, довольно сложно. Гораздо приятнее просто быстренько загнать и сказать, перескажи мне этот текст. Потом, если мы видим там зацепочки, то мы раскрываем, дальше идем читать как там поподробнее. Я пользуюсь, да, мне нравится это все дело, потому что, во-первых, промпты для каких-то картинок потом нарисовать в Midjourney, например, тоже грамотнее пишет DeepSeek, чем я. Или, например, когда я готовлюсь к научно-популярному выступлению, я тоже прибегаю к помощи, потому что специализация в науке, она требует вот такое вот углубление. Здесь, наоборот, нужно по верхам пройтись, а я не всегда понимаю, вот как бы насколько по верхам нужно пройтись, и благодаря подсказкам искусственного интеллекта формирую план выступления. А так, в целом, скорее консервативно у нас коллеги относятся, наоборот, такие, а, это все искусственный интеллект.
1: Я сейчас уже постоянно, вот я текст напишу какой-нибудь, а там потом читатель какой-нибудь. А, это же ИИ писал, сразу видно. Не знаешь, это комплимент или нет. Гравилет спрашивает, а из чего были древние нити, если они сохранились столько времени?
0: Есть один случай с неандертальским памятником во Франции, где под карбонатным натеком, примерно как у нас в чайниках такая корочка кальцитовая образуется, на поверхности каменных орудий были найдены из черничных корневищ скрученные ниточки. Но это вот уникальный случай. То, что мы, например, для более поздних памятников знаем, самого-самого конца там палеолитического времени или даже уже мезолита среднего каменного века, да, черничные нити использовались, жилы, конечно же, потому что это вот самой природой данный такой идеальный материал, который в намоченном состоянии эластичный, растягивается, завязывается, сплетается, затыхает и просто намертво все держит. Кроме того, могли быть и другие растительные материалы. Доказать существование, например, шерстяных нитей невозможно. Мы просто можем гипотетически допускать такой вариант, но доказать пока не получалось.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон там вот зрителю.
8: Меня зовут Марк, и мне интересно, вот насколько, когда вы откапываете какой-нибудь древний артефакт, ну, тот же камушек, косточку, насколько этот момент становится радостно и страшно это разбить или потерять? А также, что вы откапывали самого ценного такого?
1: И что разбили?
0: Я всегда испытываю проблемы с ответом на вопрос, что самого ценного я нашла, потому что, ну, на самом деле, каждый камушек и каждая косточка для меня ценные. Ну, они потому что вот, ну, то, что мне в последнее время доставляло максимальную, наверное, радость, это вот история с зажигалками палеолитическими. Но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг нам открывается такой новый микромир, который рассказывает нам новую информацию. Вот это для меня последнее такое эмоциональное событие. А так вообще, конечно, когда люди откапывают красивые вещи, они испытывают очень яркие впечатления. Кто-то больше любит косточки, там, косточка мамонта. Ну, косточка и косточка, еще одна косточка мамонта. А кто-то с ума сходит от симметричных каменных орудий, вот их просто... У нас на раскопках, опять же, был случай, что нашли очень тонкий, просто вообще идеальный, как говорит начальник нашей экспедиции, лучший во всей Европе неандертальский нож, обработанный с двух сторон. Он очень тонкий, очень тщательно сделан, просто почти верхний палеолит. И вот здесь вот на самом деле у нас так этот начальник раскопа воссиял, что там солнце вышло из-за тучи, и вот эта вот радость
1: это
0: была...
1: Это вот тот самый, да?
0: Вот тот самый, да.
1: Да, это вообще. Я свидетель. Вопрос Алены Живицкой. Добрый день. А есть ли новые данные о датировке артефактов из Диринг-Юряха?
0: Новые данные есть. Туда ездила команда с, в том числе с геологами, которые занимаются оптически стимулированной люминесценцией. Это такой метод, когда буквально песчинки заставляют сообщать, какое количество лет назад они лежали на поверхности и облучались солнечным светом. Вот. Но поскольку материал в работе, я лучше не буду делать этого анонса, просто, ну, ждем, когда они опубликуют результаты. Пока они еще их обрабатывают. Там тоже не быстрое дело, там годами это все варится.
1: Давайте дадим микрофон в серединку.
9: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня зовут Кирилл. Вопрос такой. Известны случаи, когда древние люди переносили какие-то прикольные вещи с места на место. Mm-hmm. А что касаемо орудий? Что-то известно по этому поводу? Потому что на слайде было достаточно много орудий. Допустим, древние. Известны также случаи, что кремня не везде много выходов на поверхность. Соответственно, как быть, если человеку приходится постоянно кочевать и добывать себе пищу? А вот у него орудие сломалось, что дальше? Он умирает?
0: Нет, они вот как раз-таки, мой такой точка акцента моего, они не умирают, если что-то пошло не так, они гибко перестраиваются, поэтому мы с вами здесь, потому что они гибко адаптировались ко всем меняющимся условиям. Например, в тех же Костенках, откуда сегодня тоже были примеры, одни из первых точек поселения сапиенсов в Восточной Европе, там кремня качественного нет, там есть только какой-то окремненный известняк и тот такой плохонький. Так вот, ребята носили с собой крупные такие пластины из кремня, и мы это можем доказать по следам потертостей на них. И потому, как эти следы потертостей перекрываются потом следами использования. То есть здесь нам трассология помогает доказать то, что люди транспортировали буквально там в ранцах, в мешочках таких при себе разные предметы, и в том числе кремневое сырье. Если у них там что-то кончалось, тоже разные популяции немножко по-разному поступали. Кто-то, видимо, отправлялся снова за сырьем, кто-то, может быть, уходил с этого места, а параллельно с ними жили ребята, которые активно использовали местный окремненный известняк. Те тоже использовали чуть поменьше. Разные вот эти вот сырьевые стратегии, это у нас называется по-умному, они тоже показывают немножко культурную разницу такую вот. Но в целом они находили решение, они не умирали.
1: Вопрос задает зритель Селигер. Что ответить креационисту на примеры находок 45-тысячелетних деревьев в 45-миллионолетнем базальтовом слое или датировки затвердевшей лавы, излившейся в 80-е годы XX века и датированной 35 миллионами лет?
0: Ничего не поняла. Какие 45 тысяч лет в 45-миллионном слое?
1: Короче, есть базальтовый слой, очень-очень древний. В нем нашли какие-то деревья, им 45 тысяч лет, типа.
0: Ну,
1: или
0: давайте
1: там лава изверглась, ее датировали, а ей там миллионы лет. Что вы скажете? Крах? Теория эволюции?
0: Мне кажется, что человек фантазирует. Ну, как можно ответить на такую как бы фантазию?
1: Нет, я просто знаю, что, о чем идет речь. Есть такие примеры. Там просто, ну, с каждым примером надо разбираться.
0: Да, ну это каждый раз может быть ошибка метода.
1: Это может быть ошибка метода датирования. Это может быть ошибка интерпретации того, кто читал вообще.
0: Абсолютно, да, да. Вот как, например, была такая нездоровая сенсация, раздута. Найдены рисунки неандертальцев. Датировали по уранториевому методу корочку кальцитовую, которая перекрывает рисунки в пещерах. Этот уранториевый метод, про него важно знать одно. Он дает разброс в десятки тысяч лет. И люди получили датировки для корочки, перекрывающей эти рисунки, от 65, ну не знаю, до 14 тысяч лет возраст. Какую датировку они выбрали? Конечно, подревнее, ведь это интереснее звучит. И появились просто десятки и сотни, может быть, даже вот этих вот заголовков в журнальных статьях, в газетных статьях, ну там в медиаизданиях. Найдены рисунки неандертальцев. Но если мы внимательнее приглядимся к этой новости и как бы критически оценим ее, окажется, что это просто передергивание результатов датирования, не критическое их представление.
1: Ну, просто надо читать первоисточник прежде всего.
0: Конечно, нужно разбираться с деталями, потому что здесь очень много всего вмешивается, и так просто не скажешь.
1: Давайте, вот далеко-далеко я вижу детскую руку.
10: Вот смотрите, если человек захотел стать археологом, как ему правильно подобрать команду для раскопок?
0: О, сложный, хороший вопрос. На самом деле, современная археология – это никогда не работа в одиночку. Это всегда команда, и без команды далеко мы не уедем. Как подобрать? Ну, все по-разному немножко. Обычно мы учимся, да, на кафедре археологии, у нас завязываются связи, мы ездим в экспедиции, завязываются какие-то общие интересы. Кто-то женится, кто-то замуж выходит, вместе ездит на раскопки. Ну и так постепенно просто... Как-то как снежный ком оно все формируется, новые студенты приходят, кто-то уходит, кто-то остается.
1: Кого-то выгоняют.
0: Мы пока никого еще не выгнали. Ну, в общем, жизнь, она такая же сложная и непредсказуемая иногда бывает, а иногда вполне вот последовательно развивается. Нужно просто быть в профессии, быть привлекательным, как сказать, быть открытым к людям, быть таким замечательным, добрым и хорошим человеком, как начальник раскопок в Хапилёво, и люди к вам потянутся.
1: И беспощадным к черным копателям.
0: Да, и увлеченным своим делом. И тогда обязательно, конечно же, другие энтузиасты тоже соберутся вокруг.
1: Так, а кому же мы дадим книгу «Эпоха человека» Дианы Акерман и «Аммонита» из мелового периода от Поля Хантер за лучший вопрос?
0: Я думаю, никто не обидится, если мы дадим последнему спрашивающему эти книжки.
1: Я думаю, никто не обидится. Значит, будущий, я уверен, известный будущий археолог, получает книжку. Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох. И говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Это серьезное обвинение. Нужны серьезные обоснования.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Владимир Петров, кандидат химических наук, доцент кафедры радиохимии химического факультета Московского государственного университета, заведующий лабораторией дозиметрии и радиоактивности окружающей среды.
1: Но сначала, перед докладом, давайте маленькое голосование. Можно на экран голосование? Сколько смертей зафиксировано от воздействия ионизирующего излучения с 45-го года, включая Чернобыль, Фукусиму и т.д. Давайте проголосуем. Около 200 смертей. Кто считает? Спасибо. Около 20 тысяч. Около 200. Более миллиона. Более миллиона. И вообще никто не погиб. Кто считает? Есть такие? Есть. Спасибо. Владимир, вот я слышал, что вот эти аппараты в аэропортах, которые просвечивают багаж, вот если туда случайно руку, там, тем более голову засунешь, то все, надо бежать срочно пить йод. Это правда?
2: Это, конечно же, неправда. Лучше туда ничего не совать, тем более голову.
1: Хорошо.
2: Да. И йод тем более пить не надо. И вот почему это так, мы сегодня разберем. Давайте тогда начнем. Итак, название лекции сегодня — «Радиоактивное загрязнение Чернобыля до Коломенского». Да, и сразу спойлер, умрем ли мы все? Ответ – да. Но вот умрем ли мы от радиации, насколько это вероятно, я попытаюсь в сегодняшней лекции разобрать. Ну и вообще, сегодняшняя моя лекция, она призвана помочь с профилактикой такой болезнью, как радиофобия. То есть такой иррациональный страх перед радиационными технологиями, перед атомными электростанциями, рентгеном в медицинском кабинете и так далее. Конечно, у этой болезни есть свое основание. Прежде всего, это взрывы в Хиросиме и Нагасаки, это аварии на атомных электростанциях и другие ядерные аварии. Но вот самый большой вклад, пожалуй, в развитие этой болезни, конечно, принадлежит СМИ и разного рода художественным произведениям. В частности, недавно вышедший сериал «Чернобыль», который описывает некоторые факты, да, но, как и все художественные произведения, делает это несколько вольно. Да. Например, эпизод с вертолетом, который упал на реактор, он действительно упал, но упал он через полгода примерно уже после аварии, тогда как и совершенно по причинам, не зависящим от действия ионизирующего излучения. В сериале же показано, да, как на следующий день этот вертолет, пролетая над реактором, переоблучился, непонятно, что там произошло с пилотом и так далее, и из-за этого он упал. То есть факт описывается реальный, но вот интерпретация его совершенно другая. Ну и когда мы мы не пишем такие заголовки и статьи, когда мы читаем различные сообщения в СМИ, очень часто журналисты используют слова как «чрезвычайно», «колоссально», восклицательных знаков, там, миллион и так далее. То есть очень эмоционально, очень нагнетающе. И с другой стороны, даже когда они используют, приводят какие-то цифры, здесь, к сожалению, не видно как бы с экрана принтскрин, но вот выделено прямоугольничком цифры, которые говорят, ну, естественный фон в этом районе обычно там 14-16 миллирентген в час. То есть журналист написал эти цифры, которые на самом деле в 1000 раз больше, чем реальные цифры. То есть когда люди пишут о чем-то, они даже не понимают, о каких порядках идет речь, и вольно с цифрами обращаются, что опять же приводит к непониманию и вот такой развитию истерии. Ну и прежде чем двигаться вдоль мифов, давайте все-таки разберемся в понятиях, потому что очень много, когда говорят о ионизирующем излучении, упоминают слова как рентгены, Грея, Беккерели, Зиверты и так далее. Что же это все такое? Ну, как и в любой науке, это просто единица измерения каких-то характеристик ионизирующего излучения или радиоактивных веществ. Также, когда мы говорим об электричестве, например, да, мы измеряем напряжение в вольтах, сопротивление в омах, силу тока в амперах и так далее. То же самое относится и к области ионизирующего излучения. Когда мы говорим о действии, насколько сильны могут быть повреждения в организме от ионизирующего излучения, мы под этим подразумеваем, какую энергию ионизирующее излучение передало на массу тела. И вот такая величина в применении к биологическим объектам называется эквивалентная доза, измеряется в зивертах. Это системная единица измерения, а не системная старая единица рентген, которая сейчас в нормативных актах не упоминается, но в быту она очень долго была в применении, и в быту до сих пор мы ее используем. Ну и чтобы понимать соотношение между величинами этими, один рентген – это примерно 1/100 зиверта. То есть когда мы видим фразу, что радиационный фон 20 микрорентген в час, нам нужно перевести это в современные единицы, это примерно 0,2 микрозиверт в час или 200 нанозиверт. Ну вот, более-менее с этим, я надеюсь, уложилось. Значит, главное, что рентген – это 1/100 зиверта. Ну и теперь пойдем по мифам. И первый миф – это то, что превышение фона в какое-то количество раз очень опасно и обязательно вот приведет к развитию рака, вырастет третья рука и так далее. В первую очередь хотел бы сказать, надеюсь, что среди вас нет ярых радиофобов, но мы все живем в море радиации, да, нас постоянно окружает радиоактивное излучение, оно окружало человечество еще задолго до появления человечества, и будет этот естественный радиационный фон еще задолго после человечества. И если мы посмотрим, какая доза на человека создается в среднем по планете, то она составляет примерно 2,5 миллизиверт в год. Но он очень неоднородно распределен, этот естественный фон, по планете. В частности, в Москве радиационный фон составляет порядка 1,5 миллизиверт в год. А вот в Финляндии эта величина составляет уже 7 миллизиверт в год. То есть, когда вы едете в Финляндию, вы тем самым как бы едете в такую радиационно опасную страну. Да? Ну, как будто. То есть, радиационный фон там в 5 раз выше, чем в Москве. Но, конечно, никакой опасности это не представляет. В частности, есть такая провинция или место в Иране, Рамсар. Там в некоторых местах фон достигает и 200 миллизиверт в год. При этом не выявлено никаких негативных последствий на здоровье населения. То есть 200 миллизиверт в год – это в 150 раз примерно больше, чем в Москве. Да? И люди живут и живут здоровые. При этом, когда мы проходим, например, медицинские процедуры в рентгенологическом кабинете, мы тоже немножко облучаемся. Да? И вот величина этих облучений, она составляет от единиц миллизиверт до единиц миллизиверт. То есть вы можете там, за одно посещение получить от условно 1/10 до нескольких годовых доз. Вот насколько это большие величины? Сейчас мы еще разберем, но вот для того, чтобы понимать, насколько строгие правила, которые регулируют все обращение с радиоактивными веществами и ионизирующим излучением. Я приведу такую цифру, что допустимое воздействие техногенное ионизирующего излучения на население должно не превышать 1 миллизиверта в год на человека. То есть у нас фон естественный, природный, составляет 1,5 миллизиверта, да, в Москве, это очень низкий фон. А допустимая величина, как бы, которая может превысить это значение, составляет всего лишь 1 миллизиверт. Правила обращения с радиоактивными веществами очень и очень строгие. Не только у нас в стране, но и вообще в мире. Теперь о последствиях. Как оценивать, насколько это большие величины? Вот на этом графике, так называемая зависимость доза и эффект, который от этой дозы получается. Есть область больших доз, она начинается от величины 1 грей, ну или 1 зиверт, если мы говорим о фотонном или бета-излучении. То от величины вот этой 1 грей у нас проявляются так называемые детерминированные эффекты. То есть это эффекты, которые точно произойдут, но их степень тяжести зависит напрямую от полученной дозы. Ну, это острая лучевая болезнь в легкой, средней, тяжелой стадии, ну и гибель организма в конце концов. В области же малых доз у нас проявляются так называемые стохастические эффекты, то есть вероятностные. Если человек получил дозу, например, 100 миллизиверт, то с какой-то вероятностью на уровне 10⁻⁴ он возрастает лишь риск того, что у него возникнут отдаленные негативные последствия. И статистически значимая вот эта вот зависимость начинается от величины дозы от 100 миллизиверт. В Все, что ниже, это область неизведанная, ну, вернее, много исследований проводится, но из-за того, что нас постоянно, еще раз повторюсь, окружает естественный радиационный фон, отделить вот воздействие какое-то внешнее от этого естественного фона очень и очень сложно статистически. Поэтому эта зона, область малых доз, очень и очень дискуссионная. Мы сейчас не будем на ней останавливаться, опять же, как в кулуарах мы можем это обсудить. Но вот сколько же все-таки людей погибло от воздействия ионизирующего излучения? Согласно отчету научного комитета по действию атомной радиации при ООН, то есть это международная организация, это не то, что советская или российская организация, в 2008 году вышел отчет, который подсчитал все случаи возникшей острой лучевой болезни у ликвидаторов, у пожарных и так далее, у населения, которое подверглось радиоактивным выбросам. Учли очень-очень много факторов. Ну и выяснилось следующее, что общее количество острой лучевой болезни, прежде всего это пожарные ликвидаторы, составляет 134 человека. Из них смертей в ближайшие месяцы и недели составило 28 человек. В ближайшие 20 лет после аварии умерло еще 19 человек, которые считаются умерли по причинам, не связанным с действием ионизирующего излучения. А что же с раком, который возникает от действия, да, вот выбросов радиоактивных? Действительно было, наблюдалось повышенное количество заболеваний онкологических, прежде всего это рак щитовидной железы, это десятки тысяч человек пострадали, но тем не менее смертей, рак щитовидной железы лечится хорошо, и количество смертей зафиксированных составило 15 человек. И вообще с начала 1945 года, когда начали фиксировать смерти от действия ионизирующего излучения, количество смертей составляет 173 человека, это не включая бомбардировки, конечно, Хиросимы и Нагасаки, потому что это несколько другая причина. И при этом

года 173 смерти. Ну и, в принципе, если мы оцениваем риски смертности, то оказывается, что употребление алкоголя или проживание в неблагоприятной просто обстановке экологической, риски смертности от вот этих факторов, они в десятки и сотни раз выше, чем проживание даже в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции сейчас. Поэтому меньше пейте, меньше курите, живите в лесу. Какой же вклад техногенного излучения в общую дозу? Оказывается, он на уровне десятых долей процента. То есть порядка 85% составляет вклад естественного радиационного фона от космического излучения, от радона, от других природных радиоактивных элементов. Около 15% – это медицинское облучение. И всего лишь 1/10, примерно 0,2 – это вклад техногенного излучения. Вот такой вот маленький. Теперь же следующий миф о том, что если человек облучился, то он сам становится источником радиации, начинает облучать других людей. В частности, в том же сериале «Чернобыль» показано, как жену пожарного не пускают к нему в больницу, чтобы он не облучал ее и ее ребенка, которым она беременна, и так далее. На самом же деле, конечно, эти занавески были предназначены прежде всего для того, чтобы защитить наоборот людей, облученных от инфекционных болезней, которые могут принести, ну, условно здоровые люди. Давайте поймем, как же вообще материал или человек может облучать другой материал или другого человека. Для этого нам нужно понять, а какие же величины, на которые может распространяться радиоактивность, да, радиационно-ионизирующее излучение. И если мы рассмотрим альфа-частицы, пробег у них очень маленький, даже в воздухе это составляет единицы сантиметров. А лист бумаги задержит их полностью. Электроны, то есть бета-частицы, могут проникнуть чуть глубже, но, тем не менее, верхний слой кожи их остановит. Поэтому, если альфа-частицы и бета-частицы, ну, источники альфа- и бета-частицы находятся внутри организма, то за пределы организма они не выйдут, будут радостно облучать организм изнутри. Единственный момент, когда человек может стать источником ионизирующего излучения, если внутри него будет мощный источник гамма-излучения, которое проникает глубоко, оно может выйти за пределы тела человека, ну и облучать всех окружающих. И как я уже говорил, нас окружает естественный радиационный фон, в том числе он есть внутри нас. В частности, в нас есть калий, естественно, и у калия есть природный радионуклид, калий-40, который в том числе является гамма-излучателем. И вот доза, которую создает человек, сидящий рядом с другим человеком, ее можно примерно оценить в 0,05 микрозиверта в час. То есть мы естественные облучатели друг друга, можно так сказать. Но что, если человек облучился и вследствие этого все-таки стал под действием каких-то ядерных реакций стал сам радиоактивным? Такое возможно, в частности, есть такое понятие, как наведенная активность. Ее открыли Фредерик и Ирен Жолио-Кюри, когда облучали алюминий, нерадиоактивный, альфа-частицами, и когда они убрали источник излучения, то вот препарат алюминия остался радиоактивным, то есть он стал радиоактивным. И это было удивительно, потому что до этого никогда такого не наблюдалось. То есть чтобы неактивное вещество стало радиоактивным. Это происходит вследствие протекания ядерных реакций под действием заряженных частиц, или нейтронов, или фотонов. Но дело в том, что вероятность протекания таких реакций, или, как говорят среди ядерных физиков, сечение ядерной реакции, оно очень и очень мало. То есть представить ситуацию, когда человек облучился настолько мощно, что сам стал за счет наведенной активности излучать, она очень и очень маловероятна. Зачастую это просто грязь, которая может на человеке, да, вот эта пыль, он испачкался, и тогда вот эта грязь является источником излучения, и человек может либо испачкать другого человека, испачкать ручку двери, за которую возьмется другой человек, и так далее. Ну, нужно просто помыться, если обычное мыло не помогает, есть специальные дезактивирующие средства, которые используются в том числе на предприятиях. С другой стороны, есть определенные медицинские процедуры диагностические, когда внутрь человека вводят препарат, радиофармпрепарат, содержащий источник гамма-излучения. И вот в таком случае, да, действительно, человек становится источником ионизирующего излучения для других людей. При этом
им

0: пациентам таким выдается справка о том, что да, действительно, они проходили такую процедуру, чтобы в метро или в аэропорте их не останавливали, да, как преступника, который проносит радиоактивное вещество. То есть они сами являются такими источниками. Но это вот исключительный случай, когда человек действительно является источником радиационного, ну, не загрязнения, а излучения. Ну, следующий миф, такой любимый наш миф, про то, что если уж вы облучились, так случилось, мало ли бывает, то нужно обязательно выпить, а лучше красного вина, и заесть таблетками йода. Ну, давайте разбираться. Откуда такие мифы происходят? Прежде всего, это, конечно, опять же, художественные фильмы, произведения, книги, не знаю, и неграмотные специалисты, которые пишут статьи и привлекают журналистов. В частности, вот когда была эта история с Коломенским, да, эксперт организации пошел провожать журналиста, выпив пару таблеток йода перед этим. Ну, тут даже журналист понял, что дальше пишет, как выяснилось, абсолютно зря. То есть есть эксперты, которые, ну, себя называют экспертами, которые даже в таких простых вещах не разбираются. Давайте поймем все-таки, откуда эти мифы берутся, и разберем, как ионизирующее излучение действует на организм. Прежде всего, ионизирующее излучение воздействует на воду, которой много в нашем организме. За счет радиолиза воды образуются очень активные радикалы, которые уже затем атакуют биологически важные молекулы. Если мы сможем перехватить вот эти радикалы, которые возникли, тогда мы снизим негативное воздействие на организм. И, в принципе, спирты являются перехватчиками этих радикалов. Проблема в том, что радикалы эти живут доли секунд. То есть, если вы облучились, то через минуту или даже часы, ну, бессмысленно употреблять алкоголь, да? Но на самом деле такие радиопротекторы, которые перехватывают радикалы, они используются в том числе в ядерной медицине. Их дают пациентам перед тем, как вот подвергнуть их тем или иным процедурам, если это необходимо. Таким образом, вот этот миф, он изначально строился на том, что спирты являются перехватчиками радикалов, но, я надеюсь, вы теперь понимаете, что бессмысленно пить уже после того, как облучились. Ну и до, на самом деле, как мы видели ранее, тоже не стоит пить, потому что риск смерти от алкоголя выше, чем от действия ионизирующего излучения. Откуда же йод? Йод, на самом деле, берется только за счет деления урана, либо, опять же, в ядерных реакторах при облучении специальных мишеней для получения йода для ядерной медицины. Больше йод ниоткуда не возьмется. То есть, если рядом не взорвался ядерный реактор или не взорвалась атомная бомба, то бессмысленно этот йод пить. При этом период полураспада, то есть время, за которое распадается половина этого йода, составляет около 8 суток. То есть через несколько недель весь йод этот распадется. То есть если у вас есть даже где-то хранилище радиоактивных отходов, условно, то никакого йода там уже давно нет. И пить йод для защиты бессмысленно. Имеет смысл йод пить, еще раз повторюсь, только в случае вот какой-то аварии на атомной электростанции, да, о чем население все-таки оповещает. Вот тогда это имеет смысл. В других случаях смысла нет. Следующий миф, который распространен даже среди специалистов, если специалиста спросить, он скажет, что цвет какой у радиации? Обязательно скажет зеленый. Миф непонятно откуда возник. Скорее всего, он возник из-за того, что соли урана, просто как химического элемента, светятся под действием ультрафиолета зеленым светом. Ну и все знают, что уран радиоактивен. И, видимо, складывается вот эта картинка, что раз уран радиоактивен и он светится зеленым светом, значит, излучение вот это радиоактивное имеет зеленый цвет. Но на самом деле это не так, потому что есть и просто краски-люминофоры, да, которые, если облучить ультрафиолетом, то есть сам по себе уран, если это там шестивалентный уран, он желтого цвета, не светится, абсолютно с ним можно, ну, не светится, в общем. Но если поставить ультрафиолетовую лампу, то он начинает вот светиться зеленым светом. Так же, как и люминофоры. Если и им дать некоторое возбуждение. Ионизирующее излучение – это сильный возбудитель не только для радиофобов, но и для люминофорных красок, то они начинают светиться. И зачастую свет, цвет люминофоров, который использовался, был зеленым. Видимо, вот сочетание вот этих факторов породило в мозгу у населения, у любителей, каких-то теорий странных, что само ионизирующее излучение обладает зеленым цветом. На самом деле ионизирующее излучение увидеть нельзя. И если уж говорить про цвет ионизирующего излучения, то скорее можно говорить о синем цвете, который возникает за счет эффекта Черенкова-Вавилова в воде, когда сквозь толщу воды пролетают высокоэнергетические электроны. То есть, например, когда ядерный реактор работает, то если посмотреть на воду, которая его окружает, то она будет действительно светиться голубоватым светом. Но опять же, это не цвет самой радиации, а это спектр излучения, видимо, который возникает при пролете через воду. То есть сама радиация цвета не имеет. И чтобы ее зафиксировать, нужны специальные приборы, специальное оборудование, которое в быту обычно все-таки не используется. Еще раз, радиацию мы не видим, она не зеленая. И нужно использовать специальное оборудование, чтобы зафиксировать ионизирующее излучение. И зачастую можно прочитать, что вот купите наши радиометры, дозиметры, и вы точно будете уверены в безопасности ваших продуктов. Это не совсем так. Действительно, с помощью бытового дозиметра можно зафиксировать высокое излучение, гамма-излучение от продуктов или на местности. Некоторые радиометры позволяют увидеть высокое значение удельной бета-активности, то есть когда бета-частицы излучают, но они ничего не скажут, если у вас продукты загрязнены какими-то альфа-излучателями. Для того, чтобы определить содержание таких альфа-излучателей, необходимо проводить сложные процедуры проб-подготовки, использовать специальное оборудование и так далее. Опять же, дозиметры, такие бытовые радиометры, они хороши тем, что могут сказать, что вот уже пора бежать. То есть единственное их предназначение – сказать, что пора текать. Больше использовать их особо бессмысленно. Следующий миф о том, что Чернобыль, он вообще все загрязнил, всю планету. И действительно, Чернобыль – это страшная трагедия, страшная катастрофа, имевшая воздействие на практически всю планету. Но насколько велико значение Чернобыля? На самом деле, до Чернобыля были те же ядерные взрывы, и величина радиоактивности, которая была выброшена в результате испытания ядерных зарядов, она на самом деле гораздо больше. Здесь на картинке приведено, что Чернобыль, по оценкам, радиоактивность, которая выброшена в результате Чернобыля, около 100 петобекерель, а вот за счет ядерных взрывов, вот эти глобальные выпадения, составляют около 950 петобекерель, то есть на порядок больше. И Фукусима тоже внесла свой вклад, конечно, но если мы сравним вообще с содержанием природных радионуклидов на нашей планете, то мы увидим, что это на 3-4 порядка величины, и даже больше, 6 порядков величины содержания естественных радионуклидов больше в природе, чем вот эти выброшенные техногенные радионуклиды. Именно поэтому, когда я показывал диаграмму вклада излучения в дозу, которая формируется у населения, всего лишь 0,1% относится к техногенным радионуклидам. Это, конечно, не умаляет того, что авария страшная и так далее, но, опять же, на сегодняшний день разводить по этому поводу истерию не стоит. И последний миф, который я хотел бы разобрать, о том, что в Россию везут радиоактивные отходы со всего мира, Россию превращают в ядерный могильник и так далее. Очень часто можно на разных сайтах различных организаций видеть такие заголовки, комментарии экспертов, опять же. На самом деле это не так. И ввоз в Россию радиоактивных отходов запрещен законодательно, преследуется уголовно. И на этот счет есть два федеральных закона. Один об охране окружающей среды, и другой непосредственно об обращении с радиоактивными отходами. Почему же возникают такие мифы? Дело в том, что Опять же, законодательно в Россию разрешен ввоз отработавшего ядерного топлива. И, видимо, вот здесь возникает то непонимание. Ведь что такое, опять же, на бытовом уровне отработавшее ядерное топливо? Кажется, что это мусор, да? Оно все отработало. Его надо только выкинуть, и все. На самом деле это не так. Отработанное ядерное топливо можно переработать, извлечь из него ценные компоненты, которые можно опять же использовать заново при производстве свежего ядерного топлива. А вот радиоактивные отходы – это то, что уже дальше использоваться никак нельзя. Их нельзя ни переработать, ни выделить какие-то ценные компоненты, ничего. Их осталось только захоронить. И, видимо, вот из-за вот этой непонимания терминологии отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы, возникают все вот эти мифы. Ну и радиоактивные отходы, у них есть сложная классификация, мы ее не будем сейчас подробно изучать, а остановимся только на одном аспекте. Когда мы говорим о содержании радиоактивных веществ в каком-то материале, тем же радиоактивных отходах, то мы сравниваем содержание этих радиоактивных веществ с уровнями, установленными законодательными, когда мы уже считаем это радиоактивным отходом или не считаем радиоактивным отходом. И для альфа-излучающих радионуклидов эта величина составляет ровно 1 килобекерель на килограмм. Ну и вот из статьи, если взять цифры, которые есть, то можно пересчитать, насколько превышает значение содержания природных радионуклидов вот в грунте возле Коломенского. Да? И журналисты пишут, что это в 12 раз больше необходимого, чем уровень отнесения к радиоактивным отходам. На самом деле эта цифра 1 килобекерель, когда мы не знаем, какие альфа-излучающие радионуклиды находятся. Это может быть плутоний, а может быть уран. Мы не знаем. Но тут-то мы знаем, и мы можем пересчитать удельные активности, разрешенные этих радионуклидов, да, и мы увидим, что это превышение уже там, не в 12 раз, а в 4 раза. Это все равно превышение, конечно, но цифры, опять же, становятся чуть ближе к границе. Да. И опять же, когда журналисты пишут об этом, они пишут, что это в 12 раз больше отнесения к радиоактивным отходам, при этом упуская, что это очень низкоактивные отходы. Опять же, некоторая окраска, да, другая, когда мы говорим, что это радиоактивные отходы или это очень низкорадиоактивные отходы, которые вообще на границе находятся, отходы это или не отходы. Так что, если кратко подводить итоги, да, нам нужно учиться разбираться в цифрах и понятиях, это очень важно. Надо понимать, что естественный радиационный фон окружает нас постоянно, и в некоторых местах, где проживают люди, он может быть в сотни раз больше, чем в нашей любимой Москве. Человек, облучившись сам, не становится источником радиоактивного излучения или загрязнения. Ни алкоголь, ни йод вам не помогут при обычном радиационном загрязнении. Сама по себе радиация, опять же, не светится, я повторюсь, никакого зеленого, ни голубого света. И свет это может быть только результатом взаимодействия с красками или с водой, да, как я показывал. Ну и авария на ЧС, это, конечно, страшная трагедия, но в настоящий момент истерию уже по этому поводу разводить бессмысленно. Радиоактивные отходы не завозятся в Россию, не надо путать это с отработавшим ядерным топливом. Ну и в конце про сериал «Чернобыль». Это, конечно, прекрасный художественный фильм, но содержит очень много фактических ошибок. То есть ссылаться на сериал «Чернобыль» как на некий источник там, правды, вот там так-то произошло, не стоит. Ну и в конце я хотел бы сказать, что помимо радиоактивного загрязнения у нас есть много других загрязнений, поэтому давайте учиться правильно относиться к нашей планете, перерабатывать мусор, сортировать его и так далее. В общем, будем убираться на нашей планете, а за контролем радиационной обстановки следят очень и очень много серьезных организаций. Спасибо за внимание.
1: Хотелось бы увидеть результаты онлайн-голосования, как проголосовали наши зрители. Давайте посмотрим. Mm-hmm. Ну, смотрите, я так понимаю, 45% да. Ответили правильно. Правильно. Это радует.
0: Это радует.
1: А сейчас радует. Вопрос эксперта, и задавать его будет Михаил Ожеван, доктор физмат-наук, эксперт МАГАТЭ, профессор университета Шеффилда, Великобритания. Пожалуйста, включите видео с вопросом.
2: Приветствую участников форума. Владимир Геннадьевич, спасибо большое за очень интересный материал. Скажите, пожалуйста, вот этот миф об импорте радиоактивных отходов, насколько это распространенное явление? Озабочены ли в других странах люди такого рода сказками, которыми пытаются пугать или играть на каких-то чувствах? Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Конечно, во всех странах есть организации, которые муссируют вот эту опасность ионизирующего излучения. Но если мы возьмем страны, где радиоактивные отходы перерабатывают, их захоранивают, в частности, мы рассмотрим, например, Великобританию. Там ввоз радиоактивных отходов из других стран разрешен. Более того, это приносит очень неплохую прибыль даже в Великобритании. То есть даже страна с относительно небольшой территорией умеет грамотно воспользоваться технологиями, которые есть на настоящий момент, принимать радиоактивные отходы на безопасное хранение и иметь с этого профит. То есть у нас в стране пока такого нет, к сожалению. То есть у нас, я так скажу, уровень вот этой истерии по поводу радиоактивных отходов, он гораздо выше, чем в других странах.
1: Вопрос делегата. Правда ли, что угольные электростанции выбрасывают в окружающую среду в 100-300 раз больше радиации, чем атомные?
0: Да, это действительно так. То есть атомные электростанции, они не выбрасывают радиоактивные вещества вообще. Единственное, что они могут выбрасывать, это только благородные радиоактивные газы с очень коротким периодом полураспада. Радиационный фон, который, кстати, онлайн можно посмотреть, есть сайт, сейчас не помню его ссылку, там есть фон радиационный вокруг каждой атомной электростанции, ну и вообще по России. Ну и мы увидим, что он не превышает любых других там окрестностей, во-первых. А почему угольные станции вдруг выбрасывают радиоактивные загрязнения? Да потому что природные радионуклиды содержатся во всем, в том числе и в угле. И когда уголь сгорает, то объем его уменьшается, а радиоактивные вещества никуда не деваются. Они не сгорают, тот же уран, радий. Они остаются в этой золе. И зола, соответственно, с дымом, да, распространяется по окружающей территории. Именно за счет этого радиационный фон вокруг угольных электростанций гораздо выше, чем вокруг атомных электростанций.
1: Теперь обратимся к вопросам в задние ряды, пожалуйста. Да. Смелее поднимайте руки, машите ими. Представляйтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Иван, Москва. Я бы вот как раз по поводу радиоактивных захоронений. Угу. Я вот недавно читал интересную статью про то, как планируют... Извините, забивает. Про то, как планируется на будущее обозначать эти захоронения на случай, если... далеким-далеким потомкам не будет понятна современная символика. Вот как-то хотел бы услышать, что этот...
0: Действительно, во-первых, когда выбирают место для размещения финального хранения радиоактивных отходов, думают о многих вещах, в том числе, чтобы вокруг не было каких-нибудь полезных природных ископаемых, да, чтобы люди в будущем, даже когда потеряется информация, что здесь есть хранилище радиоактивных отходов, чтобы они не полезли копать, добывать тот же уголь, например, или еще какие-то полезные ископаемые. То есть места размещаются обычно в безлюдных местах, где нет никаких природных ископаемых и так далее. Да, и действительно есть проблема, что если утеряна вся информация, изменился язык, изменилась мемная, да, наша тема, то как передать эту информацию людям? И на этот счет проходит много дискуссий, единого мнения пока нет. То есть ученые думают над этим, пока единого ответа нет, как это обозначить.
1: Череп и кости, когда уже у наших далеких потомков не будет ни костей, ни черепов, они не сработают.
0: Возможно, нет, да.
1: Ладно. Окей. Так, пожалуйста, балкон. Вот размахивающие руки прямо напротив меня под фонарем.
4: Александр, скажите, пожалуйста, было бы самым безопасным захоронение радиоактивных отходов в зону субдукции, которые, как известно, уносят вещество вглубь мантии, и ни черепов, ни костей никого не будет волновать?
0: Такие идеи, конечно, были. Было много идей вплоть там, до отправки радиоактивных отходов в космос, на Солнце. Там,
1: в черную дыру.
0: В черную дыру, да. Но проблема в том, что реализовать такие технологии для того, чтобы в зону субдукции радиоактивные отходы поместить, их просто нет. И более того, риски, которые при этом возникают, они гораздо выше, чем те технологии, которые сейчас применяются, разрабатываются. То есть тут просто идет повышение рисков того, что если в этой зоне субдукции что-то пойдет не так, как мы запланировали, то все это, наоборот, вынесет наружу, что, не очень хорошо. Да.
1: Так, пожалуйста, в левых рядах. О, там кто-то флагом машет. Прямо флагом. Давайте человеку с флагом. Прошу.
5: Добрый день, Алексей, Москва. Спасибо за доклад. Не так давно произошла, вернемся немножко к истерии, не так давно произошла авария под Северодвинском, о которой все наслышаны. Там было много сообщений про радиоактивное облако, которое идет, про станции, детекторы, которые внезапно сломались по дороге. Вот вы можете как-то прокомментировать всю эту ситуацию? Спасибо.
0: Комментарий я могу дать такой. Да, действительно была радиационная авария. Здесь бессмысленно это отрицать. Те люди, которые принимали решение об этом информировании, наверное, поступили не совсем правильно. Что тут еще прокомментировать? Авария была. Какого рода авария, я не берусь судить. Меня там не было, и данных точных у меня нет. Но по косвенным каким-то данным мы можем судить о причинах этой аварии. Неаккуратное обращение с делящимся материалом, скажем так.
1: Так, последний вопрос человеку с программкой. Да. Прошу.
6: Здравствуйте. Меня зовут Роберт, Владикавказ. У нас в горах добываются разные ресурсы. И остались урановые штольни, их оставили как стратегические запасы. Что вы можете сказать? Вообще, насколько опасны такие места, которые оставили для того, чтобы потом добывать в нужный момент уран? И вообще, кто за этим следит, за такими штольнями и так далее, которые оставили на потом, в частности, урановые?
0: По поводу таких мест, даже вот в классификации МАГАТЭ есть специальный отдел, посвященный радиоактивным отходам, которые называются нормы или те нормы, что на русский язык можно перевести как радиоактивные вещества природного происхождения или, значит, технологически сконцентрированные радиоактивные вещества природного происхождения. За ними должен быть установлен, конечно, контроль. Это и скважины наблюдательные, которые следят за загрязнением подземных вод от таких объектов. Но проблема отложенных таких мест, она существует не только в нашей стране, в странах Средней Азии, в Германии, как ни странно, где добывали уран, там тоже есть вот эта проблема утечек урана в подземные воды. За ними постоянно проводится мониторинг специальными организациями государственными. Что делать с этим далее? В любом случае их нужно рекультивировать, реабилитировать. Но это вопрос времени, проблема есть. Что ты скажешь?
1: Было 4 вопроса. Про радиоактивные захоронения, их маркировка, там, череп и кости, захоронение отходов в зоне субдукции, авария под Северодвинском и последний вопрос про урановые штольни. Какой вы считаете достойным книги Станислава Дробышевского «Анатомия антрополога» новой?
0: А вот давайте как раз про обозначение.
1: А, про обозначение. Да. Автор вопроса про обозначение получает книгу новую, изданную Центром Архе. Сейчас на экране должен, подождите, не уходите, сейчас на экране должен появиться скетч художницы Юлии Родиной про ваше выступление.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях исследователь китов Григорий Цидулко, который очень много времени посвятил изучению этих замечательных животных в Антарктике. Антарктика – это вообще уникальный район, который во многом отделяется от других частей Мирового океана, пограничных с ним, так называемым циркумполярным течением. Благодаря этому течению создается совершенно уникальный мир, подводный мир, надводный мир, уникальная биосистема, уникальная экосистема, уникальный биоценоз Антарктики. Вот об этом уникальном биоценозе Антарктики мы поговорим с Григорием. Здравствуйте, Григорий.
2: Здравствуйте.
1: Давайте все-таки вот чуть подробнее про уникальность. Наверное, она, кроме всего прочего, еще одна ее черта заключается в том, что Антарктида не принадлежит ни одному государству, море Антарктиды. И туда может прийти любой желающий. Но, тем не менее, там каким-то образом удается регулировать ее использование или нет?
2: Немножко запутанная система, потому что вот тем самым Антарктическим договором и соглашением, которое было подписано, по-моему, 16 странами, а дальше большее количество к нему присоединилось после Международного геофизического года, территория именно, то есть сухопутная часть, собственно, сам материк, был признан демилитаризованной безъядерной зоной для проведения научных исследований и международного сотрудничества. Но при этом воды, которые омывают Антарктический материк, они не подпадают под действие этого Антарктического договора, что очень жаль. И, в принципе, по закону о высоких морях, так называемых, закону об открытом море, действительно, воды вокруг Антарктиды не принадлежат никому и принадлежат всем. Есть ряд конвенций. Конвенция по сохранению антарктических тюленей. Конвенция о сохранении морских живых биоресурсов Антарктики, которые каким-то образом регулируют использование и управление вот этими водами вокруг Антарктиды. Но штука в том, что действие этих конвенций распространяется только на те страны, которые их подписали. И если, скажем, ну, к примеру, Монголия не является частью конвенции вот КАМЛАР, да, или АНТКОМ о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, то, скажем так, судно под флагом, не членом вот этой конвенции, может прийти к берегам Антарктиды, и с точки зрения международного законодательства оно не нарушит никаких пунктов этого самого законодательства любыми своими действиями. Вот такая ситуация.
1: Но там есть ведь заповедники в последнее время учредили.
2: Да.
1: Прежде чем к описанию экосистемы. Просто в заповедниках легче ее в исходном виде как поддерживать.
2: Ну, опять же, это не совсем заповедники, к моему большому сожалению, потому что, безусловно, эти воды заслуживают вот самого высокого заповедного статуса. Угу. Вот в российском понимании заповедник – это место, где нельзя вести хозяйственную деятельность вообще никакую.
1: Никакую.
2: Это строго охраняемая зона какая-то, будь то территория, акватория или там. И то, да. И другое. Вот то, что организовали в водах Антарктиды, например, тот самый морской заповедник или морская охраняемая акватория в море Росс, там есть целый ряд регламентов, которые регулируют, как эту акваторию можно использовать, но это все-таки не заповедник. Там по-прежнему разрешено рыболовство, определенное, регулируемое. Там по-прежнему разрешены там, другие виды использования этой акватории. Но вот это не совсем заповедник.
1: Жаль. А давайте мы вот с вами сейчас, Гриша, скажем, что мы за то, чтобы вообще вот всю акваторию Южного океана, омывающую Антарктиду, сделали заповедной.
2: Я бы двумя руками поддержал такое решение.
1: Вот. Мы будем про это говорить все чаще и чаще, я думаю, потому что в Антарктиде содержатся огромные запасы вообще и рыбы, и всего, чего только...
2: И самое главное, что она может быть таким резерватом и источником для всего остального Мирового океана.
1: Совершенно верно, сорвались с языка. Именно поэтому. Давайте теперь поговорим о том, что же там уникального-то в этой Антарктиде из животного мира. Или, может, не так уникально, а просто много...
2: Ну, там совершенно уникальный животный мир. И много, и мало. И этот мир очень хрупкий. Ведь основная штука состоит в том, что вот за этим самым южным циркумполярным течением, да, или так называемой южной конвергенцией, да, вот тот Южный океан, у него нет физических границ в виде каких-то берегов. Ну, он окружает Антарктиду, а дальше вот он...
1: Ну, как весь... между, извините, Индийским и Атлантикой. Ну, нет физических границ, а гидрологические есть.
2: А гидрологические есть.
1: А вот для животных-то они, может быть, посильнее, да, зачастую.
2: Да, за этим южным циркумполярным течением его же можно очень просто определить. Вот когда вы идете на корабле, неважно, из Новой Зеландии или из Аргентины,
1: из Чили. Океанологи ходят, как известно, вовсе не плавают.
2: Вот, если мерить температуру, то видно, что когда вы это южное циркумполярное течение пересекаете, температура резко падает на 4-6 градусов. И для всех биологических существ и организмов это очень серьезная разница.
1: Конечно.
2: И вот все, что находится внутри этого, скажем так, кругового течения, все эти животные, все эти организмы, все эти элементы биологической системы, они приспособлены к исключительно холодной воде. И поэтому во многом не происходит, ну, вот такого перехлёста и перелива этих биологических форм наружу в другие части Мирового океана. Кроме этого, ну, вообще все морские исследования очень дорогие, и тут, к сожалению, нельзя забывать про их стоимость.
1: Да.
2: Но когда происходят все-таки морские экспедиции, в которые удается попасть биологам и проводить какие-то замеры, вот, и, скажем так, брать пробы с глубины, фактически каждая такая экспедиция привозит, ну, по крайней мере, десяток или два новых видов, которые до этого науке были неизвестны. То есть,
1: ну, вот... Я был в одной из таких вот экспедиций в свое время на Менделееве. Такой пароход был в системе Академии наук, Институте океанологии. Действительно, что вот как на желобах работали мы, на глубоководных, как не зачерпнут специалисты по изучению, скажем, глубоководной фауны.
2: Так потом не знают, что же они такое притащили.
1: Потом не знают. Некоторые впервые видели то, о чем они догадывались. Вот. Ну, собственно говоря, так оно и было. Много новых видов было открыто, действительно, реально, очень много. Ну, можно сказать, что любые глубоководные исследования, они уникальны, но в Антарктиде сложился совершенно уникальный биоценоз этого места, да?
2: И виды, которые эволюционировали как раз вот за именно этим там южным циркумполярным течением, они, собственно, заняли определенные ниши, и до сих пор, ну, эти ниши оккупируют фактически,
1: да,
2: занимают.
1: Ну да, вот в последнее время, да, скажем, в четвертичный период, как геологи говорят, практически они не изменились, но об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, почему у рыб, живущих в ледяных водах Южного океана близ Антарктиды, не замерзает кровь? Ведь соленая вода в тех местах замерзает при температуре ниже минус 4 градусов. Для того, чтобы разгадать загадку незамерзающих рыб, ученые из Иллинойса решили исследовать геном антарктического клыкача. Хотя открытие естественных белков-антифризов, связывающих в крови рыбы кристаллики льда, случилось в 60-е годы 20 века. А интерес иллинойских ученых заключался в том, чтобы выяснить, в каком месте в теле рыбы происходит экспрессия соответствующих белков. Оказалось, что важную роль в борьбе с обледенением организма играет желудок и поджелудочная железа рыбы. Однако небольшая группа белков-антифризов экспрессируется во всех тканях.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Григорием Цидулко, мы с ним говорим об Антарктике, о морской Антарктике, потому что мы морские биологи с Григорием, вот, и поговорить о сухопутных мы бы кого-то другого бы позвали, а здесь у нас Григорий отвечает за морскую фауну. Итак, Григорий, давайте вот вспомним, во-первых, это уникальные, совершенно сложившиеся именно в Антарктиде настоящие тюлени, там ведь уникальные, совершенно близкие виды друг к другу. Крабоед.
2: Тюлень Веддала.
1: Тюлень Веддала, леопард.
2: Морской, да.
1: Близкий совсем к крабоеду.
2: И совершенно просто удивительный, неуловимый тюлень Росса.
1: Росса, да, вот которого никто не видел. Вот первых трех-то я видел в Антарктиде, а вот,
2: ну,
1: Росса
2: вот
1: нет.
2: Тюлень Росса для меня тоже так пока остается таким антарктическим единорогом.
1: Да. Ну, что интересно, что вот и леопард, как ни странно, хотя он вроде леопард, и мы наслаждаемся съемками, как он охотится на пингвинов, но в основном он крабоед, как его родственный.
2: Ну, на самом деле, вот интересно, рака что нет, тюлень-крабоед, да, название это не совсем правильное, потому, ну, что крабами он совсем не питается.
1: Да.
2: Просто первые, кто его описали, были норвежцы, которые попали туда как раз вот в район Южных Шетлендских островов в поисках как раз вот этого самого живого золота, меха тюленей, за которыми они отправлялись все дальше и дальше на юг. И крабий по-норвежски означает креветка. Ага. То есть это тюлень креветка ед. Но просто краби-итер дальше мигрировало в английский как краб-итер, то есть крабоед, и дальше уже перешло во все остальные языки. И так вот, собственно, тюлень, ни в чем не повинный, по крайней мере, в смерти и поедании крабов, стал тюленем-крабоедом.
1: Ну и леопард тоже в основном крабоед, то есть в кавычках, да?
2: До 70% диеты годовой тюленей-леопардов составляет криль.
1: Но криль вообще основа биоценоза Антарктики, получается.
2: Безусловно, хотя мне здесь вот не совсем нравится такая формулировка. Безусловно, подавляющее большинство живых организмов в Антарктике питается крилем. Но ведь на самом-то деле криль питается вот теми самыми водорослями и фитопланктоном, так что на самом деле основа первичной продукции.
1: Ну, это везде первичная продукция, вот. Поэтому она так и называется первичная, что она основа всех морских
2: экосистем.
1: Да,
2: поэтому здесь я целиком и полностью за то, чтобы криль доставался всем морским животным Антарктики, и не только морским, но и птицам тоже. Огромное количество птиц питается крилем. Но вот здесь мне немножко обидно за тех маленьких диатомовых и прочих других водорослей, которыми питается криль как раз.
1: Да.
2: Когда говорят, что вот криль – основа всего в Антарктиде, но вот криль-то тоже же на чем-то растет.
1: Вообще продуктивность уникальной Антарктики, потому что, когда видишь облако криля, облако – это действительно облако, вода красная становится, а потом видишь, как это облако поедает огромный горбач, и на месте этого облака возникает еще облака, понимаешь, что...
2: Эти облака поднимаются все время из глубины откуда-то, ведь огромное количество криля, ну и вот эти вот самые большие скопления могут находиться на глубине 200 и 300 метров.
1: Да.
2: И у криля существуют и, собственно, вертикальные миграции суточные, когда ночью эти облака поднимаются к поверхности, а днем наоборот, уходят на глубину.
1: Ну, некоторые днем остаются наверху, да, иначе да. Я бы вам не рассказывал сейчас.
2: Ну, учитывая, что, скорее всего, если вы там были на теплоходе каком-то, то вы все-таки плавали по незамерзшему морю, ходили. Вот, а значит, это было лето и полярный день.
1: И полярный день, конечно, да. Совершенно верно. Но полярным днем они, наоборот, должны, по идее, опускаться немножко, а ночью поднимутся.
2: В течение полярного дня все равно существует чуть более светлая часть дня, да, и чуть более темная.
1: Чуть более темная, совершенно верно. И кит питался в качестве байки, могу вспомнить, что попытка изучить его суточную динамику, его питание с треском провалилось, что он ел все время. Вот и ночью, и днем, и когда бы я не наблюдал этого кита, удавалось наблюдать его в течение 300.
2: Ну, в качестве 300... байки могу рассказать, что я много лет назад, увидев объявление о наборе в российскую антарктическую экспедицию, пытался заполнить анкету. Мне не хватало тогда еще знаний там каких-то и квалификаций. Я на середине анкеты примерно понял, что я вот не прохожу и даже, в общем, начинать не стоит, но с друзьями мы обсуждали, что вот контракт там 2,5 года, и, в общем, это долгий срок, так что вот уехать из дома, хотя там экспедиции по 4-5-6 месяцев, это уже было нормально и привычно, но вот на 2,5 года это все-таки что-то другое.
1: Да.
2: А кто-то из моих друзей сказал, ну а чего ты, говорит, день-ночь, и днем вернешься.
1: Ну, понятно.
2: Так что вот суточная активность немножко растянутое понятие.
1: Да, понятие, и у животных тоже. Но давайте все-таки логике придадим нашему исследованию Антарктики. Итак, вот на этом самом фундаменте, ну же все-таки зоопланктона, давайте его отсчитывать. Фитопланктон – это как бы почва, на которой вот положен фундамент той самой экосистемы. Огромное количество разнообразных морских животных и пернатых, да, и
2: да.
1: Вот мы совершенно справедливо с вами отметили, что они совершают вертикальные миграции, тем не менее, ну, пусть незначительные, но совершают при смене освещенности и так далее, и этим тоже пользуются морские животные, и изобилие морских животных показывает нам, насколько может быть разнообразна фауна хищников, которые поедают, да, вот мы коснулись всего лишь трех видов тюленей. А тюлень Веддала – это рыбоядный все-таки тюлень.
2: По большей части рыбоядный,
1: да?
2: Безусловно.
1: Про тюлень...
2: Тюлень Веддала, кстати, фактически единственный 100% антарктический тюлень, потому что и тюлени-крабоеды, и тюлени-леопарды, они все осуществляют миграции вместе с вот нарастающим на зиму льдом. Крабоеды вроде бы остаются вдоль кромки льда и не уходят далеко, леопарды мигрируют достаточно широко, и часто их встречают уже и у побережья Южной Георгии, что все-таки находится на несколько там, сотен, иногда даже тысяч километров за,
1: да.
2: Вернее, севернее того самого циркумполярного течения. Мистический абсолютно тюлень Росса, по-видимому, он все-таки не уходит никуда из Антарктики. Но вот тюлень Веддала это точно вид тюленей, который круглый год живет вот в водах Антарктиды.
1: Ну, у него есть уникальное совершенно приспособление, он грызет лед,
2: да,
1: вообще для того, чтобы лунки поддерживать. И как он ориентируется, это загадка для будущих исследований, потому что от одной до другой лунки достаточно большое расстояние порой, и как заметить, как-то запомнить и вынырнуть безошибочно в том месте, в котором он может вздохнуть. Вот для меня загадка, как он это делает, ведь пока еще, по-моему, не обнаружили у него систему эхолокации.
2: Насколько я знаю, действительно такая система не обнаружена, хотя они обладают огромнейшим совершенно вокальным репертуаром, ну, по крайней мере, по сравнению с другими тюленями, и эти сигналы они используют под водой. Совершенно космического свойства такие плавающие различные звуки, вплоть до того, что показано было, что они с помощью этих вот очень мощных таких импульсов звуковых, они могут временно оглушать рыбу и тем самым упрощать, скажем так, себе охоту, вместо того, чтобы гоняться за ней на глубине несколько сот метров.
1: То есть как кашалот, да, вот он глушит кальмара.
2: Да, примерно такие же.
1: Ну и Афалина тоже этим, видимо, занимается. Я даже наблюдал эффект такой от нашей черноморской Афалины когда-то. Но тут, если он в состоянии тюлень Веддела оглушить рыбу этим звуковым импульсом, он в состоянии, безусловно, этим звуковым импульсом получить обратку, да, то есть услышать, проэхолоцировать этим импульсом.
2: Ну, наверное, вот есть ли у них или возникли в процессе эволюции такие механизмы восприятия и обработки этого возвращенного сигнала, это другой вопрос.
1: Да, ведь киты и дельфины, киты зубатые, имеется в виду, они же нижней челюстью, да,
2: да,
1: принимают. Хотя, наверное, вообще звук всем корпусом воспринимается, но локализуется он с помощью нижней челюсти. Но давайте мы подробнее поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, как альбатросы находят пищу на просторах Южного океана? Для того, чтобы это выяснить, ученые прикрепили на спинах четырех чернобровых альбатросов с острова Южная Георгия миниатюрные 82-граммовые фотокамеры с датчиками высоты и температуры. В качестве рабочих исходных гипотез предлагалось три. Морские птицы находят еду с помощью зрения, морские птицы находят добычу по запаху, поскольку альбатросы обладают отличным обонянием, и, наконец, морские птицы находят пищу, ориентируясь на других морских охотников. Данные фоторегистрации подтвердили третью гипотезу. Очень часто чернобровые альбатросы охотились вместе с рыбоядными касатками. Обычно во время охоты касатки прижимают рыбу к поверхности воды, чем и пользовались альбатросы, снимающие добычу прямо с гребней волн или даже ныряя за ней, правда, совсем не глубоко. Кроме того, в результате охоты морских млекопитающих на поверхности воды остаются остатки их трапезы, которые тоже подбираются альбатросами.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Григорий Цидулко, специалист по китообразным. Мы говорим с ним про фауну Антарктики. И мы вот говорили про то, как животные ориентируются во льдах, и в частности тюлень Веддела ориентируется с помощью звука, по всей видимости, что удивительно. Ну, во всяком случае, способен издавать какие-то такие громкие звуки, которые помогут ему, видимо.
2: Да, как он ориентируется, мы наверняка до сих пор не знаем, но можем только предполагать.
1: Ну, мы с уверенностью можем сказать, что во льдах зубатые киты ориентируются прекрасно, в частности, касатки.
2: Белухи и касатки, да.
1: Ну, мы про Антарктику говорим. К сожалению, белухи не доплыли как-то вот.
2: Ну, может быть, и хорошо, так же, как и белые медведи. Стандартный вопрос. А вот что будет, если белого медведя привезти в Антарктиду?
1: Ну, что будет? Да ничего особенного и не будет.
2: Если одного, то, наверное, нет. А если несколько, да еще разных полов, то может случиться какая-нибудь биологическая катастрофа.
1: Я думаю, что вряд ли. Потому что, ну что белый медведь? Он либо должен будет превратиться, эволюционировать в нечто вроде хищного сивуча, такого вот, который целенаправленно на кого-то охотится, потому что добывать в льдах Антарктики тюленей ему значительно будет труднее. Вот мы с вами знаем, что есть один экологический тип, наверное, подвид даже касатки, который охотится, вот скажем, на тюленей на льду. И они охотятся самыми причудливыми способами. Они смывают этого тюленя в воду, а он там еще как-то от них умудряется, прижимаясь к поверхности льдины, значит, спрятаться, маневрировать. И вот касаткам, они же большие, а он маленький, им достаточно трудно, но они его смывают со льдины. Они ориентируются в этих ледовых полях, безусловно, с помощью эхолокации, с чего мы начали. А белому медведю-то
2: знаете, чем ответить? Они ориентируются в ледовых полях с помощью эхолокации, но да. тюленей на льдинах. Да. Они обнаруживают, осматривая, я сам это видел, да. они просто вот по нескольку касаток высовываются из воды и проверяют, а вот на этой льдине лежит,
1: вопрос
2: не лежит.
1: Вопрос о зрении животных.
2: И таким образом они вычисляют, собственно, причем я видел вот моменты, мне повезло видеть такую охоту касаток на тюленя, и там рядом лежали на льдине, ну, вернее, на соседних льдинах лежал тюлень-леопард, который, во-первых, крупнее крабоеда, а во-вторых, кусается. В общем, может и укусить, да. А на соседней лежал тюлень-крабоед. Вот они сначала подплыли к тюленю-леопарду, выглянули, сделали несколько кругов, посмотрели еще раз.
1: Ну,
2: и потом решили, да, что не пойдет. И нашли соседнюю льдину уже вот с крабоедом, которого в итоге и съели.
1: Ну, съели, да?
2: Съели.
1: Вы сняли это, я надеюсь?
2: К сожалению, мне было, как всегда.
1: Было интересно.
2: Вышел ночью на мостик пообщаться, не спалось с экипажем, увидели вот такую картинку, но было либо бежать за камерой и пропустить все действо, либо оставаться без камеры и наблюдать. Ну вот,
1: понятно.
2: Не всегда удается.
1: То есть
2: снять.
1: Они его смыли все.
2: Они его смыли.
1: Вот тем самым приемом, который еще классики нашей да? океанологии да. описывали в книге замечательной Лисицыной с Крушинской, да?
2: Но у них, опять же, много совершенно разных способов. Если льдина большая, например, и они не могут этого тюленя смыть, то они пытаются эту льдину перевернуть. И есть наблюдение, вот я такого не видел, когда они именно вот одна касатка или даже несколько на край этой льдины давят так, чтобы вот...
1: А потом отпрыгивает, и она переворачивается.
2: Да, скорее просто тюлень вынужден скатиться им буквально в пасть. Есть наблюдение, где они эту льдину ломают, причем иногда ломают снизу, разбивая просто ее на более мелкие части, и тюлень либо падает в воду, либо остается на одной из вот более мелких льдин.
1: Маленькая.
2: И вот с нее уже можно смыть.
1: Смыть легко. Вот интересно, плавник им, по идее, должен мешать во всей этой кутерьме, но вот как-то они умудряются.
2: Он им,
1: спиной.
2: С одной стороны, вроде бы должен мешать, с другой стороны, они все-таки обитатели не плотно сбитых льдов, а льдов разреженных, а плавник им нужен в первую очередь для терморегуляции, конечно. Это такой огромный
1: теплообменник. Орган терморегуляции, да. да. Ну, давайте нашим радиослушателям поясним вот о чудесной сети в этом плавнике расскажем.
2: Принцип противотока и принцип батареи. Только вот если совсем простым языком говорить, представьте себе батарею, которая направлена не на то, чтобы нагревать. Касатка, естественно, не нагревает мировой океан своим плавником спинным, но она может либо отдавать больше тепла, либо меньше тепла. За счет чудесной сети кровеносных сосудов в спинном плавнике.
1: Артерии переплетаются с венами. Артериальная кровь, которая горячая, она, с одной стороны, подогревает венозную, а венозная охлаждает в этой чудесной сети.
2: В принципе,
1: сети.
2: Так. Но самое главное, что у них меньше жировая прослойка в спинном плавнике,
1: да.
2: поэтому они не заизолированы вот такой шубой из жира.
1: Плавники.
2: Да, именно плавники. И если
1: нужно
2: отдавать больше тепла, то, во-первых, происходит расширение кровеносных сосудов, кровь начинает быстрее течь через вот эту вот хуже теплоизолированную поверхность да. и отдавать тепло во внешнюю
1: то
2: среду.
1: То есть пенопластом не обернуто,
2: да.
1: про батарею, если говорить.
2: Вот. А при этом, ну, как вентиль на батарее заворачивает, поэтому если касатка перестала активно двигаться, и надо экономить тепло уже, экономить энергию, то дальше эти кровеносные русла опять сужаются, и кровь течет там медленнее, с меньшей скоростью, и перестает отдавать столько тепла уже
1: да.
2: в окружающую среду.
1: Понятно, и прогревать собственные сосуды.
2: Да. Кроме того, я думаю, что вот та самая история про Покрышкина и Мессершмитт, которые вы
1: да.
2: делились, здесь опять-таки имеет свое приложение, потому что спинной плавник – это дополнительный стабилизатор, который влияет на маневренность.
1: Да, безусловно. Ну и вот, и что в этой красоте делать белому медведю? Ну никак, у него никаких шансов нет, потому что он плавает хуже касатки. Значительно. Он может вообще при желании быть мягкой пуховой игрушкой для этой касатки, особенно дети.
2: Ну, для касатки, да. Но если говорить о тех же самых тюленях-крабоедах, то их порядка, если я не ошибаюсь, 15 миллионов по последним оценкам.
1: Ну, ловить-то как?
2: На тех же самых льдинах.
1: Ну, на льдинах. До льдины надо добраться. Он с льдины спрыгнул, крабоед, и он король. Значит, надо белому медведю гипотетическому вступать
2: точно
1: в гипотетическую кооперацию с касаткой.
2: Белые медведи в Арктике ловят лохтаков.
1: Ну, ловят. Ну, они прыгают за ним, но, тем не менее, это не основной способ охоты. Они же в лунках их ловят.
2: Да.
1: В лунках.
2: А тут мы вспоминаем про тюленя Уэддала, который
1: нырнул.
2: Я не являюсь сторонником того, чтобы завести белых медведей в Антарктику, но тем не менее, я думаю, что они там себя чувствовали неплохо.
1: Да, я к тому, что вот я считаю, что нет шансов, нас, может быть, радиослушатели рассудят. Ну что же, на этой бодрой ноте давайте закончим нашу программу. На самом деле мы так достаточно иронично рассуждали о серьезных вещах, и даже вот по этим рассуждениям, мне кажется, друзья, что вы могли понять, насколько уникален мир Антарктики и, с другой стороны, насколько он хрупок. Спасибо вам большое, Григорий. Спасибо, друзья. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Homo sapiens покорил мир, потому что обладал таким уникальным инструментом, как язык. Из книги Юваль Ной Харари «Сапиенс. Краткая история человечества».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм BBC «Планета первобытных людей. Битва за Землю». У нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: В 2011 году на телеканале BBC вышел состоящий из двух частей документальный фильм о тех временах, когда человек разумный делил мир с другими видами гоминидов. В первом эпизоде рассказывается о человеке прямоходящем. Действие разворачивается в Индии около 75 тысяч лет назад, когда жизнь после катастрофического извержения супервулкана привела к нехватке животных и растений в пищу. И человек прямоходящий столкнулся с другим видом людей. Во втором эпизоде рассказывается о бедственном положении неандертальцев. Действие происходит в доисторической Франции около 35 тысяч лет назад, где мигрирующий Homo sapiens в поисках животных, пригодных в пищу, случайно наталкивается на сообщество неандертальцев.
1: У меня первый вопрос, наверное, к названию фильма «Битва за Землю». После просмотра двух серий, как вы думаете, насколько все-таки это корректное название? Судя по тому, что рассказывается в первой части, можно предположить, что в первую очередь эректусы и сапиенсы боролись за воду.
2: Ну, в фильме, да, на практике такой борьбы не было. И никаких таких коллизий мы не знаем, на самом деле, не то, что в первой, не то, что во второй. Ну, с неандертальцами еще как-то там с грехом пополам пересекались. Но прям такой вот битвы не было никогда. И вообще в приложении к каменному веку битва, оно слово вот не лепится никак, потому что это охотники-собиратели, которые живут мизерными коллективами, ну и там кто-то кого-то копьем проткнет, назвать это эпичной битвой, ну как-то язык не поворачивается. Ну хотя во второй серии они-то попытались, да, где там тоже там 10 кроманьонцев, 10 неандертальцев, а вот они там все какое-то карате показывают первобытное. Вот, ну а в первой там вообще 3 человека бегали взад-вперед, и битва так себе, в общем, получилась. Вот, но это же фильм, поэтому надо эффектное название. Ну как известно, если нету что-то такого мегаэпического и там нету бабах, то это не считается. Поэтому бабах у них был в начале в виде вулкана Тоба. Ну, вот, слово эпическое есть, кого-то копьем проткнули, ну жизнь удалась.
1: А вот по поводу вулкана Тоба как раз и его извержения, там одно из предположений, что как раз противостояние между эректусами и сапиенсами, да, и повлияло как раз таки извержение вулкана. Но насколько известно, что эректусы вымерли 100 тысяч лет тому назад, а извержение вулкана было 75 тысяч лет назад. Можете рассказать про эту несостыковку и ту информацию, которую нам преподносят в фильме?
2: Ну, на самом деле, это как обычная такая ситуативная вещь. Датировки и всяких эректусов, и сапиенсов, они все время уточняются. И вот был какой-то момент, когда, допустим, находки из Нгандонга на Яве датировали 30 тысячами лет назад. А некоторые находки, ну, почти сапиенсов, датировали в Африке, по крайней мере, до там 400 тысяч лет назад. Ну вот, но потом как-то выяснилось, что и те, которые типа сапиенсы, они, в общем, не очень сапиенсы,

0: и те, которые нгандонг не 30 тысяч, а 100, вот, и они вообще не очень-то эректусы, а эректоидные формы, но называть их эректусами язык не поворачивается, если честно, они другие. И между ними и сапиенсами, ну, там, тысяч так 50 лет, вот. Ну, и это выяснилось просто потом. А на момент снятия фильма, вот, были такие датировки. Вот они были в тот момент тоже недоказанные на самом деле, вот, но ситуативные. Такие вот, было там несколько статей, которые вышли, и все такие, вау, как бы эффект вау. Ну, давайте снимем про это фильм, видимо. Ну, а фильм там, видимо, и без этого снимался, и как бы вот должна быть какая-то интрига. Значит, будет интрига. Но перестарались. То есть, на самом деле, там вообще про Индию вроде как речь идет, я так понял, по крайней мере. И в это время там эректусов не было, вот совсем никаких. Были какие-то протосапиенсы на момент извержения Тобы, но они тоже не были сапиенсами. Это все-таки, да, 75 тысяч лет назад, и они не выглядели как мы. Это были такие весьма еще первобытные персонажи с хорошими такими надбровями. Ну, в Индии-то вообще ни одной находки нет человеческой. Ну, там есть эти орудия, но как выглядели люди, мы не знаем. Но есть в Африке, и африканские они выглядели не так. Вот, а как бы они довольно страшные были. То есть вот те, которые там играли эректусов, вот такие с надбровьями, вот они должны быть типа сапиенсами. Только не белокожие, а черненькие и с курчавыми волосами. Ну вот, а если хотелось бы каких-то там экзотических людей, надо было бы каких-то местных пигмеев сделать. Потому что, ну, по крайней мере, полмиллиона лет назад в Индии пигмеи были. И всякие там хоббиты где-нибудь там на Флорисе, ну, они даже где-то там поминаются вскользь. Но тоже, кстати, они поминаются, как будто они там исчезли 18 тысяч лет назад. Это старая датировка. Сейчас эта датировка 50 тысяч лет. Ну, вот. Но на момент фильма вот она такая была. Как бы это вот сиюминутная такая вещь. Поэтому вот ну, нестыковочки у них там есть. Но это надо понимать, что это мы сейчас такие умные, спустя там сколько-то лет, там 10-15, когда его там сняли, да, после съемок. А тогда это было, да, вот как бы почти последняя научная информация. Спорная, в тот момент тоже далеко не все этого придерживались, что вот эти вот там супермолодые датировки для эректусов, супердревние датировки для сапиенсов, они тогда тоже подвергались очень большой критике. Но за это уцепились, и как бы надо было интригу, сделали интригу. Вот. А, конечно, эти персонажи там вот ну, не совсем те. Еще где неандертальц-сапиенс еще куда ни шло, а где сапиенсы и эректусы, это вообще, конечно, не в какие ворота, потому что там прямо сквозит политкорректность такая вот нарождающаяся. Добрые страдающие негры и проклятые эти такие вот, как называется-то, доминирующие, значит, противные европеоиды, белокожие с прямыми волосами, вот, которые, значит, такие туповатые, такие реднеки, значит, угнетают бедных несчастных негров. Елки-палки, эректусы, сколько мы про них знаем, они были еще более темнокожие, чем мы, скорее всего, потому что они-то вообще из тропиков вылезли. Они из тропиков не вылезали никогда. С какой стати они будут белокожие, вообще непонятно в тропиках-то. И волосы у них были почти наверняка курчавые. Ну, никто этого не знает, но уж от сапиенсов они точно не отличались. Вот, если уж у них сапиенсы курчавые волосы, то эректусы должны быть такие же. Вот, там рожа должна быть, да, страшная. Вот, но их сделали просто такими туповатыми европеоидами, а это благородные страдающие негры. И во второй части, где там эта тетка, я хочу охотиться на лошадку. Лошадка, кстати, вообще не в кассу, потому что должна быть, ну, взяли бы лошадь Пржевальского. Но снимали, понятно, в США, видимо, и там у них нету диких лошадей. Ну, как бы, нет у них лошадей Пржевальского. Вот взяли какую-то там чуть ли не орловского рысака, какого-то с развивающейся гривкой, который настолько не в кассу вообще вот к этой местности, вот, потому что пейзаж-то такой узнаваемый североамериканский какой-то. Вот. Как, зачем, почему? Вот. И тетка там, я кинула палку в лошадку, и почему-то я ее не убила, вот странно-то. Это, конечно,
1: да. Женщина вообще великолепная, мы про нее попозже поговорим, по имени Баяна. Я ее долго запомню. Баяна. Вот вы говорите про политкорректность, мне кажется, вообще в целом, с кем я даже с любым специалистом из разных сфер не общаюсь, да, и мы разбираем фильмы именно BBC, они не только политкорректные, они, я бы больше сказала, пропагандистские. 100%. Они абсолютно в каждый научный фильм, вроде наука, вещь такая объективная, мне казалось. Но после того, как я перелопатила огромное количество фильмов их, я вообще, у меня нет абсолютно никакого к ним доверия, потому что у них сплошные ошибки. Хорошо, то, что мы проговорили про вулкан, да, там по времени, да, про знания изменились, наука не стоит на месте. Но большинство каких-то знаний, там, информации, которую они преподносят, она настолько неправильная, настолько искаженная и работает тут, именно на ту идею, которую они хотят донести до зрителя.
0: Тут есть своеобразный такой нюанс. Одно дело научные данные, другое дело, как это преподносится в фильме. Потому что даже несмотря на то, что у них консультанты были очень крутые, у них там Стрингер вообще как бы, по-моему, или кто-то там был, или Трингхаус даже, вот среди этих персонажей, которые ученые вещают. Вот это, я не помню, там Трингхаус или Стрингер, кто-то из них. Ну, короче, это там крутой-крутой антрополог, прям вот такой, прям вот первого уровня. И он-то, я не сомневаюсь, им дал прям объективную нормальную информацию. Но нужна интрига художественная. И должны быть вот эти вот угнетающие там эти эректусы и неандертальцы, которые тоже реднеки такие же, еще в полосочку раскрашенные, ну, вот, противные. Вот, и должны быть, значит, страдающие негры. Поэтому вот они будут. И они не могут, видимо, без этого никак. Потому что вот нужно свою вот эту повесточку впихнуть обязательно. Вот я еще удивляюсь, что у них ЛГБТ там не было какого-нибудь этого карманьонца. Вот упущение. Но, видимо, еще фильм достаточно старый.
1: Но у них в каждом фильме какая-то своя определенная повестка. Вот про ученого известного вы правильно сказали. Они всегда берут известного ученого, и он действительно дает абсолютно объективную информацию. Но относительно всей информации в фильме, там небольшой кусочек, да, отведенного ученому, а потом вот этот вот закадровый голос, вот эти вот актеры вставлены. Они абсолютно там несут какую-то
0: На самом деле я с таким сталкивался не один раз, когда наши всякие вот эти киноделы, да, там телевизионщики берут у меня интервью, причем берут еще там у других, понятное дело, антропологов интервью, потом все это склеивают, от каждого вырезают там по два слова, вставляют свою какую-то отсебятину, и получается полная дичь. Такое было несколько раз с известными каналами, вот первого уровня в том числе. Вот прямо несколько раз подряд. Это там не то, что какой-нибудь там псевдотелевидение, да, там какие-нибудь отстойные каналы, такие как бы вот уважаемые формально. Но я с ними больше дела стараюсь не иметь. Вот, потому что, вот, видимо,
1: ну и, наверное, даже тот посыл, который был у вас, он полностью искажается, да, в общем.
0: Вот картинке. Вообще, просто вот диаметрально противоположное становится. Ну, обрезать всегда можно. Вот. И это и со мной, и со всеми другими. Есть куча антропологов, которые отказываются иметь дело с журналистами, уж тем более там всякими телевизионщиками, там, киношниками, потому что точно знают, что все будет извращено, переврано, и получается чушь. Вот. И в Америке, я не сомневаюсь, ровно та же самая история. Вот. Ну, и там в Англии, в какой-нибудь там, неважно, да, вот, за бугром, в общем, там тоже такая же в точности. Потому что у снимающего свой взгляд на вещи. Вот, и плевать он хотел на эту науку вашу. Что там, господи, знает какой-нибудь там этот неандерталовед? Что он может знать про неандертальцев? Я-то знаю, какие они были. И там такой неандертальцы такие по 2 метра ростом, потому что они 1,60 были. Ну вот, ну елки, ну вот хоть немножко-то можно. Там у них вот такая стопа там прилагает. Там. Ну, во-первых, когда тетка указывает охотнику на следы, это уже смешно. Потому что, ну, если это охотник, он как бы вот первое, что увидит, так это человеческие следы. Потому что, ну, след ноги – это паспорт фактически. Ну, вот, и не бусы, а именно, что следы – это паспорт. А во-вторых, у неандертальца вот такая нога – это что, Бигфут, что ли? Там, ну, вы про кого снимаете, про снежного человека или про неандертальца? Неандертальцы имели широкие ноги, это да, она у них широкая. Но они маленькие были, они, ну, как маленькие, 1,60 м. То есть, ну, это не сильно рост, это мужики 1,60 м, а тетки там 1,50 м. Ну, вот. И ножки-то у них были не длинные, но широкие, да, они такие хорошо квадратные. Вот, ну, а зачем делать их какими-то двухметровыми желобами-то?
1: И она потом, по-моему, говорит, ты видишь след, это след неандертальца, по-моему. И это нам сразу говорит о том, что, да, они четко уже делили людей на сапиенсов, на неандертальцев и
0: нет,
1: на другие.
0: Нет, все-таки, по-моему, она не говорила про неандертальцев.
1: Нет, что-то она там говорила, то, что видно, нет, что
0: она сказала, что это типа не люди или что-то как-то так. Вот.
1: Но я помню точно в каком-то моменте у них прям было понятно, что они уже точно четко разбирали, что вот это сапиенсы, это неандертальцы.
0: Ну да, нет, это, конечно, тоже ерунда полнейшая, потому что с точки зрения вот этих первобытных граждан, если это не наше племя и не наша вот семейная группа, то это не люди. Вот. Они или родственники, или не люди. Как бы вот дихотомия очень такая элементарная. Вот.
1: Ну, а даже своего делает... вида человек, да, но не своего племени, он уже чужой считается априори, ну, правильно?
0: Да, да, конечно. Вот. А там, господи, это другие кроманьонцы, неандертальцы, эректусы, хоббиты. Да какая нафиг разница? Они как бы не мы. И все, вот есть мы и не мы. Все банально.
1: А они еще большой упор делают именно на извержение вулкана Тобо. А как вы считаете, на ваш взгляд, все-таки, насколько он сильно повлиял на то, что происходило между эректусами и сапиенсами?
0: Ну, между эректусами и сапиенсами вообще никак не повлиял, потому что эректусы к этому моменту просто тупо исчезли. Сапиенс еще просто на этот момент не было, поэтому как бы он был между теми и другими. Но в целом на человечество повлиял, без сомнения, потому что в Индии, там же даже показали раскопки, кстати, я порадовался, как они долбят вообще, что они там находят при таком методе. Ну, вот видно, что наших нету там археологов, показать им, как надо копать. Потому что, ну, как они там дын-дын-дын-дын, они там этих орудий наделают тут же прямо на месте. Вот, но это ладно, это так, в сторону. Но...
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что они так работают, или это просто были постановочные кадры?
0: Не-не-не, я думаю, что они так и работают, но это халтура, если честно. Ну, то есть видно, что у них там традиции археологической нету никакой. Вот, ну, так это не делается. Вот, ну, я не знаю, может, конечно, на месте я бы по-другому запел, если бы там стало долбить, но что-то вот не знаю. Ну, ладно, это так. А просто когда в Индии слой пепла 6 метров толщиной насыпан, ну, как вы думаете, это повлияло на что-нибудь или нет? Вот когда вы живете, и вам на голову выпадает 6 метров пепла до горизонта, вот во все стороны, там не в одном месте, да, а вот от Суматры до Индии и дальше еще куда-то там до Ирана. Ну, очевидно, что повлияло. То есть в это время в Юго-Восточной Азии и в Южной Азии, в Индии, там, Пакистане, народ, судя по всему, исчез вообще под ноль, в принципе. Ну, там, где-то какие-то там по уголкам остались, хоббиты где-то на островах, денисовцы за горами, неандертальцы вообще на другом конце Евразии, и вот эти протосапиенсы в Африке. И это открыло дорогу нашему виду. И то, еще вулкан Тоба 75 тысяч лет, а мы стали мигрировать, хорошо, если 50 тысяч лет. То есть прошло там, ну, 15 тысяч лет на то, чтобы акклиматься от вот этого всего потрясения. Но Африка как раз пострадала меньше всего, потому что она все-таки на другой стороне планеты практически. И там и климат, и все повлияло, ну, изменилось минимально. Вот, хотя тоже изменилось. И, допустим, на экваторе вот есть такое местохождение, Панга-Ясайди в Кении, на берегу практически. Там есть слой этого пепла от Тобы. И как раз на этот момент резко сокращается количество орудий и исчезает искусство. И в Южной Африке такая же история в точности. Ну вот, вот пепел вулкана, меньше орудий, почти исчезают, там стерильная прослоечка обязательно будет, когда вообще людей не было практически. И потом проседает культура. То есть меньше красивых наконечников, вообще нет украшений практически. Вот видно, что люди как-то стали по-другому жить. То есть это даже на Африку повлияло. Вот и где-то в Центральной Африке, где вот совсем было зашибись, там они нормально себя чувствовали, оттуда еще разок расселились, потом по всей планете. И когда уже вышли на Ближний Восток, там почти никого не было, ну, какие-то там остаточные неандертальцы, их тут же за себя ассимилировали и пошли дальше гулять. Вот, и уже там без всякой особой резни, вот то, что во второй серии, где там, а, там, давайте копьями друг друга колоть. Неандертальцы друг друга месили 100 тысяч лет до этого. Сапиенсы месили друг друга тоже безостановочно до этого. Ну вот, поэтому вот эти столкновения, ну, они не были чем-то из ряда вон выходящим, как бы, но это естественное состояние дел. И так, чтобы вот прямо мы будем кидать в них издаля копья, там, там, вначале убили кучу людей, а потом доперли, надо копья кидать, да, в прямом столкновении мы не видишь. Ну, вы что, идиоты, как бы, вы же охотники, вы или копья кидаете, или не кидаете. Вот, и там были вот эти рассуждения, что неандертальцы не могли кинуть копье, что они не могли-то. То есть они, может быть, меньше кидали, это да, но метательные копья известны еще до неандертальцев из Европы же, это предки неандертальцев уже делали. У них, да, там немножко сустав иначе выглядит, хотя там тоже как-то, там еще, видимо, перевод страдает, как там прозвучало, что типа строение их плеча не позволяло им кидать копье, что-то такое. Даже шимпанзе может кинуть, в принципе, без проблем. Вот. Но у нас, да, может быть, немножко ловче это все получалось. И действительно, у сапиенсов были копьеметалки, которые, кстати говоря, там что-то... А, там даже прекрасный момент, когда тетка подходит к охотнику и за пояс у него выдергивает копьеметалку. Говорит, это что такое? О, вот как это так?
1: И потом научилась метать.
0: Он,
1: да,
0: бы ей этой же копьеметалкой тут же и урыл бы. Если вот так женщина к охотнику подойдет и что-то у него там из-за пояса выхватит, ну, она тут же останется просто лежать вообще на этом месте. Вот. Ну, это женщины так себя не ведут с мужчинами. Даже сейчас, вот представляете, да? Они же там незнакомы были, в первый раз вдруг увидели. Вот приходит кто-то там незнакомый совершенно вам, да, у него там за поясом что-то такое интересное, и вы у него будете вот так вот выхватывать, ну, вот как это вообще? Вот, а это тем более традиционное общество, где женщины и мужчины, они вообще там на разных планетах живут. Ну, вот. Что это такое? Кто это снимал? Вот. И вот, значит, сапиенсы додумались, что надо кидать издаля копья. Ёлки. А до этого они в лошадей, ну, они там к лошадям, конечно, в полный рост бежали. Это тоже отдельная песня. Типа, они подкрадываются к лошадке. Ёлки. На открытой местности, без единого куста, в полуприсядку, они ползут к лошадке. Почему-то они ее не поймали. Вот странно, да?
1: Сцены там потрясающие.
0: Я вот никогда не охотился на лошадей, но я вот как-то могу догадаться, что, наверное, если стоит дикое животное, я хочу его убить. У нас там вообще голод, люди помирают, я так понял, да? Я пойду к нему вот в полуприсядку с палкой и пытаюсь его, значит, загвоздить. Ну, что за чушь вообще? Люди, которые всю жизнь охотятся, вот всю жизнь они только занимаются с детства до старости тем, что охотятся. И они вот так это будут делать. А там устроить, не знаю, засаду, там подстеречь, загонную охоту устроить сетями, не знаю, селками, там миллион способов. Если уж у них, в принципе, есть копьеметалка, а тетка первый раз увидела неожиданным образом. Вот, я хочу охотиться. Ну, что это такое?
1: Вот. А там же еще проскользнула мысль о том, что преимущество в том, что если даже копьями не могли метать, они могли предугадать поведение животного для того, чтобы потом на него охотиться и суметь его поймать.
0: Нет, ну это в принципе как бы да, так немножко странно звучит, но это главная фишка охотника, что человек-охотник, он может действовать не по шаблону, он может делать нестандартные действия, в этом фишка разума. А животное действует по шаблону обычно, ну если это не медведь какой-нибудь там хитро сделанный, то в принципе большинство животных, лошадки в том числе, они достаточно предсказуемо реагируют. Поэтому, ну, человек, который всю жизнь охотится на лошадей, он точно знает, что будет делать лошадь в следующий момент. Ну вот, ну или там, не знаю, современный какой-нибудь конюх, да, там в деревне где-нибудь, он там с лошадьми общается всю жизнь. Ну, там бывают непредвиденные, там взбрыкнет, там испугается, да, легнет, там что-нибудь такое. Но в принципе, в первом приближении человек, который с лошадьми постоянно общается, он знает, что от них ждать. Ну вот, а охотник, который в принципе от них зависит. Ну вот, так что это как бы не новость. Но это, видимо, как, это для тупеньких телезрителей, скажем так. Что типа, а, охотники знают, как себя ведут зверюшки, надо же вообще... Вот мы-то только в зоопарке их там видим раз в жизни, а охотники, оказывается, что-то про них знают. Вот удивление. Вот. Но на самом деле как, я тут сейчас над всем этим издеваюсь, там можно так много издеваться. Но если честно, фильм-то хороший, на удивление. То есть, учитывая, что это знания, которые были вот на момент съемки фильма, ну, в принципе, там как бы нормальные. Там некоторые даже такие интересные моменты высказываются, что, допустим, у неандертальцев, там как-то, правда, так переведено тоже, типа, по мнению некоторых, типа, там бытует мнение, переломы похожи на переломы ковбоев, участвующих в родео. Это родео-гипотеза, которая выдвинута Тринкаусом, и она статистически подтверждена. То есть это на самом деле в фильме даже как-то преуменьшена вот эта фишка. То есть там как-то так, типа, есть такая мысля в головах людей. А на самом деле Тринкаус статистику посчитал. То есть это нормальная такая работа, он ее два раза переделал. Вот, в конце, правда, во второй части уже, второй версии, сказал, что типа я погорячился, что не такая там крутая статистика, но это вся, которая у нас есть, тем не менее. И действительно, частота переломов на разных костях неандертальцев почти такая же, ну там с учетом как бы, да, небольшое количество данных, как у ковбоев, участвующих в родео. То есть действительно неандертальцы прям брутально охотились и регулярно отхватывали от этих зверей. Вот у них там переломы там рук, там что-то еще, там полно-полно. Ну вот, такое было. Вот. Но это не говорит, что они не умели вообще кидать копье. Хотя, ну, про метание копья даже у меня статья есть. Что неандертальцы это делали немножко хуже, чем сапиенсы, видимо, да, и копьеметалла-то у них не было. Ну вот, и наконечники у них были корявенькие. Вот, кстати, то копье, которое у них сделано, так коряво сделано, что прямо диву даешься. Когда вот у него палка и наконечник так вот, как вы вообще пытаетесь им что-то делать? Почему он у вас под углом-то? Ну вот, ну ладно, это просто криворукие реквизиторы были. А как бы неандертальцы, тем не менее, охотились. По факту они 100 тысяч лет, это только если самих неандертальцев взять, да, а еще до этого там миллион лет, на всякий случай, прекрасно охотились и на самых разных животных, и на мамонтов, и на носорогов, и на бизонов, на медведей, на бурых, пещерных, там каких угодно, на львов. Вот недавно там была из Германии находка, ну в фильме-то этого, понятно, быть не могло, недавно опубликовали. Лев просто насквозь пробитый копьем. Вот. Там, я не знаю, с какой силой они его фигачили, но льву совсем грустно было. Вот. Потому что неандертальцы были реально крутые. И нормально они функционировали. Может быть, они там меньше кидали копья, ну и значит, как-то по-другому это делали. В фильме, кстати, это как-то опущено. Там они просто какие-то брутальные чуваки бегают и какую-то дичь творят. А вообще-то как бы они очень даже неплохо жили.
1: Ну вот были брутальные люди, которые голыми руками животных просто брали. Вот,
0: ну там да, там они вообще душат прямо руками, да, это вообще жесть полная. Вот мне это, конечно, ну там вот какой-то такой отсебятины хватает, да. Что типа они там очень уверенным голосом неандертальцы разрисовывали себя черными полосками. Откуда это взялось вообще, кто это придумал? Вот никаких данных на эту тему нет, кто там что как раскрашивал. Но мы точно знаем. Вот. Они чернокожие были, если что, по палеогенетике. Вот. Но опять же, на момент создания фильма этого никто не знал. Это как бы понятно. Но, тем не менее, они были чернокожие. И откуда взялось про черные полоски, как современные морпехи? И такие выходят, значит, неандертальцы, современные морпехи. Ну, я так понимаю, морпехов они этих набрали.
1: А да, они там же еще говорили, потому что вроде бы про них, да, то, что если будет светлая кожа, она будет мешать охотиться, поэтому они пытались максимально закрасить себе лицо, чтобы животные не разглядели.
0: Такая чушь, что прямо и ни слова сказать вообще. Потому что, ну, а современные какие-нибудь там эти европейцы как охотятся? Прямо вот они себя раскрашивают как-то особенно. Я не знаю, ну, сейчас не так много, конечно, европеоидных охотников. Но до недавнего времени у нас вот вся Россиюшка охотилась так или иначе. Ну, там, больше-меньше, как бы, да, но этим занималась. И ничего им белая кожа не мешала. Тем более, если вы каждый день что-то жгете костер и коптите чего-нибудь, но у вас будет она не очень белая, это просто гарантия. Все будут закопченные до невозможности. Ну, это как бы совершенно естественное состояние. Ну, вот. Ну, так что да, такой вот какой-то этой ерунды там. Еще там было прекрасно про то, что они имели такое ночное зрение, у них там затылочные доли большие, затылочные доли у них, правда, большие. Но это не говорит, что у них было какое-то там невероятное зрение. Это тоже некая гипотеза, которая как бы выдвигалась в качестве прикольной, но никто ее никогда всерьез не воспринимал. То есть они вот нахватали каких-то таких вот предположений, ну, вот, раздули их до невероятных размеров, и выдали за истину в последней инстанции. Но это вот такой вау-эффект.
1: А мне интересно, вот эта вот теория, которая в первой серии говорит о превосходстве сапиенсов над эректусами, в том, что у них больше мозг. Вот. А потом, значит, во второй серии они сравнивают мозг сапиенса с неандертальцем, а у неандертальца он больше. Вот, исходя из этого, да, можно сделать тогда вывод, что неандертальцы должны были выжить, а сапиенсы с эректусами остаться там в прошлом, в истории только человечества. А что вы можете сказать про эту их теорию, которую они, очень странную, которую они выдвигают? Откуда ноги растут вообще?
0: Ну, тут есть, как обычно, тонкости. Потому что у неандертальцев действительно мозг был в среднем больше, чем в среднем у современных людей. На примерно 150 грамм. Но у тогдашних кроманьонцев, которые там 30 тысяч лет назад были, мозги были как у неандертальцев по размеру. То есть неандертальцы не превосходили кроманьонцев по размеру мозга. Это как бы неандертальцы и кроманьонцы превосходят нас. Это у нас уменьшилось. А тогдашние кроманьонцы имели вполне себе нормальные бошки. Вот. И более того, это же средние значения. Это некая цифра, полученная вот на скольких-то там этих черепах. Да? Ну там, слава богу, их довольно много уже. Там довольно достоверная цифра. Но тем не менее, это среднее по планете. А есть разброс там индивидуальный, возрастной, половой, популяционный, там какой угодно. Вот, разброс огромный. Вот, и более того, функционал мозга, он не только от размера вообще-то зависит. То есть, ну, в целом, как бы, да, при общих равных, конечно, больше размер мозга дает больше потенциал. Это как бы не вопрос. И поэтому, собственно, мозг увеличился в процессе эволюции. Но если мы берем конкретную популяцию, живущую там в одних и тех же условиях, то удивительным образом размер мозга с интеллектом не связан вообще-то никак. Вот, потому что он уже там от других факторов зависит. Там, питание, болезни, обучение, там, просто какие-то жизненные там коллизии. Ну, вот, и вот можно быть с маленьким мозгом быть сильно умным, можно быть большим быть тупым. Да, можно там наоборот, как угодно, в любых направлениях. Вот, и еще к тому же есть внутреннее строение вообще-то. Там не только же размер, а внутреннее строение. И у неандертальцев, насколько мы знаем из палеогенетики, ну, правда, опять же, на момент снятия фильма про это никто ничего не знал, главное отличие неандертальцев от нас генетические в генах, которые заведуют мозгами. То есть именно по генетике мозгов, то есть по биохимии мозга, по сути дела, они от нас отличались. В чем это выражалось, мы вообще пока не знаем. Это мы еще вот сейчас не в курсе. Но уже точно знаем, что это про отличие работы мозга, функционала. Вот. А как бы у кроманьонцев работало по-другому. Но вот кроманьонцы от нас по генетике мозгов не отличаются ничем. Вот, а мозгов у них больше. То есть потенциал у них был больше. Другое дело, как они его загружали, этот потенциал, это вот вопрос. Но я думаю, что нормально загружали. Вот, а мы сейчас можем не загружать вообще все мозги ничем и нормально себя чувствовать. Вот, но это уже такая как бы философия. Так что мозгов у неандертальцев и кроманьонцев было размером одинаково, а функционал у сапиенса был другой. Вот насколько он там был лучше или хуже, это вопрос. Но по факту, что да, выжили мы, все-таки неандертальцы кончились. И по факту того, что у неандертальцев, например, искусства почти не было, ну, там какие-то редкие исключения, а у сапиенсов полным-полно, то мы круче. Вот искусство неандертальцев буквально-таки ровно год назад, в июле 23-го года, 2023-го, в Хотылево, куда вот я катаюсь, нашли самое крутое искусство неандертальцев. Вот мировая сенсация, никто почему-то про нее не слышит и не знает. Такая вот косточка мамонтечья, и на ней царапулька, такая вот зигзагом, скобочки, ну, видимо, круг исходно был, такие рисочки, и еще сбоку две такие полосочки. Ну вот, мне там мерещится мамонт, на самом деле, но это мне мерещится. Что имел в виду неандерталец, это как бы, можно писать сочинение, что имел в виду автор. Вот, и это самое крутое искусство неандертальцев за вот там 150-200 лет изучение неандертальцев на планете Земля. Вот в Хотылево, Брянской области, вот мы катаемся, нашли. Но это я вот сейчас так расписываю, самое крутое, да, вот все, кто это увидят, эту царапульку, скажут, блин, это самое крутое, это вот вообще, это шедевр, да, точно, ничего не ошиблись, вот, а это самое крутое, по факту, вот ничего лучше нет, потому что все остальные примеры, их там штук 20, наверное, есть, меньше даже на самом деле, это там косточка с параллельными насечками, там круглый камушек с крестиком в тайте, еще что-нибудь такое, из такой же духа, там, ну, какие-то там три там галочки какие-то. И вот что-то вот в таком духе. Вот неандертальцы за 100 тысяч лет своего бытия ничего лучше не родили ни разу. И украшений у них тоже там раз-два обчелся. То есть,
1: но ну, это еще круто тем, что это было найдено на территории России в первую очередь.
0: Ну, правильно? У нас-то вот у нас самые крутые были. Наши брянские неандертальцы самые. Если вдруг хотите, приезжайте к нам в Хотылево. Мы научный туризм развиваем. Вот. И, между прочим, нашли, ну, нашли, кстати, студенты питерские, ну, конкретно вот кто там на этом месте копал, но туристы при этом присутствовали. То есть вот у нас есть возможность поприсутствовать при открытии века.
1: А это опубликовано уже или нет? Мы можем потом ссылку прикрепить, кому интересно, чтобы посмотреть.
0: Статья в декабре уже вышла. Вот у нас есть там еще одно открытие века, вот, но его пока скрываем. Пока еще статью не выпустили. Поэтому про второе я ничего не расскажу. А первое вот уже опубликовано. В декабре 23-го года мегаоперативно издали статью. Вот, ну, такая предварительная пока. Вот там сейчас все это продолжается. Там трассологию смотрят, изучают. Мы вот в январе делали эксперименты трассологические. Пытались повторить что-то подобное, ну, чтобы посмотреть, как это вообще было сделано технически. И ни у кого не удалось. Вот это, между прочим, такой интересный момент. То есть брали тоже кость, там у нас были коровьи кости и лосиные. Коровьи помягче, лосиные жестче гораздо. Орудия сделаны из того же самого кремня, вот прямо ровно тот же самый кремень. Орудия те же самые. Там Александр Очередной, который у нас вот, археолог, начальник, он наделал этих орудий неандертальских, он умеет это делать, он крутой неандерталец. Вот. И мы, значит, все, кому не лень, вот научные туристы в том числе, пытались накорябать что-то подобное. Ни у кого не получилось. Неандертальцы, вот эту главную загогулину, которая там центр композиции, нарисовали в одно движение. Вот, там такая типа буква Z, это то, что первое в глаза бросается, ну и потом еще там эти зубчики. И вот они прямо как бы профигачили. А мы там в 20 движений не можем такое сделать. Вот, у нас даже есть такой Ярослав, археолог, такой 2 метра высотой, огромный такой дядя, ну, или парниша, я не знаю, как сказать. И вот он при мне, пень размером с это кресло, из ямы вот так склонившись, достал и выкинул нафиг, потому что он там был лишний пень в раскопе. Вот. И вот этот Ярослав не смог так накорябать, как неандерталец смог. То есть неандертальцы были мощные, это да. Вот коренастенькие, маленькие, но очень сильные.
1: А вот смотрите, я вас перед съемками спросила, как попасть к вам на раскопки туда, потому что действительно очень интересно, и мало, наверное, кто знает о том, что они там проводятся и какую ценность они имеют. Можете тоже нашим зрителям, кто заинтересуется, рассказать, как туда попасть и вообще, как можно поддержать ваш крутейший проект поподробнее?
0: С большой радостью. Есть деревня Хотылево, Брянский район Брянской области. У нас там есть база археологическая. И вокруг есть раскопки. Хотылево 1 – это неандертальцы. Хотылево 2 – это кроманьонцы, верхний палеолит с Венерами, кстати говоря. Там Венер найдено примерно столько же, сколько во всей Европе, если что, остальное вот западной. Ну, не столько же, конечно, но много. Есть ранний железный век, есть поздний железный век, средневековье. А в промежуточных местах есть еще и мезолит, и неолит, и бронза. Короче, у нас есть все. Там не все копается, но вот сейчас 4 раскопа у нас. Плюс мы еще дружим с Гнездово, это в Смоленской области. Там Рюриков копают в массовом порядке, ну, такими прямо этими штабелями у них лежат. И вот у нас как бы главная проблема – то, что денежек у нас, как обычно, нету на науку. Поэтому уже, сколько получается, 3 года назад мы изобрели научный туризм. Ну, в принципе, он и без нас был, но мы его изобрели еще разок, очередной велосипед. И к нам приезжают люди, платят там какие-то 3 копейки, вот, а нам на раскопки хватает. Вот, плюс есть меценаты. И если вдруг кто-то хочет быть или научным туристом, или меценатом, приезжайте к нам, обращайтесь. Есть группа такая во ВКонтакте, например, и в Телеграме то же самое. Называется «Проекты Станислава Дробышевского». Только опасайтесь подделок, потому что то и дело возникают какие-то квази.
1: Но мы потом ссылку прикрепим внизу.
0: Ну или на мою личную страницу во ВКонтакте. Вот есть Телеграм, есть в Ютубе мой канал «Станислав Дробышевский», без затей называется. Хотя там тоже каналов «Станислав Дробышевский», на удивление, много. Кто эти люди? Вот. Ну, там мои ролики, но не все из них я размещаю. Мой канал маленький самый, на самом деле. Вот. Ну и вот, собственно, там есть вся подробная информация. У нас в июле все это дело происходит, ну, главное такое вот стратегическое дело. То есть начинается пораньше, заканчивается попозже, но самое интересное в июле. И где-то вот в первой половине у нас начало раскопок и Гнездово, а в второй половине уже вот у нас есть свой археологический неандертальский. Вот. Но кроме, собственно, раскопок как таковых, у нас есть еще лекции, есть экскурсии, мы ездим в Брянск в музее, ездим в Юдиново, там жилище из костей мамонта, ну, вот, там всякие усадьбы вокруг, и там чего только нету. Вот. Ну, брянская земля богата. У нас есть еще, более того, свои реконструкторы, ну, уже свои, то есть они тоже приехали в качестве научных туристов, и оказалось, что это крутые реконструкторы, они викинги плюс... фехтовальщики какого-то там 16 века в Италии, ну, это одни и те же люди при этом, вот, это очень круто, вот, и у нас и про викингов можем, ну, не я про них ничего не знаю, да, но вот есть умные люди, которые могут, и про Италию, и про там эти фехтовальные приемчики, ну, вот, и про все на свете, так что
1: ну,
0: у нас
1: да, интересно. Проект у вас очень классный, советую всем зрителям поддержать ваш проект. А касаемо Венер, как раз вы затронули эту тему, и вся вторая серия, можно так сказать, она посвящена Венерам. Это прекрасная женщина Баяна, кстати говоря, еще одна, да, пропагандистская такая феминистская тема, которая прям прет во второй серии. Это женщина, которая хочет стать сильной и независимой, и постоянно ходит с фигуркой Венеры. И они там тоже какую-то сказали, какую-то чушь, по-моему, про эту Венеру, то, что она защищает от злых духов, и она несет какую-то в себе информацию, что это такой исторический символ либо плодородия, либо порнографии. Как можно было отнести эти фигурки, которые, ну, известны всем, наверное, да, такое произведение искусства практически, они отнесли в фильме порнографию. Это для меня максимально странно. Они на протяжении второй серии постоянно таскаются с этой фигуркой Венеры, все ее целуют, на нее молятся, грубо говоря, она их якобы там защищает от врагов, от всех. Расскажите, пожалуйста, действительное значение этой фигурки.
0: Ну, причем она у них здоровая, вот такая вот. Таких не делали никогда, если что. Ну, то есть парочка там где-то из Италии есть, довольно крупных, но они тонкие на самом деле. Вот. А вот большинство классических Венер, они вот такущего размера. Потому что это же охотники, собиратели, они ходят все время, они с места на место передвигаются, они ничего большого таскать не могут.
1: А тут у нее, видите, сумка была специально большая, чтобы эту большую Венеру с собой носить.
0: Чтобы в этой котомке, да, таскать с собой еще там килограмм Венеру, да, ну, это такая ересь, конечно. Вот, но... Если объективно, зачем делали Венер, мы не знаем. Вот. Более того, их делали тысячи лет подряд, совершенно не связанные между собой люди, даже разных культур часто. Вот. Ну, там, чаще всего это гравецкая культура, больше всего Венер, но есть и другие, где тоже делали Венер. Их таких же делали там, в неолите, например, это уже там, земледельцы какие-нибудь, там вообще не рядом люди. Вот. Но вообще как бы идея сделать фигурку человека, ну, не то чтобы прямо эксклюзивная и уникальная. И в тех случаях, когда Венеры есть в контексте, когда понятно зачем, они каждый раз по-другому. Допустим, в Зарайске и в Костенках Первых они там в ямке лежат на подставочке, сверху там перекрытые лопаткой, причем не закопанные, в яме не закопанные. Ну вот, в Борщево она рядом с очагом, и она такая тоненькая, вытянутая. В каком-нибудь этом Мальте они все на женской стороне, И они там одетые, кстати говоря, все. Вот, так что там точно никакая не порнография, они там зачехленные такие все сидят. Вот, и там еще какие-то есть примеры, ну, короче, они каждый раз другие. Вот, и это говорит о том, единственное только, что цели были не одинаковые. То есть за, не знаю, там 20 тысяч лет, понятно, что не могло быть одного назначения этих самых фигурок. Каждый раз это было что-то другое. Единственное, о чем эти фигурки говорят, что они думали друг о друге, потому что они создавали изображение человека. Ну вот, ну вот, в Хотылево, в нашем втором, например, последняя Венера была найдена тоже под лопаткой мамонта. Вот она там так запрятана аккуратненько, и вот она лежит. А в Брно там фигурка мужская, и она марионетка, более того, с подвижными ручками, ножками, головешка у нее вертелась на штырьке, и она там в погребении шамана, видимо. Ну там шаман, не шаман, как бы это тоже вопрос, но у него уж больно странный набор всякого дребедения, и он захоронен где-то не пойми где вообще, там не на поселение, бог знает, там в пустоте. И вот эта фигурка такая эксклюзивная, ну, скорее всего, это правда шаман какой-то был. Ну, вот, так что это совершенно разные цели. Поэтому, в принципе, конечно, где-то у какого-то племени абстрактного, отдельно взятого, могли ходить и целоваться. В общем, почему бы и нет. Но я сомневаюсь, потому что вся этнографическая практика показывает, что либо такие фигурки, они сугубо религиозные, какие-то там вместилища духов, и они будут стоять в каком-нибудь домике духов, где-нибудь в тайге на особой территории, там секретной, чтобы никто туда не проник, и чужим туда вообще нельзя, и женщинам тоже нельзя, и детям тоже нельзя, или наоборот, только женщинам можно, там, ну там, смотря, да, чей это культ. Ну вот, но только особо одаренным каким-нибудь. Вот, или там только шаман у себя там где-то в мешочке это хранит. Ну вот, но это будет тогда вот что-то эксклюзивное. Либо это будет детская игрушка. И тогда она будет у каждого ребенка, и она как бы, ну, никакой сакральной ценности, в общем-то, и не имеет. Ну вот, а так, чтобы ее при любом удобном случае доставать из мешочка и целовать. Кстати, они в качестве образца показали Венеру из Хёльфелс. Такую пухленькую, такую тоже страшненькую. И, видимо, из нее как бы пытались сделать вот эту, то, что у них получилось. Но в Хёльфелс там нету головы. Там вместо головы петелька маленькая такая крошечная. А у них такая головастая была. И она у них какая-то, ну, получилась страшная, если честно. Потому что, ну, Венеры, вот настоящие, они обычно достаточно прилично выглядят на самом деле. То есть они могут быть такие гипертрофированные, такие сильно фигуристые, но они нормальные, они как бы симметричные, ровненькие. Ну, обычно человек старался все-таки сделать, чтобы оно красиво смотрелось. А у них, я не знаю, из чего они сделали ее, из какого-то там пластилина, она просто какая-то страшная, она диспропорциональная, у нее башка огромная. Таких голов никто никогда не делал. Ну, не бывает у людей таких голов. Это да, вот вообще пупсика какого-то современного пластикового они там изобразили.
1: Вот. Там просто работал очень талантливый реквизитор.
0: Он очень был талантливый, да, но он ничего не знал про верхний палеолит. То есть я не знаю, в чем была проблема просто тупо скопировать какую-нибудь настоящую, ну, благо их там десятки уже известны, ну, сделать ее. Они есть разных сортов, кстати говоря, есть тоненькие, есть толстенькие, есть пухленькие, есть не очень, есть одетые, есть раздетые, есть там с какими-то насечками, которые изображают, видимо, там то ли скарификацию, то ли раскраску, то ли татуировку. Ну, вот, там есть с бусиками со всякими, с какими-то браслетиками. Там самое разное. Есть с прическами, с классными, есть с портретами, есть вообще без голов, есть с круглыми головешками гладенькими. То есть они все как бы индивидуальные. Там в этом-то и прикол этих Венер, что двух одинаковых нету. Они все разные. И более того, есть такое мнение, что это изображение никаких там абстрактных богинь плодородия. Потому что я сомневаюсь, что для охотников вообще там термин плодородие какой-то смысл имеет. Они же охотники. Что, здесь кончилось, и да, пошли там взяли. Какое плодородие вообще, о чем речь. Ну вот, а это изображение конкретных личностей, то есть это индивидуальные портреты, по сути дела. Ну, вот это весьма вероятно, потому что это же охотники, у них мышление очень такое конкретное обычное. Даже если это вот современные какие-нибудь там, не знаю, ханты-манси, и у них там есть такие фигурки, ну, там у селькупов есть такое что-то подобное, да, там у кетов, тоже человеческие фигурки, они такие гораздо более корявые, надо сказать, чем вот эти палеолитические, но тем не менее там одетые могут быть, там где-то там хранятся и так далее, но они персонифицируют какого-то духа. И, как правило, это дух еще и предок конкретный. То есть у него там имя есть просто банальное. Ну вот, это не какой-то абстрактный дух предка, а это вполне конкретный дух моего предка, никакого-нибудь. И мой предок это вот такой, а вот у той семьи свой предок. И они как бы это разные предки. Вот, они личные. Вот, поэтому какая-то абстрактная там богиня, это уже идея, ну, в лучшем случае, неолита, а, скорее всего, вообще-то бронзового века. Когда просто огромные коллективы, когда уже, ну, как бы все свои, вот, да, до горизонта, и должен быть кто-то, кто эту всю толпу будет объединять. А у охотников нет цели кого-то объединять, они семьями живут. Поэтому какое объединение? Есть папа, мама, да, был дедушка, он помер, стал духом. Вот у нас лежит, как бы, пожалуйста, фотофакт.
1: У меня еще вопрос про украшения, раз мы затронули такую часть материальной культуры. Про украшения, где рассказывается о том, что якобы они являлись неким таким условным паспортом, который несли информацию для того, чтобы сообщить окружающим, ну, некую информацию о себе.
0: Ну, в принципе, примерно так оно и было. Там, опять же, как-то это немножко коряво подано, если честно. Я бы немножко иначе объяснял. Но суть, по большому счету, передана верно. То есть, что такое украшение?
1: Но мне кажется, украшение то же самое, что сейчас передать некий твой статус, да? Себя вообще представляешь.
0: Это просто хороший способ на дистанции передать какую-то срочную информацию, ну, такого макроуровня. То есть, допустим, я выхожу к соседям, и у меня на груди ожерелье из клыков медведя или там когтей. И всем сразу понятно, что я этого медведя убью, значит, я крутой. Вот. Или там выходит женщина, у нее там, не знаю, какие-нибудь бусы там красного цвета, там 10 штук, значит, у нее было 10 детей. Ну, например, да, там я сейчас балды примеры придумываю. Ну, вот. Но это, как правило, какой-то вот сигнал о личных свойствах. Или там у меня какие-нибудь экзотические ракушки, которые, ну, здесь не водятся на этой местности, значит, я их либо у кого-то выменил, либо отнял, либо я там сам смотался куда-то, да, там за 3-9 земель притащил эти ракушки. Но в любом случае это значит, что я крутой. У меня есть то, чего нет ни у кого. Это меня выделяет. Вот, я молодец. То есть это, да, это некий сигнал, и часто это сигнал про какие-то личные свойства. Прям вот личные, вот там, не знаю, убил льва пещерного и себе там заимел клык какой-нибудь здоровый. Сразу всем ясно. Вот, а не убил льва, и у меня не будет клыка. Ну, как бы я его нигде не возьму. Потому что где его возьмешь? А если человек помер, он же с этими украшениями хоронится. У нас все эти украшения, они из погребения известны на самом деле. Ну, вот, потому что взять себе чужие украшения, ну, это как-то непонятно, зачем. Это же, ну, вот, он прибил льва, а я не прибивал, зачем мне клыки льва? Ну, это странно, как бы. То есть я к этому льву отношения не имею, это не мой лев. Более того, ну, если там еще это же религиозное всякое мышление, да, там этот дух льва будет за мной гоняться потом всю жизнь. Я же его не побеждал, а он потом у меня будет там тиранить всячески, нафиг это надо. Ну, вот, поэтому вот это все вот чужое, все эти амулеты, ритуалы, это не мое, и я к ним отношения иметь не хочу, честно говоря, вообще ни разу. Вот. Ну, я уж молчу, что чаще всего эти украшения, они не так выглядят вообще, как вот они изобразили, потому что они самый такой стереотипный вариант показали, ожерелье на веревочке. А такого почти никогда не бывает у охотников-собирателей, потому что носить что-то на веревочке на шее, это либо она порвется довольно быстро, перетрется, либо зацепится за что-нибудь, там вы повеситесь на кусте, на какой-нибудь там бузине, на этой веревочке. Ну, вот. А все эти украшения, судя по трассологическим исследованиям, они нашивались на одежду. Ну и в конце концов есть этнография, есть там те же индейцы, венки, да, там всякие прочие там товарищи. Вот эти, ну, сейчас уже так никто, конечно, не ходит, но там 100 лет назад еще ходили. И это все нашивается на одежду плотненько-плотненько, и оно гораздо красивше выглядит, потому что ожерелье-то, оно болтается черти как. А вот когда оно рядами так вот расшито, вот в сунгире лежит в полный рост там товарищ, да, 1,80 м высотой, и он весь расшит бусами из бивня мамонта. Они у него не висят на веревочке, они у него пришиты на его эту одежду. Вот, и там на запястьях, на вороте, тут три ряда, на голове там, на шапочке. Причем тоже они там не просто как-то болтаются, они там нормально так приделаны, строго, в порядке. Там у детишек, там двое детишек сунгирских, у них по-своему, у каждого по-своему. Это индивидуальный как бы вариант. Ну, так что, ну, украшение – это действительно в каком-то смысле паспорт. Вот, но это вот показатель, там, если это женщина, сколько детей родила, там, сколько ей лет, ну, там, года они, там, может, не считают особо, ну, по крайней мере, там, она молодая, там, замужем, старая, да, там, она какая-то вдова, там, еще что-нибудь такое. Мужик, сколько он убил, там, зверья, сколько он убил врагов, вообще, насколько он крутой, прошел ли он вообще инициацию, это тоже хотелось бы знать. Он вообще мужчина или все еще не мужчина, вот. А может быть, какой-нибудь Каичуча, как вариант, но это из другой уже серии, этого, на удивление, не было. Тоже могли бы впихать. Вот. Но вот такие как бы приколы, они, да, прописываются вполне себе. Вот. Другое дело, что они еще будут бесконечно вариабельны на самом деле. То есть в отличие от современного паспорта, где вот достаешь, и там в одной и той же строчке у всех людей написана фамилия, да, в одном и том же месте стоит печать. А вот эти все штуки палеолитические, ну, вообще охотничьи, они каждый раз другие. Потому что у каждого голова-то на плечах своя, и он захотел, сделал так, захотел сяк. То есть есть какая-то традиция, которая очерчивает рамки, вот, но в этих рамках можно гулять до бесконечности, в принципе. И там вот будет сидеть 5 человек, они выглядят совершенно пестро, все по-разному. Но если начать вникать, они все-таки объединены чем-то, что их отделяет вот от тех вот чуваков, которые там за лесом живут. И у тех тоже все пестренькое, но не так. Ну вот эти вот со своими приколами, эти со своими. Ну как вот в «Костенках» четвертых, например, жили персонажи, любили охотиться на пещерных львов. И у них количество убитых львов больше, чем на всех остальных стоянках верхнего палеолита вместе взятых. Вот такие были крутые чуваки, могли себе позволить, как бы сидели, то есть у них основная добыча были вообще зайцы, если что, вот, и какие-то там северные олени, как обычно, с лошадями. А вот ради души они охотились на львов. Ну вот, и у них там шкуры были, ну там эти черепушки, лапки сохранились, там когти, там, видимо, все стены были увешаны, потому что там два жилища, и там все завалено этими костями львов, там в каких-то немеренных количествах. Вот как бы так. А вот другие там костенки, те же костенки, но не четвертые, а какие-нибудь другие. Там вообще нету никаких львов. И там что-нибудь другое.
1: Они говорят о том, что неандертальцы первыми изобрели иглу, что очень сильно повлияло на последующую жизнь.
0: Это ерунда, конечно. Во-первых, у неандертальцев нету игл.
1: Даже если бы были, как можно доказать, что именно они первые изобрели? Ну, понятно, можно найти где-то на стоянке, наверное, там остатки игл, да, и сказать, что вот они ими пользовались. А про то, что они первые изобрели, это максимально...
0: Нет, там, смотрите, такая история, что самые древние лощила, то есть вот костяные обломки для обработки шкур, есть в Северной Африке. Там древность что-то там чуть не 400 тысяч лет, по-моему, что-то такое. И одновременно почти, ну там может чуть попозже, есть в Южной Европе. В Южной Европе это Homo heidelbergensis, в Северной Африке могли быть или они же, или протосапиенсы, мы не знаем, честно говоря. Ну, вот, потом у неандертальцев вот эти лощила появляются, ну не часто, но так или иначе, как бы да, были. Иголок нету ни одной, неандертальских игол нету, так что это чушь была. Я, кстати, сильно подозреваю, что в оригинале, надо вот еще английский бы вариант посмотреть, там подозреваю, что было не про иглы, а было про проколки. Просто наши криворукие эти переводчики не смогли это нормально перевести. Что проколки у неандертальцев были, но проколка – это из кремня орудие. Ну, остренький такой кончик делается из кремня, чтобы дырки провинчивать.
1: Чтобы шкуры соединять.
0: Чтобы их свинчивать, да. И нитки у неандертальцев были, это доказано. Есть пещера, где закапала нитку этим изысковым раствором, и получилось как бы такой слепок нитки. То есть сама она сгнила, а такая корочка сверху осталась. И там супер сохранность, там три ниточки скрученные там в разные стороны. То есть это точно рукотворная нитка. Из чего непонятно, что она сама-то исчезла, да, но они были у них. И есть еще и генетика вшей, которая показывает, что вши, которые живут на теле и на одежде, разъехались генетически примерно 70 тысяч лет назад. А в это время сапиенсы сидели в Африке, и у них этих вшей, ну, как бы, не было, скорее всего, никак. Ну, там какие-то свои, может, были. Ну, вот. Так что одежда появилась, видимо, правда, у неандертальцев. Им она просто банально нужна была. Они сидели в ледниковом климате. А сапиенсы сидели в Африке, им все это было не нужно. Они, вот у них главное украшение были бусы, действительно. Там, из ракушек с каких-нибудь. Этого там найдено завались. Как бы у неандертальцев как раз этого нету, а у сапиенсов есть. Ну, вот. И когда сапиенсы пришли в холодный климат, они у неандертальцев заимствовали одежду вместе со вшаями, вот, со всеми делами, но иголки изобрели уже сапиенсы. И самые древние иголки, они даже не из раннего верхнего палеолита, костяные. Кстати, наибольшее количество найдено у нас на Янской стоянке. Это в Якутии, на северо-востоке Якутии, и там есть такая Янская стоянка, там суперсохранность, потому что вечная мерзлота, и там иголок найдено больше, чем на всех других стоянках палеолита вместе взятых. Ну вот, там сидели какие-то тетки маниакальные.
1: Все портные жили там.
0: Шили, да, там из каких-то северных оленей, что-то такое. И вот сапиенсы вывели это на новый уровень. То есть про неандертальцев мы знаем, что у них была обработка шкур, точно, потому что лощила есть. Иголок не было, нитки были. Ну, как-то они там плели, не знаю, вязали, там узелки завязывали, что-то такое. Но как выглядел вот костюм в целом неандертальский, мы, конечно, не в курсе. Ноги почти всегда босые, следы всегда босые, сколько вот есть следов, но их не так много, они все босые, но, может быть, у некоторых обувь и была, бог его знает. Вот. У сапиенсов обувь точно уже у некоторых была, хотя следы тоже все босые, ни одного следа в обуви нету до бронзового века, вообще, если что. Вот. Но ботинки были, какие-то сапоги, унты, там что-то такое, потому что у сунгирцев это есть, там видно по нашивкам, вот этим бусикам как раз, что там эти сапоги тоже все были расшитые, и они точно обутые были. Ну и вообще в ледниковом климате, мягко говоря, неуютно.
1: Босиком не походишь, наверное, особо.
0: Да. Вот. Вот. Так что вот у сапиенсов одежда появляется, но заимствована была от неандертальцев, но, наверное, была очень сильно усовершенствована по пути.
1: А еще мне интересно, в первой серии, там, в принципе, все их выживание в первую очередь зависит от воды. И они идут, значит, добывать эту воду, отец там погибает.
0: Они там месяц идут по пустыне и все никак не сдохнут.
1: Вот там, да. Да-да-да. Там рассказывают историю, то, что вот наш отец пришел с мест, где была вода. Там была и еда, и вода. Спрашивается, зачем он оттуда ушел? Ну да ладно. Теперь они, значит, пытаются найти то же самое место. И в конце говорят о том, что вот мы сейчас, начинается пустынная буря. Они говорят, сейчас мы войдем в эту бурю. Это пустыня Тар. И почему они показали именно эту пустыню? И как вода влияла на их выживание? И почему они за нее боролись, судя по фильму?
0: Ну, пустыню они выбрали, я так понимаю, с потолка. Совершенно произвольная какая там приглянулась. Может, звучное название, могли там любое другое назвать. Ну, и типа рядом с Индией как-то там логика такая была. То, что они там ищут воду, это все, конечно, бредятина полнейшая. Потому что охотники-собиратели в пустыню не пойдут в принципе. То есть, если это прям катаклизм и все засыпало пеплом, во-первых, я там не увидел пепла как бы в режиме реального времени, потому что как они его копали, все прекрасно, да, там реконструкция вулкана дивная совершенно, но они ходят по песку не вулканическому, а совершенно пустынному. Причем тут вулкан вообще, каким боком? То есть, если прошло уже довольно много времени, то что они там делают? Ну, вот есть охотник-собиратель, живет в саванне, подходит к краю пустыни, да, дальше барханы. Чего он туда попрется действительно? То есть он развернется и пойдет обратно в свою саванну. Ну вот. А если он каким-то чудом окажется в этой пустыне, ну, он помрет на третий день. Ну, человек не может не пить. Человек довольно водозависимый такой зверек. Какой бы он там суперживучий ни был. И современные вот эти супервыживальщики в пустынях, там австралийские аборигены, бушмены, какие-нибудь те же хадзе, но они там живут уже тысячи лет. То есть они накопили такой опыт, которого тогда точно не было. Потому что тогда было куча нормальных мест, где можно и так хорошо жить. Вот. Ну, кстати, из-за вулкана Тоба как раз большая часть населения-то вымерла в Индии, действительно. То есть у нас видно просто это физически. Есть орудие, потом слой пепла и нету орудий. Все, как бы все кончились. Вот поэтому там оптимистичный конец, что и вот, и мы нашли там люди. Вот. Причем они вначале долго кувыркаются с этим, значит, эректусом там в водах, а потом оборачиваются, и там у них деревня в пределах видимости. Елки, вы идиоты, вы как бы, у вас туннельное зрение, вы видите только вот то, что видит оператор. Вот. И причем начинают хлебать эту соленую воду, а потом неожиданно оказывается, что там ручеек в двух шагах, и там какие-то кусты растут уже. Вот. Причем эти, которые выходят из деревни, они чуть ли там не целуются уже с ними, из пустыни вылезают какие-то хмыри, один тонет, да, там где-то в волнах, и эти, значит, радостно, давай с ними обниматься. С какого перепуга вообще? Вот ни разу не очевидно. Только потому, что они не эректусы, не биоугнетатели, ну... Ересь на ереси, конечно. Вот. Но пустыню, короче, приплели не в кассу, если честно. То есть пустыни всегда были жесточайшим ограничителем. И дальше саванны народ старался не соваться. Вот. То есть были в итоге, но вот современные охотники, которые все-таки живут в пустыне действительно, они были туда вытеснены просто более успешными людьми. То есть когда уже появляется там какое-то земледелие, скотоводство, то да, можно вот этих всех бушменов каких-нибудь выпихать в Калахари. Вот. Но пока не было скотоводов, все нормальные бушмены жили на Капском побережье, где прекрасные условия, где воды залейся, где там деревья растут, там леса есть. И вообще там это Капская ботаническая область, там супер вообще уникальная, богатейшая, там все на свете есть. Ну просто потом туда пришли гатентоты, выпинули бушменов, потом пришли европейцы, выпинули гатентотов, потом пришли зулусы, выпинули европейцев. Вот сейчас это в процессе реального времени происходит. Вот, ну там, конечно, все хотят жить, потому что там хорошо. Ну вот и бушмены в итоге, да, они сидят в Калахаре и выживают, у них там супер эти яйца, из которых они воду сосут, из которых они в фильме, кстати, сосут воду, то, что там не было никак. Ну, вот. Хотя такие яйца для хранения воды известны из Южной Африки, с такими примерно же датировками, но это где Южная Африка и где Индия, как бы это немножко не одно и то же место. Ну, вот. Ну ладно, спишем на это неполноту летописи. А если это просто охотники и нету никого круче охотников, то они не пойдут в пустыню. Вот, они уж там все силы приложат, чтобы свалить куда-нибудь еще. А вокруг это саванна до горизонта. Ну, либо вы все помираете, либо вы все живете хорошо. Одно из двух. И так что с пустыней, конечно, там, ну, ради просто вот интриги все это было добавлено. А уж что туда побежали эректусы, это вообще я не понимаю совершенно. Ну, как-то же они жили всю дорогу до этого. То есть там живет толпа народу, они охотятся, жрут друг друга периодически, я так понимаю, и все время не пьют, как это вообще работает. Не пей водичку, она отравлена, козленочком станешь. Во-первых, откуда она это взяла, вот, что типа не надо пить, или он там, кто там сказал, что не надо пить. А во-вторых, ну уж какая такая прямо отравленная вода, Ну, либо она отравлена, и все помрут, либо она не отравлена, и все выживут. Ну, тут как бы все просто. А они там шляются, ну, у меня создалось впечатление, что месяц, и все никак не помрут от жажды. Вот, и причем они не выглядят изможденными, что характерно. То есть там такие бодренькие эти, ну, видно, что они между дублями выходили, там поливались водичкой, там, как бы, да, заливались нормально, как бы вот, ну, страдающими они не смотрелись ни разу.
1: Нет, ну вот эти вставки с актерами, они просто гениальны. Эти фразы, которые они произносят, вроде как имитируя первобытных людей, это очень смешно и забавно.
0: Не, ну это вот, когда берут актеров, которые городские жители, говорят, играй первобытного человека. Вот, ну, он играет, как умеет. Потому что у него представление о первобытных людях из Флинстоунов каких-нибудь, да, там, не знаю, «Земля до начала времен», не знаю, «Земля до начала времен», там, с динозавриками, ну и что-то

0: есть, ну, как, я, опять же, вот, критиковать легко, да. Я лучше не снял. И по факту лучше этого фильма нету.
1: Критиковать вот. Легко, но приятно.
0: Да. Вот. А как бы взять, вот набрать актеров, доехать до там какой-то никакой пустыни, или хотя бы там кустов каких-то, да, и все это снять. Но вот я пока еще ни одного фильма про древних людей не снял. Вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы немножко ответственнее подходили. Но я думаю, что здесь, как всегда, вот я говорю, ученые, которые были консультантами, все сделали как бы по максимуму, ну, видно, что они там нормальные вещи-то говорят, ну, по крайней мере, на момент снятия фильма они говорят передовые сведения науки.
1: А потом пришла феминистка Баяна и все.
0: Да, а потом пришли вот эти вот какие-то продюсеры, сценаристы, режиссеры, которые вообще не в зуб ногой вообще что происходит, и свои какие-то хотелки, да, там политкорректную фигню, чушь какую-то понапихали, и получилось, что получилось.
1: А вот насколько достоверна история о том, что более 30 тысяч лет тому назад якобы каждые 100-150 лет температура менялась на 4-5 градусов.
0: Ну, тут надо спрашивать не меня, а климатологов на самом деле. Но кривая температура, она вот такая вот. То есть вот такая вот. И просто когда мы смотрим в древность с датировками там, не знаю, в 20 тысяч лет, да, а там еще 75 тысяч лет, у нас точность определения возраста слоев, она в подавляющем большинстве случаев там плюс-минус 5 тысяч лет. Ну вот, поэтому у нас получается, что климат меняется раз там в 5 тысяч лет. Ну, потому что у нас такая точность определения. Когда мы говорим про современность, у нас метеорологи каждые 2 часа замеряют температуру. И температура меняется каждые 2 часа чудесным образом. Ну вот, но это просто метод измерения. То есть, если бы мы современных метеорологов заслали бы в плейстоцен, и они бы мерили современными методами это все дело, то у них бы плюс-минус то же самое получилось. То есть, да, сейчас климат меняется, это объективный факт. Так он менялся и в 16 веке, он менялся, не знаю, в Мезозое, он менялся там в Декембрии в каком-нибудь, он всегда менялся. И темпы изменения тогдашние мы, честно говоря, не очень знаем. Вот. И были они там медленнее, не медленнее, это все от балды. Вот. Есть, конечно, там хитрые способы, когда там бурят какие-нибудь скважины там, в Антарктиде, льда эти керны ледовые, или там в Северной Атлантике, илы какие-то там глубоководные, и там с точностью чуть ли не до кода пытаются это все высчитать, потому что там действительно идеальное, там суперстабильное условие, и там можно действительно иногда погодовые изменения просчитать. Вот. Но вот так, чтобы их погоду кто-то еще и проанализировал бы за там тысячу лет, да, ну я вот такого, честно, не особо знаю, ну я и не климатолог, в общем-то. Вот, то есть, да, говорят, что сейчас меняется прям как невероятно быстро, но есть просто, там, не знаю, летописные сведения про какой-нибудь там 16 век, где тоже менялось все очень быстро, без всякого там этого антропогенного фактора, ну или там со своим каким-то вариантом. Ну вот, так что я думаю, что с точки зрения неандертальцев все было примерно как у нас сейчас.
1: А смотрите, помните, мы с вами как-то разбирали фильм «Последний неандерталец»? А можно назвать имя последнего эректуса, который вот он был, после него все, больше не стало ничего, никакого рода продолжения.
0: Ну, на самом деле, как последний эректус? Мы последние эректусы, потому что Homo эректусы стали Homo там какими-нибудь этими гильбергенсами, родезиенсами, а из них сапиенсами. То есть не было такого, что были эректусы и сапиенсы, они там дрались и сапиенсы победили, а эти там загнулись. Мы есть потомки этих самых эректусов.
1: Все, фильм врет.
0: Вот. А поскольку это же как бы потомство-то непрерывное, не было такого момента, что последние папа и мама эректусы родили наконец-то там, да, дочку, там, сыночка, сапиенса. И вот как бы эти еще такие, а эти уже чпок, уже другие. Но это чушь, как бы. Оно же постепенно происходит на протяжении там десятков тысяч лет. Ну вот, то есть в каждой семье родители такие же, как дети, но вы это помножаете там на 5 тысяч поколений, глядишь, уже и не такие же, если конца. Ну вот, а там на 10 тысяч поколений уже вообще не такие. Вот, и вот срок жизни вида гоминид от 50 тысяч до 300 тысяч лет, где-то так. Ну, если там какие-нибудь австралопитеки, там еще под миллион, там чуть не под 2 миллиона лет. Вот, ну и то-то скорее, потому что мы там разрешающие способности имеем плохую. Ну, вот, так что как бы быстро ничего не происходит. Вот, и не было такого, что последний там эректус, последний неандерталец. Вот. Ну, формально, наверное, можно такого было бы найти. Вот, но мы же и неандертальцы. Как бы у нас же 2,5% примеси неандертальцев-то есть. Вот, поэтому тот, который дал нам эту нашу примесь, он не помер, ну, он лично-то как бы помер, да, но его потомство это вот мы и есть. Мы тоже немножко неандертальцы, ну, 2%.
1: Да, можно найти последнего эректуса и взять у него интервью тогда, после которого все.
0: Это вот вечная загадка. Вот у нас на всей русской равнине нету остатков неандертальцев костных. Стоянок некоторое количество.

0: Есть вот наша Хотылева любимая, да, там Бетова какой-нибудь и так далее, там Сухая Мечетка, а костей нет. Где кости неандертальцев на русской равнине? Непонятно. Медведи есть, носороги есть, мамонты, там, пещерные львы, там, лошади, бизоны, олени, кто угодно, неандертальцев нет. Какой вывод? Они не померли. Они где-то шарятся до сих пор.
1: Среди вот нас.
0: Хотылева. У нас есть парочка кандидатов на эту роль. Ну вот, так вот мы примечаем там. Но это пока еще не факт.
1: Ясно. В общем, в целом вы хотите сказать, что все-таки фильм хороший?
0: На самом деле хороший. То есть мы сейчас его, конечно, хаяли там, да, 2 часа, но объективно, опять же, с учетом того, когда его снимали. Его снимали уже, на удивление, давно. И там просто датировки кривенькие по нынешним как бы меркам, да, там какие-то гипотезы выдвинуты за факты, как бы преподносятся как уже такой удостоверенный факт. Ну, вот политкорректность вот эта вот нарождающаяся, да, там эти белые угнетатели и страдающие негры, это девушка Баяна, которая против системы прет и хочет стать мужиком. Ну, это все, конечно, дичь, вот, но лучше никто не снял. Вот, поэтому, если кто-то хочет посмотреть, ну, что-то приближенное к науке, вот, хотя, конечно, наукой там особо не назовешь, ну, то с участием, кстати, ученых, там ученые это тоже свои 5 копеек вставляют периодически, и они, кстати, адекватные более-менее вещи говорят, тоже там местами такси, но они старались как могли. Вот, лучше пока никто не создал, вот объективно. Потому что какие-то фильмы даже, по-моему, мы разбирали, да, там тоже такие псевдонаучные, ну, тоже там какой-то BBC, там Discovery, что-то такое там снимали, там было
1: BBC
0: гораздо хуже.
1: BBC самая классная моя любовь, просто огромная.
0: Так что этот фильм смело можно смотреть.
1: Спасибо вам большое за разбор. Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Итак, мы начинаем сезон «Малой трибуны ученого», которая проводится в конференц-зале. И по опыту прошлого года мы поняли, что иногда не хватает времени, чтобы наобщаться, послушать, задать вопросы. И в этом году Анатолий Владимирович, который открывает наш цикл, любезно согласился прочитать свой цикл. То есть вы с ним будете общаться 3 лекции подряд. Цикл называется «Разноцветное небо». Понимаете, так? Это все будет интересно. Вот. И сегодня первая лекция, о которой Анатолий Владимирович прекрасно все расскажет, я даже не буду ничего комментировать.
2: Ну, во-первых, здравствуйте. Меня зовут Анатолий Владимирович, я тут не первый раз выступаю, и каждый раз с большим удовольствием. И мне хотелось бы просто поделиться с вами, ну, прежде всего, так сказать, красотами окружающего мира, рассказать, что окружает нас, если наблюдать в невидимых областях спектра, и как астрофизики исследуют мир в этих невидимых лучах. Но начну я с того, что наш глаз воспринимает множество оттенков цветов, тысячи оттенков. Когда вы смотрите в телескоп на какие-либо астрономические объекты, то буйство цветов нигде не найдете. Все кажется блеклым, серым. А вот на красивых фотографиях, полученных, скажем, с там, космических телескопов, наоборот, все получается раскрашено как будто бы фломастерами. Вот это, конечно, искусственные цвета, но мне важно другое, что наш глаз чувствителен к довольно широкому диапазону спектра. Ну, длины волн, как известно, меряются в нанометрах, значит, где-то от 400 до 800 нанометрах – это та область, в которой чувствителен глаз. Таким уж эволюция создала наш глаз. И это неудивительно, что именно к этим лучам у нас большая чувствительность, поскольку наш глаз приспособлен к излучению Солнца. Именно Солнце в этой области спектра излучает существенную долю своей энергии. Вот, и именно эта часть энергии, так сказать, благополучно достигает поверхности Земли, не задерживаясь особенно в атмосфере. То есть это чувствительность к той части спектра Солнца, которую пропускает земная атмосфера. Так вот, вся астрономия, начиная от античности и кончая, так сказать, современной, она в значительной степени связана именно с наблюдениями электромагнитных волн в тех же областях спектра, которым чувствителен глаз. И только в последние 100 лет, ну, скажем, даже, я бы сказал осторожно, с середины 20 века появилась возможность увидеть Вселенную в невидимых лучах. Ну, наш глаз чувствителен к всем переливам от синего до красного, и призма или дифракционная решетка позволяет увидеть все цветовые оттенки, но за красным светом находится тот инфракрасный свет, о котором сегодня пойдет речь. А на следующих наших встречах, если они состоятся, я расскажу, так сказать, о более далеких от оптической области спектра диапазонах. Но начну я, пожалуй, с человека, который эти инфракрасные лучи открыл. Ведь до 19 века никому и в голову не приходило, что мир заполнен лучами, которые оставляют глаз слепым. То есть глаз их не видит. Ну, вообще, этот человек исключительный. Всего существует несколько таких ярких ученых за всю историю, которые так сильно продвинули бы науку, как Уильям Гершель. Это английский астроном. Что он открыл? Я просто перечислю. Даже вот интересно, насколько Нобелевских премий потянуло бы его открытие. Вот самое важное открытие. Он открыл планету. Планету Уран. И ее спутники. До сих пор, до этого было известно только, так сказать, Нептун как последняя планета. Он показал, что Солнце движется относительно звезд и нашел направление этого движения в созвездии Близнецов. Он доказал физическую связь между звездами, которые мы воспринимаем как рядом находящимися, то есть физическую связь между парами звезд. Он увидел, он измерил и доказал, что они обращаются друг вокруг друга. Он открыл планетарные туманности. Они раньше не были известны. Вот эти вот колечки, которые сбрасывают стареющие звезды. Он первым сформулировал идею о том, что звезды продолжают рождаться в наше время. Первый. Он обосновал предположение о том, что Млечный Путь – это звездный остров, каких много в природе. И, наконец, последнее, для нас самое интересное в данном аспекте – это открыл невидимый глазом инфракрасное излучение Солнца. Вот на этой картинке показано, как, в принципе, это происходило. Вот, говоря современным языком, он хотел посмотреть, как меняется спектр Солнца в зависимости от длины волны. И для этого он использовал зачерненные термометры. То есть обычные медицинские термометры. Шарики он зачернял тушью, чтобы они не, ну, чтобы они поглощали всю падающую на них радиацию. И эти термометры, так сказать, ставил в разные места спектра, чтобы показать, посмотреть, где, на какой цвет переносит больше энергию, какой цвет нагревает термометр до более высокой температуры. И совершенно неожиданно для себя он обнаружил, что самую высокую температуру показал градусник, который он совершенно случайно оставил за пределами видимого спектра, за пределами красного цвета. И тут он понял, что он нашел излучение, которое заставляет нагреваться термометр, но абсолютно не видно глазом. Он начал проводить эксперименты, показал, что оно тоже, отражается от поверхности, преломляется. То есть он показал, что видимый спектр нужно расширять дальше. И вот фактически с этих пор можно говорить о том, что открыто инфракрасное излучение, причем астрономического объекта, Солнца. Но Солнце – это самый яркий объект на небе, в каком диапазоне бы его ни смотреть. Но и понятно, что еще очень много времени должно было пройти, чтобы придумали такие приемники излучения, которые реагировали бы на инфракрасное излучение не только Солнца, но и звезд, планет и других космических объектов. А Солнце остается самым ярким инфракрасным источником. Оно и сейчас, инфракрасные наблюдения Солнца используются. Вот, скажем, так выглядит фотография Солнца в линии Гелия. Это современный метод определения плотности тех слоев солнечной атмосферы, которые лежат выше видимой глазом поверхности Солнца. Видимой глазом поверхность называется фотосфера, но здесь же мы видим детали более высоко расположенные. Это современная фотография, так сказать, в инфракрасном диапазоне спектра. Интересно, что глаз не воспринимает инфракрасные лучи, но его инфракрасные лучи воспринимает наша кожа. И каждый может легко в этом убедиться. Если вы, например, нагретый утюг поставите рядом с собой, вы чувствуете кожей тепло. Можно подумать, что это потоки воздуха горячего поднимаются, но можете поднять утюг и под него, вблизи утюга держать руку, вы все равно почувствуете тепло. Кожа воспринимает тепло. Тепло, которое переносится инфракрасными лучами. Но все это очень мощные источники, конечно. Так вот, сейчас известны колоссальное количество источников инфракрасного излучения на небе. Традиционно инфракрасный спектр разбивается на три диапазона – ближний, средний и далекий. Ближний – это, если мерить в микронах, а микрон – это 0,001 миллиметра, то длина волны ближнего 0,75 микрон, среднего от 5 до 20, и все то, что дальше, это далекий инфракрасный диапазон. А 1000 микрон – это уже 1 миллиметр. Уже дальше идут волны, которые традиционно относят к радио. Волн. Ну, я не буду перечислять, какие объекты здесь в космосе светят в том или ином диапазоне. Потом мы еще к ним вернемся. Я хочу сказать, что ближний диапазон, он прямо примыкает к чувствительности глаза, к порогу чувствительности глаза. Поэтому он давно уже освоен. А вот средний и далекий, они находятся как бы в тени, потому что атмосфера для них практически непрозрачна. И нужно либо высоко поднимать приемники излучения, телескопы, либо вообще уходить в космос. Ну а что касается ближнего инфракрасного диапазона, то вот он освоен и технически, и используется на производстве для разных целей, и также освоен любителями художественных фотографий. Я покажу вам несколько примеров. Ну вот, например, совершенно неестественные цвета, но это цвета, которые связаны с излучением именно в ближнем инфракрасном диапазоне. Более темное небо, другие совершенно переливы цветов. А вот хлорофилл, зелень, отражает инфракрасный свет великолепный, поэтому выглядит белым. Вот. Это снимок летний, в разгар лета. Такое ощущение, что мы находимся как бы зимой, но вот что-то такое для зимы это тоже как-то не совсем типично. Ну, в общем, это таких фотографий очень много. Есть специальные люди, которые вот занимаются фотографиями в ближнем инфракрасном диапазоне. Ну, а в технике, в медицине с помощью излучения в инфракрасном диапазоне определяют, скажем, температуру. Ну, вот, например, инфракрасная фотография попугая. Здесь цветовая кодировка такая, что чем холоднее, тем голубее цвет. Красный – это более теплое, вот у попугая нос холодный, вот крылья холодные, так сказать, вот руки теплые. Или вот, например, мне нравится эта фотография замечательная. Сразу видно, что у кошки холодное. Конечно, нос. Вот, что у кошки самые теплые – глаза и раковины ушей. То есть в медицине можно определять таким образом дистанционно температуру. Важно, что дистанционно. То есть не надо сувать градусник в разные места. Вот. А вот качественный рывок, конечно, астрономический рывок, был получен, когда стали исследовать вот таким же способом определять, мерить температуры планет. И планеты далеко находятся, десятки миллионов километров от нас. По инфракрасному излучению можно видеть, какая температура, в какой области планеты. Ну вот, я должен здесь упомянуть нашего ведущего ученого, он, к сожалению, скончался не так давно. Это Василий Иванович Мороз, вот, основатель советской, а потом российской, можно сказать, школы инфракрасных наблюдений планет, планетных атмосфер. Многие космические аппараты были оснащены приборами, созданными, так сказать, по его идеям или его, так сказать, учениками и последователями. Вот классический пример. Спросите у кого-нибудь, кто первый обнаружил, что на Марсе есть вода. Все сошлются на американцев. На самом деле это наблюдение Василия Ивановича Мороза в середине 60-х годов. Он нашел, так сказать, линии, присущие водяному льду в инфракрасном спектре Марса. Вот. А вот как выглядит уже современная, так сказать, фотография, так сказать, в инфракрасных лучах. Это уже получено космическим аппаратом Марс Экспресс. Здесь вы видите вот эта полосочка, она растянута и показано ее изображение в инфракрасном свете. От нуля до минус 120 Цельсия. Видите, есть области вполне, так сказать, пригодные для температуры по жизни. Около нуля градусов и минус 120. А вот это пятно, которое вот здесь хорошо видно в центре, это южный полюс, это шапка марсианская. Лето на южном полюсе, шапка имеет температуру более низкую, чем температура на ночной стороне планеты, вот то, что, так сказать, в нижней части картинки. Вот. Или вот, например, Венера. каждый знает, наверное, со школы, что Венера – это планета загадок. Она покрыта таким толстым слоем облаков, что среди них нет просветов, и поверхность Венеры нельзя увидеть. Но вот какая ситуация. В основном это поглощение связано с углекислым газом. Газом, который составляет основную массу атмосферы планеты. Но углекислый газ поглощает очень неравномерно. Там есть спектральные линии, спектральные полосы. И есть область, где углекислый газ практически не поглощает. Или поглощает очень мало. Эта область вблизи 1 микрона, инфракрасная область. И в этой области атмосфера Венеры прозрачна, и можно, в принципе, видеть поверхность через все эти толстые слои облаков. Это даже не знают любители астрономии, я убедился, сам спрашивал. Вот. Но если вы просто в этой области будете смотреть на Венеру, вот как она сейчас видна, только вот в области 1 микрон, вы, конечно, поверхность не увидите, потому что все яркий свет Солнца, который рассеивается облаками, он будет замывать эти детали поверхности. Чтобы увидеть поверхность, нужно погасить Солнце сначала. Но Солнце, в общем-то, можно обойтись и без этого. Достаточно просто посмотреть на ночную сторону планеты. Там Солнца нет. Там облака не ослепляют светом Солнца. Но спрашивается, а что тогда ночью мы увидим-то на поверхности, когда темно? А тут нужно вспомнить, что Венера – планета горячая. Там температура средняя около 500 градусов Цельсия. То есть у нас породы, можно сказать, где уже они светятся фактически. То есть и вот это свечение мы и увидим. И это научились наблюдать из Земли, и из космоса. Вот я просто поискал в интернете, нашел фотографию на длине волны 1 микрон, где атмосфера прозрачна, и можем видеть поверхность, проникновение взгляда до самой поверхности. Вот. И вот, пожалуйста, это изображение, полученное американским космическим аппаратом «Венера-экспресс». Спектрометр Виртис перед вами. Конечно, картина не очень четкая, потому что рассеяние есть. Это детали поверхности. Это детали поверхности, которые видны сквозь облака. Это поразительно. Конечно, из-за чего небольшая резкость, такая размытость. Конечно, атмосфера все равно рассеивает. Но здесь нужно иметь в виду вот что. Вот возьмите кальку, например. Вот посмотрите сквозь кальку, вы на источник, вы не увидите никаких контуров. Сквозь кальку вы не увидите контуров предметов, потому что она рассеивает свет. Но положите кальку вплотную к тексту какому-нибудь, вы сможете сквозь кальку читать. Так вот, атмосфера – это своего рода рассеивающая калька. Она не до конца рассеивает свет. Ну, спрашивается, а что дают такие изображения? Да прежде всего, вот белые и светлые пятна – это фактически температурная карта получается. Потому что светлые – это значит, это горы. Там с высотой температура падает, как и на Земле, и излучение слабое. А вот темные пятна – это более горячие. Это либо долины. Либо, что вот было найдено командой, вот была работа такая, первый автор Базилевский, наш известный геохимик, нашли следы фактически действующих вулканов, или, по крайней мере, области выхода тепловой энергии, потому что они выделялись вот именно таким цветом, который говорит о... который говорит о том, что вроде бы это и не глубокая долина, а тем не менее, и не вершина, а тем не менее яркое излучение. Вот внизу здесь есть шкала высот от минус 2 до плюс 3 километров. Значит, самые высокие здесь белые области, самые низкие темные. А вот интересно, вот эта фотография, я думаю, что многие из вас ее не видели, это фотография Земли. Полученная с Венеры. Ну, не с поверхности, конечно, а с космического аппарата, который летал. Это Венера-экспресс. А тут вот для калибровки показан спектр нашей Земли. В инфракрасной области спектра. И прекрасно видны линии, принадлежащие разным элементам, которые очень хорошо известны, что они есть в нашей атмосфере. Это как бы дистанционное измерение химического состава земной атмосферы. Ну, также мы и Земли можем мерить другие планеты. Но если уходить дальше от Солнечной системы, то там мы встречаемся с одной сложностью. Дело в том, что само межзвездное пространство, оно довольно запылено. Пыли много. Ну, на близких расстояниях эта пыль не чувствуется, но когда речь идет об объектах, до которых там десятки, сотни или тысячи световых лет, или там десятки тысяч световых лет, то пыль может практически заблокировать все. Вот. И вот здесь инфракрасные наблюдения, конечно, дают неоценимую помощь. Вот. Причем пыль эта концентрируется к плоскости галактики и к областям, где рождаются звезды. Ну, для примера я покажу вам, как это выглядит. Вот, скажем, это изображение галактики, полученное крупными телескопами. Вот это Млечный Путь, а прямо в центре кадра область ядра нашей галактики. Вот эти темные пятна, это фактически непрозрачные участки межзвездной среды. Мы сейчас приближаемся к туманности, которая называется лагуна. И вы видите там многообразие вот этих пылевых прожилок. Это, конечно, не чистая пыль, это пыль, смешанная с газом. Но пыль мешает понять реальную форму, реальную протяженность, реальную яркость объектов. А вот эти вот маленькие пылевые вкрапления, они называются глобулами. Они сжимаются горячим газом, и в некоторых случаях глобулы могут в них могут рождаться звезды. Вот эта туманность с близкого расстояния. Так вот, в ближнем инфракрасном диапазоне уже пространство оказывается значительно более прозрачным. Вот та туманность, в которую мы только что въехали, внизу. И точно такой же по масштабу, этот же участок неба снят в ближнем инфракрасном диапазоне. Вы не узнаете эту туманность. Там, конечно, мощные пылевые прожилки, они остались непрозрачными, но, в общем-то, прояснилось очень многое. Мы видим уже далекий газ, далекие звезды. Смотрите, сколько звезд здесь, их тут миллионы. Сравните количество звезд сверху и снизу. Вот, вот эти далекие звезды, которые видны на верхнем изображении, они просто, их свет не проникает сквозь туманность. Вот именно из-за того, что здесь есть пыль. Но, пожалуй, наиболее важные результаты в инфракрасном диапазоне, вот результаты, касающиеся самых различных направлений на небе, были получены в рамках проекта, реализованного в Соединенных Штатах Америки. Он называется проект ТУМАС. Вот. Первый ТУМ, это значит 2 микрона. То есть это инфракрасный диапазон, длина волны 2 микрона. Это уникальный телескоп Ричи Кретьена системы, который позволил существенную долю неба непрерывно отснять в различных диапазонах ближнего инфракрасного света. Вот, например, как выглядит вот такая обобщенная, суммарная карта того, что было получено. Вот здесь, в этом овале, это вписано все небо. Это такая специальная геометрическая проекция, которая позволяет сферу спроектировать с какими-то искажениями, конечно, спроектировать на плоскость. Так что вот то, что на переднем плане идет полоса, это Млечный Путь. Причем от нуля до 360 градусов. То есть, если бы мы хотели как-то это сопоставить с тем, что есть на небе, мы должны как-то это согнуть и там сзади, за спиной, соединить один край с другим. Вот. Здесь видно фактически та галактика, в которой мы живем. Уже Млечный Путь воспринимается не как какая-то полоса рваная, а видно, что это действительно галактический диск. В центре находится балч и ядро галактики. Видна еще, так сказать, пылевая прожилка, которая не прошибается, так сказать, в этом диапазоне. Вот. А что еще интересно, справа и внизу от центра два маленьких пятнышка, Это большое и малое Магелланово облако. Это галактики, спутники нашего Млечного Пути. Фактически вот мы с Земли получили вид нашей звездной страны, нашей галактики. Мы находимся в плоскости этой галактики, поэтому мы воспринимаем галактический диск как полосу. Вот. А теперь, если исключить галактику и посмотреть на более слабые объекты, то большая часть этих объектов окажется либо звезды красные, либо галактики. Вот здесь каждая точка – это отдельная галактика. Здесь тоже обзор Тумас, и вот видно крупномасштабная такая структура распределения галактик в пространстве, называется, так и называется крупномасштабная структура Вселенной, которая была как раз исследована с помощью этого проекта. Здесь разные цепочки, разные конденсации, они соответствуют скоплениям галактик. Вот здесь некоторые написаны. Скопление Девы сверху, скопление в волосах Вероники, скопление в созвездии там, Норма, большого Магелланова облака. То есть мы здесь видим в инфракрасном диапазоне колоссальный мир, который открывается перед нами. А это еще только ближний инфракрасный диапазон. Здесь эти объекты, в принципе, видны и в оптическом диапазоне, но только видны по-другому, видны, так сказать, ну, может быть, слабее из-за того, что есть поглощение, но это ближний инфракрасный диапазон. Вот, например, как выглядит центральная часть нашей галактики, где находится ядро. Обычный снимок слева и ближний инфракрасный диапазон. Пыль практически рассеялась, ну, кроме самых плотных участков. А нам это интересно, потому что в центре нашей галактики находится, так сказать, объект, абсолютно не похожий ни на что, ни на все остальное. Это сверхмассивная черная дыра. То есть объект, который создает вокруг себя гигантское гравитационное поле и вообще не излучает света. Его нельзя поймать излучение ни в каких диапазонах спектра, вообще ни в каких. Можно только о его присутствии судить по гравитационному полю. А как мы узнаем, какое там гравитационное поле? А звезды там есть недалеко. И звезды в сильном гравитационном поле должны бешено крутиться. Это и было найдено. Если обычно мы наблюдаем звезды, вот большая часть звезд, которые видны на небе, имеют относительно нас характерные скорости, ну, 20 км в секунду, 30 км в секунду, то вблизи черной дыры 500 км в секунду, 600, 700. И вот увидеть эти звезды можно только в инфракрасном диапазоне, в ближнем инфракрасном диапазоне, потому что поглощение света мешает нам их видеть в обычном свете. И вот поэтому удалось восстановить характер их движения. Вот посмотрите. Это ускоренная съемка. Здесь охватывает несколько лет. Каждая точка – это звезда. Конечно, это не истинный размер звезд. Это скорее отражает яркость. И вот посмотрите, там сверху дан масштаб. 10 световых дней. Дней? Что такое световые дни? Да это скорее масштабы Солнечной системы. И посмотрите, звезды вращаются с переменной скоростью вокруг пустого места. То есть есть невидимый объект, который заставляет миры крутиться вокруг него. Это сверхмассивная черная дыра. Вот она, ее масса была измерена вот таким именно путем. Ну, пожалуй, что самый большой в мире наземный телескоп для этого ближнего инфракрасного диапазона построили, так сказать, англичане. Называется UKIRT, значит, United Kingdom, это название Англии, инфракрасный телескоп, на вершине горы, высокой горы на Гавайских островах. Вот. Этот телескоп, почему он поднят так высоко? Ну, чтобы атмосфера вносила, так сказать, минимум поглощения. Вот как он выглядит сам по себе, довольно большой телескоп. И вот, скажем, одну маленькую фотографию покажу, которая была получена в рамках проекта, выполнявшего на этом телескопе. Это кусочек неба. И вот там вы видите квадратик, и он здесь увеличен. Это галактика, две галактики ярких в окружении того, что кажется звездами. Так здесь фактически, на самом деле, здесь нет ни одной звезды. Каждая вот эта маленькая точечка – это далекая галактика в инфракрасном диапазоне. Теперь перейдем к более длинным волнам. Уже не ближний, а средний инфракрасный диапазон. Он уже, наблюдать здесь уже значительно сложнее. Здесь используются специальные высокочувствительные матрицы, источники. Это теплые протопланетные диски вокруг звезд. Это пылевые оболочки формирующихся звезд. Это спектральные линии органических молекул. Очень интересно, органические молекулы. И, наконец, важно только, что наблюдение Земли здесь возможно только с высокогорных обсерваторий. А для получения полной картины неба в среднеинфракрасном диапазоне требуется, конечно, лучше всего аппарат вывести в космос. Но, тем не менее, на Земле есть один очень хороший большой телескоп, который давно используется для наблюдения в этом диапазоне. Вот он. Этот телескоп работает на границе оптики и далекого инфракрасного излучения, то есть радио фактически. Называется он Джеймс Клерк Максвелл. Работает он уже с 1987 года, и диаметр объектива телескопа 15 метров. Расположен он также, так сказать, на большой высоте, на Гавайских островах, по той же самой причине, совершенно безлюдное, лишенное растительности место, но оно оказалось вполне пригодным для того, чтобы улавливать слабые потоки инфракрасного излучения, которые иначе можно только из космоса поймать. Ну вот, покажу несколько фотографий, сделанных. Это, правда, космическая фотография, космический аппарат Спицер. На длине волны 8 микрон. Это одна из близких к нам галактик. Ну, кто интересуется астрономией, тот знает. М82. Сама галактика, звезды ее, они здесь дают вот только вот этот синеватый такой диск, который виден. А в глаза бросается вот что-то похожее на пламя, которое вот по обе стороны так распространяется. Это очень интересный объект. Дело в том, что в центре этой галактики происходит мощная вспышка звездообразования. И массивные звезды выплескивают такое большое количество энергии, что возбуждают межзвездную среду и выбрасывают ее, так сказать, вдоль от центра, прежде всего по малой оси, по большой оси там сдерживается массами более холодного газа. Теперь, что это за среда? Что так излучает? Цвет, конечно, условный. Все цвета раскрашены компьютерно, понятно. Глаз не воспримет это как красный свет, никак. Глаз вообще этого ничего не увидит. Оказывается, это излучение приходит от полиароматических углеводородов. Это органика. То есть органику с помощью инфракрасной спектроскопии можно видеть, наблюдать даже в далеких галактиках. Это, кто знает химию, это бензольные кольца. Довольно устойчивое соединение к нагреву и к радиации. Есть некоторые предположения, что сами первые клетки на Земле, давшие начало жизни, пошли вот путем вот такой модификации и усложнения именно полиароматичных углеводородов. Ну, на Земле это очень хорошо известные вещества. К ним относятся, например, нафталин, поэтому они все очень плохо пахнут. Вот. Но самые, пожалуй, часто встречающиеся полиароматичный углеводород – это выхлопные газы автомобилей. Это жженая резина, это майдан. То есть это все. То есть, кстати, очень канцерогенное вещество. Поэтому хорошо, что его много, далеко от Земли. Но это не значит, что там межзвездная среда состоит из этих углеводородов. На самом деле это маленькая добавка к межзвездной среде. Но именно эта добавка выявляет себя в инфракрасном диапазоне, в некоторых длинных волнах, там 8 микрон, 16 микрон. И именно мы видим крошечную добавку к такой довольно сложно устроенной межзвездной среде этой галактики. Вот как выглядят эти бензольные кольца, вот как выглядит спектр. PH – это и есть сокращение полиароматик, полиароматичные углеводороды. Вот по этим линиям излучения их и ищут в далеких галактиках. То есть органика существует на всех расстояниях от нас. Теперь перейдем к самой сложный для исследования. К самой малоизученной области спектра, это далекий инфракрасный диапазон от 20 микрон до 1 миллиметра. Здесь приемники охлаждения сильно охлаждаемые полупроводниковые болометры. Это изобретение, так сказать, конца 20-го столетия. Что здесь важно? Надо очень сильно охлаждать. Почему нужно охлаждать? Потому что инфракрасное излучение, оно рождается независимо от нашего желания у любого сколь-нибудь нагретого тела. Например, если здесь эту аудиторию поместить в абсолютную темноту, закрыть все окна, двери, выключить свет, но сделать наши глаза чувствительными к далекому инфракрасному диапазону, или поставить какой-нибудь экран, который бы воспринимал и воспроизводил картинку в далеком инфракрасном диапазоне, мы бы увидели, что светится все. Светятся лица, светятся стены. Спрашивается, ну и тогда и телескоп сам должен светиться. Тогда должны светиться и приемники излучения. Тогда должна светиться и антенна, то есть телескоп тогда просто будет принимать и фиксировать свой собственный свет, вместо того, чтобы наблюдать далекие объекты. Чтобы свести к минимуму излучение, нужно все охлаждать лучше всего до температуры меньше 1 градуса по Кельвину, меньше 1 градуса от абсолютного нуля. Не всегда это получается, но, по крайней мере, болометры до таких температур именно и охлаждают. Там доли градуса с помощью жидкого гелия. Действительно, иначе сам телескоп ослепнет просто. Ведь вот, как, например, страшно, особенно дети боятся, вот рисуют каких-то там в мультфильм каких-нибудь монстров, и у них глаза светящиеся. Вот все, человек в ужасе. Почему-то это внушает ужас. А на самом деле это должны быть самые безобидные создания, потому что они слепые. Если у них глаза светятся, значит, они ничего не видят. Вот. Любой приемник излучения просто будет слепить свое себя. Поэтому таких монстров бояться не нужно. А почему светящиеся глаза внушают ужас человеку? Я додумался. И вот мне кажется, что дело в том, что наши первобытные предки встречали большую опасность, конкурируя с дикими животными за право жить в пещерах. И когда из пещеры на них смотрели вот это кошачьи глаза, светящиеся, это внушало ужас. Как-то это по генетической линии передалось это и нам. Действительно страшно, правда? Неприятно даже. Вот. Но на самом деле, чтобы телескоп сам себя не слепил, требуется охлаждение. Проблемы это довольно технически сложные. Значит, что необходимо? Сильное охлаждение всего телескопа. И необходимы громоздкие защитные экраны, чтобы солнечный свет не грел никак. И телескоп будет работать, пока не испаряется весь охлаждающий реагент, жидкий гелий. Поэтому инфракрасные телескопы имеют весьма ограниченный срок существования. Но они их запускают, и они открыли новую страницу в нашем понимании Вселенной. Я просто пробегу по некоторым самым крупным достижением такого технического и научного плана. Это первый большой космический телескоп с диаметром 57 сантиметров, это солидное зеркало, был запущен в 1983 году. Это телескоп IRIS, это американское, там и международное, конечно, участие, но NASA запускал. Он проработал 10 месяцев и работал на длинных волнах 12, 25, 60 и 100 микрон. На 12 еще традиционно относится к среднему инфракрасному диапазону, остальные к дальнему. С ним был, он сделал массу разных открытий. Вот в частности, обнаружил полевые диски вокруг некоторых ярких звезд, даже вокруг Веги, скажем. Как выглядит все небо, опять-таки в такой вот проекции, от 0 до 360 градусов. Полоса, которая идет поперек по диаметру, это Млечный Путь, это диск нашей галактики. Более загадочно вот это вот зигзаг синий. Но надо помнить, что это же, так сказать, искаженная проекция. То, что кажется синим зигзагом, это просто большой круг, наклоненный к плоскости Млечного Пути. Эта плоскость называется эклиптикой. Вот то, что вы видите синеватое свечение, это зодиакальный свет. То есть гигантское количество пылинок, которые распределены в межпланетном пространстве, в плоскости планетных орбит, и они, поскольку они нагреваются солнечным светом, они, их очень трудно заметить в оптике, хотя зодиакальный свет известен, конечно, но в инфракрасном диапазоне он просто бросается в глаза. А дальше вы видите сложные петли, выбросы. Это уже структура межзвездной среды, где светится пыль. Межзвездная пыль, которая не поглощает, а излучает уже в этих диапазонах. Ну вот давайте посмотрим, что самые многочисленные источники какие далекого инфракрасного излучения. Их три. Это облака холодной пыли в межзвездном пространстве, пыль в других галактиках, которые тоже видна, и активные ядра галактик. Там же механизм излучения другой, но это уже, так сказать, другая тема, другая песня. Вот. Вот этот маленький кусочек неба, ну, не то, что маленький, не скажу, несколько десятков градусов размеров, в области Южного полюса. Вы здесь видите облака. Просто ясное небо, но это с орбиты, это не из Земли. И это облака, это не облака в атмосфере. Это облака в пространстве, далеко от нас. В межзвездном пространстве. Они абсолютно прозрачны. Мы эти облака не замечаем, и в обычные телескопы смотрим сквозь них, как сквозь суперпрозрачное стекло. Они вообще не чувствуются. Но эти облака содержат небольшое количество пыли, которое светится в инфракрасном диапазоне. И мы видим вот эти вот облака. А вот там, видите, кусочек маленький, зеленоватый, просто это отрезанная часть. Там дальше соседняя галактика, Малое Магелланово облако. Там тоже есть пыль, вот, и она тоже излучает, еще с большей температурой. Зеленый цвет соответствует более высокой температуре. Но какая это температура? Мы как-то привыкли, что раз что-то светится, это значит, ну, как гвоздь, который нагрели на газовой горелке, там сотни градусов, или там металл, там тысячи градусов, плавильная печь, доменная печь, все это металл светится, светится очень ярко, если нагреть. Здесь же инфракрасный диапазон, а невидимый. Это в видимом диапазоне надо очень сильно нагревать, чтобы тело светилось. А в инфракрасном светится при любой температуре. Типичная температура пыли, которая вызывает такое свечение, около 30 кельвинов. То есть где-то минус сколько там, 240 градусов по Цельсию. И уже светится. А поэтому вот эти облака, содержащие пыль, так по-разному выглядят в разных диапазонах спектра. Вы, наверное, узнали, многие для вас знакомы, эта деталь межзвездной среды. Это хорошо известная газопылевая туманность под названием «Конская голова». Значит, почему здесь она черная? Потому что это молекулярный газ. Сам газ мы не видим. Вообще мы бы не увидели здесь ничего, если бы не было пыли. Но пыль всегда примешана к газу и выдает его присутствие. Из-за пыли газ не может быть спрятан в оптическом диапазоне. Но правда, чтобы заметить эту пыль, нужен какой-то яркий фон. И увидите силуэт на более ярком фоне. Не было бы этого яркого фона, была бы такая чернота межзвездного пространства, вы бы это не увидели. Но это видимый свет. А вот, например, ближний инфракрасный диапазон, простите, далекий инфракрасный диапазон. 60-100 микрон. Вот это абсолютно тот же участок. Вот и вот. Вот видите, что от конской головы осталось. Вот такой заботочек. То есть она не то, что не поглощает, она сама излучает. Мы видим само излучение. Это 60-100 микрон. А если уйти на 800 микрон, то мы увидим те области более плотные, в которых образуются звезды. Вот карта, вот этот контур немножечко напоминает, это есть та самая туманность. Вот, а вот эти яркие области, это области, где вот в настоящее время рождаются звезды. Эти звезды еще нигде не видны. Их свет еще не может пробиться сквозь пылевую толщу, но они нагревают окружающую пыль, а инфракрасный свет доходит до нас беспрепятственно. Поэтому таким образом можно видеть области рождения звезд. В оптике мы эти области не увидим. Природа от нас скрывает те области, где происходит этот процесс, процесс зарождения новых звезд. Все, сначала непрозрачная область, потом внутри там что-то рождается. В инфракрасном диапазоне мы можем подсматривать за этим процессом, так сказать, вплоть до того, чтобы увидеть уже протопланетные диски, которые рождаются у таких звезд. Другой космический аппарат, оставивший яркий след в астрономии, это космическая обсерватория КОБЭ, тоже запущенная в Соединенных Штатах Америки. Она проработала с 89 по 93 год, но видите, уже длина волны здесь дошла до 240 микрон. Это далекий инфракрасный диапазон. Наконец, дальше, была запущена опять такими американцами космический телескоп «Спицер». Он проработал удивительно долго, с 2003 до 2011 год. Большое зеркало, 85 сантиметров размер. Само, не только приемник излучения, но и зеркало само было положено в криостат. И криостат поддерживал температуру до 5 градусов Кельвина, то есть до 5 градусов от абсолютного нуля. Невероятно, так сказать, холодные. Вот. Телескоп, с помощью этого телескопа исследовались в основном далекие галактики, ну, хотя и межзвездные облака тоже. Вот я просто вам покажу одно из изображений, полученных телескопом Спицер. Таких много можно в интернете даже найти. Ну, тут не узнать, что это такое. На самом деле, это область созвездия Ориона. Ну, почти все созвездие здесь поместится. Вот самое яркое пятно внизу – это туманность Ориона. Петля Барнарда видеть сверху. Что здесь светится? Это светится межзвездная пыль. А вот отдельные яркие островки – это области, где медленно, они это сотни тысяч лет будет продолжаться, рождаются звезды. Звезды рождаются – это не за 5 минут и не за 5 лет. Рождение звезд может занимать сотни тысяч лет. Вот, и здесь, когда звезда уже рождается, еще не образовалась как звезда, но уже стала источником тепла, то мы воспринимаем это в инфракрасном диапазоне. Вот эта область на небе, область созвездия туманности Ориона, созвездия Ориона, это область настоящая фабрика рождения звезд. В инфракрасном диапазоне это все видно прекрасно. Вот еще одна фотография Спицера. Ну, это просто я показываю для красоты. Мне кажется, что не каждому художнику придет на ум, придет идея вот так вот красиво изобразить. То есть цвета, все цвета искусственные. Цветам не верьте, глаз не увидит этих цветов. Здесь цвета скорее характеризуют температуру излучения. Но это холмы и все эти. Это молекулярный газ, который воспринимается благодаря пыли, которая с ним смешана. Ну вот покажу еще одну, расскажу еще об одной обсерватории, которая довольно мало известна, но она мне очень по идее, конструкции, по поставленным задачам, мне она очень нравится. Это опять-таки американцы запустили космическую обсерваторию WISE, расшифровывается как White Field Infrared Survey Explorer, то есть исследователь, широкоугольный исследователь обзора, исследователь, который делает обзор неба в инфракрасном диапазоне. Как-то вот английский язык, он как-то более компактно здесь передает смысл. Какие задачи у него? Очень интересные. Он до сих пор работает, хотя запущен в 2009 году. Это считается, что до 2016 года может работать. Работа по ограниченной программе сейчас, конечно, уже потому что некоторые элементы уже, так сказать, вышли из строя. Основное – это поиск опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей. И поиск так называемой, знаете, такой планеты Немезида, которую, хотя выдумали не астрономы, но, так сказать, искали на полном серьезе. Вот я напомню, что была такая идея, ненаучная, конечно, но просто страшилка скорее, что вот есть там дальше, где-то за Нептуном, Плутоном, есть еще неоткрытая планета. Она может быть размером с Луну, а может быть с Землю, а может быть с Юпитер, никто не знает. И вот она периодически приближается, входит уже в планетную систему своим гравитационным полем, меняет траектории движения многочисленных астероидов, и тогда, так сказать, может на Землю, на другие планеты, так сказать, обрушиться, так сказать, астероидный дождь, то есть велика станет вероятность встречи с астероидами. А некоторые там утверждали, что вообще сама планета Немезида идет к Земле, что ее, так сказать, ее специально, так сказать, посылают, чтобы, посылают, чтобы, чтобы, так сказать, погубить.

Правда, он нашел несколько более интересных вещей. Ну, значит, немножечко скажу еще об этом космическом аппарате. Телескоп с диаметром 40 сантиметров, такой среднего размера, небольшой. Спектральная область от ближнего до среднего диапазона 3,5, там 23 микрона. Каждые 11 секунд фотографирует в данной области, меняет свою ориентацию, опять фотографирует, меняет, опять фотографирует. Значит, получено уже около 2 миллионов изображений. Потом они, конечно, компьютерно как-то обрабатываются, потому что иначе бы человеческой жизни не хватило бы, чтобы все это обработать. Ну вот, например, что было открыто? Ни много ни мало, 33 тысячи астероидов, 19 комет. И целый ряд рекордно холодных звезд с температурой совершенно неприличных для звезд, до 600 градусов, и плюс одну рекордно холодную не то звезду, не то планету, неизвестно как назвать. Если бы она была недалеко, я бы сказал, во, вот это и есть Немезида. Увидеть ее нельзя, поэтому то, что я покажу, это рисунок, вот это комета, то, это снимок Вайс сделан. Это рисунок художника, конечно. Вот. Обнаружено быстро движущееся тело, определенное расстояние до него. Звезда это или планета? Температура звезды минус 20, минус 40 по Цельсию. Ну, ясно, для нас звезда это что-то очень яркое. Это скорее суперпланета. Ну, с характерной массой, там массу трудно определить, ну, порядка 10-15 масс Юпитера. Но уже по своим свойствам это можно так сказать, что это несостоявшаяся звезда. Вот если такая планета крутилась бы где-то рядом, то тогда это и действительно была бы та самая Немезида, которую все боялись. Но она очень далеко, она дальше Альфа Центавра. Хотя среди ближайших звезд все-таки находится расстояние до этого странного объекта 7 световых лет. Поэтому никакой опасности для Земли она не представляет. То просто интересно, впервые найдено что-то такое и не звезда, и не планета. Благодаря Вайс. Наконец, самый крупный космический телескоп, который вообще в истории был запущен, это телескоп Герцель. Диаметр зеркала очень солиден. 3,5 метра. Масса больше 3 тонн. Идет прием от 55 до 672 микрон. Это далекая инфракрасная область. Здесь это уже американцы здесь ведущую роль не играли. Это европейцы. Европейское космическое агентство. Запущен телескоп в мае 2009-го. Значит, аппаратура сдохла в 2013 году. Ну, просто перестала охлаждаться. Все. То есть количество задач уже резко снизилось, которые можно решать этим прибором. Вот как он выглядит. Это крупнейший телескоп на орбите. Вот фотография. Вот они, молекулярные облака, которые непосредственно, из которых непосредственно могут рождаться звезды. Это действительно, это излучение, до сих пор я показывал, говорил, вот молекулярные облака, там вот конская голова, это молекулярное облако. Но там мы наблюдали излучение пыли, которое просто сопутствует молекулярным облакам. А это излучение самих молекул. Это излучение молекул СО. Они всегда присутствуют в молекулярных облаках. Вот это та среда, из которой рождаются звезды в нашу эпоху. Ну, это совсем красивая картина, тоже цвета абсолютно условны, но здесь важно, что все детали, они не нарисованы, они сфотографированы. Это изображение тоже одного из молекулярных облаков. Видно, что газ находится в сложном движении, имеет разную плотность, разную температуру. Здесь цветовая палитра, это просто температурная палитра, не более того. Чем холоднее газ, тем он синее, краснее, простите. А вот еще один пример. Это одна из ближайших к нам галактик, называется Большое Магеллановое облако.
Ну, вы знаете, что Магеллана облака вообще были, они называются именем Магеллана, потому что европейцы узнали от них только после того, как вернулась в Европу экспедиция Магеллана, совершившая первое в истории кругосветное путешествие на кораблях. Они там были озадачены тем, что вот два облачка

0: постоянно каждую ясную ночь видны на небе, причем они не перемещаются относительно звезд. Они, конечно, в то время люди даже не имели представления, что это такое за облака. Тогда, во времена Магеллана, все казалось проще. Никто не думал там о бесконечности, ну, разве что такие, так сказать, люди, как Джордано Бруно. Так сказать, вот. Тогда все казалось бы маленьким. Там вот, тогда вся Вселенная казалась очень уютной. А ее цель была обслуживать человека. Вот, да, Вселенная, даже само слово, это же церковно-славянское слово. Вселенная – это то место, куда Господь вселил людей. Поэтому, если вы знаете песню «Всю-то я Вселенную проехал», так это не про космонавтов. Вот. А сейчас оказалось, что вот там дальше далекие галактики видны. Мы сейчас их исследуем в разном диапазоне. Вот это Магелланово облако, это оптический снимок, это не инфракрасный. А я вам покажу то, что дал Гершель. Во! Есть ли что-нибудь похожее? Нет. Потому что на оптическом снимке выходят звезды, а в инфракрасном светящаяся пыль. И видно, что галактика, она и больше, и круглее, и какие-то темные пятна появляются в ней, это где нету газа и пыли. Это астрономы очень серьезно занимались исследованием этого объекта. Но это опять-таки, это другой разговор, это другая лекция. Вот. А вот в рамках проекта космоса была поставлена задача достичь как можно более слабых объектов. И вот эта вот область, исследуемая Гершелем, имеет на небе 2 квадратных градуса. Ну, 2 квадратных градуса как можно сравнить? Вот Луна имеет площадь четверть квадратного градуса. Значит, 8 лун вот так вот на небе. Что это вот за эти пятнышки? Здесь ни одной звезды нету. Вот каждое маленькое пятнышко – это отдельная галактика. Это отдельная галактика, которая усыпана все небо. Для чего делался этот проект? Они потом наложили изображение в рентгеновском диапазоне. А кто, у кого хватит терпения, тот дождется моей лекции про рентген. Я расскажу об этом. Наложили 2 изображения для того, чтобы понять, где есть совпадение. Дело в том, что рентгеновские источники нам выдают существование активного ядра в галактике. И надо было понять, как на разных расстояниях происходит активность ядер. Вот эта вот та инфракрасная часть как раз выполнена Гершелем была. Ну, наконец, вместе с космическим аппаратом Гершель был запущен аппарат Планк с диаметром объектива поскромнее, 1,5 метра, но здесь до 1 сантиметра он принимал диапазон. То есть это более длинноволновый диапазон. В настоящее время он затухает, завершает свою работу, уже больше ничего не даст. Но в основном там космологические цели преследовались. Надо было понять, что происходит в области низких потоков инфракрасных. Вот как выглядит по Планку инфракрасное небо на длинных инфракрасных волнах. Здесь видны отдельные детали, вот здесь они расшифровываются. Большое Магелланово облако, а вот слева там 2 области. Это область Персеи и туманность Андромеды, вот в таких в овальчиках зеленых, синеньких. Вот. А вот там сверху квазар 3C273, это ядро далекой галактики. Там еще Центавр А, ближайшая к нам радиогалактика. Магелланово облака хорошо видны. Но основная цель у Планка была другой. Это измерение слабых флуктуаций яркости фонового излучения, которое родилось так давно, что еще не существовало в природе, ни звезд, ни галактик. Это так называемый реликтовый фон, реликтовое излучение. Вот, вот эти вот отдельные темные и рыжеватые пятнышки – это просто перепады яркости. Но они очень сильно контрастированы. На самом деле самые светлые и самые темные отличаются на 1/100 долю от своей величины. То есть это очень сильно контрастированные неоднородности фона. Мы здесь принимаем инфракрасное излучение, которое пришло к нам с таких больших расстояний, что это соответствует очень большому запаздыванию по времени, ведь свет имеет конечную скорость. И они, эти фотоны, которые к нам пришли, они родились в горячем газе тогда, когда в природе еще не было никаких звезд, никаких галактик. Была та среда, из которого потом все это сформировалось. Но поскольку не совсем еще ясно, как это все шло, формирование, тут ключевым вопросом было исследование тех неоднородностей, тех зародышей будущих структур. Вот это очень важно, чтобы Планк позволил уточнить космологическую модель, описывающую рождение галактик в расширяющейся Вселенной. Ну, значит, сами галактики излучают не звезды, хотя мы знаем, что галактики – это звездные системы, а излучает пыль, которая смешана с газом, так же, как в нашем Млечном пути. Я просто хочу показать вам несколько очень любопытных фотографий, показывающих, как сильно меняется вид галактики, если сравнивать оптику и инфракрасную картинку. Этот объект всем известен. Это туманность Андромеды. Самый далекий объект на небе, который человек может увидеть невооруженным глазом, не прибегая к телескопу. Просто вышел на небо, протер глаза. Если глаза хорошие или отличные, увидит, как слабое пятнышко, ну, многие, наверное, видели сами. Все, ничего более далекого человек не может увидеть. Вот с помощью маленького телескопа можно увидеть как и пару квазаров. Это действительно во много-много раз дальше. А глазом только до туманности Андромеды дотягивается. Это оптика. А вот тот же объект в инфракрасном диапазоне. А здесь почему видна структура, вот кольца? Это области более горячей пыли, которая нагревается молодыми звездами. То есть мы таким образом видим, где идет образование звезд. Конечно, если звезды не образуются, то свечение тоже есть, но оно более притушенное, более слабое. Там просто светится пыль, которая просто поглощает свет всех звезд подряд. Молодых, старых, это не важно. А вот в центре, видите, более такую темную область. Там мало газа и звезд мало образуется. Другая галактика, имеющая свое название Сомбреро, это звездный диск, газополевая среда здесь видна, как вот такая окоемочка, и вот такое сферическое звездное свечение, которое связано с бесчисленным количеством звезд, называется звездное гало или балдж. Балдж по-английски значит вздутие, вот как будто бы в центре что-то вздулось. Это оптическая фотография, а это же самые галактики фотография в том же масштабе. На длине волны 8 микрон. Кстати, 8 микрон в основном излучают те же полиароматичные углеводороды. Ну, вы здесь видите, что свечение звезд исчезло, а светится только межзвездная среда. Другая галактика, это ближайшая к нам радиогалактика, Центавр-А. Результат столкновения двух галактик, когда-то столкнулись. Сейчас очень хитрая форма этого объекта. Она на самом деле вытянута не вдоль вот этого пылевого диска, а перпендикулярно ему. Но это оптическая фотография, галактика с активным ядром. Радио излучает, то есть потоки радиоволн оттуда идут. Вот. А вот оптическая фотография, инфракрасная фотография. Видите, мы здесь как бы отсеиваемся от звезд и смотрим, что осталось. А осталась межзвездная пыль, нагреваемая светом звезд, а в центре еще активным ядром. Ну вот сейчас самый мощный комплекс аппаратуры, комплекс антенн для приема излучения в длинном инфракрасном диапазоне, он называется субмиллиметровый диапазон, это обсерватория Альма. 66 антенн, которые работают синхронно, как одна единая антенна. Но они распределены по большой площади, и это позволяет воссоздать такую резкую картину, которую можно было бы получить только со сверхбольшой антенны, охватывающей все эти. Вот. Это уникальный и очень дорогостоящий эксперимент, который делался много лет. Сейчас он начал работать уже. Расположен он в пустыне Атакама, в Чили. Высота над уровнем моря 5 километров. К тому же это самое безводное место на Земле. Америка. Это очень, значит, это Соединенные Штаты Америки, хотя там некоторые, так сказать, спонсоры были с участием уже второстепенным других стран. Сама пустыня находится в Чили. Так вот, для чего это делается? Чтобы заменить дорогостоящие космические аппараты. Вот с таким количеством антенн в обезвоженной атмосфере, а вода очень сильно поглощает в инфракрасном диапазоне. Вода вообще сильно поглощает в диапазоне инфракрасном, сантиметровом диапазоне. Вспомните, вот, это микроволновые печи, у каждого есть дома, да? Железо туда лучше не сувать, а нагревается. Какие-то есть тарелки, которые не нагреваются, а есть тарелки, которые нагреваются. Есть предметы, которые не нагреваются, которые нагреваются. В чем разница? Нагревается то, что содержит воду. Потому что там такие длинные волны излучения, которые поглощаются водой. Это уже не инфракрасные, это уже, так сказать, СВЧ, высокие частоты. Но инфракрасные то же самое. Если атмосфера обезвожена, а тут дождей вообще никогда не бывает, то тогда инфракрасное излучение меньше поглощается. И сейчас это, так сказать, вот как раз ведущие эксперименты, которые невозможно повторить, даже в космосе идут, поскольку суммарная площадь собирающей поверхности такая, что и не снилось никакому орбитальному телескопу. Это очень, так сказать, дорогостоящий эксперимент, но, так сказать, он сейчас как раз работает. Вот эта фотография, ну, здесь, конечно, это коллаж, Млечный Путь, я думаю, отдельно сфотографирован, а вот антенны в рабочем состоянии, они именно вот так и выглядят. Ну вот, что я хочу сказать, что, к сожалению, Россия упорно отказывается от участия в международных экспериментах. Здесь, в создании комплексов радиоантенн большой протяженности тоже нет. В создании Черенковского телескопа, состоящего из десятков антенн. Там десятки стран, там и Словения, и Индия, и Польша, и европейские страны. России нет. У России нет на это денег. Сейчас американцы пытаются сделать, так сказать, новый шаг вперед и готовятся к запуску. Запуск будет, по-видимому, в 2018 году. Инфракрасного телескопа рекордно большого размера, 6 метров. Вот больше телескопов не буду запускать, таких как Хаббловский телескоп. Телескоп Хаббловский в основном был рассчитан на оптическую область спектра. Он был запущен давно, с тех пор техника сделала рывок, и на Земле научились исключать искажающее влияние атмосферы и получать фотографии практически такой же резкости, как у Хаббловского телескопа. Поэтому больше в космос не будут запускать оптических телескопов, а будут запускать только телескопы, которые принимают излучение, просто не проходящее через атмосферу. И вот самый большой проект, на который все рассчитывают, он будет содержать 4 канала. От 0,6 микрон, это то, что видит глаз, это фактически желтый свет, 0,6 микрона, до 28 микрон, это уже средний инфракрасный диапазон. Вот он выглядит будет так. 6 метров сама чаша, она будет расправляться в космосе, запустить в таком виде невозможно, сами понимаете. Никаких тубусов не будет. А вот то, что похоже на листы книжки, это многослойные экраны, которые гасят нагрев неизбежный, потому что все равно солнце как-то в космосе не закроешь ничем. Вот, чтобы защитить от излучения солнца сам инфракрасный телескоп. Вот так на картинке не чувствуется масштабов. Но вот сейчас вот готов его макет, вот он сфотографирован с людьми, которые работают над этим. Вот такая махина будет летать на орбите. Ясно, что технически это очень сложная задача. В ракету вот в таком виде расправленном не запихнешь. Это надо, чтобы все раскрывалось в космосе. Причем точность должна быть очень большой. Значит, это где-то в 2018 году, если не будет никакого кризиса. И вот 4 самых важных научных проблемы, которые ставит этот телескоп, это открыть, наконец-то, первые источники света, которые в природе возникли, когда еще не было галактик. Но они возникли, и о том, что они возникли, мы знаем, что, начиная с какого-то расстояния, газ стал ионизованным. Вот, то есть, вот источники ионизации неизвестны. То есть в природе возникли какие-то объекты очень мощным излучением, которых сейчас не существует, которые ионизовали окружающий газ. Разные есть предположения, суперзвезды, там какие-то активные ядра, которых уже сейчас нет, след простыл, но они настолько далеко находятся, что их рассмотреть невозможно. Вот первые источники света, вот одна из задач этого телескопа, рождение первых галактик, как они формируются, это процесс, формирование протозвезд и протопланетных дисков, это уже в нашей галактике, конечно, и тоже то, что для многих это интересно, это поиски планетных систем, потенциально пригодных для жизни. Теперь хочу сказать немножечко о российском эксперименте. Он тоже готовится. Называется он проект «Миллиметрон». Планируется запуск планируется сейчас, в 2018 году, а до этого планировался в 2015, до этого еще раньше. То есть каждый год отодвигается запуск. Но сейчас я немножечко, конечно, может быть, утрирую. Конечно, сейчас идет работа, проработка задач этого телескопа. Запуск, не знаю, когда он будет запущен, планируется в 2018, но может быть там и позже. Раньше вряд ли. Просто еще многое даже из аппаратуры, так сказать, не доведено до такого состояния, чтобы можно было запускать на орбиту. Работа идет, и работа уже идет довольно много лет. Я, наверное, оговорился, говоря, что там в 2014 там никакого запуска не предвиделось, но работа над этим телескопом идет. Когда будет запуск, неизвестно. Он будет раскладываться как зонтик на орбите. Диаметр телескопа 10 метров. И выигрыш за счет невероятно низкой температуры и самой антенны, и приемника излучения. Вот по существующим оценкам, он в несколько десятков раз более чувствителен будет, чем орбитальные телескопы Гершель и Планк, о которых я рассказывал до сих пор. То есть, если мы не очень сильно затянем с запуском, то можно, так сказать, первыми увидеть то, что еще никто не видел. Вот, сейчас обсуждаются научные задачи. Но если запуск будет опять затяжка, то появится на орбите аналогичные аппараты других стран, и опять уже, так сказать, ценности эксперимента окажутся не столь высоким. Значит, головной организацией научной этого проекта является, так сказать, Астрокосмический центр Физического института Академии наук в Москве. Ну, а сам аппарат будет готовиться на предприятие, которое известно под названием «Лавочкина». Это, многим это известно. Значит, подводя итог, какие возможности открывают инфракрасные наблюдения? Они позволяют исследовать собственное излучение планет и их атмосфер, наблюдать инфракрасные и холодные звезды, увидеть процесс самого зарождения звезд, исследовать собственное излучение молекул и холодной пыли в межзвездном пространстве в нашей и других галактиках, исследовать далекие галактики с большим красным смещением на стадии их формирования. Вот почему в инфракрасной астрономии можно ожидать прорывных результатов. Ну так, можно свет, и я с удовольствием отвечу на вопросы, если они появятся. Пожалуйста, да. Только говорите так, чтобы все слышали.
1: Скажите, пожалуйста, существует ли свет далекий, инфракрасный луч?
0: За далеким диапазоном, а далекие инфракрасные условно кончаются на одном миллиметре, идут миллиметровые волны. Это называется миллиметровый диапазон. Потом за миллиметровым пойдет сантиметровый, за сантиметровый – метровый, за метровым – десятиметровый. То есть никакой границы здесь нет.
1: Как вы думаете, кто может открыть преклонение самых миллиметровых, сантиметровых и так далее?
0: Да уже дает, потому что это они наблюдаются. Космические объекты в этом диапазоне. Я самые, пожалуй, здесь яркие и любопытные объекты – это активные ядра галактик. Вот, я об этом хочу потом поподробнее рассказать на одной из лекций вот нашего маленького, так сказать, цикла.
2: Спасибо вам за замечательную лекцию. вот как у меня вопрос. Тут вот недавно промелькнуло сообщение, что американские астрономы обнаружили, что большое и малое Магелланово облако – это не наши, не наши низкие группы, а наши случайные попытки. Они как бы пролетают мимо, находясь в настоящий момент достаточно близко от нас, а потом улетят и не будут сами знать, что это.
0: Ну, я думаю, что здесь некоторое недоразумение. Не то, что они между собой случайные попутчики, а в местной группе они, у них слишком маленькая скорость, чтобы они могли прилететь издалека. Если бы они падали издалека, они бы разогнались до более высокой скорости. То есть, а вот споры о том, составляют ли они такую гравитационно связанную систему или просто встретились случайно, это действительно вот такие обсуждения идут. Так что возможно оба варианта, хотя я думаю, что скорее всего они все-таки образуют пару на стадии рассыпания, поскольку приливные силы со стороны нашей галактики уже активно потрепали эти две звездные системы. И вот в радиодиапазоне радиоастрономы обнаружили, что от Магеллановых облаков в сторону нашей галактики тянется целая водородная река. Гигантский поток водорода, который на небе имеет длину градусов 90-100. Вот такой. И это газ, который оторван от этой системы. И он сейчас дождем падает на нашу галактику. Вот такая вот вещь.
3: Конечно. За счет чего происходит
0: космических
3: телескопов,
0: какое сверхохлаждение? Охлаждение? Ну, в основном это жидкий гелий. Жидкий гелий. Вот, который, то есть самое сложно технически сделать, чтобы это охлаждение захватывало бы и антенну, и приемник излучения. Но физики, экспериментаторы в лабораторных условиях уже создали достаточно совершенные схемы, позволяющие охлаждать предметы до сверхнизких температур. Ну, вспомните, например, сверхпроводимость, как была открыта, да, вот это все-таки это вот жидкий гелий, это вдруг совершенно новые свойства вещества. Вот уже мы здесь пользуемся тем, что дает лабораторная физика. Она позволяет охладить жидкость, это жидкий гелий, до невероятно низких температур, и если эта жидкость циркулирует как-то и не выливается, несмотря на то, что это может быть там, что она не может быть настолько такой сверхпроводящей, чтобы выливалась. Вот. Это технически очень сложно сделать, но это делается. Поэтому конечно, все это требует расхода. Не столько энергии, сколько вот этого реагента. Поэтому потихонечку гелий испаряется. Потихонечку его запасы тают. И когда уже гелия остается мало, уже температура низкая поддерживаться не может. Ну и уже инфракрасный телескоп уже перестает быть инфракрасным телескопом.
1: Так он выходит из строя из-за того, что заканчивается
0: гелий? Да, чаще всего так. Да, да.
1: Куда его не привезти, добавить?
0: Можно, конечно, но как это сделать? Чем? Нету таких средств. Вот пока еще ремонт на орбите осуществлялся только Хаблского телескопа. Но это очень дорогостоящее мероприятие, очень дорогостоящее. Надо ведь иметь в виду, что запуск космического телескопа в рабочем состоянии на орбиту, ну, стоит миллиарды долларов. За эти деньги можно построить, ну, 100 или 200 телескопов на Земле со всей инфраструктурой, такого же размера телескоп. Поэтому здесь именно стоимость вот этих ремонтных работ ограничивает их выполнение. Зачем добавлять, можно делать второй и запустить. Может, это будет дешевле.
4: Нельзя поставить телескоп на МКС?
0: МКС – это не лучшее место, где строить телескопы. Там же все трясется, когда люди ходят. Или сам он поворачивается все время. Вот. Хорошее место было бы, ну, на Луне. Но на Луне уже работала обсерватория. Это был такой полет американских космонавтов «Аполлон-16». Вот они сделали маленькую обсерваторию на Луне, затащили туда телескоп. Телескоп в ультрафиолете работал. Вот. Открыли геокорону вокруг Земли светящуюся, там, получили прекрасные снимки галактик этим телескопом. На Луне можно делать обсерваторию. Но с технической точки зрения это не обязательно ставить, лететь на Луну. Ну, запустить просто вокруг Земли. Поставить гироскопы, которые бы удерживали направление, на которое телескоп работает. И без участия человека, непосредственного участия с Земли, можно управлять космическими аппаратами. Поэтому, в принципе, Луна не очень нужна.
1: Очень свежая, а крайне низкая температура. Вот, может ли именно эта самая температура в космосе была для ограждения телескопа?
0: В космосе нет никакой температуры, потому что в космосе температура бывает только у каких-то тел. Если у вас в космосе есть два тела, одно белое, другое черное, у них будет сильно отличаться температура. Поэтому в космосе это не холодильник. Вот. Чтобы получить в космосе у тела низкую температуру, достаточно просто загородить его от источников тепла. Тогда будет низкая. Вот что и делается. Вот эти вот экраны, которые вы видели, нарисованы, да и у телескопа Гершель, вот у телескопа Джеймс Уэбб, который будет запущен. Эти экраны как раз и выполняют эту задачу. Отсеките источники энергии, и вы на какое-то время получите низкую температуру. Но нельзя сделать температуру в никаких тел, как ни отсекай, ниже 3 градусов Кельвина, потому что это температура реликтового фона. Рано или поздно до 3 Кельвинов он нагреет.
5: А вот в прокрасном диапазоне что-то интересного на нашей Земле видно, если из космоса смотреть на нашу планету?
0: В инфракрасном диапазоне видно очень многое. Вот. И прежде всего это используется для чисто практических нужд, для того, чтобы определять разные области растительности на Земле, поскольку каждая из них по-своему видна в инфракрасном диапазоне. Но для этого нужна так называемая многозональная съемка. Можно делать все, что угодно. Можно просто определять, где посевы. Можно определять, там, сколько там разным видом культур засеяно земли. Можно даже определять степень зрелости или всхожести этих посевов. Можно искать из космоса в инфракрасном диапазоне области, где засеяны коноплей, например. Вот. Ну, в общем, очень много работ можно сделать в инфракрасном. Это ближний, да. В среднем диапазоне и дальнем диапазоне вы видите тепловое излучение. Земля очень яркий источник. Вот сама Земля, сама планета, у нее максимум излучения приходится на область где-то около 10 микрон. Она очень яркая. Поэтому все зависит. С помощью вот этого можно мерить температуру. Вот, скажем, инфракрасные камеры стоят на тех космических аппаратах, которые фотографируют облачный покров, и следят за изменением температуры в большом масштабе на Земле. Эти данные используются для прогноза погоды. Так что инфракрасная область нашла в себе применение не только в астрономии.
1: Да, вот мы упоминали, что речь зашла про микроволновые печи, да, а вот существуют ли микроволновки, скажем так, в космосе?
0: Который бы что-то грел. Да, существует. Нет, воды в космосе очень мало. Но вот это коротковолновое высокочастотное излучение, оно присутствует. Оно имеет нетепловую природу, наблюдается. Есть разные механизмы ее создания. Это в окрестностях, например, пульсаров. Вот, а это источник нагрева. Но греет не воду, а просто, вообще говоря, всю среду подряд. Воды в космосе есть, она обнаружена, но все-таки ее не очень много.
1: Скажите, а Земля в каком диапазоне больше всего излучает?
0: Больше всего Земля излучается в диапазоне несколько микрон. Ну, там, от 5 до 15 микрон, вот это вот, максимум около 10. То есть, вот это как раз, естественно, льды Антарктиды, они излучают в более длинноволновом диапазоне, потому что они холодные. Пустыни Сахара в более коротковолновом диапазоне. Но все это светится, и это свечение очень хорошо регистрируется инфракрасными камерами.
5: Вот эти фотографии, которые делают с космические аппараты, они вообще доступны?
0: Эти фотографии, вот все фотографии, которые я показывал, мне не по блату их дали, а просто я их скачал из интернета.
5: Там было каждые 11 секунд фотографии, что...
0: А, вы имеете в виду вот эти научные, да. Нет, они не всегда доступны. Вообще говоря, астрономия отличается открытостью. И вот многие изображения, которые получаются, и спектры разных космических объектов, они делаются по чему-то проекту. Дается некий срок, когда они открыты только для участников этого проекта. Они, как говорится, снимают сливки. Обычно этот срок бывает 1-2 года, после чего данные в общее пользование. Вот. Поэтому, если это не самые-самые свежие, то можно их найти.
2: Андрей Владимирович, а можно ли ожидать, что будет какое-нибудь открытие космического чуда, которое свидетельствовало о присутствии другой цивилизации именно в этом?
0: Ну, вы знаете, вот было такое понятие давно уже, как сфера Дайсона. Вот, что если цивилизация уж очень развита, то она для того, чтобы полностью использовать энергию той звезды, вокруг которой вращается обитаемая планета, они должны как-то со всех сторон эту звезду обложить чем-то непрозрачным. Вот, и тогда уже, так сказать, в этой атмосфере, так сказать, качать энергию звезды полностью. Ну, тогда такая сфера никуда не денешься, она будет очень ярко в инфракрасном диапазоне. Даже были такие идеи, а давайте поищем вот эти сферы Дайсона, может, они на самом деле существуют. Вот. И в инфракрасном диапазоне, естественно, начали перебирать источники, но, в общем-то, никаких чудес не нашли. Вот. Она нашли очень много холодных звезд. Ну, вот рекорды, то, что я вам показывал, это вообще чудо. Это не звезда, это планета скорее. Но звезды с температурой там меньше 1000 градусов там. Это их, они известны, были найдены таким способом. Чудо не нашли, но есть некоторые, так сказать, вещи, достаточно, так сказать, ну, которые не очень хорошо объясненные. Вот. Это, например, инфракрасные источники, которые не подлежат отождествлению. Мы не знаем, что это такое. Это редко, но можно найти такие источники. Вот. То есть можно предположить разные, не обязательно ссылаться на чудо, но, по крайней мере, так сказать, область нашего незнания здесь достаточно велика. Поэтому, если верите в чудо, то оно никуда не ушло. Оно где-то нас поджидает. Ну, конечно, конечно.
2: Большое спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Можно ли разными случаями использовать для происхождения Вселенной и дальнейшего ее развития?
0: Не только можно, но и нужно, и это делается. Я уже рассказывал о космическом аппарате «Планк», который как раз с этой целью был запущен. Дело в том, что есть такое понятие, как красное смещение, далекие все объекты имеют красное смещение, и все, скажем, звезды, галактики, которые существовали очень давно и видны на больших расстояниях, у них все излучение смещено в красную сторону, то есть то, что мы видим в обычном свете вблизи, становится инфракрасным. Поэтому инфракрасные телескопы, они как раз ставят задачи, вот, прежде всего, наблюдение объектов с большим красным смещением. Даже вот фоновое реликтовое излучение, которое я упоминал, это фактически тоже сдвинутое в инфракрасную область свечение в оптической области. Вот, оно когда-то было как в оптическом диапазоне, а потом сместилось. Красное смещение у него примерно 1000. То есть в 1000 раз увеличилась длина волны за то время, пока эти волны проходили эту гигантскую пропасть расстояния между источниками и нами. Если что... Вы имеете в виду по реализации электроизлучения, да.
2: С помощью Планка, получается?
0: Нет, поляризация была найдена с помощью тоже инфракрасных телескопов, ну, фактически это коротковолновых телескопов, я бы так сказал, которые расположены вблизи Южного полюса мира, Южного полюса Земли. Вот. Это эксперименты, которые должны были, так сказать, понять поляризованный фон реликтовый или нет. Потому что поляризацию связывают с конкретной теорией, теорией инфляции, которая предсказывает существование первичных гравитационных волн, а они как раз могут быть ответственны за поляризацию. Если их нет, то и поляризации нет. Вроде бы нашли поляризацию и обрадовались, но появились скептики, которые говорят, что рано радуетесь. Поляризация могла произойти по дороге к нам. Надо дальше наблюдать. Ну, это значит в разных направлениях, так сказать, с использованием более чувствительной аппаратуры, то есть в том же работать над теми же проблемами, но только, так сказать, с более совершенной аппаратурой. Это задача будущего. А почему на Южном полюсе поставили телескопы? Опять-таки по той же самой причине. Там температура настолько низкая, что вымерзают водяные пары. Вот именно этого и добивались.
6: Неясный объект,
0: который к нам движется, да, с небольшой температурой.
6: А вот какова его температура по отношению к наблюдаемой температуре поверхности нашего
0: газового региона? По отношению к поверхности чего?
6: Сатурна.
0: Сатурна там минус 100 градусов, да, там минус 150 градусов. Здесь, конечно, потеплее. Потеплее. Но все-таки, то есть источники тепла у него какие-то есть, иначе бы он остыл совсем там до минус 200. А, источники тепла есть. Но ведь вы, может быть, знаете, что все большие планеты, особенно Юпитер, Сатурн, имеют свои источники тепла. Они светят в инфракрасном диапазоне. Они излучают больше энергии, чем получают от Солнца. Потому что у них, это было тоже, это одно из любопытных открытий. Считалось, что вот планеты светятся отраженным светом. Свет может, конечно, нагревать их, тогда равновесие получается, они сколько поглощают, столько отдают в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что планеты, они очень щедрые, они отдают больше, чем получают. Вот, то есть у них есть собственные источники тепла, о природе которой еще идут разговоры, что, ну, считается, что это медленное поджатие там, за счет гравитационной энергии. Но факт есть факт, что там есть свои источники тепла, и поэтому неудивительно, что они вот на той полупланете-полузвезде тоже имеются, о которой я рассказывал. Все ведь зависит от источника. Были бы объекты, в принципе, ограничений здесь нету никаких. То есть вплоть до тех расстояний, когда уже, так сказать, источников нету. Вот, это расстояние, так сказать, порядка там, 13 миллиардов световых лет. Яркие источники будут видны. Ну, а чем источник слабее, тем ближе тот предел расстояния, до которого можно его увидеть.
6: Скажите, а Луна тоже излучает, да?
0: Еще как. А более того, Луна излучает, Луна и отражает свет, Луна излучает в инфракрасном диапазоне, и поскольку поверхность Луны оказывается температурно неоднородной, там есть более горячие точки, иногда связаны с кратерами там. И вот эти, поэтому в инфракрасном диапазоне более горячее означает более яркое. Поэтому картинка Луны в инфракрасном диапазоне отражает распределение температур и сильно может отличаться от той привычной карты Луны, к которой мы привыкли.
6: Я слышал, там последние исследования на Луне, там обнаружили какой-то выход газа с поверхности. Соответственно, не видно ли это очень хорошо?
0: Вот я не знаю, наблюдается ли это в инфракрасном диапазоне. Если это термальная то вещь, то наблюдается. Но я об этом не читал, честно говоря, чтобы был термальный выход. А вот на Венере вроде как бы обнаружены термальные точки. Вот как раз в этом диапазоне, в котором облака Венеры прозрачны. Ну вот.
7: Следите за информацией на нашей сайте. Огромная благодарность, как всегда, блестящая лекция. И по ряду, и по степени доступности яркости изложения, ну, Антон Владимирович, наверное, у нас в этом смысле чемпион. Спасибо. И хочу, как всегда, поблагодарить аудиторию за прекрасные, умные, интересные вопросы, что всегда отражает уровень. Да? Не только то, что лектор говорит, но и то, какие вопросы задают аудитория. Поэтому спасибо вам большое и до новых встреч!

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Наш сегодняшний лектор, можно сказать. Это заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И сегодня мы поговорим о красивом испанском явлении под названием Эль-Ниньо.
2: Я думал, это ураган просто, а оказывается, это сложное явление.
3: Да, это явление, которое охватывает весь земной шар. И по-разному проявляется.
1: И Россию?
3: И Россию тоже, конечно. Ну, мы же не хуже остальных.
2: Мы лучше.
3: Лучше, несомненно.
2: Так, и как охватывает? Окутывает?
3: Ну, прежде всего, вот наиболее яркое проявление этого явления, явление Эль-Ниньо, происходит в Тихом океане. Собственно, оттуда все и пошло. А само явление, оно следующее. Теплая вода из западных частей Тихого океана вдоль экватора начинает двигаться в сторону Южной Америки, на восток. В стандартном состоянии на востоке, вот туда, куда эта вода должна двигаться, находится так называемый апвеллинг, то есть это холодная вода, придонная, у берегов побережья поднимается вверх, и там находится такой слой, полоса холодной воды. Угу. Холодная вода обладает рядом интересных свойств. У нее много кислорода растворенного. Со дна она поднимает всякого рода микроэлементы, это биогены, которым питается всякая живность. Начинает от микробов, и пошло-пошло по пищевой цепочке, и доходит до рыб. В конечном итоге вот...
1: Рыбы тоже поднимаются наверх?
3: Они там живут, наверху. Вот когда до них дойдет кислород с едой, они то там живут, ну а рыбаки ловят эту рыбу. Но вот когда приходит теплая вода, она накрывает вот эту холодную воду, и холодная вода на поверхность не выходит. И стало быть, до рыбы не доходит еда и кислород. Рыба либо дохнет, если явление очень сильное, либо уходит куда-нибудь. И рыболовы того региона начинают страдать. А, как правило, вот там, где вот эти явления происходят, страны-то там бедные. Поэтому там рыболовство очень важное. Ну и начинаются бунты. Там правительство недовольно, и правительством недовольны. Так что вот это вот то, от чего пошло явление Эль-Ниньо.
1: Это как бы основа, да, это еще не сам Эль-Ниньо.
3: Не, это вот это то яркое проявление Эль-Ниньо.
2: Да. Эль-Ниньо может свергнуть правительство, грубо говоря, да?
3: Да, да. Нет, ладно, к этому вернемся. Вот есть интересные тоже рассказы про возможное влияние Эль-Ниньо на древние цивилизации.
1: Хорошо.
3: Так вот, почему это происходит? Мы понимаем, что наш мир, Земля, не находится в каком-то статическом равновесии. Там все происходит, какие-то изменения. И вот представьте ситуацию, в которой начинают пассаты, которые дуют в Атлантическом, в Тихом океане, не везде дует, но в данном случае мы говорим про Тихий океан.
2: В отличие от мусонов.
3: Да, в отличие от мусонов.
1: Ты вспомнил, да, школьную программу «Мусоны и пассаты».
3: Вот эти пассаты ослабевают и могут даже развернуться в другую сторону. И это приводит к тому, что вода, которая так по всей физике должна, вода Тихого океана в экваториальной зоне должна находиться где-то там около Австралии, в западной части. Ее уже ничего не сдерживает, никакие ветра, начинает двигаться на восток, в сторону Южной Америки. Да. Ну, это вот причина такая, которая внешняя причина, но при этом по всей территории Земли что-то происходит. Значит, вот эта вот вода, которая движется, она несет с собой одновременно в атмосфере дожди, там, ну, конечно, потепление и всякого рода дожди. Это приводит к ураганам. там, где вот находится эта теплая вода, там еще возникают ураганы.
1: А почему так происходит?
2: Нагревается
3: это,
2: воздух.
3: Это, да, вот во время испарения воды есть такая критическая температура, при которой уже возникают смерчи, ураганы вот при ну, неких физических условиях.
1: То есть, по сути, ураган тоже часть Эль-Ниньо. Получается, что вода нагревается,
3: да, а из-за этого... Да, это последствия, тоже последствия.
2: Меняется давление.
3: Да. Mm-hmm. При этом вообще циркуляция, атмосферная циркуляция на всей Земле меняется. И если в одном месте, в данном случае вот сильная влажность будет вот там, где само Эль-Ниньо происходит, то, значит, где-то будет сухо. Начинается в каких-то местах сухо, в каких-то, наоборот, слишком много воды. Начинаются дожди идти там, где не должно быть, засушливо там, где должны быть все нормально. Это вот охватывает всю Землю.
1: Ну, то есть, если у нас, например, выдастся очень сухое лето, мы можем в этом Эль-Ниньо винить?
3: Скорее наоборот, у нас должна быть влажность побольше. Вот то, что
1: дождливое лето.
3: Дождливое лето, это вот это, ну, одна из причин дождливого лета, это может быть Эль-Ниньо.
2: Охватывает всю Землю, но рождается в Тихом океане, получается, да?
3: Там самое сильное проявление, вот так вот, самое яркое проявление.
2: А почему в Тихом, а почему не в Атлантическом? В Индийском. Чем-то отличается Тихий от других океанов?
3: Тихий океан, да, он просто большой. Он почти в два раза больше Атлантического океана. И аналоги Эль-Ниньо есть и в Атлантическом океане, но они очень слабые. Поэтому, в принципе-то, они должны быть в подобных ситуациях везде. И действительно, там тоже чуть-чуть гасится апвеллинг во время аналога Эль-Ниньо для Атлантического океана. Но это тоже захватывает всю Землю. Значит, у нас на нашей территории начинается очень неустойчивое движение масс воздуха, которые там в высотных слоях, они тоже приводят к тому, что у нас погода становится неустойчивой. Это явление, но оно так считается раз в 7-8 лет происходит и сменяется полностью противоположным явлением Ля-Нинья.
1: Когда, наоборот, это... холодная вода накрывает теплую.
2: Это невозможно.
3: Когда теплая вода отсутствует, и поэтому холодная оказывается на поверхности.
2: А, график отключения горячей воды.
3: Да. Вот это
2: называется Ля-Нинья.
3: В Южной Америке отключают горячую воду.
1: Но это же радость для рыбаков, мне кажется.
3: Да, это большая радость для рыбаков. В этот момент
1: рыба, потому что...
3: Рыба появляется.
1: Мы же начали с кислорода. Из рыбы, которая поднимается за вкуснячкой, так сказать. И тут уже рыбаки как ждут ее.
3: Абсолютно верно. И вот я еще обещал вернуться к возможному влиянию Эль-Ниньо на
1: цивилизации.
3: На цивилизации. Вот если вспомнить древние майя, и одновременно в это же время была китайская цивилизация очень мощная. Если вспомню, скажу название. Вот она тоже трехбуквенная.
1: Давайте вспомним все-таки.
2: Переберем все трехбуквенные.
1: Нет, давайте не будем пороть горячку. Давайте будем спокойно вспоминать. Ну, не суть, да.
3: Тан.
2: Кисломолочный.
3: Тан. Вот эта династия, китайская династия Тан, они исчезли одновременно на разных концах Земли. И предположительно это произошло из-за засухи и там, когда, вот скажем, если засуха лет 8 идет, согласно вот как Эль-Ниньо, 8 лет, если очень сильное явление, то в течение 8 лет может быть либо дожди лить, либо засуха будет.
1: Это не то, чтобы Эль-Ниньо произошел, и в этом году у нас засуха, а следующий год уже нормально.
3: Эль-Ниньо реже происходит.
1: Ну, вы говорите, 7-8 лет, да?
3: И... Между явлениями.
1: И что, получается, что одно явление вот раз в 7 лет, оно влияет на последующие 7 лет на погоду, да?
3: И нет,
1: на...
3: ну вот раз в 7 лет, скажем, произошло вот это явление потепления воды со всеми последующими там эффектами. Угу. Потом оно в течение следующих 7 лет...
1: Снижается.
3: угасает и происходит явление ля-нини, когда все хорошо и нормально. Потом опять. Но вот эти периоды, 7 лет, они на самом деле меняются. Иногда 2 года, иногда больше. Ну вот, вот сейчас, кстати, сейчас как раз идет у нас эль-ниньо.
1: Прямо да. В данный момент, да?
3: Да, да, вот эти 2 года.
4: То есть это не какое-то событие, там, мероприятие там, на 2 часа, да, что-то там забурлило.
3: Нет, а это прям это продолжительное. Это продолжительное явление, которое длится вот 8 лет периодичности. Это,
4: грубо говоря, состояние, да?
3: Это состояние, да, состояние.
1: Это получается, что если я бедный мексиканский рыбак какой-нибудь, живущий, там, не знаю, в Акапулько или еще где-нибудь, и получается, что 2 года я живу в состоянии каких-то ураганов и отсутствия рыбы.
3: Да, да, совершенно так, да. И поскольку это может продолжаться еще больше, до 8 лет, то за это время можно, конечно, и цивилизацию потерять. Вот один из вариантов вымирания цивилизации, вот такой или эль-ниньо. Конечно, мы сейчас проверить это не можем. Уж больно много времени прошло. Но это возможно.
4: А как-то на службу можно поставить человечеству этот эль-ниньо? Чтобы он там турбины крутил, что-нибудь там нагревал, чайник?
3: Но... Ну, представьте, что пришла теплая вода по побережью. Вот все, чем можно воспользоваться. Но рыбы при этом нет.
4: Жалко. Чистый, но голодный.
1: Но можно ванны принимать с другой стороны.
4: Да-да-да.
1: Горячие.
4: А цунами в Тихом океане тоже эль-ниньо делает?
3: Нет, нет. Вот еще одно из таких интересных отличий Тихого океана от остальных – это то, что это наиболее активная с точки зрения цунами территория. Дело в том, что там, ну, наверное, это связано с огромной территорией. Наша земля, вот магма, покрыта

0: миллион лет. И вот на территории Тихого океана таких впадин и таких гор просто много по сравнению с другими океанами. Поэтому там побольше землетрясений, значит, и больше цунами. И все такие классические цунами, которые вот там в книгах описаны, они почему-то из Тихого океана, вот для, когда обучают океанологов, физиков, обучают, физиков моря обучают, то это вот все истории происходят оттуда. Обычно там, вот очень часто упоминается чилийское землетрясение, оно где-то в середине было прошлого века, возникла огромная волна, которая дошла до наших берегов, то есть через весь океан. И весьма приличная волна была на Камчатке, например, на Сахалине. И там таких вот землетрясений там предостаточно. Поэтому Тихий океан еще знаменит и вот явлениями цунами.
1: Но... Все-таки это происходит из-за того, что он такой большой, да, это единственная причина, или там все-таки, может быть, какие-то, не знаю, еще какие-нибудь мистические варианты?
0: Нет. Мистики там нет. Просто на большой площади больше плит, больше трутся друг от друга, чем в маленьком океане. В маленьком океане действительно просто не хватает места, чтобы вот такие явления были как-то сильно развиты. Ведь землетрясение-то в любом случае происходит, но в данном случае речь идет о подводном землетрясении.
1: Ну, понятно, да.
0: Чтобы под водой это произошло. И чем больше площадь, тем больше вот и вероятность того, что она будет.
2: А самая высокая, как она, самая высокая волна зафиксирована где-нибудь в документах, нет? Какова ее высота?
0: Вот то, с чем мне приходилось сталкиваться, это так называемый палеоцунами. То есть, когда произошло явление, возможно, очень давно, но оно закинуло какие-то морские... ну, скажем, воду, соль, камни, там, животных на какую-то высоту. И это раскапывается через там, много веков. Так вот, высота волны, о которой я слышал от наших исследований, 100 метров. Это очень много. Очень много.
1: Ну, это с чем можно сравнить? Не знаю, пятиэтажный дом больше, девятиэтажный дом?
0: Ну, вы заметите, три этажа, 3 метра этаж, вот 100 метров, 33 этажа.
1: 33 этажа, неплохо. Ну, это, конечно, не Москва, так сказать. Но все равно.
2: Москва-Сити, представляю, да?
1: Не, Москва-Сити поменьше, что-то я говорю, мне кажется.
2: Не знаю.
0: Ну, вот примерно вот такое, как Москва-Сити, сравнимо, во всяком случае, это максимальные волны, которые известны, которые были зафиксированы.
2: Но это ни один корабль не выдержит, да, такую волну?
0: В море эта волна, она же очень маленькая, она полметра там. Все развивается только в прибрежной зоне. Вода подходит, волна подходит к прибрежной зоне, передняя часть ее начинает тормозиться, почти останавливается, а задняя напирает, и вот вспученность такая растет, и она может вырасти.
1: Ну, очень... кстати, говорят, почему там люди, рыбаки гибли перед цунами, потому что как раз перед цунами уходит же море, оно уходит, да, назад, да. И очень много, они бегут собирать всякие ракушки и рыбу в этот момент, а потом их догоняют.
0: Совершенно верно, да. Вот традиционное начало цунами – это вода уходит.
2: И это тревожный знак, да? Значит, через пару минут нахлынет или есть какое-то время?
0: Нет, нет, минут 20-30 есть. Ну, в общем, это 10 минут характерное время, а там за 15 минут оттуда можно убраться на высоту метров 10. Ну, если мы будем брать катастрофические какие-то цунами, типа 100 метров. А вот очень сильное цунами 10 метров. Нужно подняться на горку высотой больше 10 метров.
2: А если нет горки, тогда надо уехать километров на 50?
0: Тогда нужно подниматься на дом, лезть на пальму.
1: Вот, и сидишь ты такой один на пальме, вокруг вода. Я, кстати, вспоминаю, ну, это, конечно, не цунами, но когда в детстве ездил на Черное море, ну, там были волны, прямо штормы, ну, не знаю, но с пятиэтажный дом я видел волны. То есть, когда ты сидишь на конце пляжа, а до тебя добивает. А ну, пляж там, сколько, не знаю, там 200-300 метров длиной и так далее.
2: И привязаться надо наверняка на крыше, там, за антенну за какую-то, чтобы
0: ну, не смыло. Ну, да, во-первых, чтобы этот дом не развалился, но чтобы он крепкий был. А так, да, потому что дом должен быть, ну, минимально трехэтажный.
1: Но в основном все-таки цунами, ну, это понятно, как и слово цунами, это японское слово, соответственно, Япония известна большим количеством.
2: Как переводится?

0: называется?
1: А нунами — это волна.
0: Большая вода.
1: Большая волна. Большая волна.
0: Большая вода, если я не ошибаюсь.
1: Нет, большая волна, именно волна. Так и переводится. Соответственно, в Японии много. А вот почему, кстати, в Японии больше цунами, чем очень такой
0: сейсмический район активный. Там же источник землетрясения был как можно ближе. И там сейсмичность приличная. Вот последнее землетрясение, которое там разбило атомную станцию.
1: В Фукусиме, да.
0: Вот это все было рядом, там источник рядом был, недалеко.
2: Как же они просчитались, так построили там электростанцию? Они же прекрасно понимали, что у них есть проблемная зона.
0: Ну, мне кажется, у них расчет, вероятностный расчет делается, что там в течение 100 лет, допустим, не должно быть такого крупного цунами. Но когда это произойдет, никто не знает. Вот теперь, может быть, через 100 лет оно еще раз произойдет. Но вот рассчитывали, что между этими событиями и будет стоять эта атомная станция.
2: И наверняка было воровство на стройке.
1: Но это мы не знаем, кстати. Может быть, и не было. Там вообще, мне кажется, вся Япония — это большая сейсмическая зона, поэтому где-то же строить все равно надо, понимаешь?
2: Ну, это да.
1: Вот, поэтому приходится хоть где-нибудь.
2: Послушаем новости. У нас в гостях сегодня заведующий кафедрой термогидромеханики Океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Говорим сегодня о Тихом океане и о явлении Эль-Ниньо.
1: Вернемся скоро.
3: Уральские самоцветы.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой термогидродинамики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Сегодня мы говорим о Тихом океане и об таких явлениях, как Эль-Ниньо, Ля-Ниньо и всяческие цунами. В общем-то, насколько мы уже поняли, Тихий океан в этом смысле невыгодно отличается от всех остальных. То есть всякой гадости происходит в нем гораздо больше.
2: Бассейн больше, ванна больше.
3: Да, это действительно так. И даже удивляется, почему он Тихий называется.
2: Не тот океан назвали вот, Тихим.
3: Не тот океан назвали Тихим. Назвали бы Тихим, например, Северный Ледовитый. Он действительно потише.
1: А ведь там есть какая-то легенда по поводу этого названия.
3: Да.
2: Магеллан?
3: Легенда, да. Вот один из первых, я не помню, кто первооткрыватель их, тех, кто пересекал, он действительно прошел очень легко океан, пересек без всяких проблем. Океан в то время был действительно тихий. Его так назвали Тихий.
1: Угу. То есть он со временем поменялся или просто повезло?
3: Мы нет, повезло. Повезло.
1: А то, может быть, знаете. А каким-то образом вот эти все, кстати, явления типа Эль-Ниньо, они влияют на, не знаю, глобальное потепление, на изменение климата на планете? Каким-то образом это связано или это не связанные вещи?
3: Нет, это вот наоборот, потепление влияет на эти явления. Это несомненно, потому что само явление Эль-Ниньо связано с перетоком теплой воды с одного района в другой. Но если потепление климата, вот вода стала где-то теплее, где-то холоднее. Она, кстати, вот всеобщее потепление не означает, что везде теплее.
1: Ну, естественно.
3: Это где-то теплеет, где-то может похолодать.
1: Ну, на нас, говорят, кажется положительно, потому что у нас все-таки потеплеет немножко.
3: Да, но то, что та информация, которая до меня доходит там периодически, что у нас на нашей территории суши должно потеплеть, а на территории Ледовитого океана похолодать. Сейчас происходит полностью обратное явление. Угу. Вернее, не полностью обратное, везде теплеет.
1: Нигде не холодает.
3: Нет, нигде.
1: То есть получается, что из-за того, что у нас теплеет с каждым годом все больше и больше, не знаю, там льды тают и так далее, то Эль-Ниньо мы будем иметь чаще и в гораздо большем объеме?
3: Я думаю, ну, примерно так следует ожидать. Примерно так. Потому что если на поверхности будет больше теплой воды, и она будет перемещаться с большим успехом, чем когда ее вообще нет или когда ее мало. Следует ожидать, что Эль-Ниньо будет больше.
1: Мрачную картину вы для мексиканских рыбаков сейчас рисуете.
2: А переключение происходит моментально или тоже какое-то семилетнее?
3: Нет, это медленно, все медленно. Но вот я думаю, что, может быть, сила этих явлений будет такой же, а вот частота изменится, потому что вот то, что сейчас происходит, потепление климата, приводит к тому, что большая дестабилизация всяких атмосферных явлений. И поэтому, если раньше ветер был спокойный, там вокруг Земли ходил, ну, скажем, где-то там на высоте 10 километров над территорией России, и вот так Землю огибал, то теперь этот же ветер, он спокойно передвигается вправо, влево, выше, ниже. И поэтому может оказаться, что там, где было тепло, вдруг наступит похолодание, чего раньше не было. Или наоборот, уйдет, холод уйдет, и там возникнет тепло. Вот то же самое и следует ожидать, что более часто начнется вот всякие колебания, более активно колебания будет происходить всех параметров атмосферных, ну и, стало быть, и в воде тоже.
1: Это означает, что мы так медленно двигаемся какой-то, ну, экологической, что ли, не знаю, не катастрофе, но то есть будет больше цунами, соответственно, всяких, будет больше Эль-Ниньо, ураганов будет всяких, может быть, ну, а потеплеет уже потом, и в Атлантическом океане мы получим что-то подобное, да, со временем.
3: Ну, пока мы туда движемся, да, пока это все, количество ураганов нарастает, все это нарастает, высота волн в среднем растет, вот все это связано с потеплением. Но до какого момента это будет продолжаться, сейчас трудно сказать. Потому что ведь подобные явления были и без всякого человека. До до того, как человек существовал.
1: Вот. Ну, это правда, но с другой стороны говорят, что сейчас, ну, те же ледники, вот на полюсах и лед тает, там, за 30 лет он растаял так, как не таял, там, за последние, не знаю, там, несколько тысяч лет, да? Ну, все это происходит с громадной скоростью сейчас.
3: Да, это действительно так. Сейчас одна из таких страшных явлений, пожалуй, это таяние ледников. Потому что не только возникает просто больше пресной воды, и сам уровень воды в океанах поднимается, но еще в этих ледниках СО2 очень много. И он выходит оттуда и добавляет парниковых газов в атмосфере. Поэтому вот это усугубляет. Но вообще явления как похолодания, так и потепления на Земле были, они были всегда.
1: Но мы помним, да, ледниковый период, мультфильм.
3: Да, они были всегда. Ведь был период, когда там в Антарктиде там деревья росли. И был период, когда лед дошел до экватора. Это все было
2: уже. Неплохо. Лед до экватора?
1: Да. Ну, тогда человека, наверное, еще не было.
3: Великое похолодание. Оно было чуть ли не 100 миллионов лет. Вот так продолжительность была. А потом медленно растопили лед, все-таки выходящий СО2 от вулканов. Вулканы в любом случае существовали и без льда. И вот постепенно это все разморозилось.
1: Не, пришло... но сейчас все-таки человек добавляет свою добрую лепту, в общем-то, в то, что природа делает сама. Потому что если бы не было человека, то, ну, наверное, эти процессы бы происходили не с такой скоростью, не с такой интенсивностью, в общем-то, да?
3: Да, да.
2: Велик ли антропогенный фактор, ты хочешь сказать?
3: Да, вот это
1: что ты говоришь, вот, да.
3: Это антропогенный фактор действительно существует, и споры ученых происходят. Происходит вот примерно о том, о чем мы говорим. Влияет ли антропогенный фактор реально на то, что происходит в атмосфере, вот на потепление? Или все-таки он там маленькое, добавляет маленькую толику и не сильно влияет на общий ход событий? Вот сейчас об этом споры идут.
1: Я не знаю, меня потрясло в свое время до глубины души, когда говорили, что нельзя пользоваться этими типа дезодорантами, да и всем, потому что мы разрушаем озоновый слой. Это мне поверило в такой детский ужас вообще абсолютно. Ну как так? Вот освежитель воздуха в туалете, и я разрушаю планету. Как такое возможно? Мы влияли на это, или это все-таки...
3: Да я думаю, это сказки, которые придумали производители нужного...
2: Шариковых дезодорантов.
3: Да. Но... Посмотрите, самая большая дыра озоновая находится над Антарктидой. Вы где там видели людей с баллончиками?
1: Ну, может быть, мы здесь их распыляем, а их ветрами сносят, как Эль-Ниньо, теплыми потоками выносят в Антарктиду.
3: И собирают.
1: И собирают в Антарктиде, конечно, все эти запахи.
2: Владимир Иванович, а какие признаки вот этого приключения Эль-Ниньо с Ля-Ниньо? Все равно же как что-то происходит, да, и ученые видят, о, началось переключение.
3: Да. Значит, ну, прежде всего, есть вот формальный такой признак. Есть некая средняя температура. И вот если эта средняя температура поднимается на полградуса и держится полгода, точнее 5 месяцев, то это будет Эль-Ниньо. А если она понижается и тоже держится то же самое время, то это будет Ля-Ниньо. Это формальный такой признак. Но на самом деле это разница давления между двумя точками, практически вот в Тихом океане. Значит, вот как только разница давлений превышает некое пороговое значение, то это предвестник...
2: Двух любых точек в океане?
3: Нет, специально выбранных. Специально выбранных. Ученые подобрали наиболее представительные точки, и вот между ними и измеряется давление. Они относятся к островам, к городам.
1: Но если ученые знают, что когда наступит Эль-Ниньо, когда Ля-Ниньо, ведь есть возможность как-то к этому подготовиться, не знаю, рыбакам починить сеть, если будет много едой, рыбы, да, или наоборот.
3: Да, совершенно
1: так
3: верно.
1: Так и происходит, да?
3: Да, так и происходит. То есть люди уже понимают, чего следует ожидать, и как-то должны к этому готовиться.
1: Мне всегда интересно было, почему такое вот плохое явление назвали мальчиком, а хорошей девочкой.
2: Кто давал имена?
3: Ля-Ниньо, Эль-Ниньо. Эль-Ниньо и Ля-Ниньо возникли давно. я затрудняюсь сказать, но было некое заседание ученых, географов, в котором один из ученых рассказал, что вот это явление, которое как мор рыбы, возникает в декабре, когда идет наиболее активно, когда Рождество происходит. И во время Рождества католики, они все время вспоминают Иисуса Христа, младенца вспоминают.
1: Младенцы, да.
3: И вот отсюда слово «младенец» и возникло.
1: Значит, это было
3: Эль-Ниньо, да. Ну, а в противоположность уже, если возник младенец, то должна возникнуть и малышка.
2: Угу, девочка.
3: Поэтому, девочка, да. Поэтому противоположное явление назвали Ля-Нинья.
1: Ну, девчонки, вообще лучше, что есть, поэтому, наверное, поэтому. Вернемся скоро, да.
2: Вернемся. Про Тихий океан сегодня говорим.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Мы сегодня говорим о Тихом океане, Эль-Ниньо, Ля-Ниньо, цунами и прочие радости Тихого океана.
2: А давайте мысленно пронзим океан до дна и померим там температуру.
1: По больнице мы уже выяснили, как Ля-Ниньо и Эль-Ниньо определяют, что они будут. Средняя температура по больнице вымеряют там, если там сколько, полградуса или сколько, говорите, 5 градусов?
2: Полградуса.
1: Полградуса, да, повышается?
2: Да,
1: да, да. То значит, у нас Эль-Ниньо. Если понижается температура, то Ля-Ниньо.
2: Угу. А вообще вот температура в океане, какие характеристики у нее? Внизу там какие-то отрицательные температуры?
3: Нет, внизу положительная, она бы могла бы быть отрицательной, если бы сильно-сильно была соленой. Но она на самом деле положительная. Но ниже, чем может быть ниже, чем 4 градуса для пресной воды. Итак, сверху температура очень такая хорошая, теплая. Иногда бывает, что она даже выше температуры воздуха, потому что солнце нагревает ее. Потом какое-то расстояние она меняется слабо, потом меняется резко, уменьшается, ну и потом до дна уже так плавненько уменьшается. И вот, ну, казалось бы, верхний слой, вот который почти однородная там вода, теплая вода, он прогревается солнцем, и солнце не один миллион лет светит. Казалось бы, почему до дна-то не прогреть этот океан? Время было сколько угодно, чтобы эта вода была прогрета. Но вот природа устроена сложнее. Солнце не одинаково греет полюса и центральную часть Земли, экваториальную часть Земли. И возникает такое движение воды. Теплая вода постепенно уходит на север, там она охлаждается, и потом уже по глубине возвращается в экваториальную часть. И получается, что она, вот она-то и является, она препятствует проникновению теплой верхней воды вот в нижние слои.
1: Получается, холодная вода внизу всегда.
3: Да,
2: холодная тяжелее, вода
3: всегда,
2: конечно.
3: Да. И вот благодаря такому круговороту, большому, такого размера самой Земли, то вода снизу все время холодная, потому что она остывает и протекает со стороны. Ну, а вода сверху подогревается солнцем. Если мы говорим сейчас про экваториальную часть, там это наиболее интересно, и это явление наиболее активно.
1: Но все равно же не очень глубоко прогревается, как Земля, она же не прогревается там на километры вниз. Ну, я даже вот по своим воспоминаниям, где-то на 100 там уже метрах, там уже темно, там уже свет просто не проникает на эту глубину, а уж тем более глубже, там чего прогревать-то?
3: Но, смотрите, свет действительно, он не проникает на глубину, он даже не проникает на глубину не то, что 100 метров, а вот максимальное проникновение света, которое я когда-либо слышал, это 70 метров было. Кстати, оно было в Тихом океане. Там наиболее прозрачные воды, есть такие воды, очень прозрачные. И вот туда свет еще как-то может проникнуть. Но прогрев осуществляет не только солнечным светом, вернее, перенос тепла не только, еще конвекция есть, вот, диффузия есть. И поскольку времени сколько угодно, то вот этот диффузионный перенос мог бы до дна бы докачать это тепло. И если времени сколько угодно, то он бы и дошел бы до дна, если бы не было поперечных
1: движений. Если бы вода бы стояла на месте.
3: Да, да, если бы вода стояла, да, если бы вода стояла на месте, то так бы, видимо, и было.
1: Ну, это было бы удобно, наверное, купаться, например.
2: В болоте?
1: Ну, почему? Нет, но есть, мы вспоминаем даже про Красное море, есть какие-то уникальные моря там и так далее, особенно если внизу есть действующие какие-то вулканы, да, которые прогревают снизу воду, и тогда она получается, так вот в Красном море почти на всем, на всей глубине она примерно одной и той же температуры.
3: Знаете, там даже горячее есть. Не то, что там... та же температура, горячее. Но там действительно вот те вулканы, которые подводные вулканы, которые там существуют, они могут прогреть, но с учетом, что соленость там огромная, 300 промилле. Если обычная 35 промилле, это вот такая хорошая соленость в океане, то там 300, ну, в 10 раз больше. Это, вот эта вода, она еще горячая. И, да, это в Красном море такое явление есть.
1: Именно поэтому там живности много всякой живет.
2: В общем, я все понял, почему последние 3 дня отпуска обычно становится холодным море. Это все Эль-Ниньо. Вот в чем причина.
1: Естественно. Спасибо вам громадное. Много нового мы сегодня узнали про Тихий океан, про Эль-Ниньо и Ля-Ниньо. Владимир Владимирович Жмур у нас сегодня был в гостях, доктор физико-математических наук, профессор. Спасибо вам. Всего доброго.
2: До свидания.
3: Спасибо вам. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Астрономы изучают гигантские небесные тела, планеты, звезды, галактики. Чтобы разобраться с их физическими свойствами, нам надо измерить основные характеристики этих тел. Как измерить размер, мы понимаем. А вот как измерить массу тела, от которой зависит каждый физический процесс в нем происходящем? Это не так просто. Большое тело, планету не положишь на весы. Надо какие-то косвенные методы использовать. И, собственно говоря, единственное свойство массы, которая для этого используется, это ее способность притягивать к себе другие массы. Именно этот факт астрономы используют для измерения масс небесных тел. Ну вот перед нами ситуация. Планета, расположенная далеко от нас, и небольшое небесное тело, например, искусственный спутник этой планеты, который обращается вокруг нее по круговой орбите для простоты. Мы знаем, по какому закону притягивает планета этот спутник. Это закон гравитации Ньютона. В нем фигурирует лишь одна величина расстояния. Расстояние от небесного тела до спутника. И поскольку небесное тело далеко, мы его можем в первом приближении считать точкой, а закон Ньютона абсолютно точным. Тогда мы считаем силу гравитации, вызывающей равноускоренное движение, то есть это сила центростремительная, и в первой формуле вы видите, центростремительное ускорение записано, приравнено к силе, к ускорению, которое вызвано силой притяжения спутника к планете. Отсюда мы можем легко получить выражение для периода оборота спутника по его круговой орбите. В него входят только расстояние и масса планеты. Значит, если измерен период, а это несложно, если измерено расстояние, это тоже не очень сложно, то остается только одна неизвестная величина, а именно масса планеты. Итак, следите за небольшим спутником, обращающимся по далекой от планеты орбите, чтобы планету можно было считать точкой, и вы легко найдете массу этой планеты, измерив период обращения и радиус орбиты. Хорошо. А если спутник недалеко от планеты, ну, например, вокруг Земли на околоземной орбите? Как в этом случае применить закон Ньютона? Ведь разные части планеты находятся на разном расстоянии, и притяжение в разном направлении каждой из них направлено. Значит, надо каким-то образом сложить это бесконечное количество маленьких гравитационных сил, с которыми каждая частичка планеты притягивает к себе спутник. Наверное, это очень сложно. Но Исааку Ньютону удалось доказать две очень интересных и очень простых математических теоремы, которые сильно облегчили жизнь и геофизикам, изучающим внутренность планет, и астрономам, которые изучают движение внешних тел вокруг планет. Первая из теорем – так и называется, первая теорема Ньютона о гравитации внутри однородной сферы. Дело в том, что большинство планет шарообразны. И в первом приближении мы можем их считать симметричными. То есть каждая оболочка, хотя к центру, конечно, плотность увеличивается в любой планете, но каждая оболочка имеет приблизительно одинаковую плотность по всей своей поверхности. Тогда разместим точку М внутри однородной оболочки и посмотрим, как разные части ее притягивают эту точку. Выделим два направления диаметрально противоположных. Ну, я сделал несколько, увеличил угол, который охватывается этими направлениями, чтобы проще было делать рисунок. На самом деле мы выделяем два бесконечно малых сегмента на поверхности этой сферы, S1 и S2, и посмотрим, с какой силой к каждому из них притягивается планета. Площадь сегмента прямо пропорциональна квадрату расстояния до него, а значит и масса тоже. В то же время расстояние входит как квадрат в знаменатель формулы Ньютона, а значит в произведении расстояние выпадает. И мы видим, что независимо от того, где внутри этой полой сферы находится точка, она испытывает одинаковые по величине и противоположные по направлению притяжение к каждому из взаимно лежащих во взаимно противоположных направлениях сегментов сферы. И так можно для любой пары частей этой сферы доказать, что они одинаково сильно притягивают эту точку. А это значит, что она находится в невесомости, она не ощущает притяжения ни в какую сторону относительно своего положения. Внутри однородной сферы царит невесомость. И если это планета, то только внутренние ее части, находящиеся к центру планеты ближе, чем наша точка, действуют на нее и притягивают к центру планеты. А внешняя часть планеты никакого значения в гравитацию не вносит. Это важная теорема, она позволяет изучать внутренние слои планет. Для астрономов же важнее вторая теорема Ньютона, которая касается того, как внешняя по отношению к сферически симметричной планете точка притягивается этой планетой. Эта теорема чуть более сложная. Для ее доказательства, оно здесь записано, нужно владеть дифференциальным исчислением. И расчет ведется не для ускорения гравитационного, а для потенциала силы тяжести. Как видите, небольшая добавка потенциала от шарового пояса, она довольно просто записывается через дифференциал угла, центрального угла этой планеты. Потом, используя теорему косинусов, мы можем перейти от дφ, от дифференциала угла, к dL, к разнице расстояний от нашей точки А до разных частей этого шарового пояса. И увидим, что dU, добавка потенциала, прямо пропорциональна dL, разница этих расстояний. А само L пробегает все значения от ближайшей до наиболее удаленной точки планеты от точки А, то есть 2R. Потенциал сферы таким образом равен минус, потому что сила притяжения, а не отталкивания, gm, деленное на r. А ускорение силы тяжести, мы дифференцируем потенциал, gm, деленное на 2r. Но это же закон Ньютона. m – это масса сферы или шара, состоящего из однородных сфер, а r – это расстояние до его центра. Таким образом, однородная сфера или однородный шар, что одно и то же, притягивает внешнюю точку так, как будто бы вся его масса сосредоточена в его центре. Это сильно упрощает все астрономические вычисления, если они касаются притяжения вот таких вот шарообразных планет. Важно для определения массы планеты точно измерить расстояние до спутника. И для этой цели специально еще в конце 60-х, в прошлом веке, была создана система спутников, геодезических спутников, которые несли на своей поверхности уголковые отражатели. Это небольшие стеклянные призмы, отражающие падающий на них лазерный луч в том же направлении, откуда он пришел, откуда он упал на поверхность этого спутника. А сам спутник – не что иное, как монолитный металлический шар. Очень маленький, но очень массивный. Сделано это для того, чтобы, обращаясь вокруг Земли, он не чувствовал или почти не чувствовал никакие другие силы, кроме гравитации. Ни силу давления солнечных лучей, ни торможения об атмосферу Земли, а только, имея маленькую площадь и большую массу, подчинялся действию гравитации. И вот такие специальные спутники Лагеос, облетая Землю, дали возможность точно измерять расстояние до них с помощью лазерных импульсов по мере, по времени пролета импульса до спутника и обратно к телескопу. И точно измерить массу Земли и даже особенности распределения массы теле Земли. Что же касается звезд, то их массы определять немножко сложнее. Мы не можем запустить искусственный спутник вокруг звезды, поэтому пользуемся естественными спутниками, а именно двойными звездными системами. Обращаясь одна вокруг другой, звезды тоже говорят нам о том, каковы их массы, как сильно они притягивают друг друга. Сложность, однако, в том, что трудно измерять их расстояние от общего центра массы, который никак на небе не отмечен. Нет такой точки, центр масс. Мы в телескоп видим просто две звезды. Вот перед нами как раз ближайшая к нам пара, Альфа Центавра. Одна чуть поярче, другая чуть послабее, но в принципе обе они похожи на Солнце. И в телескоп мы видим только их взаимное перемещение. Мы не знаем, на каком они расстоянии от центра масс. Поэтому мы не можем нарисовать их истинные орбиты, а рисуем только орбиту одного тела относительно другого. Может ли это нам помочь в определении их массы? Оказывается, может. Легко доказать, что движение одного тела относительно другого происходит так, как будто одно из них неподвижно, другое абсолютно легкое, а масса неподвижного тела равна сумме масс этих двух частиц или этих двух звезд, о которых мы рассуждаем. Вот перед вами это доказательство. Просто записываем второй закон Ньютона, находим разницу в ускорениях одного тела относительно другого и видим, что это не что иное, как тот же самый закон гравитации, только в виде массы в нем фигурирует сумма масс компонентов. Итак, по времени обращения и по взаимному расстоянию между двумя звездами мы можем найти только их суммарную массу. Вопрос в том, как поделить ее между двумя телами. Это не всегда легко. Иногда косвенные соображения помогают это сделать. Ну, как правило, очевидно, яркая звезда более массивная, чем менее яркая. Но это не всегда так. А на некоторых эволюционных стадиях даже легкие звезды бывают очень яркими. Так что тут нужны дополнительные астрофизические соображения. Особенно помогают в таких измерениях ситуации, когда одна звезда на время закрывает собой другую. То есть орбитальная плоскость лежит в плоскости нашего наблюдения, на луче нашего зрения. Тогда время от времени, через регулярные промежутки времени, мы видим взаимные затмения звезд. И кривая их блеска, ну то есть суммарная яркость этой системы, меняет свое значение, и она показывает два затмения. Когда яркая звезда заходит за менее яркую, то затмение глубокое. Вот сейчас мы его увидим как падение точки на большую глубину. А когда яркая звезда проходит перед менее яркой, то затмение не такое заметное, не такое глубокое. Но главное, это позволяет нам точно определять период обращения звезд одной относительно другой, ну, то есть обеих относительно их центра массы. Хотелось бы еще знать, с какими скоростями они движутся. Тогда по скорости и периоду мы можем размер орбиты найти. В этом нам помогает спектральный анализ. Вот перед нами один из примеров такой сложной звездной системы. Очень хорошо известная любителям астрономии пара звезд Мицар и Алькор в ковше Большой Медведицы. А в нижней части слайда показаны два спектра этой звезды, точнее наиболее яркого ее компонента – Мицара А. А мы видим, что спектральные линии время от времени раздваиваются. Понятно, что это связано с тем, что звезда на самом деле двойная. И когда одна из них движется к нам, а другая от нас, эффект Доплера приводит к тому, что спектр одной звезды смещается в красную сторону, а другой в голубую, и линии раздваиваются. Поэтому разделению линий мы определяем, используя закон Доплера, взаимную скорость звезд, а зная период и скорость, длину орбиты, ну, и ее форму, естественно. Если бы все тела были строго сферически симметричными, жизнь астронома была бы простой. Но все тела, включая нашу собственную планету, не сферы. Земля за счет суточного вращения сжата вдоль полярной оси, имеет такую сплюснутую, немножко приплюснутую форму. А это значит, что вторая теорема Ньютона уже не работает полностью, и Земля имеет сложное гравитационное поле. Вот перед вами траектория спутника, запущенного на полярную орбиту вокруг Земли. Как видите, она не замкнутая, это не эллипс. Это гораздо более сложная кривая. Ну, в первом приближении это эллипс, который вращается в пространстве. Конечно, здесь утрировано это вращение, оно не так быстро происходит, но как иллюстрации этого достаточно. Давайте посмотрим, как вообще законы, отличные от простого закона гравитации Ньютона, модернизируют форму орбиты легкой частицы, движущейся вокруг неподвижного, притягивающего ее центра. Внизу слева перед вами классический эллипс, который образуется, когда тело по классическому закону Ньютона, единица, деленная на r квадрат, движется. Но если показатель степени немножко иной, например, чуть больше, 2,2, кривая уже не замкнута. Ее называют прецессирующим эллипсом, то есть поворачивающимся эллипсом. Если значение показателя степени чуть меньше двойки, а это внизу справа показано, результат расчета, то кривая тоже не замкнута, только эллипс начинает в другом направлении вращаться. Ну и, наконец, такой самый странный закон, единица на R, там уже эллипс так быстро вращается, что даже его форму трудно угадать. Получается какой-то клубок ниток. Но вот так именно будет выглядеть траектория тела, которая притягивается по этому закону. Ну, для тех, кто любит физику, я хочу задать коротенький вопросик. Вот идеальный эллипс мы имеем в случае Ньютонова закона, единица, деленная на R квадрат. А попробуйте догадаться, какой еще закон тяготения может дать нам движение по точному эллипсу, по точной эллиптической траектории. Есть такой закон. Попробуйте его сами найти. Наконец, можно представить себе движение, когда оно не ограничено в пространстве. Например, если закон тяготения имеет форму единицы, деленная на r в кубе, то траектория движения частицы вообще оказывается нефинитной, то есть неограниченной в пространстве. Частица будет либо стремительно и неограниченно близко приближаться к центру тяготения, либо, напротив, постоянно удаляться от него и в конце концов уйдет на бесконечность. Это показано на правой иллюстрации. Стрелку направления движения вы можете развернуть в любую сторону, либо частица удаляется, либо падает на тяготеющий центр. Но в этом случае ограниченного движения не будет. А это значит, что если бы природа была устроена так, планеты не смогли бы двигаться рядом со своими звездами, а если перенести это на закон Кулона, закон взаимодействия заряженных частиц, то электроны не смогли бы двигаться вокруг протонов или заряженных ядер, и таким образом не было бы вокруг нас никакого вещества, никаких планетных систем. В общем, мир был бы совсем другим. Только благодаря тому, что он устроен по Ньютону, мы имеем нормальные солнечные системы, нормальные атомы и стабильное вещество, из которого мы сами состоим. Еще несколько иллюстраций к тому, как движутся реальные спутники вокруг реальной Земли. Вот движение спутника по околополярной орбите. То есть она не совсем полярная, но под большим углом к экватору располагается. Как видите, она тоже заметно прецессирует, и связано это с тем, что Земля не шар, а сплюснутая фигура, которую в первом приближении можно представить как шар с экваториальным поясом, с некоторой добавкой массы вдоль экватора. Именно эта добавка приводит к тому, что траектория прецессирует. Или вот еще любопытная иллюстрация. Она показывает, как движутся спутники серии «Молния». Это те самые спутники, которые прямое телевизионное вещание на территорию нашей страны обеспечивают. Они по вытянутой эллиптической орбите движутся, которая взмывает над северным полушарием. Спутник долго в апоцентре, в апогее орбиты находится над территорией России, потом быстро в южном полушарии проходит перигей. Так вот, этот эллипс, эта эллиптическая орбита, тоже испытывает прецессию, как видите, такой стакан выписывает вокруг нашей планеты. И, наконец, еще одна орбита спутника. Тоже тут, в общем, для наглядности утрировано расстояние между витками, оно не так быстро меняется. Но вы видите, насколько сложную форму имеет орбита реального спутника Земли вокруг реальной нашей планеты, потому что планета не сфера, а многие ее части добавляют свою гравитацию к идеально сферической внутренней части Земли.

По другой версии, героем портрета послужил внебрачный сын императрицы Екатерины II и ее фаворита графа Григория Орлова. Рентгенограмма портрета показала, что полотно написано поверх изображения молодой женщины, создает впечатление тревоги, прекрасно передавая противоречивость и экзальтированность натуры чудака-графомана с физиономией пошлой, как у шведской кухарки. Произведение Рокотова происходит из 25 усадеб России. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанного атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе лекция о творчестве замечательного русского портретиста второй половины XVIII века Федора Степановича Рокотова. Подписывайтесь, пожалуйста, на лекторий «Достоевский», и мы начинаем наш рассказ. Федор Степанович Рокотов, первый из отечественных портретистов, добился общеевропейских достижений в живописи. Он первым внес портретное искусство поэтичность и лиризм. Исключительная одаренность понимания эмоциональной природы цвета и света придала его полотнам жизненную трепетность и неповторимую одухотворенность. До сих пор его считают одним из самых загадочных и обаятельных портретистов XVIII века. Несмотря на то, что художнику посвящены две монографии, его биография по-прежнему полна неясностей. До сих пор не установлена точная дата рождения Рокотова. Судя по метрическим книгам Новоспасского монастыря в Москве, где похоронен живописец, годом его рождения следует считать 1732. Исповедные книги Московской церкви Никиты Мученика на Старой Басманной, в приходе которой он жил, указывают на 35-36 года. По одной версии, Рокотов происходил из крепостных князя Петра Ивановича Репнина, одного из преуспевающих вельмож Елизаветинского царствования. По другой версии, он якобы является внебрачным сыном князя, так как еще в юности получил вольную, хотя документов по этому поводу до сих пор не обнаружено, так же, как и материалов, подтверждающих факт его рождения в селе Воронцово под Москвой. В 1749 году он жил в доме князя Репнина в Москве на углу Маховой и Большой Никитской улице. В конце 1750-х годов Рокотов оказался в Петербурге. Самым ранним живописным полотном художника по традиции считается так называемый портрет неизвестного 1757 года. Он является еще несовершенным произведением молодого живописца. Его рисунок робок и не всегда точен, живопись суховата. Тем не менее, это полотно открывает в портретном искусстве XVIII века новую страницу, так как уже здесь Рокотов наметил новое по сравнению с творчеством его популярного предшественника Алексея Петровича Антропова более широкое представление о человеке, о его привлекательности и духовной ценности. Ряд ученических произведений художника продолжает портрет Ивана Ивановича Шувалова, созданный на рубеже 50-60-х годов. Портрет представляет собой вольную копию оригинала Луи Таке и свидетельствует об обращении начинающего портретиста к блестящим образцам иностранных мастеров, работавших в России в русле искусства рококо. Это сказалось в заимствовании изящного поворота фигуры и декоративной выразительности колорита, главную роль в которой играет насыщенный красный цвет кафтана. Иван Иванович Шувалов – известный меценат, основатель Московского университета и Петербургской академии художеств, принял большое участие в судьбе Рокотова. По его словесному, так называемому, приказанию, в 60-м году молодой человек был принят в Академию художеств, где учился у Ле Лорена, Ле Грене и Фонтебасса. Согласно последним архивным изысканиям, Рокотов учился также в Петербургском шляхетном кадетском корпусе, директором которого в это время был также Шувалов. Это дало ему возможность получить, помимо художественного, еще и широкое общее образование. Наконец, молодой художник посещал мастерскую итальянского портретиста Пьетро Ротари, располагавшуюся в доме Шувалова в Петербурге.
Его влияние нашло отражение в ранних работах Рокотова. Так, портрет великого князя Петра Федоровича был исполнен с несохранившегося оригинала ротари. Портрет отличается изяществом позы, нарядностью цветовой гаммы, интересом к многочисленным деталям. Но за этой внешней характеристикой стиля рококо, его игривостью и прихотливостью, молодой русский портретист увидел в лице будущего императора Петра III черты острой выразительности. Итогом обучения у ротари было не только повышение профессионального уровня Рокотова, но и увлечение композиционными и живописными приемами итальянского мастера. Рокотов обращается к камерным формам портрета, явно предпочитая погрудное изображение. Влияние мастеров Росики сказалось и в первых парадных заказных портретах мастера, таких как, например, графа Григорьевича Орлова и императрицы Екатерины II. В соответствии с традициями европейского парадного портрета середины XVIII века Рокотов представил Орлова на полотне как героя-полководца на фоне драматично освещенного неба в кирасе и бархатном кафтане с орденами и орденскими лентами. Одной рукой фаворит Екатерины II опирается на боевой шлем, другой касается эфеса шпаги. Профильный портрет Екатерины II был создан Рокотовым по несохранившемуся погрудному оригиналу ротари или гравюры Чемисова с него. Так как профильное изображение предполагает определенную форму идеализации модели и вызывает ассоциации с древними героями, именно это обеспечило ему успех и популярность. Он был положен в основу для исполнения парадного поколенного коронационного портрета Екатерины, известного в двух вариантах – в сиреневом платье и в зеленом. Рокотов решил показать императрицу, сидящую на троне в горностаевой мантии. В правой руке она держит скипетр, правой опирается на бархатную подушку с лежащей на ней державой. Консоль справа от фигуры украшает вензель государыни в орнаментальном обрамлении. Художник написал парадный портрет правосудной монархини, под скипетром которой должна благоденствовать Российская империя. Жест Екатерины, исполненный величия, обращен не к зрителю, а к невидимому собеседнику. Не случайно оба варианта отличаются по цвету. В портрете Третьяковской галереи колорит построен на сочетании контрастных тонов холодного светло-сиреневого платья и голубой андреевской орденской ленты с густым малиновым тоном бархатной обивки кресла. В павловском варианте преобладают дополнительные цвета – зеленый и красный, что сообщает колориту особую яркость и нарядность. По результатам последних исследований, оба портрета были выполнены Рокотовым с помощью учеников. То, что Рокотов в молодые годы имел свою мастерскую, отмечали уже его современники. В 62-м, 63-м, 64-м годах, то есть в очень молодом возрасте, он уже был столь искусен и знаменит, что один не мог справиться со всеми заказанными ему работами. Поколенный портрет императрицы Рокотова пришелся по вкусу самой государыни и часто копировался. В 1766 году коллегия иностранных дел заказала ему написать 6 повторений понравившегося ей портрета для российских посольств за границей. Но, несмотря на столь большую популярность Рокотова, автора парадных изображений, истинной сферой художника стали интимные портреты, в которых он в наибольшей степени раскрыл свой талант. После 1962 года им был создан портрет графа Ивана Орлова, который отличается более сложной внутренней характеристикой. Старший из 5 братьев Орловых, екатерининских Орлов, Иван Григорьевич отказался от высоких чинов и взял на себя после смерти отца заботу о большой семье. В этом произведении Рокотов показывает себя мастером индивидуальной характеристики, передал внутреннюю значительность этого человека. Ранний петербургский период творчества Рокотова, время сложения его художественной манеры, совершенно

Вокруг Московского университета формировался круг передовой интеллигенции того времени. В него входили, в частности, писатель Хирасков, поэт Сумароков, Новиков, арендовавший университетскую типографию. Рокотов явился подписчиком известного, издаваемого Новиковым журнала «Утренний свет». Он посещал Московский английский клуб и, вероятно, был одним из его основателей, так как вместе с Сергеем Гагариным, Иваном Орловым, Юрием Нелединским, Милецким, Хвостовым, Яковом Чаадаевым и другими подписал правила Московского английского клуба. Московский период в творчестве Рокотова – время наивысшего расцвета его таланта. На этом этапе камерный портрет играет ведущую роль. Как правило, художник использует боковое освещение, погружая модель в глубокий нейтральный фон и превращая трактовку лица в золотистое сфумато, мягкую светотень. Виртуозный мазок Рокотова сообщал необычайную динамичность живописной поверхности, рождает ощущение трепета самой жизни. Мерцание красочных оттенков, сложно нюансированной палитры художника, рождает ощущение неизъяснимой тайны одухотворенных рокотовских персонажей. Таковы портреты юношей Римского-Корсакова, братьев Артемия и Илариона Воронцовых из собрания Третьяковской галереи. Парные портреты, исполненные Рокотовым в эти годы, обладают одной отличительной особенностью. Колорит каждого из них стремится к единому цветовому ключу. Но мужские изображения дополняют женские по контрасту. Это свойство иллюстрируют портреты неизвестной в розовом и неизвестного в синем кафтане из собрания Третьяковской галереи. Весь причудливый костюм молодой женщины, платье с капюшоном, украшенное кружевами и бантом, кружевная наколка и прическа буквально светятся многочисленными оттенками розового. Богатство тончайших нюансированных тонов придает воздушность и хрупкость всему облику героини. В мужском портрете яркое освещенное лицо неизвестного выступает из прозрачного воздушного сумрака фона. Синий цвет кафтана кажется приглушенным, но все-таки достаточно выразительным. Такой же живописный и композиционный дуэт парных изображений, подобного неизвестному в розовом и неизвестному в синем, представляют портрет супругов Обрезковых. Женский портрет, решенный в светлых жемчужных тонах, дополняет мужской, построенный на изысканном сочетании голубого кафтана и красной орденской ленты. Особо мастерски выполнен портрет Алексея Михайловича Обрезкова. Рокотов приблизил фигуру модели к переднему плану и без прикрас изобразил оплывшие черты пожилого человека с умными, проницательными глазами, опытного дипломата, отличавшегося большой образованностью и природным умом. Яркий индивидуальный характер модели убедительно передает портрет поэта Василия Ивановича Майкова. С большой живописной свободой написаны полное самодовольное лицо, подернутые дымкой прищуренные глаза и чувственные губы, сложенные в насмешливую улыбку. Черты барина-сибарита и эпикурейца не заслоняют в портрете остро насмешливого ума автора нашумевшей поэмы в то время «Елисей» или «Раздраженный Вакх», так восхищавший Александра Сергеевича Пушкина. Лица рокотовских персонажей 70-х годов неравноценны по эмоциональному складу выражения и порой соединяют улыбку светской любезности с грустным взглядом или высокомерие с разочарованием. Для портретиста важно не конкретное настроение героя, а его пребывание в мире постоянной изменчивости чувств. В этом отношении в зрелом творчестве Рокотова нашли свое выражение особенности сентиментализма, провозгласившего превосходство чувств над разумом. Чувствительность почиталась главным качеством человека того времени. К 80-м годам в его творчестве наблюдается перелом, характерный для многих живописцев в связи с влиянием классицизма. Если раньше мастер отдавал предпочтение погрудным изображениям, то сейчас в его портретах начинают преобладать поясные. При этом фигуры будто отдаляются от зрителя. Поля фона увеличиваются, художник отказывается

от бокового освещения и используют прямой свет, ровно заливающий лицо. Колорит становится холоднее и светлее. Излюбленными оттенками являются зеленоватые и пепельно-серые. В эти годы в творчестве Рокотова преобладают женские портреты. Он находит свой тип женского лица, своеобразную, легко узнаваемую рокотовскую маску. Черты ее улавливаются в удлиненных миндалевидных глазах с опущенными внешними краями век, в полуулыбке губ, в широком разлете дугообразных бровей, в том неповторимом сочетании утонченного довольства и грусти, которое не поддается описанию. Цикл рокотовских портретов этого десятилетия открывается блестящим портретом Новосельцевой, выпускницы Смольного института. Рокотов подчеркивает своей героине чувство превосходства, которое сквозит в горделивом повороте головы, во взгляде и усмешке. По характеру образа портрету Новосельцевой близок портрет графини Елизаветы Санти, дочери небогатого помещика Лачинова, которая отличается особым артистизмом. Модели свойственны утонченный аристократизм, который проявляет себя в горделивой осанке и изящной нарядности костюма. Роскошный букет цветов, приколотый на груди, дань художника сентиментализму с его культом близости к природе. В этом же ключе решен портрет Варвары Суровцевой, выдержанный в серебристых и пепельно-серых и зеленоватых тонах. Эту монохромность нарушает только роза, приколотая к лифу платья, и фисташковые ленты. Лицо этой некрасивой молодой женщины с неправильными чертами Рокотов наделяет внутренним благородством, которое, сочетаясь с мягкостью и женственностью, наделяет модель тонким обаянием и притягательностью. В 80-е годы Рокотов построил собственный дом на старой Басманной улице в Москве, в котором устроил свою мастерскую для работы и где жил с двумя своими племянниками и пятью учениками – Петром и Иваном Андреевыми, Иваном Казьминым, Венедиктом Прокопьевым и Егором Григорьевым. Эти имена известны нам по архивным и литературным документам. Поздние работы Рокотова 90-х годов становятся строже и собраннее, обретают классическую ясность и точность формы, сохраняется привязанность к овальным форматам, цвет теряет прозрачность и приближается к локальному. В портрете Ланской и собрании Третьяковской галереи Рокотов демонстрирует изощренное понимание тона, выдерживая колорит в пепельно-серых тонах. Мастером передана фактура кружев, каскадом падающих на грудь и пышных волос. Тонкое колористическое решение и артистизм исполнения несколько смягчают холодность и надменность самой модели. Напротив, черты простоты, уравновешенности и жизненной трезвости подчеркнуты в парных портретах неизвестной супружеской пары из собрания Русского музея. Колорит полотен построен на контрастных сопоставлениях цвета белого с черным и голубым в портрете жены, красного с черным и белым в портрете мужа. Детализация, в которой есть своеобразная красота, не мешает целостности общего впечатления. В одном ряду с портретами пожилых супругов стоит портрет княгини Голицыной. Помимо столиц, особняков знати Москвы и Петербурга, среда бытования рокотовских портретов тесно связана с миром русской усадьбы. Сентиментализм оказывал большое влияние на усадебную культуру 18-го столетия. Собственная усадьба представлялась идеальным местом тишины, покоя, островком свободы и счастья, семейных радостей и радостей созерцания красот природы, убежищем от суеты города и давления двора, от его стесняющих рамок. Большую роль в этом играло также осознание усадьбы как родового гнезда, где человек рождался и жил в окружении старинных вещей, передававшихся из поколения в поколение. Анфилады парадных и жилых комнат, древние фолианты, стоящие в книжных шкафах, мирно тикающие часы, домашнее музицирование или чтение у камина вечерами. Свой мир, раскрывающий ценность частной человеческой жизни. Фамильные портреты являлись связующей нитью между прошлым
и настоящим, призванный утвердить семейные достоинства владельцев. Камерные портреты Рокотова, проникнутые настроениями сентиментализма, как нельзя лучше вписывались в теплые интерьеры усадеб, гармонично соседствуя в них со штофными обоями, предметами мебели, домашними библиотеками. Они ненавязчиво напоминали гостям усадьбы о ее владельцах и их родословной, вступая с ними в немые диалоги. Сохранившееся произведение Рокотова происходит из 25 усадеб России. Показательным примером тому является коллекция портретов графов Воронцовых из Воронцовки Тамбовской губернии. В нее вошли 10 портретов членов семейства Воронцовых. Персонажи исполнены серьезной задумчивости и внутреннего достоинства, а сами произведения – ощущение покоя и уравновешенности. Если портрет Илариона Воронцова в юности передает состояние пленительного возраста, то изображение Анны Юрьевны Квашниной-Самариной, бабушки, поражает воплощение красивой старости. Обострились черты, у глаз и рта залегли морщины, но сохранили живой взгляд умные глаза, внимательно глядящие на зрителя. Очередной усадебной портретной галереи Рокотова является серия портретов из Рузаевки, Струйских, Пензенской губернии. Эта провинциальная усадьба поражала современников роскошью отделки дома, которые украшали картинные галереи, мраморные пристеночные столики, мебель с инкрустацией слоновой костью. Изображения владельцев усадьбы Струйских были исполнены по случаю их свадьбы. Портрет Николая Еремеевича Струйского сильно пострадал от времени, но все же его выразительность и сейчас очень сильна. Из неопределенной мерцающей глубины фона появляется худощавое бледное лицо с горящими глазами. Портретный образ создает впечатление тревоги, прекрасно передавая противоречивость и экзальтированность натуры чудака-графомана. Современники называли его сумбурным поэтом, великим стихоплетом и маниакальным стихотворцем, подчеркивая, укоряя его за излишние пафосные стихи. В Рузаевке Струйский устроил типографию, где печатал свои сочинения. Поэт Долгорукий писал о нем, влюбясь в стихотворения, собственно, свои, издавал их денно и нощно. С портретом Струйского контрастирует образ его жены Александры Петровны, полной гармонии, женственной грации и чистоты. Краски приглушены, создавая общий пепельно-розовый тон, оживленный желтым в цвете шали, приколотый к платью жемчужной брошью. Теплота и задушевность, женственность и обаяние образа позволяют причислить портрет к шедеврам Рокотова. Поэт Николай Заболоцкий уже в наши столетия посвятил этому произведению замечательные строки. «Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанного атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас». По трактовке персонажа изображение Струйской близок портрет неизвестного в треуголке, также из коллекции Рузаевки. В нем есть что-то манящее, обаятельное и затаенное. Он захватывает той одухотворенностью, тем притворением конкретного человека в поэтический образ, который свойственен всему творчеству Рокотова. Рентгенограмма портрета показала, что полотно написано поверх изображения молодой женщины, которая полностью сохранила ее лицо. Изменения коснулись костюма. Пышную прическу прикрыла треуголка, а платье с глубоким вырезом – маскарадное домино. Исчезли украшения – кружевная горжетка на шее и грушевидные жемчужные серьги. В определении персонажа существует две версии. Беря во внимание время написания портрета, конец 60-х годов, совпадающий с порой первого брака Струйского и наличие в надписи на обороте портрета буквы «Б», первая версия сводится к предположению, что моделью является первая жена Струйского, Олимпиада Сергеевна Балбекова в маскарадном костюме. Она умерла в родах в 1769 году при появлении на свет дочерей-близнецов. То есть Рокотов не успел закончить портрет из-за преждевременной смерти Балбековой. В связи с этим он переписал полотно, создав костюмированный вариант, чтобы новое изображение не напоминало о трагическом событии.
По другой версии, героем портрета послужил Алексей Григорьевич Бобринский, внебрачный сын императрицы Екатерины II и ее фаворита графа Григория Орлова. Предположение основано на том, что он любил балы и маскарады, а также на сходстве изображенного с известными портретами Бобринского. В таком случае произведение следовало бы датировать 1782 годом, зная возраст персонажа, но это противоречит датировке полотна рубежом 60-70-х годов, что подтверждает технико-технологическое исследование. Мне кажется, что более правомерна первая версия, по которой героем портрета является не молодой человек, а дама в маскарадном костюме. Как Рокотов писал свои портреты? В письме к академику Рокотову Струйский пишет: «Ты, почти играя, ознаменовал только лица и остроту зрака его. В тот же час и пламенная душа его, при всей его нежности сердца, на оживленном тобою полотне не утаилась. А ты совосхищен и проникаешь во внутренность души его, сего великого мужа, по троекратном действии и только мужа отдохновению и совершил для нас сию неоцененную работу». Во-первых, Струйский отмечает быстроту и свободу владения кистью художника. Во-вторых, его способность в три сеанса передать не только портретное сходство, но и отразить внутренний мир своего героя. Портрет Сумарокова, одного из крупнейших русских поэтов и драматургов XVIII века, отличают реализм, конкретность характеристики, высокие живописные качества. Ясно чувствуется раздражительность поэта, его неудовлетворенность окружающим. Высокомерная поднятая голова усиливает это впечатление. Борьба со светской чернью, с попытками Екатерины II осмеять и унизить поэта в соединении с тяжелыми материальными условиями его жизни наложили печать на внешний облик Сумарокова, придали его чертам выражение презрительной горечи. Из Рузаевки происходит и овальный портрет поясной Екатерины II, так называемый тип не ранее 1769 года, представляющий ее с лентой ордена Святого Георгия, учрежденного в 69 году. Произведение является авторским повторением художника, о чем свидетельствует надпись на обороте холста. «Сию совершенную штуку писала рука знаменитого художника Рокотова, с того самого оригинала, который он в Петербурге списывал сам с императрицы, прислан ко мне от него в Рузаевку 1786 года в декабре Николай Струйский». Владелец усадьбы не случайно заказал для своей галереи портрет императрицы, фанатичным почитателем которой он являлся. Он подносил ей свои труды. В награду получил бриллиантовый перстень за одну из стихотворных эпистол. Смерть государыни так потрясла Струйского, что с ним случился удар, и он вскоре умер. Образ Екатерины II, созданный Рокотовым, понравился современникам настолько, что в 1977 году русского художника предпочли знаменитому шведскому портретисту Александру Рослину, приглашенному в Петербург из Парижа. Портрет императрицы в рост, исполненный Рослином и точно передающий ее лицо, хранящийся в Эрмитаже, не получил одобрения заказчицы. Общеизвестно, как саркастически отозвалась о нем Екатерина, Рослин изобразил ее с физиономией пошлой, как у шведской кухарки. После этого было указано лицо писать с портрета Рокотова, а композицию повторять с портрета с оригинала Рослена. Так был создан неоднократно повторяющийся тип Рослина Рокотова. В последние годы жизни художник часто менял места жительства. Продал свой дом на Старой Басманной улице в Москве, снимал жилье в том же районе, приобрел имение Аникова под Москвой в Звенигородском уезде и затем домовладение на Воронцовской улице, недалеко от Новоспасского монастыря. Скончался портретист в 1808 году и был похоронен в Новоспасском монастыре. Состав моделей художника, история происхождения и бытования его портретов свидетельствует о том, что искусство Рокотова было знакомо достаточно широкой российской аудитории второй половины XVIII века, столичному придворному кругу, московской дворянской фронде
и рядовым помещикам, владельцам различных усадебных гнезд. Камерные портреты мастера, претерпев эволюцию от стиля рококо к сложному переплетению классицизма и сентиментализма, отражали их вкусы и интересы, утверждая ценность частной жизни человека. Образы, созданные рокотом, неизбежно несут в себе какую-то тайну и будут всегда поражать наш взгляд, так как тайна всегда красива. Подписывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья, на лекторий Достоевский. Впереди у вас интереснейшие истории, сюжеты из искусства и культуры России.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. И мы начинаем наш Палео Хэллоуин! Ярослав Александрович Попов сегодня нас проведет по таинственным тропам подземелий. И мы встретим там таинственных существ. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, всех приветствую. Ну что же, дорогие друзья, во многих странах празднуют праздник Хэллоуин. Ну, я уверен, что даже если, так сказать, вы не являетесь большими сторонниками этого праздника, это, мне кажется, прекрасный повод, чтобы вспомнить каких-то пугающих, странных, может быть, даже мистических сущностей. Тем более, что таковых много, как оказалось, даже в палеонтологии. А, собственно говоря, почему бы и нет? Ведь палеонтологи, как известно, тоже люди. И палеонтологи, конечно же, тоже много чем интересуются, много читают всякой литературы. И, понятное дело, многие из них, конечно же, знают и про каких-нибудь там вампиров, ведьм, еще про кого-нибудь, и частенько, обнаружив какое-нибудь древнее животное, нет-нет, да и заметит в нем что-нибудь таинственное, мифическое. Ну, а тем более, если уж вспомнить, какие невероятные животные обитали в прошлом, то понимаешь, что вся наша фантазия со всякими вампирами и оборотнями и близко не стоит с тем, насколько богатая и обширная фантазия у самой матушки природы. Ну что ж, посмотрим, какие невероятные чудовища обитали когда-то на планете Земля и какие странные, подчас очень неожиданные названия древним животным давали палеонтологи. Итак, начинаем наш Палео Хэллоуин. Ну и прямо сразу, неожиданно, мы переносимся прямиком к зомби. В общем-то, в основном у нас сегодня будут самые разные персонажи всплывать, и даже вот такие очень неожиданные. Ну, казалось бы, опять же, ну, как палеонтология связана с зомби? А на самом деле связана она достаточно тесно, ведь у палеонтологов есть даже свой специальный термин, который называется эффект зомби или же эффект или зомби-таксон. Что же это за эффект зомби такой? Давайте разбираться. Итак, зомби-эффект. Таким странным термином за рубежом называют на самом деле самое что ни на есть обычную вещь, с которой довольно часто сталкиваются палеонтологи. По-русски она называется гораздо более скромно. Ну, конечно, иногда ее используют, вот этот иностранный термин зомби-эффект, но гораздо чаще используют простой термин переотложение. В чем смысл? Ну вот, представьте себе, что вы, допустим, идете, там, не знаю, ну даже не идете, вот плывете. Плывете вы, значит, по реке, ловите какую-нибудь рыбу, и вдруг там, не знаю, сети за какую-то корягу цепляются. Вы эту корягу вытягиваете, и оказывается, что это вовсе не коряга, а на самом деле это бивень мамонта, а то еще похлеще, вообще какая-нибудь кость динозавра. Очевидно совершенно, что ни мамонты, ни динозавры сейчас уже не обитают. Однако ж, если где-то вдоль берега речки какой-нибудь кусочек склона обвалился, кость мамонта стала торчать наружу, потом через некоторое время вода ее размыла и смыла в эту реку, то кость мамонта может снова оказаться в речных отложениях уже современных. То есть переотложиться. И это вовсе не обязана быть кость мамонта, это может быть какая-нибудь там ракушка каменноугольного периода, аммонит, кость динозавра, все что угодно. И оно потом снова попадет в наши современные речные отложения. И, соответственно, когда у нас река высохнет, на месте реки останутся только древние окаменевшие породы. В современных породах среди остатков каких-нибудь там карусей, окуней, вдруг можно будет обнаружить там кость мамонта, а то и кость динозавра или какую-нибудь раковину каменноугольного периода. Такое происходило и, конечно же, в прошлом. И вот перед вами, например, ракушка типичная совершенно юрского периода, которая в Англии была обнаружена в середине пород мелового периода. То есть как раз там, видимо, размывались более древние породы во время мелового периода, и ракушка более древняя попала в эти более молодые породы и снова там отложилась. И вот такие вот неожиданные находки из как бы прошлого, можно сказать, воскресшие из мертвых, их называют таксонами зомби. Ну а, соответственно, сам этот эффект переотложения – зомби-эффектом. Ну, давайте двигаться дальше. Итак, от зомби будем переходить, собственно, к скелетам. Ну, казалось бы, эта тема просто бесконечная, потому что палеонтология и кости – это две вещи, которые прекрасно совмещаются друг с другом. Известно, что кости – это один из главных материалов, с которым приходится сталкиваться палеонтологам. Но я, конечно, не буду говорить обо всех скелетах, которые когда бы то ни было найдены палеонтологами. Я буду говорить лишь о некоторых весьма странных названиях древних животных, связанных с весьма известными, я бы даже сказал, знаменитыми персонажами, скелетами. А такие есть и персонажи, скелеты, и в мифологии, а иногда и даже в мультипликации. И, соответственно, есть неожиданные названия, которые появились в палеонтологии в честь того или иного скелета. Пожалуй, что самый известный случай – это Чити-Пати. Уверен, что многие из вас слышали про этого динозавра, ну и я и сам про него люблю частенько рассказывать. Известная такая животина. Чем-то внешне она походила на помесь какого-то страуса, индейки, цыпленка. Ну и, между прочим, по совместительству долгое время это был самый крупный представитель всех рапторов. Авирапторов, прошу прощения. Авирапторы – это вот как раз группа вот подобных динозавров такого облика. Их на самом деле множество видов разных известно. И, как правило, авирапторы были длиной 1-1.5-2 метра. Так вот, Чити-Пати вырастал 3-метровой длины, и это было весьма солидно на самом деле. Однако же потом был найден гиганта-раптор, и вот он, собственно говоря, теперь считается самым крупным авираптором на данный момент. Но в любом случае Чити-Пати не потерял своей популярности, потому что именно с этим ящером связаны уникальные находки кладок яиц, ну а также эмбрионов в яйцах и Чити-Пати на окаменевших яйцах. И я вот как раз частенько вспоминаю про это животное, когда рассказываю про какие-то периоды гнездования, про то, как развивались динозавры или что-нибудь в этом духе. Но сегодня нас интересует немножко другой аспект. Сегодня нас больше интересует само по себе название Чити-Пати, откуда оно вообще появилось. Так вот, название Чити-Пати отсылает нас к, если я не ошибаюсь, мексиканской мифологии, согласно которой значит, было два каких-то человека, которые вошли в транс, и в трансе остались так вот надолго, прямо скажем. Когда же они вернулись из транса, неожиданно оказалось, что их тела уже давным-давно погибли, истлели, и, собственно говоря, они остались просто скелетами. Ну и с тех пор они стали вот как раз такими защитниками, можно сказать, потустороннего мира, такими добрыми духами. И их часто изображают в виде двух танцующих скелетов. Когда вот нашли прекрасно сохранившийся скелет Чити-Пати, вот решили назвать его в честь вот этого божества, в честь танцующих скелетов. Ну, что еще можно про Чити-Пати сказать? Ну, можно сказать, что жили они порядка 70 миллионов лет назад, во время мелового периода, и нашли их кости на территории Монголии. А вот те самые знаменитые находки, про которые я говорил, вот если вдруг вы с ними еще до сих пор не были знакомы, то можете поразиться степени сохранности, вот, например, яйца, внутри которого были найдены кости зародыша, а также какого-то динозавра, который буквально погиб на кладке яиц. В том и другом случае это как раз Чити-Пати. Долгое время считали, что это самка, но у самок должна быть особая медулярная кость, в которой запасается заранее кальций, для того, чтобы потом самки могли отложить несколько яиц, и, соответственно, кальция на все это хватило. И по этим медулярным костям сейчас вот пытаются различить самцов и самок у динозавров, ну, в том случае, когда это иначе определить не получается. И здесь никакой медулярной кости нет, поэтому предполагают, что на яйцах в данном случае сидел самец. Сидел ли самец у всех авирапторов на яйцах, и всегда ли он сидел, или они сменяли друг друга, ну, тут уже остается лишь гадать. Но конкретно в данной ситуации, скорее всего, это самец, который погиб, защищая кладку яиц. Двигаемся дальше. И еще один знаменитейший скелет. Возможно, вы смотрели мультфильм режиссера Тима Бёртона, который называется «Кошмар перед Рождеством». И в этом мультфильме главный персонаж – это Джек Скелетон. Ну вот, собственно говоря, так он выглядит. Когда же палеонтологи изучали, вы не поверите, древнюю елку, ну а если быть точнее, от древней ели осталась только шишка с семенами, палеонтологи проводят такое специальное исследование для того, чтобы детально изучить как раз вот эти древние семеноносные органы, ну по-простому шишки. Их шлифуют, то есть делают тонкие-тонкие срезы, и затем поверхность полируют и изучают на разных плоскостях. И таким образом получают 3D-картинку. Ну, если это только один-единственный уникальный образец, то могут обойтись без шлифования. Если образцов много, то можно парочкой образцов пожертвовать, расшлифовать их целиком и полностью, но зато получить полное детальное 3D-представление об объекте, который заключен в породу. А древние ископаемые и кости, и уж тем более шишки, очень часто оказываются просто внедрены полностью в породу, и извлечь их оттуда и как-то очистить просто нереально. Вот так случилось и вот с этой древней елкой юрского периода. Соответственно, извлечь шишку никак не удавалось, поэтому ее прошлифовали, стали изучать тонкие шлифы, и на некоторых шлифах вот такие вот чешуи нашли, загадочные, странные, которые действительно очень похожи на лицо скелета. Ну и, видимо, авторы описания этой древней елки были фанатами мультфильма «Кошмар перед Рождеством», да и вообще творчества Тима Бёртона, поэтому назвали ее «Ель Бёртона» – «Пицца Бёртони». Кстати, довольно забавно, что, в принципе, мультфильм «Кошмар перед Рождеством», он как бы, получается, связан с Хэллоуином, и с Рождеством, то есть как бы и со скелетом с одной стороны, и с елкой с другой стороны. То есть вот такая вот получилась интересная связь, действительно. Ну и с другой стороны, вообще эта ель Бёртона, она во многом стала, ну, такой достаточно знаменитой, потому что это самая древняя ель, которую вообще обнаружили на данный момент. То есть получается, что динозавры еще, грубо говоря, могли бы отпраздновать Рождество. Но до Рождества еще у нас времени довольно много. А пока что продолжим праздновать палео-Хэллоуин. И от скелетов мы перемещаемся к оборотням. Ну, вообще оборотни – это, конечно, весьма специфические персонажи. И, в принципе, достаточно, наверное, было бы странно назвать какое-то древнее животное в честь оборотня. То есть, по идее, значит, у него должна была быть какая-то способность превращаться из одного в другое. Как это можно доказать для древнего животного, это достаточно странно. Ну, хотя, с другой стороны, палеонтологов никто не ограничивает, они имеют право называть животное в честь чего угодно. Главное, чтобы правильно было написано с точки зрения латинизации этого названия, чтобы там были правильные латинские буквы, правильные окончания, а так называй кем хочешь. Поэтому, ну, как бы, если кто-то является фанатами оборотня, в принципе, можно, допустим, в честь оборотня назвать какого-нибудь просто волка древнего или еще кого-то. Но, как ни странно, вообще-то говоря, оборотни оказались достаточно обделены в палеонтологии. Никто про них долгое время не вспоминал, вот буквально до, по-моему, прошлого года, когда один из оборотней, не вообще группа оборотней, а вот конкретный персонаж, литературный персонаж-оборотень, был запечатлен в виде палеонтологического названия. Это Бьорн. Я напоминаю, что Бьорн – это персонаж из повести Джона Толкина «Хоббит». Это оборотень, действительно, в прямом смысле оборотень. Только оборотень немножечко нестандартный. Обычно оборотни превращаются в волков, а этот оборотень превращался в медведя. Ну и еще более нестандартное, собственно, животное, которое получило название Бьорнус Хонни. Можно было бы подумать, что назвали какого-нибудь древнего медведя Бьорном. Но нет. Назвали вот такое вот животное, жившее примерно 55-58 миллионов лет назад, то есть одно из самых древних таких млекопитающих кайнозойской эры. Это было время, когда динозавры уже вымерли, а млекопитающие еще не успели, так сказать, раскрутиться по полной. И только-только появлялись какие-то, ну, более-менее большие животные. И вот, например, это конкретно хищное млекопитающее было размером-то всего лишь с кошку. Да и внешне, скорее всего, на медведя оно особо не походило. Относится к достаточно древней, интересной, специфической группе криодонтов. Вот одного из криодонтов решили назвать Биорном. Но я подозреваю, что здесь на сей раз палеонтологи были фанатами «Властелина колец». Ну, а от оборотней мы переходим к вампирам. Ну, посмотрим, чем же порадуют вампиры. И вот, знаете, если оборотни как-то палеонтологию почти что обошли стороной, вот только краешком зацепили, то вот вампиры – это животные, которых, ну, как-то и биологи, и палеонтологи, ну, просто обожают, я бы даже так сказал. Потому что, ну, огромное количество самых разных животных, причем многие из них вообще ни разу не связаны с кровопийством, называются в честь вампиров. Ну, даже современных животных. Взять хотя бы там кальмара, вампира Теутиса, да, или же, ну, собственно, летучих мышей, вампиров. Ну, в общем, кого только нету. Ну, и в палеонтологии тоже множество разных животных получило название именно в честь вампиров вообще и в честь лорда вампиров, того самого графа Влада Дракулы в том числе. И не зря я сегодня вспомнил про вампира Теутисов. Это такие своеобразные, весьма современные кальмары. Они насчитывают, на самом деле, достаточно длительную палеонтологическую историю. Ну вот, давайте сразу, наверное, следующий слайд покажу, чтобы напомнить, как они выглядят. Вот так выглядит современный вот этот адский вампир. Еще его иногда называют вампир-кальмар. Ну, согласитесь, просто гениальное название само по себе. Знали ли вы, что у нас есть животное, которое называется адский вампир? Просто. Это бабочка, это, там, не знаю, одуванчик, это адский вампир. Ну, класс же. Красота, да и только. А, ну, вот действительно, одного из кальмаров глубоководных, ну, точнее, не совсем кальмара, на самом деле, вампира Теутисы вот эти, это и не кальмары, и не осьминоги, а что-то среднее. То есть такая, на самом деле, особая систематическая группа. Вот их назвали вампиротеутисами. Или же адскими вампирами, как это на русский язык переводят. Это очень своеобразные ребята, которые живут на большой глубине, и в отличие от обычных традиционных кальмаров, или же, там, допустим, осьминогов, они не питаются какой-то крупной добычей, а они занимаются фильтрацией, выфильтровывают совершенно крошечные частицы пищи. И для того, чтобы фильтровать, у них появились особые дополнительные вот такие складки между щупальцами, которые, собственно, и позволяют им как бы полностью процеживать воду. Собственно, за эти складки они и получили свое вампирское название. То есть кровь они не пьют, никоим образом с вампирами они не связаны. В первую очередь они просто вот такой вот имеют наряд, как бы, который традиционно изображают у вампиров. Поэтому, собственно говоря, их так и назвали. Ну да, и как я уже упомянул, у вампира Теутисов достаточно длительная палеоистория, и начинается она с юрского периода. И вот перед вами один из вампиров, таких древних вампира Теутисов, вампира Насса, древний представитель этой группы, найденный во Франции в породах юрского периода возрастом порядка 155 миллионов лет, там уникальные совершенно местонахождения с шикарными отпечатками, то, что принято в науке называть лагерштеты, когда просто в фантастической сохранности окаменелости обнаруживаются. И вот здесь нашли вот как раз древнего родственника современного кальмара-вампира. Однако, судя по отпечаткам, здесь не видно особо вот этой складочки, зато сами щупальца более длинные. И ученые предполагают, что древние вампиротеутисы, судя по породе, судя по их строению, имели иной образ жизни. Они, во-первых, не были глубоководными, то есть они обитали на мелкой глубине. А во-вторых, они были, собственно, хищными, как обычные, там, не знаю, осьминоги, то есть они питались рыбой. Поэтому вот этих, например, ребят назвали вампиронасса раданика, что обозначается как бы вампир-рыбная ловушка, то есть там, или вампир-рыболов, если угодно. То есть получается, что изначально они были ближе к обычным таким всяким осьминогам, кальмарам, более традиционным. А потом постепенно, причем уже, скорее всего, во время кайнозойской эры, уже после вымирания динозавров, они стали уходить на глубину. Есть такой еще некровампир, тоже название отличное, да? Вот. Древний, опять же, представитель вампиротеутисов, но уже если я не ошибаюсь, родом он уже из олигоцена, то есть ему порядка 30 миллионов лет, и вот он уже глубоководный, судя по строению. То есть такое чувство, что их попросту вытеснили в какой-то момент в более глубокие воды, потому что конкуренция на мелководье усилилась. И им пришлось перейти к глубоководному образу жизни и, соответственно, немножечко перестроить свои щупальцы, потому что на глубине рыбы не наловишься. А вот фильтровать воду и вылавливать какую-то мелочь, это, пожалуйста, это можно. Вот такая вот история древних вампиров. Но следующие вампиры, которые нас ожидают, родом из Мьянмы. Опять же, те, кто интересуется палеонтологией, те, кто смотрели разные лекции, уже неоднократно слышали про Мьянму. И не просто про Мьянму как страну, а про особые уникальные совершенно уникальной сохранности объекты палеонтологические, а именно янтарь. Его еще часто называют так, вылетело из головы. Ну, неважно. В общем, короче говоря, янтарь из Мьянмы, он обладает... Все, вспомнил, бирманский, конечно же. Его еще часто называют бирманским янтарем. Ну, собственно, потому что Мьянма раньше называлась Бирмой. И этот самый бирманский янтарь, он уникален по ряду признаков. В первую очередь, потому что там прекрасно сохраняются древние организмы. И самое главное, у нас есть как бы в других местах янтарь с хорошей сохранностью. Янтарь, например, в Доминиканской Республике, тот же янтарь из Прибалтики, там, янтарь из Калининграда, пожалуйста. Но проблема в том, что эти янтари гораздо более молодые, чем янтарь из Мьянмы, чем бирманский. Бирманский янтарь имеет возраст порядка 100 миллионов лет. То есть это середина мелового периода, когда еще вовсю жили динозавры и множество других странных древних животных. И поэтому именно из бирманского янтаря огромное количество совершенно фантастических каких-то животных обнаруживают, каких-то древних, древнейших, там, не знаю, муравьев, древнейших каких-то, там, не знаю, пчелоос таких переходных, половину пчел, половину ос, и многих-многих других. У нас уже была история про янтарь здесь на канале, и там я много-много очень показывал находок из бирманского янтаря. Но сейчас нас интересует конкретно что-то, связанное с вампирами. А такие есть ребята. И вот перед вами, например, Дейнократон Дракули. Ну, название просто гениальнейшее. Совершенно вот, хэллоуиновские некуда. Значит, Дейнократон переводится как «страшно клещ». Ну, а Дракули, я думаю, понятно. То есть можно сказать страшно клещ Влада Дракулы. То есть ужас ужасный просто. Но на самом деле, в принципе, что-то прям супер страшного в этом клеще, ну, лично я не вижу. Просто достаточно крупный клещ, древний клещ, кстати, не древнейший, но возможно, что один из первых именно таких кровососов. Вообще клещи появляются еще в каменноугольном периоде, то есть более 300 миллионов лет назад, это еще задолго до динозавров, но первые клещи были очень мирными и растительноядными. А вот прям такие клещи-кровососы, типичные, которые там под кожу внедряются, там кровушку пьют, они появились гораздо позже и, возможно, как раз вот примерно порядка 100 миллионов лет назад. Ну, по крайней мере, это древнейшие датиры, ну, как бы, обнаруженные клещи. Возможно, что появились они раньше, но вот здесь они хорошо сохранились. И конкретно этот клещ был найден рядышком с перьями динозавров, поэтому велика вероятность, что он ел динозавров. Ну, собственно, если ты жил во время мелового периода, то, наверное, самое лучшее, что тебе было сделать, это приспособиться к поеданию динозавров, так как таковых вокруг было много. Ну, а от страшного клеща Дракулы переходим к еще более пугающему животному, которого зовут Лингвомирмекс Влади. Ну, опять же, Влади – отсылка к Владу Дракуле. И на сей раз название, мне кажется, вполне достойное этого животного. Вообще-то говоря, это муравей. Ну и, в принципе, мы это видим. Даже не надо быть суперспециалистом, чтобы заметить, что это похоже на муравья. Но уж очень у него некоторые странные части. В первую очередь у него довольно специфический ротовой аппарат. То есть видно, что он у него изменен явно, и имеется вот какое-то такое странное рогоподобное образование. Действительно, у них на голове было что-то вроде рога, который был способен, видимо, кого-то проткнуть. И самое интересное, когда провели анализ химических остатков молекул в этом янтаре, обнаружили некоторое количество там углерода, того всего 5-10, и очень много железа в передней части, вот как раз около вот этих родовых придатков. То есть, по всей видимости, были металлизированы вот эти челюсти, то есть они были особо крепкими. Ну, сами понимаете, что получается, что у нас такой как бы действительно вампир, да еще и со стальным клинком. Ну, прям практически как в Героях Меча и Магии, вот этих пятых, по-моему. И этот вампир у нас, возможно, протыкал добычу этим самым стальным клинком. И тут еще такой вот канальчик нашли, и вроде по нему стекала кровушка, которую он пил. Ну, прям типичный вампир. Ну, судя по всему, охотился он на насекомых, поэтому это была не такая традиционная кровь, как мы привыкли видеть, а вот гемолимфа, которая чаще всего бесцветная, но все равно, по сути, как можно сказать, кровь. Не все, правда, палеонтологи с этим согласны, я могу сразу сказать, но облик впечатляющий. Опять же, вполне достойный Хэллоуина. Ну и, конечно же, если мы говорим о вампирах, как же обойти летучих мышей? Ведь именно летучие мыши во многом позволили сложиться тому самому образу вампира, который мы все представляем. Причем, насколько вы помните, наверное, вампиры, некоторые даже могли обращаться в летучих мышей. Почему такая вот связка? Ну, собственно, потому что есть у нас летучие мыши-вампиры. Это группа, которая буквально пьет кровь. То есть, действительно, это не миф. Обитают они в основном в Южной Америке, хотя не только. И, правда, вот есть там поверье, опять же, что они там набрасываются на людей, там вцепляются им в шею, ну, как положено вампирам, и высасывают их кровь. Но реально случаев нападения на людей, по-моему, вообще не зарегистрированы, или там минимум. Точно вопрос не уточнял, но поэтому не могу сказать на 100%, с уверенностью 100%. Но то, что как бы слухи сильно преувеличены, как и в случае с нападениями акул или там, с нападениями пираний, это 100%. А вот на различных более мелких млекопитающих, да и на самом деле и на крупных млекопитающих, таких как, например, коровы, которых там сложнее отбиться, какой-нибудь там домашний скот, это да, это случаи зарегистрированы, и причем даже не столько большая беда то, что они могут всю кровь выпить, хотя теоретически могут обескровить животное, сколько беда то, что они могут переносить разные заболевания, в том числе, ну, собственно, бешенство. Причем у самих-то у этих ребят, у них есть иммунитет к бешенству, а, соответственно, те, кого они кусают, вот у них-то иммунитета уже нет. Но это все, значит, про современных. А что же по ископаемой летописи? Понятное дело, что как у любого современного животного, у современных летучих мышей-вампиров известны, ну, были ископаемые предки. Что приятно, они даже известны. И вот перед вами как раз-таки Desmodus Dracula. Опять же, Desmodus – это, получается, летучая мышь-вампир, а Дракуле опять Дракулы. То есть вампир-вампиристый, вампир-Дракулы. Он обитал во время плейстоцена, начала голоцена, то есть это примерно от 1 миллиона лет до 10-20 тысяч лет назад, обнаруживают его остатки в основном в пещерах, ну и, в принципе, он похож очень на современного, только чуть-чуть был крупнее по размеру. Ну вот, собственно, сравнение современного вампира и вампира Дракулы. Ну и для, так сказать, создания настроения вот нарисовали даже такую картинку, где как раз в пещеру заглянул саблезубый тигр, а саблезубые тигры по Южной Америке очень даже бодро перемещались, причем такие прям классические, с мелодоны, с здоровенными клыками, все как положено. И вот он заглянул, значит, и прилег спать, а вот на него накинулись более крупные такие местные вампиры Дракулы. Ну что же, от вампиров к привидениям. Как ни странно, но я нашел очень мало названий, которые были бы напрямую связаны с привидениями или призраками. Кстати, вот как-то в детстве все мне вот казалось, когда я хожу там по музею, что, наверное, вот сейчас там эти как-то скелеты оживут, там Может быть, тут по музею ходят какие-нибудь там духи динозавров. Ну вот, очень приятно, что нейросети теперь могут эти фантазии реализовать и показать, как вот как раз дух динозавров вселяется в скелет, и этот скелет отправляется гулять. Ну, а теперь о животных, которые все-таки хоть как-то связаны с тем или иным духом. Ну, собственно говоря, я нашел такое только одно, но зато какое — демонозавр. Ну, я думаю, что, опять же, не надо быть великим знатоком латыни или греческого, чтобы догадаться, что демонозавр — это ящер-демон. Но вообще-то говоря, то есть как бы первоописатели написали так, да, там несколько палеонтологов, причем довольно некоторые из них известные, например, Стерлинг Несбит, описывали все это, изучали. Так вот, они указали, что демон, вот в названии, это злой дух. И, ну, собственно, сложно поспорить с этим, да, действительно, это как бы действительно слово греческого происхождения, исходно оно означало злой дух. И что назвали они его демонозавром, потому что обнаружен он в местонахождении Ghost Ranch, то есть ранчо призраков, ранчо, на котором, как считалось, жил какой-то злой дух, из-за которого, собственно, ранчо получило название. Ну, а в честь ранчо, если можно так выразиться, уже получил название демонозавр. Так что, в принципе, интерпретировать это название можно как угодно. Вот в разных там статьях, в разных энциклопедиях как раз по-разному и пишут. Где-то пишут, что демонозавр переводится как ящер-дух, где-то пишут, что это ящер-демон. Ну, по сути, и то, и другое правильно. Ну, на мой, это, собственно, наверное, не столь важно. Наверное, важнее, что из себя представлял сам по себе этот самый демонозавр. Честно говоря, мы знаем об этом очень мало, потому что от него мало чего сохранилось. По сути, сохранился только череп и пара позвонков. Хотя, опять же, те, кто хорошо знаком с палеонтологией, знают, что это не то чтобы уж совсем плохо. У нас есть находочки там каких-то животных буквально там по одному позвонку или по паре костяшек пальцев, а тут все-таки череп. Череп — штука довольно информативная. И по черепу видно, что это определенно был хищник, но, правда, хищник какой-то достаточно мелкого калибра. Оценивают его длину где-то в 1,5 метра, то есть это очень маленький динозавр. И, по всей видимости, очень примитивный. Настолько примитивный, что даже ученые толком не определили, куда же, собственно говоря, его поместить. Была версия, то, что, может быть, это вообще даже не динозавр, а динозавроморф. То есть, как бы предок динозавра, такой кузен динозавра. Но, скорее всего, все-таки нет. Скорее всего, это динозавр. Но, может быть, какой-то очень примитивный динозавр, которому еще даже и группу не определили. Или вот по последним исследованиям его все-таки сближают с эрерозавридами. Ну, про эрерозавров, надеюсь, что вы что-то слышали. Есть эрерозавр у нас, есть ставрикозавр, есть тава. Ну вот, можете тоже повспоминать, посмотреть картинки, если вы вдруг не видели. Это небольшие динозавры от 1,5 метров до 4 метров длиной, которые существовали только во время триасового периода. Ну, собственно говоря, и этот парень жил в конце триасового периода, порядка 210 миллионов лет назад. И соседями его были другие обитатели вот этого самого ранчо призраков. Например, такие как целофизисы. Вот уж про целофизисов, маленьких, шустреньких, наверняка слышали все. Ну вот так вот выглядит ранчо призраков. Там много чего находится, в том числе находится музей, в котором, собственно говоря, и хранится голотип демонозавра, множество костей целофизисов и множество другого. Ну а вот там, собственно, до сих пор ведутся раскопки, выходят породы триасового периода на поверхность и их изучают. Судя по всему, все эти целофизисы, демонозавры и прочие погибли в результате потопа. Но, опять же, судя по остаткам растений, судя по другим каким-то остаткам породы, считается, что в целом территория была такой полузасушливой. То есть, видимо, были очень сухие сезоны, когда уже выгорало практически все, а потом все это затапливалось во время сезона дождей вот такими вот бурно растекающимися реками. Возможно, что даже вот там многие местонахождения, например, там в Ранчо Призраков было найдено сотня скелетов целофизисов, возможно, что они одновременно в одном месте захоронились как раз из-за того, что погибли во время засухи, а потом их всех потопом смыло в одно место. Ну, раз уж мы уже как бы почти что начали разговор про демонов, давайте перейдем уже к самым, что ни на есть, классическим демонам, а то и к самому властителю потустороннего мира, которого испанцы называют «Эль Диабло». И есть даже динозавры, названные в честь «Эль Диабло», например, «Диабло Цератопс». Почему его так назвали, я думаю, догадаться несложно, ну, потому что парень очень рогатый, действительно имеет такой вид весьма демонический. Вообще, любопытная достаточно животина. Нашли ее в Америке, в штате Юта. Обитала она порядка 78 миллионов лет назад, во время мелового периода.

это получается что-то среднее. То есть у него рога, как у трицератопса, и с другой стороны, вот сверху рога, ну, как у какого-нибудь стерокозавра. То есть половину хосмозавра, наполовину центрозавра. Возможно, что это практически переходное звено. И, собственно говоря, вот на этих деревьях, как обычно их строят, его, как правило, помещают в самое основание центрозаврин. То есть это, возможно, такой весьма переходный динозавр. Очень было бы интересно посмотреть все его особенности строения, но, к сожалению, известен он только по одному черепу. Но предполагают, что он был такой цератопс среднего размера, длиной где-то 5 метров, весом несколько тонн, ну, такой средненький парень. Если интересует как-то более длительный, более подробный рассказ именно про рогатых динозавров, у нас когда-то тут была тоже на канале лекция, которая называлась «Рок-представление». Можете ее тоже поискать, там я прям про всех этих рогатых ребят рассказывал довольно подробно. Ну, а мы продолжаем наши демонические посиделки. И дальше от демонозавров переходим уже к разбору отдельных демонов из различных мифологий. И недавно наши специалисты тоже постарались и вспомнили некоторых демонов. Демонов тюркской мифологии. Есть такой интересный демон Юха. Причем, как обычно, как это в мифологии бывает, в разные народы упоминают эту Юху, и каких только там описаний ее нет. В некоторых случаях это дракон, который просто кого-то там по ночам поедает. Иногда это девушка, которая может превращаться в дракона. Иногда это девушка с чешуей дракона. Но, согласно одному из поверий, это девушка, которая, когда причесывается, снимает свою голову и вот ее расчесывает. Вот. Очень часто описывают это как вот такое существо, которое, собственно говоря, выходит замуж за первого встречного и на 40-й день съедает своего, так сказать, суженого ряженого. Поэтому до 40-го дня надо обязательно эту юху сжечь, иначе прям никак. А распознать юху, если что, имейте в виду, можно следующим образом. Значит, юха не разрешает гладить себя по спине, потому что иначе можно, соответственно, почувствовать вот эту как раз змеиную кожу. Ну, а кроме того, юха не разрешает смотреть, как она причесывается. Ну, потому что, как вы поняли, причесывается она весьма оригинальным образом. И при описании одного из плезиозавров, который обитал на месте Ульяновской области порядка 130 миллионов лет назад, во время ранней мелового периода, палеонтологи решили дать этому плезиозавру имя Юха по той причине, что у него не была обнаружена голова. Ну, то есть, как бы, этот ящер снял голову, видимо, вот стал причесываться, а потом обратно ее одеть забыл. Но, несмотря на отсутствие черепа, здесь есть кости конечностей, есть позвонки, и этого было достаточно, чтобы описать новый вид плезиозаврита, причем достаточно оригинальный. Этот вид привнес даже некоторую дополнительную информацию об эволюции плезиозаврит вообще. Стоит отметить, что есть множество плезиозавров юрского периода, есть плезиозавров довольно много таких прогрессивных длинношеях из позднемелового периода. А вот ранний мел, где-то от 140 до 100 миллионов лет назад, это время, когда очень мало каких-то плезиозавровых находок. То есть, ну, 100% понятно, что тогда плезиозавры были. Но как они выглядели, как они менялись, вот загадка. Так что в этом плане юха как раз заполняет этот пробел. И видно, что у нее начала вытягиваться шея. Если там первые плезиозавры были не очень длинношеи, можно посмотреть, например, на классического плезиозавра из юрского периода, или там колимбозавра какого-нибудь, то поздние плезиозавриды, вроде ласмозавра, альберта некта, были супер длинношеями. Здесь сколько было позвонков, точно неизвестно, но, видимо, еще не очень много, но зато сами позвонки стали вытягиваться. Удлинение шеи происходило как за счет удлинения самих позвонков, так и за счет увеличения их количества. Вот здесь мы как раз четко смогли проследить удлинение позвонков. И еще один демон, который тоже персональный демон, который удостоился названия в палеонтологии, это Зуул. И перед вами, собственно, изображение демона и изображение динозавра Зуула, который обитал порядка 70 миллионов лет назад, в конце мелового периода, на территории США. Именно там он был обнаружен. Зуул – это вообще забавный демон.

0: демон, ну, в том смысле, что это даже не демон из какой-то мифологии, это демон из кино. Уверен, многие из вас смотрели фильм, если не ошибаюсь, 80-х годов «Охотники за привидениями». И в самом первом фильме «Охотники за привидениями» вот была такая демоническая собака Зуул, вот, собственно, ее портрет. И палеонтологи, когда описывали динозавра, заметили сходство с этим демоном и решили поэтому в честь него и это животное назвать. Но вообще это вполне себе такой типичный анкилозавр. Там, с небольшими рожками, как положено, бронированному динозавру, с достаточно толстым черепом, ну, правда, таким немножечко, может, необычно уплощенным, но вообще анкилозавриды очень разнообразны, и такие черепа тоже у них встречаются. Растительноядные, понятное дело. Ну что ж, переходим к другим персонажам, про которых частенько вспоминают на Хэллоуин, и даже, опять же, за рубежом, в которых любят, допустим, переодеваться. Один из них — это Франкенштейн. Ну, точнее, Франкенштейн — это не совсем правильное название, потому что Франкенштейн — это был ученый. Лучше сказать, монстр Франкенштейна. Собственно, в честь монстра Франкенштейна никого из динозавров не называли. Однако, есть животное, очень похожее по смыслу. Это химера. Только уже из такой более классической греческой мифологии. То есть, собственно, в чем фишка Франкенштейна? То, что это как бы человек, собранный из частей, которые разных совершенно людей. Как это в песне, да, я его слепила из того, что было. Вот и, собственно, химера – это тоже животное, которое слеплено из того, что было. То есть, из части самых разных животных. И вот в честь химер на самом деле частенько называют тех или иных животных, как древних, так и современных. Ну, самое такое очевидное, что приходит, наверное, в голову многим, по крайней мере, мне точно это приходит в голову сразу, это рыба-химера. Есть такая рыба, глубоководная. Ну как, условно глубоководная. Вообще-то говоря, есть химеры, которые живут на глубине 50 метров. Это, ну, такая себе глубоководность, но это один единственный вид. А вообще нормальные, уважающие себя химеры — это полкилометра и глубже. Ну вот как раз та самая химера, которая может на меньшую глубину плавать. Вот так она выглядит. Это дальняя родственница акул. Она относится тоже к хрящевым рыбам. У нее скелет, соответственно, в основном состоит из хрящей. Но самое любопытное, наверное, почему ее окрестили именно химерой. То есть, что же в ней такого вот химеристого? Значит, по идее, у нее должны быть какие-то части разных животных. На самом деле, химеристого у него хватает. Ну, во-первых, очевидным образом это рыба. Да? С другой стороны, все рыбы, как правило, плавают за счет хвоста. Здесь же, как видите, хвостик-то вообще такой тощий, никакущий. И плавать с помощью такого хвостика затруднительно. Химеры плавают за счет своих передних, то есть грудных плавников. Причем они ими шевелят так вот плавненько, будто бы махают крыльями. То есть у них такой подводный полет. То есть получается как бы рыба с крыльями птицы. Но это мало. Помимо того, что это рыба с крыльями птицы, у некоторых химер еще и наблюдается вот такой нос. А, собственно, в англоговорящей литературе таких химер называют рыба-слон. То есть получается, что как бы еще и слона сюда приплели. Ну и до полного счастья это еще и рыба с ноздрями млекопитающего. Почему с ноздрями млекопитающего? Да, собственно, потому что это единственная рыба, которая дышит через ноздри. Ноздри есть, вообще-то говоря, почти у всех рыб. Но ноздри служат только для восприятия запаха. Дыхание же осуществляется за счет жабр и рта. Через рот вода заходит, через жабры выходит. Ну, либо просто через рот заходит, через жабры выходит, там при этом рыба должна плыть, так делают акулы. Либо рыба еще там жаберными крышками махает и, соответственно, накачивает как бы воду в жабры. Но при этом все равно ток воды идет через рот. Здесь же ток воды идет не через рот, а именно через нос. Через ноздри вода заходит, через жабры выходит. Вот такая вот странная, необычная рыба-химера. Вот. Кстати, у меня тут возникла мысль, а не рассказать ли подробно про химеру? У нас, по-моему, когда-то была уже лекция прям подробная про акул. Вот, можно и про химеры, про их эволюцию рассказать. Там напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам было бы послушать про этих рыб поподробнее, а также про их длительный эволюционный путь. Ну а пока я лишь хочу еще одну интересную особенность их показать. Это то, что у них присутствует, у некоторых, правда, вот такой вот странный еще отросточек, можно сказать, как будто бы рог. Правда, на самом деле это не совсем рог, это штука, которая служит для размножения. Самцы ими зацепляются за самку. Вот, то есть, ну, как бы получается, грубо говоря, к химеристости еще и рога добавляются. Мало того, что там и хобот, и там этот, и ноздри, и крылья, еще и вот рога. Ну и понятное дело, что химеры на самом деле древние рыбы. Огромное количество химер известно из юрского периода и более поздних пород. Но также нам известно, что химеры появились и даже раньше. И в принципе, ну я, как сейчас упомянул, много материалов есть по химерам, поэтому по ним можно прям целую лекцию спокойно провести. И сейчас я, конечно же, вам вот всех прям химер показывать не стал, а решил показать только одну древнюю химеру. Называется это протохимера Mirabilis. И примечательна она по двум признакам, по двум причинам. Во-первых, это самая древняя химера в мире вообще. То есть это вот прям прародитель всех химер, если можно так выразиться. Ну, конечно, самого целиком прародителя тут не видно, только фрагментик челюсти, ну и на том спасибо. С другой же стороны, эта химера обнаружена в Подмосковье, в каменноугольных породах Подмосковья. До этого самая древняя химера была известна из Соединенных Штатов Америки. Вот. Но у нас нашли чуть-чуть подревнее. Так что тоже, вот, наверное, такое какое-то внутреннее чувство гордости может возникнуть, что наши палеонтологи работают и иногда даже находят и у нас на территории что-то самое древнее. Вообще, как правило, все самое древнее сейчас известно даже далеко не из Америки, а из Китая. Все вот там вот находят. Но иногда все-таки есть и другие страны, которые тоже претендуют на какие-то древнейшие находки. Ну, а мы продолжаем, значит, знакомство с химерами. Только что у нас была химера-рыба, а теперь древний химера-паук. Вот такой вот Франкенштейн-паук. Химера-рахне его зовут. Собственно, это и переводится «паук-химера». И несложно догадаться, почему его так назвали. Потому что это паук, у которого в то же время есть длинный хвост. Это странный весьма атрибут для паука, согласитесь. А вообще есть такие животные, называются телефоны. Вот. Недавно его описали, в 2018 году, да. Вот. Можно на них где-то посмотреть, наверное, да, чуть-чуть подальше я вот поместил. Вот он, телефон. И у него есть как раз подобный отросточек, но в целом он на паука не похож. Абсолютно. Если мы вернемся обратно к химерарахне, химерарахне – это типичный паук. Больше того, собственно говоря, когда провели исследование и попытались понять его систематическое положение, оказалось, что это достаточно близкий родственник паука птицееда, но при этом вот с таким вот атрибутом от телефона. Ну, то есть вполне себе типичная химера. Обнаружили его, опять же, в янтаре из Мьянмы. Ему порядка 100 миллионов лет. Ну, а вот на этом слайде другие хвостатые пауки, просто чтобы, так сказать, имели представление, что много таких химеристых, загадочных живых существ были, но это сильно более древняя история. Вот это кусочки вообще из девонского периода, то есть им, прошу прощения, больше 400 миллионов лет. Это вообще фантастика. Вот. Но есть и более поздние, там, из каменноугольного периода, из пермского, то есть возрастом 300 миллионов лет, 250 миллионов лет. Тоже такие интересные хвостатые пауки. Правда, это была еще одна группа хвостатых пауков, не имеющая никакого отношения к химерарахне. Вот, например, пермарахне такой вот. И если мы как раз посмотрим на родословную, мы увидим, что вот эти вот древние хвостатые пауки, которые жили с девонского периода по пермский, от 400 миллионов лет до 250 примерно, они достаточно далеко от остальных пауков, вот, отстоят. И где-то вот тут вот на самых ранних ветвях отделились от общего предка пауков. А химерарахне, он действительно уже гораздо ближе к современным паукам, в том числе к пауку-птицееду. Ну что же, на этом, скажем так, официальные названия, демонические или какие-то там мистические, древних животных закончились. Но есть еще неофициальные названия, которые частенько фигурируют в самых разных, соответственно, палеонтологических книжках таких популярных. Ну и на самом деле иногда их даже в статьях пишут только так вот в кавычках, как бы неофициальное название. Ну, скажем так, народные названия. И Некоторые народные названия тоже вполне себе потусторонние такие. Например, есть такое животное, которое прозвали демон-утка. Кого же это так вот окрестить-то умудрились? На самом деле, такое страшное название досталось птице под названием драморнис. А драморнис – это гигантская птица, которая вырастала в высоту до 3 метров, которая обитала когда-то на территории Австралии. Кстати, вымерла совсем недавно. Последние где-то еще 40 тысяч лет назад по Австралии бегали. Птица не летающая, хотя у нее есть, кстати, летающие родственники, но их не так много. Но это конкретно птица только бегающая. Бегающая, правда, неплохо. Она известна довольно давно, у нее были там разные названия, тоже там пытались ее как-то обозвать птица-гигант, еще как-нибудь. Однако относительно недавно выяснили, что ближайшим родственником драморниса являются утки и гуси. И вот, собственно, в этот самый момент люди поняли, что это абсолютно точно утка-демон или демоническая утка. Ну и с тех пор его так частенько величают. Вот можно посмотреть, собственно, положение драморниса относительно других животных, других птиц, если быть точнее. Тут неорнитиды, такие прогрессивные, скажем так, уже современные птицы. Вот они делятся на две группы. Древненебы и новонебы. Это в основном нелетающие всякие страусы и прочее. Это вот уже летающие. И видно вот такую вот гусеуточную веточку. Достаточно рано от нее отделились другие очень крупные птицы гасторнисы, которые недолго просуществовали, но зато жили много где. В том числе в Европе, в Америке. Гораздо-гораздо позже, уже там на уровне примерно уток, отделились и драморнисы. И, собственно говоря, это действительно позволяет нам считать их, ну, практически полноценными утками. Следующее животное, которое тоже имеет весьма такое яркое и харизматичное, правда, неофициальное название – голова дьявола. На самом деле официальное название гораздо более скромное – ленды. Хивета. И это представитель звероящеров. Я напомню, что звероящеры, они же терапсиды, представители синапсид, это животные, которые являются, ну, в какой-то степени нашими родственниками. Кое-кто из них буквально наш предок. Ну, по сути, мы тоже синапсиды, и даже согласно современному представлению, мы тоже являемся представителями клада терапсид. Но это только такие суперпримитивные ребята, которые еще не имели всех признаков млекопитающих. Ну, скажем так, такие недомлекопитающие. Пытались стать млекопитающими, вот как это, звероящер к успеху шел, но не повезло, не фартануло. И конкретно эта группа, которая относится звероящер Ленда, вымерла полностью. Вот ей действительно не фартануло. Но нам сейчас, наверное, не 100 лет интересно, сколь интересно, как выглядело это животное. Нашли его в Замбии, в Африке. Имеет он пермский возраст. Кстати, вообще в Африке очень много пород пермского периода. Это у нас еще до динозавров, соответственно, 270 миллионов лет назад. Вот. И выглядит он, конечно, очень специфически, ну, поэтому он и получил столь демоническое, страшное название. Голова дьявола. Достаточно забавно, что в конечном итоге описала его Эшли Крюгер. Ну, будем считать, что к Фредди Крюгеру это никакого отношения не имеет, это чистое совпадение. Вот так выглядят, собственно, самые разные древние синапсиды, которых еще можно по-простому назвать звероящеры. А вот самые прогрессивные из них – терапсиды, и их такая упрощенная классификация. И вот эта самая голова дьявола, она относится к биармазухам, вот к этой группе. Я люблю рассказывать про всяких там хищных таких вот типичных ребят, вроде какого-нибудь, ну, допустим, Ивантозавра, который у нас на территории России обитал. Но на самом деле среди них были и всеядные, вот как раз леды к ним относятся. То есть они были довольно разные тоже, эти пермазухи. Вообще разнообразие синапсид гораздо больше, чем то, что обычно успеваешь рассказать за лекцию. Ну и, наконец, животные, про которых тоже очень многие, наверное, слышали, именно под их неофициальным названием – адские кабаны, энтелодонтиды. Почему их прозвали адскими кабанами? Да потому, что действительно чем-то они на хрюнделей были похожи, судя по всему. Ну а кроме того, они попросту родственники свиней. Раньше считалось, что это чуть ли не предки кабанов, ну, по крайней мере, что-то очень близкое к свиньям. Сейчас все-таки современная систематика говорит, что нет, не совсем. Это немножечко подальше от кабанов отстоит. Древние парнокопытные, вот которые двигались в нужном, скажем так, направлении кабанистым, но до кабанов все-таки не дошли. Но по своей сути они на кабанов во многом были похожи. Крупные, всеядные, хотя часто их изображают во всяких источниках прямо-таки такими хищниками крупными, невероятными. Ну нет, они, как и современные кабаны, были всеядными, но всеядные всеядными, однако же лучше было им не попадаться, так сказать, на глаза, потому что, в принципе, любую мелкую животину они могли загрызть спокойно, особенно учитывая их весьма нескромные габариты. Кстати, это энтелодон из неогенового периода, а есть еще деодон, которого также в народе прозвали очень оригинально кабан-терминатор. Так вот, деодон — это еще более крупный представитель энтелодонтит. Ну вот, можете сравнить, соответственно, деодона с современным кабаном. Причем, если вы хоть раз кабана где-нибудь, особенно в лесу, встречали, ну, как бы сразу приходит осознание, что это не просто там домашняя свинка. А деодон — это, конечно, был просто действительно монстр такой. Монстр, достойный фильма ужаса. Ну и раз уж я уже тут и про терминатора рассказал, ну давайте еще про каких-нибудь таких страшных персонажей вспомним, которых как раз там показывают во всяких фильмах ужасов, и про которых часто вспоминают именно на Хэллоуин. Например, есть такой персонаж, как ксеноморф. Уверен, про него вы слышали. Это персонаж, придуманный Ридли Скоттом, персонаж, соответственно, серии фильмов «Чужие». Инопланетянин, ну, с очень такой, с очень необычным жизненным циклом, скажем так. Смысл в том, что личинка его требует какого-то носителя, то есть он, да, должна в каком-то существе развиться, ну и, соответственно, в фильмах они там всегда развивались в людях. Но, разумеется, как я уже говорил, палеонтологи – люди разносторонние, они много чего смотрели, много чего слышали, поэтому, когда при исследовании вот таких вот маленьких, похожих на рисинки, яиц древних мух, внутри них были обнаружены паразитические пчелы, то есть, получается, самка пчелы откладывала вот так вот внутрь крупного яйца мушиного свои яйца, потом там личинки начинали развиваться, ой, пчелы, осы, прошу прощения, осы, конечно, вот, паразитические осы. Так вот, когда самка осы откладывала внутрь мухи свои яйца, там личиночки потихонечку начинали развиваться, и вот когда они развивались уже до полноценного размера, они потом оттуда вылуплялись. Ну, действительно, получается, что им нужен был какой-то носитель для того, чтобы развиться, так же, как и ксеноморфам из фильма. Поэтому, когда внутри некоторых мушиных личинок при сканировании с помощью МРТ были обнаружены не мухи, как это ожидалось, а неожиданно осы, их решили назвать ксеноморфиями. Ну, в честь, соответственно, персонажа Ридли Скотта. Ну и еще один персонаж, тоже которого вспоминают частенько на Хэллоуин, персонаж фильмов ужасов, это Фредди Крюгер. Уверен, что вы слышали, что это дядька с очень большими когтями. Ну, если быть точнее, у него перчатка с когтями. И среди динозавров есть свой Фредди Крюгер, динозавр, у которого невероятно гигантские когти. И это терезинозавр. Вот здесь показан коготь, и причем это коготь длиной где-то сантиметров, ну, примерно 40. А есть 50-52, ну, правда, фрагментарные сохранившиеся когти. Это еще больше, это уже почти полностью длина руки человеческой, да, но чуть-чуть поменьше. И есть предположение, что, может быть, даже когти были еще крупнее. В некоторых публикациях предполагают, что когти могли вырастать длиной до 1 метра. Ну, в общем-то, даже 52-сантиметровых когтей более чем достаточно, чтобы этому животному иметь звание самого-самого когтистого динозавра в истории планеты. Речь идет, конечно же, о терезинозавре. Вот он, терезинозавр. Динозавр не только с гигантскими когтями, но еще и с очень такой длительной интересной историей. Собственно, изначально были найдены во время советско-монгольских экспедициях еще в далеком 48-м году только когти с передней лапой. И было совершенно непонятно, кому они принадлежали. И советский исследователь Малеев, он, соответственно, решил, что это была лапа какой-то черепахи, а этими когтями она собирала, видимо, водоросли. И поэтому он получил название Тиризинозаурус хелониформис, что переводится как ящер-косарь, собственно, из-за больших когтей, вроде как похожих на косу, подобной черепахе. Но позже были найдены уже дополнительные материалы, еще в 70-е годы, и было очевидно уже, что это динозавр, причем какой-то, видимо, теропод, родственник, допустим, того же тираннозавра, велоцираптора и так далее. То есть не каких-нибудь там этих растительноядных, там, стегозавров и утконосов, а именно вот таких вот хищников в основном. А потом уже были найдены целые скелеты, и сейчас даже есть его родственники, например, бейпиаозавр из Китая, у которых известны отпечатки кожи. И мы благодаря этому знаем общий облик тиризинозавра и даже предполагаем, что у него были перья. Хотя 100% это утверждать не получается, потому что все-таки Монголия мелового периода было место довольно-таки теплое, да и животина это была очень крупная. Бейпиаозавр, который известен с отпечатками перьев, он гораздо мельче. Возможно, что все-таки гигантский тиризинозавр был без перьев или у него перьев было мало. Но чаще всего его все-таки изображают именно с перьями. Вот такой вот интересный получается ящер, действительно с огромными когтями, как у Фредди Крюгера, еще и с перьями, с длинной шеей, с маленькой головой. Ну, весьма специфический индивид. При этом, судя по строению челюстей, по очень слабым челюстям, он был растительноядным. И, конечно же, когда вот такой облик сложился, встал вопрос, зачем вообще эти когти-то были ему нужны. Были вначале предположения, что он их использовал, чтобы раскапывать землю, но потом оказалось, что копать этими когтями было очень неудобно, да и к тому же они очень легко ломались, на самом деле они были довольно хрупкими. Поэтому изначальная концепция, что он там что-нибудь откапывал, в том числе там была идея, что он термитники мог раскапывать, вот, по-моему, Анатолий Рождественский такое предполагал. Но от этих концепций отказались. К тому же все уже как-то сошлись во мнении, что он растительноядный. Но остались следующие концепции, что он мог пригибать ветки при помощи когтей, подобно одному из древних млекопитающих Халикотерию, подобно другому древнему млекопитающему гигантскому ленивцу Мегатерию. Вот. Кроме того, он мог их демонстрировать, особенно там, допустим, в брачный период, конечно, это эффектно могло смотреться. Хищников можно было этими когтями припугнуть, ну и можно быть как-то с ними, можно было даже драться и в брачный период, или защищаться от хищников. Правда, опять же, изначально думали, что вот как-то махали ими, но нет, они очень хрупкие были. Тогда решили, что, наверное, протыкали ими друг друга. И больше того, вот, собственно, такое вот прям кровожадное Фредди Крюгерское использование когтей было потом реализовано во всяких играх и в кино. В том числе в последнем фильме таком прошумевшем, а именно «Мир юрского периода господства», там вот с помощью этих когтей тиризинозавр проткнул главного антагониста. Однако, все-таки, видимо, эти когти были слишком хрупкими для того, чтобы их так эксплуатировать. В 23-м году, в феврале, вышла статья, в которой в очередной раз проанализировали когти этого самого тиризинозавра, и в результате детального анализа, соответственно, удалось уточнить, что когти практически ни для чего не использовались вообще. Больше того, если конкретно вообще сослаться именно на эту статью, то получается, что когти ни для чего не могли использоваться. То есть ими нельзя было никого проткнуть, ими нельзя было никого поранить, ими даже нельзя было пригнуть ветки. Это была чисто демонстративная структура. Неважно, в брачных ритуалах как-то этими когтями помахать, вот, или же, там, не знаю, хищника припугнуть, все-таки там он еще и пушистый был какой-то, с большими когтями, глядишь, на него лучше не нападать. Но действительно ли они были настолько нефункциональны, или же все-таки ими можно было пользоваться хотя бы, чтобы пригибать ветки, это на самом деле еще вопрос, который не все специалисты, скажем так, единогласно решают. То есть есть разные мнения. Все-таки многие считают, что в когти хоть как-то использоваться да могли. Итак, мы уже прошлись теперь и по персонажам фильмов ужасов. Ну и в конце осталось лишь упомянуть каких-то еще животных, которых просто вот часто действительно вспоминают в связи с Хэллоуином, каких-то просто пугающих, страшных. Тем более, как я уже сказал, в палеонтологии таких в принципе много персонажей. А вот, ну, в общем, будет такая галерея пугающих, страшных древних животных, ну а также, там, не знаю, родственников современных, но, может быть, какого-то огромного пугающего размера. Ну, начнем с кембрийского периода. Да? Давайте сразу пострашнее сделаем. Во время кембрийского периода там было огромное количество самых разных пугающих животных. И это неудивительно. Дело в том, что кембрийский период — это интервал времени, отстоящий от нас, примерно на 500 миллионов лет. На 500 миллионов лет и больше. Это задолго до появления динозавров, звероящеров, даже каких-нибудь там гигантских насекомых и прочее, прочее. Это было время, когда вот только-только появлялись самые разные многоклеточные животные в морях и океанах. Неудивительно, что многие из них нам кажутся очень страшными и пугающими, просто потому что на таком огромном расстоянии от нас было множество форм, которые абсолютно не похожи на то, что обитает сейчас в морях и океанах. И нам они кажутся поэтому какими-то очень страшными и пугающими, хотя на самом деле это просто такое своеобразное очень животное, очень, я бы даже сказал, не пугающее, а именно своеобразное. Ну, вот можете некоторых из них посмотреть. Вообще, у меня тоже была отдельная лекция про кембрийский период, поэтому долго прямо вот сейчас вот все повторяться рассказывать не буду. Просто хочу показать вот этих отдельных персонажей. Например, есть такая галлюцигения, которая похожа на такого червячка с такими лапками на коготочках и с шипами сверху. Родственник современных бархатных червей. Она, кстати, очень небольшая, 10 сантиметров всего длиной, но выглядит впечатляюще. Есть вот такие айшаи, очень такие пугающие животные, тоже родственники современных бархатных червей или жаних афор. Они, кстати, совсем маленькие, эти айшаи, буквально, по-моему, несколько миллиметров. Но если бы мы это увеличили, то вполне бы получился бы какой-нибудь червь из дюны. Понятно сразу, откуда берется фантазия вот таких вот огромных монстров. Достаточно взять современных животных и увеличить их в размерах. Ну и, конечно же, что может быть страшнее, чем аномалокарис, ненормальная креветка, действительно очень пугающее животное. Собственно, ненормальной креветкой или аномалокарисом его назвали, потому что изначально был найден только вот этот фрагмент. Он действительно внешне чем-то похож на креветку такую, правда, очень странную. Позже оказалось, что это просто его ротовые придатки, а также были найдены вот такие круглые диски, а также были найдены вот такие аморфные какие-то фрагменты, которые все оказались частями одного единственного животного. Вот это было его тело, круглый диск, это был его круглый рот, а вот эти вот похожие на креветки придатки, это были его челюсти. Ну и в итоге получается очень своеобразное животное, но опять же вполне достойное фильмов ужасов. Аномалокарис. Апобиния, ну это вообще пятиглазое чудище, еще и вот с такой вот клешней на конце, вот, которую он там мог что-нибудь захватить. Ну, тоже что-то совершенно невероятное. Хотя, на самом деле, очень маленькое. Ну и мой любимчик, тоже из кембрийского периода, но это вообще просто что-то с чем-то. Тут это китайцы отличились, такое обнаружили. Это причем ранний кембрий, одни из самых древних среди кембрийских. Среди самых древних кембрийских пород его обнаружили. Назвали Saccharitus coronarius. Такие вот странные совершенно мешки, пугающего совершенно облика. Причем, как оказалось, вот эта реконструкция неправильная. Видите, эта реконструкция была сделана в 17 году. Сейчас ее немножечко переделали, и получилось, честно говоря, не лучше. Вот получилось, по-моему, еще более демоническая сущность. Но при этом, на всякий случай, могу сказать, что это вообще 1 миллиметр. То есть мы бы буквально только под микроскопом бы смогли разглядеть все эти особенности строения. Это, как ни странно, тоже очень дальний родственник всяких членистоногих. Ну и еще даже поближе к тихоходкам и к бархатным червям анихофорам. Следующее пугающее животное – это сальпуги. Вот. Уверен, что про них вы тоже слышали. Это такие родственнички и скорпионов с одной стороны, и пауков с другой стороны. Ну и, собственно говоря, по их виду видно, что они такие какие-то странные. И ох, как все обычно их боятся. И, кстати говоря, не зря, они же еще и кусаются, зараза. Правда, в отличие от скорпиона, тут прям вот смертельных эффектов они не оказывают, насколько мне известно. Но там раздувается все вместо укуса прилично. Сейчас их много в Африке, в Азии, такие любители пустынных ландшафтов. Ну и, конечно же, они известны, сальпуги, из ископаемой летописи. Самые первые сальпуги, между прочим, появились еще в каменноугольном периоде. Вот, пожалуйста, находка из Польши. Вот находочка тоже из каменноугольного периода, возрастом порядка 300 миллионов лет, из Соединенных Штатов Америки. Вот чуть-чуть более поздние находки, зато смотрите, какой потрясающей сохранности. Это бассейн Араррипе, Бразилия, меловые породы, оттуда вообще птерозавров находят, и динозавров, чего только не находят, и сальпук, практически как современных, вот вообще, найдите 10 отличий, называется. Ну и даже иногда сальпуги попадаются в янтаре. Например, вот вам, пожалуйста, палеоблоссия, это балтийский янтарь, так что, опять же, можно сказать, практически наша отечественная сальпуга. Еще одно животное, которое звучит не очень пугающе, поцелуйный клоп, ласковый убийца, ну или по-научному триатома. Но на самом деле вот оно как раз пугает сейчас очень многих. Это южноамериканское животное, которое, может быть, и не называется вампиром, как вот те животные, про которых я рассказывал в начале лекции, но оно по сути-то своей как раз является самым что ни на есть вампиром. Оно кровопиец, причем выбирает оно места какие-нибудь вот на коже помягче. И, собственно говоря, часто оно вот где-нибудь там прицепляется около губы. И поэтому его назвали поцелуйным клопом. А ласковым убийцей его назвали, потому что он переносит очень неприятную болезнь, болезнь Шагаса, которая, в свою очередь, тоже такая вот ласковая, нежная, но смертельная. Это болезнь, которая вначале там приводит, ну, там, тоже к какому-то местному покраснению, вот, но ничего такого страшного. Однако же потом, через какое-то время, она начинает воздействовать на сердце, на желудочно-кишечный тракт, либо там с кишечником какие-то проблемы он отказывает, либо сердце останавливается, короче, заканчивается все очень плохо. В принципе, болезнь лечится, но от нее прям много там сейчас страдают, в том числе в Южной Америке. И, соответственно, возбудители этой болезни, ну, точнее, не возбудители, а переносчика, прошу прощения, переносчика болезни, вот этого поцелуйного клопа, конечно, все очень не любят, пытаются всячески истребить и очень его боятся. И, конечно же, поцелуйный клоп, ласковый убийца, тоже имеет свою палеонтологическую летопись, которая, кстати, насчитывает, между прочим, достаточно такую длинную историю. И вот перед вами палеотриатома, древний поцелуйный клоп из снова бирманского янтаря. То есть возраст его порядка 100 миллионов лет. И самое удивительное, что когда стали анализировать его кишечник, там нашли жгутики трипаносом, тех самых одноклеточных возбудителей современной болезни Шагаса. То есть получается, что мало того, что поцелуйные клопы как минимум существуют со времен динозавров, так получается, они еще и как бы вот в этом союзе с трипаносомами тоже уже минимум 100 миллионов лет. И уже 100 миллионов лет они заражают этой болезнью динозавров, потом всевозможных млекопитающих, там, не знаю, кого угодно. В общем, они с нами уже давно. Ну и в самом-самом конце еще вспомним несколько таких, ну, типичнейших совершенно представителей фильмов ужасов. Есть, например, такой знаменитый фильм «Челюсти» про акулу-убийцу. Ну и сейчас есть даже про древнюю гигантскую акулу-убийцу фильм, который называется «Мег. Монстр глубины». И не зря появился этот фильм, потому что действительно акулы всех пугают. И поэтому как главные злодеи, как персонажи фильмов ужасов, они работают прекрасно. Ну а особенно пугают большие акулы. И как же здорово, что у палеонтологов есть своя большая акула, огромнейший мегалодон, известный, правда, к сожалению, только по зубам, но зубов достаточно, чтобы сказать, что эта акула очень-очень большая. Настолько большая, что она могла питаться, например, древними китами-цитатериями. Другая рыба, которая тоже появляется в фильмах ужасов и пугает всех и всегда, это пиранья. И, конечно же, пираньи живут и сейчас, и жили раньше. Но, правда, стоит отметить, что вообще-то говоря, современная пиранья на самом деле далеко не так страшна, как нам всегда рассказывают. В диету пираний входит далеко не человек. В первую очередь пираньи питаются рыбами. Некоторые из пираний питаются фруктами. Кстати, классическая пиранья вполне себе зелень есть. Питаются беспозвоночными и тушами животных. Вот вообще-то говоря, на живых они почти никогда не нападают. А уж в случае нападения на людей, ну, раз-два и обчелся. Есть, но гораздо меньше, чем, например, случаев нападения акул. А акулы-то нападают там на десяток человек за год. Короче говоря, это нет, побольше. По-моему, все-таки на сотни человек за год. Но все равно. Акулы-то не очень много нападают, когда плаваешь, больше шансов просто утонуть, чем быть атакованным акулой. Ну, а уж шанс быть съеденным пираньей, ну, вообще стремится к нулю. А вот как раз пиранья, которая питается зеленью, здесь изображена. Ну и стоит отметить, что вообще, если пираньи в нормальном состоянии, то есть они находятся в большом объеме воды, в том числе, например, в реке Амазонки, в своей естественной среде обитания, то пираньи будут вести себя очень-очень осторожно, это достаточно пугливые рыбки, и нападать на людей они просто так не будут. Они будут их опасаться. Даже некоторые смелые блогеры проводили эксперименты, залезали буквально в аквариумы с пираньями, и, соответственно, пираньи вместо того, чтобы атаковать этого блогера, отплывали в стороночку и с испугом на него смотрели. Кстати, и про акул, и про пираний были у меня рассказы. В том числе про акул, по-моему, я и здесь на этом канале рассказывал, но вообще точно был миф об акулах на «Ученых против мифов», и про пираний тоже я рассказывал как раз на «Ученых против мифов». Ну а сейчас, так сказать, предыстория пираний. Итак, посмотрим, какие же древние пираньи нам известны. Известна, например, вот такая интересная рыба, которая называется пиранья мезодон из юрского периода. Она размером с современную пиранью, и самое любопытное, что к пиранье настоящей она никакого отношения не имеет вообще. Это совершенно другая группа рыб, пикнодонтообразные, но у нее абсолютно такие же, как у пираньи зубы. Это то, что в науке называют конвергенция, то есть схожее развитие. То есть, по сути, это не пиранья совсем, но она внешне была очень похожа на пиранью, потому что, как и настоящая пиранья, она могла откусывать кусочки от какой-то более крупной добычи. Скорее всего, тоже была в основном падальщиком. Ну, или же, может быть, допустим, как некоторые современные пираньи, там, не знаю, кусала плавники других рыб. Тоже вариант. Ну, и есть еще вот такая штука, называется мегапиранья, которая жила 10 миллионов лет назад, ну, собственно, примерно в тех же местах, что живет и современная пиранья, в такой протоамазоночке. На месте Аргентины их обнаруживали, скорее всего, они жили не только там, ну, и, соответственно, если сравнить их с современными пираньями, они по размеру впечатляют. Одна такая рыбеха была длиной 1 метр. Вот рядом с такими пираньями я не уверен, что какой-нибудь блогер рискнул бы все-таки поплавать. Ну, вот как раз развитие разных древних рыб и их, соответственно, время их обитания. Ну, и заканчиваю я еще одним таким известнейшим персонажем, который появляется во всевозможных хэллоуиновских украшениях, ну, или же в фильмах ужасов, конечно же. Это змея. Ну, и, конечно же, для того, чтобы змея была пострашнее, хорошо, если эта змея гигантская. И все, кто знакомы с палеонтологией, знают, у палеонтологов есть своя гигантская змея. Имя ей Титано-Буа. Обитала она, кстати говоря, опять же в Южной Америке, на месте Колумбии, еще 60 миллионов лет назад. Но, правда, в отличие от змей, которые появляются в фильмах ужасов, эта змея была на самом деле не столь страшна. Она была гигантского совершенно размера, но при этом питалась она исключительно рыбой. Вот такая вот получилась у нас сегодня хэллоуиновская подборочка разных пугающих или, может быть, просто интересных древних животных. Ну и, конечно же, теперь я готов ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что они будут в меру жуткими.
1: Да, Ярослав, большое спасибо, что провели нас по этим темным подземельям. Так, перейдем к вопросам. Да, а мы набрали уже на следующий эфир. Ура!
0: Это
1: прямо
0: хорошо.
1: Сейчас с компенсацией прошлого эфира мы знали, что вы нас не оставите. И перейдем к вопросам за донаты. В прошлый раз неправильно зачитали мой вопрос.
0: Так.
1: Простите, пожалуйста, зачитываем правильно. Были ли не авиальные тераподы, похожие на Археоптерикса?
0: Не авиальные тераподы, похожие на Археоптерикса, не авиальные. Угу. Но все зависит от того, какая степень сходства нам нужна. Понятное дело, что кого-то абсолютно идентичного Археоптериксу нет, не было, или даже там сильно близкого. Но в принципе, что-то такое с крыльями, с зубами, конечно же, да, существовало. Собственно говоря, если мы от группы авиалы чуть-чуть подальше отодвинемся и попадем в царство манерапторов, мы там очень много найдем динозавров, которые покрыты перьями, которые, соответственно, имеют, допустим, схожий с Археоптериксом размер, не очень большой, а некоторые даже летают. Ну, например, это так называемые сканцориоптеринды. Они, конечно, не идеально похожи на Археоптерикса, они даже летали не с помощью перьев, а с помощью перепонки, но в целом все-таки достаточно близки. Ну, а, пожалуй, что один из таких вот динозавров, который сразу в голову приходит, который не авиал, но в то же время на Археоптерикса похож, это, допустим, микрораптор, прошу прощения. Микрораптор – это динозавр маленький, длиной всего там порядка 50 сантиметров, при этом с четырьмя крыльями. Кстати, даже с окраской, похожей на Археоптерикса, считается, что Археоптерикс был такой бело-черный. Но этот просто черный, что-то такое тоже подобное. Грубо говоря, тот был сорока, этот ворон. И примерно такого же размера, и, видимо, примерно тем же питался. Пожалуйста.
1: И следующий вопрос за донат.
0: Сейчас.
1: Какой?
0: Извините.
1: Да, да.
0: Вот я просто хотел позу принять. Подходящую.
1: Надо включить фонограмму зловещего смеха и выключить свет весь. Какой динозавр на территории Европы самый большой и какого он размера? И какой хищник там был самый большой?
0: Так, на территории Европы самый большой.
1: И какого он размера? И какой хищник там был самый большой?
0: Так, да, интересно. Надо вспоминать. Ну, какие-то тираннозавриды у нас там точно гуляли, правда, не настолько крупные. К сожалению, вот как раз вот из Азии-то их и много известно, из Европы прям вот единицы. Вот, поэтому... Что-то даже прямо не соображу сейчас. Так вот сходу, к сожалению. То есть понятно, что, скорее всего, это у нас должны были быть какие-нибудь тираннозавриды. Они там вполне могли быть. Скорее всего, они там были. Вот. Но позднемеловых я вот прям так вот сразу не припомню. Из, соответственно, крупнейших вообще динозавров, это, безусловно, у нас были завроподы. Завроподы из Европы, вообще-то говоря, тоже известны, хотя и не в очень большом количестве. Ну, кто из них самый большой? Какие там титанозавры были европейские? Ну, я помню, конечно, там, да, допустим, даже у нас там есть какой-нибудь там волга-титан. Но они все настолько фрагментарные, что сложно сказать, кто из них 20 метров, кто из них 30. Что-то, опять же, такое же вот прям красивое, четкое, прям конкретно... описанная, как, допустим, тот же аргентинозавр из Европы. Я такого не припомню. К сожалению, позднемеловые вот такие вот находки завроподов достаточно редки. Так что вот прям вот, к сожалению, не особо соображу.
1: Хорошо, тогда перейдем к следующему вопросу. Mm-hmm. Мы провели опрос, хотят ли лекцию про химер. Большая часть наших слушателей хотят.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо.
1: 73 голоса получено, 97% за.
0: Ух ты.
1: Следующий вопрос. Что послужило причиной редуцирования передних конечностей Т-рекса? Вопрос за донат.
0: Так. Что послужило причиной редукции передних конечностей? Ну, вообще, есть несколько гипотез. Но самое понятное и самое, наверное, правильное – это увеличение челюсти. Потому что дело в том, что если бы тираннозавр был бы один-единственный, у нас бы еще было бы много довольно к нему вопросов. Но у нас, помимо тираннозавра, ну и вообще группы тираннозаврит, есть множество самых разных линий динозавров, которые ведут к таким вот формам с огромной головой и маленькими лапами. Это и кархародонтозавриды, это и абелизавриды некоторые и так далее. И то, что самые разные животные все идут по одному и тому же тренду, то есть как только голова начинает увеличиваться, у них уменьшаются лапы, становится очевидно, что это, ну, как бы действительно четко взаимосвязанные вещи. Ну и оно понятно на самом деле. Если у нас динозавр в целом устроен как качели, да, посередине ноги, сзади большой длинный толстый хвост, спереди тело с головой там, и с лапами. Чем у нас, соответственно, голова больше, тем у нас лапы должны быть меньше. Иначе эта штука просто перевесит. Поэтому есть два варианта крупных хищных динозавров. Один вариант – это, например, вариант мегараптора, у которого огромные передние лапы и небольшая относительно голова. Или же вариант тираннозавра, да, когда голова становится все больше и больше, а передние лапы уменьшаются. Вот что любопытно, так это то, что если брать конкретно тираннозавра, у него, судя по всему, передние лапы были функциональны. То есть у него там есть следы прикрепления мышцы, судя по всему, они были крупные. Вот для чего они могли использоваться, это вот уже загадка. Тут много разных было версий, то, что они этими лапами как-то пищу захватывали, но это только для маленького тираннозавра еще актуально, для большого я там вообще не представляю, как ее удерживать, там уже до челюстей не достает. Второй вариант – это то, что они использовали их во время спаривания. Вот. Третий вариант, что они просто в брачных танцах как-то их там применяли, там как-то ими там жестикулировали, что-то подобное показано, правда, не про тираннозавра, а про карнотавра в фильме «Доисторическая планета», там такой замечательный танец карнотавра с яркими лапочками. Вот. Ну и еще один вариант, то что это для того, чтобы подниматься от земли. Вот там лег, лапками дрыгаешь, подняться не можешь. Тут вспоминаешь, что у тебя есть маленькие лапы, уперся ими и поднялся. Но в последнее время от этой гипотезы немножко отказались, потому что когда стали разбираться, как работала мускулатура этих лап, оказалось, что она лучше работала на притягивание, чем на отталкивание. То есть отжиматься они не особо могли. Вот, притягивать что-то вот, очень мощно. Это да, это пожалуйста. Вот. Так что версия вот, спаривания как-то даже выглядит более правдоподобной. И еще есть забавная версия, которая недавно была высказана, правда, ее никак не проверишь, то, что лапы еще уменьшались не только из-за того, что ну, просто там, нужно было пропорцию определенную соблюдать, а еще и они уменьшались для того, чтобы их не откусили, что тираннозавры очень агрессивные, когда несколько тираннозавров вместе ели, они могли там друг друга цапнуть. И если у тебя очень длинные лапы, то велика вероятность, что тебя за эту лапу поймают и тебе эту лапу откусят. А если у тебя лапы короткие, то все хорошо. Но насколько это соответственно, соответствует действительности, честно говоря, непонятно.
1: Следующий вопрос. А знает ли история находки древности ранее 19 века? Скажем, нашли кости дракона в Средневековье?
0: Ну, есть, конечно, находки сильно более ранние. Ну, вообще-то нам известно, что люди знакомы с палеонтологией еще с каменного века, они, правда, конечно, понятия не имели, что они знакомы с палеонтологией, но были знакомы. То есть находят какие-нибудь, допустим, древние раковины аммонитов, белемнитов, там, не знаю, каких-нибудь там двустворок ископаемых эоценового возраста, в которых просверлены дырочки, из них выделались ожерелья. Особенно меня порадовало то, что есть такая, значит, особый момент в истории человечества и особая культура, которая называется ямчато-гребенчатая. Там, значит, керамику делали с ямочками и с гребешочками. И вот некоторые, в некоторых местах, правда, не везде, вот эти вот ямочки и вот эти вот такие вот гребешковидные узоры на керамике наносили при помощи аммонитов и белемнитов. То есть они находили аммониты и белемниты и специально там оставляли отпечатки. Эти отпечатки очень четко прослеживаются, они четко соответствуют аммонитам и белемнитам, которые можно в этой области найти. Так что с палеонтологией человек знаком давно, но, правда, не осознавал, конечно, что это палеонтология. И есть еще такие любопытные случаи, когда, ну, тоже мы потом уже задним числом, так скажем, понимали, что мы уже знали про палеонтологические находки. Например, Есть кости святого, по-моему, святого Христофора, если не ошибаюсь, который там был гигантом, судя по легенде, которые, как оказалось, потом были костями мамонта, вот, когда их потом стали изучать. Известен также случай, когда были найдены кости шерстистого носорога, по-моему, дело в Бельгии было, вот, и решили, что это кости дракона. И, собственно, даже попытались его реконструировать и создали фонтан с головой дракона, сделанный на базе вот черепа шерстистого носорога. Такая, можно сказать, первая реконструкция. Вот такие вот интересные случаи. Еще есть мысль, то, что может быть легенда о циклопах тоже как-то связана, допустим, с костями древних хоботных. То, что находили, вот если вы видели череп мамонта, он такой интересный, у него такая посередине дырочка своеобразная, а спереди, соответственно, эти вот рога торчат. И такое чувство, что это вот голова с одним глазом, вот. А это вот руки такие огромные. Вырисовывается портрет циклопа. Хотя на самом деле дырочка посередине – это отверстие для носа, для хобота, а вот эти вот якобы руки – это бивни. Ну, вот есть предположение, что, может быть, легенды о циклопах как раз тоже возникли из-за находок каких-то там древних хоботных. Возможно, что там, не знаю, того же древнего критского карликового слона, допустим.
1: Почему морские черепахи и яйцекладущие – это лучшая стратегия? Есть ли в фасилии свидетельство живорождения у черепах?
0: Можно предположить, хотя, конечно, честно говоря, для этого нету веских оснований, что все-таки вот эта стратегия откладывания яиц у черепах была еще до того момента, как они были черепахами. Собственно говоря, у их рептилийных предков, которые еще жили на суше, они, собственно говоря, откладывали яйца. Ну и потом, когда сформировались черепахи, они продолжали откладывать яйца. И когда некоторые из черепах ушли в воду, они тоже продолжали откладывать яйца. Причем, кстати, в воду они уходили несколько раз. Собственно, древнейшие черепахи в воде развивались. И потом вот то, что сейчас у нас живет в воде, это повторно, скажем так, ушедшие в воду черепахи. Так что, видимо, все-таки ну, вот эта вот яйцекладучесть, она как бы имеет исторические корни. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что вообще у нас очень мало находок каких бы то ни было яиц древних черепах. Вот. Особенно так вот хорошо, скажем так, связанных именно с черепахами, с какими-то конкретными. То есть что-то похожее на яйца черепах находит, но сложно каждый раз доказать, что это яйцо черепахи. Так, например, одно из яиц черепах потом на проверку оказалось яйцом завропода. Вот. Судя по всему, черепахи яйца откладывали давно. Что касается живородящих черепах, такого в истории не было известно никогда. И, видимо, таких все-таки не было. Кстати, вообще, если мы говорим о морских рептилиях, я так понимаю, отсылка именно на них, которые стали живородящими, всякие там плезиозавры, ихтиозавры и прочее, сейчас в основном все, как говорится, склоняются к такой мысли, что они исходно были живородящими. То есть они стали живородящими еще обитая на суше, и возможно, что вот как раз способность к живорождению, это был один из тех стартовых таких важных капиталов, которые они использовали для того, чтобы в дальнейшем вложить их, в, скажем так, свое развитие в воде. То есть те, кто были исходно живородящими, им проще было перейти к водному образу жизни, а не то, что они ушли в воду и там уже стали живородящими.
1: Следующий вопрос за донат. Скажите, геликоприон был акулой или химерой? На кого он охотился?
0: Геликоприон

0: жаберных было гораздо больше, и цельноголовых гораздо больше. Ну и вот, соответственно, геликоприон у нас все-таки цельноголовая. Так, и какой еще вопрос второй был, помимо родства?
1: На кого он охотился?
0: А, на кого охотился? Ну, по всей видимости, на рыбу и на каких-нибудь моллюсков, тех же головоногих. 100% это утверждать, конечно, не получается, потому что нет у нас каких-то, каких-то однозначных находок, там, не знаю, чешуи рыбьей внутри геликоприона у нас и нету, целого скелета геликоприона. Вот, или там каких-нибудь капролитов, точно датированных геликоприоном. Но, судя по строению челюстей, мы предполагаем, что так, как современная, допустим, рыбопила.
1: И последний на данный момент вопрос за донат. Потом мы перейдем к вопросам обычным. Хотя время уже заканчивается. Сколько надо коров в сутки, чтобы накормить тираннозавра? В каком регионе России их лучше разводить?
0: Ну, мне кажется, что, конечно же, в житнице России, где-нибудь там в Краснодарском крае, там просто как бы больше можно травы, чтобы корова-то побольше выросла, вот, и чтобы уж наверняка, так сказать, можно было тираннозавра накормить. Сколько коров нужно, чтобы накормить тираннозавра? Ну, как это? Сколько корова дает молока, да? Вот примерно есть такой же первый вопрос. Ну вот, столько коров, что и не сосчитать надо. Но на самом деле вообще сложно сказать, сколько конкретно ел T-Rex, хотя были какие-то подсчеты, там типа, что порядка там, по-моему, 200 килограмм, но я точно не помню, цифры все время забываю, к сожалению. Ну, по-моему, такую оценку давали. Но если порядка 200 килограмм, ну, переведите это в корова... Сколько там у нас обычно среднестатистическая корова? Ну, наверное, так вот. Ну, небольшая корова где-то так и будет. Бывает, по-моему, потяжелее коровки. Вот. Так что, наверное, одной коровы будет достаточно.
1: Главное, чтобы коровы не изобрели защитный механизм и не начали обороняться. Не стали хищными. Хищная корова – это опасно.
0: Да, или чтобы они улетели куда-нибудь там, на Луну. Подальше.
1: Ну, от тираннозавра. На Луне как бы нет. Зачем на Луну? Давайте следующий вопрос.
0: Что-то было, где тут пролетая корову, летающую на Луну. Я не знаю, не помню, где-то вот такие. Что-то было, летающих коров.
1: Нет, там была не корова, это тайна третьей планеты. Но там была не корова. Склиз, по-моему, ее звали. Склиз.
0: Ну, она же почти что корова.
1: Ну да, но это не корова.
0: Ну ладно.
1: Есть ли свидетельство того, что круротарзы стали меньше размеров во времени мелпалеогенового вымирания? Что было свидетельством с сокращением кормовой базы? Сокращение кормовой базы.
0: Так, давайте еще раз и помедленнее.
1: Есть ли свидетельство того, что круротарзы стали меньше размеров во времени мелпалеогенового вымирания, что было свидетельством сокращения кормовой базы.
0: Так, ну теперь понял. Круротарзы во время мелпалеогенового вымирания. Ни одной публикации, вот чтобы именно прям анализировался конкретно размер круротарз, я, честно говоря, не видел. Я могу сказать совершенно точно, что как бы зафиксировано вымирание большого количества вот этих вот, ну, на всякий случай, да, круротарзы, они же псевдозухи, вообще их так прямо сейчас правильно не называть, это крокодилы и их всевозможные древние родственники. Это вот, скажем так, есть там группа архозавры, одна ближе к динозаврам и птицам, другая вот как раз к крокодилам. Круротарзы – это вот прокрокодиловые такие, партия прокрокодилов. Так вот, эти самые прокрокодилы, они, соответственно, у нас точно вымирали вместе с динозаврами, но уменьшались ли они в размерах, вот этого я, честно говоря, ни разу нигде такой информации не видел. Так что, возможно, и нет. По крайней мере, уже в самом начале палеогена точно совершенно есть вполне себе такие бодренькие, большие эти круротарзы. Вот. Так что не думаю, что там какое-то уменьшение размеров было. Ну, вот, наверное, возможно, что вот как раз сокращение их разнообразия – это вот показатель того, что кормовая база в том числе уменьшалась.
1: Какие еще группы динозавров, помимо карходонтозаврит исчезли в результате

0: Симонова, Синумана Туронского биотического события.
1: Так, еще раз, кто исчез сначала?
0: Группы динозавров,
1: какие
0: помимо
1: группы динозавров?
0: Кархадодонозаврит.
1: Синоман Турон.
0: Донтозаврит, да.
1: Вообще, вот это
0: Синомана Туронского.
1: синоманотуронское вымирание, на самом деле, оно фиксируется-то в основном по морским породам, ну, как обычно, на самом деле. То есть, в основном там в морях очень много чего попередохло, вот. Если я ничего не путаю, по-моему, как раз тогда окончательно схлопнулись все последние эти самые ихтиозавры, плеозавры тоже примерно там, ну, мы, по-моему, чуть-чуть там его пережили, но тоже все практически закончились. Но и там много еще аммонитов всяких там и так далее. По динозаврам, чтобы вот прям какие-то группы исчезали, ну, честно говоря, не помню такого. Как-то по динозаврам оно не сильно заметно было. Кархадонтозавриды, да.
0: Смотрели ли вы уже новый документальный сериал «Жизнь на нашей планете»?
1: Нет, не смотрел. Спасибо за рекомендацию. Надо будет ознакомиться.
0: От кого, так сказать, защищался Диабло Цератопс? Цератопс.
1: Да. Ну, от кого защищался Диабло Цератопс? От местных тираннозаврит я так вот тоже сходу, наверное, не соображу. По-моему, там десплетозавр у нас в то время как раз обитал. Но могу ошибаться. Надо посмотреть, какие там в той же формации тираннозавриды обитали. Но 100% вот Америка – это тираннозавриды уже в то время. Компан – это у нас середина позднего мела. Там вот сплошные уже тираннозавриды были. Может, еще какой-нибудь горгозавр доживал в свой век, но не уверен.
0: Дожевывал?
1: Дожевывал, да. Но они, правда, не очень жевали, честно говоря.
0: А у нас пришел вопрос за донат, и он задается вне очереди. А будет ли про мимишных завров, не завров? Был же птерозавром размером с воробья. Или около того, например, хотим мимишных завров и не завров.
1: Да, то есть от адских существ к самым пушистеньким, да.
0: Где же это было? Мимишные существа потом оказались адскими.
1: Эти гремлины, я вот помню, такой был фильм. Фильм
0: еще,
1: ужасов,
0: по-моему,
1: комедия.
0: Был в каком-то последнем комедийном фильме,
1: там,
0: правда,
1: мочить было
0: он немножко взрослый, отряд самоубийц. Вот. Но, по-моему, детям такое смотреть нельзя.
1: Ну, это даже я не смотрел. Я смотрел первый, но там такого ничего не было. Во втором, да, наверное.
0: А большая была. Такая морская звезда была?
1: Ой, не, я такого не... Я говорю, второй не смотрел. Вот. Это даже для меня слишком оказалось. Так,
0: не по возрасту.
1: Да-да-да, я еще не вырос так. Ну, значит, про мимишных завров подумаем. В принципе, мне идея нравится. Вот надо будет только подумать, может быть, действительно, там, не знаю, к какому-нибудь Новому году, например, это приурочить. Тоже, чтобы так тематическое что-нибудь получилось. Вообще любопытно, да. Кстати, про котиков. Про котиков давно спрашивали тоже. Вот про котиков же тоже не было. Надо и про котиков как-нибудь.
0: От,
1: Сколько
0: адских,
1: всего еще надо
0: адских
1: рассказывать?
0: Или обычных?
1: В общем, придется, видимо, рассказывать. Не, почему? Он просто про эволюцию котиков. Ох, в общем, рассказывать еще и рассказывать. Придется работать.
0: Габитус на наездников похож?
1: Не знаю. Не могу сказать. Не соображу. Как-то вот слишком энтомологичный вопрос.
0: Да, а чей окаменевший коготь герой детям в Юрском парке показывал?
1: Прямо это надо вот все так вот парки юрского периода помнить подробнейшим образом. Но, по-моему, дело было в каком-то, я уж не помню, даже далеко не в первом парке, по-моему, в каком-то там чуть ли не в третьем. Я вот так, мне кажется, может, я что-то путаю. И там все, они вокруг рапторов. Я помню, они в первом там и рапторы якобы раскапывали. Правда, вот я как раз недавно пересматривал, когда понял, что какой же резиновый этот раптор. Вообще не похож ни разу на то, что реально откапывают. Вот, и слишком... Ну и, конечно, абсолютно целенький такой, красивенький. Ну и вот в последнем он там все там с рапторами общаться, там пытался там какой-то там этот... Так что, скорее всего, раптора какого-нибудь. Возможно, Дейнониха, потому что там его, собственно говоря, велоцираптором всегда все называли, хотя на самом деле имелся в виду именно американский Дейнониха. Так что, видимо, велоцираптор по лору фильма, а Дейнониха по сути.
0: А велоцирапторы, кстати, только в фильме двухметровые, а вот тот коготь кривой, как на первой фотке?
1: Я не очень понимаю, о какой фотке сейчас идет речь,
0: Ну, там, где
1: но
0: когти были
1: когти...
0: большие, длинные, да.
1: Ну, я понял. Ну, у велоцирапторов когти еще более кривые, они у них совсем загнутые, но я думаю, что вы уверен, что видели когти каких-нибудь велоцирапторов покруче,
0: Так
1: чем
0: они
1: эти динозавры.
0: двухметровые? Они двухметровые?
1: Ну, что касается длины, нет, велоцираптора меньше, они полутораметровые, если брать именно реальных велоцирапторов, велоцирапторис монголенсис. Вот. И, кстати говоря, в фильме-то они не двухметровые на самом деле. Если там прикинуть, они там трехметровые точечно по длине от кончика носа до кончика хвоста. А реально они 1,5 метра. Все-таки это такая вот большая-большая индюшка получается.
0: У нас еще
1: Взять.
0: несколько коротких вопросов. Осилим?
1: Ну, попробую давать короткие ответы, тогда осилим.
0: Да, мы позже начали. На 15 минут. А почему триатома была известна по картинкам для трипофобов?
1: Триатома была известна.
0: По картинкам для трипофобов.
1: Ну, да. Известно по картинкам. Ну, не, ну, триатома это как раз вот эта вот самая штука, которая поцелуйная, как ее там. Вот. По картинкам, по каким-то она была известна. Я вот это вот не могу сказать, честно
0: Хорошо.
1: говоря. Да, что-то не очень
0: Следующий
1: понимаю.
0: вопрос. Почему вымерли гадрозавры, пережившие мелпалеогеновое вымирание? Казалось, худшее было уже позади.
1: Так, вымерли
0: Гадрозавры,
1: гадрозавры.
0: пережившие мелпалеогеновое
1: Я
0: вымирание.
1: понял, да.
0: Почему же они
1: Но речь
0: все-таки
1: идет о том,
0: вымерли? Да.
1: да, речь идет о том, что все-таки там был найден один единственный гадрозавр уже в породах палеоцена. Но на самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет. То есть, как правило, все, кто говорят про вымирание, пытаются эту находку игнорировать, потому что она вот вообще не вписывается в концепцию, и совсем непонятно, откуда она вообще взялась и что она из себя представляет. И, кстати, высказывались даже гипотезы, что это вот как раз может быть тот самый зомби-таксон. То есть, что это на самом деле переотложенная штука. Но уж очень он в таком собранном виде обнаруживался. То есть, прям редкий случай, когда там не одна косточка, а прям несколько косточек, и они почти что в виде целого скелета. Как это могло переотложиться вот в таком аккуратненьком виде, не очень понятно. Но с другой стороны, действительно, почему они тогда дальше, собственно говоря, просуществовав там несколько сотен тысяч лет, не выжили, тоже не совсем ясно. Возможно, это связано с перестройкой экосистем. Если действительно это было так, если действительно они пережили мелпалеогеновое вымирание, но потом перестали существовать, возможно, это связано с перестройкой. Например, нам известно, что те леса, в которых обитали в основном динозавры, они исчезли полностью вместе с мелпалеогеном, и на их место пришли то, что мы, леса, которые мы называем дождевыми тропическими, они же джунгли. Эта перестройка была связана, возможно, с исчезновением большого количества динозавров, которые вытаптывали там мелкую зелень. Возможно, даже считают, что, может быть, с вот этим вот веществом, которое принесли метеориты, что оно там как-то как удобрение послужило. Вот, может быть, просто там, опять же, часть растений вымерла, другие появились. Ну и вот, возможно, что вот в этом новом растительном сообществе каком-то гадрозавры не смогли приспособиться. Попросту пищу себе не нашли подходящую.
0: Дочка спрашивает, были ли динозавры размером с 7-летнего ребенка?
1: Так, ну были, конечно, самые разные были. Были самые маленькие, более размером, я бы даже сказал, с, там, не знаю, с 3-летнего ребенка. Вот даже, да нет, даже меньше есть. Есть же там вообще там 30 с чем-то сантиметров. То есть даже меньше, чем годовалый ребенок. Да, меньше, чем новорожденный ребенок. Вот. А Ну, соответственно, дальше уже там потихонечку есть всякие разные динозавры. Другой разговор то, что их не очень много все-таки, но есть. Ну, допустим, чтобы, как говорится, не быть голословным. Так, давайте прикинем. Ну, допустим, если мы берем это по росту, да, то есть 7-летний ребенок, сейчас прикинем, сейчас сообразим. Ну, наверное, сколько там, 1,70 м, да, где-то рост. Метр, нет, 1,70 м это перебор.
0: Нет. Ну, так
1: Это
0: дети все
1: великоват,
0: разные,
1: да.
0: нет, дети же растут
1: Это уже слишком
0: по-разному.
1: большой ребеночек.
0: Тут
1: Метр
0: вообще
1: пятьдесят,
0: сложно сказать,
1: метр
0: дети
1: сорок.
0: все по-разному
1: Вот.
0: растут, да.
1: Ну, допустим, не знаю, вот тот же Дейноних, наверное, вот как раз вот в таком вот, так сказать, в нормальном положении, даже не положении ходьбы, а, наверное, в положении стоя, как раз поднимал голову на уровень 7-летнего ребенка. Вот. Ну, там, не знаю, какие-нибудь некоторые нейтрамимиды тоже такого роста. Это очень много их таких. Есть, кстати, мелкий, вот этот классический авираптор, он, собственно, как раз тоже примерно такого роста.
0: И последний вопрос. А как откладывал яйца Архелон? Что-то известно о кладках их яиц?
1: Архелон. Ну, если коротко, нет. Нам неизвестно ничего про него особо, кроме, собственно говоря, некоторых находок скелета. Ну, мы можем лишь там предполагать, что, наверное, как и положено морской черепахе, он тоже влезал на сушу и тоже там откладывал яйца, и они были достаточно крупные. Но это все чисто наша фантазия. Кстати, Археон, у нас есть динопедия. А то что-то я сегодня про динопедию-то не забыл, ничего не сказал. Непорядок. Сейчас как раз только что добавили.
0: Ну что же, мы заканчиваем наши путешествия по подземельям. Завтра мы поздравляем всех с наступающим тыквенным спасом. Спасайте тыквы. Спасибо вам за ваше внимание, донаты, лайки.
1: Да,
0: Увидимся. Да, и мы увидимся через 2 недели.
1: вот я как раз хотел попросить напомнить или самому напомнить о том, что на следующей неделе, к сожалению, у нас эфир не состоится. Мы недельку пропустим. Так что готовимся 2 недели. Вот, набираем вопросы. Я подбираю какую-нибудь особо интересную тему. И дальше продолжаем наше путешествие по миру динозавров. И не только. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Желаю всем, как обычно, хорошей недели. Да и пусть уж и следующая неделя будет хорошей. Чего, чтобы не мелочиться.
0: До Нового года
1: Вот.
0: можно, чтобы
1: А, до Нового года можно.
0: хотя
1: Ну,
0: бы, да,
1: хорошо.
0: хотя бы до Нового года.
1: Хорошо. Да. Ну, а там что-нибудь еще успеем пожелать.
0: Как это говорят? Новогоднего вайба. Или ты. Нет, тыквенного вайба. Вот.
1: Да. Ну, и, конечно же, надеюсь, что все-таки, неважно, тыквенный спас или какой-то другой праздник, но какой-нибудь праздник вы точно отметите, потому что всегда хочется, чтобы в жизни было что-нибудь такое разнообразное. Я всегда за то, чтобы были какие-то праздники. Приятно, когда наша жизнь получает какие-то такие неожиданные, интересные оттенки. Вот, и что-то происходит не ярко и запоминающееся. Ну что ж, и приятно, что немаловажно. Но я также, конечно же, хочу, чтобы все не забывали про науку, не забывали про палеонтологию. Всем до свидания. Ну, а я, как говорится, готов отправляться отмечать тыквенный спас, ну или же палео Хэллоуин.
0: Как говорится, живите и процветайте. До свидания.
1: До свидания.

Подходим, наверное, к одной из самых интересных тем этого периода, к теме блестящей эпохи царствования Екатерины II. До революции ее называли Екатерина Великая. В советской историографии такое наименование не утвердилось, но, тем не менее, действительно, это была поразительная, многогранная, яркая, противоречивая личность, к которой можно относиться по-разному, конечно. Но то, что 30 с лишним лет ее правления – это один из самых интересных периодов русской истории, и, наверное, точно самый интересный период 18 века – совершеннейшая истина. Время Екатерины – это настоящая вселенная для тех, кто любит историю, для исследователя. Но начинала свою жизнь София Августа Фредерика Ангальт-Цербская, она же будущая Екатерина II, более чем скромно, как одна из бесчисленного множества по тем временам мелкопоместных немецких принцесс. На территории современной Германии, Польши, частично Австрии, частично современной Франции, на тот период было время так называемой феодальной раздробленности. Вот мы под понятием феодальная раздробленность представляем главным образом нашу Киевскую Русь, или точнее говоря, то, что стало с Киевской Русью перед монгольским нашествием, когда она рассыпалась на несколько десятков относительно небольших славянских русских княжеств. Но наша феодальная раздробленность – это ничто на фоне феодальной раздробленности в Германии. В Германии на тот момент было более 300 формально, опять же, независимых, связанных разными степенями вассалитета и полусоюзнических обязательств, княжеств, герцогств, маграфств, ну и так далее. По размеру большинство из них сопоставимы с современным Лихтенштейном. Люксембург – это уже большое княжество. Кстати сказать, Лихтенштейн – это вот как раз осколок типичного тогдашнего германского княжества. Цербст – княжество, принцессой которого была будущая Екатерина. Это маленькая территория на месте современной германской земли Саксония-Анхальт. Княжество это существовало с некоторыми перерывами примерно со времен, опять же, нашей Киевской Руси и до конца 18 века. Князья ангальт-цербский род древний, но, что называется, захудалый. Отец Екатерины, Август ангальт-цербский, христиан, служил в прусской армии до того момента, пока не стал герцогом, не унаследовал герцогство. Дослужился у Фридриха Великого до генерала. Главой княжества стал только в 52 года. Вскоре после этого, когда его дочь была избрана в невесты наследника российского престола, прусский король Фридрих II Великий пожаловал ему звание генерал-фельдмаршала. Ну, не за военные заслуги, естественно, а по политическим соображениям, за успешные отеческие труды. Мать Екатерины, Йоганна Елизавета Гольштейн-Готторпская, Иванка, имела более знатную родословную, была правнучкой датского короля. Мы уже говорили о том, что датское королевство и вообще конгломерат скандинавских королев с того времени, Дания, Швеция, Норвегия, это большие сильные государства, и Дания сама по себе периодически включала в себя Норвегию, Исландию, массу островов, ну, Гренландию, само собой разумеется, часть Прибалтики. Датчане это были такие парни, бравые. Не принцы Гамлеты. Вот кто не знает, например, Александр Невский на Чудском озере воевал не только с псами-рыцарями. Ну и там был довольно мощный отряд датских рыцарей, потому что датчане владели в Прибалтике большими землями. Пусть эстонские ребята не расстраиваются, но город Таллин, как мы знаем с вами, опять, я вам рассказывал, город Таллин – это датский город. Датчанами основал, датчанами владелся. И звучит это. Таллин – датский город. Прямой перевод. Вышла замуж мама Екатерины, когда ей было 15 лет. Супругу 37, соответственно, разница в 20+. Это абсолютно нормально для того времени. Ну и с династической точки зрения, мама была более высокого происхождения, чем ее супруг, хоть он и был генералом. То есть 5 детей, которые родились в этом браке до совершеннолетия, ну смертность детская тогда была высокая, даже у князей. Вот, из 5 детей до взрослого возраста дожило только 2, сама Екатерина, прожившая почти 70 лет, как мы с вами помним. Сразу забегу вперед, в отличие от всех своих предшественниц на российском престоле, и от Елизаветы, и от Анны Иоанновны. Ну, я про Екатерину I говорить не буду. Екатерина II – это был образец здорового образа жизни. Вот запомните это. Это просто вот как надо питаться, за собой следить, строить график рабочий, очень много работать. Опять сейчас я бегу вперед. Екатерина – образцово работоспособный, трудолюбивый монарх. Потом, когда она им станет. Ну, так вот. И дожила только она и ее брат Фридрих Август. Последний правящий герцог
этого небольшого княжества. Императрица Екатерина потом, почему я вспомнил, что она прожила почти 70 лет, императрица Екатерина переживет и своего брата, и свою малую родину, которая в 1793 году, как раз во время революционных французских войн, после смерти бездетного Фридриха Августа, войдет в состав другого, ну, тоже не очень небольшого немецкого княжества. Но родилась Екатерина даже не в Цербсте, а в Штеттине. Посмотрите на карту. Штеттин – это ныне польский город Щецин, на самой северной границе Германии и Польши. Судьба этого города, как и этих земель, очень интересна. Вообще-то изначально были славянские земли, потом их на каком-то этапе заняли славянские племена, уже поляки. Вот потом началось германское завоевание, шведы там какое-то время покомандовали, потом германское завоевание. На протяжении многих-многих веков вся западная часть Польши, просто провести вот эту вот линию от моря вниз, в сторону уже Чехии, Австрии, Словакии, это вся западная часть Польши, это были германские территории, где поляки, собственно, составляли меньшинство, иногда очень сильное меньшинство. Вот в те времена Штеттин, естественно, германский город. Да, кстати, получили, напомню, кто забыл, вот эту огромную территорию, это почти, наверное, треть современной Польши. Все это Польша получила от Советского Союза и от Сталина по итогам Потсдамской конференции в 45-м, 46-м, 47-м годах. Немцев оттуда выселяли, заселяли эти территории поляками, заселяли поляками из Западной Белоруссии, Украины. Говорят, даже там этнические украинцы туда переселялись в каком-то количестве. Но немцев всячески оттуда выдавливали и изгоняли. То, что мы сегодня видим, там, Щецин, Вроцлав, это, конечно, земли, где на протяжении столетий были германские земли, германские территории. Конечно, современная Польша должна быть всячески признательна Советскому Союзу за то, что получила такую огромную территорию, когда-то бывшую, безусловно, территорией активного освоения славянскими племенами. Вот получила по итогам Второй мировой войны. Но хотя мне тут слово «компенсация» не нравится, потому что компенсировать можно только то, что тебе исконно принадлежит. А как мы с вами знаем, западно-белорусские, западно-украинские земли, там как раз этнические поляки составляли весьма существенное меньшинство. Поэтому разошлись таким образом. Эти земли были присоединены к Беларуси и к Украине, а вот германские земли на востоке, большие германские земли на востоке, отошли Польше, которая от этого только выиграла. Кстати, выиграла и экономически, и инфраструктурно. Конечно, эти территории были гораздо более развиты и гораздо богаче, чем эти бедные территории на западе Украины и западе Беларуси. Возвращаясь к Екатерине II. Она родилась в немецком Штеттине, где ее отец просто служил, гарнизонная дочь. Он служил там комендантом немецкой крепости на службе короля Фридриха. Семья жила небогато. Дом сохранился, где она родилась, по сей день. Там мемориальная табличка висит. Вот когда, по-моему, Леонид Парфенов делал замечательное кино «300 лет Российской империи», всем рекомендую посмотреть, кто не видел этот документальный цикл. Вот он там снимал этот дом, и там, по-моему, тогда еще была табличка на русском языке, что здесь родилась императрица Екатерина Великая на русском, на английском, наверное, на польском. Сейчас мне уже написали, что все, на русском языке таблички нету. Только на польском, английском, немецком. Жизнь семьи была весьма спартанской, можно сказать, даже скромной. Дрова и уголь дороги. Зимняя ночь, температура в помещениях опускалась практически до нуля. Во всем этом Екатерина потом вспоминала. Еды вроде бы как хватало, но жили без изысков. Капуста, хлеб, супы. Принять ванну – это большой расход дров, поэтому стирали, нечасто стирали в холодной воде. Так, для понимания уровня жизни, комендант крепости, офицер папы Екатерины Христиан, брился остывшей водой, которая оставалась после завтрака. Вот вскипятили вместе воду, значит, пока там чай разливают, вот той же водой быстро-быстро офицер побрился. Вот. Второе, горячее ели раз в день, потому что, опять же, дорого, на дневную трапезу дров не тратили. Небогатая офицерская жизнь коменданта крепости. Вообще, скажу вам, что семью Екатерины трудно назвать счастливой. Девочка из неблагополучной семьи, потому что семья была неблагополучной. Отец на детей внимания не обращал вообще, целый день на службе. К жене своей, хоть молодой и, как говорят, довольно симпатичный, внимания не проявлял. Мать не любила ни мужа, ни детей. Ну и вообще, судя по всему, дочь ее откровенно раздражала, потому что она очень ждала сына, поэтому могла и в присутствии слуг, гостей и наорать на свою дочь, и
отклестать ее по щекам. При этом сама себе юная мама считала писаной красавицей, и хотя портреты, откровенно скажем, нас в этом не убеждают, интересовалась в основном нарядами, сплетнями, любованием своей неземной красотой и демонстрацией превосходства перед другими местными гарнизонными женами. Ну и, конечно, похождение амурного свойства. Вообще, галантный век – это время особое с точки зрения морали в Европе того времени, но даже по меркам легкости поведения той эпохи, поведение Йоганны выделялось. Любовники мелькали феерически. Екатерине потом кого только в отцы не записывали. И короля Пруссии Фридриха, ее будущего секретаря Ивана Ивановича Бицкого. Фридрих, конечно, личностью был незаурядной, сильным политиком, решительным и одаренным военачальником. Тут я сделаю небольшое отступление, потому что вот с точки зрения немцев, вот немецкой науки, военно-исторической, конечно, Фридрих – это наш Суворов, Кутузов и Багратион, и Скобелев вместе взятые. То есть для немцев это идеал военачальника такого нового времени. Вот с нашей русской точки зрения, конечно, военная тактика Фридриха – это просто издевательство над солдатом и над здравым смыслом. Все его нововведения в военном деле сводились к повсеместному использованию так называемого косого строя, когда на одном фланге концентрируются наиболее мощные силы, наиболее ударные элитные воинские части. Идут они неровным строем, как тогда было принято, а косым, сносят фланг соперника. После этого порядки ломаются, мощный огонь, но самое главное нет. Это, кстати, не он изобрел этот косой строй, задолго до него. Самое главное нет. Основная военная идея Фридриха – это тотальный автоматизм солдата на поле боя. Вот тотальный, абсолютно. Солдат должен бояться своего офицера и сержанта больше, чем противник, больше, чем смерти. Идти с определенной скоростью, колоть по команде, стрелять по команде, перезаряжать максимально быстро. Маневренные действия воинских частей на поле боя, управляемость армии. Вот. Но добивалось это очень простыми методами. Жесточайшей муштрой, более страшной системой телесных наказаний, принудительных работ, штрафных батальонов, как бы сейчас сказали, и всякого рода страшилок для солдатского и сержантского состава, фельдфебельского, чем было в армии Фридриха, наверное, не существовало ни в одной армии Европы, ну, по крайней мере, точно там, ни за 100 лет до Фридриха, ни 100 лет после него. Это была армия, сражавшаяся не за родину, ни за идею, ни за честь, ни за преданность полководцу и монарху. Это была армия, сражавшаяся из страха. Вот, на поле боя шанс выжить еще есть, а если ты побежишь, или будешь плохо себя вести, или не будешь слушаться офицера, то шансов выжить у тебя нет. Именно поэтому армия Фридриха умела побеждать, а если она, и в атаке она была, в наступлении она была достаточно эффективной, но если армия Фридриха сталкивалась с трудностями, а главной трудностью Фридриха, как мы знаем, была, трудность у него была одна, это русские. Русские не бежали. То вот тут все сыпалось. Все сыпалось, потому что солдат Фридриха плохо держал удар в обороне. Солдат Фридриха разбегался. Дезертирство носило массовый характер. Больше процента дезертиров, чем у Фридриха, не было ни у кого. И солдат Фридриха легко переходил на службу к другому, к своему противнику, как ни один другой солдат ни одной армии мира. Вот это надо обращать внимание. Поэтому я оговариваю, что Фридрих, конечно, личность была сильная, яркая. И администратор был незаурядный, но вот с полководческой точки зрения Фридрих – это антисуворов, и это вот на 100%. Вот, все, что хорошего было в русской армии, все, что хорошего было в полководческом даре Суворова, можно перевернуть на 180 градусов, поменять плюс на минус, и это будет прусская армия Фридриха. Возвращаясь к Фридриху как потенциальному отцу Екатерины II, ну это, конечно, полная ерунда, потому что Фридриха можно подозревать в чем угодно, но женщинами он не интересовался. Он совсем. Сниму модные сплетни. Никаких доказательств, что особо он интересовался мужчинами, тоже нет. Такое ощущение, что он был просто человеком сухим и, как бы сейчас сказали, асексуальным. Интересовала его война, интересовала его величие Пруссии. Ну, а вот на любовь времени не хватало. В этом отношении Фридрих очень похож на другого одаренного военачальника, ну, гораздо хуже, правда, чем Фридрих, закончившего свою жизнь, Карла XII. Карл XII, как мы знаем с вами, гордился своей девственностью, никогда не вступал ни в какие отношения с женщинами,
его даже буквально трясло, если его там женщина брала за руку, какие-то знаки внимания ему оказывал. Но при этом Карл XII точно так же совершенно не интересовался и мужчинами. Вот, он, ему вообще было не до этого. Вот такие были странные типажи. Так что на роль отца Екатерины Фридрих точно не подходит. А вот Бецкой общался, довольно часто бывал, встречался с матерью Екатерины, когда работал в Париже. И известно, что Екатерина очень внимательно, почти нежно потом относилась к Ивану Ивановичу Бецкову. Посмотрите сериал «Екатерина». Там так показано, как она ценит Бецкова. Он на протяжении 17 лет был ее личным секретарем. Именно Бецкому было доверено воспитание сына Екатерины в небрачной связи с Григорием Орловым, того самого Леши Бобринского. В воспоминаниях современников, что как-то видели даже Екатерину, целующую руку Ивану Ивановичу Бецкому. По нормам того времени женщина могла, ну, такого женщина уровня, могла поцеловать руку только либо отцу, либо священнику. Ну, в общем, все это, конечно, любопытные версии. Вот. Я, возвращаясь к семье Екатерины, отмечу, что не сложились у нее отношения с отцом, ни с матерью, ни с братом. И даже во взрослые годы, когда брат Екатерины Фридрих уже правил Ангальцербстом, а Екатерина была российской императрицей, эти два самых близких по крови человека никогда не встречались, не переписывались и не поддерживали никаких отношений, что, в общем-то, весьма показательно. В детстве Софию Фредерику называли уменьшительным именем Фике или Фикхен. Ну, что-то вроде «маленькая Фредерика» или «Фредеричка». Девочка была невероятно энергичная. Она носилась по дому, она съезжала по широким перилам, она шумела, она плясала. Мать это невероятно раздражала. И если она видела танцующую, прыгающую, играющую с мальчишками дочь, она ее тут же наказывала. В общем, большую часть своего времени Фике была предоставлена сама себе. Родительской любви она не знала, как я сказал, с братом не дружила. Ну, давайте задумаемся, как такое детство могло повлиять на характер будущей императрицы, будущей Семирамиды Севера. Да вот так, что не было никакого образа семьи у Екатерины, не было никакого понимания, что такое близкие родные люди. Более того, выйдя замуж, она ведь и ничего хорошего от супружеской жизни тоже не получила. Никаких родственных привязанностей. А привязанности личные, которые потом уже во взрослом возрасте, если и возникали, она всегда ставила, просто ставила на службу себе и государственным интересам. Несколько слов о воспитании и образовании молодой Екатерины до ее приезда в Россию. С 1737 года она живет в Цербсте. Вот Штеттин – это хотя бы еще такой относительно крупный город, а Цербст – это совсем глухомань, это такой райцентр. Там холодно, три дня подряд подают один и тот же суп в княжеском доме, то есть пока старые не съедят, новый не готовят. Там ее начинают как-то учить. Екатерина не получила университетского образования, она получила свойственное тому времени домашнее образование, ну вот как потом знаменитый фон Везин описывал домашнее образование Митрофанушки. Приходили разные учителя, чему-то учили. Екатерина, конечно, совсем не была Митрофанушка, она учиться очень любила. Ну, начнем с того, что хоть с мамой ей не очень повезло, но вот с точки зрения материнской любви. Но зато Екатерине повезло с няней, как Пушкину. Кто-нибудь читал стихи Пушкина, посвященные маме, посвященные Арине Родионовне? Вот. И у Екатерины тоже была любимая няня. Молодая француженка, мадемуазель Кардель. Екатерина многое не писала в своих мемуарах. Она писала, что только благодаря ней она выучила хорошо французский язык. Ее няня, гувернантка, очень интересовалась театром. И поэтому Екатерина знала, как свои пять пальцев, опять же, с подачи няни, все французские комедии и трагедии. Именно она приохотила свою воспитанницу в юном возрасте к чтению, за что все мы должны сказать забытой француженке большое спасибо. Французская девочка, естественно, знала как родной. Ей также преподавали историю, преподавали географию. Ну и, как мы понимаем, это были не университетские профессора, и качество преподавания вполне соответствовало уровню райцентра города Цербста. Но вот к самообразованию Екатерина проявила самый живой интерес. Она вспоминала, что уже в 12-летнем возрасте она прочитала, например, «Аналы Тацита». Она прочитала несколько раз запоем сравнительные жизнеописания Плутарха. Это хорошая, серьезная историческая литература. А сочинение, я вот сам в таком же возрасте читал, действительно очень интересно. Например, сочинение Монтескье о духе законов оставались ее настольной книгой до конца дней. А это уже университетская программа. Екатерину учили музыке, но вот как мы учим детей, отдаем их, стараемся их отдать в музыкальную школу, так и тогда. В более-менее приличных домах обязательно ребенку учили музыке. Ну вот здесь я сразу скажу, это не в коня корм.
Музыка Екатерины до конца жизни оставалась бессмысленным набором звуков. Она терпеть не могла ни оперу, ни симфонии, ни другие музыкальные произведения. Всячески избегала походов в театр на музыкальные представления. Судя по всему, у нее какой-то был дефект слуха. То есть она вот была, знаете, бывают люди 100% лишенные музыкального слуха. Но музыка исключение. А вот в целом Екатерина исподволь, незаметно для окружающих, с нечеловеческим упорством в юном возрасте формирует, лепит себя, строит себя сама. Она делает книгсены, учтиво улыбается окружающим. Она учится быть светской, она учится быть любезной, невозмутимой. Да, мать кричит на нее, а Фике терпит, улыбается, продолжает работать над собой. Первый раз попав ко двору, к большому уже настоящему королевскому двору, это ко двору начальника ее папы, короля Фридриха II, она очарована богатством, она очарована этими роскошными, как ей кажется, одеяниями придворных, красивой мебелью, большими комнатами, в конце концов, она теплом, потому что во дворце Фридриха тепло, там все время топят печи. Но больше всего ее поражают великосветские манеры. И, кстати, ее поражает сам король Фридрих. Тут надо отдать должное. Фридрих вел себя, с одной стороны, очень величественно, но с другой стороны, естественно. Он демократичен, он улыбается, он со всеми беседует, вплоть до младших офицеров. Фридрих всегда очень ровно держит спину. Вот не сутулится, как я. У него идеальная осанка. Разговаривает, подняв голову всегда. Екатерина, я напомню, очень маленького роста. Мы не знаем точно какого. Но я думаю, что там где-то до 160. Меньше 160. Но она не выглядит маленькой. Она стройная. Такой же синдром, как у Людовика XIV. Короля Солнца. Король Солнца был сильно ниже среднего роста. Но этого никто не замечал, потому что он был прямой, как стрела просто. Развернутые плечи. Кстати сказать, тогда та же самая французская гувернантка дала Екатерине еще один совет, которым она следовала потом всю жизнь. Когда разговариваешь с собеседником, будучи ниже его ростом, не поднимать глаза вверх, а как бы смотреть собеседнику в подбородок. Тогда другие будут вынуждены сами опускать голову, опускать взгляд и ловить твой взгляд. В общем, пройдет какое-то время, и манеры Екатерины при русском дворе оценят. Ну, а Германия, что могло ждать ее в Германии? Ну, в лучшем случае, участь супруги одного из бесчисленных 300, в лучшем случае, 300 князей. А детей это гораздо больше, чем княжеств. Можно было быть бесконечно ожидать наследства. Ее такая роль не устраивает. Она исподволь готовит себя к другой жизни, яркой, насыщенной, полнокровной. Она пока еще не знает, как его достичь, но если появится малейший шанс, маленькая Фике использует его на 100%. И этот шанс у нее появился случайно. Это была первая и последняя случайность, которая не зависела от самой Екатерины. Первый и последний раз, когда судьба помогла ей. Ее выбрали в жены, дали шанс потенциальной невесты будущему наследнику российского престола. Этот шанс она использует на 100%. И начиная с этого момента, всего остального она уже добьется сама. Как, собственно, получилось, что Екатерина была выбрана в невесты наследнику российского престола? Как так сложились карты? Чтобы понять, здесь надо учесть два фактора. Фактор политический и фактор личностный. Политический фактор таков. Вспомним международное положение тех дней. Значит, значение России как субъекта европейской политики резко возрастает. Соответственно, растет ее роль в разных династических европейских интригах. Россия активно пытается сажать своих кандидатов на разные европейские престолы. Тут игра престолов по полной программе идет. Родственники Екатерины здесь в стороне не остались. Я напомню, что в самом начале царствования Елизаветы, 1741-1743 года, прошла очередная победоносная для России война с Швецией. С Швецией мы воевали практически весь 18-й, начало 19 века. Северная война – это только был первый этап. Потом шведы еще несколько раз нападали на Россию, каждый раз пытаясь получить реванш за поражение в Северной войне, и каждый раз лишались очередной части своей территории, платили контрибуции. Ну, и такая последняя попытка шведского реванша была предпринята буквально незадолго до войны 812 года. Вот с тех пор уже больше шведы к России вопросов не имели. 1741-43 год – это была очередная попытка. Результатом стало то, что еще несколько сот квадратных миль финской, то бишь шведской территории стали российскими. Одновременно были подтверждены все положения, соответственно, Ништадтского мира 1721 года. И Россия, пользуясь случаем,
пользуясь шведской слабостью, активно включилась в поиск своего лояльного кандидата на роль наследника шведского трона. Я напомню, что шведский король Фредерик I Гессенский был бездетен, и он умрет через несколько лет, не оставив наследника. Вот таким потенциально неплохой кандидатурой мог бы стать галштинский Карл Ульрих, но было поздно, к этому моменту он уже перешел в православие, принял имя Петр, и потом станет императором Петром III. Поэтому в 1743 году под нажимом России наследником шведского престола был избран Адольф Фредерик, родной брат Иванки Иоганны, мамы Екатерины. Елизавета посчитала так, что, ну, коли родственник, значит, будет придерживаться пророссийской линии. История показала, что все это не работает, но факт остается фактом. С 1751 и до своей физической смерти через 20 лет на шведском троне находился родной дядя Екатерины II. Не был сильным политиком, он делал то, что ему указывал парламент, но при этом был вполне доброжелательный человек, в отличие от своей сестры, непутевой мамы Екатерины, примерный семьянин. Россию, правда, он не любил, племянницу свою Екатерину всячески осуждал за излишне фривольное поведение. Как часто бывает, родственная ставка не сработала. Швеция была по отношению к России при дяде Екатерине весьма враждебна. Для межгосударственных отношений того времени и для Германии того времени, для любой абсолютно немецкой принцессы, переехать в Россию в каком бы то ни было качестве, не говоря уже в качестве невесты наследника престола, это счастье было немыслимое. Тогдашняя Германия бедная, страна несчастная, страна, разрезанная на 300 кусочков. Король Фридрих, Фридрих Великий, глава самого мощного германского государства, Пруссии, огромного, по немецким меркам, с присущим ему асексуальным цинизмом, говорил, что немецкие княжны – самый ходовой и популярный товар в Европе. Если девушке повезло выйти замуж за границей, это хорошо. Повезло еще и выйти замуж за русского, то это счастье вдвойне. Пожелания Елизаветы найти немецкую принцессу совпали с чаяниями ее будущего заклятого друга Фридриха Прусского. Они оба хотели видеть женой наследника престола принцессу, но не слишком знатную, из княжества, но самого-самого бедного. Фридрих при этом рассуждал так, что если Россия породнится с сильными странами, там, не дай бог с Францией, то Пруссия от этого будет нехорошо. Пусть лучше у нее будут не сильные родственные союзники. Ну и плюс, чем беднее княжна, тем больше она будет обязана Фридриху за такую свадебную рекомендацию. И он поэтому и активно предлагал императрице Елизавете Катерину как, ну, симпатичную, но бедную. А у Елизаветы была логика другая, у нее была логика женская, не политическая. Она боялась взять невесту из большой, сильной, богатой страны. Ей казалось, что бедная будет более управляемая. Поэтому она последовательно отвергла сначала саксонскую принцессу, потом дочь польского короля, потом одну из французских принцесс. Ну и так или иначе, в итоге кандидатура Екатерины всех устроила. Получилось хорошо. России тогда, кстати сказать, Фридрих высказывался со смесью уважения и цинизма. Я зацитирую. «Из всех соседей Пруссии русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная, самая сильная. Будущие правители Пруссии, читая Германии, должны искать дружбы русских варваров». Он же говаривал, что половина его шпионов работает в России, но половина имеется в виду из всего состава службы внешней разведки Фридриха. Вот половина работает на русском направлении. И что он тратит на своих шпионов больше, чем на свою армию. Я думаю, в этом отношении, конечно, он привирал, потому что на свою армию, как считается, Фридрих тратил до 80% государственного бюджета Пруссии, то есть второй половины никак не оставалось. А вот что касается того, что половина шпионов работала, как бы сейчас сказали, в русском отделе, это, скорее всего, правда. В общем, так или иначе, Фридрих был свахой, поскольку он последовательно сосватает в Россию аж трех императриц. Сначала будущую Екатерину II, а потом еще первую жену Павлу Петровичу, императору, потом вторую, когда первая жена его умрет. Итак, в 43-м году Фридрих предлагает Елизавете кандидатуру Софии Фредерике, давая ей следующую характеристику, цитата. «Молодая принцесса при ее живости и веселонравии одарена отличными качествами ума и сердца. К тому же он напомнил Елизавете вот о чем. На смертном одре мать Екатерина I завещала Елизавете, доченьке Лизе, выйти замуж за галштинского принца. Галштинский принц был тоже родным братом мамы Екатерины Иоганны. Таким образом, София Фредерика
была племянницей потенциального жениха Елизаветы, принца Карла. Напомню, что Карл приехал в Россию, что-то там простудился, заболел, переел. Сложная история, там не поймешь, перепил. В общем, умер. Хотя Елизавете понравился. Вот это воспоминание о несостоявшемся своем замужестве с Карлом и то, что это Екатерина, это его племянница, лично сложилось с политическим. И таким образом выбор был остановлен на Екатерине. София Фредерика к тому моменту уже знает, кому ее будут показывать. И она уже видела один раз, еще 10-летней девочкой, давно своего будущего мужа в резиденции герцогов Гольштейнов. Тогда, конечно, они были совсем детьми, ни о каком браке, ни о каких планах и речи не шло. Ее просто по-родственному познакомили будущим Петром III. Они, кстати, тоже были дальними родственниками. Вот так в этих княжествах все было запутанно и сплетено. Он приходился, надо посчитать, то ли троюродным, то ли там еще дальше четырехюродным братом. Впоследствии в своих воспоминаниях уже немолодая Екатерина написала, что я уже тогда маленькой девочкой слышала, как обсуждали моего будущего жениха, который еще не был ее будущим женихом. И вот тогда уже говорили, что молодой герцог Гольштейнский склонен к пьянству. Приближенные не давали ему напиваться за столом. Ну, я напомню, что речь идет об 11-летнем мальчике. Все это известно исключительно со слов Екатерины, которая всю жизнь прилагала немалые усилия к тому, чтобы опорочить последствия своего свергнутого мужа. Так что не будем к этому слишком доверчивы. Выезжая в Россию в 1744 году, маленькая Фике, София Фредерика, стремилась не к своему жениху, не к мальчику, которого она, я думаю, смутно помнила. Она напишет: «Он был для меня совершенно безразличен, но не безразличная была для меня русская корона». И, похоже, это была правда. Отец Екатерины, генерал прусской армии, был против брака с русским царевичем. Как подобает снобу немецкому, считал, что Россия страна варварская, страна какая-то нехристианская, православная – это что-то такое неправильное. Ну, в конце концов, с неизбежным он смирился, но дал дочери письменные, подробнейшие инструкции, что делать, чего не делать. Первым пунктом инструкции значилось: всегда оставаться лютеранкой, ни в коем случае не переходить в православие. Остальные наказы: быть бережливой, деньги экономить, ну, естественно, ни во что не вмешиваться, быть верной жениху и мужу и ни в коем случае не играть в карты. Что характерно, не было ни одного пункта из этой инструкции отеческой, которую бы Екатерина не нарушила сразу и без всяких колебаний. Действительно, она была самой русской из всех нерусских правительниц и правителей на нашем престоле. Кстати сказать, в карты играла ежедневно, потом уже будущей императрицей. Очень любила проигрывать. Похоже, даже проигрывала специально. Но всегда играла на очень маленькие ставки. Пригласительное письмо от Елизаветы было подкреплено векселем на дорожные расходы и экипировку. Елизавета разумно предполагала, что денег на дорогу у немецкой княжны просто нет. Когда Екатерина отправилась в Россию, весь ее багаж составлял 3 платья, 6 рубашек, которые она носила днем и в них же спала, также целых 6 носовых платков. Я думаю, что каждый из нас, собравшись на пару недель отдохнуть в Крым, берет с собой больше багажа. Зима выдалась суровая. 2 недели они под именами графинь Рейнбек тряслись на отвратительных по тем временам немецких дорогах, в холодной карете, ночевали в затрапезных гостиницах, кишащих клопами. Ну и тем разительнее был контраст, когда они прибыли в Ригу. Рига – это уже Россия. Рига – это областной центр, столица Рижской губернии. Здесь их приветствовали пушечной пальбой, барабанами, трубами. Камергер императрицы передал от имени Елизаветы роскошный подарок – 2 соборьих шубы. Из убогой кареты она пересела в сани. Наконец-то сытный обед, наконец-то теплые протопленные комнаты. В общем, как вспоминала потом Екатерина, она попала в сказку. А это забавный штрих. В Риге, возле дома, в котором они остановились, командир роты почетного караула был барон Мюнхгаузен. Тот самый барон Мюнхгаузен, в ту пору обыкновенный ротмистр, капитан русской службы. Это еще один штрих, насколько было большим счастьем для немецкого офицера попасть на русскую службу. Он попал на русскую службу вместе с окружением мужа Анны Леопольдовны, Антона Ульриха, с большой командой немцев. Прослужил в России сначала в действующей армии под началом фельдмаршала Миниха, потом в гвардии. В боях участвовал один раз на территории современного Приднестровья, в настоящих боях, штурмах турецких крепостей. Там сейчас в Приднестровье памятник барону Мюнхгаузену стоит, только не сказочнику, а русскому офицеру. И уже потом, женившись,
правда, не на русской, а на рижанке, немке, наверное, скорее всего, вернулся в Германию, прожил долгую жизнь, больше 70 лет. Занимался охотой, вечерами у него собирались друзья, среди которых и была пара известных писателей. И вот он им рассказывал, рассказчик он был замечательный, басни о жизни в России, страшной, холодной стране, о своих ратных подвигах, как он сам на ядре летал в турецкую крепость и обратно, как стрелял он, когда кончились патроны, вишневыми косточками. И вот массу всех этих историй Мюнхгаузен рассказывал за кружками Рейнского. Страшно обиделся, когда потом книги были напечатаны. Даже нанял адвокатов, которые пытались найти этих писателей, пытались найти издателей и засудить. Потому что одно дело рассказ в дружеском кругу, а другое дело, как ему казалось, плохая слава вруна и сказочника. Потом в Европе книги пользовались бешеной популярностью, дополнялись, переиздавались. Уже ничего Мюнхгаузен с этим поделать не мог. На склоне лет, когда ему было там сильно за 70, он зачем-то, супруга у него давно уже скончалась, решил жениться на молодой. Молодой было 17. Мюнхгаузен верил, влюблена она в него по гроб. Влюблена она была, судя по всему, в его фамильное поместье, потому что сразу же ему изменила, там, то ли конюхом, то ли кучером. В общем, испортила бедняге старику жизнь. Был скандал, он пытался развестись, изгнать ее из дома. Она его проклинала. В общем, загнала его в гроб. Не совершил бы он такой ошибки, еще бы прожил лет 10 наверняка. Умер от сердечной недостаточности, в большом расстройстве, судясь с собственной супругой. А в тот момент это был молодой капитан русской армии, ротмистр. В 1744 году, накануне дня рождения великого князя Петра Федоровича, невеста прибывает в Москву. В тот же день ее представляют императрице. Императрица ей очарована. Если верить самой Екатерине, она понравилась Елизавете, а Елизавета и Россия очень понравились ей. Вообще в России Екатерине нравилось все, за исключением только будущего супруга. Кто был еще в восторге от изменения образа жизни? Ну, конечно, непутевая мамаша Екатерины Ивановна, Йоганна. Она писала письма, как в России все здорово, как богато, как императрица ее ласкает, как все ее любят. Первая красавица при дворе. Ей к этому моменту 31 год. Она родила Екатерину, так если посчитать, наверное, в 16. Молодая совсем женщина. Вот она хочет стать звездой, она хочет стать великосветской дамой. Она на балах, она тусуется бесконечно. Мама Йоганна видит себя, как такая светская львица, первая красавица при дворе. И с головой в омут бросается в придворные интриги. Об этом надо писать роман. Вы знаете, вся история с подвесками королевы, Дюма, это детский сад, младшая группа. Это все отдыхает на фоне супершпионской интриги предельно бестолковой молодой женщины. В общем, с головой кинула шпионские интриги. Дело в том, что тот, кто, собственно, порекомендовал Екатерину потенциальную хорошую невесту, Фридрих Прусский, делал это не за спасибо. Он таким образом хотел усилить свою партию при дворе и обзавестись как бы сетью агентов влияния и шпионов таких. В первую очередь он всячески мечтал склонить Российскую империю к союзу с Пруссией против Австрии. Что он только не

взяв очередную взятку, подношение, он тут же шел к матушке императрице и говорил: вот такой-то пожаловал меня такой-то суммой, весьма несерьезной, хочет от меня того-то и того-то. Матушка, что делать? Матушка говорила ему: ну, что делать? Ну, деньги оставь себе, конечно. Спасибо, что донес. То есть, таким образом, во-первых, деньги оставались у Бестужева, обязательства перед иностранцами обнулялись, а императрице он намекал весьма прозрачно. Первое, что неплохо бы платить верному слуге побольше. А второе, какой он востребованный, нужный человек. Все хотят его купить, а он не подкупит. Но что касается Фридриха, то Фридрих в этом отношении в рейтинге взяткодателей Бестужева не занимал первое место. Потому что Фридрих был немцем скуповатым. И вот на каком-то этапе, когда он понял, что купить канцлера ему не удается, он решил сменить тактику, решил его свалить. Своему послу в России он писал: от низвержения Бестужева, буквально в кавычках, зависит судьба Пруссии и всего моего дома. Аналогичные инструкции предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы дискредитировать, подставить Бестужева, как-то его опорочить и добиться его отставки, были даны всем платным и бесплатным агентам Фридриха, среди которых видное место занимала Йоганна. Мать Екатерины уже в мечтах видела, как она в роли матери-наследницы престола сокрушает Российский Союз с Австрией и кладет Российскую империю в качестве младшего союзника к ногам Фридриха. Ну, в общем, как поется в одной известной песне одного ирландского аристократа Криса де Бурга. Почему аристократа? Я не пошутил. Крис де Бург – прямой потомок Вильгельма Завоевателя. По-моему, барон. Так вот, как поется: шпионаж – it's a serious business. Особенно если в холодной стране, где только moonlight and водка. Шпионаж – дело для умных. А вот глупый шпион, он опасен в первую очередь тому, кто его послал. Я думаю, что Фридрих 100 раз проклял день и час, когда он сделал ставку на Йоганну, когда давал ей деньги и какие-то шпионские задания. Потому что эта женщина была совершенно не способна ни понять расстановку сил при дворе, ни, как сказать, сообразить, что к чему, ни почувствовать какие-то тренды, ни, в конце концов, просто соблюдать минимальные меры конспирации. В общем, простота хуже воровства. Йоганна бесконечно шлет Фридриху секретную информацию в рамках своего мироощущения. Кто как одевается, кто что ест, кто что пьет, какие сплетни при дворе, и всякую галиматью. При этом, опять же, шлет это все не секретной почтой, не шифруясь. Вся переписка, естественно, при русском дворе переиллюстрируется, Бестужев работает. И вот среди этой подобной галиматьи, абсолютно для Фридриха бесполезной, читается, что «я первая красавица, я всем превосхожу саму императрицу Елизавету». Вообще Елизавета сильно подурнела в последнее время, поправилась. У нее там прыщи появились. Вот это вот выдергивается, и эти письма кладутся на стол Елизавете. Ну, в общем, Бестужев мог долго говорить императрице о том, что Йоганна переписывается с Фридрихом, и что, может быть, пишет ему что-то лишнее, может быть, сообщает ему какие-то военные сведения. Все это нашу веселую Елизавету совершенно не трогало. Но письмо, где она написала, что Елизавета подурнела, взбесило ее до глубины души. Елизавета с трудом дождалась свадьбы Петра и Екатерины и тут же, через несколько дней, выслала несостоявшуюся Матухари из России на все 4 стороны. Все иностранцы, входящие в так называемый малый двор Екатерины и Петра, тоже были выдворены за пределы державы. Также был выслан и посол Фридриха. Мама ее потом жила в Цербсте, сначала жила вместе с мужем, вернулась к мужу наконец-то. Потом уже после смерти мужа жила как регент малолетнего сына. Потом переехала в Париж. Ей вечно не хватало денег. Надо, кстати, отдать должное, что как матери жены наследника престола Елизавета назначила ей вполне приличную пенсию. Непонятно за что, правда. Пенсию она это тратила очень быстро. Писала потом слезные и даже истеричные письма с просьбами дать ей денег. Письма эти адресовала то дочери своей, то Елизавете. В общем, в конце концов, скончалась довольно не старая по современным меркам женщина в 48 лет. Ну, вернемся к Екатерине. Как мы помним с вами, невеста своим женихом очарована совершенно не была. Но вот что удивительно, и что уж то, что и она тоже не понравилась Петру, вот как женщина, абсолютно. За то короткое время, которое Петр к моменту знакомства с Екатериной провел в России, у него уже сложились вполне определенные привязанности. И когда Екатерина к нему приехала, он сразу своей невесте заявил, что он влюблен. Он влюблен в придворную, в дочь Натальи Лопухиной. И как-то ты тут не кстати появилась, потому что я вообще-то собирался на ней жениться. Императрица решила, наверное, придется

На тебе? Ну, давай как-то так. Иллюзий не испытывай никаких. Плохое начало для знакомства. Вот что касается влюбленности Петра в дочку Натальи Лопухиной, тут я совершу небольшой экскурс в историю, потому что она очень показательна для нравов того времени и даже для милосердных нравов времен императрицы Елизаветы. Дело в том, что Лопухина приходилась племянницей Анни Монс, возлюбленной Петра, кто помнит. В годы царствования Анны Иоанновны Лопухина, тоже, видимо, как и мать Екатерины, женщина недалекая, вовсю распространяла слух, будто Елизавета не дочь Петра I, а дочь Вильяма Монса, любовника Екатерины, предположительного. Однажды она даже очень жестоко разыграла молодую Елизавету. Ну, мы помним с вами, что Елизавета была страшной модницей и была вообще помешана на своей внешности, на помолвлении, очень стройной фигуре. Во что она одевалась? У нее после смерти 15 тысяч платьев, как написано во всех наших учебниках истории, было. Такая зацикленная на себе была девушка и на своем внешнем виде. И вот однажды к Лопухиной на бал в ее дворец прибыла сама императрица Анна Иоанновна с наследницей Анной Леопольдовной и блестящей свитой. Среди свиты была и дочь Петра Елизавета, тогда находящаяся в таком очень странном статусе члена семьи, без всяких прав, без ничего. Лопухина провела ее в гостиную, когда очень модно было дорого обивать стены дорогими материалами, не клеить обои, не красить. И вот гостиная, где специально все стены, все стулья, диваны, все обито материей одного цвета. Точно такой же материей, того же платья, в котором пришла дочь Петра Елизавета. Она входит, и ощущение, что просто от дивана отрезали кусок и на нее одели. В общем, любая бы женщина, наверное, обиделась. А тут тебе представьте, Елизавета со всем еще своим пунктиком по поводу одежды оказывается в доме, где она одета в драпировку для дивана. Конечно, все это было подстроено заранее. Взрыв хохота. Громче всех хохочет императрица Анна, которая вообще, как мы с вами помним, чувство юмора было своеобразное, мягко скажем. Елизавета буквально выбежала из дома Лопухиной, приехала домой, сорвала с себя платье, изрезала его ножницами, долго рыдала. Запомнила, конечно, это все. Помнила она про то, как Лопухина распространяла слухи, что она не дочь Петра, а это уже дело серьезное. Соответственно, ее мать была неверна Петру Первому. И когда Петр сказал Елизавете, что он не очень хочет жениться на этой немке, он влюблен в дочь той самой Лопухиной, тут Елизавета все сразу вспомнила и пришла в ярость, наорала на племянника, дала поручение тайной канцелярии разобраться, что там еще за Лопухиной числится. Тут же всплыли все старые дела, сплетни, разговоры. Лопухину старшую обвинили в заговоре с целью вернуть на престол Ивана VI Антоновича, напомню, заточенного в крепости. Что, дальше все в духе времени. Лопухину приговорили к четвертованию. Елизавета все-таки никого не казнила. Она милостливо смягчила наказание на ссылку в Сибирь, а дочерей в отдаленные деревни. Но есть нюанс. Перед ссылкой ее все-таки били публично кнутом, а так как главное обвинение было антигосударственные, порочащие императрицу разговоры, Лопухиной подрезали язык. Такие времена. В общем, Петру Федоровичу после этого шоу, которое ему устроили с мамой его девушки возлюбленной, пришлось смириться с предстоящим браком и волей державной тетки покориться. Петр с самого начала внешне не понравился Екатерине, а потом вскоре, через некоторое время, он еще и заболеет оспой, лицо у него будет изуродовано. Он выживет. Тут многие будут думать, что он умрет, как и Петр II умер от оспы. Но он выживет. Вот Екатерина потом подробно в своих мемуарах описывала уродство своего мужа внешне. На портретах тогда, как вы понимаете, оспины не рисовали. Все было гладенькое такое. Вот. Но выглядел он нехорошо. Кстати сказать, интересная история, вообще болела ли оспа Екатерина. Есть взаимоисключающие свидетельства. Где-то написано, что она болела в детстве. Где-то пишут, что она болела в детстве, но очень легкой формой, может быть, даже ветрянкой. Поэтому следов оспы на лице не было. Я думаю, что если бы она болела настоящей оспой, точно бы она не была таким адептом прививочной кампании. Как мы помним с вами, она первой привила оспу в России и одной из первых, наверное, первой монархиней, привившей оспу в Европе. Но вот у Петра III с лицом были действительно проблемы, это тоже симпатии не добавляло.
Ну, зато сама Екатерина Елизавете очень понравилась. Елизавета говорила, что умная девушка, почтительная, приятная, вежливая. Очень хорошо говорит по-французски. Как мы помним с вами, Елизавета тоже хорошо говорила по-французски. И поэтому у них сразу нашелся общий язык. А сразу возник конфликт между Елизаветой и мамой Екатерины. Мама Екатерины вздумала тут заявить, что моя дочка останется лютеранкой. Елизавета сказала, что лютеранкой вы останетесь обратно у себя в Германии, в церкви. Вот прямо сейчас отворот-поворот. Только православная. Надо сказать, что Екатерина с легкостью приняла православие. Очень внимательно вместе с архимандритом Симоном Тодорским, известным просветителем церковным того времени, осваивала основы православной веры. Буквально вместе с ним вгрызалась в старославянский язык. Знала наизусть многие молитвы. Изучала очень старательно русский язык. И потом уже на протяжении своей жизни она не только хорошо говорила по-русски таким с легчайшим очаровательным акцентом, она и блестяще писала по-русски. Она писала по-русски и прозу, как мы знаем с вами, и пьесы, и стихи. Ну, стихи не такие хорошие, все-таки не Державина. Вот. Но писала стихи. Вот. То есть для нее русский язык стал абсолютно родным. Говоря о ее религиозных взглядах, я не могу не сказать сразу, что к вопросам веры она была глубоко безразлична. Как-то один из наших православных иерархов упрекнул Екатерину в том, что она поддерживает дружескую переписку с главным безбожником Европы, самим Вольтером. Эта переписка дискредитирует русскую веру и церковь православную. Екатерина сказала публично митрополиту следующее. Вы знаете, безбожник Вольтер читается с вниманием при всех европейских дворах. Благодаря моей с ним переписке, он с большой симпатией относится к России и продвигает Россию и мои идеи повсюду. И от этого точно нет никакого вреда ни русской вере, ни русскому государству. А тогда, в молодости, изучая русский язык, она делала это столь страстно, занимаясь по ночам, сидя у открытого окна в своей комнате на морозном воздухе, что вскоре заболела, простудилась, заболела воспалением легких. Заболела Екатерина настолько тяжело, что было неясно, выживет ли она. И когда мама предложила ей привезти уже исповедоваться лютеранского пастора, Фике неожиданно отказалась, попросив послать за православным батюшкой. Надо сказать, что это резко повысило ее придворные ставки. Она сразу стала для русских своим человеком. Елизавета расчувствовалась, потребовала от врачей любой ценой вылечить такую сознательную невесту наследника. Проявляла о ней неподдельную тревогу, ежедневно ее навещала. В июле 1744 года Фике, София Фредерика Августа, переходит в православие и уже официально получает имя Екатерины Алексеевны. Такое же имя и отчество, как и у супруги Петра I, Екатерины I. В этот день Елизавета подарила ей бриллиантовую запонку и ожерелье ценой в 150 тысяч рублей. Не считали деньги наши монархи, не считали. В те времена 150 тысяч рублей – это примерно стоимость Михайловского имения Александра Сергеевича Пушкина. Душ на 200 мужского пола. На следующий день в торжественной обстановке, в присутствии членов Сената, Синода и высших чинов, состоялось обручение Екатерины с будущим императором. Екатерина получила титул Великой Княгини Императорского Высочества. Ну и очередные подарки, естественно, всякие бриллиантовые браслеты, портреты императрицы в драгоценных камнях, ну и просто там 1030 на карманные расходы. Ну что такое 30 тысяч? 30 рублей – это месячное жалование офицера боевого. Как только Екатерине минуло 16 лет, состоялась по-имперски пышная свадьба. Елизавета, как мы помним с вами, любила праздники, любила поплясать. Она еще тогда молодая, весьма. Вот. Ну и надо было показать всему миру, что продолжается династия Петра I. 1745 год. Пушечные выстрелы из Петропавловской крепости, войска шпалерами от Зимнего до Казанского собора. Везде разъезжают отряды гвардии, извещают население о великом-великом празднике. На Неву выводят, тогда появилась традиция, на Неву выводят знаменитый бочек Петра Великого, дедушку русского флота. Вот как знак преемственности от Петра через дочь Елизавету, внуку будущему Петру III. После венчания грандиозный бал. Тут начинается свадебная церемония. Вот все дальше, как в «Игре престолов». Вот везде в Европе были бестактичности к молодоженам, публичные процедуры доведения молодоженов от церкви до брачного ложа. Целый церемониал жениха с мужчинами
удаляют для переодевания. Императрица сама снимает прилюдно с новобрачной платье, княжескую корону. Потом на нее надевает специальную брачную рубашку. Отдельно молодого мужа тоже одевают специальную брачную рубашку. Кстати, подарок Фридриха. Напоминал, что он соавтор этого союза. Затем императрица приводит их вместе со свитой в спальню молодого мужа. Новобрачные встают перед ней на колени. Она их целует, благословляет. Вот, и уходит. Однако целая группа статсдам, гофмейстеров, там мама, все это на руках несут их, укладывают их в постель. В средневековой Европе еще и наблюдали за процессом, как сказать, лишения девственности. Обязательно должны были запротоколировать. У нас вроде уже к этому мы поцивилизованнее стали, поэтому все-таки удалились. Надо сказать, что после всех этих церемоний на протяжении всего дня с возлияниями неудивительно, что у молодых могло в первую ночь ничего не получиться. Не до любви уже. В общем, мы не знаем, что произошло эту ночь. Екатерина потом напишет в своих записках, что как только двери закрылись, ее супруг повернулся к ней спиной и захрапел. Как это было или нет, мы не знаем. Но пройдет месяц, потом год, а брачных отношений все не возникает. Екатерина была абсолютным гением пиара. Я не могу привести сравнение столь удачной персональной пиар-стратегии по формированию мнения о себе в стране, мнения о себе в мире, мнения о России и мнения о себе у потомков. В отношениях вот Екатерина и ее муж Петр, здесь, конечно, она запудрила мозги всем историкам, школьникам и студентам, потому что сознательно, долго в своих записках, воспоминаниях, в записках и воспоминаниях своих придворных, которые, конечно, она контролировала, в записках и воспоминаниях современников, на которые, конечно, она влияла, она создавала гипертрофированно идиотический образ своего супруга. Ну вот, на чем закончили? Брачная ночь, он отвернулся спиной к ней и уснул. Проходят годы, месяцы, брачные отношения не возникают. Что за этим стояло? Образ создан. Муж ее не любит. Муж ее в открытую изменяет. Муж относится к ней очень плохо. Муж ужасен. Муж уродлив после оспы. Он асимметричен. Он хил. Он увлекается только солдатиками. Даже любовницы его какие-то страшные. Одна страшнее другой. Все какой-то парад уродок какой-то. Потом появляется история, что муж вообще якобы ни с кем не имел никаких отношений, потому что у него был фимоз. Никаких здравых доказательств этому нету, потому что мы знаем о том, что, в общем-то, любовницы у него были. Какая кошка пробежала между ним и Екатериной? Она все время пишет, вот он приходил с охоты в Ботфорт, грязно, от него воняет потом, он в одежде падает на постель, а вслед за ним в нашу общую супружескую постель запрыгивают охотничьи собаки в грязи и возятся, и он с ними играется. Мне потом противно прикоснуться было к этим грязным простыням. Ну, такая трогательная сцена, особенно если учесть, что спали они на разных постелях и в разных комнатах. И никакой общей постели у них большую часть их супружеской жизни никогда не было. Вот он играл в этих оловянных солдатиков. Мы пришли, мы вместе легли на наше супружеское ложе. Я ждала его, а он достал из коробочки солдатиков, разложил их на одеяле и играл в них до 2 часов ночи. Те, кто играл в оловянных солдатиков, знают, что они падают. И играть в них довольно проблематично. В супружеском ложе надо на чем-то твердом. Вообще есть мнение, что супружеские отношения изначально между ними были, но они были прерваны по инициативе Екатерины. Есть письма Петра к Екатерине, где он обвиняет ее в том, что она к нему холодна. Эти письма полностью переворачивают всю картину, созданную записками Екатерины о вонючем недоумке с фимозом, дурно пахнущем, с солдатиками ее супруги. В общем, все это очень запутано и очень не так. О любовниках Екатерины. Первая ее влюбленность очень невинна, когда она только приехала, за ней стал ухаживать Чернышов, известнейший Дон Жуан придворный, будущий генерал. Тогда он был молодым парнем, ему там 20 с небольшим лет. Он волочится за Екатериной. Вот. И надо сказать сразу, что Петр ревнует. Петру это не нравится. Он называет Екатерину за глаза невестой Чернышова. Она еще невеста, его еще не венчана. Он жалуется Елизавете. Елизавета делает Екатерине выговоры. В итоге Чернышова отправляют куда-то там на границу, по-моему, чтобы этот роман платонический сразу прервать в корне.
Затем уже после свадьбы, когда проходит, как я сказал, месяцы и годы, нет детей и явно нету никаких отношений, Елизавета принимает решение, Бог с ним, с любовью, нужен наследник. Или поимей наследника от Петра, или я закрою глаза, заведи себе любовника. Нам нужен наследник престола. Империи нужна стабильность. Империя должна знать, что обеспечена преемственность власти. Обеспечен преемник. Это успокоит элиты, это успокоит народ. Это даст стране нормально политически развиваться. Она скажет, что Елизавета в этом отношении совершенно права. Много слухов о том, кто, собственно, Павел I, чей он сын. Сын он Салтыкова, есть такие намеки. Если посмотреть на портреты, конечно, Павел сын Петра. Там такая генетика. И не только физиономистическая, там генетика характеров. И если бы он не был бы сыном Петра, наверное, бы к нему лучше бы относилась Екатерина. А как женщина она была несчастна. Она была несчастным ребенком, несчастной семьей, она была несчастной женой. Да и потом как-то не особо складывалось у нее. С сыном отношений не было фактически. Ведь Павла у нее заберут с первого дня. То есть представьте себе мать, у которой сразу забрали сына. Павел воспитывался при дворе Елизаветы. Мать к нему фактически не допускали. Как у разведенных, по выходным повидать. Екатерина всю свою жизнь прожила без нормальной семьи. Екатерина вышла из неблагополучной семьи. И Петр, ее супруг, он тоже ведь, по сути, вырос сиротой. Ребенок не знал любви вообще. Два несчастных подростка, насильно которых женили. Ну, насильно женили Петра. Екатерина была готова на все. Не могла получиться счастливая семья. Петр воспитан при немецком дворе. Екатерина стопроцентная немка. И странные такие, знаете, европейские семейные ценности. Но сравните с нашими. Долгорукие. Как они друг друга держались. Как они друг друга продвигали. Как они поддерживали. Вместе пойдут потом на плаху в Сибирь. Мы знаем Григория и Алексея Орловых. Одного самого знаменитого будущего любовника Екатерины, второго его младшего брата, сподвижника, умницу, крупного государственного деятеля. Вообще-то Орловых 5 братьев. Очень любят, почитают отца, новгородского губернатора. Стоят друг за друга горой. Братские отношения Орловых – это образец, как должны братья жить вместе. И потом, какая у них у всех по-разному, но яркая судьба. Ведь если Григорий Орлов умрет достаточно молодым, вкусив всего от этой жизни. Алексей Орлов, прославленный государственный деятель, долгая жизнь, доживет почти до войны 812 года. Его брат Федор, командующий частью нашей эскадры при Чесменской бухте, успешный военачальник, яркий человек, талантливый. Самый младший из братьев Владимир, он проживет почти 100 лет, учился за границей, университет, историк. Яркая семья и очень близкие, близкородственные братские отношения. Вспомните отношения Екатерины с единственным родным человеком, с братом, с которым она вообще ни разу не общалась после переезда в Россию. Наследник в итоге появится. И когда он появится, для Екатерины ситуация значительно ухудшится. Она исполнит роль инкубатора, она родила наследника, наследника Павла у нее заберут, больше она не нужна. И дальше долгие-долгие годы ожидания. Ожидания непонятно чего, в странном статусе. Ожидания, когда придет их очередь. Екатерине досталось трудное детство, трудная юность. Она и в детстве, и в юности постоянно находилась среди людей, не любящих ее, людей равнодушных, людей неумных. По своим личным качествам, по умственным качествам гораздо слабее и хуже самой Екатерины. Чему она могла научиться при дворе Елизаветы? Ну, разве что придворным интригам, хитрости и лицемерию. Единственный человек, который к ней отнесся по-человечески в самом начале, это была сама Елизавета. Но и то, уже после рождения наследника, она к Екатерине охладеет. Постылая дочь стала постылой женой человека, который сам был ей постыл. Она прошла трудную и жестокую школу человеческих отношений. Она научится виртуозно использовать мужчин. Сначала в личных целях, потом государственных. Ну, собственно, на событиях этого года и заканчивается история бедной немецкой принцессы Софии Августы Фредерики, Фике. Исчезает одинокая девочка из неблагополучной семьи, а на исторической сцене возникает их императорское высочество Екатерина Алексеевна. Лет в 18 веке, когда Екатерина еще не была Екатериной Великой, а была великой княгиней Екатериной Алексеевной. 18 лет, когда, казалось бы, ничего особенного не происходило, но на самом деле все эти годы молодая
немка, училась становиться русской, завоевывала авторитет в русском обществе, училась политике, училась интригам, вообще очень много училась и готовила к себя к роли будущей императрицы. Итак, великая княгиня. Что такое великая княгиня? Супруга великого князя. В российской традиции так называли членов царской семьи, которые не занимали престол или пока еще не занимали престол, но находились в самых близкородственных отношениях с царствующим домом. Великих князей в те времена было немного. Впоследствии уже во времена поздней империи великое множество. Все они занимали значимые должности, и в них несложно запутаться. Екатерина II, будущая, скончается в 1796-м. Жизнь ее будет не короткой по тем временам. Это, кстати, вообще отдельный миф про среднюю продолжительность жизни, которая была раньше и которая есть сейчас. Это великий миф чиновников от медицины. В 16 лет она выходит замуж за будущего императора Петра III. И далее 18 лет ждет престола. В России, чтобы чего-то добиться, надо править долго. Вот Петру III не повезло. Он правил полгода. Его супруга 33 года. Почувствуйте разницу. Петербург призван был поражать великолепием. Сама Елизавета появлялась на торжественных выходах, усыпанная бриллиантами в роскошных платьях, которые она никогда не одевала дважды. Выходила на официальные молебны при целом созвездиях орденов, ездила большими императорскими поездами. Но, однако, в будничном обиходе двора, конечно, все было совсем по-другому. В Зимнем дворце царили неряшество и полная, как бы сейчас сказали, бессистемность. Все напоминало такой новорусский стиль 90-х. Екатерина II потом вспоминала в своих записках невероятное ощущение холода и грязи. Стоило лишь покинуть официальные покои. Экономика, финансы империи были в большом расстройстве. Считалось, что государственный доход составляет 16 миллионов рублей. Почему я говорю «считалось»? Потому что точного подсчета никто не вел. Уже при Екатерине была проведена ревизия финансов, как только она взошла на престол, то выяснилось, что не 16 миллионов, а 28 миллионов ежегодный доход казны. Почти в два раза больше. Наш бы Минфин и Антон Германович Силуанов были бы от такого бюджетного планирования в шоке. Основная задача юной великой княгини – произвести наследника. Как только Екатерина появляется при дворе, вся ее жизнь, ее личная жизнь – начинает жестко контролироваться и мониториться специально представленными людьми. Началось все с интриги вокруг Чернышева. Это не тот Чернышев, блистательный граф, прославленная дворянская семья. Это такой довольно своеобразный Чернышев, который был одним из слуг ее супруга Петра III. Происхождение он был неясного, говорят, даже из крепостных. Но парень был красив. И вот как-то так получилось, у Екатерины все-таки был вкус на красивых молодых людей. Никаких отношений с ним не было вообще. Она его использовала для каких-то своих частных поручений. Он обращался к ней матушка, она к нему обращалась сынок, при том, что сынок был лет на 10 ее старше. И вот в один из моментов некто граф Девьер, придворный камергер, застал 17-летнюю Екатерину у портьеры спальни через полуотворенную дверь, о чем-то шепчущуюся с этим самым парнем Чернышевым. Ну и даром, что Девьер был дворянин, сразу же об этом донес. Началось разбирательство, в каких отношениях состоит Чернышев без роду, без племени, с великой княгиней. Но для профилактики его сразу арестовали, отправили куда-то в казематы. Екатерина была в отчаянии. Не потому, что ей очень жалко Чернышева, хотя, наверное, жалко, потому что это страшное недоверие. Она невинная девушка 17-летняя, ее так косвенно обвиняют в прелюбодеянии, да еще непонятно с кем. И даже, как впоследствии писала Екатерина в своих записках, она решила совершить самоубийство. Достала нож и пыталась им зарезаться. Ну, дальше история умалчивает. То ли нож оказался тупым, то ли она себя ударила, забыв снять корсет плотный. Ну, в любом случае, мы эту историю знаем только со слов самой Екатерины. Поэтому она могла ее немного приукрасить. Тем временем Чернышев сидит в тюрьме. Все это не мешает ей завести легкую платоническую интрижку с Кириллом Разумовским, который начал за ней ухаживать. Такие были отношения при дворе. Там, всесильного фаворита, почти мужа Елизаветы, Алексея Разумовского, младший брат, который прятался на дереве, когда за ним прислали в украинское село забрать его в Петербург. Испугался, что его заберут солдаты. Тем не менее, он уже причесанный, знатный вельможа, понабравшийся европейских наук и вообще президент Российской Академии Наук. Вот этот Кирилл Разумовский за ней ухаживает, буквально в открытую. Екатерина флиртует, продолжает переписываться с Чернышевым, выражая всяческое ему сочувствие. В итоге этого Чернышева, поскольку ничего доказано не будет, никакой связи между ними не было, его отправят куда-то служить в провинцию, в Оренбург.
Петр III, когда зайдет на престол, вспомнит своего невинно пострадавшего, симпатичного, бойкого слугу, вернет его на службу в Петербург, он сделает совершенно замечательную карьеру. Он будет верен Петру III. Весь период Екатерининского переворота он будет рядом с Петром. Екатерина не в обиде за него, даст ему возможность дальше служить при дворе, служить в армии. Чернышов доживет до глубоко преклонных годов, опять же, возвращаясь к мифу о среднем возрасте, почти до 80, закончит свою жизнь генерал-аншефом, уважаемым человеком. Так как вокруг Екатерины вьются молодые люди, то к ней представляют специальную фрейлину, некую Марию Чеглакову, верную жену, у которой хорошие дети, красавица, умница, прекрасные отношения с мужем. Вот ее представляют специально к молодой, неопытной Кате, дабы она все прелести традиционных семейных ценностей и то, как важно родить ребенка, наследника, как этого хочет императрица, поменьше, чтобы она тратила время на всякие, как бы сейчас сказали, великосветские тусовки, а побольше занималась мужем своим Петром. Чеглакова настраивает ее на такой вот позитивный лад. При этом она, естественно, как тень везде за Екатериной ходит. Екатерине мало что, собственно, разрешается. Личной жизнью в эти годы у нее нет, она под контролем. Как складывались у нее отношения с мужем? Хочу еще привести одну интересную цитату, я нашел из записок прусского посланника фон Мардефельда. Что он писал о Петре? Петру на тот момент 19 лет. Цитирую. «Уступает всем своим дурным склонностям. Упрям, неподатлив, не чужд жестокости, любитель выпить, любитель любовных похождений. С некоторых пор стал вести себя как грубый мужлан. Не скрывает отвращения, кое питает к российской нации». Про это мы с вами говорили, обратите внимание. Замечали даже иностранные послы. «Каковая нация в свой черед его ненавидит, а он над религией греческой насмехается. Супругу свою не любит, так что, как иные предвидят, по некоторым признакам детей у них не будет. Однако при этом ее ревнует». Ну, это чисто мужской подход. «Так что, ежели хочешь к нему войти в доверие, не стоит посещать его супругу чересчур прилежно». То есть поменьше поддерживать отношения с Екатериной, а то Петр вас не взлюбит. «С ним толковать следует только об осадах и битвах». Ну, мы неоднократно с вами говорили о субъективности Екатерины в своих записках, субъективности в отношении своего супруга на грани фальсификации. Ну, вот перед нами официальный документ посольства. Как мы видим, что оценки во многом совпадают. А вот что писал русский посланник про Екатерину. Екатерине на тот момент 18 лет. «Великая княгиня умна и основательна не по годам. Умеет делать хорошую мину при плохой игре». Ну, это главное качество, которое должны владеть все большие начальники. «В одном лишь по справедливости можно ее упрекнуть. Не знает деньгам счета. Общее мнение гласит, что хотя поначалу супруг ее полагал, что дело свое исполнил до конца, однако же граф Разумовский, президент Академии, взялся довершить ради блага великой сей империи». Вот в этой сложно сочиненной, малопонятной фразе дается намек на то, что с супругом у нее отношений нет, а с графом Разумовским отношения есть. Это неправда. Их не было. Как и в предыдущие годы, Екатерина все время очень много читает. Причем читает серьезную литературу, не женские романы. Так же, как за 200 лет до нее Иван Грозный. Заметим, как спустя 200 лет после нее многое за поем читал Иосиф Сталин. Позже она напишет, что эти 18 лет скуки очень помогли ей в части образования. Но она не только читает, она методично изучает природу людей. Впоследствии Екатерине будут говорить, что урожденная немка стала самой русской из русских правителей. От своей горничной слух она узнает множество народных пословиц и поговорок, постоянно используя их в повседневной речи, подчеркивая, демонстрируя, что она русская. Вообще, обратите внимание, что когда иностранец начинает говорить к месту русскими пословицами и поговорками, это всегда очень нравится любому носителю языка. Вспомните того же Рональда Рейгана, когда, наконец, был подписан договор об ограничении стратегических вооружений, Рейган не смог не заметить на пресс-конференции про договор «родился, не торопился». Это подкупало. Вот Екатерина действовала так же. И вообще русский язык сложный. Я тут немного, коли я Сталина упомянул, не могу не сказать еще пару слов о языкознании. Русский язык относится к так называемым языкам флективным. То есть суть в том, что смысловое разнообразие достигается за счет новых словоформ. Не только за счет сочетания слов, но и за счет новых словообразований по форме. Это очень сложно для
европейцев. Ну, вот, например, там есть цвет сиреневый, есть сиреневатый, есть сиреневенький какой-нибудь. Ну и вот эта вся словесная звуковая абракадабра, конечно, для иностранца абсолютно непонятна. Любого профессора-слависта от всех этих сиреневатеньких мозги совершенно вскипают. Поэтому русский язык, конечно, можно выучить, но как бы долго и упорно вы им не занимались, каждый из нас native born Russian сразу же почувствует иностранца в беседе. И не только по интонации, и даже не по акценту, а вот именно по использованию слов. Екатерина овладела русским досконально. Она говорила не так, чтобы совсем без акцента, как говорят, у нее был такой легкий-легкий, как бы сейчас сказали, прибалтийский акцент, так немножко как Лайма Вайкуля. При этом абсолютно свободно, богато, с использованием словесного диапазона. Она блестяще писала по-русски. Это о многом говорит. Учите русский язык. Номер один для вас предмет, который самым существенным образом повлияет на вашу будущую жизнь, судьбу, карьеру, достаток и все остальное, это русский язык и литература. Начинайте с этого. Читайте больше, как Екатерина, как многие другие. Если для вас Грозный и Сталин не авторитет, посмотрите, что говорил о чтении Илон Маск. И вот когда его спросили, откуда у вас такие яркие, неординарные идеи, он ответил коротко: я просто в детстве очень много читал. И сейчас продолжаю. Читайте. Очень часто говорят о том, что Екатерина в молодости очень хотела понравиться русскому народу, как бы понравиться людям. Это, конечно, очень наивное утверждение, собственно, о каком народе идет речь. Кому она хотела понравиться? Крестьянам скутера Диканька, татарам казанским, петербургским извозчикам, московским купцам? Конечно, нет. Екатерина научилась нравиться тем, кто фактически владел Россией, то есть верхушке дворянства. Я напомню, что в это время дворянство составляет 2% населения империи, однако владеет 2/3 финансового капитала и более чем половиной всех пахотных земель России. Это европеизированная Петром элита, правящий слой, говоря словами Брежневской конституции, руководящая и направляющая сила общества. Конечно, в те времена не было слова «партия», в современном смысле этого слова. Когда говорили о партии, то, я думаю, что дворяне вспоминали разве что о партии в карты. Но, как ни называй, а у дворянства была своя политическая партия, или, можно даже сказать, свой боевой отряд. Это была созданная Петром I гвардия. На протяжении всего 18 века именно гвардия, боевой отряд дворянства, с непролетарской, но никак не меньшей решительностью решала вопрос о власти. В гвардии служили самые активные дворяне. Вплоть до 17 года гвардейские полки – это главный кадровый лифт империи. Поэтому популярность не просто у дворянства, а популярность в гвардии, но это просто must для любого претендента или претендентки на российский престол. Вспомним наш рассказ о Елизавете, которую, как известно, возвели на трон 300 гвардейцев, 300 ее кумовьев, 300 гвардейцев, детей которых она крестила и с кем она, дочь живой легенды Петра Великого, могла запросто поднять по рюмочке Анисовой. Екатерина в самом молодом возрасте поняла главное в русской реалполитике. Россией владеет не государь, не он один, не единолично. Россией владеет организованная дворянская группировка. К сожалению для себя, будущий император Петр Федорович этого так никогда и не понял. Он-то был уверен, что ему, прямому наследнику, внуку Петра I, по закону, по ордынской традиции, все будут подчиняться автоматически. Увы, не так. Постепенно молодая Екатерина начинает составлять конкуренцию стареющей императрице Елизавете и конкуренцию в самом главном для нее политическом вопросе. Вопросе, которым Елизавета была искренне и круглосуточно озабочена. Вопросе ее женской красоте. Это при том, что Елизавета действительно была в молодости красавицей, а Екатерина как раз, как бы сейчас сказали, стандартной фотомодельной внешностью не обладала. Вот что писал английский посол Джон Хобарт. Екатерина никогда не была красавицей. Черты ее и лица далеко не так тонкие и правильные, чтобы могли составить то, что считается истинной красотой. Но прекрасный живой цвет лица, живые умные глаза, приятно очерченный рот, роскошные каштановые волосы создают такую наружность, к которую мужчина не может отнестись равнодушно. В общем, Екатерина была, как бы сейчас сказали, больше очаровашка, более charming and sexy, чем просто beautiful. И она умело этим пользуется. В общем, она и сама была в этом отношении довольно самокритична, когда писала в своих записках, давала себе такую самохарактеристику. Говоря по правде, я никогда не считала себя красивой. Но я нравилась.
И думаю, это было моей силой. И еще раз, любезность, любезность и любезность. То, как ведет себя Екатерина, это, конечно, Дейл Карнеги на практике. Как завести друзей и всем всегда нравится. Вот ее собственные слова. «Своему возвышению я обязана русским старушкам и в торжественных собраниях, и на простых вечеринках. Я подходила к старушкам, ну, конечно, имеется в виду богатые, особые, знатные старушки, графини, княгини. Я подходила к старушкам, садилась возле них, спрашивала об их здоровье, советовала, как употреблять им какие лекарства в случае болезни, терпеливо слушала их бесконечные рассказы о их юных летах, о нынешней скуке, о ветрености современных молодых людей». Как современно это звучит. «Сама спрашивала их совета в разных делах и каждый раз потом их искренне за это благодарила. Я знала, как зовут всех их мосек, балонок, попугаев. Знала, когда какая из них именинница». Ну, слушайте. «Ваш шпиц – прелестный шпиц, не более наперстка. Я гладил все его, как шелковая шерстка». Помните, как вам такая тема для школьного сочинения? «Общее в психологическом портрете» Грибоедовского Молчалина и будущей Екатерины Великой. Мы отвлеклись. Только ли старушкам собиралась нравиться Екатерина? Конечно, нет. В гораздо большей степени она желала нравиться и нравилась молодым и бравым гвардейцам. Причем не только как очаровательная женщина. Она формировала имидж патриота, человека, который ценит гвардию, любит Россию, готов служить ее интересам. И так, шаг за шагом, на протяжении всех этих 18 лет, Екатерина становилась все более, более и более популярна. По мере того, как Елизавета, конечно, ничем не правит, она просто царствует, она веселится. Ее замечательнейший гражданский муж Разумовский тоже в политику совершенно не вмешивается, оставаясь при этом в прекрасных личных отношениях и с Петром III, и с Екатериной. Любил с будущим императором выкурить трубку, пообщаться. Но, тем не менее, после переворота Разумовский нес на коронации Екатерины в Москве ее корону. Тогда уже многие умные люди понимали, что Елизавета не вечна. Как мы помним с вами, она последние годы все время болела. А ставку надо делать не на Петра. Ставку в будущей царской чете надо делать на Екатерину. Не могу не сказать пару слов по поводу рождения Павла. У нас будет еще большой курс из 3-4 лекций, посвященных Павлу I, который во многом повторил судьбу своего отца Петра III. С той лишь разницей, что процарствовал он несколько подольше, чем полгода. Уже с момента своего рождения судьба его была совершенно несчастливой. Я напомню, что он родился спустя 9 или 10 лет их брака. К этому моменту уже вовсю циркулировали слухи, Петр вообще не способен зачать ребенка. Та же самая мадам Чеглакова, это прекрасная мать и фрейлина Екатерина, специально к ней приставленная, по некоторым данным, в открытую по поручению императрицы Елизаветы говорила: ну, слушай, империи нужен наследник, но если с мужем не получается, выбери себе кого-нибудь посимпатичнее, императрица поймет. Вот, например, есть два хороших парня, Салтыков и Нарышкин. Этот вопрос, честно говоря, к моменту такой двусмысленной или недвусмысленной беседы уже опоздал, потому что Екатерина уже находилась несколько месяцев в связи с Салтыковым, своим первым фаворитом. Что можно сказать о Салтыкове? Ну, во-первых, это был ближайший друг ее мужа, Петра III. Такие были нравы. Во-вторых, он был постарше Екатерины, ему было около 30, из древнего рода, высокий, красивый, богатый, веселый. Такой вот мажор 18 века. Особых талантов за ним не водилось. Он, надо сказать, в наглую ухаживал совершенно за замужней Екатериной, и она, как писала потом в своих записках, долгое время, долгие месяцы не принимала его ухаживания, терпела сколько могла, но в конце концов сдалась. И вот когда она 20 сентября 1754 года родила мальчика, коего нарекли Павлом, то сразу возник слух, чей он сын. Он сын Петра, великого князя, или он сын Салтыкова. Ребенка, если верить запискам Екатерины, сразу же унесли. Колыбелька его стояла в спальне Екатерины пустой. Екатерина 2 дня лежала одна на кровавых простынях, рыдала и якобы увидела своего сына лишь спустя 40 дней после родов. При этом с появлением наследника ее положение при дворе ухудшилось. Честно говоря, ничего парадоксального в этом нету, поскольку ситуация довольно классическая. Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать. Однако по Петербургу, как круги по воде, распространялись слухи. В эпоху отсутствия интернета и, мягко говоря, рудиментарных СМИ, основным источником информации для жителей столицы являлись слухи, сарафанное радио,
Радио говорило следующее. Первая версия. Екатерина родила мертвого младенца, которого подменили чухонцем. Чухонцем, потому что Павел был курносый. Вторая версия. Это на самом деле сын самой Елизаветы Петровны от Разумовского. В пользу этой версии говорило то большое подчеркнутое внимание, которое императрица уделяла Павлу, сыну Екатерины. Действительно, сразу забрала его после родов и воспитывала при себе. А, мол, вся беременность Екатерины подложна. Ну, версия полуфантастическая. Елизавете на тот момент 45 лет. Следующая версия. Подлинный отец Павла Чернышов. Фантастика. Там и рядом уже к тому моменту Чернышева не было. И, наконец, самое известное. Отец Павла, тот самый Сергей Салтыков. Сам Салтыков, конечно, беспредельного ума человек. Он прилюдно в узких кругах всем рассказывал, что он и есть отец ребенка. Поэтому рассказывайте. Не способствовали укреплению монархии, его быстренько после родов отправили дипломатом за рубеж. Так, вы знаете, в советские годы впавших в политическую ересь секретарей обкомов, в чем-то провинившихся, отправляли послами за границу. Можем сказать с вами, что советская практика базировалась на твердых исторических прецедентах. Что характерно, Екатерина, зайдя на трон, Салтыкова не вернула. Отзывалась о нем весьма пренебрежительно, мол, будет везде пятое колесо в телеге. И вообще по молодости она относилась к политическим и государственным талантам своих любовников весьма трезво. В те времена тоже был материнский капитал. Правда, распространялся он в основном на штучных матерей. На рождение наследника императрица подарила Екатерине 100 тысяч рублей. Однако администрирование этого материнского капитала казалось делом непростым. Дело в том, что Петр Федорович счел себя обойденным, потребовал себе отцовский капитал, награду за рождение наследника, не меньше, чем такую же сумму. Однако денег не было. Тогда Петр Федорович отобрал 100 тысяч рублей у своей супруги Екатерины, ну, как бы взял в долг, сказал, потом когда-нибудь отдам, ну, естественно, никогда не отдал. Это тоже их отношения не улучшило. В общем, ссорились они не только из-за отсутствия взаимных любовных симпатий, но в том числе и из-за денег. Тем более, что к тому моменту Петр уже откровенно заводил любовниц, супругу свою за глаза называл запасной мадам. Вскоре при дворе появился блестящий красавец, будущий и последний польский король Станислав Август Понятовский, сын краковского правителя. Его отец, Каштелян, правитель краковский, имел некий приоритет по сравнению с остальными региональными польскими царьками. Глава субъекта, ну, просто самый авторитетный, самый значимый, самый заслуженный. Мэр Москвы, например, губернатор Петербурга. Мать его, дочь магната Черторыйского. Ну, чтобы мы понимали с вами, что такое Польша и в какой степени поляки-поляки, а не белорусы и не украинцы, что такое магнат Черторыйский. Понятовский родился на территории современной Белоруссии. Черторыйск, город, это на территории современной Украины, то есть, ну, все это весьма намешано. Это был хорошо образованный молодой человек с яркими ораторскими способностями. Он даже как-то успешно выступал в Сейме. Находился в России на иностранной дипслужбе. Служил у английского посла, потом у саксонского посла. Сделаю здесь небольшое отступление. Вообще, саксы, одно из германских племен, или даже правильнее сказать, группа германских племен, изначально проживала на юге Скандинавии и на территории современной Дании. Племя было пассионарное, активное. И вот оно постепенно захватывало новые земли. А часть саксов даже переправилась через море вместе с другими германскими племенами, англов, ютов, еще некоторых менее известных, где вступили в союз с бритами, с кельтским коренным населением Британии. И вот, собственно, англосаксы, это англы и саксы, те самые германские племена. Собственно, саксы стали одним из основных компонентов современной английской нации. Если мы с вами посмотрим английскую географию и увидим, как называются старинные английские графства, то обратите внимание, какой-нибудь Уэссекс, где пчел разводит Шерлок Холмс. Вот Уэссекс – это вестерн, то есть это западная Саксония. Иссекс – это восточная Саксония. Сассекс – это южная Саксония. Другие саксы пошли на юг и на восток, в том числе в те земли, где находятся современные Лейпциг и Дрезден, где никогда германских племен не было. Там, на самом деле, жили славяне. Славян они вытеснили постепенно и сформировали большое государство. Оно было и герцогством, королевством. В общем, это была большая, довольно существенная германская земля. На протяжении уже нового времени история Саксонии весьма неудачна. На протяжении всего 18 века оно постоянно оказывалось в составе невыгодных для себя коалиций, постоянно терпело военные поражения. Начнем с того, что во время Семилетней войны Саксония стала одним из основных театров военных действий. И Фридрих Прусский ее буквально вытоптал.
считала, что только потеря населения Саксонии около 100 тысяч человек. Это огромные цифры по тем временам, не говоря уже о колоссальном финансовом ущербе, который она понесла. В политическом смысле эта страна состояла в противоестественной личной унии с Польшей. Король польский являлся одновременно саксонским герцогом. Понятовский оказался таким образом на саксонской службе. И вот Екатерина влюбилась по-настоящему. Впоследствии Понятовский получит от рук Екатерины польскую корону, став последним королем польским и великим князем литовским. Станет искренне стремиться превратить страну в управляемое государство. Ну, в итоге, все-таки непростая страна, в итоге ничего этого хорошего парня не получится. Позже, в 1795 году, после подавления очередного польского восстания, восстания Тадеуша Костюшка, Понятовский оставит Варшаву и в сопровождении российских драгун прибудет в Гродно, где и подпишет акт отречения от престола. Впрочем, последние годы своей жизни Понятовский проведет в Петербурге, где и скончается с королевскими почестями, будет похоронен на Невском проспекте в храме святой Екатерины. Могилы его там нет, поэтому не пытайтесь во время поездки в Петербург найти могилу последнего польского короля, его потом перезахоронят в Польше. Мы так подробно об этом говорим, потому что Понятовский совершил удивительную вещь. Он сохранил все любовные письма Екатерины, и они довольно много рассказывают нам о личности молодой Екатерины, об их отношениях. В декабре 1757 года Екатерина родит второго ребенка, дочь Анну. Однако Петр вновь выражает озабоченность насчет аутентичности своего отцовства, беседует с Нарышкиным примерно в таком ключе: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Сомнения в отцовстве были настолько велики, что на официальное мероприятие крещения маленькой Анны, к сожалению, она умрет в младенчестве, даже не пригласили официальных гостей. Все это было в таком узком семейном кругу. Есть такой эпизод забавный в воспоминаниях того самого Понятовского о том, как он как-то возвращался с ночного свидания со своей возлюбленной Екатериной. И вот что он далее пишет. Прямо все в стилистике Дюма, «Королева Марго», только меньше крови. «Я едва успел сделать несколько шагов, как меня окружили всадники с саблями наголо, взяли за ворот и повели к великому князю Петру. Я уж думал, что пробил мой последний час. Великий князь прямыми словами спросил меня, не пользую ли я его жену, на что я ответил, конечно, нет. Отдадим должное выдержке пана Станислава. Петр несколько часов удерживал его под стражей, потом пригласил его на прогулку по парку в Петергофе и сказал с глазу на глаз: ну ладно, что ты как маленький, отчего не признался мне вовремя? Если бы ты это сделал, не вышло бы всей этой суматохи». В общем, все это очень забавно. Галантный 18 век. Говорят, с той поры Петр даже стал совместно устраивать ужины для Екатерины, Понятовского и своей любовницы Воронцовой. После свержения Петра она будет просить, буквально умолять, позволить ей остаться вместе со своим возлюбленным, уехать с ним куда-нибудь из Петербурга, не покидать ее. Екатерина II, конечно, ничего этого не позволила. Зачем ей ненужные свидетели? Но в итоге Лиза Воронцова проживет долгую жизнь, выйдет замуж, будет долго жить в Москве, потом вернется в Петербург. И Екатерина никак ее преследовать не будет. Кстати сказать, у нее была замечательная семья, двое выдающихся братьев, которые очень любили Лизу и не любили красавицу, свою сестру, постоянно упрекая ее в пренебрежении семейными ценностями. Один из братьев станет канцлером Российской империи, второй будет выдающимся дипломатом и, наверное, главным англофилом в русской истории. У него будут замечательные дети и, конечно, замечательный старший сын, известный нам как создатель Воронцовского дворца. Ну, о нем, наверное, расскажу вам отдельно поподробнее, если будет интересно. До встречи через неделю.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте. Мы начинаем наш цикл про беспозвоночных животных. Но прежде чем мы будем говорить про разные группы беспозвоночных, про их удивительные особенности, про их совершенно неожиданные свойства и способности, нам нужно поговорить про то, каким образом организовано их изучение. Ну, дело в том, что понятно, если покопаться даже в капле воды, а уж тем более в целом океане или где-нибудь в лесу, можно встретить немыслимое разнообразие существ. А можно, конечно, изучать каждого из них по отдельности, но тогда мы получим какой-то гигантский объем данных, и будет крайне сложно их сопоставлять. Поэтому для начала, ну, чтобы мы точно понимали друг друга, мы поговорим про систематику. Систематика – это вообще раздел биологии, который занимается, казалось бы, крайне скучными вещами. Разделение организмов по группам. Уточнение того, а в ту ли группу, в тот ли род, в тот ли класс попал организм или нет. Даванием названиями организмам. И может, конечно, показаться, что придумывать новые названия для животных, растений и прочих существ, которых до этого никто не описывал, это здорово и интересно, так и есть. Но вообще, помимо всего прочего, это огромное количество такой механической и не очень интересной работы. И вообще систематика может показаться какой-то не слишком обязательной и уж точно незначительной частью биологии. Ну, так назовут этот организм, ну, по-другому назовут. Ну, в один род отнесут, ну, в другой. Какая в сущности разница? Может показаться. Хотя это не так. Да и вообще, специалисты систематики могут вызывать у людей

человеку еще платят деньги, еще встречают его в разных странах на конгрессах с большим почетом. Странная ситуация, но если задуматься, то нет. Систематика является одной из основополагающих осей, на которой держится биология в целом. Можно себе представить очень простой пример. Ну, если где-нибудь в средневековой Европе врач откуда-нибудь с севера Европы приехал бы на юг, и ему рассказали бы лекарства мази от ожогов. Сказали бы, что надо там содрать кожу жабы, взять цветки ромашки, кору дуба. Все замечательно. Он вернулся бы к себе на север Европы, замучил бы несчастных жаб, оборвал кору с дуба, сорвал цветки ромашки, а ничего бы не работало. Виды все другие. Поэтому для начала давайте разберемся, какую систематику мы сейчас используем и по каким принципам вообще происходит это таинственное разделение организмов на группы. Ну, если начать с самого начала, то, конечно, то, что животные отличаются от растений, а рыба отличается от волка, люди, ну, догадывались давно об этом. Но на протяжении значительной части своей истории, видимо, ну, люди использовали и обобщали познания об окружающих живых организмах, ну, для каких-то утилитарных целей, ну, чтобы понимать... Таких существ, скорее всего, можно есть. Или такие существа, скорее всего, ядовитые. Или, например, в таких существах обычно много костей, а вот в таких меньше. А если мы постараемся понять, где же систематика как наука берет корни, то, заглянув, ну, в еще мифологический период развития человеческой цивилизации, мы увидим, что систематики в нашем понимании тогда не существовало. Ну, вот перед вами известный барельеф сражения Мардука с Тиамат. Что мы здесь видим? Мы видим здесь, что оба существа, что человекоподобное, что вот такое совсем химерическое, сочетают черты разных животных. Поэтому с большой вероятностью для человека на значительной части его истории вообще это было особенно неважно. Человек понимал, что бывают летающие животные, бывают плавающие животные. При этом он вполне себе допускал, что эти черты могут как-то произвольно соединяться, смешиваться и так далее. А если мы будем говорить об основании систематики как науки, то здесь мы обратимся к Древней Греции и к такой, ну, я думаю, всем известной фигуре, как Аристотель. Человек, который жил в 4 веке до нашей эры, написал очень-очень-очень много, к сожалению, не так много из его трудов дошло до нас. Но, тем не менее, по счастью, до нас дошли его труды о систематике. Он действительно задался целью, ну, как-то классифицировать все живые организмы. А на растения он особого внимания не обращал, но растения и растения. А вот животные Аристотеля интересовали значительно больше. Всех животных он разделил на животных с кровью и животных без крови. Ну, тут все логично, все понятно. Если человек порезался, у него течет кровь. Если в целом любое позвоночное животное получает повреждение, у него течет кровь. А вот те, кого мы называем сейчас беспозвоночными, у них такого, по крайней мере, красной крови в том виде, к которому мы к ней привыкли, не наблюдается. Поэтому Аристотель, ну, фактически сбросил всех беспозвоночных, вот эту группу животные без крови. А мы не будем останавливаться сейчас на том, как он разделил животных с кровью. Разделил он их
по внешним признакам.

признакам и по тому, как они размножаются. Откладывают ли яйца, откладывают икру или живородящие. Причем уже Аристотель понимал, что совершенно не очевидно, какие признаки выбирать в качестве основополагающих. Ну, если процитировать его труд, то можно увидеть следующее. Ну, вот цитата непосредственная. «Почти все живородящие четвероногие густо покрыты шерстью. Они затем многопалы, как лев, собака и пантера. Или двукопытны, как овца, коза и олень. Или же имеют одно копыто, как лошадь. Животных, носящих рога, природа по большей части наделила двумя копытами. Нам никогда не встречались однокопытные с рогами. Животные отличаются друг от друга и человека также по зубной системе». И так далее, и так далее, и так далее. То есть Аристотель понимал, что нужно выбрать какие-то черты, но не имел представления, на каких остановиться. Мы не будем подробно останавливаться на том, как он предполагал делить животных с кровью, хотя это довольно неожиданно. Поговорим про то, как он делил животных без крови. Разделил он их на мягкотелых. Ну, туда попали головоногие моллюски, не имеющие раковины. Ну, осьминоги, кальмары, каракатицы. Мягкоскорлуповых. Довольно странное название. Можно подумать, что имеется в виду какая-то мягкая скорлупа. На самом деле имеется в виду, что есть твердая скорлупа покрова тела и что-то мягкое внутри. Ну, туда попали ракообразные. Вернее, туда попали крупные ракообразные, потому что есть группы ракообразных, у которых все несколько иначе. Черепнокожие. Довольно жутковатое такое название. Ну, понятно, что слова эти звучат немножко искусственно, помимо всего прочего, еще потому, что это перевод на русский язык греческих слов. Греческие слова, которые Аристотель для этого создал, они звучат несколько более благозвучно, хотя для носителя, возможно, звучат также странно. К черепнокожим попали моллюски с раковиной и насеченные животные, туда попали, собственно говоря, насекомые, животные с насечками. Как можно заметить, вот эта классификация охватывает далеко не всех организмов. Помимо животных с кровью и животных без крови, Аристотель выделил еще, ну, хотя слово «выделил» здесь звучит не очень, на самом деле, корректно, он выбрал взять и всех остальных животных, с которыми вообще непонятно, что делать, скинуть в такую группу, которую назвал «хаос». И внутри этой группы он сразу отметил, что вообще-то есть совсем странные животные, которые сочетают в себе животную и растительную природу. Губки, кораллы. Вроде как животные, а вроде как что-то в них есть от растений. Сам Аристотель этот вопрос подробно не прорабатывал, и, как ни странно, этот вопрос будет подробно рассмотрен значительно, значительно позже. Ну, к этому мы обязательно тоже подойдем. А затем наступает очень интересный промежуток времени, и это большой промежуток времени. На протяжении примерно 18 столетий после Аристотеля вот эта предложенная им система никак особенно не меняется. Современники и ближайшие последователи Аристотеля, которые жили в пару-тройку следующих столетий, привнесли некоторые новшества в эту систему, но принципиально никак ее не изменяли. И на протяжении более 1500 лет дальше не происходило в систематике ничего. Если мы обратимся к средневековым источникам, то там в основном, ну, что касается животных, мы
Найдем большое количество бестиариев. Бестиарии – это популярный в средние века, крайне популярный в средние века жанр литературы, который подразумевал такую увлекательную энциклопедию про удивительных зверей. Причем очень часто автор бестиария довольно смутно представлял себе организмов, которых описывал, а часто попросту их не видел. Поэтому описывал, используя какие-то образы тех животных, которые были ему близки. Вот здесь, например, явно присутствует попытка изобразить слона. Но поскольку автор, скорее всего, слона особенно и не видел, то он составил его из того, что было. А уж как авторы бестиариев изображали и описывали различных морских организмов, это тема для совершенно отдельного разговора. Причем в бестиариях часто оказывались как реально существующие животные, пусть и под масками каких-то странных описаний, так и совершенно мифические. Всякие одноногие люди, существа, сочетающие в себе черты животных и растений, существа, которые, например, растения, которые производили на себе животных. Причем это не единичный случай, когда описывались в бестиариях растения, на которых, например, описывались растения, на которых растут овцы. Имелся в виду, скорее всего, хлопчатник, конечно, или описывались деревья, на которых развиваются птицы. Так или иначе, говорить о том, что в средние века каким-то образом развивалась систематика и научные представления о классификации живых организмов, не приходится. Удивительно, но только в 1552 году появляется трактат Эдварда Уоттона, который называется «О различиях животных». Эдвард Уоттон впервые со времен Аристотеля действительно написал систематический трактат. Правда, от Аристотеля он ушел не очень далеко. Беспозвоночных животных он, например, разделил на насекомых, туда же скинул пауков, многоножек, головоногих моллюсков, панцирных, ракообразных. И остальных моллюсков с раковинами, куда, правда, в отличие от Аристотеля, добавил еще морских ежей, и прочих существ с какими-то твердыми покровами. А также выделил отдельную, очень интересную группу, которую назвал зоофиты. На русский язык слово зоофиты можно перевести как животно-растение. Туда он поместил кораллы, туда он поместил губки и дальше особенно никак не уточнял. Сразу после этого трактата о различиях животных, а это, напомню, середина 16 века, начинает появляться масса похожих работ, работ, которые развивают систему животных, систему растений. И совершенно особое место здесь занимает англичанин Джон Рэй, который во второй половине 17 века впервые создает обстоятельную классификацию животных. Он отталкивается уже не только от внешнего строения, он отталкивается от внутреннего строения. То есть, например, когда он классифицирует животных с кровью, он уже говорит о строении сердца, о строении внутренних органов. До него систематизировать какие-то анатомические представления, этим вообще никто не грешил. Но нам с вами в первую очередь интересно, как же разделил Джон Рэй беспозвоночных животных. Опять же, можно удивиться, но в основе
лежит явно та же самая аристотелевская система, предложенная, напомню, в 4 веке до нашей эры. Он разделил бескровных животных на больших и на малых. Больших при этом разделил на мягкотелых, опять те же самые головоногие моллюски, на раковинных. Все остальные моллюски, у которых есть раковины. И ракообразных. А в малых он поместил насекомых, но Джон Рей под словом «насекомые» подразумевал совершенно не то, что под словом «насекомые» подразумеваем мы с вами. Он туда скинул всех существ, у которых тело так или иначе разделено на сегменты. Ну, то есть, внешне выглядит с насечками. Туда попали и насекомые, и многоножки. Но это-то еще ладно. Но туда также попали различные существа с червеобразной формой тела. Например, кольчатые черви. И многие-многие-многие другие. Но заслуги Джона Рея тем, что не ограничиваются тем, что он немного продвинул вот эту систему животных, Джон Рей был первым, кто обстоятельно подошел к выделению термина «вид». Вообще термин «вид» – это один из краеугольных камней биологии. Сейчас, правда, концепция вида испытывает не самые простые времена, но это тоже тема для отдельного разговора. Важно, что еще Аристотель упоминал про некие, он это не называл видом, в переводе на русский язык термин, который он использовал, для этого скорее переводится как форма, про то, что схожие животные могут быть сгруппированы по тому принципу, что они размножаются и дают потомство. Дальше Аристотель это никак тогда не прорабатывал, а вот Джон Рей был первым, кто предложил такую действительно состоящую из нескольких пунктов характеристику термина «вид». Он сказал, написал, что это должны быть животные со сходным строением, животные, которые могут размножаться и давать потомство и так далее. Для нас с вами кажется очевидным. Существа разного вида. Понятно, что заяц – это один вид, а белка – это совершенно другой вид. Но до того, как Джон Рей вообще обратил внимание научного мира на эту проблему, это было совершенно неочевидно. А что, если мы вдруг представим, что где-то существуют все переходные формы между зайцем и белкой или между осьминогом и каракатицей? Вот Джон Рей предложил идею о том, что таких переходных форм, скорее всего, нету. И, скорее всего, мы можем четко выделить разные виды. А если мы четко можем выделить разные виды, тогда сама собой напрашивается идея о том, что нужно как-то их систематизировать. Современники, правда, чуть позже, немножко жившие, чем Джон Рей, такие как Бахман и Турнифор, внесли заметный вклад в развитие систематики. Они, правда, занимались в основном систематикой растений, а не животных. Так вот, Бахман и Турнифор предложили группировать организмы не только в какие-то большие единицы, но и делить их на значительно меньше. На рода, на классы. И тут мы вплотную подходим к отцу систематики в современном виде, Карлу Линнею. Карл Линней в 18 веке сделал то, что до этого не сделал никто. Он взял и собрал все идеи относительно того, как группировать живых организмов воедино. И принципами, которые установил Линней, мы пользуемся до сих пор. Собственно говоря, именно Линней четко установил
принцип иерархической соподчиненности таксонов. Ну, вообще, таксон – это любая систематическая единица. Вид – это таксон, тип – это таксон, класс – это таксон, отряд – это таксон. Вот Линней предложил собрать эту систему таксонов, ну, в виде такой матрешки. Ну, правда, подразумевается, что в каждую матрешку может быть вложено несколько более мелких матрешек. Он предложил, что есть ввести такой таксон, как царство. Соответственно, царство делится на таксоны меньшего ранга, которые, в свою очередь, делятся на таксоны еще меньшего ранга. Ну, в современном виде Линней просто не все из этих таксонов еще ввел. В современном виде система выглядит достаточно просто. Если мы говорим про зоологическую систематику, то есть про таксоны, то есть вот эти систематические группы для животных, то получается следующее. У нас есть царство, которое делится на типы. Типы делятся на классы. Причем понятно, что в каждом царстве может быть несколько типов. В каждом типе может быть несколько классов. И так далее. Итак, царство делится на типы, типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды делятся на семейства, семейства делятся на рода, рода делятся на виды. Вот и все, ничего сложного. Также Линней предложил использовать так называемую бинарную номенклатуру. Звучит это немножко сложно, но на самом деле ничего сложного тут нет. Бинарная номенклатура, целосочетание, подразумевает двуименные названия для всех видов. То есть подразумевает, что название каждого вида состоит из двух слов. Первое из которых соответствует названию рода и пишется с большой буквы, а второе из которых соответствует названию непосредственно вида и пишется с маленькой буквы. После названия вида обязательно пишется фамилия человека, который сделал описание этого вида. Если проводить аналогию с людьми, с человеческим обществом, то получится очень просто, что видовое название, слово, которое пишется с маленькой буквы, это имя. Родовое название, первое слово в названии вида, которое пишется с большой буквы, это фамилия. Ну, а фамилия автора в конце – это фактически отчество. Вообще, сейчас в современном мире Линнея назвали бы, наверное, не только замечательным ученым, но назвали бы еще потрясающим маркетологом. Потому что, ну, представляете себе ситуацию. Человек придумывает систему, по которой будет называться, будет классифицироваться вся-вся-вся живая природа. И вместо того, чтобы задать ему вопрос, Карл, напомните, а почему мы должны делать так, как вы предложили, а не как-то еще, коллеги Линнея сказали, вау. Сказали, потрясающая система. Конечно же, мы будем так, будем ей пользоваться именно в таком виде. Сам Линней назвал несколько тысяч живых организмов. Ну и вообще можно себе представить, как выглядело утро господина Линнея где-нибудь, ну, собственно, в шведском городе Упсала, где он работал в Упсальском университете, что он выходит с утра в сад, подтягивается и думает, кого же я сегодня назову? Назову, например, ежика. Как же я назову ежика? Вообще, сейчас существует толстая книга, кодекс зоологической номенклатуры. Отдельно есть кодекс ботанической номенклатуры, который описывает всякие сложные нюансы про то, как переносить из рода в род, как сливать рода и так далее. Но очень важно, что в этом кодексе прописано, что не стоит называть вид в честь себя, не стоит называть его в честь политических деятелей, ну, чтобы не возникало каких-то неловких ситуаций потом, когда происходит какая-нибудь смена курсов. И нельзя называть напрямую оскорбительно. А вот так
название вида отдается полностью на откуп систематика. Систематиков, даже их коллеги из других областей биологии, иногда считают скучными занудами. Это, конечно, не так. У систематиков, как и у всех остальных людей, есть чувство юмора, и что Линней, что его последователи, ну, в общем, в названиях видов, родов, семейств, отрядов и так далее иногда допускали себе довольно оригинальные шутки, а иногда, честно говоря, ну, такие шутки совсем на грани фола, пользуясь тем, что латынь уже во времена Линнея была мертвым языком, на котором ученые еще писали, но как бы разговаривать фактически не разговаривали. И поэтому там есть довольно неожиданные, прямо скажем, даже нецензурные названия попадаются. Ну, а иногда систематики, собственно, и сам Линней использовали возможность называния организмов, ну, в качестве таких практически как эпиграмм. Например, у Линнея был его научный оппонент Жорж Луи Леклерк Бюффон. Бюффон во всем отличался от Линнея. Ну, во-первых, Линней всего добивался сам в своей жизни, а Бюффон был из довольно богатого рода и мог сам публиковать себя, сколько ему захочется. Бюффон был как раз идеей о том, что систематика – это совершенно излишне, и четких границ нам найти достаточно сложно. И вот закончилось тем, что Линней назвал одно растение, собственно, ядовитое, растущее по сорным местам, бюффония. Вроде бы ничего особенного, а вроде бы понятно, кто имелся в виду. Современная система живой природы очень сильно ушла от той, которую предложил Линней. Ну, Линней, во-первых, предложил делить на три царства, причем он хотел, чтобы эта система включала не только живую природу, но чтобы она включала еще и вообще все. Три царства по Линнею – это животные, растения и минералы. Как же Линней их разделял? У животные, с точки зрения Линнея, это те, кто живут, растут и чувствуют. Ну, то есть, если ткнуть животное, то оно обычно отреагирует. Хотя не все животные так сделают, и это вносило некоторую сумятицу и сумбур. Растения живут, растут, но не чувствуют. Ну, сколько дерева не щипай, никакой взаимности от него не добьешься. А минералы по Линнею не живут, не чувствуют, но могут расти. Ну, действительно, могут расти. И вот эта система из двух фактически царств живой природы, животные и растения, она дошла до начала 20 века. И только к середине 20 века была радикально пересмотрена с использованием различных молекулярных данных, а также накопленных сравнительно анатомических данных, палеонтологических данных и так далее, и так далее. И нынешняя система живой природы выглядит совсем иначе. Но идейно она такая же, как ее предложил Линней. То есть подразумевает, что есть некие таксоны, систематические единицы, организованные по иерархическому принципу, и что для названий видов мы используем латынь, до сих пор, безусловно, используем латынь, и название каждого вида состоит из двух слов. Ну, это базовые знания систематики, которые позволят нам значительно четче и лучше понимать, про каких существ мы будем говорить, и понимать, что это вообще за группы существ, чем они отличаются, и так далее, и так далее, и так далее. Так, вопрос. Почему не упомянул про строматолиты? Это же наши прадедушки. Ну, строматолиты... Строматолиты – существа интересные. Надо заметить, что мы можем вполне себе с ними даже столкнуться. Но здесь мы говорили
пока не про эволюцию живых организмов, а говорили просто про то, как мы пришли к идее того, что организмы нужно разделять на группы. Зачем это надо? А так мы обязательно строматолиты упомянем. Пока вопросов. Ага, Аристотель знал, что знал ли Аристотель, что коралл это животное? Аристотель понимал, что коралл это не растение. Он помещал их в животных, но он отдельно упоминал, что кораллы это существа, которые, являясь вроде как животными, имеют некоторые признаки растений. Так, почему-то вот про Аристотеля и кораллы заинтересовало вопрос, шевелится ли коралл. Да, конечно, коралл шевелится, только он шевелится не целиком, если мы говорим про колониальный коралл, а шевелятся отдельные его части. Но мы будем говорить, что кораллы – это вообще очень большая группа организмов. И, ну, например, актиния – это тоже коралл, и актиния вполне себе шевелится. С точки зрения, тут вопрос, относил ли Аристотель медуз к мягкотелым, собственно, к моллюскам. Если я правильно понял вопрос, то есть если вопрос сформулирован, что относил ли Аристотель медуз к моллюскам, нет, Аристотель медуз к моллюскам не относил, он их скидывал вот в эту огромную группу хаос. А вообще медузы – это стрекающие, но про них мы будем говорить. Так, ну тут вопрос, как вы решились стать систематиком? Ну, справедливости ради, я работаю вместе с систематиками, но я занимаюсь скорее экологическими вопросами, ну, то есть вопросами того, как организмы друг с другом взаимодействуют. А мои коллеги-систематики, как решились стать систематиками? Знаете, бывают люди, которым нравится все раскладывать по полочкам. Вот приходишь к ним на кухню, а у них прям все столовые приборы, идеально вилки к вилкам, ложки к ложкам, ножи к ножам. Вот таким людям очень нравится быть систематиками. Так, кто выделил бактерии в отдельное царство? Бактерии в отдельное царство выделили уже в 20 веке. Если мы откроем учебники начала 20 века, мы увидим, что там будет написано, что бактерии, как и грибы, относятся к примитивным растениям. К середине 20 века окончательно разобрались с ролью ДНК, с ядром. Стали появляться инструменты, позволяющие заглянуть нам вглубь клетки. И к середине 20 века стало понятно, что, во-первых, бактерий вместе с археями, ну, поскольку у них нет ядра, нужно в отдельное совершенно царство. И потом стало понятно, что, в общем, грибы на растений, конечно, смахивают, но растениями ни в коем случае не являются. Существует 5 царств. Есть ли шанс, что в будущем будет открыто 6-е царство? Вопрос очень хороший. Царств сейчас выделяют значительно больше. Другое дело, что, ну, собственно говоря, почему мы сегодня потратили время на то, что говорили про систематику, про то, как люди придумали, как и зачем все это выделять. Дело в том, что если вы откроете школьный учебник, там царств будет мало. Там будет царство бактерии, царство растения, царство грибы, царство животные. Ну и еще в качестве отдельного царства, правда, с этим разные школьные учебники несколько уже расходятся, может быть выделено царство простейшее. Одноклеточные животные с ядрами. Сейчас эта система выглядит вообще иначе. Ну, идейно она осталась вот такой, какой ее предложил Линней, а наполнение изменилось практически, ну,
ну, в общем, не то что полностью, но в значительной части. И мы обязательно про это будем говорить, но когда будем рассматривать уже конкретные группы организмов. А как вы относитесь к вирусам? Ну, я к вирусам не отношусь. А в целом, как источники и первопричины заболеваний, что животных, что растений, что, в общем, других организмов, они мне не очень симпатичны. А как совершенно удивительная форма существования материи, ну, они меня, конечно, восхищают. И тут вопрос, жизнь или нет. Ну, знаете, считать вирусы в строгом определении живыми или нет, тут все зависит от того, где мы проводим границы между живым и неживым. Вообще, это вопрос далеко не такой очевидный, как может показаться. Говорят, что митохондрии уже не жизнь, так как их гены необходимы. Митохондрии – это, ну, как понятно, мы здесь сейчас не успеем просто в формате ответа на вопрос все уточнить, но я думаю, что те, кто знают, знают, что митохондрии – это такие органоиды, то есть части наших клеток, которые, как мы сейчас считаем, произошли от бактерий в результате сожительства порядка 1,5 миллиарда лет назад наших тогда еще одноклеточных предков с бактериями. Нет, митохондрии сейчас не являются живыми, но фактически это удивительный пример того, как в процессе эволюции организм променял жизнь на успех собственной генетической информации. Поэтому, ну, жизнь вообще это не абсолютная ценность с эволюционной точки зрения, но, конечно, сейчас мы не успеем про это как-то. Почему утконосы, млекопитающие, откладывают яйца? Может, их стоило отнести к отдельному классу, средний между птицами и млекопитающими? В целом, Аристотель, конечно, не знал про утконоса, безусловно, ну, в силу географии. Но если бы Аристотель увидел утконоса и увидел, что он откладывает яйца, он бы, скорее всего, выделил его как раз в отдельную группу. В группу существ, которые перьями не покрыты, лап у них 4, а при этом откладывают яйца. Ну, как раз, повторюсь, вот именно для того, чтобы в дальнейшем мы могли более четко говорить и пояснять, почему те или иные беспозвоночные отнесены к той или иной группе, потому что зачастую это будет действительно неочевидно. Мы как раз и ввели сегодня основные систематические понятия. Как часто относимые к разным видам животные способны давать плодовитое потомство? Вопрос очень интересный. Ну, я упомянул, что вот когда Джон Рей во второй половине 17 века ввел понятие «вид», казалось, что все достаточно просто. И в 19 веке тоже казалось, что все достаточно просто. И даже до середины 20 века казалось, что все достаточно просто. А потом оказалось, что все не так просто. Даже если мы ограничим определение понятия «вид» только царством животные, мы все равно столкнемся с тем, что есть животные, которые могут давать плодовитое потомство, при этом эти животные относятся к разным видам. А механизмы, с помощью которых они обходят вот этот действительно существующий в наших клетках запрет на межвидовое, межродовое скрещивание, уж тем более на скрещивание между семействами, мы коснемся этих механизмов немножко, но коснемся их, когда уже будем конкретно говорить про разные группы беспозвоночных, хотя достаточно скоро. Как вы думаете, если бы Аристотель увидел современные наработки систематики, он бы гордился нами или разозлился, что за несколько тысяч лет мало что поменялось? Наверное,
если бы, ну, если, конечно, пофантазировать, если бы просто Аристотелю показали работу упомянутого мной Эдварда Уоттона, работу 16 века, Аристотель бы, наверное, удивился, что за больше, чем полторы тысячи лет ничего не поменялось. Но увидев, насколько сильно систематика продвинулась с конца 16 века до сейчас, до начала 21-го, ну, я думаю, он был бы впечатлен, потому что сейчас мы максимально близки к тому, чтобы построить не такую искусственную систему, которую создал Линней. Линней ведь просто группировал по каким-то признакам, а зачастую организмы с очень разными признаками могут быть близкими родственниками. Или наоборот, схожие организмы могут быть чудовищно далеки эволюционно. И вот мы сейчас максимально близки к тому, чтобы построить естественную систему природы, чтобы в отдельные таксоны поместить родственных организмов. Исключительно родственных, а не только объединить их по принципу какого-то внешнего сходства. Если жизнь не абсолютная ценность для эволюции, то что тогда? Прекрасный вопрос. Возможно, мы даже к нему вернемся, но вообще сразу хочу сказать, вот для того, чтобы мы говорили в дальнейшем про беспозвоночных животных, но говорили не так, что посмотрите, какие удивительные вот эти, или посмотрите, какие удивительные вот эти. А действительно, чтобы выстраивалась какая-то система, нам, ну вот, сегодня, например, было необходимо ввести основополагающие понятия. Чтобы говорить об эволюции, нужно ввести еще больше основополагающих понятий и также углубиться вообще в историю эволюционного учения, в понимание того, как люди догадались и пришли к тем выводам и тем идеям, которыми сейчас пользуются. Поэтому, ну, сейчас на этот вопрос я так лихо ответить, наверное, не смогу. Как произошли бактерии? Хороший вопрос. Вопросы происхождения жизни, знаете, они... Мы в последние пару десятков лет начали немножко продвигаться. До этого, знаете, если наука по всем вопросам биологии семимильными шагами двигалась вперед, то по вопросам возникновения жизни биология еще буквально 20-30 лет назад семимильными шагами топталась на месте. Сейчас у нас выстраиваются некоторые представления о том, как это могло быть, но это совершенно отдельная тема. Так. Так. Ага. Замечательный вопрос. Почему арбуз – это ягода? Ну, строго говоря, если мы говорим про типы плодов, арбуз – это не ягода. Здесь главное не путать... Вот тут мы опять сталкиваемся с очень интересным вопросом. Правда, мы говорили здесь про зоологическую систематику, но если бы мы говорили про ботаническую, а она совершенно отдельная... Помните, я упомянул такие фамилии, как там Бахман, Турнифор, как отцов ботанической систематики. Так вот, мы как раз сталкиваемся здесь с удивительной вещью, что есть ботаническая систематика научная, а есть... Систематика же может быть любой. А есть гастрономическая систематика. Она неофициальная, но, тем не менее, существует, мы ей пользуемся. Вот в гастрономической систематике есть такие понятия, как овощи, ягоды, фрукты. Овощи – это что-то обычно с неярко выраженным вкусом и что-то обычное. Фрукт – это с ярко выраженным вкусом и что-нибудь необычное. А ягода – это что-нибудь маленькое. Вот гастрономическая классификация съедобных частей растений не имеет практически никакого отношения ни к ботанической систематике, ни к ботанической классификации типов плодов. Поэтому... Во-первых, арбуз
не совсем ягода, а во-вторых, там все достаточно сложно и запутанно, и сейчас мы не успеем про это четко рассказать, тем более, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, придется, ну, наверное, порисовать, в первую очередь, схемы строения плодов. Так. Ага. Ну, значит, смотрите, здесь появляются вопросы про уже конкретную систематику животных. Давайте сейчас мы их пока оставим в стороне, потому что мы про это будем говорить, но уже когда будем говорить про конкретные группы, потому что иначе мы сейчас уйдем в дебри, в общем, к которым в любом случае нам предстоит подойти. Сейчас существует один вид людей. Когда ждать следующий вид людей? И есть ли прогноз, что это будет за вид? Эволюция – это процесс, про который очень удобно говорить, оглядываясь назад. И очень сложно, а чаще всего практически невозможно, говорить, заглядывая вперед. Мы можем предположить, как изменятся те или иные животные, если они станут обитать в тех или иных условиях. Мы обязательно будем отдельную тему мы посвятим пещерным беспозвоночным и увидим, что существа, довольно далекие друг от друга, обитающие в сходных условиях, действительно приобретают сходную форму тела. Но говорить про то так однозначно, просто сказать, когда появится следующий вид того или иного животного, очень сложно. Можно сказать, используя молекулярные методы, когда вид появился, это можно. А заглядывать в будущее – это очень и очень проблематично.

Доброе понедельничное утро с началом рабочей недели. Сегодня я не буду вам рассказывать истории из прошлого, которые повышают наше кровяное давление, а будет сплошная милота и красота. Но сначала к вашим комментам. Во-первых, здорово, что их много, и они такие конструктивные. Мне очень нравится, что вы задаете вопросы и сами на них отвечаете, и образуете такие мини-дискуссии. Также мне нравится, что вы пишете о том, что вам не понравилось в этом ролике, потому что дизлайк – это максимально неинформативно. Для тех, кого волнует близость кружки и книжки, я хочу сказать, не волнуйтесь, у нас есть один секрет, который мы сохраним с Дмитрием Владимировичем Ольшанским в тайне, но ни одна книжка не пострадала, не пострадает в будущем. Я вообще хочу вам признаться, что я такой в душе несколько библиотекарь из «Имя Розы» Хорхе. Поэтому вы себе не представляете, как трудно для меня вытащить книжки из хранилища и еще что-то вам рассказывать. Но я работаю над собой. Конечно, никого не оставила равнодушным история морской коровы. И вопросы клонирования там, конечно, звучали в комментариях, но, казалось бы, это лежит на поверхности. Для чего нам вообще нужны все эти высокие технологии, как не для того, чтобы исправить все наши ужаснейшие ошибки. Но я очень надеюсь, что в скором времени одна моя коллега, прекрасная девушка, расскажет вам о том, что можно, как можно клонировать, или возможно ли вообще, и какие новости есть в этой области. Поэтому я касаться этой темы не буду. Мне кажется, гораздо более важным сделать другой вывод. И вообще как-то переосмыслить свою жизнь в самом широком смысле и относиться к ней более осознанно. Ну и делать какие-то абсолютно банальные вещи, которые делать мы можем все, например, стерилизовать своих домашних животных. Может быть, это сократит поток этих бездомных кошек и собачек. Или же экологи уже охрипли, вообще кричат, что не надо косить газоны и собирать листву, и поэтому можно сделать что-то в этом направлении. Ну или же не принимать такие ужасные законы, как законы о вольерной охоте. Что это за желания-то такие? Что это за депутаты, чьи интересы они лоббируют? Ну, и очень много вопросов, которые вы вообще знаете, как можно изменить наше отношение к окружающей среде, чтобы не впадать в грех переливания из пустого в порожнее, я, пожалуй, прекращу на этих примерах. Многих возмутило то, что мы не знаем содержание книги 1542 года. И даже было высказано предположение, что, может быть, только я это не знаю. И да, конечно, все сотрудники музея абсолютно точно знают, что написано в этой книге, просто мне не говорят. Но я хочу вас расстроить гораздо больше. У нас сейчас в хранилище 9925 изданий, а чуть меньше 6000 на иностранных языках. Так вот, ни одну книгу мы вообще-то не переводили. И кроме тех, которые были изданы на русском языке, например, как «Труды Дарвина». И вообще-то и русские книги очень редко переводили на иностранные языки, далеко не все. Я вообще-то вот на памяти своей могу только один пример привести, когда книга была переведена на максимально большое количество языков. Но если вы хотите нам помочь, мы об этом вам отказать не можем. Эта книга у меня отсканирована, мы ее как-нибудь закрепим куда-нибудь, и если вы ее переведете, нам расскажете, мы потом об этом снимем ролик. Но я могу с вами поспорить, что эта книга все-таки медицинского содержания. А сегодня я вам покажу еще одну книгу, которая тоже никогда не была переведена на русский язык, но написана на любимом нашем английском языке, поэтому о содержании мы знаем все. Это ботанический журнал. Тут номера за 2 года переплетены в один том, а журнал этот издается уже сейчас 233 года. Основал этот журнал Уильям Кёртис. Он был по образованию аптекарем, то есть он был учеником аптекаря, и в свои 20 лет переехал из Хэмпшира в Лондон, но карьеру аптекаря не продолжил. А так как он с юности увлекался ботаникой и энтомологией, и решил приступить к такой несколько преподавательской деятельности. У него были несколько ботанических садов в Лондоне в разное время, в разных локациях. И вот за одну гинею можно было получить билет для посещения этого сада годичный и слушание его лекций. А за 2 гинеи можно было бы и приобрести семена из его ботанического сада. Первоначально у него возникла такая идея, что хорошо бы было бы, если бы все жители Лондона знали о местных растениях. Вот был бы
наступил бы рай на земле. Но лондонцы не согласились, потому что в это время они были крайне увлечены зарубежными красивыми тропическими растениями, поэтому этот проект потерпел полное фиаско. Эта флора лондинензис выходила примерно несколько лет, и только 6 томов вышло, и он потерпел полный финансовый крах. Но так как спрос рождает предложение, то достаточно быстро он изменился и решил издавать ботанический журнал. То есть он также и назывался Botanical Magazine. Этот журнал состоял из 3 листов, 3 описаний и 3 иллюстрированных картинок. Стоил такой номер 1 шиллинг. Что это такое? Это очень, не очень большие деньги. На 1 шиллинг тогда можно было купить целого гуся или 12 кружек пива. Наверное, пинта. Я не знаю точно. Ну, в общем, 12 кружек пива. И это была дневная зарплата лондонского приказчика. Поэтому при такой невысокой цене и таком содержании высокого качества журнал стал популярным, и первые номера издавались тиражом 3000 экземпляров. Описание было действительно небольшим. О, кстати, здесь портрет Линнея еще. Небольшим. Оно содержало название растения на латинском языке, положение в системе Линнея, небольшое описание, страна происхождения и как можно было ухаживать за этим растением. Самая главная слава этого журнала – это иллюстрированные картинки. Для иллюстрации были приглашены лучшие вообще художники. И в разные годы там работали, ну, действительно такие звонкие имена. Это и Саурсби, и Килбери, и Маргарет Стоун, и Матильда Смит, и много-много-много, ну, их можно перечислять бесконечно. В предисловии Кёртис написал о том, что все растения нарисованы с натуры и раскрашены максимально приближенно к природе, насколько это позволяет некачественная краска. Раскрашивали иллюстрации примерно 30 таких рисовальщиков. Это была очень монотонная, очень трудоемкая и очень малооплачиваемая работа. И представьте себе, если несложные наши арифметические подсчеты, если 3000 экземпляров и 3 картинки в журнале, то каждому выпуску нужно было раскрасить 9000 картинок. Поэтому неизбежно были какие-то ошибки, неточности, пигменты были не всегда хорошего качества. И нет ни одной похожей картинки. То есть вот еще у каждого художника может быть разная палитра. Поэтому ни одной картинки вот в подобных журналах похожих не было. И это, конечно, вызывало претензии. Но как же без недовольных, они всегда есть. Сам Уильям Кёртис умер в конце 18 века. И вышел только 13-й том этого издания, но журнал продолжал жить. Его друг Джон Смит продолжил выпуск этих изданий. И именно в это время он переименовал журнал, и журнал стал называться Curtis Botanical Magazine, то есть ботанический журнал Кёртиса. И с этих пор он практически не менял название, только в конце 20 века, с 1984 по 1995, он переименовал название, назывался «Ботанический журнал Сада Кью», ну а потом вернулся к своему историческому названию. В 19 веке журнал страдал от всевозможных экономических сложностей. Например, в начале 19 века значительно подорожала бумага, и поэтому пришлось поднять цену на этот журнал. Журнал стал стоить 3 шиллинга и 6 пенсов, то есть 3,5 раза он повысился, что неизбежно привело к потере подписчиков, и он стал издаваться тиражом 1000 экземпляров. Много замечательных не только художников, но и редакторов работало в этом журнале. И в середине 19 века редактором журнала стал Уильям Джексон Гукер. Сейчас мы возьмем другой том тогда. Уильям Джексон Гукер. Из его инноваций было... во-первых, в это время журнал перешел на литографии, до этого он печатался на медных пластинах, гравюры изготавливались с помощью медных пластин, и в это время он ввел такие увеличенные картинки, то есть двоенные картинки. Но по-прежнему сам Гукер, кстати, был прекрасным рисовальщиком, он был художником основным, то есть тоже долгие годы нарисовал очень много таблиц для этого журнала. Но
по-прежнему оставались претензии к качеству изображений, что неизбежно приводило к дороговизне. И чтобы как-то все-таки удешевить, то уже было принято решение не раскрашивать полностью растения, а лишь отдельные яркие детали, а какие-то оставались не раскрашенными. Так как Гукер был вообще известным ботаником-систематиком, в это время журнал стал более научным и более образовательным. Описания увеличились, уже текст не один лист, а несколько листов, и еще изображались некоторые конкретные детали, увеличенные там какие-то части растений, например, их семена, их плоды и так далее. В 19 веке

0: был в курсе работы Дарвина с самого начала. Он с ним консультировался, они его поддерживали всячески. Именно они настояли на том, чтобы он написал свою статью для предоставления в Линнеевском обществе. Когда пришло письмо от Олеса, и именно Гукер представлял его работу в Линнеевском обществе в 1858 году. Так что вот такие замечательные люди там работали. Ну, у нас последний номер этого журнала – это 1894 год. Вот такие уже здесь были иллюстрации. Ну, вполне себе тоже очень красивые. Поражает то, что прошло 200 лет, а они сохраняют свои яркие краски, очень красивые, очень четкие. Удивительно, что ему удавалось выдерживать этот высокий стандарт по раскрашиванию до 1948 года, когда уже вовсю существовала типографская печать и фотопечать. Но после этого года как раз они ушли от раскрашивания. Ну и сами понимаете, что журнал сейчас издается, в каком виде, вы догадаетесь, уже без меня. В каком виде он может сейчас существовать? Наверное, как кто-то подумал, что ну и что такого, невероятно скучная история, сколько раз там этот, сколько таких журналов есть. А, кстати, знаете ли вы хоть один такой журнал, который существовал больше 200 лет? Я это знаю, но вам не скажу. Вот. Но если посмотреть на эту историю через несколько другую призму, вот себе представьте, в 1787 году, как одевались мужчины. Они носили такое французское платье в таких камзолах. Вот представьте себе портрет Бюфона, очень известный. Такие типа камзолы, какое-то платье. У них были парики, какие-то жабо такие, штаны, которые завязывались бантами под коленками, колготки, туфли на каблуках с пряжками. За несколько лет до этого была изобретена прялка Дженни. Ой, только не спрашивайте меня, что это такое, поскольку я сама не знаю, но когда моя дочь была студенткой исторического факультета, она мне рассказала, что это краеугольный камень развития мировой промышленности. И теперь представим наше время сейчас. Ну, как одеваются мужчины, вы сами прекрасно знаете, и какие достижения. Ну, какое можно достижение? Ну, там, 12-й айфон, хотя нет, это очень понятно. Например, андроидный коллайдер. Я вообще не знаю, что это такое, но что-то явно такое существенное. И вот себе представьте, за это время сколько всего произошло, сколько было разрушительных войн, каких-то смен правительства, там, ну, куча событий, куча изобретений, начиная там, ну, от всего на свете, там, электричество, телеграф, телефон, полетели в космос, там, The Beatles, ну, все, что хотите, вообще можно сюда намешать, а тем не менее существует такое сообщество людей, которые интересуются зарубежными растениями, покупают эти журналы, выращивают эти растения. Такое несколько общества маленьких принцев, которые вверенный им кусок земли сохраняют красивыми и выращивают красивые цветы. Ну и при этом эти еще люди никогда не мусорят, потому что все, что у них есть на участке, они перерабатывают в удобрения. В общем, вот такая замечательная история. Как автопати, я бы предложила пойти ко мне в хранилище. Я знаю, если мне удастся уговорить Дмитрия Владимировича Ольшанского, потому что он не любит ко мне ходить, у меня там очень темно. Ну, не то, что он боится темноты, он просто хочет, чтобы была красивая картинка. Но зато мы можем посмотреть, какое количество журналов у нас есть, и я вам могла бы показать еще кое-что интересное. Welcome! Редкая птица заходила ко мне в хранилище редкой книги. Не каждый сотрудник нашего музея здесь был. Ах. Если тебе страшно, я могу фонариком тебе подсветить. Вот отсюда у нас начинаются тома с Уильямом Кёртисом и продолжаются в этом шкафу. Ой, сейчас я их вот так. Ой, так. Так, ну пойдемте быстренько пройдем. У меня на самом деле одно из самых больших хранилищ в музее. Я могу показать вам такие очень большие, красивые книжки. Давайте посмотрим.
1: Отлично.
0: Нет? Вот.
1: Остань рядом.
0: Про них мы только будем снимать ролик в следующем году. Здесь вообще очень все, все очень красиво. Ну, у меня не бывает некрасиво вообще-то. Вот. А хранилище у меня очень большое. Такое лабиринтообразное, здесь можно пойти и заблудиться. Я никогда вообще не вернусь.

0: Нуться. Оно бесконечно долгое. Даже какие-то шкафы открыты. Ну и там еще куча-куча шкафов. Туда мы с вами не пойдем? Пойдем? Ой, господи. Вот, а показать я вам хотела одну картинку. Вот смотрите. Здесь у меня есть такая картинка из одного очень важного и очень редкого издания. Это «Каролинские попугаи». В настоящее время эта птица не существует. Она погибла по вине человека, но мы с вами договорились ничего не рассказывать сегодня такого трагического. Я просто хочу вам сказать, что эта картинка не увеличенная, а уменьшенная. Представляете себе, какого размера это издание? И это книга «Птицы Америки» Джона Джеймса Дюбона, про которую мы вам обязательно расскажем. Возможно, даже в следующем году. И, возможно, даже будет не один ролик. Но полюбуйтесь пока хотя бы на это копированное изображение. На этом с вами давайте прощаться. Сегодня вас разбудила пеночка Тиньковка. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Нам очень важен ваш фидбэк. Не забудьте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы тоже не пропустить, например, про клонирование. Ну и всего вам доброго. А тут смотри, кстати, портрет перепечатанный из этой флоры лондинензис как раз. То есть предыдущего издания не взяли, перепечатали, видимо, больше не было. Ну и вот этот индекс со всеми названиями. Ко всем томам. Вот, видишь, уже Curtis Botanical Magazine.
1: Чуть выше.
0: И Уильям Джексон. А я его как-то... А, Джексон так назвала. Уильям Джексон Гукер. Ой, еще одну важную вещь я забыла сказать. Они раскрашивали это все до 1948 года. Это уму непостижимо. Тут все красота. Тут что не открой? Ботаникал Мэгазин. Портрет Линнея. Ну, Линнея также одевался. Смотри, паричок, жабо.
1: Подожди.
0: Если бы сейчас оделся так мужчина, мы бы что подумали?
1: Его бы засмеяли.
0: Ну, все тогда. Ну, у тебя побольше просто картинок, куда хочешь, их туда впихивать.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Амуамуа – один из самых загадочных космических объектов. Что это? Межзвездный корабль или очень необычный астероид? Ученые и любители космоса спорят об этом до сих пор. Сегодняшний неземной подкаст об этом таинственном объекте. Кстати, и в этом выпуске подкаста тоже будет происходить нечто труднообъяснимое. Если заметите что-то, пишите в комментариях. Ну а со всеми загадками нам поможет разобраться, как обычно, астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
1: Итак, в октябре 2017 года в нашей Солнечной системе был замечен странный объект, сигарообразная форма. До этого таких астероидов никто не видел. Да и астероид ли это был? Он как-то необычно менял скорость. А что еще показалось странным при его наблюдении?
2: Во-первых, не сразу было понятно, что это что-то необычное. Дело в том, что на Земле сегодня работает несколько телескопов-роботов, и, кстати, в нашей стране тоже, и в Америке, и в Австралии, которые регулярно осматривают небо и что-то такое быстро движущееся обнаруживают. Если оно быстро перемещается на небе, значит, это не какая-то далекая звезда, это что-то тут рядом с нами мелькает, да? И обычно это бывают астероиды, ядра комет или настоящие, уже газовые, с хвостом кометы. Эта работа идет регулярно, и люди потихонечку выясняют, что в Солнечной системе, кроме больших планет, летает. И я тебе доложу, что довольно много каждую ночь мы открываем новых объектов. Вот сегодня более миллиона астероидов уже обнаружено в Солнечной системе. Если поделить это на последние 20-30 лет, за которые их обнаружили, получается, каждую ночь мы где-то 100-150 новых объектов обнаружим. Ну, нашли еще один. Нашел его телескоп-робот Pan-STARRS, такой довольно крупный, двухметрового диаметра, телескоп на Гавайских островах работает. И он, в общем, не вызвал никакого интереса, ну, какая-то еще новая штучка на небе. Посмотрели, вроде на комету похоже, орбита вытянутая, как говорят астрономы, почти параболическая, потому что эллиптические, такие более или менее круглые, а сильно вытянутые, они уже на параболу похожи, ну, значит, комета прилетела. Потом подняли старые наблюдения, а обычно так и бывает. Что-то увидим заметное, а потом лезем в архивы вчерашних, позавчерашних наблюдений, и на этом месте, где увидели сегодня или рядом с ним, что-то еле заметное там обнаруживается. И тогда понятно, что это тот же объект, просто мы его просмотрели, не заметили в прошлые ночи. И вот накопив уже измерения за несколько последовательных ночей, вот тут ахнули, сказали: так, а орбита-то у него гиперболическая, а гипербола – это значит полет с очень большой скоростью. С маленькой скоростью мы летаем по эллипсу, чем больше скорость полета, тем сильнее вытягивается орбита, становится уже не замкнутой параболической и при больших скоростях гиперболическая. Это оказался впервые в истории науки открытый объект, прилетевший в Солнечную систему непонятно откуда. До сих пор весь миллион наших тел – это наши собственные кометы, астероиды, планеты и спутники. Они живут рядом с Солнцем уже миллиарды лет, они все наши родные. И тут один влетел откуда-то со стороны. Можно было этого ожидать. У других звезд тоже есть свои планеты, свои астероиды, они их могут терять, мы свои можем терять. То есть обмен-то должен происходить. Но это каждый раз вот такое открытие можно было ожидать, а мы не ожидали, да? Прилетел. Пока было непонятно, каков он. Но постепенно выяснилось, а как это выяснилось? Наблюдали за ним, сразу большие телескопы к нему повернулись. Как же, первый, межзвездный, издалека. Даже пришлось новую категорию небесных объектов создать. Они начинаются, их обозначение с буквы I, Interstellar. Первый интерстеллар объект. Ты думаешь, наверное, это с художественным фильмом как-то связано? Нет. Мы его в октябре 17-го нашли, а тот знаменитый фильм «Интерстеллар» в 14-м году на экраны вышел, так что он был раньше. Так вот, первый интерстеллар – межзвездный объект. Начали за ним следить, и оказалось, что его блеск меняется, то ярче, то слабее, то ярче, то слабее. Выяснилось, что это он крутится просто. С периодом 8 часов он меняет свое положение, делает оборот. Но так сильно меняется его яркость, что подсказала, какая у него форма. Если бы он был круглый, как ни крутись, круг, не менялась бы яркость, да? А он оказался сигарообразный. 180 метров в длину, 30 метров в сечении. Но это как толстый карандаш, да, или как нормальная сигара. Вот тут еще раз схватились за голову. Среди миллиона астероидов Солнечной системы ни одного такого нет. И первая идея была: батюшка, космический корабль пришельцев.
1: Как вы думаете, кто анализирует и распознает астероиды и другие космические объекты на снимках телескопов? Это делает искусственный интеллект, нейросеть. Конечно, при помощи специалистов по Data Science. Data Scientist – специалист, который анализирует большие массивы данных и выстраивает из них математические модели. Они нужны сегодня не только в науке, но и в банках, в сетях магазинов и ресторанов, в сервисах доставки еды и в любых больших компаниях. Звучит сложно и интересно одновременно. Если вы не боитесь открывать для себя новое, советую обратить внимание на сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Он поможет вам с нуля погрузиться в новую профессию, даст возможность набраться опыта на интерактивных тренажерах и реальные проекты для закрепления знаний. Сервис предлагает три варианта программы обучения профессии дата-сайентиста. У них разная интенсивность и разный темп. Первая программа – Data Science Bootcamp. Для тех, кто хочет быстро освоить новую профессию. 5 месяцев интенсивного обучения, на выходе 16 проектов в портфолио и навык работы в спринтах с соблюдением дедлайнов, что может пригодиться в работе в крупной IT-компании. Вторая программа базовая, специалист по Data Science. Подходит для тех, кто хочет совмещать обучение с работой. Учиться вы будете 8,5 месяцев, около 15 часов в неделю. Помимо теории и практики, вы сможете разбирать сложные задания на групповой онлайн-встрече со своим наставником. Как итог, ваше портфолио пополнится 16 учебными и 2 реальными проектами от заказчиков. Третья программа – специалист по Data Science Plus. Она расширенная. Кроме программы обычного курса, вас ждут еженедельные групповые встречи с наставником и консультации с карьерным специалистом и психологом. Курс длится 16 месяцев и подойдет тем, кому важно максимально глубоко погрузиться в Data Science. И выпускники этого курса могут похвастаться солидным портфолио. 25 учебных и 2 реальных кейса от заказчиков. А еще практикум вернет вам деньги, если вы не найдете работу после курса Data Science Plus. Чтобы узнать больше об особенностях, плюсах и минусах, можно изучить отзывы студентов Яндекс.Практикума на их сайте или на независимых площадках. Чтобы понять, подходит ли вам эта профессия, можно пройти бесплатную вводную часть. Ее прохождение займет 2 недели. За это время вы изучите основы Python и анализа данных и решите практические кейсы. Переходите по ссылке или сканируйте QR-код на экране, там найдете всю информацию о профессии и попадете на бесплатную вводную часть. Найти дело по душе можно только пробуя разные варианты и выбирая из них идеальный. Владимир Георгиевич, ну скажите, мы знаем теперь уже точно, откуда к нам прилетел Амуамуа?
2: Летел он со стороны Солнца. Я уже неоднократно говорил, что астрономов это тяжелый случай, мы не можем ничего видеть, глядя на Солнце. И открыли его, когда он уже пролетел очень недалеко от Солнца, внутри орбиты Меркурия, там вообще пустота, туда никто из наших не залетает, а этот прямо шел на Солнце. Обогнул Солнце с большой скоростью, 90 км в секунду, мы таких скоростей в Солнечной системе вообще не видели, и обогнув Солнце, пошел к Земле. И мы его не видели, не видели, пока, пройдя Землю, он не оказался там, за орбитой Земли, и теперь уже, повернувшись к Солнцу спиной, мы его наконец-то тогда только и открыли. Было уже поздно, он мог бы в Землю врезаться, ну хорошо, промахнулся, летел быстро. Огромный, длинный, необычная форма. Стали его изучать, и первое впечатление было: ну все, космический корабль пришельцев, давайте установим с ним радиосвязь. Послали туда радиосигналы, ответа не было. Но в конце концов надо было как естественный объект его воспринимать. Стали изучать. Оказалось, что, пролетев мимо Солнца, он ускорил свое движение. Ну, либо это космический корабль включил двигатели, либо эти двигатели были природные. А это тоже может быть. Большинство комет, пролетая мимо Солнца, нагреваясь его лучами, начинают испаряться. И когда они испаряются неравномерно, ну, понятно, с той стороны, откуда Солнце нагревает, оттуда и пойдет газ. И он работает как реактивный двигатель, и комета ускоряет свой бег. Так что вряд ли это астероид, это, скорее всего, льдистое тело, такое кометообразное, из льдов состоит. Вот это ускорение, ну, либо ракетный двигатель был включен, что маловероятно, либо это действительно кометное тело. Откуда оно прилетело? С направления на созвездие Лира. Там звезда Вега. У Веги, кстати, есть планетная система, так что не исключено, что это вот Вега его потеряла. Но тоже маловероятно. Наверное, оно блуждало по галактике много-много миллионов лет, пока к нам тут сюда не завернуло. А мы изучаем астероиды, пользуясь многоцветной фотометрией. Ну, например, в видимом свете мы видим, как отражается солнечный свет. В инфракрасных лучах мы видим, как светит само тело, нагретое солнечными лучами. И вот в разных диапазонах видимого и инфракрасного света можем довольно точно судить о структуре и о составе поверхности. Камень это или металл? И камень какого типа? Какие там минеральные вещества? В общем, он ничем особенно не отличается от наших астероидов. Правда, все это предварительный анализ, и я думаю, он никогда не станет полным, потому что он так быстро пролетел и так сильно удалился от Земли, что когда на него навели большие телескопы, уже было поздно. Возникло даже желание догнать его и исследовать вблизи. Но прикинули, летит он со скоростью там, 50 км в секунду примерно. У нас таких ракет нет. Догнать его невозможно. Этот невозможно. Но вообще говоря, надо быть готовым к тому, что следующий долетит, залетит в Солнечную систему. И если тут будет подготовлен сверхбыстрый космический зонд, то, может быть, он с ним встретится, может быть, на скрещенных курсах, может быть, даже на, как это сказать, в лоб его найдет, тогда не надо будет быстро летать. Одним словом, сейчас такие программы разрабатываются, и, может быть, будет такая эскадрилья перехватчиков, уже выведенных в космос, не надо ничего готовить, они уже будут там, и как только астрономы скажут, о, летит, тот же перехватчик может к нему навстречу отправиться. Это была бы хорошая идея.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
4: Вот этот класс гиперболических астероидов, насколько вероятно и возможно, что в нем еще появятся объекты?
2: Мы думали, что это большая редкость. Ну как же, много веков астрономы такого не замечали, заметили. Наверное, еще надо будет ждать века и века, пока следующий прилетит. Ждали 2 года. Через 2 года прилетел следующий. В 2019 году была открыта межзвездная комета. Ну, тут же никаких сомнений нет, что она комета, потому что она начала испаряться, хвост показала задолго до подлета к Солнцу. Мне очень приятно, что открыл ее сотрудник нашего института Геннадий Борисов. Он сотрудник Государственного астрономического института ГАИШа, где я работаю, вот, в Московском университете. Но работает он на нашей южной площадке в Крыму. У нас там своя небольшая обсерватория. Геннадий очень интересный человек. Вообще-то он по диплому астроном, но он увлекается многими направлениями исследований. То есть он так профессионал. Он профессионал создания приборов. А наблюдение неба он считает своим хобби. И позиционирует себя как любитель астрономии. Он уже много астероидов открыл и комет. Но что самое интересное, он использует самодельные телескопы. Правда, Геннадий большой профессионал создания телескопов. И его тот телескоп, с помощью которого он открыл комету, первую, межзвездную, теперь она обозначается как 2I, то есть вторая интерстеллар, Борисов. Имя этой комете дано по его фамилии. Диаметр объектива телескопа его самодельного, вот примерно с этот стол. То есть это крутые самоделки.
4: Это оптический телескоп.
2: Это оптический телескоп, и, конечно, только такими и можно было далекую комету заметить. Так что выясняется, что не так уж редко они прилетают, надо только внимательно смотреть. И тут астрономы подумали, так, а у нас еще есть один набор данных, из которых мы можем что-нибудь межзвездное найти. Какой? Метеоры. В атмосферу Земли влетают метеоры. Мы-то были уверены, что они наши родные, там частицы какие-то мелкие. А давайте посмотрим, с какими скоростями они влетают. Все, что в нашей Солнечной системе, движется медленно, а прилетает издалека быстро. Солнце притягивает долго его, оно разгоняется, и уже вблизи Земли идет с огромной скоростью. Стали смотреть старые базы данных и нашли, за последние 10 лет два метеора явно влетали со сверхскоростями, то есть с такими большими, что они не наши, они чужие. Они были небольшие, один примерно в тонну, ну как, в тонну камушек такой, полметра размером, другой, по-моему, около 6 тонн размером. И тот, и другой сгорели в атмосфере Земли, от них ничего не осталось. Но факт есть факт, значит, не так редко посещают нас межзвездные путешественники. К этому надо быть готовым, к этому надо приложить какие-то усилия, чтобы не просто следить за их разрушением, а перехватывать их где-то и исследовать на предмет, а что там в других планетных системах.
4: Вообще, вот эта версия, которую до сих пор все равно можно встретить, об инопланетном происхождении Амуама, к ней вернемся, насколько она состоятельна, и почему до сих пор идут споры о том, что это мог быть все-таки инопланетный корабль, и почему об этом рассуждают довольно состоятельные ученые?
2: Ну, во-первых, потому что мы каждый вечер смотрим фантастические фильмы, да, «Стартрек» и прочее, где эти межзвездные корабли летают туда-сюда, и хочется, очень хочется, чтобы прилетел. Какие факты? Ну, вот, собственно, два. Форма необычная, а траектория, мог бы и по другой траектории влететь, но он пролетел так близко от Солнца, чтобы с одной стороны не сгореть, все-таки он выдержал этот нагрев, а с другой стороны, если у него есть потребность в энергии, я сейчас рассуждаю, что это космический корабль, если ему надо было зарядить свои солнечные батареи, то это он мог сделать, пролетая вот в притирочку к Солнцу. Тоже такая вот полезная траектория. Ну и третье, что он ускорил свой полет. Да, это могла быть комета и ее испарение, но это мог быть и реактивный двигатель. Все в совокупности это не позволяет, так сказать, отбросить эту мысль сразу. А мало ли, а может быть действительно космический корабль. И есть такой очень хороший астрофизик Ави Лев, он давно эту идею разрабатывает, поддерживает, считает, что... Ну, он такой немножко пиарщик, этот человек, но он хороший ученый, но любит себя показать такими нетривиальными заявлениями. Он уверен, что это космический корабль, и он даже подсчитал недавно, с какой вероятностью такие посещают Солнечную систему. Вот тут я уже совершенно с ним не согласен, когда мы говорим о вероятности одного-двух наблюдений, как часто они могут повторяться, это абсолютно не вяжется с математикой. Ну, если бы мы наблюдали 100-200 прилетов таких объектов, то тогда уже среднее какое-то время между их появлением можно было бы вероятность появления. Но он сделал другой подсчет. Он посмотрел, а какую часть неба наши телескопы осматривают? Это он прав, очень малую. У нас нет телескопов, которые контролировали бы весь небесный свод. Мы всегда удивляемся, когда что-то вот неожиданно прилетает. Такие будут. Такие сейчас создаются телескопы с широким полем зрения, которые за 2-3 ночи могут все небо исследовать, но их нет. И он правильно учел, что мы смотрим маленькие кусочки неба, мы смотрим редко, у нас плохая погода часто. Все это подсчитав, он сказал, что ну, если мы за 2 года увидели 2 таких объекта, значит, они только и делают, что влетают в Солнечную систему, просто остаются незамеченными. Если распространить это на всю нашу галактику, то их должны быть миллиарды миллиардов. То есть вся галактика наполнена вот такими межзвездными скитальцами. Какая из них часть космических кораблей, а какая естественных объектов? Вот тут, конечно, никаких фактов нет. Есть только сомнения. Дело в том, что разогнать до большой скорости и отправить к другим звездам такой тяжелый аппарат, нужна невероятно большая энергия. А для чего? Для того, чтобы исследовать далекие планетные системы, для этого достаточно вот такого космического зонда, а может быть даже и более мелкого. Сегодня миниатюрные электронные приборы работают очень хорошо. И разогнать его до большой скорости, и за короткое время перенести к чужим звездам, к их планетам, это намного проще, чем создавать вот этот 200-метровый тяжеленный аппарат и каким-то образом разгонять его. Но, может быть, мы так рассуждаем, потому что мы еще недостаточно развиты, и технологий наших еще даже в фантазиях не хватает. А кто-то, опередивший нас, уже вполне может летать на таких кораблях по всей галактике. В общем, надо их ждать, надо их искать и быть готовыми к тому, чтобы перехватить, встретиться с ними и изучить либо как естественное тело, либо как корабль пришельцев.
4: Интересно, какой версии придерживаетесь вы насчет астероида Амуамуа? Напишите об этом обязательно в комментариях. Ну и ваш лайк под этим видео обязательно поможет неземному подкасту, а также как Амуамуа, улететь к другим звездным системам, но только по меркам YouTube.
2: А я вот еще что подумал. Наверное, не каждый знает язык аборигенов Гавайских островов. Так вот, слово Омуамуа означает «первый вестник издалека», «первый посетивший нас». А я тоже не знаю этого языка, потому что, когда второй такой же прилетит, надо будет его, наверное, продолжать называть на языке аборигенов Гавайских островов. И как же будет имя второго пришельца? Омуамуамуа? Или что-то в этом роде.
4: Что-то в этом роде, да. Надо об этом подумать. Ну что ж, а мы будем продолжать следить за всем интересным, что находится не на Земле. И до встречи через неделю. Спасибо, Владимир Георгиевич.
2: До свидания.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. В научных открытиях имеется изюминка некоторая непредсказуемость. Иногда нужен долгий, упорный поиск, а иногда случается крутой поворот. И как всегда, хорошо, когда плюс ко всему еще и везет. Мендель вывел закон независимого наследования, изучая окраску горошка. Там речь идет о признаках, которые на современном языке находятся на разных хромосомах. Мы помним, однако, что никаких знаний о молекулярной основе вопроса у Менделя не могло быть в принципе. Ирония ситуации была в том, что в горошке ключевые признаки оказались таки на одной и той же хромосоме, но правда максимально далеко друг от друга, почти на разных концах. Поэтому с очень высокой вероятностью они наследовались независимо. Повезло, иначе бы никаких законов Менделя в тот раз не получилось. Резерфорд, человек, впервые подвергнувший атомное ядро бомбардировке альфа-частицами, считал глупостью надежды на получение из этого энергии. Его ученик Отто Ганн в 1934 году советовал своей коллеге и не думать о том, чтобы расщеплять атомы с помощью нейтронов, и уж ни в коем случае не выступать публично с этой идеей, если ей дорога репутация. А 13 января 1939 года, ближе к вечеру, тот же Ганн закончил приготовление к опыту по расщеплению ядра урана под действием нейтронов. И к утру 14 января человечество уже жило в ядерной эре. Как не пропустить следующий такой крутой поворот? От ученого требуется всего лишь быть очень-очень внимательным к фактам и находиться, не просто находиться, а действовать на переднем крае событий. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор исторических наук Галина Гавриловна Ершова. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И доктор физико-математических наук Сергей Георгиевич Рубин. Здравствуйте. Нашей цивилизации всего-то несколько тысяч лет. А мы уже беремся рассуждать о том, что было миллиарды лет назад, в начале Вселенной, и что произойдет через сколько-то миллиардов лет в конце этой Вселенной. Но некоторые скажут, что человечество вело такие рассуждения и такие разговоры, имело такие мысли все время своего существования. Хотелось бы определиться, где мы находимся. Давайте сначала начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: Ручаться трудно, но кажется почему-то, что в шкуре первобытного человека представить себя легче, чем в неведомых одеяниях потомков. Посему попробуем мысленно перевоплотиться. В прапращуру, естественно. Вот он, отвлекшись ненадолго от забот о хлебе насущном, нашел минутку для раздумий. Уверены, они посещали его, иначе не стать ему человеком. Селились предки в красивых местах, и потому перед глазами или величественные дали моря, или загадочный лес. На горизонте в дымке горный хребет. Живи и радуйся, но... Ливни, грозы, зимой снег и град. В межсезонье молнии и громы, извержение вулканов нередки, пугающий ночной лес. Это в благодатных краях. А что говорить, когда на север пошли племена? С надвигающимися ледниками столкнулись? Или туда сунулись, где тайфуны, цунами, землетрясения? Дивиться надо стойкости нервной системы наших предков, что выдержала она. Что крыша не поехала. Возможно, сохранить целостность этой самой крыши помогало мифотворчество. Попытки осмысления происходящего. Создавая стройные системы окружающей действительности, люди стремились к пониманию. Понимание – неплохая защита от стрессов. И все эти мифопоэтические концепции – космологические гипотезы по существу. Гипотезы, обобщающие доступные к тому времени наблюдения и зачатки знаний. И к чему стремился вектор понимания? Как ни странно, к хаосу. Владимир Даль писал о нем в знаменитом словаре живого великорусского языка как о расстроенном, в высшей степени беспорядочном состоянии нашей планеты до мироздания. Интересно, что до древней космологической гипотезы хаоса надо было дорасти. Наиболее архаичные культуры, австралийских аборигенов, к примеру, о сверхбеспорядке всего сущего не мыслили. А полно, широко и в чем-то успешно идея разрабатывалась в Древней Греции на стыке миропоэтического и раннонаучного периодов. Но до этого был хаос Древнего Египта, воплощенного в образе первородного океана. Похоже, шумерские воззрения. Мир не только противостоит силам окружающего его хаоса, но и, может быть, снова превращен в хаос. Впрочем, вернемся к древним грекам, чем-то похожим на нас. В том плане, что не законсервировали свою космологию, а развивали. От черного мрака ночи по Гесиоду до Аристотеля, признавшего беспросветность лишь на первоначальном этапе. По ходу эволюции образуется пространство, место зарождения позитивных сил. Появляются Гея, Земля и Эрос, любовь. Встроенную концепцию, возглавляемую богами-олимпийцами, переросли зачатки мифов в разветвленную. Ее кратко не расскажешь, но стоит отметить, что даже сегодня хаос не только образ мифический, но и одно из научных понятий. Дело в том, что без него не могли обойтись не только ранние мыслители, творцы античной космологии, не только Иммануил Кант, но и ряд современных мыслителей.
0: Вы знаете, меня что при таких сравнениях всегда хочется спросить. Это мы переносим назад, ретроспектируем, так сказать, наш понятийный аппарат? Или действительно, как греки создали вместе со всем остальным на свете, создали и понятийный аппарат, которым мы сейчас имеем дело? Наполняя эти слова, может быть, другими содержаниями, но обсуждаем хаос, беспорядок, там, не знаю, энтропию и так далее.
1: Ну, я бы сказал, что идея создания из хаоса, она оказалась продуктивной, и современные ученые, даже не некоторые, считают, что действительно, ну, сейчас это называется пространственно-временная пена, из которой образовались различные, образуются вселенные.
0: Вселенные, и я не ослышал, там нужное число.
1: Именно вселенные. И одна из них обладает свойствами вот такими, как у нас сейчас. Но отличие нашей ситуации, наших ученых от древнегреческих и египетских заключается в том, что мы используем хорошо проверенную математику, уравнения, которые были проверены на простых случаях. Мы их экстраполируем в начало рождения нашей Вселенной и, кстати, в конец тоже. И мы можем сказать, как наша Вселенная родилась и как она погибнет.
0: Я отчаянно провоцирую Галину Гавриловну, посмотреть на все это, попробовать посмотреть на все это, при всем уважении, как на миф близкого вам народа, миф которого вам хорошо известен.
3: Слово «миф» – это самое бессмысленное слово, которое я знаю. Вот скажу это, потому что на самом деле мифом мы называем все то, что не понимаем, что сказано языком и системой образов, которые нам недоступны. А если мы возьмем и проанализируем, собственно говоря, вот эти так называемые мифы, там, греков, майя, моих любимых, кого угодно, на самом деле это описание картины мира.
0: Да.
3: Причем выраженное в тех терминах и понятиях и образах, которые были понятны человеку там 2000 лет назад, 5000 лет назад.
0: И нам сейчас по-прежнему понятно.
3: А мы сейчас излагаем вот такими словами это. А они излагали это своей системой понятий, потому что, собственно, человек становится человеком, когда он начинает сопротивляться агрессии окружающей среды. И чтобы сопротивляться агрессии окружающей среды, человек должен познавать мир. И не существует мифов, существуют научные знания и технологии, с помощью которых человек выживает.
0: Зачем для выживания нужно знать, что было со Вселенной 13,8 миллиарда лет назад?
3: Нет, вот это 13, это можно сейчас ответить, это будет замечательно. Вот древним майя, грекам, они бы, может быть, и хотели знать, но вот этих вот знаний формальных им не хватало для того, чтобы просчитать и, собственно, модель мира, которой они существовали, она обеспечивала нужды того общества, вот, в котором они находились, а не там современное общество, которое нужды и запросы, и технологии, технологии гораздо выше, и поэтому требования вот к знаниям тоже гораздо выше. Но вот эти знания не появились бы, если бы греки, майя и все прочие не сформулировали вот эти базовые законы, которые на самом деле являются основой вот современной науки.
2: Объем знаний крупного ученого в древности и современного десятиклассника не в пользу ученого. В его пользу другое. Жизнь этого самого десятиклассника, ее условия, определившиеся благодаря гению давно забытого ученого.
0: Делать резкие утверждения, что это наука, это не наука, это разумное существо, это неразумное существо, нельзя. Идет постепенный переход. Вот да, зарождалось изучение природы, которое сначала было очень слабеньким при помощи небольшого количества приборов и устройств. Он не знал уравнений. Когда люди говорят, что они что-то понимают, это на самом деле тоже не так просто. Вот попробуйте объяснить марсианину на словах, что такое вот этот вот стакан воды. Это будет очень непросто сделать. Вы начнете объяснять его свойства. И сейчас наука дошла до такой стадии, что фактически мы исчерпали все наши знакомые способы освоения действительности. Известно, что специальную теорию относительности, которая уже больше 100 лет известна, ее далеко не все воспринимают, потому что мы живем при малых скоростях, а при больших скоростях у нас нет опыта, поэтому представь себе, как-то сокращаются длины отрезков, не очень понятно. И сейчас происходит это все глубже и глубже. Люди не понимают, мы все не понимаем, как пространство может расширяться. Просто потому, что мы живем на Земле, где пространство не расширяется миллионы лет. Но у ученых, в отличие от обычных людей и наших предков, тоже ученых пусть, у них есть хорошая подпорка, это уравнения, при помощи которых они в них уверены, они их проверяли. И при помощи этих уравнений они могут делать предсказания и показывать, что это действительно так, что эти предсказания правильные.
4: Я правильно понимаю вас, что если уравнение 20, 100, 158 тысяч раз выдает мне вещи, которые, предсказания, которые выполняются, то у меня растет уверенность в том, что это уравнение будет всегда выдавать предсказания, которые будут выполняться, и таким образом я довольно смело экстраполирую.
0: Вот это вот очень правильные слова «растет уверенность», потому что вероятность 100% никогда не бывает.
4: О да.
0: Но настолько близкая к единице эта вероятность может быть, что мы используем эти уравнения в том, что даже сложно представить и вообразить.
4: У нас имеется один сюжет.
2: Наша передача не раз возвращалась к теме четкого чередования периодов полной ясности и такой же полной, но с противоположным знаком, непонятности. Давно ли, кажется, постулировали в школьных учебниках: «Вселенная никогда не возникала и никогда не исчезнет. Существует вечно». Те, кто привыкли повторять то, что им скажут, чувствовали себя уверенно. Кто ненужные вопросы задавал, слава богу, на кострах уже не жгли, дискомфорт испытывали. Лезли со своими настырными сомнениями. А что такое вечность? А что такое никогда? Какая она, бесконечность? От них отмахивались, как от назойливых мух. Удобным было объяснение: несовершенен наш мозг. Не все ему дано понять, но в общих чертах он ориентируется верно. Ох уж это в общих чертах. Ведь уже были высказаны идеи о том, что Вселенная не может существовать в стационарном состоянии. Разлетается она. И если экстраполировать к прошлому, из единой точки образовалась. Правда, что за точка, получившая красивое название точки сингулярности, никто толком не объяснил, но очаровали публику большим взрывом. Красиво. Не исключено, вспомнили извечную любовь к фейерверкам, а тут такое. И сложилась картина. Взорвалась Вселенная. Разлетается. а потом опять в одной точке соберется. Но не могла угомониться природа. К примеру, школьнику понятно, что раз шарахнуло и разлетается, должно постепенно замедляться. А галактики доказали это. К сожалению, бегут друг от друга с ускорением. Пришлось темную энергию в оборот пустить. Где не силы притяжения действуют, силы отталкивания. Согласитесь, смелое утверждение. Тем более, что никаких доказательств реального существования ни темной энергии, ни темной материи пока нет. Кстати, и антиматерии тоже. Тем не менее, держится подобное построение. Не очень прочное, непростое и, прямо скажем, запутанное. А ведь природа к простоте стремится. Почему же она не боится жестких повадок бритвы Оккамы, которая, как известно, отсекает сложные объяснения в пользу простых? Красиво и грандиозно нынешняя космология, наука о происхождении Вселенной, и прочно стоит на строгом математическом аппарате, на вычислениях, а с ними не поспоришь. Математика, как известно, не наука вовсе, она, бери выше, язык, на котором говорят между собой различные науки. И они объясняются. Некоторые ученые утверждают, что с ее помощью великолепно понимают друг друга. Некоторые. Впрочем, что говорить о немногих некоторых? Скептики были всегда.
3: На самом деле, вот хорошо говорить про галактики, про все. А вот я, у нас проект в Гватемале. Напротив нашего дома вулкан. И вот мы каждый день смотрим, как вулкан взрывается. И вот я каждый день думаю, а ведь никто даже не знает, что там в Земле происходит, чтобы знать, когда он взорвется, вот что из него пойдет. То есть при том, что вроде как все описано. Вот к вопросу о том, что да, есть некая модель, но на самом деле, в общем, мы знаем настолько мало, что трудно вообще вот себя тешить тем, что мы формулами это запишем. Вот, есть какая-то часть, вот точно, точно так же, как описывали в древности тот мир, познаваемый, внутри которого жили, это было реально необходимо. Скажем, для Вселенной, вот опять же, там можно, конечно, и большой взрыв обругать, и еще что-либо придумать, но на самом деле, если мы подумаем, откуда взялись универсальные законы Вселенной, на самом деле законы пришли из какой-то другой системы, мы оттуда вырвались как... Подсистемы, несущие все те же законы, но мы не способны ее познать, основную систему. Вот тут вот самое вообще обидное для человека, потому что на самом деле есть некий предел, который мы уже не сможем пройти для того, чтобы понять, откуда вот оно вышло все. А законы мы уже несем, одни и те же.
4: Вы думаете, что мы упремся, наше знание в какой-то момент упрется либо в очень большую сложность, либо в принципиальную непознаваемость чего-то?
3: Вот мне ужасно обидно думать, что это будет принципиальная непознаваемость. То, что я-то умру, точно не узнав этого, это я уже смирилась с этим. Вот. Но это же настолько интересно, потому что... Понимаете, это вещи, которые, ну как сказать, они глобальнее человека. Вот человек выстроил свой календарь, любой, самый сложный, на самом деле он весь привязан к циклу жизни человека. Поэтому человек уже изначально запрограммировал себя на вот это вот жалкое здесь и сейчас. А законы, которые к нам пришли, и неизвестно откуда пришли, а это функциональная асимметрия и смена морфологической симметрии, они применимы ко всему.
4: Реализуется только что? На разных уровнях.
3: Функциональная асимметрия и смена морфологической симметрии.
4: Я просто не знаю, что это такое, поэтому на всякий случай спрашиваю.
3: Вот скажем, почему существует мужчина и женщина? Значит, потому что, это вот теория Геодокяна, которую я обожаю, потому что мужчина – это некий эксперимент природы. Он происходит, так сказать, создается для того, чтобы отрабатывать, поэтому он живет меньше, поэтому их больше, для того, чтобы отрабатывать все новое, познавать все новое. Женщина сохраняет, ее функциональная функция – это сохранять состояние системы. Мужчина – изменять состояние системы. Это примерно можно перенести на головной мозг, где правое полушарие сохраняет состояние системы, левое – изменять. И вот эту вот всю схему, ее очень красиво можно выстроить там для любой вот живой открытой системы. Вот. Поэтому говорить о том, что вот мы можем на том, что видим, оценить вот откуда вот оно все происходит, мне кажется, невозможно. И никакая формула этого не даст. И, кстати, вот даже по формулам Мандельбро, когда вот свою эту книгу написал не по фракталам, а по вот этим неправильным рынкам, он там доказал блестяще, что все эти формулы экономистов полный пузырь. Вот.
4: Насчет экономистов трудно согласиться сильнее.
1: Значит, действительно, это загадочное явление, откуда взялись формулы и законы, но я не зря сказал, что образуется все время большое количество вселенных с разными свойствами. Так вот, в разных вселенных разные свойства. Мы живем в какой-то конкретной вселенной. Далее, мы не сможем окончательно все описать. На самом деле тут два момента. Первый, иногда это и не нужно. Например, если вы видите облако, то вы четко знаете законы, по которым оно подчиняется. Но форму облака описать не можете. Это гигантская работа вычислительная, но это и не нужно. Точно знать массу Земли, с точностью до миллиграмма, тоже, в общем, не нужно, хотя трудно. Достаточно того, что мы знаем, как образуются планеты и так далее.
2: Древние знания, обретенные человечеством, худшие неизбежно, лучшие временно, нормальные постоянно. Современные знания, нормальные временно, лучшие невозможно, худшие постоянно.
1: Тут еще было сказано, что неизвестна и не открыта темная материя. С темной энергией, вот опять, это иллюстрация того, что я говорил. Уравнения совершенно четко говорят и описывают, что должно происходить. Это обычная гравитация, никакая не антигравитация. Обычные уравнения Эйнштейна описываются. Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. Немножко другое дело с темной материей. Про нее уже говорят больше полувека, и все больше и больше доказательств того, что они существуют. Она существует. Поэтому у ученых сомнений в том, что она существует, нет. Это и микролинзирование, и движение звезд вокруг центра галактики. Очень много доказательств.
4: То есть независимые данные свидетельствуют об одном и том же?
1: Конечно, конечно. Независимые данные говорят, что существует нечто слабо взаимодействующее с веществом, и взаимодействует только гравитационно, скорее всего.
4: Но смотрите, какая тема прозвучала. Прозвучала такая тема, что периодически происходит смена парадигмы. От действительно, несмотря на парадокс Леметра, который вроде... Леметра, правильно я говорю? Да, который подрывал вроде идею бесконечной и вечной Вселенной, тем не менее ничего другого предложить не могли, считали ее бесконечной и вечной. Так учили. Потом оказалось, что это не так. Потом еще раз не так. Потом большой взрыв. Теперь внутри большого взрыва оказывается там какая-то иерархия. Там все не так, все происходило сразу, не так одномоментно. А что насколько, было? Насколько мы думаем, что то, что мы знаем сейчас, сохранится и не повернется на 180 градусов при следующей смене парадигмы. Что, несомненно, что что-то остается. Но каково ваше ощущение? Сколь многое остается при переходе к следующему, если угодно, витку, к следующему набору экспериментальных данных?
1: Ну, наука построена так, что обычно то, что уже доказано экспериментальными фактами, оно остается, просто идет расширение. Типичный пример – это механика Ньютона и та же самая специальная теория относительности, а потом общая теория относительности.

0: совершенствуется, идет. Тут никаких смен парадигм нет. Тут есть совершенствование.
1: Давайте спросим с вами, Сергей Георгиевич, вместе. Спросим вот о чем. О том, а что он скажет, когда он экстраполирует свои уравнения или наши уравнения. Мы вроде все за. Он экстраполирует наши уравнения туда, где проверки нет и быть не может. Вот там. И эти уравнения говорят, что будет то-то. А завтра, там не завтра, через 100 лет, появятся другие уравнения, которые в нашей области будут работать так же, а там будут говорить вещь прямо противоположную. Вот как
2: сейчас
1: здесь?
2: Такое и есть. В большом количестве. Например, считается, что большой взрыв – это неизвестно, что такое. На самом деле, более-менее понятно, как он происходил, этот большой взрыв, почему нагрелась наша Вселенная вначале. И это так называемая идея инфляции, сверхбыстрого расширения Вселенной в начальный момент. И, в общем, подавляющее большинство тех, кто занимается этим космологией, они с этим согласны. Но конкретных теорий этой инфляции колоссальное количество. Каждый уважающийся ученый может создать одну-две таких теории.
1: Но он возьмет немножко другую математику или немножко другие физические посылки?
2: Немножко другие физические посылки.
1: А математика?
2: Математика та же самая, конечно. Математику считаем проверенной. В основном это те же самые уравнения Эйнштейна. И мы знаем, в какой области они работают. Там, начиная с 10⁻³ сантиметра и больше.
1: Но, к сожалению, мы знаем, что есть область, где они не работают.
2: Да.
1: И там беда.
0: Это эксперимент, это частный, там видно будет. Я поэтому говорю, что далекое будущее, оно как-то вот, там еще мы не знаем какие-то вещи наверняка, которые никогда... Это все равно, что изучать или детский сад, или дом престарелых. И на основании этого делать выводы о будущем человечества.
2: Нет.
0: Поэтому там применимы законы.
2: Которые позволяют, говорят, что вот прошлое наше, прошлое мы тоже можем изучать, которое было 13 миллиардов лет назад, легко. Это... изучать надо галактики. Нет, надо изучать галактики,
1: не говорите,
2: которые находятся очень далеко от Земли. Свет от них летит те же самые 13 миллиардов лет, и мы точности знаем, какие законы были в этих галактиках и звездах. Поэтому, если мы такой интервал охватываем правильно, то мы делаем предположение, что наши уравнения будут работать и дальше правильно.
1: У нас сюжет про уравнения, то есть про математику.
3: Какое гениальное открытие в науке совершил Николай Коперник? Сформулировал теорию, по которой не Земля, а Солнце находится в центре Солнечной системы. Правильно, в общем-то, но не с главного вы начинаете. С одного из выводов, который следует из его гелиоцентрической теории, пришедшей на смену геоцентрической. Коперник, послушайте особенно внимательно, отказался от объяснения движения планет по небосводу с помощью эпициклов. Вот что было гениально. А дальше значительное упрощение представления о небесной механике, науке о движении планет. Царственное Солнце, занявшее свое законное место в центре известного тогда мироздания. Расчищенная дорога и прямой путь к открытию закона всемирного тяготения. Именно здесь кроется загадка, почему великого Коперника не заметили современники. Даже всевидящее око цивилизации не обратило на него своего внимания, а путешественники продолжали прокладывать маршруты, ориентируясь по небесным светилам. Так что же это за эпициклы такие, самовольно вставшие по первоначалу во главу угла коперниканской революции? Возникли они в Древней Греции, чтобы объяснить неравномерное движение Солнца, Луны и планет в рамках теории Птолемея. Накрутили, навертели многое, причем отдельно для каждого из основных небесных объектов. Все они описывают в пространстве равномерные окружности, центры которых вращаются в противоположном направлении. Вдаваться в детали не будем, но все складывалось великолепно. Звездные карты даже мореплавателей устраивали, а их курс уже наперекор океанам прокладывали. Каравеллы Магеллана Землю обогнули, Колумб открыл Америку, и без разницы особо им было, что там в центре – Солнце или Земля. Яркий пример, что с помощью математики можно объяснить все и даже рассчитать не без пользы для дела. Она слишком величественна в своей абстракции, чтобы опускаться до грубых деталей физического мира. До Николая Коперника, к примеру, который осмелился разобраться,

0: разжаловать землю и возвеличить солнце в целях простоты вычислений. Неэлегантно поступил, недостойно. Кстати, много позже великий математик Жан-Батист Жозеф Фурье доказал, что сложные функции можно представить суммой более простых. Пусть их будет бесконечно много, столько, сколько в реальности не надо, но чем больше, тем выше конечная точность. С точки зрения математики, система мира Птолемея с Землей в центре мироздания превращается в систему Коперника, стоит функции, описывающие движение небесных светил, разложить на ряд Фурье. Но случилось это на рубеже 18 и 19 веков. Что ж, еще один пример всесилия математики в доказательстве любой абстрактной истины. Так было, так и осталось. И яйцеголовые мифотворцы современной космологии легко прикладывают математический аппарат к любым параллельным мирам, сосредоточение их до большого взрыва в одной точке, точки сингулярности и даже к целым гроздям вселенных. Мифотворчество неисчерпаемо.
1: Птолемей, на самом деле, действительно ощутил, это тогда вообще никому дела до этого не было. Там до Коперника это все жило, и никто и не возбуждался. А при Копернике начали возбуждаться сильно, так сказать, даже не при нем, а чуть позже, только потому, что это меняло принятую модель мира. Вот тут да, вот тут действительно мифы. То есть модель мира религиозная, она уже пришла в противоречие с познанием вот этого реального мира. И тут начался тарарам и скандал, и вообще какие-то религиозные ужасы там с наказаниями и прочее. Вот, но тут одно другому не противоречит. И, кстати, между прочим, очень хороший пример того же самого абсолютно, это вот этот несчастный 2012 год, который мы, значит, благополучно пережили.
2: А что там было?
1: А там история строилась именно вокруг того же самого. Астроном Майя просчитал, то есть они знали, что существуют разные циклы планет. Там планет Марс, который там цикл 780 дней или 730 дней. Но у них, вот опять то, что мы называем мифов, у них каждый цикл имел свое название. И вот в литературе даже, так сказать, по Майя, по мифологии Майя, это как бы разные божества. То есть божество. Что такое божество? На самом деле божества, вот в нашем представлении, это разные циклы планеты Марс. И вот когда было просчитано, что там планета Марс в одном из своих циклов там выходит из вот этой самой петли, вот это все современное сознание, которое куда более мифологично, начало преподносить как конец света. Майя про это не говорили ни слова. Поэтому вот сон разума творит чудовище.
3: Тем более, что предположение Коперника о том, что все вокруг центра Солнца вращается, является неправильным.
2: И Коперник имел проблемы с...
3: Это я не знаю. Я в то время не жил. Но я могу сказать, что на самом деле из тех же физических законов известно, что все в системе вращается вокруг центра масс. И центр масс находится не в самом центре Земли. Потому что есть планеты, есть Юпитер и так далее. Но все уравнения, которые используются уже, они, вообще говоря, точные. Но когда они применяются к физическим системам, они становятся немножко приближенными. И вот главная задача физика – это применить их таким образом, чтобы наилучшим образом описать систему наименьшим количеством уравнений. Вот для того, чтобы писать всю систему солнечную, нужен всего один закон Ньютона,
2: да,
3: теория тяготения. А что нужно было Птолемею? Колоссальное количество всяких поправочных коэффициентов, формул, вот коэффициентов рядов Фурье.
0: Ничтожно время между мглой, когда тебя не было, и мглой, когда тебя не будет. Но это время ослепительного света человеческой жизни.
2: Мы берем на себя смелость рассуждать примерно так. Если мы вдруг научились описывать эту систему существенно эффективнее, существенно проще, выразительнее и меньшим числом уравнений, то в каком-то смысле так оно и есть. Вот здесь мне видятся важные элементы интерпретации. Мы переносим математическую... Понимаете, математика и решение уравнения Ньютона происходит вот на этом листе бумаги. Планеты вращаются не на этом листе бумаги, а где-то там. В какой-то момент я силой мысли переношу вот свои представления отсюда туда и говорю, планеты именно так и вращаются. А есть ли действительно элемент интерпретации в связи математики и физики? И насколько он силен вот при далеких экстраполяциях, туда, в начало и в конец Вселенной?
3: Ну, на самом деле, нас наука научила следующему, что часто ответ зависит от системы отсчета. Там, одновременность событий, неодновременность и так далее. Поэтому... На самом деле, что такое система Птолемея? Это он выбрал за систему отсчета, точку отсчета, Землю. Коперник выбрал другую точку отсчета, систему отсчета, Солнце. И это оказалось гораздо проще. Вот представьте себе, что вы находитесь на корабле на бушующем море и пытаетесь описать движение камня на берегу. Это будет очень сложный процесс, потому что ваша система отсчета все время движется, и ваш этот камень будет совершать странные движения.
2: Джордано Бруно зря сгорел?
1: Он по скандальности характера пострадал.
2: Это само собой. Но если отбросить это и представить себе, что его сожгли только за убеждение, вы настолько релятивизм отстаиваете, что... готовы признать, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вращается вокруг Солнца? Это одно
3: вот
2: и то же или все-таки нет?
1: Это от наблюдателя зависит.
3: Это зависит от наблюдателя.
1: Согласна, да, абсолютно.
2: И ваша точка зрения, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
3: Еще раз. Это зависит от наблюдателя, который, если он находится на Земле и выбрал систему отсчета Землю, он будет видеть... одно.
2: Что, собственно, каждый день с нами и происходит.
1: Да, потому что вот майя, например, опять же, мои любимые майя, они вообще как бы брали, что для меня вообще полное потрясение, за точку отсчета галактику и центр галактики определяли, что вообще я не понимаю, ни как это можно было сделать, ни почему. Но реконструируя их модель, которую они выстраивали, совершенно четко понятно, что для них вот то, что является центром галактики, это было вот таким вот центральным элементом.
2: А центр галактики было тоже, где, да, например,
1: да.
2: Сергей Георгиевич,
1: да, тоже то же самое, да, и они вот размещали именно туда вот центр, вот в иной мир.
2: А называли это каким-то богом?
1: Да, называли это по-другому.
2: А сейчас мы с вами знаем, мы думаем, что знаем, что в центре галактики находится черная дыра,
1: да.
2: Она просто не называется именем никакого бога, но она там находится, там есть масса экспериментальных свидетельств.
1: Да, и там тоже какая-то дыра была, куда можно было попасть.
3: Ну вот, кстати, по поводу черных дыр и интерпретации. Различные интерпретации в разных системах отсчета. Если вы смотрите на наблюдателя, который издали смотрите на наблюдателя, который падает на эту черную дыру, он будет падать по вашим часам вечно. Если же вы сели вместе с наблюдателем, движетесь к этой черной дыре, то вы в нее упадете за конечное время. Это просто считается элементарно. Вопрос: попадет он в черную дыру или нет?
1: Он попадет.
3: Нет. Это с точки зрения далекого наблюдателя не попадет. А с точки зрения наблюдателя, который рядом с ним движется, попадет.
1: Обидно.
2: Я начну сейчас прибегать к помощи мифологического сознания и по следующей причине. Потому что, Сергей Георгиевич, вы меня смутили, мой разум, таким своим релятивизмом, таким крайней форме. Я задаю себе вопрос, если мы здесь, в Солнечной системе, уже все зависит от точки зрения, и падение на жалкую черную дыру может интерпретироваться так или наоборот, какой тогда смысл рассуждать о том, как родилась Вселенная, как она закончится, и как ветвятся эти гроздья Вселенных? Я записал ваши собственные слова, что их там много. Я даже не спрашиваю, насколько верифицируемо. Я спрашиваю, насколько инвариантно это рассуждение и такие выводы.
3: Ну, ученые стараются оперировать уравнениями инвариантными или форм-инвариантными относительно системы отсчета. Поэтому они уверены, что в любой системе отсчета они знают, как будет преобразовываться наша система при переходе в разные системы отсчета. И знают, например, что есть выделенная система отсчета во Вселенной, вопреки тому, что нас учили в школе, выделенная система отсчета есть. Это реликтовое излучение. фотоны, которые распределены по всей Вселенной, которые остались от Большого Взрыва. И
2: можно я сразу... Вы сейчас продолжите. Но я поймаю вас сейчас на том, в чем вы не сознавались. Я пытался вас прижать к стенке, так очень деликатно, и спросить, что происходит при смене парадигмы. И вы сказали, ну вот, например, теория относительности. Она сменила механику Ньютона, но сама-то она типа вот уже есть. Но как раз теория относительности говорила, которая больше 100 лет, как мы с вами отметили, как раз теория относительности говорила о том, что выделенной системы отсчета нету. Вы сейчас прямо признаете, что таки есть. То есть и тут мы каким-то образом отвергаем часть того, что 100 лет вроде бы все знали и экспериментально было проверено.
3: У меня
2: путаница в голове.
3: Объясняю. Мы не совсем отвергаем. Потому что... скажем, в нашей галактике, которая не расширяется, и где можно забыть про существование этого реликтового излучения, вот там действуют обычные законы физики, которые мы можем использовать. И тогда уж я скажу еще одну вещь. Мы привыкли, что тело, если его, так сказать, не трогать и не действовать никакими силами, оно движется прямолинейно и равномерно бесконечно долго. Вот если это тело находится вне скоплений галактик, где-то там вот в расширяющей Вселенной, то оно постепенно останавливается.
2: По причине?
3: Из-за того, что расширяется пространство.
2: Вот если пространство его как бы обгоняет?
3: Ну, можно считать, что так, да. И нам это трудно представить. Я думаю, ни одному человеку в этой студии невозможно представить, как пространство расширяется, и мне тоже. Но я знаю уравнения, и я знаю, что они хорошо работают во всех областях, и считаю, что это тоже так.
2: А если у меня есть проблема в интерпретации этого уравнения, то это моя проблема. Уравнение не виновато и потрясающим образом имеет отношение к устройству Вселенной. Еще всего один сюжет, и все.
0: Масштабность в мыслях ценилась всегда. Недаром сетуют. Закопался в деталях, погряз в мелочах. А вот этот масштабно мыслит. Кого уважают больше? Вопрос явно риторический. И до того грандиозный, что как-то стыдно напоминать о том, что все хорошо в меру. Все же рискнем. Представьте, мы окинули мысленно, с помощью различных телескопов, даже взглядом, коснулись расстояния, по крайней мере, в 1,5 десятка миллиардов световых лет, где не то что звезд, галактик не счесть. И главное, в этом беспределье нам не ясно. Во многом разобраться надо, но тесно нам в мироздании. Подумаешь, ставший привычным мир, должны и параллельные существовать. Утверждение явно лишь постулировано, но уже и рассуждения, и математики вокруг них пруд пруди. Отправили радиотелескоп «Астрон», изумительный прибор, кстати, искать внеземную жизнь. Не нашел. Обидно. Но зато вместо нескольких десятков так называемых кандидатов в черные дыры обозначил немало объектов в качестве черных дыр реальных. Отсутствие вести от инопланетян разочаровывает, конечно, но наука могла бы заслужить похвалу за реальные подступы к разгадке тайн самых загадочных из известных объектов. Право, наука? Нет. «Мало!» – воскликнули масштабно мыслящие личности. «Надо к нам кротовые норы присовокупить. Доказательств, правда, не собрано, зато перспективы какие. Из галактики в галактику шастать, как в соседний гастроном. Шутка, конечно, не очень уместная, но право же. Нельзя, чтобы мечта, которая, конечно же, должна опережать реальность, но не убегать от нее за сотни тысяч световых лет, пользуясь терминологией сегодняшнего разговора. А вот то, что одной Вселенной нам уже недостаточно, наводит на мысли. Впрочем, лучше помолчим. Но гроздья Вселенных. Давайте полюбуемся на их электронные версии. Сделаем паузу и угомонимся хоть на время. После тайм-аута, надеемся, вы успели прийти в себя, напомним, за всем, о чем только что говорилось выше, стоит великая наука математика. На ее языке многое можно объяснить, но не дает ли она иногда сбои в этом своем всемогуществе? Вернее, не язык, естественно, а его слишком уж всеядное применение. Мы это к тому, что в обыденной жизни часто бывает. Поговорили, договорились, а реальность все по-другому повернула. Математика, конечно, выше обыденности и, как жена Цезаря, выше подозрений. Но ведь великолепно объяснила она геоцентрическую систему мира Птолемея с Землей в центре мироздания. Будем надеяться, что такого не повторится. Ни с кротовыми норами, ни с гроздями вселенных, ни с параллельными мирами. Их почему-то особенно жаль.
1: Получается подмена понятия, опять возвращаясь к мифу. Вот скажем, для чего создавалось описание модели мира? То есть пусть древним языком, пусть современным языком, это по-любому модель мира. И вот она создается для того, чтобы человек, живущий там, в том реальном времени, в этом, в том, там, в каком угодно, чтобы он мог выживать в этом времени. Выживать, продлевать свою среднюю продолжительность жизни, единственный критерий прогресса, там, выстраивать свои какие-то там интересы и прочее. Поэтому на самом деле вот эти все модели мира, которые уже отработаны и существуют, они имеют, ну, как бы обратный эффект. То есть я построил вот эту модель мира, но я знаю, что в ней, ну, говоря там примитивным языком, вот я дойду там, три дня буду идти, найду, не знаю, какую-то еду, посею не знаю что, соберу, съем, убью животное, которое пробежит, покормлю детей, и у меня будет дальше потомство. Вот современная модель мира в математике и все, она тоже нам дает, да, мы выживаем, там можем улететь на ракете, там не знаю куда, вот, но не в другую галактику. А вот то, что предлагается и вдруг выходит в какое-то сравнение с мифологиями, что есть там, не знаю, дыры, коридоры, не знаю что, это гипотезы. То есть на самом деле, если у человека нет фантазии вот из имеющихся кубиков складывать разные конструкции, то на самом деле ему никуда не вырулить. И вот никто не знает, то есть и как, выстраивая вот эту вот фантазмагорическую картинку из кубиков, потом человек начинает ее доказывать, есть она или нет. И вот это вот нормальный путь науки. И ничего плохого в этом, по-моему, нет.
3: Но на самом деле, вот зачем нужна фундаментальная физика вот именно в этой области? Зачем нужно думать про кротовые норы, про устройство черных дыр? Вот представьте себе, что сейчас наука предсказывает, что Вселенная, в той, в которой мы можем существовать, она продержится, проживет так, ну, 40 миллиардов лет. Дальше все постепенно остынет, и человечества не будет. Можно сказать, ну, 40 миллиардов – это уж большая цифра. Да, мы не доживем. Но, с другой стороны, возникает очень такой философский вопрос. А зачем тогда все? Зачем мы что-то делаем? Зачем мы живем, если все равно в конечном итоге наша цивилизация исчезнет? И вот с точки зрения физики ищут способы, в частности, каким образом продлить существование цивилизации вечно. Ну, например, может быть, в черные дыры, оказывается, там есть стационарные или квазистационарные орбиты, в которых может находиться, скажем, Земля, и достаточно тепло.
2: Оказывается, это математический результат. Результат, да, это есть такое решение некоторого уравнения. Да? Да. И его устойчивость – это тоже результат математического анализа.
3: Да, и, конечно, проверить мы этого не можем, потому что из черной дыры выхода нет.
1: И возможности туда долететь с Землей нет.
2: Ну, это, нет, но это мы за сколько миллиардов лет решим, доберемся.
3: Да, да. С кротовыми норами или норами тоже самая ситуация. Они сейчас считаются неустойчивыми, в них очень много проблем. Придумать устойчивую кротовую нору очень сложно.
2: Устойчивая, значит, как только она образовалась, тут же схлопывается, да?
3: Да, именно. Но если удастся это сделать, то я считаю, что это один из путей выхода цивилизации на, так сказать, чтобы продолжать существовать.
2: Сергей Георгиевич, да. Параллельные и другие вселенные есть?
3: Слово «параллельные» мне не нравится, потому что...
2: Любое слово, беру его обратно, беру и совершенно не настаиваю, заменяю его на любое слово,
3: хорошо,
2: которое вы подсказываете.
3: Другие вселенные, я уверен, что есть. Сейчас я поясню, почему. Часто задается ехидный вопрос, ну а где же они тогда? Почему? Где же они существуют? На этот вопрос ответить, конечно, пока нельзя. Но контрвопрос такой, а где существует наша Вселенная? Ну, наверное, там же и остальные. Я не ответил на вопрос, но, тем не менее, и с нашей Вселенной тоже не очень ясно. Теперь, почему я уверен, что существует много Вселенных с большим количеством законов в этих Вселенных?
2: Что значит с большим количеством? То есть упорядоченных, правильно организованных?
3: Разные законы. Масса электронов разные. взаимодействие между электромагнитное другое в других вселенных. Почему? Потому что уже где-то 1950-60-е года выяснилось, что некоторые физические параметры, ну, например, масса электрона, они не могут сильно меняться. Если масса электрона, которая в 2000 раз меньше массы протона и основных частиц, лишь втрое увеличить, все, распада нейтрона не будет, и это приведет к отсутствию атомов и так далее. Это был первый шаг. Потом открытий таких было все больше и больше. Это называется тонкой настройкой параметров Вселенной. И, ну, например, нейтрино, которые взаимодействуют крайне слабо. Они могут пронизать нашу Землю, не заметив. Что произойдет, если, скажем, нейтрино будет в 4 раза, в 2 раза интенсивнее взаимодействовать с веществом? Ответ простой. Солнце наше будет жить в 4 раза меньше. То есть оно бы умерло 2,5 миллиарда лет от роду.
2: Мы бы с вами не успели поговорить.
3: И мы бы не существовали. Да. И так во всем.
1: Вот опять вопрос наблюдателя. Потому что если наблюдателями являемся мы, то мы наблюдаем то, что есть. И вьем себе гнездо в том, что есть.
2: Мне кажется, что в этом вы согласны.
3: Ну, да. Трудно отрицать сказанное. Но то, что есть другие все, это доказывает, с моей точки зрения, что существуют другие вселенные, которые, в котором жизни не так повезло. И в них законы другие. И, следовательно, там они никаких сложных структур не образуются, нет жизни.
2: Там хаос, с которого мы начали.
1: Это как мы считаем, что там хаос, а там может быть другая самоорганизация.
3: Нет. Там есть и вселенные хаотические, и есть другой самоорганизации, и, возможно, есть похожие на нашу вселенную, где тоже в телевизионной аудитории сидят люди, немножко другие. То есть, я бы сказал, непрерывный набор различных свойств осуществляется все время. У вселенной, вселенные рождаются все время.
2: Я предлагаю нам и всем ценить тот набор,
1: который дали.
2: С которым нам удалось и суждено было родиться, и вроде получилось совсем даже неплохо. Галина Гавриловна Ершова и Сергей Георгиевич Рубин. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет, Виталий, лаборатория научных видео. С Новым годом вас, во-первых, ну и во-вторых, конечно же, я счастлив, что мы продолжаем наши регулярные стримы по средам и субботам. Мы – это проект лаборатории научных видео и проект anthropogenes.ru. Вместе мы – научная станция. Выходим с вами на связь, чтобы узнать много интересного, много нового и, может быть, задать какие-то вопросы. Естественно, второй ведущий – Александр Скалов. Саш, привет.
2: Привет, Виталий. С Новым годом, друзья. И я хочу напомнить, что мы выходим действительно по средам и субботам в разных форматах. Один из этих форматов называется «Постскриптум». Это ситуация, когда наши спикеры форумов «Ученые против мифов» отвечают на те вопросы, на которые они не успели ответить в рамках форумов. Понятно, что там время ограничено, и зрители потом пишут много комментариев, например, под видео доклада на YouTube. Вот мы выбираем некоторые из этих вопросов, в том числе там острые, сердитые, недовольные, передаем их нашему докладчику, и дальше он отвечает на них в прямом эфире, а также на те вопросы, которые вы уже задаете непосредственно в чате во время эфира. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Василий Новиков, руководитель отряда Объединенной Смоленской экспедиции на территории Гнездовского комплекса, начальник отдела археологии компании «Энерготранспроект», научный сотрудник Института антропологии и этнографии РАН, автор блога «Дневник занятого археолога». А главное для нас, что он выступал на форуме «Ученые против мифов 11», это еще 2019 год. Тема «Могла ли в древности существовать сверхцивилизация?» Тема такая интересная, вопросов было много, комментариев под видео там было под 3000, по-моему. И вот сегодня Василий будет, так сказать, отдуваться в некотором роде, отвечать на вопросы. Но прежде мы сделаем несколько объявлений, я попрошу Виталия начать. Традиционно.
1: Как всегда, да, впервые в этом году я предлагаю вам поддержать нас, как вы можете это сделать. Во-первых, естественно, поставить лайк этому видео, стрим, я надеюсь, будет огненный. Не забудьте подписаться на канал, если вдруг вы еще не подписаны. Подписывайтесь сразу на два или даже на три канала. У нас три канала. Лаборатория научных видео, anthropogenes.ru, научная станция. Все это источники очень интересной информации. На мой субъективный взгляд, конечно, но надеюсь, вам нравится то, что мы делаем. Ну и, конечно же, можно задавать свои вопросы в чате. Чем больше активность в чате, тем тоже лучше для нашего канала. И не забывайте о том, что поддержать можно материально. Для этого есть и суперчат, и ссылка, которая имеется в описании. Также и у двух проектов есть свои странички на Патреоне.
2: Да, а кроме того, я напоминаю, что в новом году, как и раньше, мы будем в конце каждого стрима просить наших гостей выбирать лучшие вопросы. Авторы двух лучших вопросов у нас получают призы. Обычно это футболки, но сегодня это будут не футболки, а наш гость Василий Новиков предоставляет для подарков две замечательные редкие раритетные книжки. Одна из них – сборник статей «Усадьба 10-11 веков в Людином конце средневекового Новгорода». Вторая – каталог выставки «Культурный мост из прошлого в настоящее». Обе книги, ну, одну из них Василия попросим показать в кадр, чтобы все заценили, что книжка вообще солидная.
1: О, какая красивая.
2: Да, очень маленьким тиражом выходила, больше вы ее нигде не достанете. Вот, а я хочу сказать, что гость нашего предыдущего стрима еще прошлого года, Павел Селиванов, выбрал авторов лучших вопросов. Ими оказались Тимур Воронков с вопросом, как изменится или не изменится размер Земли на масштабе миллиардов лет. И Сергей Соколов с вопросом, смотрел фильм, где Лаломов убедительно доказывал катастрофическую природу пород и рельефа Крымского полуострова. Вот Тимур Воронков, наш постоянный зритель, и Сергей Соколов, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате нашей трансляции, и узнаете, как вам получить футболки форума ученых против мифов. А вы, друзья, готовьте ваши острые вопросы, чтобы выиграть замечательные книги. И теперь я с радостью передаю слово нашему гостю. Ну, то есть мы сейчас пойдем по вопросам. Соответственно, я сейчас зачитываю первый вопрос. Вопрос от зрителя под ником T-Combo, если я правильно прочитал, который спрашивает, почему столицу Золотой Орды не могут найти? Ведь по тем временам это мегаполис был, должно быть много следов.
3: Ну, во-первых, здравствуйте, все, кто присоединился к нашему стриму. Очень приятно еще раз участвовать в этом проекте и ответить на острые вопросы. Вопрос номер один, который был задан про Золотую Орду, и последующие, я как бы отвечу очень кратко, чтобы просто сориентировать человека, куда нужно смотреть, когда он пытается задавать такие вопросы. Ну вот первый слайд можно включить. На самом деле столица Золотой Орды найдена. Она хорошо локализована, она находится на расстоянии 130 километров от современного города Астрахань.
4: Мне нужно дать буквально полторы секунды, чтобы я его подключил. Вы пока рассказываете, имейте в виду, что такая картина.
3: Это объект, который исследуется уже не одно десятилетие. Это очень крупный памятник, действительно грандиозный город. То есть с точки зрения ядра города с кварталами, это около 10 квадратных километров. А если учитывать и некие усадьбы, то примерный подсчет там доходит, по-моему, до 36 квадратных километров. Более того, то есть он археологически исследуется постоянно, и у него археологически есть название селейтерное городище. Вот на фотографиях вы видите процесс раскопок. Это две фотографии справа вверху и слева внизу, да. И если смотреть на то, как этот объект еще популяризируется с точки зрения археологии, там есть замечательное ядро с реконструкцией того, как выглядел сарай Бату. И он там просуществовал очень долго, огромные следы материальной культуры. И я бы хотел даже ответить еще одному спрашивающему, а как же, где же следы материальной культуры монголо-татарского ига? Ну, я скажу так, следы разрушения вследствие нашествия монголо-татарского очень хорошо фиксируются по древнерусским средневековым городам. Яркий пример тому, ну, например, Ярославль. То есть и раскопки Ярославля или Старой Рязани, например, где сохранились и погребения от убитых, и слой пожарища, и сокрытые в момент штурма вклады и так далее, и так далее. Давайте к следующему короткому вопросу перейдем.
4: Александр, так, какой?
2: Давай напомним вопрос. Я сейчас зачитаю. Следующий вопрос от того же, кстати, автора. Почему камень, а не дерево или кость, стали первым и важнейшим материалом для человечества? Кто-нибудь изучает остатки деревянных орудий труда? Да, вопрос такой, кстати, да.
3: Вопрос очень интересный. Я, на самом деле, попрошу тоже включить следующий слайд, который был. Я этот ответ на вопрос сделаю в контексте близкого времени, к которому я занимаюсь, и скажу, да, деревянные орудия или средства производства, конечно, были. Их не так много, потому что если вот мы наберем культурный слой Новгорода Великого, там 10-го, начало 11 века, то мы можем там встретить похожие на наши орудия труда даже отчасти, ну, например, деревянные киянки, ну, кто их не знает, да, то есть молоток деревянный, которым забивались какие-то деревянные части для при постройке там домов или каких-то конструкций. Конечно, есть еще более интересные вещи, вот в частности, то, что представлено на слайде, это наковальни деревянные. Более того, есть еще даже совсем любопытная находка, это литейная деревянная форма. Если говорить вообще в контексте исследования жизни человечества, да, то есть какие орудия труда с точки зрения археологии попадаются и какие материалы использовались, то, безусловно, деревянные предметы были. И те археологические памятники, которым повезло, в которых есть мокрый слой, то есть слой, где доступ кислорода ограничен, то есть в водяной среде сохраняется очень хорошо органика. И вот этим памятникам повезло, там сохраняются деревянные орудия. Но тут что называть еще орудием? То есть, ну, деревянный лук – это тоже орудие, только не производство, а добыча пропитания. И такие предметы есть. Их, конечно, очень мало, потому что, безусловно, дерево – это самый подверженный распаду материал. Но предметы из камня, предметы из кости, наконечники, они все так или иначе насаживались на какие-то деревянные ручки, они являлись составной частью вот этих орудий, и они попадаются. И это прослеживается на всей период всей истории жизни человечества, ну, вплоть до сегодняшнего момента. То есть мы знаем, опять-таки, те же деревянные киянки. Давайте дальше.
4: Угу. Дальше, и следующий, Олег. Следующий вопрос от человека, который подписался, Олег З. И он спрашивает: интересно, но все же, как построили пирамиды и почему так хорошо сканируют все подземные объекты, а в пирамидах до сих пор открывают все новые камеры?
3: Ну, я бы к этому вопросу добавил еще несколько вопросов, которые прозвучали от комментаторов. То есть один вопрос прозвучал по поводу, не ошибся ли я, говоря о том, что сканер лазерный позволяет увидеть под джунглями пирамиды и постройки, и не радар ли, и ряд вопросов, которые связаны вот с этим, вот этими современными методами в археологии, которые позволяют нам узнать несколько больше о том, как жил человек, об историческом ландшафте, где жил человек, и формировались разные культуры разных эпох, то есть от эпохи бронзы, там, эпохи камня до современности. Так вот, нет, я не ошибся, это не радар. Вот, радар используется как раз к вопросу о том, что же там увидели в пирамиде. Надо очень четко делить все эти вещи. То есть разные методы используются для разных вещей. Для чего используется лазер? Лазерный сканер, вот на первом слайде очень хорошо видно, этот слайд номер 3, да, очень хорошо видно, как это все работает. Ну, представьте себе, значит, подвешивается такая лазерная крутящаяся голова, которая очень быстро-быстро-быстро испускает много-много импульсов в разные стороны. Испускает она их 360 градусов, но 180 падает на землю. Вот когда эти импульсы в большом количестве падают на землю, то эти тоненькие лучики за секунду, их там может быть 30 тысяч, 60 тысяч и больше, и в разы больше, зависит от лазера, в данном случае это не важно. Так вот, в процессе вот этого испускания лучей какое-то количество попадает на листву, на стволы деревьев, а какое-то доходит до земли, что-то падает на травинки, что-то на камешки, что-то на какие-то объекты, что-то падает на землю. Вот когда... И в результате получается огромное облако точек. То есть оно миллионными точками исчисляется. Вот если мы работаем с джунглями, например, как работают современные археологи там, в Мезоамерике, и российские археологи, и европейские археологи, американские, конечно, археологи, они вообще не мыслят свою работу без лазерного сканирования. И вот это облако точек, благодаря математическим методам, оно может быть очень четко классифицировано. То есть вы можете отделить землю от травы, от кустов, от деревьев. Чем больше у вас препятствий на пути этих лучей, тем меньше точек доходит до земли. Но, тем не менее, вот в условиях джунглей этих точек может быть 3-5 на квадратный метр. В условиях, например, работы где-нибудь на открытой местности, этих количество точек там может быть 50, 60, 80, 100 точек на квадратный метр. И вот все, что попало в поле зрения этого лазера, в ходе этой классификации, можно выделить и построить так называемую ландшафтную модель или цифровую модель рельефа. Она по-разному отображается, она имеет разные виды обработки, получаются разные виды картинок, которыми работает археолог. И все, что в ландшафте каким бы то образом выделяется, пирамида, курган, который возвышается там на 5, 10, 15, 20 сантиметров, западина, яма, канава, пахотное поле, борозда от пахотного поля, военные объекты, фортификации, постройки, фундаменты. Вот все, что хоть как-то выделяется в ландшафте, оно будет на этой карте видно. Это первый большой метод. Он очень важен, особенно с точки зрения того, что у вас большая часть территории, где жил человек, это касается европейской части России, например, закрыта лесом. Можно следующий слайд? Вот, в качестве примера, как это выглядит, да? Соответственно, вот посмотрите верхнюю картинку. Вот это облако точек с землей, это левая верхняя картинка, и лес, который классифицированный. Разные цвета, разная высота. Справа картинка верхняя – это разрез, который получен уже по этим точкам. То есть очень хорошо виден ландшафт и очень хорошо видны деревья. И когда вы работаете, вы можете все это убрать. А внизу, ну, пример такого удачного использования в России, да, в частности, в европейской части, вот под Смоленском, слева картинка текущего состояния объекта, это курганная группа очень большая, а справа это то, что находится под лесом. Если эти картинки соединить, это будет один и тот же участок. Это то, как работает вот это лазерное сканирование. Когда мы говорим о пирамидах, с помощью лазера мы увидим внешнюю картину пирамид. И, опять-таки, вспоминая вопрос одного из комментаторов, на какую глубину просвечивает метод. Вот метод этот не просвечивает ни на какую глубину, он дает рельеф. А есть методы, которые дают глубину. Вот это методы так называемой современной геофизики. Это магниторазведка, электроразведка и георадар. Вот чтобы понять, что внутри содержит культурный слой, мы используем уже другие методы. Они по-разному используют грунт, то есть то, что находится под землей, и по-разному дают картинки. Это не идеальная картинка, когда вы возьмете, пробежите с каким-то прибором, и у вас прям идеально видно точные контуры объектов. Это всегда... это аномалии всегда, это требует комплексирования методов. Поэтому археологи, вот это слово комплексирование я использовал, это сочетание, если говорить по-русски, это сочетание методов, которые позволяют дешифровать, что находится внутри. Почему в тех же пирамидах в недавнее время стало возможно проведение подобного рода работ? Потому что приборы, они имеют свойство, во-первых, а, уменьшаться, б, улучшать свои показатели, потому что мы все-таки эволюционируем, и улучшается наша техника. И пирамиды, например, одну из известных пирамид, ее просвечивали с помощью робота. В ряде случаев выпускали туда специально вот такого на колесиках робота, который делал вот эту работу. С другой стороны, вы должны понять, ну, пирамида, она все-таки имеет некую пирамидальную структуру. Не всегда возможно используя там старую методику, старые приборы, какую-то вертикальную съемку. Сейчас появилась возможность, эти методы, которые требуют, например, раньше требовали только хождение ногами с этим прибором, их сейчас поместили на дрон. Вот, ну, теперь магниторазведка, ее можно теперь делать с дрона. Раньше только с земли человек ходит или везет тележку, а теперь, пожалуйста, с дрона. Повесили, полетели. Это дает существенно больший диапазон возможностей по исследованию объекта. Поэтому каждый раз крупные объекты, ну, в частности, пирамиды, они требуют, я думаю, каждый раз нового подхода, дополнительных исследований, тем более, что они вызывают такие вопросы. Вот, ученые всегда стараются использовать эти методы для того, чтобы не просто изучить их. Вы должны понимать, что этот метод используется для того, чтобы мониторить ситуацию. Есть ли внутренние нарушения конструктива? Хорошо ли ведет ли себя там каменная кладка, не появились ли трещины. Эти методы используются не только в археологии, они хорошо используются в криминалистике, они прекрасно используются в строительстве для аналитики, например, конструктива мостов и прочих вещей. Они используются широко вообще в производстве, то есть и при поиске нефти, и при строительстве атомных электростанций и так далее. Давайте следующий вопрос.
4: Даем. Но сначала говорим спасибо Александру, который прислал нам большой донат и поддерживает наш стрим. Спасибо, друзья, за это. И с Новым годом нас поздравляет Серж Любомудров. Спасибо огромное, Серж, регулярный наш подписчик и зритель канала. Спасибо за поддержку. И вопрос от Ильи Фрихмана. Первый век нашей эры – Рим. Водопровод, канализация, красивая архитектура из камня. Десятый век нашей эры – Русь. Деревянные домики, пожары и навоз. Почему более древняя цивилизация выглядит более современной, чем позднее?
3: Интересный вопрос. Я, пожалуй, во-первых, адресую автора этого вопроса к более ранним стримам и фильмам, которые обсуждались, то есть строительство в античную эпоху, строительство в Египте. Объясню, почему Русь так вот интересно отображена именно в деревянных постройках. Вообще, человек, и это очень хорошо прослеживается в различных археологических культурах, использует тот материал, который наиболее удобен, прост в обработке и доступен. Безусловно, на территории европейской части лесной зоне Руси дерево – это самый простой и самый доступный материал. Более того, как ни странно, хотя мы считаем, что дерево не долговечный материал, но если вы, например, побываете в таких замечательных открытых музеях, как Витославлице, вы увидите там деревянные церкви, или пойдите в Архангельск, в Архангельскую область, вы увидите там деревянные церкви 16-17 века, которые столетиями стоят и являются прекрасными образчиками не только архитектуры, но и бытовой жизни человека. То есть дерево очень удобный материал для строительства. Более того, есть нюансы по, как ни странно, добыче камня. У нас в лесной зоне такая вещь, как каменоломня, крайне редко расположена. То есть для того, чтобы добыть камень, нужно затратить очень много усилий. А дерево не нужно тратить усилий. Поскольку вы, и это связано с экономическим развитием той же Руси, был определенный способ хозяйствования, да, врубался лес, зола использовалась для того, чтобы удобрить эту землю, лес у вас был в избытке, соответственно, и дома вы строили таким образом. Плюс, в чем нюанс? Отапливание. Система отопления, как таковая, на Руси отсутствовала. Отапливали при помощи очагов, открытых, закрытых, разных. А если вы попробуете, поставите свой собственный эксперимент и попробуете себя зимой, например, согреть при помощи костра в каком-нибудь каменном здании, вам будет это немножко затруднительно. Поэтому в раннем средневековье, в период становления государственности, там, 10 веке, там, 9 веке, да и в более позднее время, камень на Руси – это очень сложная постройка, связанная именно с культовыми постройками. То есть это церкви, они к нам приходят с принятием христианства, они являются маркером высокого социального статуса, высокой социальной иерархии, даже не населенного пункта, а конкретного князя и каких-то крупных городов, крупных центров. А вся остальная инфраструктура очень удобна именно как раз с точки зрения дерева. Хороший пример — Новгород Великий. Да? То есть долгое время, вплоть до, не знаю, до современности, использовались деревянные мостовые. Потому что деревянная мостовая проще в переустройстве. Бросили настил, он за несколько лет износился, бросили следующий настил. Поэтому, например, в Новгороде имеется 8-метровый слой, стратиграфия, так называемый, разрез, где эти настилы маркируют не просто развитие города, но еще и каждый временной промежуток, когда он формировался. А почему в Греции получилось так, что у них появились и водопроводы, и все остальное раньше, но и греческая цивилизация, она несколько раньше, и камень у них гораздо более доступный материал для строительства. Да и климат немножечко другой. Вот так отвечу на этот вопрос.
2: Спасибо. Вопрос. Сначала нас поздравляет с Новым годом Максим Песцов. Спасибо, Максим. Вас тоже поздравляем. И дальше такой длинный вопрос от Ксении Диметри Целест, наша постоянная зрительница, которая спрашивает. По мнению альтернативщиков, Атлантида находилась в Атлантическом океане. Одним из доказательств, подтверждающих ее существование, они считают, что пирамиды, как форма для культовых сооружений, не могли возникнуть самостоятельно в Мезоамерике и в Египте. Значит, это знание распространилось после ее исчезновения. Что вы на это скажете?
3: Прелесть какая. Давайте я отвечу следующим образом. Значит, приведу вам контраргумент. Вот пирамиды, распространение, все прекрасно. Курганные могильники. Курганы. Вообще форма, которая... вообще, мы все знаем, что человечество имеет традицию хоронить своих умерших разным образом, и как раз археологи в большинстве своем исследуют вот эти погребальные памятники и формируют наше представление о материальной культуре. То есть то, как человек хоронил себе подобных, отражает его материальную культуру, духовную и так далее. Брошу вам воду на мельницу. Вы понимаете, сферические курганы, земляные насыпи, распространены на значительные тысячелетия и по огромной территории. эпоха бронза, какая-нибудь культура колесниц, средневековая Русь X века, северо-запад Руси вплоть до 13-го, европейская зона, и все курганы, курганы, курганы. С разным видом заполнений. Тоже, на мой взгляд, ужасная загадка. Наверное, было что-то, откуда брали какую-то, значит, бумажку, и мы писали, хоронить надо обязательно под земляной насыпью. Вот. И, видимо, тоже кто-то один это все придумал и везде бегал и распространял на протяжении тысячелетий. По поводу пирамид. Пирамиды – это действительно очень интересное явление. Оно, конечно, имеет очень широкую географию. Но дело в том, что представления в каждой культуре формировались собственным образом. Никто не избегает контактов между Мезоамерикой, в частности, культурой майя. То есть, ну, нужно понимать, что когда у нас были деревянные постройки X века, культура майя строила пирамиды. И переклички не произошло. Как ни странно, да, при этом пирамиды не появились в европейской культуре, да, в этом же средневековье, опять-таки, ну, не произошло пересечения. Все обязательно смотрят на очень удаленную историю и конкретно на Атлантиду. Ну, что по поводу Атлантиды? Атлантида, как уже задавался вопрос, она должна быть как-то локализована и найдена. Поскольку наши, значит, коллеги из смежных дисциплин, в частности те же геофизики, занимаются тем, что очень подробно исследуют различные ископаемые разными методами, они очень хорошо пробороздили все океаны на предметах в поисках этих самых ископаемых. Так вот, если бы они, когда они находят какие-то необычные объекты, в частности, затонувшие города, затонувшие какие-то, я не знаю, суда более мелкие, они всегда об этом информируют. У нас есть достаточно подробная карта залегания вот этих пород на глубине мировых океанов и в более близких зонах, там, Средиземноморья, потому что я в последнее время слышал, что Атлантида где-то в Средиземноморье утонула. Ну, то есть для меня это, в принципе, не важно, где она утонула, можно и так, и сяк. Ну, где удобнее. Мне вот в Средиземноморье больше нравится, там тепло. Вот, и раз она уж там утонула, то ее бы каким-то образом очень хорошо локализовали. Почему? Потому что на самом деле, если вы обратитесь даже к самому простому способу исследования, доступному каждому человеку, это, например, те же спутниковые снимки Google, да, которые в доступе есть вообще у всех. Вы должны понимать, что у тех же археологов и исследователей есть более серьезный инструментарий, но тот же лидар, лазер. Если вы думаете, что он не видит под водой, вы ошибаетесь. Плюс есть совершенно замечательная технология по поиску, это эхолокация, которую тоже никто не отменял. И археологи, как и другие люди, вот эти затонувшие города, особенно в прибрежной зоне, это очень хорошо известно в Турции, это в Греции хорошо спрятано. Если смотреть на нашу территорию, Тамань – прекрасный пример затонувших объектов, которые исследуются разными методами. Они очень хорошо видны.

0: сложно.
1: Форма.
0: Да, то есть... помимо формы, да, но просто с формой больше всех. Все обращают внимание на форму, а не на внутренний конструктив.
1: Начиная от того, что мезоамериканские пирамиды, они вообще-то не погребальные сооружения, да, в отличие от египетских, ну и так далее. Так, едем дальше. Вопрос от Данилы Панова. Допустим, современная цивилизация внезапно закончится. Цивилизация начнет отсчет с нуля. Что примерно предстанет перед археологом современного типа через несколько тысяч лет при раскопках?
0: Хорошая фантазия. Но, знаете, я бы в первую очередь спросил, а как мы погибнем? Если мы погибнем вследствие удара какого-то небесного крупного тела, сопоставимого размера, я не знаю, с Луной, то, наверное, будущим археологам ничего не достанется, потому что Земля изменит некую форму, верхний покров будет уничтожен, и мы вряд ли что-то найдем. Хотя, если все-таки вот это вот перемешение вот этих вот культурных слоев, которые сформировало человечество там за многие тысячелетия, наверное, от нас даже в этом случае останутся сплавы, особенно сложные сплавы, которые в результате крупного взрыва и крупной катастрофы всегда, навсегда запечатываются в тех же каменных остатках. То есть это, может быть, археологи не Землю, которые будут исследовать, которые будут пространство окружающее вылавливать метеориты, исследовать их, они смогут найти вот эти вот сложные сплавы, которые не характерны для образования во Вселенной. Но это я слишком углубился. А если говорить о том, что мы погибнем, ну, в какого-то локального катаклизма, я за локальный катаклизм, ну, например, какая-нибудь грандиозная война или тотальная эпидемия. Давайте тотальная эпидемия, сейчас это модно. Значит, вот человечество вымерло, и идут тысячелетия. Я сразу маховик запущу времени, потому что 100, 200, 300, даже 1000 лет неинтересно. Нужно тысячелетие. Безусловно, от объектов городской инфраструктуры, которую мы сейчас видим, ничего на поверхности не останется. То есть любой материал, бетон, не знаю, металлические конструктивы, они все, конечно, безусловно, будут уничтожены. Они рассыпятся под действием воды, воздуха, ветра и формирования природных каких-то явлений, то есть землетрясения и все остальное. Но, значит, что достанется археологам в Земле? Ну вот, например, точно то, что переживет, это, например, ракетные шахты. Ракетные шахты глубокого залегания, откуда ракеты взлетают, они так изолированы, что их можно будет обнаружить очень легко. Более того, если бы я был археологом сильного будущего и захотел проверить, то, конечно, в первую очередь я бы запустил сверху тот же лидар, чтобы посмотреть изменения вот этих ландшафтов. Будут хорошо видны дороги, будут хорошо видны измененные бассейны рек, будет хорошо видна, даже слабо, все равно будет видна архитектуры городов, потому что человек воздействует на ландшафт очень сильно, и это очень будет заметно. Хороший пример, ну не знаю, какие-нибудь античные постройки, разрушенные практически до основания, но все равно они изменяют ландшафт вокруг. Останутся огромные карьерные выработки, которые являются местом добычи полезных ископаемых для того, чтобы производить что-то. Безусловно, останутся какие-то подводные объекты, которые сейчас есть. Например, ну вот кабели, которые находятся под водой в специальных кофрах, они точно останутся. И когда мы будем исследовать это при помощи современных методов, той же геофизики, более раскрученной, мы обязательно столкнемся с этими аномалиями. Но есть еще более простой способ. Можно взять, а я думаю, археологи будущего будут иметь возможность работать площадями, глобально и очень тщательно, можно взять химический анализ почвы. Во-первых, если мы все одномоментно выверим, то в зоне активного вымирания человеческой расы в почве все равно останется след от человеческого тела и будет определенный химический состав этой почвы. А там, где мы совершили всякие нюансы, связанные с загрязнением, с выбросом каких-то переработок, каких-то сплавов, в конце концов, замусоривание, то там будет совершенно другой, отличный от чистого природного фона набор химических элементов и других сочетаний. Самое главное, что останется от нас, это грандиозная свалка. И ее, я абсолютно уверен, будет видно и она будет попадаться людям спустя тысячелетия. Особенно это касается всяких пластиков, сочетаний пластиков и

0: любых других интересных материалов, которые мы с вами еще изобретем и обязательно испортим окружающую нас среду. Вот так отвечу.
1: Такая вот радость. Да. Спасибо. И спасибо большое, говорим, Nullbox02, который стал спонсором канала «Лаборатория научных видео» и перешел сразу на уровень ученый. Очень круто, огромное спасибо за поддержку. Александр Норт рассказывает. Часто слышу, что греки применяли нанотехнологии при создании золотых украшений, так как стекла у них не было. Альтернативщики, блин, такой грустный смайлик такой. И удачного стрима нам тоже пожелал. Есть какой-то комментарий?
0: Да, безусловно, потому что хорошим примером для исследования древних производств это обнаружение при археологических раскопках цепочки этого производства. Да? То есть нельзя рассматривать изделия, которые мы не понимаем, в отрыве от остальной материальной культуры. Если вы возьмете, например, украшение, не знаю, древней Японии или Китая, европейский человек вперед, он совершенно встает в тупик, потому что оно вообще сформировано по-другому, оно не похоже на европейские украшения. И это не повод говорить, что китайцы в древности использовали какие-то супер-нанотехнологии. Повод говорить о том, что нужно смотреть по комплексно материальную культуру, где находят, во-первых, матрицы для производства, литейные формы для производства, инструменты ювелирные для производства, самое главное, место производства, где остаются выплески металла, капли золота, бронзы и так далее, и так далее. Это характерно для любой культуры. Будь то греческая культура, будь то древняя Русь там, 10 века. Где есть предмет производства, там есть и средство производства. Это очень четкая цепочка, которая очень хорошо прослеживается везде. Поэтому нанотехнологии, да, были, но эти нанотехнологии выражались в виде маленького ювелирного молоточка, литейной глиняной формы, восковой модели. И если это называть нанотехнологиями, то, наверное, да, для Греции и вообще для ювелирного производства Средневековья это были они.
1: Спасибо. И как раз немножечко про Русь. Следующий вопрос задает Илья Фришман. Все же, насколько большое влияние скандинавы оказали на культуру Руси? Можно ли сказать, что практически вся известная нам древнерусская культура – это немного видоизмененная скандинавская?
0: О, это прекрасный вопрос как раз в мою любимую область. Он сразу пересекается с другими вопросами про нормандскую теорию, про образование древнерусского государства, о том, кто как это все формировал и что мы находим. Давайте от фактов отталкиваться, от археологического памятника. Ну вот, в частности, я работаю на территории Гнездовского комплекса, это памятник эпохи викингов, один из крупнейших памятников этой эпохи. И, к сожалению, археология и культурный слой, очень неравномерно нам дающий информацию в силу своей вот этой неоднородности. То есть здесь мокрый слой, где сохраняется дерево в Новгороде, и это там нормально. А есть гнездовский, в основном сухой слой, где сохраняются в основном металлы. Безусловно, скандинавы принесли на Русь большое количество металлических украшений. Безусловно, скандинавы в силу своей особенности, в силу того, что они совершали огромное количество походов, они притаскивали там, где они жили, притаскивали туда материальную культуру абсолютно разных стран и народов. У нас, например, есть иранская лампа, уздечные украшения коня там, из территории там, Киевского Поднепровья, византийские блюда, оружие и так далее, и так далее. То есть, и это было нормально, такая политика космополитизма. Тащу себе все лучшее, что найду. Или украду, или, может быть, отберу. И, безусловно, они на Русь принесли такие явления, как дружинная культура. К тому моменту славянские племена, они переживали такой очень тихий период. Не активную фазу боевой жизни, а это были племена, да, они имели расселение, да, у них были памятники, и скандинавы не пришли на пустое место. Но это было все-таки некое сочетание. На Руси, я уже говорил, дерево было превалирующим, да? Нельзя забывать, что когда мы смотрим на археологический памятник тоже Гнездова, мы видим в основном металл. Но давайте добавим туда находки из Новгорода, там, второй половины 10 века, мы что увидим? Элементы повозок, там, элементы сёдел, ложки, шумовки и так далее. То есть все бытовое, что веревка и прочие вещи. И вот когда мы смотрим на все это вместе, мы смотрим, что местная культура имела большой толчок с точки зрения развития искусства, украшений, мужского, там, формирования дружинной культуры, предметов вооружения, комплекса и так далее, и так далее. Но все это такое сочетание. Нельзя говорить, что у славян не было металлов. Были, и украшения были, но они были не такие яркие, не в таком количестве, как на памятниках, где присутствуют скандинавы. И вот это вот совместное сочетание, оно дало ту самую, тот самый толчок в развитии древнерусского государства, который потом, замешанный на византийской и христианской культуре, уже превратился вот в то самое древнерусское государство, которое мы имеем. И это выразилось и в каменной архитектуре, и в материальной культуре. Я бы назвал эту территорию котлом, куда скандинавы стащили очень всего много. И вместе с социальной верхушкой, там, знатью славянских племен, да, или памятников, сформировали вот тот неповторимый облик, который мы имеем. Хотя, безусловно, скандинавский элемент очень силен, очень ярок и наиболее красиво отображается во многих элементах материальной культуры на территории Руси.
2: Спасибо. Нас поздравляет с Новым годом Сейн Фокс. Спасибо вам за поддержку. И дальше вопрос от зрителя Андрея Попова. Это вопрос, который был задан к докладу непосредственно. На какую глубину под землю берет прибор? Вот тут без уточнения, что за прибор. Наверное, георадар имеется в виду, что?
0: Ну, да, я отвечал кусочком на этот вопрос, что разные приборы по-разному работают. Вот сканирование берет только ландшафт, а электроразведка, магниторазведка и георадар берет на разные глубины, потому что они решают разные задачи. Но вот электроразведка, она ищет даже, ну, в смысле, не даже, а в первую очередь она ищет полезные ископаемые. Да, то есть нефть. Залегание – это сотни и сотни метров. То есть видит хорошо на сотни и сотни метров. А магниторазведка – единственный метод, который отличается от всех, от остальных двух, потому что он позволяет увидеть магнитные аномалии. Он не дает глубину, он дает вам такую некую карту плоскостную, на котором разные предметы, имеющие вот эту магнитную восприимчивость или яркую магнитную, яркий магнитный фон, отличающийся от основного фона Земли, они как бы в виде карты такой. Вы не можете. То есть, если у вас сверху на 10 сантиметрах лежит огромный топор железный, он будет огромной яркой аномалией. Но при этом, если у вас ниже лежит на, там, не знаю, на метре какой-то другой предмет, очень яркий, то они могут, во-первых, перекрывать друг друга, один может быть не виден, но вы никогда не скажете, что это, на какой глубине. Вы увидите, что это аномалия. С георадаром такая же история, но он не такой глубокий, он может выглядеть на десятки метров. Ну, в данном случае, поскольку я использую, и мы используем его на небольшой глубине, то там десятка метров нам достаточно. Есть еще, например, сейсморазведка. Это вообще очень интересная вещь, это когда волна, по волне определяют, то есть ударяют специальным молотом по специальной так, платформе, и на основании вот этих вот волн определяют объекты, которые находятся внизу. И там очень интересно, при помощи, например, сейсморазведки можно определять изменение русла реки какой-нибудь или выделение древнего русла реки, которое находится там на десятках метрах, на сотнях метрах. Или посмотреть, как формировался палеоландшафт, то есть тот древний ландшафт, который не сохранился к настоящему времени и перекрыт более поздними напластованиями. То есть определить уровень так называемого материка, туда, куда пришел жить человек, из того уровня, откуда начался накапливать этот культурный слой, благодаря которому, то есть, изменяется верхний ландшафт, но и можно определить эту нижнюю границу. Еще раз подчеркну, что эти методы – это не панацея. Их надо использовать в совокупности. Археологи проверяют данные этих методов, безусловно. Один проверяет другой, дополняет третьим. Но самым главным, конечным методом для археолога – это раскопки. Потому что все эти методы требуют заверения. И выводы, которые делают археологи, это не выводы, которые... Вот мы там увидели картинку и все. Нет. Это заверенные результаты раскопок, которые накапливаются уже не один на одно десятилетие, и которые мы используем для интерпретации других объектов. Более того, если уж говорить об Атлантиде и о прочих утонувших цивилизациях, те же самые геофизики, когда они ищут полезные ископаемые, они привлекают туда геологов. А геологи занимаются тем, что бурят свои многометровые керны. И в этом керне многометровом они заверяют данные геофизиков и очень хорошо понимают, что вот эта вот порода там сформировалась тогда-то, здесь лежит то-то, здесь то-то, здесь то-то. И вот когда у них в этих тернах попадается культурный слой, если бы там были города, то они там были бы очень хорошо видны. Но в основном там попадается такая, как это, обычная донная порода, которая сформировалась за многие миллионы лет и содержит в себе только полезные ископаемые.
1: Мне как раз вспомнилось, когда вы говорили про сейсморазведку Паркерского периода, первую часть, когда они стреляли в землю и находили там скелет, если... Ну, по фильму «Велоцираптор», но кто там его был? Да и на них. Да.
2: Угу. Сейчас, кстати, нас смотрит 1000 человек, а лайков
1: очень приятно.
2: Всего 364, что...
1: Это не очень приятно.
2: Странно.
0: Да.
1: Не люблю. Друзья, поставьте лайк, нас больше увидит и большее количество людей эту самую информацию получит. Мне кажется,
2: это интересно. Это я как раз читаю. В Ведах уже давно все описано. Вот оно как. Ну ладно.
0: Да.
2: Мы все-таки про другие источники немножко тоже поговорим. Следующий вопрос от зрителя Cloud Game, который цитирует, видимо, выступление по тепловому излучению получить и дату, и время. Речь при этом идет десятки тысяч лет. А что это за метод? Первый раз слышу о нем. Если он такой замечательный, то почему археологи тепловым излучением не заменили радиоуглеродный метод? Он, правда, такой точный, что спустя тысячи лет может определить не только дату, но даже время?
0: Большой вопрос. Я бы его разбил там внутри на три части, потому что он смешал в себе кучу вопросов. То есть тут смешалось и неинвазивные методы, и особенности, как датируют культурный слой разные объекты. Отвечу, видимо, все-таки на то, на первую часть, что же видит тепловизор. Если можно включить слайд, он будет, наверное, после картинки пятый слайд. Следующий.
1: Сейчас.
0: Вот. Есть такой замечательный метод, как термография. Современный человек может столкнуться с термографией тогда, когда ему нужно оценить, куда утекает тепло из его дома, чтобы не платить лишние коммунальные услуги за обогрев своего жилища. Вызывает специальный человек с тепловизором, который, значит, ходит по дому и проверяет, где утечка тепла, и говорят: вот у вас здесь утечка, надо заклеить там дырочку, и все будет хорошо. Термография еще используется для того, чтобы мониторить, она со спутников, термографы стоят на спутниках, и они показывают, как распространяются, например, лесные пожары. Вот на этом слайде верхняя картинка, это как раз спутник, один из наших, где вот стоит такой термограф, он дает такую картинку справа, вверху, это как раз распространение как раз пожара. Очень хорошо видно яркое излучение от пожара, потому что температура у него повышенная, соответственно, отличается от остального фона. А внизу это как раз термокартинка обычного жилого квартала города. Как распределяется там тепло. Но как же это работает в археологии? Давайте следующий слайд. В археологии это работает на более тонком уровне. Но тем не менее. Значит, сейчас... Опять-таки, все у нас теперь на дронах, все на БПЛА, этих беспилотных летательных друзьях археолога. Туда вешается вот такой вот термограф, и он летает над некой территорией, на которой предположительно располагался какой-то объект. Я сразу говорю, что этот метод работает не по всем памятникам. Более того, этот метод достаточно новый, и он только тестируется. Вот как он работает, например, в лесной зоне России, я не знаю, не встречал примеров, может быть, нам удастся в ближайшее время это попробовать, и мы уже более подробно расскажем, как это работает у нас. Но каждый объект в Земле имеет разную теплоотдачу. То есть, когда Солнце, я грубо объясняю, когда Солнце нагревает некую территорию, вы можете это сами проверить, вот сядьте в хороший летний день вечером на камушек. Вы почувствуете, он нагрет, он тепло отдает долго, даже если вы там просидите долго, до ночи, он еще будет по-прежнему отдавать тепло. А если рядом вы сядете на землю, то, скорее всего, вы замерзнете. Ну, то есть, что-то у вас обязательно замерзнет, потому что процесс накопления тепла и его отдачи во внешнюю среду, он разный. Вот именно на этом принципе и сноется поиск вот этих вот объектов археологии. Потому что каменная кладка даже в земле отдает тепло дольше, и она на картинке будет более яркая. Какой-нибудь ров, он заполнен грунтом рыхлым, у которого более лучше накапливается тепло, нежели какая-то материковая порода, ну, как, где нету объектов. А, если у вас было какое-то кострище, ну, то есть место, где сожгли много всего, и у вас там лежат предметы, металлические предметы, угольки, керамика, то в совокупности этот момент по теплу отдается тоже достаточно долго. Вот, поэтому, если вы сделаете вот такую термокарту, она очень хорошо видна вот здесь вот на слайде справа, то вы получите вот это картирование этих объектов. И на основании вот этой карты сможете локализовать объекты. Очень хорошо локализуются как раз фундаменты, стены и постройки. Это вот такой вот метод. Если говорить о датировках, то вторую часть этого вопроса, это никак не заменяет нам датировку. Мы просто находим объекты. А датирование – это второй вопрос, который уже стоит за пределами этого вопроса. Если нужно, я его раскрою. Вот так.
2: Спасибо. Там вопрос как раз был про... Это, видимо, почему-то зритель из вашего выступления понял именно про датирование по тепловому.
0: Да, ну, я сейчас его уточняю. Да? То есть, как бы есть метод по исследованию. Если про датирование говорить, то нет. На самом деле сейчас калибровочные даты, радиоуглеродные калибровочные даты – это основной метод датирования. Он, конечно, не идеален. В том плане, что есть нюансы использования этого метода в разных регионах и с разными материалами. То есть эффект накопления ошибки, да, то есть этот метод плохо работает, где есть какая-то рыбная диета, есть зоны так называемого плато, где непонятно разделение этих дат. Ну, то есть нюансы использования, но тем не менее это самый удобный метод на данном этапе получения дат. Поскольку он дает, ну, в приближении, вот для средневековых памятников, да, там для Руси, да, он дает вариант от 50 до 100 лет. Он дает даже более узкие какие-то значения, но мы стараемся их редко использовать, ну, в меру своего желания, да, то есть, но в основном всегда можно определить, к какому веку относится данная постройка, или уже, к какой половине столетия. Этого достаточно иногда бывает для понимания объекта. Причем датирование может осуществляться как по органическим материалом, почему он удобен, да, кость, прекрасный материал, уголь, сложный материал, потому что дает широкий разброс, но за неимением лучшего иногда и углем можно воспользоваться. Даже грунт позволяет, можно собрать большой объем грунта и в итоге получить конкретную дату. Есть еще один метод датирования, который упоминался в вопросах, это дендрохронология. Дендрохронология, она очень надежный метод. Она надежнее, чем, на мой взгляд, чем АМС-датирование, особенно в зонах, где дендрохронология очень развита. Вот Новгород Великий, в частности, он имеет очень хорошую дендрошкалу. То есть, как это в принципе работало? То есть, если объяснять на пальцах, хотя об этом был прекрасный стрим, опять-таки прекрасное выступление на «Ученые против мифов», я попробую кратко повторить, да, то есть... А первоначально, когда археологи пришли к этому, у них были летописные даты церквей, построенных в Новгороде, в основании которых были деревья, потому что все равно дерево использовалось для того, чтобы формировать фундамент, над которым надстраивалась каменная конструкция. Они взяли карту спила дерева. Что такое карта спила дерева? Это такая гексаграмма, где каждое годовое кольцо имеет свое уникальное значение. Больше, меньше, хуже год, лучше год. Ну, такая вот некая картинка. Грубо. Они набрали огромное количество спилов, сопоставили. И предположили, что вот в этой дате, в этом конкретном промежутке, ну, не знаю, в 14 веке, была сооружена церковь. То есть все эти спилы относятся каким-то образом к 14 веку. И потом начали набирать спилы вплоть до настоящего времени. Как к нашему времени, так и обратно. Сопоставляя картинки. Карты сочетались, пересекались, и они выстраивали вот эту шкалу. И в итоге получилась такая длинная шкала, которая охватывает период от современного дерева, которое рубили в лесу, до эпохи, там, в ряде случаев, до эпохи там, раннего средневековья, еще раньше. А более того, дополнительно этот метод потом проверялся еще, естественно, научным методом, таким как радиоуглеродное датирование. То есть в ряде случаев кто-то брал проверочные даты со спилов деревьев, есть такой сложный метод, как wiggle matching. Это когда датируется каждое кольцо дерева. Берется большой спил, и вот каждое кольцо или группа колец датируется. Получается набор данных. То есть у вас на один спил получается серия дат, которая уточняется, и в итоге дается узкая дата. Соответственно, это уточняло эту шкалу и позволяло работать более точно. Плюс есть еще материальная культура, которая к этим датам добавляется. Она зависит уже от других факторов датирования, она может иметь привязки к другим памятникам, к более четким каким-то явлениям, которые распространены по всей территории. Это сочетание предметов и так далее, и так далее, и так далее. И эта дата дендрохронологии опять проверялась. Но фактически она была эталонной для вообще археологов. И дендрохронология очень часто бывает эталонным методом, поскольку он много-много-много раз заверен. Более того, вот в частности Новгород, почему хороший пример с древнерусской хронологией? Потому что дата дендрохронологии совпадает, например, с находкой берестяной грамоты. Почему это подтверждает друг друга? Потому что в берестяной грамоте упоминается какой-нибудь посадник или какой-нибудь епископ, или какой-нибудь известный человек, или какое-нибудь явление, которое находит отражение в летописи. И у нас получается замкнутый круг. Поскольку берестяная грамота – это независимый источник, это бытовое письмо, у нас есть человек из летописи, находка в культурном слое, серия предметов, дендроспил, который совпадает с выстроенной шкалой, где мы можем сказать, что конкретное дерево, оно дает узкую дату, там 25, 50, даже более до года. И в недавнее время, как я говорил в своем докладе, вот было обнаружено такое яркое явление, как событие Мияки. Да? Чем оно интересно? Просто для определенных деревьев в определенное время произошла вспышка на Солнце, которая дала совершенно особый химический состав для конкретного кольца годового. Да? И этот химический состав измеряется этими вспышками, он очень четкое значение имеет, потому что он заверялся стратиграфией южного и северного полюсов, снега, где накопление снега идет без вмешательства человечества тоже многие-многие тысячелетия. Так вот, в снегу есть такие же прослойки с таким же накопленным материалом, веществом там, солнечным, которое отразилось в деревянных спилах, и которое является очень четким маркером, потому что эти вспышки астрономами просчитываются вплоть до года. То есть у вас на протяжении вот этой глобальной дендрошкалы есть точки, которые связаны с конкретным годом. И это такая суперпроверка. И вот, например, у нас в недавнее время, у нас эта суперпроверка происходит сейчас, потому что вот у нас в недавнее время в Гнездово, да, был найден мокрый слой, это не так давно произошло, там, в 90-х годах, были набраны спилы, в которых было зафиксировано это событие Мияки два раза, и эти два спила, они соответствуют тому временному промежутку, с которым мы связываем жизнь памятника, и они позволят нам выстраивать эту дендрошкалу вверх и выстраивать хронологию, отталкиваясь от этих двух событий. И вот эти две даты, они совершенно не противоречат ни материальной культуре, ни другим находкам, ни вообще нашему представлению о хронологии. Это когда мы говорим о том, что все было придумано недавно и под тысячелетним пеплом, а в прошлом году буквально вся материальная культура была завезена неизвестными инопланетянами и насыпана везде по планете Земля. Вот так я отвечу на этот вопрос.
1: Спасибо большое. Перед тем, как к следующему вопросу перейти, я предлагаю несколько объявлений, достаточно важных для нас, озвучить. И, во-первых, хочу сказать спасибо всем, кто сейчас смотрит. Нас смотрит довольно много. 1029 прямо сейчас, 576 лайков. Давайте добьем немножечко лайков, сделаем цифры более ровными, так сказать. И не забывайте о том, что подписаться на канал всегда это хорошо для канала, ну и для вас, я надеюсь, тоже, потому что вы будете получать уведомления, если нажмете на колокольчик, когда подпишетесь и выберете пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один наш стрим и ни одно наше видео. Я надеюсь, что это будет так, потому что иногда YouTube лагает. Тут наши полномочия, как говорится, все. Ну и помните о том, что стрим можно поддержать, можно это сделать при помощи суперчата, задавая вопросы именно там, или при помощи вопроса, при помощи ссылки, которая имеется в описании. Вопрос, который таким образом к нам приходит, мы задаем в самую первую очередь. И напомню о том, что есть Patreon и две ссылочки и лабораторию ночных видео, и anthropogenesis.ru. Спасибо вам огромное за поддержку. Именно ваша поддержка помогает нам проводить такие стримы.
2: А я напомню вам, что нас ждет в ближайшую неделю. У нас, кстати говоря, много интересного, потому что уже завтра, 7 января в 19:00, будет опубликован 9-й эпизод форума «Ученые против мифов 13», и это состязание, битва палеонтологов в формате «Наука на пальцах». То есть у нас там 3 палеонтолога, скажем, популяризатора палеонтологии, каждый из них в течение 10 минут, значит, исключительно с помощью риторики и там, подручных средств должен был объяснить какое-нибудь сложное палеонтологическое понятие. Участвовали палеонтолог Дмитрий Пащенко, значит, упоротый палеонтолог Дмитрий Соболев в миру и палеонтолог из Дарвиновского музея Ярослав Попов. Это было здорово, весело. Смотрите завтра в 19:00 на канале «Антропогенез». Да, Виталий, на «Антропогенезе» это будет у нас?
1: Или нет.
2: На лаборатории ночных видео. Да, на канале лаборатории ночных видео. А в пятницу, 8 января, в 13:00, мы выкладываем, наконец, вторую серию детского мультфильма об эволюции человека «Андрей, Маруся и другие обезьяны». Это проект Сергея Кривоплясова и «Антропогенеза». Серия называется «Почему обезьяны встали на две ноги?». В новогоднем огоньке мы уже показали этот мультик, ну, в рамках большой двухчасовой программы. В этот раз мы его публикуем отдельно. Обязательно покажите вашим детям. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддержал этот проект на площадке Planeta.ru. Мы собирали средства на 3 серии. Вот вторая серия у нас готова. И хочу сказать, исключительно с вашей помощью, а не с помощью государства, мы это сделали. Те, кто в теме, они понимают, о чем я. Вот. И, наконец, в субботу, 9 января, у нас будет очередной стрим в новом формате, который мы назвали «Антропоразбор». В нашей новой рубрике Станислав Дробышевский, наш научный редактор, будет критически смотреть на различные антропологические реконструкции древних людей, не совсем людей, от ранних австралопитеков до средних веков, и поделиться со зрителями вот своим профессиональным мнением об этих портретах, об их качестве. Это будет в субботу, 9 января, в 19:00, на канале «Антропогенеза», наверное. Да. Угу. Не пропустите. Виталий?
1: Да, я предлагаю еще не пропустить стрим, который продолжается на канале «Научная станция», где Ольга Вдовина продолжает изготавливать диоритовую вазу вместе с Юлей, своей помощницей. Подпишитесь на тот канал тоже. А теперь, наверное, можем продолжить с вопросами.
2: Да, а теперь мы возвращаемся к нашим вопросам. Следующий вопрос, наверное, задаст Виталий.
1: Да, Ксения Дмитрий-Целест также остается с нами и продолжает поддерживать наш канал. Спасибо огромное за поддержку, Ксения. Когда впервые была применена аэрофотосъемка в отечественной археологии?
0: Ой, хороший вопрос. Я, знаете, переформулировал бы его. Когда впервые археологи использовали аэрофотосъемку в археологии? Вообще, попытка сделать фотографию с самолета, она предпринималась сразу после появления самолета. Первые самолеты там делали съемки, и это было еще и до революции. Но, как ни странно, самая информативная аэрофотосъемка, массовая, у нас стала использоваться после того, как открылись архивы. И в нашем распоряжении оказалась съемка, связанная с трагическими событиями нашей истории, Великой Отечественной войной. Это немецкая аэрофотосъемка, а затем советская аэрофотосъемка территории европейской части Российской Федерации, да, то есть, ну вот все, что, где шли военные действия, вплоть до Урала. Немцы очень активно все это снимали. И поскольку она отражает состояние 40-х годов начала 20 века, и она связана не с боковыми снимками очень часто, а с такими вертикальными снимками, по которыми военные, ну, скажем так, составляли карту боевых действий ситуационную. И они делали большое количество серий вот этих снимков, которые очень удобно использовать для аналитики ландшафта. У нас, если, например, взять тоже Гнездово, да, у нас есть такая центральная курганная группа, там сохранялось там в 20-е годы там около 1100 курганов. Потом там стали расширяться карьеры, там появилась современная застройка, часть раскопала, часть курганов перестала существовать, была уничтожена. Так вот, самая яркая картинка курганов и их сохранности для Гнездова, да, для вот этого памятник эпохи викингов. Это были как раз вот эти вот немецкие аэрофотосъемки там 40-х годов. А если брать вопрос шире, то спутниковая съемка у нас доступна с 2001 года официальная, но есть неофициальные снимки, которые делали, например, американцы для территории России, да, она 70-х годов. Такой самолет У-2 был, или Ю-2, я уж не силен, который еще сбили первой ракетой. Если вы помните, так вот они вели тоже очень комплексную съемку, и она очень удобна для анализа. Потому что не вся аэрофотосъемка удобна для анализа объектов, да, то есть то, что сбоку дает визуальное представление, но не позволяет точно привязывать объекты, потому что вот эта вся аэрофотосъемка совместно с топокартами, она всегда должна быть в комплексе использоваться, она используется для, в такой системе, как геоинформационные системы, ГИС, куда они все привязываются и позволяют смотреть динамику изменения объекта, культурного слоя, русел рек и так далее, и так далее, и так далее. Есть даже очень интересный проект, сейчас запущен, это Google совместно с Landsat'ом, спутником, они запустили проект по цифровизации исторических снимков. Они где-то года с 1984 по нынешнее время можно выделить участочек территории, который вас интересует, ну, неважно, по всей территории планеты, и посмотреть, как каждый год изменялась там картинка. То есть с 1984 года по 2020 там на каждый год спутник, и вот это изменение совершенно интересно, особенно в зонах, где меняются русла рек, где меняется ландшафт, где растут города или сокращаются. Это открытый проект, вы можете совершенно спокойно найти в интернете. И это еще одно хорошее доказательство, что за последние 30 лет не произошло ядерных взрывов, которые изменили сущность планеты Земля, и все не было насыпано совершенно недавно. То есть там очень хорошо все это документировано. И сейчас тенденция открывать эту информацию. Более того, есть очень интересные проекты, которые связаны, например, как я называю, лидеризацией стран. То есть, что это значит? Страна берет, ставит задачу и проводит лидарную съемку всех объектов культурного наследия, которые есть. Это Польша, это сделано в Норвегии, это сделано в Дании, это сделано в Финляндии. Не все, ну, потому что не везде возможно, наша территория, она грандиозно большая. Но, тем не менее, вы можете сами зайти туда, эта информация в открытом доступе, скачать интересующих вас участок и посмотреть, какие объекты культурного наследия или археологии, или чего, что вас интересует, там находятся. Это все в копилку исследования вот этого исторического ландшафта и исследования вообще знания об истории человечества и формировании его культуры. Вот развернуто так отвечу.
2: Спасибо.
1: Василий, если честно, стало отчетливо достаточно слышно, что кто-то говорит на заднем фоне?
0: Нет, уже не должно быть. Сейчас уже совсем тихо.
1: Хорошо. Так, ну и тогда следующий вопрос. Глеб Бессараб с большим донатом. Глеб, спасибо огромное за поддержку. Есть ли у вас вопрос про сверхцивилизации или непонятные технологии? Не знаю, вопрос к вам или вопрос в чат. Ну, прокомментируем. К вам часто такие прилетают вопросы?
0: Ну, вообще вопросы про цивилизации, сверхцивилизации и технологии непонятные задают регулярно, особенно в поле. Ну, когда мы работаем в поле, очень часто подходят люди и начинают спрашивать как раз такой стандартный набор относительно пирамид, относительно, что здесь вы копаете не то, что вы знаете, а вот сейчас я вам расскажу. А как вы объясните то или иное явление? И в основном достаточно стандартный набор из интернета, на который, мне кажется, уже столько раз давали ответ, что просто достаточно погуглить, прежде чем задавать этот вопрос. Но человек жаждет всегда общения. И смотрите, вот какие вопросы есть для меня, чтобы я сразу снял всякие нюансы относительно того, верю я в сверхцивилизации, не верю я в сверхцивилизации. Я верю в факты. Покажите мне не из интернета объект, не фотографию, а живой объект найденного артефакта, который кто-то или как-то интерпретирует как элемент технологии, элемент продукции сверхцивилизации. Я готов с этим работать. В любом случае, все археологи, я еще раз подчеркну, имеют особенное свойство. Они, когда что-то открывают, они говорят: «Вау, я что-то нашел, давайте я немедленно напишу об этом статью». И благодаря огромному количеству научных ресурсов, ну там, не знаю, Академии ЕДУ или какие-нибудь сайты, где выкладывается огромное количество литературы, вся эта информация становится доступна очень оперативно. Если бы хоть раз кто-нибудь из коллег на каком-нибудь форуме за те годы, что я занимаюсь наукой, нам обозначил подобного рода находки, то они бы вызвали живейшую дискуссию, проверку, потому что у археологов есть нюанс. Мы всегда хотим поехать и проверить. Нет теории заговора. Я расстрою всех еще раз. Нет теории заговора. Если завтра я найду что-нибудь, что выходит за рамки, а мы каждый год, вот за последние 4 года мы находим вещи, которые меняют наше представление там об одном памятнике, о Гнездово, да? Эти вещи, которые двигают представление, которое формировалось у наших коллег десятилетия. Благодаря современным технологиям. За 4 года мы узнали больше о неких явлениях, о датировках, которые были устоявшиеся, очень четкие, очень внятные, и они были на протяжении десятилетий уже как бы такой аксиомой. Все разрушено. Опубликованы новые статьи, все подвинуто, поставлен вопрос, новая дискуссия, и мы находимся в формате обсуждения того, что же на самом деле мы нашли, и как бы сделать дополнительные исследования, чтобы либо усилить эту позицию, либо, если мы не правы, а мы можем быть неправы совершенно точно в разных вопросах, ее опровергнуть. Нам интересно опровергать самих себя. Но накопленные знания за многие столетия исследований не позволяют нам себя опровергнуть очень легко. Потому что это знание, оно как огромная библиотека. И разрушить библиотеку очень сложно. Особенно, когда накоплен огромный статистический материал, фактический, аналитический, когда сотни и сотни ученых публикуют доказательства друг друга, работая независимо. Это же самый важный фактор. Работая независимо друг от друга, мы проверяем друг друга. И на этом зиждется наука.
1: И вам? Хочу сказать, что у нас очень много вопросов, и они прибывают и прибывают, поэтому, если есть возможность, чуть-чуть лаконичнее, чуть-чуть,
0: да, короче, все,
1: отвечать.
0: Да, понял.
1: Спасибо большое. Так, Ичиго Куросаки, если не путаю, так читается этот ник. Большое спасибо всей команде за вашу работу. Пожалуйста, спасибо, что смотрите. Тема актуальная для меня. Мой хороший друг искренне верит в сгинувшие цивилизации прошлого. Меня это печалит. Ну, это просто констатация факта.
0: Ну, не надо печалиться, да? Мне кажется.
1: Мне тоже кажется, печалиться по этому поводу бессмысленно. Кира Соколова также пришла к нам на эфир и сказала спасибо за эфир. Спасибо вам.
2: Соколовская,
1: простите, пожалуйста. Да, Саша сидит, просто отвлекает своей фамилией. Так, Тимур Воронков, как всегда, вместе с нами, и он спрашивает: а когда на Руси появилось седло? Из чего оно делалось, когда на Руси появились стремена, подковы?
0: Ой, прекрасный вопрос, прямо в тему книжки, которая буквально в конце декабря увидела свет про усадьбу.
1: Угу.
0: Да, ну то есть, нет, вопрос в тему. Отвечу так, самый ранний элемент седла, именно передние лука, скорее всего, передние, потому что они более-менее были одинаковые, найдены в Новгороде Великом и относятся к периоду вторая половина X века, самое ранее зафиксированное. А в X веке на территории Древней Руси в начале XI не было подков, были распространены так называемые ледоходные шипы. Это такой специфический элементик, который совсем не похож на подкову, такое маленькое острие, которое вбивалось в копыта. Подкова – это более позднее явление, так же, как и кавалерия. Но если изначально на Руси использовалась плеть как средство управления лошадью, там, седлом, безусловно, но осадки, органические остатки седел мы находили в погребениях, там, второй половины X века, но вот так, чтобы вот прям лука седла деревянная, она вот найдена такая хорошая впервые. Все остальное более поздние находки. И развитие кавалерии произошло очень стремительно. Лев Диакон в X веке пишет про поход Святослава, что русы, значит, решили нас тут удивить, сели на коней и при осаде до Ростова решили нанести конный удар, значит, византийской тяжелой кавалерии. Это, конечно, закончилось полным провалом. И Лев Диакон, византийский историк, ну, с такой усмешкой это воспринимает, что вот они всегда пешком сражались, а тут, значит, на коней полезли. Но не проходит и каких-то там, не знаю, 50, 60, 70 лет, и уже походы Владимира Святого, да, они уже начинают с кочевниками воевать верхом. то есть становятся такими универсальными воинами. В 11-12 веке, в 12 веке у нас уже есть тяжелая универсальная кавалерия, которая успешно сражается как с западноевропейскими рыцарями, так и с кочевниками. Естественно, это такой воин-универсал, который берет очень много от кочевников. На раннем этапе кавалерии у нас не было, и у нас были конфедераты в виде кочевников, которые сопровождали пешие или корабельные походы. Вот так.
2: Спасибо. Вопрос от Ильи Фришмана. И Фадлан, у него Ибн Фадлан, в «Путешествии на Волгу» описывает русов как великих воинов, покрытых татуировками. Описывает их культуру, похожую на культуру викингов, но при этом называет правителя русов иудеем. Как так?
0: От меня просили краткий ответ. Я сделаю так. Почитайте первоисточник. Есть отличная публикация в 4-5 томах «Древняя Русь в свете зарубежных источников». Она доступна в электронном виде. Почитайте, что пишут арабские источники, и не только Ибн Фадлан о русах. Вы мешаете понятия в одну кучу. Там очень четко разделены понятия «рус», «славяне» и прочее. Почитайте.
2: Спасибо. И спасибо Юрию, который поддерживает наш стрим. А Юрий Ганшин пишет: возьмем современные цивилизации Западной Европы, Восточной Европы, Китайскую, Восточной Африки, о которой ученый 3000 года будет иметь меньше данных. Критерии оценки. Ну, интересно, что тут именно разделены цивилизации отдельно Западной и Восточной Европы, отдельно Восточная Африка.
0: Ну, тут вопрос, что если мы стоим в 3000 году, то мы, наверное, уже рассматриваем уже цивилизацию в немножко другом формате. То есть мы рассказываем европейский континент, африканский континент, как территории, на которой распространилась некая современная цивилизация нашего времени, где есть города, есть понятие унификации, есть понятие конвейера и общества потребления. То есть пластиковый пакет в Соединенных Штатах, в России и, наверное, в Африке – это примерно одно и то же. И плавает в море, не разлагаясь, вот эти вот мусорные острова, это сформировано, ну, как бы разными, в кавычках, цивилизациями, то есть разными континентами, разными людьми, но сформировано в единый блок. Но, кстати, что еще найдет человек 3000 года, это, наверное, то, что не разложилось в воде и формирует вот эти вот пластиковые мусорные острова. Вот там вот это вот все будет видно очень хорошо, поэтому, наверное, найдет что-то в равной степени. То есть он будет иметь представление, что у нас, как у сформировавшейся цивилизации, да, можно так назвать, цивилизация, мы уже, наверное, точно, вот, были крупные города, мегаполисы, которые были распространены по всей территории, по всей планете Земля. То есть на всех крупных континентах есть крупные города, и где их концентрация больше, там больше жил человек. Наверное, вот это достанется будущим археологам, и это они будут изучать.
1: Спасибо. Дальше Михаил Воробьев спрашивает: встречались ли вам или вашим коллегам при раскопках находки, которые не укладывались в стандартную картину истории? Ну, частично, да, ответили совсем.
0: Да, я уже ответил на вопрос, да, встречались. Но что значит стандартная картина истории, тут вопрос, тут тоже критерии. Да. Нет, я не встречал инопланетные детали от инопланетных кораблей, не было такого.
1: Отлично. Андрей Самсонов говорит спасибо. Мы говорим спасибо Андрею Самсонову. Ну и Ксения Дмитрий-Целест продолжает задавать вопросы и поддерживает стрим. Возможны ли археологические сенсации в России?
0: Да, и они происходят каждый год. Я рекомендую обратиться на сайт Института археологии РАН, где публикуется информация о самых свежих находках. Посмотреть там наш сайт Гнездовской экспедиции. И просто зайти в археологию России, посмотреть прекрасные обзоры, которые делаются по результатам года. Каждый год находится что-то, что заставляет нас говорить «вау». Грубое слово такое, но все равно.
1: По-моему, отличное мягкое слово. Вау.
2: Спасибо. Вопрос от Нелегал Эволюшн. Приветствую. Хотел бы узнать твое мнение касательно Боба Лазара. Он выдумал историю о работе в $4 с антигравитацией. Вот это я не знаю, что это.
1: Это, видимо, была попытка сделать какие-то шрифт крупным или поставить
2: кавычки, какую-то работу с антигравитацией. Или... Спасибо вам за вашу деятельность. Ваш подписчик с FKUIK 5G.
0: Коряжмо. Я, к сожалению, не знаком с работой Боба
2: Лазарона. Лазарона? Да. С антигравитацией. Нет, коллега, извините, не к нам явно вопрос, ну, как минимум, не к археологам, мне кажется. Анастасия Филиппова. Какие опасности подстерегают археологов? Ядовитые почвы, проклятия, ловушки. Не страшно ли лезть к древним? И покрывает ли это ОМС?
0: Прекрасный вопрос от Анастасии. Очень злободневный. Но, конечно, работа археолога – это сплошная опасность. Ну, то есть и ловушки, и ядовитые гады, в зависимости от территории, и не очень ядовитые, но просто гады, нас подстерегают иногда за каждым углом. Но мы, как люди профессиональные, да, боремся с ними в меру наших способностей. То есть самая большая боль археологов – это разграбление памятников. Оно, к сожалению, присутствует везде, в разной степени. И это наш большой бич, потому что это убивает информацию об объектах, о культурном наследии и навсегда вырывает эти данные. Но, несмотря на это, вот наша методика и наши попытки использовать современные методы дают нам возможность вытащить все равно достаточное количество информации, чтобы все-таки рассказать всем остальным о том, что же было до них с человеком на этой территории.
1: Спасибо. Если что, пересмотрите «Индиану Джонса», там вот все вот это есть. Вдруг надо. Кратко. И поиски древности, и прочее-прочее. Да, раскопки частично. Юлия или... Да, немножечко интернет подлагивает. Я надеюсь, что сейчас хорошо слышно. Но в любом случае сейчас мы благодарим наших подписчиков. Юлька или Юлка говорит спасибо. Спасибо за поддержку. И следующий вопрос от Григория Ильиных. Здравствуйте, как вы? О лекциях Грэма Хэнкока, посвященной удивительным косвенным фактам существования древних цивилизаций. Якобы на сфинксах есть следы затопления древней карты, которые слишком точны. Как вы думаете или как вы относитесь к лекциям?
0: Ну, про сфинксы затопления я не буду сейчас распространяться, потому что об этом есть не одна передача. Пройдем. По поводу древней карты, которые слишком точны. Вы знаете, я был бы рад, если бы они были слишком точны, потому что очень много работаю с картами, и, к сожалению, они совсем не точны. А большинство карт можно использовать только как наглядное представление о неком воображаемом человека разных эпох. То есть, и, к сожалению, они даже более близкие карты, которые отстоят от нас там не так много времени, там 19, 18, 17 века, они настолько бывают условные, примерные, что, к сожалению, это не дает тот масштаб информации, который хотелось бы от них получить. Поэтому я бы эту теорию поставил под большое сомнение, особенно если вы сами возьметесь и начнете с этими картами немножко разбираться.
2: Я бы еще добавил, что, ну, во-первых, по поводу личности Грэма Хэнкока и его деятельности есть подробное видео на канале «Улица Шкловского». Не поленитесь, найдите, посмотрите. Там очень интересно про этого персонажа рассказывают. А по поводу эрозии сфинкса тоже действительно это многократно разбивалось. Но, во-первых, что речь может идти не о дождевой там, какой-то эрозии, а, например, о эрозии ветровой, которая, в общем, выглядит похожим образом. Вот. Насколько я понимаю, обосновывается это вот так. Наличие просто эрозии в результате деятельности ветра и песка, которые в Египте, в общем, большое количество.
1: Да, которых в Египте завались.
2: Да. Ну и дожди, кстати, в Египте тоже бывают. И бывали раньше.
0: Да.
2: Значит, вопрос от Тимура Воронкова. Встречался ли вам или вашим знакомым в практике неуместный артефакт, появление которого не удалось объяснить? Но, видимо, похожий вопрос уже.
1: Про летающую тарелку, да, мы уже говорили.
2: Неуместный артефакт,
0: появление которого не удалось. Неуместных не было. Нет, неуместных не было, были интересные, новые, неожиданные, но они были не неуместные, они скорее дополняли картину, которая и так уже сформировалась. То есть, когда вы находите элемент, ну, не знаю.
1: Так, Василий, вас перестало быть слышно.
2: Да, на какое-то время связь прервалась у нас. Я предлагаю пока сделать объявление.
0: Да.
2: А, так?
0: Да.
1: Так, да. Вот сейчас стало слышно, да.
2: Сейчас восстановилась связь, просто какое-то время не было. Так что вы повторите последние пару предложений.
0: Я хотел сказать, что неуместных не было, были очень интересные находки, которые дополняли картину. То есть какие-то артефакты, связанные с присутствием пришельцев, не было. А вот дополняющую красивую материальную культуру было, ну, серии, мечи, которые связаны были с эпохой викингов. Новое, дополнительное, но не необычное и не выбивающееся из общего представления.
1: Василий, давайте мы попросим вас переподключиться к нашему звонку. Может быть, это немножечко улучшит ситуацию, потому что периодически появляются подлагивания. Да. Вот, а пока мы говорим по объявлениям.
2: Да, я хочу напомнить нашим дорогим зрителям, что завтра, в четверг, 7 января в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» появится 9-й эпизод форума «Ученые против мифов 13». И, кстати, если не ошибаюсь, это заключительный эпизод. Нет, не заключительный, вру.
1: Нет, у нас еще будет «Убеди скептика». Так, и Саша тоже стал подлакивать.
2: Да, битвы палеонтологов. Да, битва палеонтологов в формате «Наука на пальцах». Там Дмитрий Пащенко, Дмитрий Соболев и Ярослав Попов рассказывали с использованием подручных средств о сложных палеонтологических понятиях, и потом зрители решали, кто из них сделал это лучше всего. Это будет очень интересно. Значит, в пятницу, 8 января, в 13:00, мы опубликуем вторую серию детского мультфильма об эволюции человека, которую делали целый год. «Андрей, Маруся и другие обезьяны» называется наш мультфильм, который делает Сергей Кривоплясов, ну, вот, совместно с антропогенезом. Серия называется «Почему обезьяны встали на две ноги?». Обязательно пригласите к экранам ваших детей. И в субботу, 9 января, Станислав Дробышевский, наш научный редактор, будет выступать в формате «Антропоразбор». Он будет критически смотреть на антропологические реконструкции наших предков и наших ископаемых родственников и комментировать вот то, что он видит. Я думаю, что это будет интересно. 9 января в 19:00 на канале «Антропогенеза». Не пропустите. Виталий.
1: Да, и я напомню о том, что ваша поддержка всегда очень важна для нас. Спасибо, что смотрите этот эфир. Давайте я вам скажу, сколько человек смотрит. Больше 1000, и это прекрасно. А лайков 770. Давайте еще немножко доберем лайков, если вы еще его не поставили. Что, вам жалко, что ли? И, конечно, вы можете задавать свои вопросы при помощи суперчата и при помощи ссылки, которая имеется в описании. Таким образом, вопросы к нам приходящие мы задаем в самую первую очередь. Правда, хочу сказать, что вопросов еще очень много. Вот, и уложатся ли они все в наш стандартный хронометраж, я не знаю, но, тем не менее, ваша поддержка всегда очень значима, и у нас есть у лаборатории научных видео, antropogenes.ru, есть свои странички на Патреоне, это тоже очень важная для нас поддержка, друзья. А сейчас, насколько я вижу, продолжаем. Василий подключился, да.
2: Я надеюсь, что связь сейчас будет получше, и поэтому едем дальше. Так. Татьяна говорит нам спасибо, а мы говорим спасибо Татьяне за поддержку нашей трансляции. А наш постоянный зритель Ксения Деметри-Целест спрашивает, какую из цивилизаций прошлого вы считаете идеальной? И можете ли ее назвать сверхцивилизацией? Назовите Рим. Рим?
1: Пожалуйста.
0: Рим.
1: Спасибо.
0: Могу. Любое достижение человечества, оно вызывает удивление и восторг. Но у меня, честно говоря, всегда, независимо от того, какая цивилизация. Это римская, греческая, это достижение китайских мастеров, Японии, или это вещи, которые происходили там на Руси в X веке. Это всегда вызывает восхищение, потому что люди могли больше, чем мы можем себе представить. И это самое большое открытие для любого ученого и археолога, на мой взгляд.
1: Спасибо большое. Так, следующий вопрос задает Дзивирискайста. Наверное, так, извините, если не так. Известны ли славянские корабли речные, например, для Волги? Много слышал о скандинавских. А славянские?
0: Но я бы не стал.
1: Снова немножечко мы вас не слышим. Саша, у тебя тоже звук выключен, видимо. Вот, потому что тебя тоже перестал.
2: У меня звук выключил. Да, вот сейчас слышу. Опять что-то со связью, к сожалению.
1: Да, сейчас.
2: Может быть, кто-то у вас включил какой-нибудь сериал? Не может такого быть?
0: Нет, у меня вообще все отключено полностью. Я даже не знаю, почему вы меня плохо слышите. Ну,
2: тут бывает непредсказуемо. Давайте работать.
0: Да, еще раз повторюсь, да, что для территории Древней Руси, для речных путей, не характерны скандинавские суда, которые бороздили моря. То есть они слишком большие. У нас наши суда очень хорошо известны в более позднее средневековое время по материалам Новгорода, опять-таки, из озера Ильмень. А для более раннего времени, для X века, их тип называет византийский император Константин Барбарос.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня он вам расскажет третью часть коммуникации в животном мире. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дорогие. Родители тоже здравствуйте. Или, может быть, просто не родители, а взрослые люди, если в нашей компании притерлись. Да, ну что ж, нам не жалко. Вот. Ребят, мы сегодня продолжаем разговор о акустических коммуникациях в мире пернатых. И я подчеркиваю именно акустические, да? Потому что вот когда мы говорим вокальные, все-таки это вокальные данные, это вот голосом, это... А акустические – это при помощи других звуков тоже, да? Потому что птицы общаются не только за счет своих вокализов, они общаются за счет других очень интересных, иногда очень громких звуков, которые воспроизводят другими частями тела, что мы сейчас с вами увидим. И хочу сразу предупредить, что все-таки мы с вами расширяем эту тему, потому что мир птиц очень интересный, очень таинственный. Там действительно много вещей, которые ученые для себя пока еще так и не выяснили, не уяснили. Поэтому, если вы не против, ребят, то когда мы с вами будем говорить о каждой птице, да, или о семействе, то я вам буду немножко рассказывать больше про...

Просто мы будем пользоваться случаем для того, чтобы узнать об этом пернатом немножко больше, тем более, если там есть какие-то интересные факты. Ну вот, мы с вами в прошлый раз остановились, сейчас уже не помню на ком, но я точно помню, что мы хотели сегодня начинать с аистов. А потом я подумал, ну дошли мы до аистов, но ведь у нас еще воробьинообразные птицы, певчие птицы, и мы как-то их в прошлый раз скомкали, чтобы побыстрее добраться до попугаев там и до других интересных пернатых объектов. И подумал я, раз уж у нас еще одна образовалась история, давайте-ка все-таки продолжим этот разговор о воробьинообразных, о певчих птицах, потому что там действительно осталось еще много чего интересного. И давайте начнем мы вот с чего. Вот, Александр, спасибо, что вы нам показали эту картинку. Ребят, отгадайте, что это за птица? Нет, ребят, это не зеленушка. Это совсем даже не зеленушка, хотя зелененькая там есть в общей гамме. Ребят, я вам даже дам такую подсказку. Лет 200 назад, или даже 150 лет назад, или даже 100 лет назад, это 100 лет назад, это у нас 1924 год, 25 год. Да, даже 100 лет назад эту птичку знали все дети, абсолютно все дети. Ну, Александр, покажите, пожалуйста, ребятам следующую картинку. Может быть, тогда они угадают. Вот. И не воробей. Ну, хотя что-то такое есть, да? Такая помесь воробья с зеленушкой. Ну, нет, ребят. Так, ну, дело вот в чем. Это, конечно же, чиж. Кто-то из самых продвинутых наших юных орнитологов уже догадался, что это чижик. Но тут вот какой интересный момент. Я же вам сказал, что лет 150 назад, 200, чижиков знали все. По двум причинам. Потому что, первое, это очень была популярная птичка для домашнего содержания в клетках. Почему? Потому что чиж обладает очень хорошим характером. Он очень дружелюбный. Он никого не боится. И он очень дружит со своими хозяевами, его легко приучить. Он будет сидеть на руках, на плече. Это первый момент, очень важный. Да? Ну, все-таки такой симпатичный птах, который вот у тебя на руках сидит, ест с тобой из одной тарелки, поди плохо. И потом чиж обладает очень приятным голосом. У него очень хорошие песни, очень интересные. А вот если можно, Александр, покажите нам следующую картиночку. Вот. Это Хармс. Помните, такая была сказка? Жили в квартире 44, 44 веселых чижа. Я там не помню. Чиж-судомойка, чиж-поломойка, чиж-огородник, чиж-водовоз, чиж-закухарку, чиж-захозяйку, чиж-на-посылках, чиж-трубочист. И вот обратите внимание, в этой книжке, а эта книжка, по-моему, 70-х годов или 60-х, все чижи больше похожи на канареек, да, желтенькие. Мало того, я вот просто сейчас не искал, но мне много раз попадалось в детских книжках, когда речь идет о чижах, то чижа почему-то рисовали вот таким же желтеньким, как вот в этой книжке. Почему? А потому что не знали взрослые художники, как он выглядит, в отличие от детей, которые жили 200 лет назад. Почему? Ну, во-первых, прошла вот эта замечательная традиция держать птицу у себя дома. А я уже вам говорил, что вот в 19 веке очень часто держали у себя дома в барских усадьбах, целую комнату отводили для птиц, для разных птиц. Там были зеленушки, снегири, чижи, а потом щеглы. А потом на Благовещение была такая традиция, открывали окна и птиц выпускали. И, конечно же, чижей там тоже держали, потому что чижи даже вот могли уже есть с рук, когда в эту комнату заходили, чтобы их покормить, они садились на ладошечку. И второй самый важный момент. Сейчас, если вы посмотрите в окно, что вы там увидите? Вы там увидите огромное количество автомобильного транспорта. А в то время автомобилей не было, а был гужевой транспорт, так называемый. Ребят, гужевой транспорт – это лошади. Да, были пролетки, были, как там у Пушкина, долго ли ездить не по свету, то пролетки, то в кибитке, то в телеге, то пешком, да, чего только не было. И пролетки, и телеги, и кареты.
И возили их лошади, иконки даже были. Иконки – это как трамваи, такие вагоны, которые тоже лошади таскали. А лошади, они же ведь по дороге оставляли на мостовых навоз. Ребята, а что такое навоз? Навоз – это не совсем переваренный в их желудке овес. И вот это было прекрасной кормовой базой для огромного количества птиц. Поэтому авиафауна, а я вам напомню, что надо говорить авиафауна, а не орнитофауна. Вот, кстати, недавно я как раз позвонил своему другу, зоологу, и мне где-то попалось у кого-то из известных таких вот людей, вот не помню, 20-х годов, то есть 100 лет назад. И вот он написал орнитофауна там-то, там-то. И я позвонил, говорю: Олег, слушай, ну ведь он же пишет орнитофауна, может быть, тогда авифауна еще просто в научный оборот не ввели. Он говорит: ввели. Нет такого понятия орнитофауна, мы говорим орнитолог, да, но все-таки это называется авифауна, легко запомнить. Авиация, да, авиарий, авифауна. Так вот, авифауна в городах была немножко другая. Были те птицы, которые с удовольствием поедали овес. Ну, лошадь, когда из торбы кормят, то там тоже овес и другое зерно сыпалось, да? И они с удовольствием это подбирали. Поэтому были чижи, были чечетки, были галки в большом количестве. А сейчас нет гужевого транспорта, и поэтому, конечно, авиафауна в городах тоже очень изменилась. Ну, галка была абсолютно городской птицей, где вы сейчас ее найдете? И мы, кстати, к этой теме еще вернемся с вами, к гужевому транспорту 150 или 200 лет назад, когда будем говорить о других звуковых коммуникациях, других видах птиц. Ну, теперь давайте следующую покажем картиночку, если можно. Вот. Дело в том, что, ребята, чижи живут такими, ну, птичьими коммунами. Там человек по 10, 15, 20 чижей. Вот видите, они как акробаты вниз головой иногда висят на березовых веточках и объедают березовые сережки, вот где там остались еще и семена. Вот в таких коммунах всегда бывает обязательно доминантный, обычно самец. И этого доминантного самца можно опознать по самому черному воротничку. Вот знаете, ребята, это у рыб есть такая особенность. У рыб, вот доминирующая рыба в стае, она окрашена ярче всех остальных. Если мы ее уберем из аквариума, то цвет начинает набирать другая рыба, которая встанет на ее место и будет командиром вместо нее. Но вот удивительно, что у некоторых птиц нечто подобное прослеживается, потому что вот орнитологи, внимательные и наблюдательные, заметили, что вот у такого доминантного самца в такой чижовой коммуне у него контрастнее оперение почему-то. Непонятно почему. Они не могут, птицы, так быстро менять цвет, как рыбы. Ну, у меня есть одна догадка по этому поводу. Сейчас я ее выскажу. И вот этот вот черный такой воротничок, он тоже контрастнее и ярче. Причем вот надо сказать, что такие коммуны не только у чужих бывают, но воробьинообразных реже. А, например, они у страусов есть, да? Ну, там, правда, один патриарх, самец страус. А в гнездо, я вам уже как-то рассказывал, там несколько самок могут отложить свои яйца в это гнездо, и вот самец будет их насиживать, за ними ухаживать. Такое же можно наблюдать у султанок, у мексиканских кукушек, у пастушковых птиц. Там даже яйца откладывают в гнезда родственников. То есть вот мама отложила свои яйца, пришла ее дочка и отложила к маме в гнездо свои яйца. Это мне рассказывал Алексей Масолов, который диссертацию на эту тему писал. У него очень интересные наблюдения. Так вот, здесь еще один очень интересный момент. У чижей далеко не все разбиваются потом в этой коммуне на пары. Конечно же, звуковая коммуникация, стоит щебет. Потому что когда вот вся эта коммуна пернатая, она пасется на березе, или вон там приходят ко мне под кормушкой, они ползают, собирают то, что там воробьи и зеленушки не доели, они всегда перещебечиваются.
То есть это такой позывной. То есть они не будут же оглядываться по сторонам, как там Петя, как там Коля, как там Вася. Вася, ты где? Ау! Мы вот когда собираем ягоды в лесу или грибы, мы же всегда аукаемся, правда? Ау! Ау! Для чего? А чтобы кто-то не отбился от компании, не заблудился. Поэтому мы перекликаемся. И точно так же пересвистываются птицы. Конечно, они по тональности, они уже знают чей-то щебет. И просто какое-то время, с определенным промежутком времени каждая птаха издает свою фить, и все это сливается для нас в общем таком многоголосии, а птицы это воспринимают очень четко. То есть каждый член такой коммуны, он в это время держит связь со всеми остальными. И то же самое происходит у всех других птиц. Так вот, когда начинается период гнездования, то тогда далеко не все делают гнезда и садятся на них. Почему? А потому что есть чижи, члены коммуны, которые будут помогать тем, кто выводит птенцов. То есть сами они семьей, детьми не обзаводятся, но они помогают тех, кто сидит на яйцах, они могут там вместо мамы посидеть яички погреть, они могут приносить еду, они могут приносить стройматериал. И среди них есть даже такие вечные холостяки или старые девы, которые за всю свою жизнь так и не познают счастья отцовства или материнства. Ну, нечто подобное есть у млекопитающих, это называется хелтерство, как мы с вами уже говорили. У Rolling Stones, помните, песни есть такое «Mother's little helper», «Маленький помощник матери», там есть такие слова «She's all crying for the helter, for the mother's, for the helter, helter, for the mother's little helper», там и так далее. То есть это из английского, естественно, термин к нам пришел. И еще интересный момент. Вот эти помощники, точно так же, как и остальные члены стаи, субдоминанты, например, они подкармливают вожака. То есть вот этот самый яркий самец, вот в старину их назвали ярчики. Вот таких самых ярких чижиков назвали ярчики, от слова яркие, да? Они их подкармливают. Подкармливают, отрыгивают еду вот из клюва в клюв. Подкармливают. И у такого подкармливания есть даже научное название, это называется аллофидинг. Вот аллофидинг – это и есть такое подкармливание. И вот моя догадка, хотя, может быть, она неверная. Я обязательно спрошу у орнитолога, либо у того же Алексея Масалова, либо, может быть, у Коблика, они знают все. Мне кажется, что доминантный самец самый яркий, потому что он хорошо ест, потому что его постоянно подкармливают, поэтому у него красивое, яркое перо. Но здесь тоже интересный момент. Ученые, которые наблюдали за этими коммунами, за поведением птиц, они обратили внимание, что при этом вот этот самец доминантный, он чаще всех других подает сигнал тревоги. То есть почему его подкармливают? А потому что они все в это время там рыщут, семечки ищут или еще чем поживиться. А он в это время в дозоре, он смотрит по сторонам, и он им подает команду, если что, поэтому его и подкармливают. Видите, то есть здесь уже такое социальное распределение ролей. Ну, теперь давайте, Александр, если можно, покажите нам следующую картиночку, потому что вот. Я когда вам говорил про традицию держать чижиков. Ребят, ну вы знаете эту картину, это очень известная картина Федотова. Как она называется? Правильно, она называется «Свежий кавалер», и у нее есть другое название, по-моему, «Чиновник, получивший крест», там, Анну на шее, там, или в петлице, да? Да, наверное, самая маленькая в петлице, вторая на шее. Видите, он отмечает. А над головой у нее что? Клетка. И в клетке вот эта вот желтенькая может быть и канарейка. Но учитывая некоторую убогость, видно, что это мелкий чиновник. Видите, у него там халат дырявый, сапоги штопанные, наверное, все-таки чижик. Потому что чижик подешевле. Александр, можно следующее? Покажите нам картиночку. Вот там мы укрупнили. Однозначно, это чижик все-таки, а не канарейка. Кстати, у Саши Черного, у замечательного поэта, сатирика,
У него есть очень хорошее, мое любимое стихотворение, называется «Обстановочка». «Над самой головой насвистывает чижик. Хоть пташка божия не кушала с утра, в тарелке киснет одинокий рыжик, но вот выпита до капельки вчера. Безбровая сестра в протертой коцовейке насилует простуженный рояль, а за стеной соседка белошмейка поет романс «Пойми мою печаль». То есть вот эти чижики, они фигурировали очень-очень часто и в фольклоре. И, то есть, это был такой неотъемлемый атрибут мещанского быта. И, кстати, мы с вами сейчас видели иллюстрацию к стихотворению Хармса. Даниил Хармс, у него замечательные детские произведения. А я вам напомню, что Даниил Хармс входил в такое литературное объединение «Абериуты». Там был еще Олейников, Веденский, Заболоцкий. И они сотрудничали с журналом, который назывался «Чиж». Были такие детские сатирические журналы, ну, типа наши там «Веселые картинки», «Мурзилка» наши. Вы уже их не знаете. Это я имею в виду, на которых мое поколение выросло. И один из них назывался «Чиж». Был «Чиж», «Еж», там, я не помню еще какие. Ну, следующее давайте посмотрим. Картиночку, что у нас будет. Вот. А это, ребята, так устраиваются в некоторых европейских странах соревнования по пению чижей. Потому что чижи, ну, они очень хорошо поют. Весной у них, когда вот начинается вот этот вот брачный таковище, да, то они, конечно, очень хорошо поют для того, чтобы привлечь самок. И здесь вот вы видите, в парке устраивают такие соревнования, выносят чижей, около каждого там есть бирочка, около каждой клетки. И вот, по-моему, даже я никогда не наблюдал, но я где-то читал, что, по-моему, даже два таких конкурса. Первый профессиональный, они слушают, в каком колене, там где-то какие-то неприятные звуки, какое там колено неправильно, нечисто вывел. А есть еще что-то типа зрительских симпатий. То есть люди, которые прогуливаются по парку, они еще оставляют свою оценку, в какой клетке певец им больше всего понравился. То есть вот еще такая номинация приз зрительских симпатий. Ну и если можно, давайте след. Кстати, они очень долго живут, и в клетках они живут там 10, 12, даже 14 лет при правильном содержании, при правильном кормлении, разумеется. А вот такое гнездо, да, у чижа. Вот обратите внимание, вот, ну, не видно этого гнезда совсем, да? И не увидите никогда, потому что чижи свои гнезда вьют на самых-самых-самых высоких деревьях, ну, на хвойниках, чаще всего там сосны, или на самых верхушках. Мало того, что такое гнездо замаскировано так, что его и не заметишь, пролетая мимо какой-нибудь там хищник, да? Но с земли ты его тоже не видишь. И подлетают родители к такому гнезду, конечно же, бесшумно. Поэтому найти гнездо чижей очень-очень трудно. И у некоторых народов даже с этим были связаны свои легенды, сказки. Вот у германских народов. Почему я говорю германские народы, ребят? А потому что там лет 200 назад или 300, да, это были германские княжества. То есть, это потом уже Германская империя, да, возникла, или Австро-Венгерская. А так это были вот княжества, помните, кот в сапогах. Были корольки всякие, да, там герцоги. И вот у этих германских народов у них было такое поверье, что чижи знают, где можно найти волшебный камень, который делает их и их гнездо невидимым. И вот когда надо в период гнездований, они это вот камушек кладут в свое гнездо и станут как шапка-невидимка. И растворяются так, что их не видно. Ну, естественно, такое появилось по двум причинам. Потому что, во-первых, сами немцы никогда не видели гнезд. То есть, они видели этих чижиков, которые, в общем-то, не настолько пугливые птицы. А вот гнезд не видели. Интересно, а где же они своих птенцов выводят? Ну, как, где, господи, невидимыми становятся. И плюс ко всему, иногда еще находили действительно в гнездах камушек.
Ну, я не знаю, может быть, как гастролиты какие-то камушки приносили чужие, глотали, а этот был слишком большой, в горло не влез, они его оставили в гнезде и случайно нашли, не знаю. Но я откуда знаю эту историю? А покажите, если можно, следующую нам картиночку. Вот. Я эту историю знаю, я ее прочитал в книжке, в замечательной книжке, которую написал Китай Городов. Вот это вот он у нас и есть. Дмитрий Никифорович Китай Городов. Книжку, кстати, у нас издали. Вот я всем очень советую. Книжка 1908 года. Ну, вот это современное издание, ну, не очень хорошее, но какое есть. Потому что оригинальное издание найти тяжело. А здесь такой мелкий шрифт. Ну, у вас глазки хорошие, в отличие от меня, так что прочитайте. Да, здесь мелковатый шрифт, правда, но. А, обложку показать? Вот. Ну, наберите, ребят, Китай Городов. Значит, сам Дмитрий Никифорович Китай Городов человек очень интересный. Он был отец, ну, в общем-то, отец-основатель и патриарх отечественной фенологии. Ну, что такое фенология, вы помните, да, записки фенолога. Вот эти вот наблюдения за природой, распустились почки, сегодня там 12 марта расцвел первый одуванчик. То есть это наблюдение за погодой, за природой. Вот такие фенологические дневники, они очень помогают ученым. И сам Китай-Городов, он, поскольку очень много писал, он очень хорошо писал, у него хороший. Вот знаете, ребят, за что я люблю вот эти старые книжки? Их очень легко писать, читать, писать. Они написаны языком Лескова, Тургенева, Чехова. То есть это хороший, красивый литературный русский язык, потому что все эти люди очень много читали. А если человек много читает, то он хорошо говорит и хорошо пишет. Это вот, ну, даже вот гадалки не ходи, это все знают, и все знают, почему так происходит. Вот, и Китай-Городов настолько был в свое время известен, что его даже пригласили царскую семью, где он преподавал естественные науки одному из членов царской семьи. Вот. Ой, извините, ребят, я вам показал другую книжку, я вам Шамова показал. Вот Китай-Городов. Вот она, простите. Шамов это у нас будет следующий. Шамов это поколение позже, но тоже дореволюционная книжка. Китай-Городова вот так издали. Она называется «Из царства пернатых. Популярные очерки из мира русских птиц». Дмитрий Никифорович Китай-Городов. Вот, и здесь даже посвящение. Где что-то я видел посвящение? Вот она. Сейчас. Его императорскому высочеству, великому князю Михаилу Александровичу Романову, августейшему своему ученику. Он посвятил эту книжку, сейчас, чтобы не бликовало. Вот ее переиздали вот так вот. Ну, к сожалению, вот у нас редко издают книжки, такое репринтное издание, чтобы оно было в таком же переплете, чтобы приятно было взять в руки. Хотя вот эти старые книжки 19 века Золотницкого, Сабанеева, конечно, издают. И вот издали вот эти. Вот. Но вторая книжка, которую я вам показал, это книжка Шамова. Она называется «Певчие птицы. Их жизнь, ловля и правильное содержание в клетках». Тоже очень хорошая книжка, тоже дореволюционная. Так что вот я думаю, что и Шамова, и Китай-Городова. Ну, в любом случае, вы их можете посмотреть в интернете, не обязательно даже покупать или заказывать. Я просто в свое время позвонил своему хорошему товарищу, замдиректора по науке Ростовского государственного заповедника Александровичу Лепковичу. И мы с ним что-то разговорились, я похвалил какую-то старую книжку о птицах. Он говорит: «Так ты Шамова что, не читал?» Я говорю: «Нет, к стыду своему». И вот я, когда заказал книжку Шамова, я просто оторваться от нее не мог. Действительно, очень интересно. У Шамова там, правда, по персоналиям. У Шамова у него такой крен в содержании птиц.
Там зеленушка, чижику целая глава, естественно, посвящена, юла, там жаворонок и так далее. Вот у него как раз по содержанию, по уходу, по болезни, по ловле, как их ловить, вот это все к шамам. Так, ну если можно, Александр, следующую давайте покажем. А это профессор Иваницкий. Владимир Викторович, это Московский государственный университет, биологический факультет. Дело в том, что профессор Иваницкий, он как раз и специализируется на вокализации пернатых, да, он орнитолог. И посмотрите, в интернете есть его очень интересные выступления, лекции. Они тоже, кстати, вот надо отдать должное Иваницкому, что... Вот знаете, бывают люди, которые пишут, ну, настолько сухим научным языком, что читать невозможно. Вот, ну, ученые сами как-то считают. Вот, ну, не обязательно везде говорить идентичный, да, можно сказать похожий. Нечто аналогичное мы наблюдаем, идентичный, там еще какой-нибудь эпичный. И вот некоторым людям кажется, что если все будет настолько загромождено терминологией, то все это будет выглядеть как-то умнее и так далее. Но самодостаточные ученые, они всегда этим пользуются в меру. Они никогда не загромождают свои даже научные труды излишней какой-то терминологии. И вот у Иваницкого та же самая история. А я вот вам, кстати, прочитаю. Дело в том, что в свое время еще Дарвин, он, наверное, был первым исследователем, кто обратил внимание, что есть очень много общего у нашей человеческой речи и у птичьих песен, да? А мы с вами уже говорили, что песни свойственны далеко не всем птицам. Мы почему говорим «певчая птица»? Подчеркиваем это птица, у которой есть песня, потому что у птиц бывает масса других сигналов, да, сигналы тревоги, какие-то позывки и так далее, и так далее. И вот что пишет профессор Иваницкий. «Невиданный всплеск интереса представителей разных областей науки к песне птиц, свидетелями которого мы являемся в последние годы, вызван многими причинами, но в первую очередь уникальной, двойственной природой песни и своеобразием механизмов ее развития в онтогенезе. Благодаря способности к вокальному обучению структурные особенности видоспецифической песни у певчих птиц независимо передаются от поколения к поколению и по генетической линии, и по каналам культурной преемственности». Вот еще один я вам кусок его зачитаю, потом вот немножко объясню. «В последние годы феномен песни вновь оказался в фокусе внимания орнитологов, биоакустиков, нейрофизиологов и одновременно стал поистине воодушевляющим открытием для многих представителей гуманитарного крыла науки, увидевших в песне близкую аналогию с человеческой речью и в этой связи даже питающих надежду отыскать биологические корни языка». Это уже нашего человеческого языка. Видите, вот профессор написал, все понятно, потому что это самодостаточный ученый, которому не надо выпендриваться перед научным сообществом. Так вот, о чем идет речь, ребят. Дело в том, что, как мы уже знаем, для хорошей птичьей песни нужны два фактора. Первое – это как бы вот, знаете, вот как в литературе есть сюжет и есть фабула. Знаете, чем отличается фабула от сюжета? Вот фабула – это стержень, а сюжет – это вот всякие коллизии, которые на фабулу накручиваются. Точно так же в птичьей песне. Вот есть стержень, да, который свойственен этому виду, а есть вот как фабула в литературе, да, так же и здесь. Уже каждый творец, каждый певец, он сам туда накручивает, он что-то вплетает, он что-то заимствует у учителя, которого он услышал, у какого-то матерого самца, да. Он может песню других видов птиц туда вставить, там какое-нибудь кукование кукушки, звук работающего трактора, обезьяньи крики, которые он слышал, когда зимовал там на другом конце света. Вот это все свойственно одной птице, но при этом вот ученые-лингвисты обратили внимание, что способность к обучению языку у детей
каждой национальности она разная. То есть, ну, о чем идет речь? То есть, есть что-то на уровне генном, что-то прошито, какие-то языковые навыки. Надо говорить языковые, а не языковые. Языковая только колбаса бывает. А вот, и если взять, например, 10 детей, ну, скажем, 5 англичан, а 5 там, ну, русского, там какого-нибудь, там, я не знаю, грузина, армянина, еще какой-нибудь национальности, и отдать их в английские семьи, то дети-англичане будут быстрее учиться говорить. Потому что у них что-то там уже заложено на генном уровне, может быть, что-то там на уровне общения с матерью, когда они в животике плавали еще, да, может быть так. И, видимо, то же самое присуще птицам. То есть какая-то песня, она все равно будет. То есть если взять птенца, самца, да, если его изолировать от социума, от его птичьего, если его вырастить дома, он все равно, конечно, будет как-то чирикать, будет петь. И, наверное, его как-то песенка будет напоминать, там, скажем, если это зяблик, то песенку зяблика, да, ну, может быть, какую-то смазанную, нечеткую. Но, тем не менее, все равно что-то там есть, какие-то ноты туда уже заложили, в эту птичью головку. Вот это, конечно, очень интересное такое направление в науке, и пока еще до конца не исследованное, не изученное. Но, учитывая то, какая сейчас аппаратура у орнитологов, у зоологов, я уверен, что очень скоро нас с вами порадуют самыми интересными открытиями в этой области. Так вот, давайте тогда следующую картиночку перевернем. Посмотрите, там еще Беме, есть такая Ирина Беме, тоже профессор на биологическом факультете МГУ, которая тоже занимается птичьими песнями, птичьи пения. Посмотрите, они оба очень хорошо пишут, и профессор Беме, Ирина Беме и профессор Иваницкий. Запишите себе, потом посмотрите, если кто-то интересуется птицами, орнитологией. Так, а вот это вот. Чижик-пыжик где-то был, на фонтанке водку пил. Помните? Ну вот, кстати, мне с детства было немножко непонятно, да? Во-первых, почему чижик-пыжик? Потому вот вы даже не знаете, что такое пыжик. А я знал, потому что в моем детстве был такой фразеологизм, устойчивое словосочетание, пыжиковая шапка. Пыжик – это как каракуль у овцы, да, вот новорожденная шкурка новорожденного ягненка – это каракуль, а пыжик – это шкурка новорожденного олененка. Слава богу, что сейчас их на шапки не пускают, и каракульчи стало поменьше. Но вот раньше пыжиковые шапки – это был такой символ достатка, пыжиковая шапка. Но почему чижик-пыжик? И почему он водку пил? Ну, мы с вами знаем, что вообще алкоголь для птичек – это смертельно. Абсолютно смертельно. Хотя вот свиристели, как я вам рассказывал, пьяные ягоды едят и даже потом вырезаются в окна домов. Здесь дело в другом. Дело в том, что рядом с фонтанкой было юридическое училище, а студентов называли чижики-пыжики, потому что у них были пыжиковые шапки, пыжиковые воротники, а вот пальто, мундиры у них были зеленые с желтым. То есть вот как расцветка чижика. Поэтому чижик-пыжик. Ну, а Татьянин день студенты начинали, конечно же, шляться по кабакам, поэтому пошла и такая песенка. И вот в Петербурге даже поставили такой вот памятник чижику-пыжику из песенки прямо на фонтанке. И, конечно же, раз появился такой бронзовый чижик, то туристы кидают туда монетки и загадывают желание. Ну, куда денешься? Обязательно такая традиция появится. Вот. А еще надо потереть его, загадать желание. Видите, какая у него лысинка блестит у этого чижика, пыжика. Вот. Но на самом деле, конечно, мы с вами уже знаем, что речь шла о студентах в этой песенке, а не о чижах. Александр, если можно, следующую покажите. А вот и птичка, которая очень похожа на чижика, на нашего, это уже действительно есть. А зеленушка, зеленушку еще
нас издревле называли лесной канарейкой, потому что у зеленушек у них потрясающие такие трели. Вот эти вот весенние токовые три. У него вообще очень красивая песня у зеленушки. И действительно, она очень похожа на канареечную. А зеленушки, кстати, есть у нас в городе. Вот я работаю в ВГТРК. Это Всероссийская государственная телерадиокомпания. И там у нас перед входом лет, наверное, 15 назад посадили ели. Ель сибирская, ель сербская называется. Такие большие-большие елки там посадили. Но они, правда, плохо приживаются. Но вот как 15 лет они там корячатся, но все-таки растут. И в этих елках все время гнездятся зеленушки. Поэтому вот идешь с работы на работу, и весной там такие трели стоят в этих елках. Ну и в других частях города Москвы я зеленушку слышал очень часто, особенно там, где есть какие-то елки или туи, они любят очень в хвойниках. У меня гнездили зеленушки в туи. Клоновидная старая туя огромная, и там они у меня все время гнездились. И, ребят, как же страшно орут голодные птенцы. Вот голодные птицы, я все время удивлялся, как их не пожрали еще всех этих птенцов, зеленушек, хищники, потому что они, когда голодные, они орут так, что слышно с другого конца участка. Ну вот последнее время что-то они перестали у меня гнездиться. Вот это вот и есть то, что мы с вами говорили, да, коммуникация. Потому что первое, зеленушка прекрасно поет, это брачный сезон. Когда самец ищет пару, ему нужно выделяться своим певческим талантом. Здесь мы наслаждаемся их пением. А потом уже родители позывочку дают, что они уже идут со вкусными семечками в клюбах. Вот Самойлов есть... Как же его зовут? Борис, по-моему, Борис Самойлов. Это человек, который, он, кстати, орнитолог, он много лет подряд редактировал «Красную книгу Москвы». И вот он мне в свое время рассказал, что зеленушки в городе у нас в Москве поднимают своих птенцов исключительно семечками, семенами одуванчика. То есть вот у них как раз гнездовье приходится на тот момент, когда цветают одуванчики, и вот им хватает вот этого короткого сезона огромное количество семян, и вот на этих одуванчиковых семенах они как раз и поднимают своих птенцов. Вот это, кстати, такая вот фенология, да? Зацвели одуванчики, закричали птенцы зеленушки. Запишем фенологический дневник. И, конечно же, да, вот интересный такой момент. А потом уже, потом эти птенцы станут на крыло. Кстати, зеленушки, по-моему, до 3 кладок успевают сделать в сезон. Ну, обычно они 2 кладки и 2 выводка делают птенцов. Но если при этом одна кладка какая-нибудь исчезнет, ну, например, орали слишком птенцы и их всех поели, да? Там какие-нибудь белки рядом были или дятлы. Они, кстати, и белки, и дятлы, они специализируются на птенчиках. Вот тогда самка может сделать еще и 3-ю кладку. И потом уже, когда птенцы станут на крыло, тогда уже зеленушки собираются стайками. И вот здесь уже совсем другие позывы. Здесь вот то же самое, что у чижиков. Вот у меня как-то на кормушках зеленушки пропали. 3 или 4 зимы их нет вообще, вовсе. А до этого несколько зим подряд... Они у нас здесь зимовали, и было очень-очень много зеленушек, они прямо такими стаями приходили на кормушку, причем в отличие от некоторых других птиц, которые под кормушкой собирают на земле, эти залезали туда, в сам ящик, в кормушку, не боялись, так же, как синички, так же, как и снегири, а потом они пропали. И, видимо, вот мне это совсем непонятно, потому что вот часто зима, смотрите, какая сиротская, да, вон у меня даже горлица кормится зимой, а зеленушек нет. Потом они появляются весной. Весной появляются зеленушки, и ненадолго, потом уже появляется куча еды, и они уже на кормушку не приходят, конечно же. Есть у зеленушек, конечно, такой сигнал тревоги. Вот. Ну и, конечно же, уже, конечно же, позывки такие же, как у всех. Самое интересное, что зеленушки образуют гибриды с канарейками,
с щеглами, с коноплянками. Ну, это совершенно неудивительно, потому что они все относятся к воробьинообразным птичкам. Ну, если можно, Александр, покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, эта зеленушка кормит своих отпрысков. Ага. Вот, и еще покажите. А еще знаете, что зеленушки очень любят? Зеленушки очень любят ягоды ирги. Вот, я тоже очень люблю иргу, страшно люблю ягоды ирги, но птицы мне не дают ей насладиться, потому что птицы...

уже без семечек. Так, ну, если можно, следующее покажите нам картиночку. Вот он как раз. Это гибрид зяблика и зеленушки. Видите? Очень много чего от зяблика, вот эти вот крылышки зябликовые, да, и что-то там зелененькое проглядывает. В общем, не пойми что. Так, следующее нам покажите, пожалуйста, картинку. Так, вот. Ну, эту птицу, чтобы вы узнали, да? Я думаю, сразу же. Это жаворонок. Помните детский стишок в переводе Маршака? Робин Бобин натощак подкрепился кое-как, и что-то он там съел, съел корову, съел с пастухом там сотню жаворонков в тесте, а потом говорит, у него живот болит. Вот сотню жаворонков в тесте. Нам это не совсем понятно, а для англичан это совершенно нормально, потому что дрозды, жаворонки у них с гастрономической точки зрения всегда с удовольствием рассматривались. Но мы с вами жаворонка любим не в тесте, а мы любим его за то, что он в небесах, и за его прекрасные трели весенние. Вот даже топонимы есть такие вот в Подмосковье, в Одинцовском районе, есть целый поселок, который называется Жаворонки. И я когда был маленьким, это начало 70-х годов, мы с отцом ходили, ловили там бабочек в полях, и действительно жаворонков там было очень много. Сейчас, наверное, уже нет, потому что там все застроили, это престижный Одинцовский район, потому что жаворонки, они бывают либо степные, либо... Вообще жаворонков много, их больше 100 видов. В семействе 24 рода и больше 100 видов, не помню даже сколько. И птица-то достаточно древняя, жаворонки, потому что я помню, Ярослав Попов как-то рассказывал, что вот, к сожалению, палеонтологическая летопись не сохранила нам древних птиц, но вот какой-то жаворонок там все-таки отпечатался. Вот, то есть это достаточно такая древняя ветвь на орнитологическом древе, да? Вот есть такое понятие жаворонок, да, вот людей делят на сов и жаворонков. Совы – это которые по ночам любят работать и поздно ложатся. Я вот, кстати, бывшая сова. А жаворонки – это люди, которые встают рано. Так вот, ребят, я вам хочу сказать одно. Первое. Это не совсем корректное определение, потому что жаворонки встают не рано утром. Жаворонки встают ночью. Они просыпаются где-то в 2-3 часа ночи перед рассветом. Вот. Они в 7 часов утра, как люди, жаворонки. И петь они начинают с рассветом, сразу же, иногда даже в темноте. Это первый момент. А второй момент, ребят, очень важный. Вот я знаю, что вы обычно стремитесь к тому, чтобы быть совами. По ночам там в интернете где-нибудь зависнуть, да, там с друзьями под одеялом на телефоне и так далее. А потом просыпаетесь с огромным трудом. Я всю жизнь был совой. Ну, у меня папа сова по ночам работал. И у меня всякие ночные монтажи на телевидении всегда были ночью. А потом, 20 лет назад, когда я пришел работать на Радио России, из меня стали делать жаворонка. У меня в 6 утра начинались эфиры. В 5 утра за мной приезжала уже машина. Вот, и я себя ломал об колено. Вы не представляете, каких мне трудов стоило переквалифицироваться в жаворонка. Страшных трудов. Но зато потом, когда я себя переломил, когда я научился вставать в 5 утра, ребят, я вам открою тайну. Я понял, почему совы долго не живут, в отличие от жаворонков. Потому что это так здорово. Это у тебя целый день впереди. Ты столько всего успел сделать. Посмотри, ой, еще только 12 часов, а ты уже столько успел сделать. И совершенно другая эффективность работы. И уроки учатся легче. И мне вот статьи пишутся легче. И мне готовиться, к нашей с вами встрече легче, если я встану в 5 утра и в 6 сяду. А если я сяду в 12 часов ночи, да? Ребят, поверьте, это гораздо хуже. Поэтому, если есть у вас такая возможность, попробуйте себя воспитать жаворонком. Мой вам совет. Проверено на многих-многих людях уже. Итак,
Токовый полет жаворонка. Вот то, что мы с вами видим. Жаворонок одна из, в общем-то, немногих птиц, у которой вся

песня целиком происходит в воздухе. То есть он поднимается в воздух, он зависает, трепещет там крылышками, и оттуда льется его прекрасные песни, которые мы наслаждаемся. А в поле этих жаворонков много, и здесь один, здесь другой, здесь третий, и такое стоит многоголосие. Да? Это токовая песня. Причем поднимается он на большую высоту, там 100 метров, 150 метров, уходит сначала в точку, а потом саму птичку не видно, и мы слышим только его голос. Потому что, ребята, там будет его гнездо. Вот в том месте, где он сделал эту свечку, и где он поет, где-то вот под ним будет его гнездо. Гнездятся они прямо на земле. То есть поле, допустим, спахали, засеяли, или если это поле под паром, что называется, и там одни только у нас сорняки, жаворонки терпеливо ждут, когда поднимется первая травка, которая закроет гнездо, и вот тогда они строят гнездо, они высиживают своих птенцов. Буквально через 2 недели птенчики уже стоят на ногах и могут бегать вокруг гнезда. Ну, еще неделю-другую родители их будут подкармливать. И вот здесь как раз очень важно вот эти вот позывы родительские и детские, потому что, ну, представьте себе, птенцы где-то вокруг гнезда рассредоточились, да, подлетает жаворонок с добычей, у него там вкусные мушки в клювике. Естественно, он дает позывку «Я здесь», и птенцы откликаются, и он слышит, где какой птенец откликнулся, потому что он помнит, кого он уже покормил, а кого еще не покормил. То есть, ребят, это для нас с вами одинаковые фьють-фьють-фьють, да, и пи-пи-пи, а для них они не одинаковые. То есть родители четко по голосам их определяют и помнят, кого они покормили, а вот кто у них еще голодный. Ну, конечно, это еще и по голосу чувствуется, потому что сытый будет пи, говорить он не обманет родителей. Голос у него сытый будет. Видите, сколько нюансов, которые мы с вами не чувствуем. Но ученые чувствуют благодаря омограммам, которые они делают, как я вам уже говорил. А это вот, знаете, как осциллограф, вот как кардиограмму сердца делают, а потом врач вот эти вот загогулины таинственные начинает разглядывать и говорит: «О, лё-лё-лё-лё-лё, у вас тут, между прочим, прединфарктное состояние было». Вот точно так же есть графическое изображение песни. Приборы ее составляют. И вот по этому графическому изображению уже можно анализировать, чем отличается голос сытого птенца от того, который уже поел, но хочет обмануть своих родителей. Так. Ну, естественно, у них есть общие сигналы тревоги. И вы знаете, что вот еще интересно? Последнее время ученые сделали такое неожиданное открытие. Сейчас, извините. Достал, сейчас не могу говорить, я перезвоню, ладно? Угу. Все, извините, ребят. Ученые сделали такое неожиданное открытие. Вот когда идет брачный период, конкуренция такая, у всех жаворонков есть сигнал тревоги. Чухер, да, они все его очень хорошо знают. Но во время брачного сезона самец заметил, что там степной кот кому-то подбирается, и он этот сигнал не подаст. Потому что он будет надеяться на то, что этот степной кот уничтожит его конкурента. Вот так вот, все как у людей. Так, ну что, давайте едем дальше, ребят. Ух ты! Боюсь, мы с вами сегодня опять до попугаев не дойдем. Вот это жаворонок, видите, вот он. И здесь, вот видите, здесь еще один очень интересный момент с жаворонками. Дело в том, что самка, конечно, ребят, на наш взгляд, да, вот кто лучше поет, да, тот и становится папой своих птенцов, и того выберет самка. Но ведь здесь все гораздо сложнее, потому что вот ученые, они сходятся во мнении, что в птичьей песне, поскольку мы ее все-таки уподобили человеческой речи, есть огромное количество нюансов, которые мы с вами еще не знаем, которые нам с вами еще непонятны. Но зато они очень хорошо понятны и знакомы самим птицам. То есть самка, она когда слушает песню этого самца, она уже может
очень многое о нем узнать. О состоянии его здоровья, об его характере, о том, каким он будет заботливым или незаботливым отцом их птенцов. Она все это понимает по его песне. Потому что там вот малейшие нюансы, они играют огромную роль. А еще для самки очень важно, как долго звучит эта песня. Как долго он вот трепыхается на одном месте. Для самки еще очень важна величина крыльев у самца. И вот как орнитологи с удивлением обнаружили, что вот эта вот величина крыльев у самцов, она имеет большое значение при выборе самки. Мало того, даже там пытались, по-моему, как-то им подрезать крылышки так, чтобы они могли летать, трепыхаться, и самки их отвергали. То есть, вот видите, каждый раз возникают все новые и новые какие-то интересные моменты, которые раньше ученые еще не обнаружили. Так, ну теперь мы с вами выходим в следующую картиночку. Покажите, пожалуйста, Александр. Вот. А, это вот драки. У них доходит до драк. До жутких драк. Кстати, ребят, жаворонки же ведь потом сбиваются в огромные стаи. И я помню в ростовском заповеднике, вот я уже упомянул ростовский заповедник, Маныч, Гудило, там вот есть такой участок, это степь. И там на пролете, там просто вот такой рай для орнитологов, потому что там огромные скопления предполетные птиц, и журавли, и жаворонки там просто огромными стаями, прямо табунами летают. И хохлатые жаворонки, и полевые жаворонки, улетают на зиму в теплые края далеко не все жаворонки. Потому что, вот, например, монгольского жаворонка я снимал в Даурском заповеднике в степи. 40 градусов был мороз. 40 градусов, ребят, можете себе представить, да? Но, правда, мороз, солнце такой был, хороший день. И вот эти тучи жаворонков монгольских, они по степи порхали, искали там заросли, где много семян. Вот я сейчас не помню, кстати, на чем они там больше всего кормились-то. Ребят, забыл. Вот. Так что некоторые жаворонки, они выдерживают огромные морозы и совершенно никуда не улетают. Ну и, конечно, подраться они тоже не дураки. Могут запросто и за свою территорию, и за свою самочку. Все как у птиц полагается. Покажите, пожалуйста, следующую нам картинку, Александр. А это вот Иволга. Ну, ребят, Иволга... Кто из вас видел Иволгу? Ну, я думаю, вряд ли кому-то из вас удавалось ее в природе наблюдать, да, если у вас только нет бинокля. А, кстати, если, ребят, сразу хочу вам сказать, если кто-то из вас собирается наблюдать птиц, да, то вовсе не обязательно вот такими вот обзаводиться оптикой какой-то гигантской, потому что у бёрдвотчеров, да, у них действительно есть там какие-то телевики очень дорогие, там тысячник телевик, он стоит безумных денег, за миллион, наверное, рублей, но это для того, чтобы снимать птицу, которая далеко, а если вы хотите их наблюдать, то десятикратный бинокль вполне хватает. Вы просто не поймаете, если у вас будет больше кратность бинокля, вы просто в полете птицу не поймаете и не проведете. Ну, то есть это уже проверено. Очень сильная оптика вам не нужна будет. Так вот, без такого бинокля вряд ли вы где-то наблюдали за этой красивой, потрясающе красивой, прямо тропическое такое оперение птицы, да? Но бывает, так идешь за грибами, еще куда-нибудь и за ягодами, вот мелькнет где-то там в листве вот это вот ярко-желтое с черным иволга. Но еще лучше все знают крик Иволги. Вот крик Иволга поет по вечерам. Помните, песня такая была, и нам что-то не обращаться к докторам, если Иволга поет по вечерам. То есть в народных песнях песни Иволги фигурируют достаточно часто. Но вот что интересно, ребят. Это вот та обыкновенная Иволга, которая водится у нас. Кстати, Иволг много. Иволг на самом деле много, и, если честно, я сейчас даже не помню, ну, род Иволг, ну, сотни-две точно видов есть. То есть видов 20 там точно наберется. Вот. И мы с вами, я кое-каких вам здесь накачал в презентацию для того, чтобы вам о них рассказать. Все они, конечно, в основном тропические виды. Птица – это южная.
И вот этот вид, это единственный вид Иволги, который залетает так далеко на север. Но, опять же, птица южная, поэтому прилетает она самая последняя, когда уже у нас совсем тепло, когда уже минует угроза возвратных заморозков. Мы с вами знаем, что у нас такие заморозки могут и в конце мая, даже в июне бабахнуть. Вот в этом году у меня в мае были возвратные заморозки страшные, побило все магнолии, у меня не цвели. Погибли три больших абрикоса, потому что они уже выпустили листья, и тут бабах, минус 10, и держалась целую неделю. Вот, поэтому иволги, конечно, они, в отличие от абрикосов и магнолий, ждать не будут. Они, если холодно стало, они опять полетят на юг, а потом опять полетят на север, проверить, что там, не потеплело ли. И самые ранние, они улетают. Поэтому, естественно, они в основном один выводок делают. Свистит вот эта вот знаменитая песня Иволги, которую все слышат, как флейта их еще называют, лесная флейта Иволгу. Вот покажите, пожалуйста, Александр, следующую картинку. Ага. Кстати, вот в книжке Шамова, которая дореволюционная. Ага, вот, спасибо. Это у нас уже, ребята, это... Нет, назад, назад, Александр. Нет, предыдущую. Вот где это, тоже птица была. Да. Это гнездо. Давайте назад еще. На гнездо выходите. Это вот 20-я картиночка. Да, это гнездо. Ну, давайте сначала про гнездо поговорим. Ребят, вот в книжке Шамова, вот в этой дореволюционной, Шамов, конечно, был очень большой знаток. Очень большой знаток. Вот по части содержания, домашнего содержания птиц, я даже не знаю, кто с ним может сейчас из современных потягаться. Наверное, таких корифеев нету. И вот он пишет, что, к сожалению, Иволгу удержать не удается. То есть были такие попытки держать дома в клетке, в вольере, но недолго. То есть птица не для клеточного, не для вольерного содержания. Может быть, поэтому и в зоопарках, кстати, я их не часто встречал. Самочка, конечно, побледнее, она такая зеленоватенькая. А вот гнездо они вьют, как правило, на рогульке, высоко в кронах деревьев, так, чтобы не было видно, ищут такую развилочку, рогулечку. И здесь, ребят, очень интересный момент. Иволги обычно делают свое гнездо там, где неподалеку растут липы. А как вы думаете, почему? Да, какая здесь связь, ребят? Посмотрите внимательно на гнездо. Ага. Ну, я думаю, вы уже догадались, да? Это лыка. Вот липовое лыко, то самое липовое лыко, из которого там и валенки плели, и что только не делали, и корзины. Лыка – это верхняя часть коры, она очень гибкая и очень прочная. И поэтому вот из этих гибких таких прочных лыковых волокон самочки плетут вот такие гнезда, которые подвешивают на развилках веточек. Ну вот, если можно, покажите нам следующую картиночку. Вот. А это уже другая Иволга. Это у нас Иволга Балтиморская, которая на самом деле не Иволга, потому что она к трупиалам относится. Но Иволга достаточно... Я к тому, что, вот знаете, как иногда коньком называют, там морской конек, он же к лошадям никакого отношения не имеет. Так же и здесь. Вот есть Иволги, которые на самом деле не Иволги. Ну, так же, как скворцом иногда называют птиц, которые к скворцам мало отношения имеют. Но самих Иволг тоже много. Покажите вот следующую, пожалуйста. Это вот китайская черноголовая Иволга. У нее такая масочка, как у Зорро, видите? Вот, кстати, она, по-моему, даже у нас до Дальнего Востока доходит, до Приморского края. Это вот два вида у нас Иволги встречаются. Следующую нам покажите, пожалуйста. Вот. Это Иволга Изабеллы. Иволга Изабеллы, Филиппинские острова. С этой Иволгой получилась такая история. Остров Лусон, по-моему, на Филиппинах.
Она считалась вымершей, с ней уже простились, какие-то там чучела и тушки в каких-то музеях остались на радость орнитологам, а вообще с птицей попрощались, и долгие годы она считалась вымершей. А потом, слава тебе, Господи, где-то обнаружили небольшую популяцию этой птицы, и считается, что сейчас их там всего лишь там 50, ну, может быть, от силы 100 экземпляров. И в 1993 году их обнаружили. Естественно, там сделали заповедник, там какие-то международные усилия сейчас предпринимаются, чтобы сохранить этот вид. Так что видите, какие Волги бывают. Не просто редкие, а редчайшие. Следующую давайте посмотрим. Вот, это Хальмахерская Иволга, Индонезия. А вот следующий я специально для вас скачал. Она называется Кровавая Иволга. Ну, почему кровавая, я не знаю. Все-таки, ну да, запекшаяся кровь, наверное, такой вот цвет. И вот следующая тоже очень красивая Иволга. Видите, они не все желтые. Это бордовая иволга, которая кормит своих птенец. Так что, видите, иволг очень много, все они очень голосистые, все они как лесные и джунглевые флейты в разных уголках земного шара услаждают слух тех счастливчиков, которым довелось их послушать. Ну, следующую, Александр, покажите нам, пожалуйста. Вот. Ну, этого парня вам представлять нет нужды, вы его узнали. У Михалкова есть прекрасное стихотворение. «Живет у нас под крышей непризнанный артист, и целый день мы слышим художественный свист». Ну, почему непризнанный? Очень даже признанные ребята, и Скворцов у нас очень любят. Несмотря на то, что скворцы-то, в общем-то, ну да, они вот пока они у нас гнездятся в скворечнике, они нам помогут как-то в огороде убрать немножко вредителей. Ну, а потом очень быстро они выведут своих птенцов, они только один выводок выводят у нас, встанут на крыло, и только мы их и видели. Вот, я не помню, рассказывал я вам или нет, но сами скворечники появились у нас после заграничного посольства Петра Алексеевича Романова. Помните, что это такое, да? Петр Алексеевич Романов – это государь-император Петр I. Перед тем, как стать государем-императором, он отправился за границу понабраться там всяких наук, ремесел. Кстати, обучился ремеслам тоже. И это называлось заграничное посольство. Ну, конечно, он там не под своей фамилией путешествовал. Путешествовал он с огромной свитой. Но в Европе, во всех европейских странах делали вид, что они не понимают, кто это. Но они все прекрасно знали, кто перед ним. И поэтому оказывали ему должное почтение, должное уважение. Так вот, по-моему, в Голландии Петр I обнаружил вот эти скворечники, домики для скворцов. Они ему очень понравились. И он такие же домики повелел сколотить в Петергофе, Мон-Плезире около своего дворца, еще где-то. Вот. И остальным тоже очень понравилось. Ну а что, плохо, что ли? Вот у тебя такой птичий домик, скворушка там сидит, поет. Это же прекрасно, как вот у меня раз, два, три, четыре скворечника. Я так люблю, когда они здесь сидят, чирикают. Очень приятно. Лучше, чем когда соседи там бумцу, бумцу, бумцу музыку гоняют. Но Петр Алексеевич не знал одного, что в Голландии эти скворечники вешали пониже для того, чтобы потом туда залезть и забрать оттуда яйца себе на завтрак, на обед или на ужин. И скворцы отложат следующие яйца. То есть там это не для того, что птичка там жила и слух услаждала, а для того, чтобы есть ее яйца. Кстати, птенчиков там тоже ели, тоже жарили, как-то готовили. А вот у нас скворышек очень любят. У нас очень любят, и не только у нас, кстати. Вот я вам расскажу сейчас такую интересную историю. Александр, у нас следующий тоже скворец. Ну, давайте поменяем для разнообразия картинку. Во, давайте, отлично. Вот он сидит здесь и насвистывает рядом со своим скворечником. А в конце XIX века один богатый производитель лекарств, страшный, на самом деле, натуралист, его звали Юджин Шифилин.
поехал в Америку. А он был не только страстный натуралист и любитель птиц, такой орнитолог-любитель. Ну, профессиональных тогда не было орнитологов, они все были любителями. Он еще был фанатический поклонник Шекспира. И он, когда приехал в Америку, у него родилась такая идея привезти в Америку всех птиц, которые вот как-то упоминаются или фигурируют в произведениях Шекспира. А поскольку он всего Шекспира знал практически наизусть, с утра до вечера его читал и перечитывал, то он сделал список. И в список попало 60 видов. Ну, не только скворцы, там были воробьи, там были, сейчас не помню, какие-то другие птицы, но скворцы в том числе. Хотя скворец у Шекспира упоминается только один раз в Генрихе IV. Там Генрих IV не хотел выкупать Мортимера, а персонаж, не помню, как сейчас его звали, который за это ратовал, значит, он говорит монолог: «Не хочет выкупать он Мортимера, о Мортимере говорить нельзя, я научу скворца, чтобы он твердил лишь Мортимер, и подарю ему», то есть королю Генриху, да, «пусть не дает ему заснуть на миг в нем злобе». Вот. Одного упоминания скворца в произведениях Шекспира хватило для того, чтобы Юджин Шифелин привез сотню скворцов, там две партии было, в одной, по-моему, 60 птиц, в другой 40, выпустил их в Нью-Йорке, в сквере. Было это в 1890 году, ну, то есть самый конец 19 века. Ребят, ну, что происходило дальше, мы уже с вами знаем, что это называется интродукция, да, мы с вами проходили, помните, у нас несколько лекций было на эту тему, гримасы интродукции. Так вот, скворцам Америка очень понравилась, и они расселились от Аляски на севере до Мексики на юге. И в 1970 году, то есть не прошло и 100 лет еще, 8, сколько там, 80 лет прошло, ученые подсчитали, что в Америке уже было 200 миллионов скворцов. Вот, то есть они стали сущим бедствием. Кстати, точно так же, такая же история получилась с воробьями. То есть, ну, опять же, ребят, мы с вами знаем, что это называется инвазивный вид. Да? Вот скворцы потом попали в топ-10 вот этих списков инвазивных видов птиц. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим, потому что, ребят, скворцов много. И если мы с вами говорим вот о, собственно, скворце, настоящие скворцы, это вот только вот черный скворец, которого вы сейчас видите, и тот скворец вот наш самый обычный. Потому что все остальные это тоже скворцовые, но уже там другой род, да? Черный скворец очень похож на черного дрозда. Очень похож. Видите, у него такой же желтый клюв. И различить их можно, ну, знаете, как, наверное, можно различить? Дрозд, он только прыгает. Он так прыг, прыг, прыг, прыг, прыг. А вот скворец умеет ходить и даже вот слегка бегать. Ну и, конечно, во внешнем облике, если вы приглядитесь, у них тоже отличия есть, потому что дрозд, черный дрозд, он все-таки такой бархатистый. А у скворца у него такие металлические переливы. Вот, там он отливает уже, знаете, как и синим каким-то, и зеленым. Вот это тоже его отличительная особенность. Так, давайте дальше следующую картиночку посмотрим. Вот, ну, про этого скворца я вам уже, это Тристрамов скворец, и я вам про него рассказывал в прошлый, в позапрошлый раз, но это уже тоже родственники наших скворцов, это уже Ближний Восток. Следующее покажите нам, пожалуйста, он длиннохвостый Тристрамов скворец. А вот это тоже очень известный скворец, тоже инвазивный вид, это майна. Майн много разных видов. Это самая обычная майна. Они очень распространены у нас, где, значит, Средняя Азия, туда вот Индия, туда ближе к тропикам, да. Ну, сейчас они уже дошли до Москвы. Я пока сам не видел, но мне уже говорили, что их наблюдали в Москве, майн. И даже они, по-моему, даже не откочевывали зимой. Но
такой вот идет вспышка их численности и их продвижение на север, такая экспансия меновая. Я помню, когда вот я был школьником, это 70-е годы, там какой-нибудь 72-й год, вот так вот, у нас на Арбате был знаменитый зоомагазин, и в этом зоомагазине почти всегда продавали майн, ну, для клеточного содержания, и тогда их держали. То есть это была достаточно распространенная такая птица для клеточного содержания, хотя, конечно, лучше его держать не в клетке, а в вольере, потому что птица крупная. Очень хорошо приручается, компанейские такие ребята, майны, наглые, игривые, пересмешники, точно так же, как и скворцы. Вот скворцы, они же ведь могут подражать и кошке, и лаю собаки, и звонку телефона, помните, я вам рассказывал, да, в свое время. И вот, кстати, я вспомнил, что я хотел вам рассказать. Мне об этом говорили орнитологи старые. Владимир Гусев был такой замечательный человек, тоже большой специалист по части разведения, содержания домашних птиц, такой, ну, он намного меня старше, наверное, лет на 40-то точно, поэтому застал еще те поколения патриархов, птичников. И вот он мне рассказывал, что у скворцов до сих пор в их песне можно слышать такой залихвастый посвист, а это посвист ямщиков. То есть, ну, у ямщиков был традиционный посвист, но тогда же сигналов-то не было, да, как мы сейчас бибикаем на автомобиле. И вот это был такой характерный посвист у ямщиков, уступи дорогу там и так далее. И вот скворцы его разучили тогда, лет 200 назад, и до сих пор передавали из поколения в поколение, и вот до сих пор иногда этот посвист можно слышать. Видите, как во времени иногда какой-то звук может жить какое-то долгое время во времени благодаря птицам. Ну, майны, они даже могут подражать человеческой речи и даже некоторые фразы говорить. Но среди майн они не самые лучшие говоруны. Кстати, вот, да, у майны еще есть другое имя. В англоязычных странах чаще всего называют саранчевый скворец. Страшное проклятие майны стали для Израиля. Они туда попали, но, как мы с вами знаем, в Израиле после героических еврейских трудов пустыня превращается в цветущие сады. Но вот эти все цветущие сады очень здорово опустошают толпы майн, поэтому там их просто ненавидят. К тому же они ругаются, они дерутся, они вот говоря о коммуникации, да, это стайная птица, которая живет большими стаями, а это всегда галдеж, это всегда выяснение отношений, и, конечно, не всем это нравится. Поэтому вот в Израиле сейчас от них уже стонут, и не только в Израиле, они поедают там и виноградники, и расклевывают фрукты, в общем, шалят там по полной программе. Так, ну что ж, следующий нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот, это еще один скворец. Это уже дубоносый скворец. Это я просто взял эту картинку для того, чтобы вы видели, какое многообразие. Да, вот мы говорим скворцы, скворцы, скворцы, скворцы. Они все совершенно разные и очень отличаются и по поведению, по характеру, и, конечно же, по песне. И вот следующую картиночку нам покажите, пожалуйста, Александр. Это уже священная майна. Это из всех майн самая знаменитая майна. Вот, ребят, я забыл, почему она называется священная. Священная, она, по-моему, их очень любят держать в Юго-Восточной Азии, в тропической, да, во Вьетнаме, в Индии, в Камбодже, в Лаосе. Их очень любят держать в клетках при храмах. И поскольку священная майна – это потрясающий пересмешник, он не только говорит фразами, как попугай, он даже может интонировать. Он подражает интонациям, он подражает тональности голоса.
Вот. И, по-моему, если мне память не изменяет, священным его еще назвали не только потому, что он при храмах часто можно видеть в клеточках, а, по-моему, даже какие-то молитвы их, они разучивали наизусть какие-то молитвы. Ну, проверьте. Вот кто не ленивый, проверьте, потому что я вот сейчас стал вспоминать и вдруг с ужасом понял, что я забыл, хотя где-то когда-то что-то это читал. Нет, ну, там в тропических странах мне часто приходилось встречать этих скворцов, и они настолько привязчивые, что я иногда даже видел скворцов, которые приучены без клетки. Просто сидят где-нибудь там на плече у кого-нибудь, на руке. То есть они абсолютно ручные, говорливые, очень милые птицы, очень красивые. Они побольше наших скворцов, так посолиднее. Вот. Так, следующего нам покажите, пожалуйста. А вот это вот тоже, это близкий родственник скворца. Называется волоклюй. И сразу из этого названия волоклюй сразу все понятно, тоже скворцы такие. Видите, он сидит у буйвола на голове, нагло сидит. Буйвол только усталый глаз прикрыл. Это типичная картина. Волоклювы, конечно, садятся не только на буйволов, но на всех крупных животных, и на слонов, и на носорогов. Ну, раньше считалось, что это такая форма симбиоза, да? Потому что на самом деле очень много разных птиц промышляет паразитами на телах мегафауны, да? Но с волоклюем получилась немножко другая история. Вот опять-таки, видите, ребят, вроде раньше наблюдали за птицами, внимательно наблюдали, а многих вещей так и не приметили. Это все становится ясно только сейчас. Самое любимое у волоклюя – это насосавшиеся клещи. Ну, клещ, если насосался кровью, то это такой большой вкусный для волоклюя клещ. Но волоклюи сами сосут кровь из этой ранки. Мало того, заметили наблюдательные орнитологи, что волоклюй может коросточку запекшейся крови отодрать, вот у этого буйвола или у слона, и оттуда потечет сукровица или кровь, и он с удовольствием ее попьет. И тогда ученые поняли, что это кровопийца, ребят, что это, в общем-то, не симбиоз в таком чистом виде, да, когда обоюдовыгодное сотрудничество, а любят волоклюю чужую кровь. И тут уже стали изучать волоклюю немножко с другой стороны. Потому что те кровопийцы, которых мы знаем, ну, некоторые летучие мыши, да, которые пьют кровь, у них, соответственно, другая микрофлора желудка. Да, вот кровь, для того, чтобы пить кровь, там очень много веществ, которые не полезны в большом количестве, их надо как-то выводить. И вот сейчас ученые, они стали эту догадку, эту гипотезу исследовать для того, чтобы ее либо опровергнуть, либо подтвердить. И знаете, что интересно? Очень часто волоклюи, ну, наверное, теперь уже можно сказать, паразитируют, да, на домашнем скоте. Вот в Африке они очень любят на коровах сидеть. И тогда сделали контрольные стада. То есть вот одно стадо 100 коров и другое стадо 100 коров. И на этом стаде заплатили неграм-помощникам, в чью задачу входило гонять этих волоклюев и не давать им садиться на коров, что эти негры с удовольствием и делали. А вот на другом пускай садятся и пьют, там сколько угодно по этим коровам ползают, едят своих клещей, пьют кровь и делают все, что угодно. И тогда вот стали сравнивать два контрольных стада и пришли к выводу, что все-таки да, волоклюи кровопийцы, потому что то стадо, где они не садились, клещевая нагрузка была абсолютно такая же. То есть клещей было на этих коровах не меньше, ранок было гораздо больше, и не давали они им заживать этим ранкам. Потому что вот на том стадии, где волоклюям разрешали садиться на коров, они им не давали этим ранкам заживать, они их расклевывали. А клещей там было столько же, сколько вот там, куда волоклюям садиться не разрешали. Вот такая история. А ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, видите, пожалуйста.
Вот они волоклюи на спине. Ну, сразу видно, да, что это африканский буйвол, на прямой пробор у него, да, такая прическа, как у половых в 19 веке. Следующую покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот. Ну, теперь мы с вами дошли уже и до аиста. Ребят, вот если я вас прошу, вот приду в первый класс, допустим,